60 мороз, и они ехали на джипе по заснеженному лесу, и, говорит, вдруг я увидел каких-то огромных птиц величиной со страусы серых. Я сначала, говорит, не... А там еще когда холод, там вот такие, ну, галлюциногенное такое состояние. Я, говорит, думал, что это у меня какие-то галлюцинации от холода, а потом мы поняли, что это вороны. Это серые вороны, но у них так дыбом стояли перья, что они казались в несколько раз больше своего собственного размера. Так вот, это все, вот эти вот поднятия, хохла, распушивание, да, это все позволяет птице выражать свое эмоциональное состояние. Мы это делаем за счет мимики. У нас есть мимические мышцы, мы можем улыбаться, мы можем хмуриться, мы можем угрожать, да, делать страшное лицо, доброе лицо. Птицы этого делать не могут. Собаки могут поджимать хвост, могут принимать позы подчинения, угрозы, да, хотя тоже шерсть на загривке встает дыбом. Вот у птиц это способ общения. Они таким образом передают свое состояние, состояние возбуждения, состояние агрессии. Ну вот, у гарпии увеличивается в размере голова. Мы, кстати, увидим таких птиц дальше, которые тоже могут изменять свою внешность. Это у многих хищных птиц такая штука есть. Вот ее когти, о чем мы тоже говорили в прошлый раз. Едем дальше. Едем дальше. Дальше мы с вами говорили о соколах, о соколиной охоте. Вот он, сапсан в пике. Тоже кто говорит 200 км в час, кто говорит 300 км в час. Ребят, я не знаю, честно говоря, но думаю, что 300 км в час это хватили, но вполне может быть, что отдельные сапсаны развивают скорость больше 200 км. 200 км это тоже прилично. Помните, я вам говорил, что у них специальные перегородочки, которые в это время нос зажимают, ноздри, да, чтобы воздушный поток не наделал беды в содержимом их черепной коробки. Дальше едем. Поехали дальше. Дальше мы рассказывали вам, вот он бьет голубя, сокол. Едем дальше. Мы там говорили с вами о... Вот, красавица, пустельга. Пустельг много, это небольшой сокол пустельга, их много разных видов. Но вот есть вот такие вот очаровательные красавцы. Проматываем пустельгу. Есть у нас дальше, вот. И теперь мы с вами дошли до птиц, которые охраняют от воронья цитадель нашего государства и святыню главную, это Кремль. Вот есть целая служба с ловчими соколами, с ловчими ястребами, в данном случае это ястреб, тетеревятник, и даже следующую фотографию нам покажите, и даже со ловчими, вот, филинами. Тут ястреб и филин. Я вам, тогда мы очень спешили, и я вам про филинов не рассказал. Значит, как я вам уже рассказывал, охотятся с разными птицами, разных птиц можно приучать, дрессировать к охоте, для этого нужно мастерство, очень большое мастерство и колоссальное терпение. Я просто знаком, скажем так, с некоторыми людьми, кто занимается этим. Это люди, которые птиц обожают, которые знают их досконально, вот которых чувствуют сердцем. Если ты сердцем не чувствуешь птицу, то лучше даже не начинать этим заниматься. Это как лошадник, ребят. Вот настоящий лошадник – это человек, влюбленный в лошадь. Он ее чувствует. Вот тогда он лошадник. Если ты не чувствуешь, ну, ты просто, вот как я, любитель, да, ну, сесть, покататься, ради бога, там, порысить, поголопить с удовольствием. Но, ну, не дано, видимо, не лошадник. Значит, охотятся с разными птицами, охотятся с совами, с полярной совой охотятся, я знаю, охотились с бородатой неясытью, охотятся с филинами. Но это, я не знаю, насколько продуктивная эта охота. Это, кстати, в Европе это достаточно распространено. В Швейцарии я видел, да, там показывали шоу с такими филинами, с ловчими. Но для этого берут, как правило, степных филинов. Потому что лесной филин, он... берут даже вот таких степных. Почему с совами хорошо охотятся? Потому что полярная сова, она же ведь в условиях полярного дня, когда все время светло, и она может по светлоте охотиться.
Да? Вот, не обязательно дожидаться ночи. Ну, что за охота ночью, ты ничего не видишь, это неинтересно. Вот. Что касается филина, как правило, беру для этого степных филинов, потому что степной филин работает на открытом пространстве. А в лесу, ну, что охотятся с ловчей птицей в лесу? Ты ничего не увидишь, и она ничего не увидит. Помните, я же вам говорил, что клобучок на голове его надо сдернуть, когда видишь жертву, к ней надо подскакать как можно ближе верхом, хоп, ее выпустить, да? Ну, в лесу это делать невозможно, поэтому обычно охота с ловчими – это поле, ну, на худой конец, просека какая-нибудь, это открытое пространство. Ну, вот филины тоже учатся. И я не знаю, успел я вам сказать или нет, у нас на Кавказе, ну, уже не у нас, это большей частью даже в Грузии практиковалось, там собираются очень большие предполетные скопления перепелов. Откуда пошел ястреб-перепелятник? Вот большой ястреб – это ястреб-тетеревятник, которого вы сейчас видите, да, на руке. А перепелятник – это его точная копия, только уменьшенная. Он намного меньше. Но почему перепелятник? Перепела, они летуны неважнецкие. Они очень тяжело летают. Но это птицы перелетные, они летят в теплые края. И вот они собираются на берегу Черного моря, там им нужно перелететь на другой конец. Ну, не все море они перелетают, но там прилично, там несколько десятков километров, наверное, приходится лететь понад водой. И вот они там собираются, точно так же, как и бабочки, кстати. И они ждут попутного ветра. А попутного ветра может не быть день, другой, два, три, может быть, неделю не быть попутного ветра, или даже, может быть, 2 недели. И потом, наконец, когда попутный сильный ветер через море, вот они с ним, с попутным ветром лететь проще. Моряки рассказывают, что иногда вот эти обессиленные перепела, если видят корабль и баржу, они туда на нее плюхаются, и все весь корабль бывает усеян этими перепелами, которые садятся передохнуть, чтобы полететь туда дальше. И вот во время этого массового скопления сезонная такая идет охота. Ловят молодых перепелятников, их обучают, ускоренный такой курс молодого бойца буквально за 2-3 недели. Есть методики, которые позволяют из него сделать ловчую птицу буквально за 2-3 недели. И вот пока собрались перепела, их бьют, бьют, бьют, бьют. То есть это промысел. Это не охота ради удовольствия, это вот такой вот промысел. А потом этих перепелятников выпускают на волю. Ну, едем дальше, мог бы еще вам рассказать на эту тему, но не самая она веселая, поэтому говорить на нее не очень приятно, пожалуй, на этом ограничимся. Вот он, видите, филин ловчий, едем дальше. Едем, проматываем дальше. Вот он, филин, вот он заходит на посадку. Видите, точно так же, как любая хищная птица, главное орудие – это когтистые лапы. Ну вот, мне приходилось держать взрослого филина на руке. Это серьезная пятерня. То есть, вот, когда ты чувствуешь его на себе, это действительно очень серьезно. Так, едем дальше. Смотрим дальше. А вот я пока искал в интернете для вас фотографии, вдруг нашел фотографию как раз со своим старым другом, это Володя Романов, Владимир Владимирович Романов, основатель, замечательный ветеринарный врач и основатель единственного, пожалуй, в мире стационара, госпиталь для птиц зеленый попугай. Поэтому, ребят, вот сейчас еще можно найти ослабленных перелетных птиц. Вот я не далее, как вчера, видел одинокого гуся. Такой усталый, одинокий гусь, который опустился на озимые, пощипывал травку. Я сразу вспомнил Хокку Босё, гениальную. Это японский был такой поэт. Сквозь хлопья снега слышен крик отставшего гуся. Так вот, ребят, если вам попадется либо сбитая машинами на дороге птица, либо слеток, либо подранок, сейчас идет охота в разгаре, да, то отнести надо Владимиру Владимировичу Романову. Это клиника «Зеленый попугай», если вы в Москве. Это не Москва, это Балашиха, буквально 2 километра от МКАДа, шоссе энтузиастов, дом 1. Только не Московское шоссе энтузиастов, а Балашихи. Там обязательно примут, это вот такой наш доктор Айболит. Здесь вот, видите, он с ловчим
ястребом, Владимир Владимирович. Ну, вот теперь вы знаете, куда вам нести. Ну, не только птицы они принимают, лечат кого угодно, и птица будет в надежных руках. Так, дальше едем. Едем дальше, а вот теперь змеиеды. Значит, остановились мы на змеияд, вернее, змеияды, да? Змеияды. Значит, что касается змеиядов, их много разных змеиядов-то. Их семейство истребиных, отряд истребообразных и подсемейство змеияды. Ой, слушайте, я не помню сколько, но они там есть и тропические, это наш обыкновенный. Значит, преимущественно они герпетофаги. Помните, да, герпетофауна, герпетофаги – это те, кто питается представителем герпетофауны, то есть ящерицами, змеями. Ну, черепахи туда тоже, кстати, с крокодилами относятся, но черепахи едят другие хищные птицы, мы с вами до них дойдем. Значит, как это происходит у змеиядов? Значит, змеияд, кстати, достаточно редкая птица, к сожалению. А наши змеияды в центральной полосе, они ловят и гадюк, и ужей. Ну, с гадюками понятно, гадюки вкусные, их кто только не ест. Их и аисты едят, и цапли, и лисы, и ежи, и кто только не ест гадюк. А вот с ужами для меня это было гораздо неожиданнее. Если вас уж когда-нибудь метил своим химическим оружием, понимаете, о чем я говорю, да? То это запах, я помню руки после общения, мне приходилось часто ужей брать в руки для съемок, и водяных ужей, и обычных ужей, и даже тигровых ужей на Дальнем Востоке, которые очень ядовитые змеи к ужам, собственно говоря, ужеобразные, но с нашими ужами их не сравнишь. Но вот все они могут экскрементами защищаться очень эффективно. Но змеяд, видимо, нос зажимает от отвращения, но все-таки глотает. Глотает он их головой туда вот вперед, в желудок. Мало того, вот покажите следующую фотографию, Александр. Дальше происходит очень интересная штука. Вот он, видите, как он ее заглатывает? Заглатывает. Ну, он кого угодно ловит. И веретенец, и медянок, вот кто там есть, кто обитает. И других очень ядовитых змей. Вот змеияды, там, не знаю, африканские или из Южной Азии, Юго-Восточной Азии, они ловят очень ядовитых змей. Но, во-первых, у них блестящая реакция. А, во-вторых, у них защита, да, вот эти вот чешуйки очень крепкие на лапках, которые защищают от ядовитых зубов. Поэтому, ну, говорят, что если все-таки змея ударила, извернулась, умудрилась его ударить изобитыми зубами, что змея болеет, но не умирает. Ну, знаете, как ежик, да, он выдерживает, вот я сейчас не помню сколько, кто-то из взрослых меня поправит, и спасибо. По-моему, то ли 15 доз смертельных для человека, что-то в этом роде. Это вот маленький ежик, вот он выдерживает столько доз змеиного яда. Почему еще... Да, слышу ваш вопрос, ребяточки, слышу, дорогие. У нас будут еще другие хищные птицы, которые питаются ядовитыми змеями. Я слышу ваш вопрос, почему они не отравятся, когда они их съедят. Значит, ребят, здесь вот какая штука. Гемотоксины есть такое понятие, то есть яды, которые действуют только в том случае, когда они попадают в кровь. Если, не дай бог, кого-то укусила, ударила гадюка, можно совершенно спокойно отсосать из ранки яд, конечно, его сплюнуть надо, ничего страшного. Если у вас нет парадонтоза, нет никаких ранок во рту, да, или там стоматита, это не опасно. Если яд в кровь не попал, ничего страшного. Здоровый человек может даже там взять, налить себе немножко змеиного яда, выпить его, он там переварится. Если нет язвы желудка, да? Что такое яд змей? Помните, мы с вами говорили, у нас целая была встреча посвящена ядам. Яд – это такой белковый коктейль из разных белков. Поэтому змеияды могут совершенно спокойно этими змеями питаться. А вот следующую покажите картиночку. Вот он его заглатывает на две трети, эту змею, так, что торчит только хвостик, и летит в гнездо. Вот у него как язык болтается, этот хвост змеи. Кстати, ребят, еще один момент. Хвост у змеи очень маленький. Вот когда мы говорим,
это тело, длинное это тело. Очень мало змеи с длинным хвостом. Как правило, он вот такусенький, маленький. Посмотрите, где анальное отверстие у змеи. И вот там хвостик будет небольшой. Так что торчит у нее тело. Поправили меня дотошные взрослые. И потом он начинает вот эту вот змею отрыгивать и передавать своему птенцу. И, значит, птенец ее тоже начинает заглатывать. Но для меня это тоже загадка, потому что у змеи чешуя как чешуйки на шишке. То есть они в одну сторону. То есть когда он ее заглатывает головой в желудок, да, и представляете, когда птенец выдергивает у родителей эту змею, он ее тянет к себе, она же чешуйками, чешуйки стают дыбом и упираются. Но все-таки родители это терпят. Иногда этот процесс длится там 10 минут, 15, даже полчаса может длиться. А, ну, змея-то уже все равно, змея уже рассталась со своей жизнью. Вот. Но вот так вот они кормят своих птенцов. Ну, давайте посмотрим следующее. Кто у нас там? Где моя подсказка? Какая следующая картинка? Ну, вот это кто-то из тропических змееловов. А, и вот следующую давайте посмотрим. А, вот. Вот. Это у нас, значит, есть и другие гипертофаги в мире пернатых. И это у нас, это сокол хохотун. Его еще называют смеющийся сокол, монотипический род, смеющийся соколы, кстати, на латыни герпетотероскочинос, по-моему, он называется, то есть переводится дословно как пожиратель рептилий, да, живет он в Центральной Южной Америке, питается тоже, ну, в основном змеи ловит, это небольшая птица, в общем-то, достаточно небольшая, но очень красивая, такая гармоничная, как все смеющиеся сокол или сокол-хохотун. Слышал я, как он кричит, да, ну, да, отдаленно похож, такого, похоже на такой, на смех человека, но если хотите, вот в интернете найдите смеющийся сокол или сокол-хохотун, там клякните, там звуки будут. Значит, что вам еще про него рассказать? Дело в том, что в Латинской Америке, вот в Мексике, да, в частности, там есть местные колдуны, в Мексике их называют брухо. И вот эти брухо, они когда, ну, поскольку все местные аборигенные народы, они убеждены, что сокол-хохотун, он устойчив к любому укусу самой страшной ядовитой змеи, его яд не берет, а вот он наделяет его таким волшебным качеством выдерживать любые дозы змеиного яда, и поэтому, если к шаману, к такому колдуну приносят укушенного, то когда он его лечит, он заговор такой вершит и пародирует крик этого сокола-хохотуна, потому что вот крик – это вот как заклинание от яда. От змеиного яда. Ну вот, давайте следующую картиночку посмотрим. Это вот он же, видите, во всей красе. Такой вот серьезный парень, хоть и малыш, но очень отважная птица. И еще одна была, значит, это опешки, ребят, да, значит, смотрите, это вот среди отзывов кто-то мне написал, что, так, так, где у меня написали, вот сейчас не помню, кто. Карпи, спасибо, спасибо. А птицы кинут, голуби. А, вот. Труквит. Труквит, я не знаю, уважаемый Труквит, но спасибо за этот комментарий. Труквит мне написал. В Африке есть род певчих ястребов. Сомневаюсь, правда, что они демонстрируют что-то выдающееся. Я тоже сомневаюсь. Я не был, к сожалению, в Африке, в Центральной. Но... сомневаюсь, да, если бы они пели как соловьи, мы бы с вами об этом бы, конечно, бы знали, но вот, видите, ястребов певчих я вам показал, их несколько видов, этот, по-моему, серый называется, есть темный смеющийся, ой, певчий ястреб, есть светлый, бег, вот у них есть, он где-то размером с ворону, достаточно крупный. И у него есть одна характерная особенность. Он очень... Вот посмотрите следующую картиночку, следующую фотографию. Красивая птица, правда? Очень красивая. У него действительно ястребиная такая рябь.
А вот обратите внимание, видите, какие длинные ноги у этой птицы? Он очень здорово, очень быстро бегает. Он очень проворный на земле. Бегает прямо почти как американская бегающая кукушка. Быстро, вертка. Поэтому он очень ловкий охотник на земле. Вот на земле он хватает и ящериц, и птенцов. Вот все, что найдет, все в клюв его, то, что пролезет, что он может порвать. Вот всем этим он и охотится. Ну, какой он пивун? Ребят, я не знаю. В Центральной Африке не было. Это моя мечта. В Центральной Африке не было. Это моя мечта, ну, пока не сбывшаяся.

хищный ястреб с ногами аиста. Вот. Она все-таки пользуется таким авторитетом в Африке, и на гербе нескольких стран она все-таки изображена, это чего-то достоит. Потом мы с вами говорили об осоедах. Следующая будет фотография. Где у нас там осоед? Прокрутите нам птицу-секретаря. Вот у нас птица-секретарь. Вот эту птицу-секретарь дрессируют. А вот это осоед. И осоед очень часто, вот как вы думаете, куда же он такой жадный поволок целый кусок, видите, гнезда с сотами? А поволок он его своим детишкам, потому что он приучает их с малолетства, с молодых когтей и перьев, самим доставать оттуда лакомых личинок. Личинок они любят гораздо больше, чем самих ос взрослых, ос и пчел. Да? И еще раз хочу напомнить, что несмотря на то, что в литературе часто упоминают, что осоед, мол, представляет опасность для пасек, ребят, вот я вам честно скажу, я достаточно много общался с пасечниками, да, с пчеловодами, я ни разу не... На щурок, да, они бывают иногда сердиты, да, потому что стая щурок залетит, может здорово там пчелам повредить, они отлавливают их прожорливые. А вот я ни разу не слышал, чтобы осоед кому-то навредил на пасеке. То есть теоретически, да, они пчел едят, но, знаете, вот... Не слышал я таких достоверных рассказов. Так, дальше, кто у нас? Осоед скопа. Вот она, скопа у нас в пике. Про скопу мы тоже с вами говорили, мы ее пропустим. А вот следующий у нас персонаж будет тот, о котором... Вот, скопа летит с лососем. А вот следующий персонаж, это у нас тот, о котором мы с вами много не успели поговорить. Красавец, да? Кто знает, кто это? Как зовут эту птицу? Это очень крупная птица. Это почти 3 метра размах крыльев. Представляете, 3 метра? Ребят, ну вот я обычно вам говорю, что 2 метра – это кровать взрослого человека. А представляете, если его на середине кровати положить, да, 3 метра, это у него на 50 сантиметров сюда и сюда будут крылья свешиваться. Вот такой вот огромный орел. Ну, на самом деле, не 3, чуть поменьше. Это... Ну, его называют орел-бородач, хотя, конечно, он ближе к грифам, что видно сразу по его голове, да. Бородач, понятно почему, видите, такая черная у него бородочка. Вот, еще его называют ягнятник. Почему ягнятник? Вот это тоже странно. Дело в том, что бородач, он, как правило, он падальщик. Большей частью он питается падалью. Он, кстати, очень любит черепах. Поднимает черепах. Поднимает их высоко-высоко в небо и кидает их прямо на камни. Карапакса разбивается, панцирь черепаши, и тогда орел спускается и уже съедает черепаху беззащитную. Ну, в литературе, начиная с Акимушкина, «Мир животных», это была моя любимая книжка в детстве, Игорь Акимушкин. Вот начиная с Акимушкина, «Жизнь животных», по-моему, где только не встречал, целый список древнегреческих философов, каких-то и других политиков и деятелей лысых, который закончил свою бренную жизнь, потому что орел-бородач сбросил на его лысую голову черепаху, приняв его голову за камень. Вот этих легенд вы встретите огромное количество. У меня тоже волос не так много осталось, ребята, и думаю, что в лучах заходящего солнца даже поблескивает моя лысина. Но, знаете, там, где бывал я неоднократно, там, где живут орлы-бородачи, и не боялся никогда, что мне черепаху на голову сверху сбросят. Но гораздо более достоверные истории я слышал и от горцев, от наших, да, вот в нескольких местах я слышал, что бородач – это же птица огромная, да, охотиться он не может, ребят. Помните, мы с вами говорили, чем гриф, падальщик, отличается от орла или от беркута, от сокола? Лапой. Для того, чтобы охотиться, нужна когтистая лапа с мертвой хваткой и с острыми, как кинжалы, когтями. А у бородача такой лапы нет. Он все-таки больше под падаль заточен. Ну вот я слышал, что иногда бородач камнем сверху бросается на горных копытных и сталкивает их в пропасть, чтобы полакомиться. Ну, может быть, это легенды и предания, а может быть, действительно... Хотя, ребят, я сомневаюсь, знаете почему? Вот смотрите, у птиц, мы об этом еще чуть позже поговорим, есть такая особенность.

Если птицы, ребята, очень умные на самом деле, пернатые. Если одна птица додумалась поднять черепаху, бросить ее на камни, вторая увидела, она моментально этот трюк будет повторять. И я думаю, что если бы какой-то бородач успешно бы на глазах у другого бородача скинул бы в пропасть там какого-нибудь козленка, то остальные бородачи бы поступали так же. И мы бы об этом с вами знали. Так что, скорее всего, это, ну, не враки, а может быть такое вот, знаете, не только рыболовые охотники любят такие рассказы рассказывать одиноким путникам вроде меня. Так, что вам еще рассказать про бородача? А вот удивительно другое, что бородач, следующее, покажите нам, Александр, фотографию. Значит, да, слышу, 7,5 килограммов массы, это большая масса. Кстати, долгожители, где-то лет 40, они 30-40 лет живут. Вот он, видите, бородач приземляется, выпустил закрылки, садится. Кстати, бородачи, у них есть такое вот, кстати, а вот это вот уже, это не байки. Это не байки, это серьезно. Бородачи очень любят разные предметы. Они их таскают и приносят к себе в гнезда. Ну, видимо, чтобы птенцы поигрались. Чего только не таскают. Вот как сорока, воровка, говорят, да? И ложки, и кольца там якобы сороки таскают. Вот бородачи точно такие же. Они могут всякие там игрушки детские принести, там какую-нибудь цветную штучку, там еще что-то. А в одном гнезде бородача нашли даже молитвенный коврик. Ну, вот какой-то мусульманин совершал намаз вечерний, потом, видимо, куда-то отошел, а бородач у него спер этот коврик и унес к себе в гнездо. То есть, вот это вот случай реальный, он описанный. Еще у бородачей есть удивительная особенность, они питаются костями, ребят. Они огромные, вот такие вот кости, они их вот помните, вы видели фотографию, как змеяд глотает змею, да, как шпагоглотатель, как факир глотает шпагу, вот точно так же змеяд глотает змею, а бородач точно так же глотает длинные кости. То есть очень длинные, большие кости, он их заглатывает, и потом он их прекрасно переваривает. Вот я помню, очень много лет назад один замечательный ветеринар, Евгений Трапезов, когда, я помню, он мне объяснял, он меня очень здорово отругал, увидел, что я собаке дал там какие-то вареные кости, там попались, и он меня очень здорово отругал, и говорит, ну как ты не понимаешь, ведь под действием желудочных соков сырая кость, она растворяется в желудке, как, вот он привел такое сравнение, как кусок сахара в стакане чая. Но если это вареная кость, то при варке белок сворачивается, свертывается, денатурируется, да, и вот эта вот вареная кость, она в желудке уже не растворяется. Поэтому некоторые животные, такие как бородачи, такие как гиены, они питаются костями, они могут питаться какое-то время даже исключительно костями, и при этом кость у них нормально переваривается. Вот мы дальше будем о падальщиках говорить, это очень интересная штука. Там четко, там вот у каждого своя роль у падальщика, кто начинает трапезу, кто продолжает, кто ждет, когда она закончится, чтобы подобрать, там все определено, то есть там такой конвейер, ребята. Вот, и точно так же, как черепах, иногда бородачи большие кости сбрасывает с огромной высоты, чтобы кость разбилась и чтобы полакомиться костным мозгом, который внутри этой кости. Вот дальше давайте посмотрим, кто у нас там. Фотографии следующие давайте посмотрим. Да, на очень большую высоту поднимается. На Эвересте было отмечено на высоте почти 8000 метров. Представляете, 8 километров, ребят, кто-нибудь на самолете летал? Летали. Знаете, иногда говорит стюардесса, наш самолет находится на высоте 8000 метров над землей. Смотрите в иллюминатор. Не то, что человека не увидите. Вы дома не увидите. Это гигантская высота. Это, там очень холодно. Там уже 40 градусов холод. Там разреженный воздух. Но бородачи поднимаются и на такую высоту. Но, к сожалению, бородачей стало очень мало. Вот, например, в Швейцарии последнего бородача, по-моему, то ли в 18-м, то ли в 19 веке убили. Видимо, за то, что думали, что они действительно питаются молодыми ягнятами. Откуда вот это второе название «ягнятник»? На самом деле, конечно, они не ловят ягнят.
Я подозреваю, что здесь такая же история, как с волками. Пастушочек или пастух пас стадо чужое, говорит, а где еще три барашка-то? Говорю, как где? Вот бородачи напали, вот бородачи съели, а бородачи. То есть очень часто люди свои грехи списывают на животных, и животные из-за этого начинают страдать. То есть за животными ходит такая страшная, лютая слава, зверская, а на самом деле виноваты были люди. Человек вообще существо подлое, ребят, ей-богу, в отличие от животных. Вот он, видите, бородач, сейчас он вот эту вот ногу проглотит, ну там что, там нога обтянутая кожей, вот с копытом, все это у него там, весь этот коллаген переварится. Давайте посмотрим следующую картиночку. Вот. А это, ребята, это не просто орел, это орел-фигляр или орел-скоморох. Вот тут, ребят, я позволю цитату. Вот, братцы, знаете, как же я люблю вот эти старые добрые книги о природе. Вот современные книги, ну что там откроешь? Орел, скоморох, он же орел, фигляр, ореал, обитание, пищевая специализация, там маховые перья, гнездовье, инкубационные перья. И скучно начинаешь засыпать. А вот теперь посмотрите, как писал об этой птице старина Брем. Ну, минуты три потерпите, это действительно. Когда в лесу стихнет оживление раннего утра, когда крикуны и певцы разойдутся и разлетятся в погоне за добычей и в поисках пищи, когда солнце поднимается выше на востоке и лучи его глубже проникнут сквозь листву высокого лесного полога, под которым ты, лесной стрелок, бродишь, тогда ты, конечно, увидишь в воздухе царственную птицу, которая то бешено несется, подобно невзнузданному молодому коню, то медленно покачивается в голубом эфире без единого взмаха крыльями, без видимого движения, то исчезает в вышине, то спускается ниже. К тебе обращает она блестящую черную грудь и серебристо-белые крылья. Вот она оборачивается, и ты видишь горящие огненные краски, которыми расцвечено ее фантастическое тело. Знаешь ли ты эту гордую птицу? Отложи в сторону легкое охотничье ружье. Возьми короткий штуцер. Но прицелься хорошо и уверенно. Лесное эхо отразит грохот твоего выстрела. Но птица скрылась. Ты промахнулся. Смотри. Там вдали она парит, качается, танцует, издевается над тобой. Стрелок, ты должен лучше целиться. Или ты думаешь, что попал, и тебя дразнит только создание твоей фантазии? Я тоже так думаю. Нет, птица живет, существует в действительности. Ее можно ранить, убить, как тебя. Иди в широкую степь, раскинувшуюся между лесом и пустыней. Осмотри отдельно стоящие могучие деревья, которые еще не избрала своей жертвой прожорливая рать термитов. Там ее жилище, там ты ее найдешь снова. Вот так писали в старину, и не мудрено, что, читая такие книги, многие ребята вроде вас становились орнитологами, становились энтомологами, становились зоологами, ботаниками. Ну, давайте посмотрим на эту птицу. Она действительно прекрасная, она действительно удивительная, она действительно очень красивая. И вот видите, у нее тоже перья. Кстати, дальше у Брэма. Почему, откуда там взялся человек с ружьем, ребят? Дело в том, что, как это ни прискорбно, но в веке в 19 и в 20 орнитологи всегда ходили с ружьями. Вот я помню, у Формозова, по-моему, это один из патриархов, да, нашей орнитологии. И вот я увидел там редкий вид какой-то птицы на Дальнем Востоке. Хорошо, что со мной было ружье, и я добыл этот экземпляр. Ну, потом тушку привезли в зоологический музей, я писал, ну а как еще докажешь? И даже шутка такая ходила, неподстреленная птица потеряна для науки. Ну, сейчас не надо стрелять, сейчас есть прекрасная оптика, сейчас есть камеры, которые позволяют зафиксировать птицу очень хорошо. Ну, зачем убивать вот такую красоту? Ну, вот, как у Зощенко рассказ про Ленина и лесу, помните? А Ильич, не могу в такую красоту стрелять. Не надо стрелять в животных. Вообще охота, не знаю, ребят, на мой взгляд, это неправильная штука.
смотрим дальше. Итак, орел Фигляр. Дальше, кстати, у Брэма, он его оправдывает. И он говорит, что не надо убивать эту птицу, потому что она... Ну, это очень короткая цитата, я думаю, что надо ее... Но он должен спуститься на землю, только здесь он может выполнить свое дело. Оставь мысли об убийстве, ибо он опускается ради твоего блага и блага твоих ближних, чтобы сражаться с опасными, жуткими, гадами, змеями, которые имеют наглость разделить с тобой жилье, которое заползает под ложе, если ты расстелишь его там, где они находятся, ну и так далее. Вот, так что орел Фигляр тоже ловит змей, опасных змей. Почему он так называется? А потому что орел Фигляр, он особенно в брачную пору, он выделывает такие фигуры высшего пилотажа, что, говорят, можно просто часами на это смотреть. Он кувыркается, он делает бочки, виражи закладывает. Вот потрясающее такое акробатическое шоу в небе. И отсюда это название «Скоморох». Ну, он еще ярко раскрашенный, да, как скоморохи в цирке ярмарочном. Отсюда такое название «Орел Фигляр». Ух ты, ребята, мы уже опять полтора часа проговорили. Вот, кстати, даже он на монетке. Видите, Республика Намибия. $1 намибийский. Вот там изображен орел Фигляр. Так, смотрим, кто у нас дальше. Дальше у нас... вот. Ребята, вы узнали, откуда эта картиночка, да? Это «Дети капитана Гранда». Читал кто-нибудь, да? Кино смотрели. Ну, тоже неплохо. Хотя, конечно, Жюль Верн... Мы в старину зачитывались, а еще больше зачитывались мои родители, то есть ваши бабушки, дедушки и прабабушки. Но вот у меня есть друг Николай Николаевич Непомнящий, замечательный писатель, он долгое время был главным редактором журнала «Вокруг света», объездил весь мир. И у Николая Николаевича Непомнящего, у него вот такой зуб, но Жюль Верна заточенный. И он написал, кстати, Николай Николаевич написал больше 100 книг. Ребят, можете себе представить, человек, который написал больше 100 книг. И вот он хочет написать книжку, все мечтает, у него целая картотека. Это «Косяки Жюль Верна», где Жюль Верн допустил жуткие ляпы. Ну, Жюль Верну простительно, в 19 веке многих вещей, во-первых, не знали, а во-вторых, многие путешественники, они, возвращаясь, начинали писать мемуары, путевые записки, и кое-кто из них такие Мюнхгаузены встречались. А как вот, ну как ты поймешь, то ли человек приврат, то ли на самом деле так. Так вот, если вы помните, Кондор там уволок Роберта, мальчика Роберта. Роберт сколько лет? 14 было, да, то есть не маленький мальчик. И там пришлось в него стрелять, чтобы, значит, Роберта освободить. Ребят, конечно, этого не могло быть по многим причинам. Покажите следующую картиночку. Давайте перечислять причины, почему этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Во-первых, кондор, несмотря на то, что это самая большая из летающих наших птиц, 320, по-моему, сантиметров размах крыльев, 18 килограммов весом, это очень хорошо, это очень... Наши самые тяжелые летающие птицы – это лебедь и дрофа. Оба где-то килограммов по 15. Кондор тяжелее. У него огромные крылья. За полчаса кондор парящий может ни разу не взмахнуть крыльями. Вот. То есть, эта птица, у нее такие огромные крылья, что она на восходящих потоках может парить, вот, даже не прикладывая к этому никаких сил. Во-первых, это гриф, это падальщик, это грифы Нового Света, это вот отдельная такая группа. Есть грифы Старого Света, мы с вами о них будем говорить, африканские, азиатские, европейские, есть грифы Нового Света. Вот гриф Нового Света мы начинаем с кондора. Как там? «Эль Кондор Пасса». Помните, такая песня была у Саймона и Гарфанкеля? «I'd rather be the hammer than a nail, yes, I would». Слышали, наверное, да? Кондор пролетел, ну, как время ушло, да, можно так перевести. Во всех легендах местных обязательно он фигурирует как очень почитаемая птица, несмотря на то, что падальщик. Но, во-первых, он не охотится, фактически не охотится. А во-вторых, даже если бы он очень захотел унести Роберта, он бы не смог бы этого сделать, потому что у него нет таких когтистых лап, как у ястреба или у орла, да? У него лапы другие, он просто не унесет, у него вот он не зафиксирует
такую тяжелую ношу. Но что касается кондора, да, значит, были случаи, вроде описанные, когда он отбирал добычу. И отбирал ее даже у пумы. Да, вот такие случаи, они были описаны. В московском зоопарке, кстати, жил кондор, его звали Кузя. Прожил он 70 лет. То есть, представляете себе, 70 лет, вот такой долгожитель. Умер он очень давно, он в 60-х годах умер, я его не застал. Но кондоры, конечно, они всегда были такой тотемной птицей, которой поклонялись, потому что вот есть два таких кондора. Вот сейчас покажите следующую картиночку. Вот следующую, да? И, ага. Вот он. Вот это наш кондор, да, это андский. Видите, у него, его легко очень узнать. Во-первых, у него жабо беленькое, да. Есть кондор чуть поменьше, но не намного. Он второй по величине, это калифорнийский кондор. Сейчас вы его увидите позже, но он, конечно, не такой. Вот этот вот симпатичный парень, да. Зачем гребень, да? Я слышу, кстати, у некоторых других хищных птиц есть такие же гребни. Ничего мне напоминает, у индюка, да, тоже похожие вот эти вот свисают, да, мы потом с вами дальше увидим ушастый гриф, королевский гриф. Ну, прежде всего, конечно, скорее всего, это еще система терморегуляции, да, то есть здесь кровеносные сосудики, по которым охлаждается кровь. Вот. Видимо, ну и кроме всего прочего, то, что называется в науке сексуальный эвокатор. То есть то, что привлекает самочек. Если у тебя большой, как у петуха, большой гребень, красный, да, яркие цвета, значит, настоящий жених, и все куры будут твои. А если у тебя плюгавенький гребешочек, ну кому ты такой нужен? Какое ты потомство дашь? Фу, плюгавое потомство. Теперь, значит, с андским кондором, вот он, да, видите? И покажите нам теперь калифорнийского кондора для того, чтобы мы могли их сравнить. Вот это, кстати, на гербе, да, кондор, он на монетах его очень часто шлепают на... Вот на секундочку сейчас остановимся на этой картиночке. Это тоже старинная гравюра. «Каза лос кондорес», избиение идет, видите, кондоров, их прямо вот подманили на дохлую лошадь и начинают их бить палками. Для чего? Дело в том, что точно так же, как с ягнятниками, местное население, дремучее, невежественное, были уверены, что кондоры таскают и коров, и коз, и вообще скот. И поэтому население старалось их как можно больше бить при случае, да? Хотя на самом деле грифы, падальщики выполняют огромную роль санитаров. Благодаря им не распространяются многие инфекционные заболевания, потому что они подчищают падаль. И вот покажите следующую картиночку, да? Это будет уже у нас калифорнийский, по-моему, кондор, да? Который поменьше. Это была когда-то самая-самая распространенная... Вот он. Это была некогда... Видите, тоже у него такие красные брыли висят. Когда-то это была самая распространенная птица в Соединенных Штатах Америки, где ее только не было. Но потом американцы, когда у них появился такой культ оружия, а это большая мишень, их начали отстреливать, видимо, точно так же считали, что они таскают скот. Кончилось это тем, что перебили почти всех калифорнийских кондоров и... Слава богу, что точку невозврата не прошли, в последний момент хватились, в национальных парках их стали разводить в зоопарках. Сейчас, по-моему, около 500 экземпляров. В общем, уже статус другой немного у этой птицы в Красной книге. Такая же история с кондором сандским. Их очень здорово, конечно, подвыбили, и оба этих вида огромных и прекрасных птиц, вот следующую фотографию покажите. Конечно, калифорнийский кондор не такая симпатяга, как андский, да? У него нет вот этого прекрасного, но у этого зато жабо черное, видите, такая щетина небритая на лице. Тем не менее, конечно, эти прекрасные огромные птицы, они заслуживают того, чтобы оставались украшением нашей планеты и выполняли свою огромную роль как санитары, не давали распространяться инфекционным заразным болезням.
Так, к сожалению, да, очень редко размножаются. Причем одно яйцо, по-моему, даже не каждый год, раз в 2 года самка несет. И очень высокая смертность у птенцов. То есть, несмотря на то, что птицы живут долго, там 12-15 лет, могут, да, только в 12 лет птица становится половозрелой. То есть размножаться она начинает только уже в таком серьезном возрасте 12 лет. Поэтому, конечно, истребить очень просто, а вот восстановить популяцию, это, ребята, это уже очень сложно. Так, давайте промотаем дальше, а то нам нужно еще ответить на вопросы. А вот урубу, да, это черный урубу. Урубу, или его еще называют американская черная котарта. Ну, небольшой, в общем-то, гриф. Вот вы знаете, первый раз я его когда увидел в Рио-де-Жанейро, я был потрясен, там было очень много фрегатов и урубу, прямо в самом городе, в Рио-де-Жанейро. И вот я утром просыпаюсь, смотрю в окно, и все в этих огромных птицах, и они как дельтапланы. То есть это вот такой черный силуэт, у которого нет ни хвоста, ни головы, как кажется издалека. Они очень большими стаями летают. Они на помойках там везде. Но при этом птица очень осторожная. Близко к себе не подпустят. Вот в Бразилии было очень много. Просто вот, ну, как у нас вороны. Кстати, урубу на индийском, на одном из языков гуарани, по-моему, да, вот это вот племя индийское. Это означает ворона, потому что действительно по повадкам очень похож на ворону этот небольшой гриф, но вот такая же история произошла. Кстати, они еще на фруктовых деревьях пасутся, очень любят спелые, перезрелые фрукты, и в Штатах их начали отстреливать, потому что считается, что считалось, как они говорили, что вот этот вот едкий помет урубу, он, который они оставляют на ветвях, на листве деревьев, он приводит к их гибели. То есть они еще уничтожают таким образом плодовые деревья. Ну, теоретически, да, конечно, такое может быть, но я не думаю, что из-за этого массовая гибель плодовых деревьев в США, короче, перестреляли там практически всех урубу. И сейчас у них ввели охранный статус, внесли в свою красную книгу 15 тысяч долларов штраф за убитого урубу или 6 месяцев тюрьмы, если у тебя нет денег. Вот спохватились, молодцы, что хоть наконец спохватились. Ну, еще вот урубу, кстати, он, если уж мы заговорили о помете, у них очень часто, посмотрите, белого цвета ноги. Знаете почему? Потому что они очень часто испражняются себе на ноги специально. И вот эти вот их испражнения, они потом застывают, и ноги остаются белыми. Для чего это надо? Ну, по двум причинам. В литературе пишут, что это тоже такой метод терморегуляции, охлаждения. Испаряясь, моча остужает ноги. Но я думаю, что главное не в этом. Главное все-таки это против паразитов средства. Я думаю, что избавиться от паразитов, которые там в чешуйках ног, это для него важнее. Ну, там и так не настолько жарко, хотя на солнышке, да. Вот. И очень часто можно видеть, как урубу после сытного обеда загорает, раскинув крылья на солнце, да. Это вот таким образом они стараются избавиться от болезнетворных бактерий. Вот, то есть это такая санитарная процедура. Ну и еще один такой любопытный момент. У них нет сиринкса, это так называется голосовой орган. Поэтому они громко не кричат. Они что-то там бормочут так тихонечко. Ворчат, хрюкают, бормочут, когда возятся. Отгоняют, ну, падальщики. Отгоняют грифов индеек мелких, которые более мелкие, да, то есть они такие ребята компанейские, дружной толпой навалятся. Вот здесь они, кстати, чаек отгоняли. Это вот моя фотография от рыбы. Там рыбаки разделывали рыбу. И вот чаек урубу отгоняли, хотя чайки тоже очень дрочливые. А вот дальше давайте посмотрим следующие фотографии. Ну, там дальше будет еще несколько урубу, мы их промотаем. Вот он, красавец урубу, видите какой? Прямо как из шерсти шапочка связанная у него, да? А вот это вот уже, видите, это королевский гриф. Королевский гриф Саркохамфус папа. Латинское название. Его еще называют царь стервятников.
Вот покажите следующую картинку. Очень красивое. Создание природы. Вот он, красавец, правда? Смотрите, какие цвета. Почему он королевский? А, ребят, не потому, что он такой красивый, а потому, что он царь горы. Вот в игру «Царь горы» играли когда-нибудь, да? Когда вот кто наверху, на горе, тот царь горы, а всех остальных спихнул. Вот этот гриф, он разгоняет всех от падали. Он король падали. Вот настолько он агрессивный, настолько он бесстрашный, что он отгоняет всех. Вот если он увидел падаль, наконец, все, она будет, поэтому королевский. Вот следующее покажите фотографию. Это я другого специально подал. Видите, какая полиморфность? Здесь другие цвета, но всегда потрясающе яркие. Его, кстати, иногда орликин называют, поэтому еще орнитологи, но такое неофициальное название в литературе не встречается, а в обиходе я от орнитологов не раз слышал. И покажите следующую фотографию. Вот. Это вон он, видите, у меня за плечом. Это на Канарах, вот мы подружились с таким королевским грифом, вот следующую фотографию покажите, у них очень хорошее обоняние, у них тонкий нюх, вот он выглядывает, видите, за плеча, мы играли в такую игру, я брал кусочек мяса в руку, показывал, говорю, отгадай, в какой руке, и он четко совершенно попадал, носом тыкал в ту руку, в тот кулак, где у меня спрятан кусочек мяса, ни разу не промахивался. Вот такое у них хорошее обоняние. Об обонянии грифов мы еще чуть позже поговорим с вами. Вот, это стервятник, да? А, стервятник. Что такое стервятник, ребят? От какого слова произошло? От слова стерва, да? Ну, на самом деле, если вы далее откроете словарь русского языка, то вы увидите, что стерва – это падаль, это дохлая скотина. А, поэтому стервятник. Но стервятник звучит не очень хорошо, такая отрицательная коннотация, поэтому орнитологи очень часто его называют белый гриф. Ну, он действительно симпатичный, посмотрите, какой симпатичный парень. Белое лицо у него желтенькое, желтолицый, брат мой. Не такой он противный, как вот эти вот всякие с голыми шеями бывает. Стервятник сейчас стал достаточно редкой птицей, хотя у него очень большой ареал. Европа, на Кавказе, я его встречал в Дагестане не раз. Значит, вот интересная такая деталь. Неофрон пернаптерикс, по-моему, его латинское название, но пернаптерикс – это темнокрылый, а почему неофрон? А это был такой древнегреческий грамматик и писатель Антонин Либерал, его звали. Ну, он, наверное, был убежденный либерал, настолько убежденный, что его дразнили, и, видимо, вот это вот прозвище за ним закрепилось. И до нас дошли его метаморфозы. Вот метаморфозы не только Овидий, оказывается, писал. И там был такой неофрон-герой. В общем, я не буду вам описывать все эти ужасы и безобразия, которые они творили. Но, в общем, его и любовника его мамы Зевс рассердился и превратил в грифов. Неофрон гриф стал поменьше, а вот тот стал грифом побольше. Вот поэтому ученые вспомнили эти метаморфозы Антонина Либерала и дали название такое стервятнику. У стервятника, вот он, у стервятника очень слабый клюв. И поэтому, кстати, он ест все, что угодно. Он ест и фрукты, ест и падаль, может охотиться, да, и вплоть до того, что он даже ест экскременты. По-научному это называется капрофагия, да, вот есть такой грех у него. И он очень достаточно прожорливый, кстати. И все это он тащит к себе в гнездо. Поэтому в гнезде вонище страшное. Там и мясо всякое тухлое, вот это вот все, то, что ты не подойдешь. Гнезду прямо вот хоть святых выноси. Но при этом птица белая, белоснежная и очень аккуратная. Он очень часто подолгу вычесывается, каждое перышко клювом разглаживает. Вот такой парадокс. Живет как грязнуля, но при этом за собой всегда ухаживает. Так вот, у стервятника очень слабый клювчик. Поэтому, когда к туше подлетают другие, да, ну вот, например, сначала подлетит, мы его дальше увидим, какой-нибудь ушастый гриф, у которого самый мощный клюв, и он проделает дырку в этой мертвой антилопе или в зебре. А потом другие налетят грифы, которые в эту дыру засовывают голову и там начинают внутренности всякие выедать, да, потому что у них недостаточно сильный, представляете, кожу разодрать, да,
у лошади или антилопы. А вот стервятник, он ждет, когда вся эта трапеза загон, терпеливо сидит и ждет, и потом он уже подбирает вот эти всякие ошметочки, он уже. Но самое интересное другое, вот следующую картинку нам покажите, да? В Африке стервятники додумались использовать камни в качестве орудия и бить ими скорлупу страусиных яиц. То есть, если папа страус отошел куда-то подальше, а у страусов папа самый заботливый в семье, тут же подлетает стервятник, берет большой камень и начинает им бить скорлупу. Сообразительная птица, видите, ребят? Так. Ух ты, давайте дальше мы смотрим на скорости. Про стервятников можно еще много чего вам рассказать, но... А вот это вот тоже, если мы с вами заговорили о яйцах, яйца любят многие хищные птицы, не только хищные, да? А вот у этого парня, у него прямо такое официальное название, орел, яйцеед. Кика, у нас лекция, не кричи. Дверь осталась открыта, сейчас, ребята, окошко выпущу. Все, ребята, извините. Так, вот это вот орел яйцеед. Так, кто у нас будет следующий, да? Это где? Вот он, да. Где он обитает? Он обитает в Юго-Восточной Азии. Ну вот, Вьетнам, Сайгон, Индия, Камбоджа. Его очень хорошо видно. У него, смотрите, веерообразный хвост. И у него крылья, вот эти вот перья, да, в торца крылья, они прямо как пальцы. Они очень редкие и длинные. И вот сразу вот такой характерный силуэт. Действительно, подавляющее большинство... Его рацион во многом состоит из яиц. И иногда он даже уносит целиком все гнездо. Ну, ему некогда разбираться, где там птенчик вылупившийся, где яйцо, поэтому иногда он налетает на яйцо двумя руками, хотел сказать, хватает его и прямо уносит его целиком куда-нибудь в укромное место, где не досаждают родители, и там он уже может насладиться трапезой. Вот такой вот, видите, зловещий орел. Так, следующий кто у нас будет? Следующий у нас будет... А вот это уже пошли наши сипы белоголовые. Сип белоголовый уводится у нас. Я сипа встречал, ой, я помню, но не у нас, правда, в Абхазии. Мы жили в горном селе над Цандрипшем. И прямо вот с того места, где мы жили, очень было хорошо видно скала, отвесная огромная скала, и там где-то на высоте, ну, не знаю, 10-11 этаж, да, вот если как по этажности в доме, там была такая пещера, и в этой пещере гнездились сипы. И вот они каждый раз, когда пара сипов подлетала, это, конечно, потрясающее зрелище, насколько могучая, насколько красивая птица. А практически все, ребят, хищные птицы, дневные хищные птицы, они все моногамные. Это относится и к падальщикам, это относится и к хищным птицам, коршуны, орлы, сипы, грифы, они все моногамные, то есть они живут одной парой, они очень дружно живут, сохраняют супружескую верность всю свою жизнь. Итак, сип. 2,70 где-то, почти 3 метра, ну не дотягивает он до 3 метров, это размах крыльев очень большой, 12 килограмм весов. Это вот тоже совершенно незаменимый санитар сип. И они поднимаются на потрясающую высоту, на головокружительную высоту. И вот Алексей Михайлович Мурашов, мой друг, орнитолог, я вам про него много рассказывал, еще буду рассказывать, который лечит птиц у себя в Тверской губернии, у него центр реабилитации диких животных «Ромашка». Лет 20 назад мне рассказывал, что ему попался сип белоголовый. Его притащил воздушный поток. То есть птица была уже обессиленная, то есть она была уже вот на последнем издыхании, что называется. Сколько тысяч километров ее тащило, откуда, неизвестно. Но вот, видимо, как-то так получилось, что сип поднялся на очень большую высоту. У них прекрасное зрение, поэтому с высоты в несколько километров он четко контролирует ситуацию внизу. А главное, понимаете, у сипов и у грифов зрение настолько острое, что они с высоты больше километра, когда вот такие букашечки, да, он видит, дышит
животное или нет. Вот лежит животное на боку. Может быть, эта лошадь просто устала лежит, а может быть, она умерла. Вот он с такой высоты видит, дышит она или нет. Но самое главное, сип и гриф с такой высоты видят движуху на земле. Вот гиены, шакалы, куда они идут, другие птицы, воронье всякое, куда они полетели. И если они все летят в одно место, значит, где-то там добыча. И вот тогда они уже там камнем падают на землю с этих высот. И, видимо, вот этот сип, он поднялся на очень большую высоту, несколько километров, там попал в мощный поток, и этот поток потащил его на север. И дотащил его, видите, аж до Тверской губернии. Ну, чудные дела, мои господи. Так, следующий у нас будет. Да, кто у нас? Конечно, вот он, сип в полете. Очень красивая птица. К сожалению, их очень мало. И, ребят, вот здесь проблема, ну, мы об этом будем позже говорить. Конечно, люди во многом виноваты, и не только в том, что они уничтожают среду обитания, вырубают леса, деревья уничтожают, там в горах, в степях, на которых птицы гнездятся, применяют ядохимикаты, вот это страшное, да, вот эти химические средства защиты растений, ДДТ одно американское, чего натворило в свое время, сколько выбило, это все ведет к тому, что хищных птиц и падальщиков становится все меньше, меньше, меньше, а если вот вы поборете такую свою брезгливость, вы видите, что это очень интересные животные, которые действительно выполняют огромную санитарную роль. Так, крутим дальше. Крутим дальше, и вот он будет у нас, вот он, да, это сип белоголовый, и вот следующий у нас персонаж, это как раз будет черный гриф. Черный гриф, вот они сидят рядом. Видите, практически они одинаковые. Вот, ребят, когда мы жили в на Сырокумском бархане в Дагестане, мы жили на кордоне заповедника, и каждое утро, когда мы просыпались, смотрели, вот он бархан, он огромный, это второй в мире по величине бархан, который тянется там на 3, по-моему, 3.5 километра, представляете, такое барханище, и вот на контровом свете сразу было ясно, на кромочке бархана мы считали, сколько сегодня сидит грифов, сколько сипов, там, о, сегодня 8 грифов и 4 сипа, а вот сегодня их 14 грифов, а сипов только 5, и вот каждое утро они вот все сидели вот такой вот кромочкой, там отдыхали. В принципе, они почти одинакового размера, но в целом, черный гриф, он больше считается. Хотя оба они где-то до 12 килограммов весом, у черного грифа вроде немножко побольше размах крыльев, почти под 3 метра, да, вот, и, во всяком случае, он считается у нас самый большой по величине из летающих наших птиц. Все остальное то же самое. У него прекрасное зрение, прекрасное обоняние. И повадками своими он, конечно, очень напоминает сипа, с которыми, в общем-то, они, ну, нормально, они уже, ну, конечно, они дерутся. Они между собой дерутся, друг с другом дерутся, когда около падали, да. У них огромное гнездо, ну, такой крупной птицы, почти 3 метра бывает в диаметре, это очень много. И черный гриф, он без взмаха, без единого взмаха на восходящих потоках может пролететь очень-очень много километров. 18, иногда 20 километров может пролететь. Чарльз Дарвин описывает, как он наблюдал, как парят андские кондоры. То же самое, говорит, за полчаса, я, говорит, сидел часами, пишет Дарвин, за полчаса птица не сделала ни единого взмаха крыльями. Вот так же и черные грифы, они могут парить очень-очень подолгу. Ну, к сожалению, у них тоже очень часто погибают птенцы. Один птенец, если два, все равно один только выживет, и не всегда. И очень часто также эти птицы погибают из-за отравленных приманок. Отравленные приманки делают для волков, это ужасно. Потому что не столько волки погибают, сколько другие животные, вот, в частности, грифы и сипы. Вот он, черный гриф. Мы когда снимали фильм «Антилопа с хоботом» в Черноземельском заповеднике, это Калмыкия, там стада сайгаков. И вот мы выезжаем утром, у нас уже коптеры наготове, чтобы поднять коптеры, чтобы это стадо сайгаков снимать с ним. Но надо найти, где это стадо, поди его ищи. Ну, с нами был Владимир Бадмаев, замдиректора заповедника по науке, с нами были инспектора, которые очень опытные люди. И поэтому мы делали так, мы выезжали в степь и сразу смотрели, где там парят грифы.
Если мы где-то видим на горизонте грифы, значит, там сайгаки. Потому что у сайгаков в это время шел отел, рождались сайгачата, и грифы уже дежурили. Ну, и мертворожденные сайгачата попадались, бывали, и по следам они питались. Поэтому вот там, где грифы, там, значит, стадо сайгаков. Это для нас был такой верный указчик. Смотрим дальше. Вот он в полете. Кто у нас дальше будет? Дальше вот у нас пошли африканские грифы. Да? Следующее. Покажите нам, Александр, картиночку. Это черный гриф. Это черный гриф, видите, даже вот на Украине выпустили денежку с черным грифом, в честь черного грифа. Ну, почему нет? А вот это вот, ребята, трубопровод. Здесь история вот какая. Кто-нибудь из вас наверняка попадал в ситуацию, когда кто-то взрослый говорил, что-то у нас газом пахнет с тревогой, да, утечка газа. Ребята, я вам по секрету открою страшную тайну, что газ, пропан, которым мы пользуемся, в частности, да, пропан и так далее, они не пахнут. Просто для того, чтобы в случае утечки мы почувствовали запах, туда добавляют вот эту вот отдушку. Вот отдушка, да, она имеет вот этот не очень приятный запах, и мы сразу чувствуем, да. Так вот, в Америке придумали такую вот интересную штуку. Там же тоже очень много вот этих байпасов, да, трубопроводов наземных, трубопроводов. И если трубопровод где-то прохудился, да, утечка газа идет, ну, пойди найди. Представляете, вот так вот сотни километров надо ехать по пустыне, не везде там, или по горам, и не везде-то дороги есть. И не везде проедешь, и как ты найдешь? Это что, ты же не будешь там с лупой разглядывать там все швы на трубах. Поэтому американцы придумали такую штуку. Очень хороший нюх у грифов. Они стали грифов дрессировать так, чтобы грифы чувствовали запах газа, отдушки, газовой отдушки. Делали очень просто, на уровне рефлекса вырабатывали. То есть в вольере сидит там сотня другая грифов, их отлавливали, их начинают кормить, и когда их кормят, запускают запах газа. И у них четко совершенно запечатлевалось. Запах газа, понятно, значит еда. Опять запустили запах газа, грифы понюхали, о, сейчас еду принесут. Принесли, поели. И после этого их выпускали на свободу. А потом вот объездчик едет или летит на самолете и смотрит, о, грифы собрались в одном месте. Что это? Понятно, трубу прорвало газовую. Вот следующую картиночку нам покажите. Вот если кружатся вот так грифы в небе, да, все ясно, значит прорыв именно в этом месте. Вот такие вот хитрые американцы. Вот хорошо, когда ты знаешь повадки животных, всегда можно обернуть их себе с пользой. Следующее покажите картиночку. Ну вот у нас совсем немножко осталось. Это уже пошли у нас африканские грифы. Вот то, как раз о чем я вам рассказывал. Африканские грифы, их там несколько видов. Они, как, покажите следующую картиночку, они слетаются десятками, иногда даже сотнями. Ну, представьте, что такое Африка, да? Как мы видим с вами в фильмах, это огромное количество копытных в саванне, колоссальное количество, а где большая плотность, там и охота хищников, там и естественный падеж, и всегда есть чем подивиться, поэтому там очень много падальщиков. Поэтому грифы всегда настороже, грифы внимательно следят за гиенами, за другими падальщиками, и, как правило, если появилась такая возможность, они начинают драться, толкаться, каждый старается как-то поживиться. Но вот считается, что тушу антилопы они очищают где-то за 10-20 минут. Ну, смотря какой антилопа, если маленькая, минут за 10 управится. Потому что, как я вам говорил, уже все расписано. Какие виды начинают первыми, какие подключаются потом. У них все вот как на потоке, такая командная работа. Но, ребят, беда в том, что в Африке резко стало сокращаться количество африканских грифов. Ну, во-первых, антропоген, во-вторых, электрические провода. Очень часто они садятся на электрические, на столбы, на линии электропередач, гибнут там. И еще одна очень-очень большая, пестициды тоже активное использование сельскохозяйственные. И еще очень большая проблема – это ветеринарные препараты. Ветеринарные препараты, которыми лечат различные воспалительные заболевания у животных, да, которые для копытных, для тех же, для скота безвредны, но зато для
птиц, для хищных птиц, они смертельно опасны. И дело дошло до того, что в некоторых африканских регионах до 90% грифов африканских уничтожено. Ну, восстановится или нет, это непонятно. В некоторых даже вот такой противовоспалительный препарат диклофенак, по-моему, он называется. Вот с ним, я помню, было такое связано, массовый падеж грифов. До 99% это вот бенгальский гриф, во всяком случае, уничтожен был. Но это, правда, уже Юго-Восточная, Южная Азия, благодаря вот этому препарату. Ну, едем дальше, да, вот полюбуемся на африканских грифов. Еще 2-3 картиночки. Вот лев с добычей, видите, они терпеливо ждут. Ребята собрались. Ну, давайте промотаем. Вот как раз уже у нас 2 часа мы говорим, оставим чуть-чуть времени на вопросы. Вот здесь они с гиенами, видите, на пару падальщают. Да? Ну, вот следующую картиночку тоже покажите нам. Мы уже приближаемся к концу нашего путешествия. Вот это вот ушастый гриф. Ушастый гриф, он называется так, потому что у него не уши, конечно, а вот эти вот складочки висят вниз, и как у него самый мощный клюв. Вот, и он самый большой из африканских грифов, он 14 килограммов весит и 3 метра размах крыльев, ну, почти как кондор, да. У него самый крепкий клюв, и, как правило, вот он подлетает первым, разделочную такую работу первым завершает он. Ну, а потом уже накинули все другие. Мы промотаем сейчас нашего ушастого грифа. Он очень такой забавная птица. У него забавная походка деловая. Вот посмотрите, вот видите, как он бежит такой в развалочку. Прямо как человек, да, такой злой колдун бежит из какой-то сказки. Следующее покажите нам, Александр. Ага. Это вот уже бенгальский гриф. Красавец, да? Вот он у него как у кондора, видите? Во-первых, у него не голая противная голова, а пушочек. Во-вторых, у него жабо, как у кондора. Видите, какие седые у него такие перышки на груди. И вот следующую картиночку покажите. Широкий у него орел, его видно сразу в полете. Видите, у него белые такие полосы на крыльях с нижней стороны. Это все ясно, это бенгальский гриф. К сожалению, стал очень редок, до 99% популяции утрачено, вот как раз из-за применения ветеринарных препаратов всевозможных. Ну вот, к сожалению, да, к сожалению, их осталось очень мало. И вот сейчас последний у нас будет герой, наверное, или предпоследний, следующий, да? Это вот, да, я хочу поблагодарить Александра Тарапату, который 19 часов назад ответил на ваш вопрос. Помните, вы меня спрашивали, а есть ли такие хищные птицы, которые могут совсем не есть мясо? Он ответил, что касается настоящих вегетарианцев, среди хищных птиц единственным и неповторимым вегетарианцем можно назвать обитающего в Африке пальмового грифа, он же грифовый орлан. Все правильно. Спасибо большое, Александр. Вот мне сразу это в голову не пришло, и спасибо, что вы подсказали. Грифовый орлан или пальмовый гриф. У него достаточно большой ареал к югу от Сахары. Ну, в основном он леса, мангры. Он действительно обожает семена некоторых пальм, в основном масличных пальм. Там несколько видов в литературе перечисляется, которые он особенно любит. Но он, конечно, не гриф и он не орлан. Систематики его то грифом пододвинут, то к орланам, вот туда-сюда его мотают, так и не договорились. Ну, там у систематиков все очень сложно, но вот в старых книжках я читал, да, старых орнитологов, они пишут, что наблюдали часто, как он охотится, охотится на рыбу в манграх, охотится на мелких животных, это тоже было замечено, то есть он не такой уж облигатный вегетарианец, да. Вот, и самих пальмовых грифов, грифовых орланов очень любили туземцы, потому что вот именно из-за того, что они на сладких плодах пальмовых, у них хорошее вкусное мясо. Ну, вот сейчас их стало все больше и больше, потому что масличные пальмы выращивают целыми плантациями, вот они там селятся, и вроде так понемножечку их популяция увеличивается и увеличивается. Ну и слава богу, это очень хорошо.
О пальмах мы бы поговорим как-нибудь с вами отдельно. Я думаю, надо будет целую встречу сделать, посвященную пальмам. Ну и самый последний, ребят, вот я не мог его... Ну, не самый последний, я не мог его... Вот он, видите, пальмовый гриф в полете. Тоже, видите, как такое крыло, летающее крыло. Ни головы не видно, ни хвоста. Следующее, покажите нам картиночку. Ага. Вот он, это пальмовый гриф. Следующую картинку, еще одну. Вот. А вот это, ребят, как вы думаете, кто это? Вот очень похоже, да, на хищную птицу, ну на падальщика, да, на какого-то грифа. Ребята, вот если сейчас покажу вам следующую картинку, вы сразу догадаетесь, кто это. Вот. Это попугай. Это орлиный попугай или грифовый попугай, его по-разному называют. Из Новой Гвинеи, очень дорогая птица, достаточно редкая, достаточно дорогая. Это я к тому, что если вы видите такое название грифовый, орлиный, крокодиловый, это не значит, что это гриф, орел или крокодил. Это всего лишь указывает на некоторые сходства, да? Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Готовьте пока свои вопросы. Вот он, да, симпатец какой, да? Это филиппинский обезьяноед. Еще следующего покажите. И вот тут он заинтересовался чем-то. Ох, видите, как... Вот то, о чем мы с вами говорили, как у гарпии. То есть это такой азиатский аналог гарпии. Мощная лапа, большая хищная птица, которая специализируется в том числе на обезьянах, хватает их прямо с веток, с деревьев. В общем, дальше покажите. Там он будет, по-моему, в натуральном... Вот он. Ну... По-моему, вот, и там дальше у меня немножко Алексей Михайлович Мурашов, про которого я в очередной раз скажу добрые слова. Давайте промотаем. Вот. Нет, это конюки наши пошли. Вот это, пожалуй, до недавних пор я просто его и взял для того, чтобы сказать, что это, наверное, самая распространенная хищная птица. Вот в нашей средней полосе, если ты видишь хищную птицу в небе, 90% что это конюк. Конюк, земняк, их там. Кто такой конюк? Это сарыч. Помните сказки дядюшки Римуса? Братец Кролик, братец Сарыч, да? Братец Сарыч — это и есть конюк. Но, к сожалению, в этом году конюков очень мало. Вот я весь этот год наблюдал, у меня тут знакомых конюков было несколько гнезд, которые я знаю рядом с дачей, они всегда со слетками в это время. Почему конюк? Потому что он конючит. Вот так вот конючит всегда в небе, поэтому и конюк. Все реже и реже тоже становится. Хотя, ребят, здесь еще одна такая история. Хищных птиц у нас отстреливали. В 60-х, 70-х годах охотников поощряли, чтобы они отстреливали хищных птиц. Стреляли напропалую. То есть, как только видели силуэт, сразу начинали палить, не разбираясь. Но потом уже сообразили, что хищные птицы играют свою роль все-таки в экологическом равновесии, не надо их всех уничтожать. Ну, давайте промотаем конюков. Конюки, мышеловы, очень часто можно видеть, он тоже зависает, как скопа, как на одном месте, да? Это хорошая, красивая птица. Вот такая вот часть наших ландшафтов среднерусских. И замечательно, что они есть, эти хищные птицы. Проматываем. Вот он, конюк в небе. Силуэт такой. Вот классический силуэт хищной птицы. Проматываем. Давайте промотаем их до конца. Вот он, конюк земняк. Проматываем. Вот следующую фотографию покажите. Вот Алексей Михайлович Мурашов как раз. Вот мы старые друзья очень. Уже больше 2 десятков лет мы знакомы. А, к сожалению, я редко бываю у них. Они с женой Яной уже лет 35 на моей памяти, как живут в тверских глухих лесах, к ним привозят птиц, покалеченных, больных, слётков. И за это время Алексей Михайлович выпустил больше 3000 хищных птиц на свободу, вылечил и выпустил. Те, которые не могут сами охотиться, там лапа, нога оторвана или еще что-то, крыло сломанное, эти птицы живут у него в вольерах, он умудряется их разводить, учит охотиться их потомков и выпускает их в природу. Человек делает один, без поддержки. Он ни грантов не получил. Ну, сейчас на краудфандинге им помогают. Вот их домик, в котором они живут. Вот их питомцы. Там и рыси, и лисы, и волки, и орлы. Аисты гнездятся рядом с домом уже много лет.
гадюки недоеденные там к ним на головы валятся. В общем, если вам интересно, наберите в интернете «Центр реабилитации диких животных «Ромашка», попадете на Алексея Михайловича и на Яну Мурашовых. Вот удивительные такие люди, честь им и хвала, и слава Богу, что такие чудаки есть, которые действительно делают свое дело, тихо делают, и никто им даже и не помогает, к сожалению. А даже и не помогает, к сожалению. А вот видите, Яна там внизу, вот домик.

0: Все, ребята, да? Там есть еще какая-то фотография? Да, там вот это как раз они, видите, в своей избушке. У них очень много было рыси одно время, сейчас стало поменьше. Рыси попадались часто в капканы для бобров, и поэтому с травами лап к ним поступали рыси. Одной пришлось рыси ампутировать лапу, Сильвер его зовут. Но у него были дети, которых Яна и Алексей выпускали в природу, у этого Джона Сильвера одноногого. Следующее покажите фотографии, если есть. Там, наверное, парочка просто. Вот это танец орланов. Видите, красивые, взявшись за руки. Ну вот, собственно говоря, все. Ребята, если вопросы есть, ух ты, вот 2 часа ровно мы с вами, как всегда, проговорили. Я убираю свою шпаргалочку. Это такой финал. Просто красивая хищная птица. Прекрасная и красивая, желтоглазая. Называется радужница. А?
1: Подождем вопрос.
0: Ну, давайте подождем вопросов. Да, ребят, значит, если сейчас нет возможности вопрос задать, еще раз напомню, что всегда можно в комментариях написать. Я отсматриваю комментарии. Большое спасибо тем, кто их оставил. Меня очень радует, что добрые такие у нас комментарии. Вот у нас такая собралась компания единомышленников, и вот очень приятно читать ваши отзывы, потому что, ну, не только добрые слова приятно читать, а потому что вот замечания, когда по делу замечания, они в такой очень доброжелательной форме, и, как видите, я их всегда обнародываю. Это очень важно. Так. Гарпии вот всем понравились. Ну ладно. Вот кто-то пишет, голуби точно узнают людей в лицо. Каждый день кормлю нашу стаю, узнают в любой одежде. Ну, они еще просто место это знают, где вы их кормите, поэтому, конечно.
1: Видите, что я показываю?
0: Нет, сейчас не вижу. Ну-ка, Александр, покажите еще раз.
1: Наверняка не смотрите.
0: Нет, у меня нет ничего.
1: Ну так, я вам показываю.
0: Да? Нет, у меня правда ничего нет, Александр. А, вот теперь вижу. Очень мутно. Чего-чего? Александр, если вас не затруднит, прочтите мне, я ничего не вижу. Нет, у меня сейчас стоп-кадр размытый. И размытые буквы. Нет, ничего не видно. Я сейчас вижу вашу эту выгородку в МПГУ. Слева ваш стоп-кадр, справа мой. И размытая надпись. Сейчас вас вижу. Сейчас черное поле вижу. Во, выражаем благодарность природному парку оленей вижу за поддержку детской рубки. Спасибо, я тоже выражаю в очередной раз. А, Владимир, вижу. Посоветите, пожалуйста, натуралистов, пишущих об орлах. А я даже не знаю, кто у нас. Знаете что, Владимир, я вам не советую читать об орлах натуралистов. Я сам натуралист. Но я не пишу книжки по одной простой причине, потому что книжки должны писать орнитологи. Или хотя бы. То есть для того, чтобы писать книги о животных, нужно иметь базовое образование биологическое. У меня нету базового образования. Я не зоолог, не биолог, не ботаник. Поэтому у меня большой диапазон интересов и ботаника, и зоология, и много чего другого. Но у меня нет базового образования. Поэтому об орлах конкретно. Не знаю, ничего вам не могу посоветовать. В советские времена были книжки хорошие. Вот я помню о совах, Пукинский писал, об орлах не помню. Орел яйцеед, это же африканский черный орел или орел Верро. Да, это Африка, но это черный орел. Ну, я не знаю, кто такой орел Верро. Я не знаю, может быть, это местное название какое-то, орел Верро, а потом, может быть, это иноязычное название.

0: Тарапата. А, Александр Тарапата. Спасибо, Александр, вам за ваши комментарии. Рад, что вы снова с нами. Не знаю, Александр, вот ничего не могу сказать по этому поводу. Я вам еще раз говорю, что в Африке я не был, к сожалению. Это моя старая мечта. Если бы был, может быть, там по случаю как-то и разобрался бы с этим вопросом. Так вот, Латинская Америка тоже мной не очень-то исследована. Ну, чуть больше Юго-Восточная Азия. Вот, а в основном... Так, почему у птенцов хищных птиц высокая смертность? Ну, потому что хищные птицы, они, как правило, крупные. Они же ведь не... у них в кладке не бывает столько яиц, сколько, там, например, у воробьиных, да? А вот если взять каких-нибудь воробьиных птиц, у нас какая-нибудь трясогузка или мухоловка может аж 3 выводка вывести за год. Ну, можете себе представить скорость, да, 3 выводка за год. То есть она делает один выводок, потом другой выводок, и если этот другой выводок уничтожили кто-то, она еще третью кладку успевает высидеть. Птенцы очень быстро растут, встают на крыло, о них уже можно больше не заботиться, не переживать. А хищные птицы, они крупные, поэтому, как правило, 1-2 яйца. Как я вам уже говорил, у хищных птиц очень часто выживает только один птенец, там из 2, из 3. Ну вот, если вы посмотрите «Бобро пожаловать», по-моему, фильм, вот я не помню, то ли «Бобро пожаловать», то ли «В погоне за черной гадюкой». Это оба фильма мы снимали в Воронежском заповеднике. Там мы показывали гнезда луней. И вот в гнезде луня, болотного луня, там четко совершенно видно маленький птенец, побольше, побольше и самый большой, да? Потому что через несколько дней с промежутком яйца откладывались. И, конечно, у большого птенца больше всего шансов выжить. Второго или третьего он либо выкинет, бывает, что убивает. Старший брат младшего вот с такого греха начинает свой жизненный путь. Каинного греха. Ну вот, к сожалению, очень медленно размножаются хищные птицы. Ну и в этом есть свой смысл, наверное, эволюционный, потому что они не нужны в таком количестве. Да? Ведь все-таки должен быть определенный баланс хищников, их жертв. Поэтому природа вот так распорядилась. Олег, скажите, пожалуйста, существуют ли птицы, которые могут находиться на крупных копытных медведей? Нет, таких птиц, слава богу, не существует. Вот уж на медведей точно никто не может охотиться. На медведей знаете, кто охотится, Олег? На черных медведей на Дальнем Востоке охотятся тигры и бурые медведи. Черный медведь, вот этот, который гималайский, да, Балу, помните? Он же у нас на Дальнем Востоке тоже водится. И он, когда забирается в спячку, ну, наш бурый медведь, он же под выворотнем где-нибудь берлогу себе устраивает, да? А этот очень часто ищет большое дупло, залезает туда и вот на зиму засыпает, впадает в зимнюю такой сон. И нередко бывает так, что этих черных медведей находят либо тигры, съедают, либо бурые медведи, у которых соприкасается ареал. Птица, конечно, никакая на медведя не может охотиться, но небольших копытных, конечно, сильные орлы берут, там какого-нибудь оленька в Юго-Восточной Азии, который там совсем небольшой, или у нас там ягненочка, беркут может унести, но не более того. Есть еще вопрос?
1: Да.
0: Угу. Пока не вижу ничего. Ага. Анна, на какую высоту может лететь орел фиглярс, комарох? Григорий, 6 класс. Григорий, ну, по дружбе я тебя на «ты» называю, ничего, да, не обижаешься. Я не учитель, мне можно. Это учителя с вами на «вы» должны. Григорий, ты знаешь, я не знаю, на какую высоту может взлетать орел фигляр. Я тебе могу сказать только одно, что вот черный урубу, о котором я говорил, да, он большая беда для аэропорта в Рио-де-Жанейро, потому что очень часто они попадают, сталкиваются с самолетами. И на очень большой высоте, 7-8 тысяч метров, грифы попадали в турбины самолетов. То есть такие столкновения были. То есть они поднимаются на очень большую высоту. Но что касается орла-фигляра, я не думаю, что ему такая высота нужна. Зачем? Он живет в тропиках, он не перелетная птица, у него нет таких длинных миграционных путей. Я не думаю, что он очень высоко взлетает. Ну, может, на километр-то взлетит, но зачем ему выше? Григорий Борисович, сам рассуди. Так, дальше. По-моему, из птиц выше всего гуси над Эверестом пролетают. Это сколько там? 10 тысяч, 11 тысяч метров. Это очень серьезно. Самки и самцы сильно различаются у грифов и сипов. Нет, значит, еще раз. Смотрите, у всех хищных птиц и у самки всегда больше, чем самцы. То есть половой диморфизм не очень сильно выражен внешне, только в размерах. Как правило, у всех хищных птиц самки крупнее. У грифов незначительно тоже крупнее самки, чем самцы. А вот такого полового диморфизма у грифов, сипов нету. Чтобы сразу было ясно. Да, вот одиночная птица сидит, и сразу было ясно, самец это или самка. Нету. Угу. Следующий. Следующий. Максим, добрый день. Какие виды орлов обитают на территории России? Ну, достаточно много орлов. Это беркут, это степной орел, это могильник орел. Ну, вот сейчас посмотрите прошлую нашу передачу. Я там практически всех... Ну, еще подорлики туда к ним относятся. Большой и малый. Ну, в общем, да, видов 10, наверное, наберется. Вот в прошлой нашей передаче я их почти всех там перечислил. Ну, и те орлы, которых мы называем орлами, орлами так в быту, но они орлами на самом деле не являются, да, как тот же самый орел-стервятник, он на самом деле не орел, да, и орел-бородач, он тоже не орел, он все-таки больше грифа. Так, следующее. Насколько ярко выражен половой диморфизм? Ну, вот я как раз и говорил про это. Как правило, не выражен только в размерах. Угу. Так. Следующий. Да, Григорий, какой самый большой орел был зафиксирован в мире и в каком году? Бумс. Орел самый большой, Григорий, не знаю. Какой был орел самый большой? Ну, принято считать беркута самым большим орлом, да? Но, с другой стороны, я не знаю. Посмотри книгу рекордов Гиннесса, там, наверное, есть. Вот. Мне не встречалась эта информация. Если бы она мне встречалась, я бы, наверное, ее запомнил бы. Так, дальше. Мы не они. Когда будем говорить о вороне, может, посоветуете интересную литературу или фильм об этих птицах, да? Ой, вы знаете, с воронами, с врановыми, я думаю, что... Давайте я себе запишу врановые. Они... врановые. Они действительно тянут на отдельный разговор. Это потрясающе интересные птицы. В университете есть такая профессор Зорина. Она уже много лет занимается изучением интеллекта. Был такой еще Сорокин, да, профессор? Нет, не Сорокин. Владимиров, да? Владимир, господи, память-то. Ну, в общем, у Зориной на биостанции МГУ в Зеленигороде, я помню, еще лет 30 назад потрясающие эксперименты проводились. Это вот точно так же, как... со стервятниками. Помните, я сегодня рассказывал, один стервятник додумался страусиное яйцо бить камнем, и все остальные научились. Я наблюдал, как ворона научилась таскать пивной сушки, и эти сушки класть на рельсы. Трамвай проедет, и она, значит, их начинает. Все остальные стали делать точно так же. То есть, одна ворона додумается корочку хлеба положить в лужу, и остальные будут делать точно так же. И вот у Зорины был такой эксперимент. В клетках, в вольерах сидят вороны в рядочек. Ну, там человек сколько? 10 там этих ворон сидит. И они друг друга видят через решетки. То есть, вот эта ворона, она видит ту ворону, которая справа и слева. А дальше, значит, вот она решетка. И за решеткой кладут лакомство. Но лакомство кладут так, что ворона клювом не может достать. Да? И тест, кто первый сообразит, что... Вот я себя тоже поставил на место этой вороны и стал думать, что бы я стал делать, как бы я стал доставать. Вот с чем я располагаю, каким... Пока я соображал, хотя вроде я не самый глупый человек на этом свете, не самый умный определенно, но не самый... Одна из ворон тут же додумалась. Она оторвала бумажку от рассылки, свернула вот такой вот жгут, взяла его в клюв, просунула в клюв, подотнула себе лакомство и моментально справа, слева вороны увидели, стали делать то же самое. Удивительно совершенно. Вороны потрясающие совершенно птицы. Вот врановые попугаи, наверное, по уровню интеллекта, но еще рогатые вороны с большим отрывом на первом месте. И удивительно, вот как синантропный вид, да, как вороны приспособились к жизни с человеком, проводили такие эксперименты, студенты биофака это делали. Например, если идет женщина с коляской, то ворона ее подпустит на метр спокойно совершенно. Если идет там взрослый человек, ну, она уже там метра на три уже будет боковым зрением коситься. А если какой-нибудь парень идет из школы, там, шестиклассник, размахивая портфелем, она уже близко к себе не подпустит. Ну, в общем, я очень много могу вам интересного про ворон рассказать, про вспышку численности ворон в крупных городах России, в Москве, которая была, про других врановых, это все-таки галки, это сойки. Ну, давайте сделаем отдельный разговор про врановых. Я себе записал, вот. А, вот мне подсказывают. Вот, ссылочку сбросили. Есть лекция Зориной на канале Архе. Замечательно, спасибо, Александр. Я сам с удовольствием посмотрел. Владимиров, профессор, звали, царство ему небесное. Не так давно умер, воронами занимался. Какие птицы из хищник самые заботливые родители? Да практически все, это их отличительная черта. Они все очень заботливые родители, и грифы очень заботливые родители. Вообще практически это вот свойство всех хищных птиц. Они верные супруги и очень заботливые родители. Но, как я уже говорил в прошлый раз, понимаете, вот забота, ну не надо здесь таким ну не надо их уподоблять людям, потому что если на их глазах один птенец выкидывает другого птенца из гнезда, то заботливые родители не полетят его подбирать и возвращать в гнездо. То есть они четко совершенно соблюдают вот эти эволюционные правила игры, по которым живет вся живая природа. Иногда эти правила нам с вами кажутся очень жестокими, очень жесткими, но они функциональны. И, ребят, вот если вы будете изучать этот вопрос, вы просто поймете, что вот на наш человеческий взгляд какие-то действительно... Ну, что поделаешь, ну, не можем мы заставить львов питаться бананами. Понимаете, они хищники, они обязаны ловить других животных. Но если вы видели вот эти все многочисленные фильмы с охотой, когда лев или там львица или другой хищник ловит антилопу ту же самую, то антилопа перестает дергаться, она становится покорной, у нее отключается, то есть она уже не чувствует вот этих мучений, да? То есть там есть, ну не все так страшно на самом деле. Ладно, это уже отдельная тема, давайте мы не будем туда углубляться, а то опять этот вот ребенок, который не спал после кроликов 3 недели, мама меня засудит. Так, Олег, может ли южноамериканская гарпия охотиться на питонов? Да не думаю, что она. А зачем? Ну, во-первых, там питонов-то там нет, они в Юго-Восточной Азии живут, питоны, это азиатское. Вот. А во-вторых, не думаю. Гарпия, это она больше она хватает светок деревьев. Она берет обезьян, ленивцев, древесных дикобразов, вот ее в основном такая специализация. А представляете, питон, ну, даже если мы его перенесем туда, в амазонскую сельву куда-нибудь, да, он же будет ползать по земле. Вот ястреб, например, да, это лесной хищник, он умеет маневрировать мастерски между деревьями, да, он может вот эти вот на большой скорости пролетать там между развилками деревьев, он мастер этого дела. А гарпия, она слишком огромная, она в лесу такую маневренность не может показать. И поэтому, нет, это не ее добыча. Потом питона вы, наверное, имели в виду круглого, да, крупного. Так, Григорий, какой вид орла изображен на Казахстана? Беркут там, наверное. Какой еще? Ага. Ну, казахи, они очень любят изображать два символа в Казахстане, у них любимых, это орел Беркут и снежный барс. Вот это вот символики, там гербы городов, районов, регионов, там вот они очень любят вот эти двух представителей фауны. Так, следующие. Самцы помогают самке потом? Конечно. Еще как, самцы. Вот опять же, вот понимаете, какая штука? Самки, вот у ловчих птиц считается, что самки охотятся лучше. Они крупнее, они берут более крупную дичь, и они как-то аккуратнее охотятся, да? То знаете, как вот я вам по секрету скажу, чтобы мне сейчас в сексизме там не обвинили, женщины лучше водят, чем мужчины. Они намного аккуратнее водят машину. Я это заметил, и реже попадает в ДТП. Вот, наверное, точно так же самки птиц, они лучше охотятся, аккуратнее, чем самцы. Но зато на самцов некоторых видов хищных птиц вот это бремя ложится кормильцев, потому что когда самка чаще насиживает, да, то самцу приходится больше охотиться. Это вот у некоторых, ну, у них у всех по-разному, опять же. Так. Самцам все-таки такая бесшабашность, она и людям, и птицам свойственна. А самки, они расчетливее, аккуратнее, поэтому более удачливые охотницы. Существуют ли природные враги у таких крупных птиц, как южноамериканский гарпий? У белоголовых сипов, да, безусловно, существует. Ну как, ну крупную птицу, конечно, вряд ли кто возьмет, а птенцов, да, птенцов, совы, я знаю, совиные, да, похищают птенцов, да, ну и другие вот животные, хищники, да, конечно. Ну, в основном, конечно, птенцов-слетков. У крупной птицы врагов фактически быть не может, потому что она прекрасно видит, она чуткая. Ну, да, вот еще такой момент, наверное, здесь помните, я вам рассказывал про такое явление, как, ну, очень многие птицы отнимают добычу у других, да? Ну, вот, например, у грифов, когда они насытятся, падальщики, они сразу наедаются от пуза, чтобы впрок. И в этот момент им очень тяжело летать. Ну, представляете, в нем там он и так тяжелый, и в нем еще там килограмма два пищи сидит. Ему приходится разбегаться и только потом, значит, летать с разбега. И вот у некоторых птиц хищных они нападают на других хищных птиц и таким образом заставляют их отрыгивать свою добычу. И вот те птицы отбиваются, отбиваются, им тяжело лететь с таким грузом. И вот тогда они отрыгивают добычу, чтобы отвязаться от этого назойливого. А тому только кто и надо, он тут же кидается и доедает. Это вот с рыбой такое бывает. Орлан также очень часто на скопу налетает. Ну, в общем, в пернатом мире такое случается достаточно часто. Я помню, в детстве попадались такие вот в старых книжках, да, и заставляет эту птицу отрыгивать добычу. И я думал, все время, как же он ее заставляет? Он хватает ее, говорит, а ну-ка, отрыгни мне добычу. Да? Оказывается, все гораздо проще. Так. Существует Олег. Самцы и самки одинаково долго живут. Да, наверное, один. Ну, понимаете, здесь очень много. Это всегда лотерея такая, долго живут. В неволе хищные птицы живут всегда дольше, чем в живой природе. Ну вот, жил очень несколько десятков лет гриф, по-моему, в Калининградском зоопарке. Ну вот я вам про Гошу рассказывал, да, про кондора, который в московском, Кузя, 70 лет прожил, да, но он был самец. Я не знаю, самки там у кондора жили такой, у кондора жили столько или нет. Ну, я думаю, что это, наверное, зависит не от пола больше всего, а от того, насколько была здоровая птица, насколько грамотное было питание, обслуживание. Ну, понимаете, что такое питание в зоопарке? А там же все-таки специалисты, это определенные баланс жиров, белков, углеводов, подкормок, подпиток, да, врачи, ветеринары, которые... Вот, кстати, Владимир Владимирович Романов, которого я вам показывал, да, мой старый товарищ, он же в московском зоопарке много лет проработал. Алексей Михайлович Мурашов тоже в московском зоопарке много лет проработал. Там прекрасная научная школа. В московском зоопарке у нас очень мощные специалисты. Поэтому очень хороший, грамотный уход. Ну, конечно, в живой природе птицы болеют, их не вакцинируют, не прививают, не лечат, и они так долго не живут. У них нет такого сбалансированного питания. Потом здесь еще такой очень важный момент, ребят, но это вот отдельное. Нас же ведь людей губит сытость. Животное, любое животное, оно должно испытывать в дикой природе чувство голода, холода, страха, стресса. Да? Это нормально для живого организма. Какой у нас голод и холод? Мы с вами лежим на теплых диванах, мы сидим около компьютеров с этими, как вот моя жена называет, тыкалками, да? Захотел поесть, пошел к холодильнику. И поэтому, естественно, мы живем гораздо меньше. Я думаю, что если бы мы все бы вели бы правильный образ жизни, если бы мы все бы много двигались, ели бы мало, спали бы, как японцы, в холодных комнатах, мы бы жили бы намного дольше, я вас уверяю. Так. Максим, орлы могут в деревне цыплят цапать? Нет, ну орлы нет. Этим занимаются чаще всего ястребы. Вот главное, они только цыплят. Они большую птицу могут унести. Ястреб-тетеревятник запросто. И луни, коршун иногда. Ну, говорят, что цыплят может унести. Я не видел, правда. А потом, знаете, вот когда говорит бабушка какая, о, коршун унес. Ну, она что думаете, коршун от ястреба, что ли, отличает? Нет, конечно. Но в основном ястребы этим грешат. Так, все, да, Александр?
1: Ну, мне кажется, нам заканчивать.
0: Да. Ну, ладно, друзья мои, спасибо всем, кто был с нами. До следующего понедельника. Я надеюсь, что как в этот раз мы будем пораньше в 16, в 16:30 встречаться, чтобы все-таки детей не задерживать. Всего доброго.

Что можно рассказать о котах в Древнем Египте? Ну, безусловно, их явно любили. И хотелось бы сказать, что там кошку и одомашнили, во всяком случае, очень похоже, что в античное время, а кот для античности зверь редкий. В Риме, например, ласок держали в домах вот для таких целей, кого погладить и мышь поймать. Так вот, наверное, в античность кошка вышла из Египта. Но быть уверенным, что именно там она домашнена, пока, по крайней мере, невозможно. И найденные останки, правда, очень древние в Египте, в замечательном священном городе Иераконполь, они датируются примерно, им примерно 6 тысяч лет. То есть 4-е тысячелетие до нашей эры. Но быть уверенным, что это кошка одомашненная, там два было взрослых, котика и котенок. К сожалению, вот нет такой уверенности. Это могли быть просто коты, которые жили вместе с людьми, но явно как-то общались, потому что у одного из них была сломана лапка. И ученые полагают, что в условиях абсолютно дикой природы такое животное не выжило бы. То есть очень похоже, что люди им как-то помогали. Уверенно, коты появляются где-то со 2-го тысячелетия до нашей эры, потому что появляется много изображений, достаточно много разных изображений. И это нарастает, эта любовь к котам, особенно много изображений в гробницах чиновников. И вот что хотелось бы отметить, то, что, понимаете, вот для нас с вами совершенно понятна тяга к этому пушистому, ты приходишь домой, он трется о ноги, мурлычет и так далее, и несомненно, огромный психотерапевтический эффект от содержания котов. Но для нас это потому, что нам, конечно, грустновато в наших каменных джунглях, и кот во многом играет вот такую роль и любимчика домашнего, а не приносит, мы бы сказали, такой вот сугубо практической пользы, там мышей не ловит. Поразительно то, что древние египтяне жили в полном согласии с природой. И относительно богатые жили в таких усадьбах, где были в наличии все домашние животные рядом. Тем не менее, они держали некоторых животных именно как домашних любимцев. То, что вот называется английским pet. И вот коты, конечно, входят в эту категорию домашних любимцев, что совершенно не мешает им и практическую пользу приносить. Кстати, если говорить о практической пользе, то здесь есть определенный вопрос. Я сказала, что их изображали в гробницах, то есть в гробницах, которые были для египтян своего рода и архивами, и картинными галереями и так далее. Потому что, начиная с Древнего Царства, то есть с 3-го тысячелетия, грубо говоря, до нашей эры, богатые могли позволить себе такой дом вечности, как они называли гробницу, и туда можно было зайти. Естественно, погребение находилось глубоко внизу, иногда на глубине 10 метров. А наверху было помещение, и если человек был очень богат, это могло быть несколько помещений, которые декорировались рельефами и расписывались, и их можно было потом посещать. Родне вот прийти, вспомнить покойного, просто прогуляться, посмотреть на изображение. И вот как раз такие изображения с Нового Царства, примерно середины 2-го тысячелетия до нашей эры, включают и котов. Как же их показывают? Во-первых, их показывают как очень любимых домашних животных, потому что самое главное изображение, которое покойный заказывал художникам и скульпторам, резчикам,
это все в камне ведь резалось, почему дошло до нас. Это изображение самого хозяина гробницы. Как правило, рядом сидит его жена. Они совершенно живые и здоровые сидят на таких стульчиках. Перед ними жертвенный столик, потому что люди боялись, что там могут плохо кормить на том свете, поэтому на этом жертвенном столике все, чего только душе угодно. А вот под стульями очень часто изображали самое дорогое, что у человека было. И там может быть, например, песцовый прибор. Как правило, чиновники, сановники были песцами, очень гордились тем, что они песцы. У женщины, хозяйки дома, мог быть, например, короб с драгоценностями, тоже понятно. Или иногда видно зеркало, торчит ручка у нее под столом из такого специального футляра. И вот так же изображаются животные и, в частности, коты. Причем, как известно, у египтян был канон изображений, но когда речь идет о детях и животных, дети тоже, кстати, могли иногда изображаться под стульями, маленькие, особо любимые. Так вот, канон нарушался, и мы видим изображения, которых, ну, казалось бы, не должно быть в гробнице. Вот как раз чем очень хороши египетские изображения в гробницах тем, что этот канон нарушался. И все это, как ни странно, чрезвычайно жизненно и очень хорошо передает нам египетский настрой. Они были очень жизнелюбивыми людьми, очень склонными посмеяться и так далее. И вот такие изображения мы, например, можем видеть, как кот в ошейнике, представьте, прям как вот буквально вчера видела в Москве, девочка прогуливала своего кота на веревке и в ошейнике. Так вот, кот в ошейнике привязан за ножку стула, чтобы никуда не убежал. И так неудачно привязан, потому что там же под стулом стоит его угощение в мисочке, все как положено, и он не может дотянуться до этого угощения. И он просто вне себя, шерсть с дыбом, чувствуется, он мяукает, и вот художник так это все нам показал. Есть, конечно, и другие изображения, например, кошка-мама очень торжественно сидит под стулом хозяйки, однако ее котенок шаловливый забрался на колени к хозяину и явно играет с его одеждой. Может, даже и принесет какой-нибудь урон ей. Вот такие вещи очень трогательны. И, наверное, стоит тоже вспомнить самый интересный рисунок. Это изображение известной царицы, она была матерью знаменитейшего реформатора Эхнатона. Во многих отношениях удивительная женщина, происходившая из, в общем, такого довольно провинциального жреческого рода, но стала любимой женой Аменхотепа III, это 18-я династия, и родила ему сына, который мы его именуем Аменхотеп IV или Эхнатон. Он удивительную совершенно реформу провел, религиозную. Так вот, его мама была, видимо, большая любительница живности, потому что под ее креслом мы видим гуся. Гусей тоже иногда держали как таких домашних любимчиков. И этого гуся лапкой обнимает кот. Наверное, были друганы. В общем, жест такой явно дружеский. И рядом с ними веселится, прыгает обезьянка. Вот целый такой мини-зоопарк у царицы Теи, матери Эхнатона, можно видеть. Так вот, я вначале сказала, что эти изображения в гробницах задают нам один вопрос об использовании котов. Потому что
наряду вот с такими изображениями под стульями хозяев есть изображения котов на лоне природы. Но не просто самих по себе, а в очень милой компании. Египтяне любили развлечься ловлей рыбы в нильских заводях, и также бумерангом они по птицам, охотились на птиц. И вот есть очень знаменитое изображение в гробнице Небамона, это тоже новое царство, очень красивое, где рыжий кот когтит сразу несколько птиц. Еще раз повторяю, он не сам по себе, а показана вся семья Небамона. Хозяин как раз стоит на маленькой лодочке, бросает бумеранг. Рядом сидит его супруга, и дети представлены тоже, участвуют в этом интересном деле. А кот вот занимается таким делом. И, конечно, возникает вопрос, что делает кот, и могло ли быть так, чтобы коты приносили добычу? Вот упавшую, например, в воду птицу. Ну вот сложно сказать, насколько это могло быть. Высказывалось предположение, что коты использовались для того, чтобы вспугнуть птиц, чтобы птицы взлетели. Ну, в общем, наверное, это можно было бы так их выдрессировать, хотя как раз они известны тем, что они стараются максимально незаметно подкрадываться к добыче. Во всяком случае, такие изображения есть, это не одиночное изображение. А так, конечно, есть еще много изображений, которые являются чем-то вроде страничек из блокнота художника. Вот представьте себе где-нибудь в гробнице царя, а в эпоху Нового царства гробницы царей представляли из себя коридоры, которые уходят вглубь скалы более 100 метров, могут быть длиной, причем высокие эти коридоры, там потолки метров 5, может быть, и стены, и потолки расписывались. Но в гробницах царей Нового царства все было серьезно. Там только цари и боги. И демоны тоже могут быть. Кстати, вот надо немножко сказать и об этом. Демоны иногда бывают с кошачьими мордами. И в тексте иногда говорится о том, что вопят как коты. То есть они могли восприниматься и как не очень приятные существа и опасные. Но художник, вот он рисует бесконечных богов и царей. Конечно, наверное, ему это надоедало. Он берет черепок какой-нибудь разбитой посудины, какого-нибудь сосуда, и делает наброски. Иногда как раз это наброски, которые он будет потом использовать в гробнице царской. А иногда это что-нибудь развлекательное. И вот на таких черепках остались совершенно превосходные изображения котов. Причем иногда они нам показывают перевернутый мир, потому что коты выступают, например, в качестве обслуги Ее Величества мыши. Мышь показана торжественно сидящей на очень таком репрезентативном стуле. И один кот делает ей прическу, другой кот нянчит детеныша мышонка, третий подносит прохладительные напитки, четвертый стоит с веером и создает приятный ветерок. То есть вот коты прислуживают мыши. И есть одно очень интересное изображение, очень мне нравится. Там кот показан, он так достаточно серьезно сидит перед жертвенным столиком, а на жертвенном столике, как положено, лежит утка. И художник захватил момент, когда утка, у которой вообще-то должна быть свернута шея, но, видимо, не довернули, и эта
утка крякает прямо в мордочку кота, который так немножко столбенеет, судя по всему. То есть вот даже такие изображения были, которые, в общем-то, все-таки связаны с религиозными мотивами. Ну, а если говорить о религии, то в этом кот преуспел. Потому что, например, один из обликов самого бога Ра, бога Солнца, одного из главных богов в эпоху пирамид, один из его обликов – это ярко-рыжий кот. И есть изображение в книге «Мёртвых», где он показан режущим голову змею Апопу, а это олицетворение хаоса. И вот победитель хаоса, солнечный бог Ра, представлен в виде рыжего кота. Но больше, конечно, коты ассоциировались с богиней Бастет. Очень много ее бронзовых изображений дошло от уже первого тысячелетия до нашей эры. Но это древняя богиня. Первоначально, вероятно, у нее была львиная голова и женское тело. И она считалась богиней, связанной с лекарственными мазями. Ее имя пишется вот таким как раз сосудиком с каким-то лекарством. А потом она все больше стала приобретать более легкомысленный характер и изображаться кошкой или с головой кошки. И эта богиня считалась покровительницей женщин вообще. Целый город был назван ее именем, и Бубастис. И вот очень-очень много дошло ее изображений. В честь богини котов мумифицировали, и так же, как и многих других священных животных. Но много довольно дошло до нас мумий именно кошек, тоже в основном это от первого тысячелетия до нашей эры. Иногда их даже помещали в такие саркофаги в форме статуэтки кошки. Есть у нас такие и в нашей коллекции музея имени Пушкина, музей изобразительных искусств на Волхонке. Там много есть изображений кошек, вот, в частности, бронзовые головы, замечательные статуэток кошек, которые, кстати, иногда украшены, у них могут быть золотые колечки в ушах, это вполне могло быть и реальное украшение, у них могут быть ожерелья. Интересно, что иногда на голове сверху помещается изображение скарабея. И один большой любитель кошек, профессор из Венского университета Затцингер, считал, что это потому, что у некоторых котов такой рисунок как раз вот на голове, который египтянам чем-то напоминал скарабея. Ну и совместить одно священное животное с другим будет еще круче. Поэтому, видимо, они так могли делать. А вот что касается мумий кошек, то здесь, к сожалению, исследования последних лет дали нам в эту всю идиллическую картину любви египтян к кошкам, дали хорошую ложку дегтя. Потому что вот богине Бубастис посвящали мумии кошек, их продавали, соответственно, и исследование этих мумифицированных кошек показало кое-где ужасные вещи. Во-первых, некоторые мумии просто сфабрикованы, там вообще ничего нет от кошек. А некоторые, например, содержат, увы, убитых котят, хотя изображают вроде взрослую кошку, наверное, мумия взрослой кошки была дороже. И вот этот момент очень грустный, потому что античные авторы, тот же Геродот пишет, что смерть кошки была страшным горем для семьи, и он такую загадочную вещь пишет, что почему-то кошки бросались в дома при пожаре. Скорее всего, они спасали котят, за этим они могли бросаться. Кошки, конечно, хорошие матери. Но вот египтяне, если кошка погибала, страшно переживали.
А Диодор, другой античный автор знаменитый, в исторической библиотеке пишет, что один римлянин убил кошку, и это привело, к линчеванию его. Но здесь нельзя исключить, что это было и отношение к завоевателям тоже сказалось. Тем не менее, действительно, кошек очень любили в Древнем Египте.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в студии «Комсомольской правды» мой товарищ и коллега, преподаватель биологии, физиолог Антон Захаров. Антон, привет.
2: Привет.
1: Добро пожаловать. Я тебя позвала обсудить статью, которая наделала много шума, но нас она с тобой не удивила. Я поняла, что для людей нужно еще раз, знаешь, как повторение мать учения. О какой статье речь, друзья? Буквально на днях, ну, может быть, недельная давность, женщина сделала анализ ДНК, и эта ДНК не совпала с ДНК ее детей. И в чем дело? Все зашумели, весь Фейсбук зашелестел. Боже мой, кричали публичные персоны, особенно многодетные. Тута Ларсон просто так удивилась. Мне хотелось ей позвонить и сказать: Таня, я сейчас все объясню. Но я решила объяснить сразу на всю страну. Так вот, у Лидии Фэйрчайлд есть несколько детей. Она развелась с мужем, это я вам историю рассказываю, и решила оформить социальное пособие. Для его оформления обоим родителям пришлось сдать анализ ДНК, чтобы подтвердить родство. И если муж, точнее, бывший муж и отец ее детей, смог доказать отцовство, то сама Лидия, судя по результатам теста, как выяснилось, не является родной матерью своих детей. И тут началось. Ну, я не буду рассказывать все за тебя. Расскажи, в чем там дело, вот как дошли они до решения этой проблемы и почему так случилось? Прошу вас, маэстро.
2: Ну, во-первых, это не единственный такой случай. Во-вторых, конкретно с Лидией, насколько я знаю, история закончилась тем, что она была беременна в тот момент, и во время ее третьих родов, соответственно, за ними наблюдали представители суда, чтобы проверить, что она действительно является матерью своих
1: детей. Четвертые роды. У нее уже было трое детей, насколько я помню, по фотке. Но это не принципиально.
2: Ну, не суть. В смысле, что за родами наблюдали и таким образом доказали, что она действительно родила своего ребенка.
1: Сама.
2: Сама. А потом сделали тест на материнство, и, соответственно, он снова не совпал. Таким образом, подтвердили ее слова, и все-таки суд ей поверил. Был еще случай, когда во время процедуры установления материнства, точнее, там было не установление материнства, там проверяли на гистосовместимость, это называется, это то есть на совместимость тканей при пересадке, кажется, почки, обнаружили, что тоже мать не является матерью одного из своих детей. Вот, соответственно, этот случай стали исследовать и выяснили, что да, такое в принципе бывает. Связано это, судя по всему, с явлением под названием химеризм, а идея довольно простая. Дело в том, что на ранних этапах эмбрионального развития бывает такое, что иногда оплодотворяются две яйцеклетки у женщины, и в нормальном случае это приводит к тому, что, ну, скажем так, в нормальном статистически, то есть в более частом случае, это приводит к тому, что рождаются двойняшки. Двойняшки никого не удивляют. Это редкая штука, но они никого не удивляют. А бывает иногда, что эти двойняшки, что две оплодотворенных яйцеклетки сливаются вместе в один общий эмбрион, и, соответственно, тогда это получается как бы двойняшки, которые слились в один организм.
1: Давай я повторю, и ты проверишь, правильно ли мы все поняли. То есть первоначально у женщины оплодотворяются две яйцеклетки, и планируются роды двойняшек.
2: Да, да.
1: А затем эти две яйцеклетки не развиваются самостоятельно, как разные яйцовые близнецы, по идее, но они сливаются, и что тут выходит, я никак не пойму.
2: Ну, совершенно верно, да, то есть они сливаются, и получается, что часть эмбриона состоит из клеток как бы одних, да, из одной яйцеклетки и одного сперматозоида, а часть из других, да, из другого яйцеклетки и другого сперматозоида. Соответственно, они отличаются друг от друга генетически. У нас яйцеклетки и сперматозоиды друг от друга отличаются. Там много случайных процессов при их формировании. Это основа того, что люди, в принципе, разные. И получается, что как бы есть две части эмбриона, которые на самом деле могут являться, ну, или там, братом, братьями или сестрами, или братом и сестрой.
1: То
2: даже. Они
1: вот
2: могут быть даже разнополые.
1: У этой мамы, у Лидии Фэйрчайлд,
2: часть ее клеток принадлежала ее
1: брату или сестре.
2: Брату или сестре. Судя, скорее всего, в данном случае сестре, потому что если... Хотя, может, и брату, это надо проверять. Бывает и что, и брату.
1: То есть бабушка вот этих детей, у которых останавливали для пособия родительство, она должна была родить двойню.
2: Нет, не бабушка, сама Ли... Да, бабушка.

0: Неужели им это в первую очередь не пришло на ум? Химеризм известен давным-давно.
1: Он известен давным-давно, но это крайне редкое явление, и раньше его никогда не связывали с родительством. Впервые, когда это произошло, эти случаи, когда произошли, было непонятно, как это может, какой эффект это может оказывать на детей.
0: Давай я напомню, кто такая химера или кто такой химера. Тут варианты. В греческой мифологии это огнедышащее чудовище с головой и шеей льва. Дальше, внимание, туловищем козы. Вы пока успеваете это все представлять. И хвостом змеи. Значит, голова и шея льва, туловище козы, хвост змеи, порождение тифоны и ехидны. Ну, в общем, кошмар и ужас нашего городка. Слушай.
1: Кстати, в природе химеризм среди животных иногда встречается чаще, чем у нас, а иногда является обязательной частью жизни. А, ну, например, вот у мармозетки есть такие маленькие прикольные обезьянки, игрунковые, малюсенькие, крошечные. У них 95, что ли, процентов детей химеры. То есть они, для них это практически норма.
0: А как ученые вышли на мармозеток? Откуда они узнали, что надо изучить ДНК мармозеток и поняли, что, о, вот
1: сейчас,
0: у этих вечная история?
1: Это, конечно, не так работало. Не было никакой гипотезы, что мармозетки должны быть химерами. Просто существует много причин, зачем исследовать ДНК. Я не знаю, почему в данном случае исследовали, но обнаружили, что клетки мармозеток часто двух типов, да, как будто это, соответственно, получено от братьев и сестер, да, то есть химеры.
0: И все-таки вернемся к людям. Но вот здесь получается, химеризм дал эффекты на детях через поколение. То есть бабуля не родила близнецов, точнее двойняшек, и вот ее внуки, получаются по генетическому анализу не ее внуки. Ну, окей.
1: Нет, они как раз они ее внуки, они не дети своей мамы. Да.
0: Хорошо, оставим пока это в покое. А чаще всего, если слово «чаще» здесь вообще можно сказать, как химеризм проявляется?
1: Правильная оговорка про чаще всего. Случаев описано не так уж много. Значит, из того, что описано, мы подозреваем, что есть какое-то количество случаев, которые никак не проявляются, и люди не знают про свой химеризм. Из того, что замечено, это может быть одной из причин гетерохромии, то есть когда глаза разного цвета, но это одна из причин, есть и другие причины гетерохромии. Вот, соответственно, может быть, там, пигментация на коже какая-нибудь, да, или там...
0: Пигментация-то тут при чем? Я понимаю, глаза разного цвета от двух разных людей, а пигментация, мы же...
1: Клетки кожи произошли от, ну, соответственно... Обычно как происходит? Не просто кусками случайными клетки встречаются в организме, а какие-то отдельные линии клеток, которые образуют там кожу, например, или там яичники, или что-нибудь, они химерные.
0: Подожди. Ну вот у тебя есть брат-близнец, понимаете, это не просто еще так, что Антон здесь в студии, у него есть брат Илья-близнец, и у вас-то кожа одинакового цвета, если бы вы проникли друг в друга вот этими линиями кожи, все равно бы цвет не поменялся.
1: Правильно, потому что мы однояйцевые близнецы, мы монозиготные близнецы, и у нас, скорее всего, происходил подобный обмен клетками почти наверняка, но это невозможно доказать или опровергнуть. Это происходило, ну, у нас он, в принципе, одинаковый был до того момента, пока не начали накапливаться мутации какие-то.
0: Да, я понимаю. Ты имеешь в виду разнояйцевых близнецов?
1: Да.
0: И как их по науке нужно?
1: Дизиготные.
0: Дизиготных, да. Ну, как-то разнояйцевые.
1: Двойняшки.
0: Двойняшки, да. То есть они же тоже все равно цвета кожи у них одинаковые.
1: Нет, цвета кожи они одинаковые, но бывает такое, что... рождается один ребенок. У этого одного ребенка есть пигментное пятно какое-нибудь, и это пигментное пятно на коже – это след нерожденного близнеца. То есть клетки... Получилось так, что эмбрионы слились в какой-то момент, и, соответственно, та часть, которая была от там, брата или сестры, да, другого эмбриона, эти клетки, они же когда слились, их было немного, и все эти клетки стали кусочком кожи.
0: Вот, кстати, по поводу небольшого количества клеток. Ученые, то есть, не успевают еще поймать на стадии УЗИ или какого-нибудь МРТ, что у женщины там две клетки. То есть это происходит незамеченным, потому что еще ранние совсем
1: да,
0: сроки.
1: Да, это совсем ранние сроки, которые на УЗИ никак не диагностируются.
0: Правильно ли я могу сказать, что любая моя родинка – это, возможно, проявление моего близнеца?
1: Есть шанс. Это можно проверить. Шанс такой есть, но не то есть совершенно точно не все родинки такие. Но некоторые... Да, некоторые такие.
0: Не все родинки одинаково полезны.
1: Это уж точно. Это тема для отдельной программы про родинки и про то, что за ними важно следить, особенно в некоторых случаях. Вот, но здесь, да, что еще бывает, кроме пигментации? Бывают какие-то, ну, крайние случаи, это когда одновременно, например, формируются и женские половые железы, и мужские половые железы. И это такой интерсекс-вариант. Такое
0: тоже бывает. Подожди, а во что же это выливается?

0: жизни.
1: Ну, чаще всего это выливается в неспособность к оплодотворению, да, по той или иной причине. То есть чаще всего это приводит к тому, что просто фертильность падает, потому что не производятся нормально ни те, ни другие половые клетки.
0: Кто, у кого? Это мужчина рождается
1: это
0: или женщина?
1: Это не, ну, это интерсекс. То есть рождается такой ребенок, скорее всего...
0: Мы не
1: всего,
0: понимаем слово интерсекс.
1: Я сейчас
0: поясню. Как
1: да,
0: это выглядит?
1: Вот, когда рождается ребенок, скорее всего, у него гениталии женские. Скорее
0: так.
1: всего. Вот, соответственно, но внутри организма, кроме яичников, есть еще и семенники. Они еще пока не очень работают. И, скорее всего, они не очень заработают. Дальше, возможно, разные варианты. Дальше, возможно, что эти, соответственно, там, семенники не заработают. И, ну, будет внешние гениталии женские будут.
0: Поговорим об этом и еще о других проявлениях химеризма, а также о феномене близнецов в следующей части передачи данных. У нас в гостях преподаватель биологии, физиолог Антон Захаров и по совместительству близнец. Не отключайтесь.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
4: Точные прогнозы.
5: Знаем все лучше всех.
3: Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
0: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина, а в гостях у нас преподаватель биологии, физиолог Антон Захаров. И пригласила я своего старого товарища, чтобы обсудить статью, которая взбудоражила все соцсети, весь интернет, моих коллег. И хотелось к каждому подойти, за плечи потрясти, сказать: ребята, так это же интересная штука. Это химера называется. Это такой феномен близнецов, химеризм, который развивается на очень ранней стадии в утробе матери, когда сливаются две яйцеклетки в одну, и рождается обычный человек, но у него получается несколько копий ДНК, и его дети как бы могут быть по анализу ДНК не его детьми. Вот такая история произошла с женщиной по имени Лидия Фэйрчайлд. Она делала анализ для получения пособия, и выяснилось, что она не мать своим детям. И началось. Но благо она была на тот момент беременна, люди пришли на ее роды, все там было прилично, и тут же увидели, первое, ага, она мать, потом сделали анализ ДНК и поняли, а по ДНК-то она не мать. И представляете, какой это был резонанс, потому что все ДНК-анализы стали тут же подвергаться сомнению, а на них же строится судебная система в какой-то степени, правда ведь?
1: В значительной степени это на самом деле большая проблема, потому что ДНК-анализ действительно очень точный, но он, конечно, бывает с ошибками, и это надо учитывать. То есть ДНК-доказательство не является 100% доказательством. Причин много, есть чисто технические лабораторные, да, которые какую-то вносят долю ошибок, она микроскопическая, это сильно меньше 1%, но учитывая, что на Земле 7 миллиардов человек, конечно, периодически происходят ошибки, да? То есть есть ошибки самого теста, есть ошибки сотрудников лаборатории, такое бывает. Просто буквально в лаборатории люди иногда могут перепутать пробирки местами, например. Тоже вносят какую-то долю ошибок. Ну и плюс есть какие-то сложные, непонятные случаи, типа вот этого самого химеризма.
0: Но вот ты начал в прошлой части, в финале, говорить о том, что если сливаются мужское и женское начало внутриутробное, то рождается, как ты сказал...
1: Интерсекс.
0: Интерсекс. А почему ты не говоришь гермафродит, если у женщины есть и семенники, и яйцеклетки?
1: Интерсекс более общий просто термин. Есть некоторое количество разных особенностей сексуального развития.
0: Так.
1: Все вместе они называются интерсекс. Да? Гермафродитизм истинный у нас не... ну, как бы практически не проявляется, потому что гермафродитизм предполагает не только наличие половых желез.
0: Самооплодотворение еще должно быть.
1: Нет, самооплодотворение как раз при гермафродитизме это редко. Животные, у которых есть гермафродитизм, обычно как-то избегают самооплодотворения, но идея в том, что гениталии должны быть и те, и другие.
0: Вот,
1: вот как бы в нашей бытовой речи.
0: Да, я поняла тебя. А тут получается, что внутри у человека есть признаки или наличие и мужского,
1: да,
0: мужской половой системы, и женской.
1: Да, ну, то есть бывают разные разные случаи. Бывает простой случай, да, есть мужские и женские клетки, они не находятся в половых железах. Ну, как бы формально, наверное, можно считать гермафродитизмом. На мой взгляд, не очень. Есть, что есть зачатки, они обычно целиком не развиваются, есть зачатки мужских и женских половых желез, да, угу. Соответственно, но гениталии при этом все равно будут, ну, или какого-то промежуточного типа.
0: А да? Как это промежуточно? Уточни, ну, пожалуйста.
1: Огромный клитор, например.
0: Ага, понятно.
1: Вот, такой, что как бы выглядит практически...
0: Как пенис.
1: Да-да-да, такое бывает. Это бывает не только из-за гермафродитизма. Вот, на самом деле, суммарно таких случаев, разнообразных интерсекс-случаев, ну, я не знаю... Я давно не проверял статистику, но больше 10% точно, да?
0: Это много, по мнению физиолога?
1: 10%? Давай переведем в количество людей в России, которые...
0: Давай.
1: Ну, давай, в России 140 миллионов человек. 10% от 140 миллионов... Это, соответственно, 1,5 миллиона человек.
0: Ну, это, на мой взгляд, большая цифра. Я просто... Как-то меня смущает...
1: Сейчас, я ошибся, 14 миллионов.
0: Но в любом случае,
1: это огромная
0: это много,
1: цифра.
0: Это, 1,5-14, это много.
1: Это очень много.
0: А, слушай, это мутация, это ошибка природы?
1: Ну, сейчас, мутация – это какая-то ошибка при копировании ДНК, какое-то количество случаев, но небольшое, связано с мутациями, какое-то количество случаев связано с... Нет, даже не небольшое, некоторое количество случаев связано с мутациями, но мутации тоже как бы штука, которую зря демонизируют. К моменту рождения в каждом нашем организме уже довольно много мутаций. Просто при каждом делении клетки возможно образование мутаций. Большинство из них будут нейтральные, какие-то будут вредные, иногда даже случаются полезные. Mm-hmm. Да? Ну, например, там, в результате некоторых мутаций люди приобретают некоторую, ну, я не знаю, склонность меньше пить алкоголь, потому что у них там определенные варианты рецепторов вкусовых, и им алкоголь кажется менее вкусным, или что-нибудь в таком духе. Да? Поэтому но... мутации не надо демонизировать тоже.
0: Нет, я не демонизирую, я просто пытаюсь нащупать, откуда это. Потому что я очень склонна грешить вот на наше новое поколение миллениалов, которое сейчас растет у нас с тобой на глазах, допустим, на нашу экологию. Вот то, чем они от нас отличаются, это внешняя среда, я не только сейчас про экологию, это гаджетирование всего вокруг, цифровизация, плюс экологический фактор. Ученые могут со мной не соглашаться или соглашаться, это не важно. А здесь в чем проблема? Или это не проблема вовсе?
1: Ну да, мне кажется, это неправильно называть проблемой, я поэтому специально этого слова избегал. Это особенность, на мой взгляд, да. Эта особенность в современном обществе, безусловно, мешает жить. Но, на мой взгляд, она не обязательно должна мешать жить, да. Ну, все люди разные и так. Цвет кожи разный, форма носа разная, глаза разные, там,
0: нет,
1: цвет
0: волос.
1: Нет,
0: подожди, давай будем честными. Мы можем в своей толерантности уйти далеко и надолго, а то и навсегда, но, тем не менее, существуют... уродство, существуют отклонения физиологичные.
1: Да, и это не причина для... Ну, такое... Я еще раз говорю...
0: Мы сейчас не про этику, мы говорим сейчас про физиологию исключительно.
1: Про физиологию – это отличие от статистической нормы, безусловно.
0: Так.
1: Вот. Почему это происходит? Разные причины,
0: это
1: случайные.
0: Это надо изучать? Вам надо это изучать ученым? И для чего?
1: Сейчас, ну, это надо изучать, потому что это интересно, позволяет лучше понять, чем на самом деле отличаются или не отличаются мужчины от женщин, например, и с чем связаны заболевания, например, какие-то ассоциированные с полом, это называется, например, да? Mm-hmm. Вот, это нужно изучать, потому что какое-то количество случаев, когда пары не могут завести ребенка, причины имеют что-нибудь в таком духе, да? Вот, ну, поэтому миллион причин, по которым это нужно изучать, и это изучается. Но
0: хорошо.
1: Это, конечно, сложная тема, деликатная.
0: Расскажи мне, пожалуйста, еще про случаи проявления химеризма. То есть вот если подвести промежуточный итог, это когда твои дети по ДНК-анализу не твои дети, это когда человек рождается с таким определением ученых интерсекс, когда у него есть в разной степени зачатки мужской и женской половой системы внутри, ну, может быть, каким-то образом это проявляется снаружи, но тут тонкости свои. А еще какие есть?
1: Разные группы крови у одного и того же человека, например.
0: Подожди, мне это надо переварить. Подожди, по большому кругу течет одна, по малому
1: нет,
0: другая группа.
1: Нет, группы крови проявляются.
0: На рукаве, да, что мы пишем.
1: Группы крови проявляются на клетках крови, на эритроцитах. Соответственно, встречаются эритроциты с разными группами крови.
0: А,
1: типа там первая
0: и вторая.
1: Один раз
0: у меня
1: вторая.
0: Возьмут, у меня будет
1: да.
0: Первая положительная, а второй раз там третья отрицательная.
1: Какое-то количество клеток в крови будет первой, а какое-то количество клеток будет второй.
0: Как человек выживает, ведь мы же знаем о несовместимости некоторых групп крови.
1: Но эта несовместимость, она связана с тем, что организм учится узнавать только клетки своего типа, если с рождения оба типа присутствуют, никаких проблем
0: то
1: нет.
0: То все нормально.
1: Да.
0: Это, конечно, удивительно, но можно ли здесь сказать, что вот с переливанием этому человеку ничто не поможет? Если
1: нет.
0: Авария, то все, труп.
1: Нет, поможет, там надо смотреть внимательно на варианты, будет несколько сложнее, но, в принципе, как бы шансы есть.
0: Ну вот это, кстати, ответ на мой вопрос, зачем изучать, потому что такие люди, каждая жизнь бесценна, если такой человек на грани жизни и смерти, то ему... тоже надо помогать, и ради даже этой одной жизни нужно изучить, а как ему помочь, если у него две группы крови. Еще варианты химеризма есть или настолько это редкое и уникальное явление, что, в общем-то, и не найти их больше?
1: Оно редкое и уникальное, описано в литературе, я не знаю, сколько точно, но легко находится там не больше десятка случаев, да, соответственно, часто мы про это просто не знаем. Кстати, это не единственный, мы сейчас говорим про химеризм, который возникает в результате развития двойняшки, это не единственный вариант химеризма.
0: Как интересно,
1: да,
0: расскажи.
1: Какое-то количество клеток своей матери остается у ребенка в теле.
0: Так.
1: И это количество потихоньку с возрастом уменьшается. Там, в мозге, например, могут находиться какие-нибудь там нейроны материнские или еще где-то. Более того...
0: Когда мы говорим, он умный и весь в мать, есть. Это физиологично.
1: Бывает такое. Бывает и в обратную сторону, менее понятная и хуже изученная штука, когда в организме матери находятся клетки ребенка.
0: Оставил, да, забыл.
1: Да, совершенно верно. Поэтому такой химеризм тоже бывает. В данном случае речь идет про микроскопические количество таких клеток. В случае с химеризмом это обычно много клеток, прямо там миллионы клеток.
0: Я сейчас тебя хочу переключить и узнать. Я вот видела картинки, когда готовилась к программе, но они такие достаточно древние, конец 19-го, начало 20 века, когда не только сросшиеся близнецы, я просто проходилась по феномену близнецов, но еще когда у человека третья нога есть. Вот это пример химеризма, когда недоразвитый близнец, но остается в теле и существует какой-то конечностью.
1: Может быть. Не знаю, единственный ли это случай. Бывает такое, что и просто конечность может раздваиваться, там, если поврежден зачаток эмбриональный. Трудно мне сказать, не специалист в этой области, но это, наверное, может быть проявлением химеризма. Uh-huh. В этом смысле бывает, что действительно сиамский близнец составляет совсем небольшую часть в теле человека. В этом смысле, чтобы было, наверное, проще от себя представить, химеризм – это крайняя степень сиамской близнецовости.
0: Да, то есть ты имеешь в виду, что когда не два вроде полноценных, почти полноценного человека, срослись какой-то частью.
1: А один человек, который сросся полностью. Да.
0: Ох, как это все любопытно. Ну, друзья мои, конечно же, нужно подытожить и сказать вам, что феномен близнецов химеризмом не ограничивается. Близнецы общаются, особенно одноклеточные, однояйцевые, конечно же, монозиготные, в теле матери, это доказано. Близнецы, у них очень много удивительных вещей. Если у вас есть такие среди знакомых, посмотрите на них внимательно. И, знаете, главное поверить своим глазам, ведь бывает же такое. Спасибо тебе огромное за химеризм и за дружбу, и за рассказ такой интересный. Преподаватель биологии, физиолог, популяризатор науки. И понятно, что спустя 20 минут я могу сказать в полной уверенности. Антон Захаров был в студии «Комсомольской правды». Счастливо.
1: Спасибо.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
0: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Пришло время удивительных историй. Для вас свежая подборка антропологических новостей. Из этого видео вы узнаете, у кого самая большая в мире денисовская примесь, сколько лет самым древним отпечаткам человеческих рук, как у наших предков исчез хвост и что делал с пластиковой бутылкой юный шимпанзе. Номер первый. Генетики продолжают изучать вклад денисовцев в наш генофонд. Хотя число найденных денисовских костей пока что невелико, их генетический след протянулся с Алтая в Юго-Восточную Азию, на острова Океании, в Австралию и даже в Новый Свет. Считалось, что обладатели самой большой денисовской примеси – жители Папуа-Новой Гвинеи. Теперь пальму первенства перехватывают филиппинские аэта. Эти племена относят к негрито. Они живут на Лусоне и некоторых других островах Филиппин. Аэта невысокого роста, темнокожие и считаются потомками древнейших сапиенсов, которые начали заселять острова Юго-Восточной Азии около 50 тысяч лет назад. Авторы нового исследования проанализировали геномы более 1000 представителей различных этнических групп Филиппин, включая 25 популяций негрита. Оказалось, что неандертальская примесь у аборигенов Филиппин такая же, как у всех неафриканцев, а вот денисовская выше, чем у австралийцев и папуасов. Особенно велик процент денисовской ДНК у аэта племени Макбукон, в среднем на 24% больше, чем у папуасов. И это несмотря на наличие у аэта примеси восточных азиатов, которая должна была разбавить архаическую ДНК. Если же делать на это поправку, у предков аэта денисовская доля должна быть на 46% выше, чем у папуасов. Выходит, у аэта самый большой процент денисовской ДНК в мире. Причем, судя по особенностям денисовских последовательностей в геномах аэта, смешивались они с какими-то местными гомининами, лишь отдаленно родственными денисовцам. И происходило это где-то на просторах островов Юго-Восточной Азии и Океании. Но где же тогда на этих островах останки денисовцев? До сих пор о том, как могли выглядеть эти древние люди, известно очень мало. Авторы вспоминают недавно описанный вид Homo luzonensis – странных пигмеев с острова Лусон, известных по находкам в пещере Калао возрастом 67 тысяч лет. Не это ли островные денисовцы? Авторы даже допускают, что и флоресские хоббиты тоже могли быть денисовской роднёй, что кажется совсем уж фантастикой. Впрочем, для проверки таких гипотез требуются генетические исследования костей хоббитов Флореса и Лусона. Пока что об этом можно лишь мечтать. Номер второй. Недалеко от деревни Кисанг, в высокогорьях Тибета, на высоте более 4000 метров, когда-то находился термальный источник. Здесь, на застывшем травертине, археологи обнаружили древние отпечатки рук и ног. На поверхности виднеются 5 следов ладоней и 5 следов стоп. 4 отпечатка ног правая, а один левый отпечатан поверх других следов. Судя по размерам, следы стоп могли принадлежать одному индивиду – ребенку 7-8 лет. Отпечатки рук более разнообразны по размерам и форме, но не выходят за пределы изменчивости Homo sapiens. Их мог оставить 12-летний подросток. Исследователи датировали травертиновый слой, в котором отпечатались следы с помощью уранториевого метода. Выяснилось, что слой сформировался около 200 тысяч лет назад. А известно, что травертин затвердевает достаточно быстро. Так что 200 тысяч лет – это примерный возраст отпечатков, которые кто-то оставил в еще не застывшей породе. Вряд ли такой набор следов получился случайно. Этому противоречит наличие рядышком отпечатков и рук, и ног. Подобные сочетания в археологии встречаются крайне редко. Представьте, что двое детей играли у источника и намеренно оставили эту мозаику следов. В результате получилось некое произведение наивного искусства. Для сравнения, Другие известные отпечатки ладошек в пещерах, считавшиеся раньше древнейшими, в 4 раза моложе. Получается, самыми первыми художниками среди людей были детишки. И это происходило на высоте 4 километров. Дети гор. Надо добавить, что именно на тибетском плато, в пещере Байшие, не так давно была найдена денисовская челюсть возрастом 160 тысяч лет. Следов сапиенсов такой древности здесь еще никто не находил. Так что очень вероятно, что авторы отпечатков были денисовцами.
3: Самое-то главное, что эти самые древние отпечатки найдены в каких-то таких слоях, которые вроде как там с каким-то перекрыванием более поздними слоями, ну и как-то же они их датировали этими там 200 тысячами лет. А самый цимис в том, что географически это Тибет, где до недавнего времени гипотетически, а теперь уже вполне практически, обнаруживаются денисовцы, те самые пресловутые. То есть у нас денисовцы найдены в Денисовой пещере и в Байшие на Тибете, примесь в Индонезии, ну, стало быть, в промежутке все должны быть денисовцы. И вот это Чусанг, этот самый термальный источник с отпечатками, он где-то там как раз в серединке попадает. Ну, условно, в серединке, понятно, но тем не менее. И вот до сих пор у нас следов денисовцев остро не хватало. У нас есть следы австралопитеков, хомо эргастеров, хомо эректусов, хомо гильдебергенсов, неандертальцев, недавно, кстати, новые нашли в большом количестве причем, сапиенсов вообще море всяких разных, практически на всех материках, ну, кроме разве Антарктиды, как обычно, ну, там даже следов пингвинов не нашлось. И вот денисовцев не хватало, а теперь они есть, сердце радуется. Ну, тут 2 маломальские научных вывода, может быть, сделаны. Первый тот, что ручки и ножки, они какие-то диспропорциональные, ну, то есть, либо они оставлены разными индивидами, что, в общем, запросто может быть, да, то есть, там, одно сильно больше, другое меньше, а может быть, как бы, они и вправду такие перекошенные были, бог их знает, как бы, может быть и так. Ну, для этого нужен скелет нормальной денисовца. Вот. Ну, скорее всего, это все-таки 2 разных человека просто, причем это дети, да, вот. Но тем не менее. А второе то, что это хоть какое-то вообще поведение. Ну, никакого функционального смысла отпечатывания этих ручек и ножек в этой глине, ну, не глина, там этот какой-то этот слой, да, этот липкий, вообще-то нету. Ну, и тем более, чтобы и руки, и ноги вот на одной поверхности, там, поверх друг друга. То есть для того, чтобы так наляпать, это надо подойти и специально вот как бы туда прилепить эту самую руку и ногу, причем на одном уровне. Вот. А стало быть, раз это не полезно, это символическая деятельность. Ну, понятно, что искать тут какие-то там религиозные мотивы, смысла нету ни малейшего, но, по крайней мере, это сделано по приколу. Ну, пока данных явно маловато, но уже это пища для ума какая-никакая, и как минимум вот еще теперь хоть какая-то информация про морфологию денисовцев. Ну, по крайней мере, размер руки, размер ноги, ну, скорее, правда, детские они какие-то маленькие, но тем не менее у нас есть. А может быть, они и не детские, ведь мы же знаем про существование там хоббитов всяких, да, и в Нормандии, в Индии есть какой-то там пигмей. И, может быть, денисовцы сами были такие карликовые маленькие тибетские человечки с огромными зубами, зубище там, ё-моё. Вот, так что интрига стала только интригующей, интригейнее. Это прекрасно.
2: Номер 3. Поговорим о потерях, которые наши предки понесли в тяжелых эволюционных боях. Одна из таких невосполнимых утрат – хвост. Многие приматы могут похвастаться шикарным хвостом, но не человекообразные. У шимпанзе, горилл, орангутанов, гибонов и человека хвоста нет. Вероятно, около 25 миллионов лет назад у общего предка современных человекообразных хвост пропал, оставив после себя только жалкий копчик. Недавние исследования генетиков позволили пролить кое-какой свет на генетику хвоста. Этому помогло изучение бесхвостых мышей и мутантов. Ученые получили список из 31 гена, играющего роль в формировании хвостов у млекопитающих. Авторы нового исследования сравнили 31 хвостатый ген человека и других приматов. Помимо людей, анализировались гены 5 видов человекообразных обезьян и 15 их хвостатых родственников. И тут исследователей ждала удача. Они обнаружили кусок генетической последовательности длиной около 300 нуклеотидов, вставку в гене TBXT, присутствующую только у человекообразных. Сам ген ТБХТ очень интересный. Его открыла почти 100 лет назад русский генетик Надежда Добровольская-Завадская. Она исследовала наследственные изменения у мышей под действием радиации и в 1923 году получила мышей-мутантов, обладателей изогнутых или укороченных хвостов. Добровольская-Завадская предположила, что патология связана с потерей функции некого гена, управляющего развитием хвоста, который назвала ген Т, от слова tail – хвост. Это и был ТБХТ – ген, который кодирует белок, важный для развития хорды у эмбриона. Впоследствии было показано, что мутации в генах-ортологах ТБХТ приводят к потере хвоста не только у мышей, но и у кошек, собак, рыб. Кстати, именно из-за такой генетической особенности обладают коротенькими хвостиками кошки породы Мэнкс. Так может, найденная мутация и привела к потере хвоста у наших предков? Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи методами генной инженерии получили мышей, у которых ген ТБХТ работал так же, как у человека. У многих таких мышат хвост развивался ненормально. Он был либо укорочен, либо искривлен, а у нескольких особей отсутствовал вовсе. Это, конечно, не является неопровержимым доказательством, что именно так у наших предков исчез хвост, но подобный сценарий очень вероятен. А ведь это значит, что древние человекообразные лишились хвоста очень быстро. Для этого не потребовалось тысяч поколений. Какая-то обезьяна, счастливый носитель мутации в гене ТБХТ, 25 миллионов лет назад родилась короткохвостой. И эта особенность почему-то оказалась столь полезной, что распространилась среди всех ее потомков. Конечно, остается вопрос, чем же так полезно исчезновение хвоста?
3: Новость прекрасная. Наконец-то генетики начали открывать то, что антропологи и палеонтологи видели на ископаемых. Другое дело, что палеонтологи хвосты видят, конечно, не так часто. У нас известны были скелеты проконсулов, известны были скелеты всяких там мартышкообразных, еще более древних каких-нибудь там всяких этих пруплиопитеков, каких-нибудь там египтопитеков. Но понятно, что хвост сохраняется нечасто. И обычно о существовании или отсутствии хвоста выгадывали по крестцам и копчиковым позвонкам. И рисовалось, что, например, у каких-нибудь там египтопитеков хвост более-менее был, а у плеопитеков был, но короткий, а у каких-нибудь там проконсулов и накалипитеков уже не было вообще. Нахолопитеков, у накалипитека там только челюсть найдена, а у нахолопитека есть копчик, и там хвоста не было. Вот. А теперь же генетики говорят, что это могло быть результатом очень небольшого количества мутаций. Ну, в принципе, охотно верим. Вообще-то хвост исчезал по причине того, что он стал не нужен, и зверюшки стали большие, весить стали довольно много, и хвост как балансир потерял свое значение. Ну и очевидно, мутации возникали такие неоднократно и раньше, и мы это видим. Ну, там конкретная мутация не у всех приматов, конечно, известная, но само по себе укорочение хвоста мы видим у всех, либо самых медленных, либо самых крупных, а потому тоже не очень торопливых приматов. Например, из сравнительно небольших полуобезьян это у Потта и этих лори, Потта в Африке, лори в Азии, и они еле-еле ползают, хвоста у них практически нет. У Индри короткохвостого, самый крупный лемур на Мадагаскаре, может там весить несколько килограмм вполне себе, и у него опять же хвост совсем коротенький. Какие-нибудь там сайки в Южной Америке, широконосые обезьяны, тоже крупные, не сильно торопливые, тоже у них очень маленький хвост. Макайки самые крупные, самые короткохвостые, павианы, у них хвост, в общем, тоже не функциональный особо, и тоже он довольно-таки небольшой. Ну и закономерно, что первые человекообразные, достигшие маломальски приличного размера, ну весом там больше 5, а то даже и 10 килограмм, этот хвост тоже потеряли. Мы это видели, повторяюсь, в палеонтологии, и теперь мы примерно представляем, как это наследовалось. Вероятно, этот переход мог совершаться довольно-таки резко, практически таки вдруг. То есть, если до сих пор эволюция вот такая дарвиновская представлялась вполне постепенно, что вот был длинный хвост, потом чуть покороче по хвосту, потом еще покороче, а потом уж совсем маленький, то, видимо, иногда это могло быть в виде прям-таки вот бац, был только что длинный, а родился детеныш, и у него там какой-то куцый непонятный хвостик, или даже вообще уже нет.
2: Номер четвертый. А это исследование кому-то может показаться смешным или нелепым. Кто-то даже возмущенно вскричит: «До чего докатилась западная наука?» Но давайте не будем ханжами. Приматологи наблюдают за обезьянами в дикой природе, фиксируя все аспекты их поведения, в том числе и то, что касается половой жизни. А особый интерес для исследователей представляют ситуации, когда приматы используют различные предметы в качестве орудий. Поэтому достоин внимания эпизод, подсмотренный приматологами на западе Уганды. Молодой шимпанзе совокуплялся с пластиковой бутылкой. Мастурбируют разные обезьяны, в том числе и шимпанзе, хотя наблюдать такое их поведение в дикой природе удавалось редко. Случилось это в угандийской области Булинди. Лес в Булинди соседствует с сельскохозяйственными полями и поселками. Шимпанзе фактически ежедневно сталкиваются с людьми и с результатами их труда. 13 августа 2018 года приматологи, исследующие шимпанзе в Булинди, наблюдали в зарослях за группой обезьян. Наблюдатели услышали какой-то шум, а вскоре обнаружили в кустах нашего героя, 9-летнего самца по кличке Араали. Араали спаривался с пластиковой бутылкой из-под гербицидов. Наблюдателям удалось записать короткое видео, на котором видно, как в течение 25 секунд обезьяна совершает характерное движение, сохраняя при этом расслабленное выражение лица. Приматологам не удалось заполучить эту бутылку и обследовать ее изнутри. Поэтому насколько успешным было соитие Араали с пластиковой подругой, неизвестно. Итак, у нас явный пример шимпанзиной секс-игрушки. Авторы обращают внимание, что половой акт Араали продолжался необычно долго. Ведь, как правило, соитие у шимпанзе длится всего около 7 секунд. Зачем же понадобился такой экзотический способ? Возможно, это сексуальная разрядка для юного самца, которому старшие товарищи не дают приблизиться к прекрасному полу. Исследователи пишут, что хотя юному Араали иногда удавалось спариваться, в группе на него недобро посматривали трое матерых самцов. А альфа-самец, лидер группы, фактически монополизировал самок. Ну что еще оставалось бедному юноше? Но особого внимания заслуживает то, что для сексуальных утех Араали выбрал изделия рук человеческих. Шимпанзе, как правило, с опаской относятся к новым для них предметам. Однако, если обезьяны регулярно сталкиваются с результатами человеческого труда, это начинает влиять на их поведение. Инициаторами инновации выступают обычно совсем молодые обезьяны. Вот в таком ключе приматологи рассматривают случай юного Араали и его секс-игрушки. Друзья, было ли интересно? Для меня важно ваше мнение об этом видео. Не забывайте писать ваши комментарии. И если хотите больше антропологических новостей, поддержите нас на Патреоне. И важная информация. 13-14 ноября состоится форум «Ученые против мифов 16». В программе «Ужасы 5G», «История антипрививочников», «Мифы о диагностике рака», «Правда о каргокульте», «Лунный заговор в кино», «Настоящие африканские цивилизации», «Дробышевский против Судариковой» и не только. Срочно регистрируйтесь. Ссылка в описании. С вами был Александр Соколов.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я приглашаю на сцену Владимира Сурдина, наш последний по порядку, но не последний по значению спикер, который расскажет нам про... Да, я сейчас выведу, что... Американцы были на Луне. Так, и микрофон только возьмите.
2: И вот эту картинку.
1: Да, естественно.
3: Добрый день. Я подумал, почему меня поставили вот вкупе с историками и археологами. Только что понял этого.
1: Я могу объяснить, кстати.
3: Нет, я мою гипотезу выскажу. Потому что то, что я буду рассказывать, тоже связано каким-то образом с патриотическими чувствами, во-первых. А во-вторых, с археологией. Только она очень молодая. Мы пытаемся восстановить события всего лишь 40-летней давности. Фантастика, да? Многие, я в том числе, жили в это время, а нам говорят, что этого не было. Ну вот давайте я быстренько об этом расскажу. Луна очень полезный объект, и нам сильно повезло с тем, что рядом с нами находится небольшая маленькая планета. Полноценная планета, и всего 3 дня полета до нее. Нельзя было туда не отправиться. Ну, а первые идеи были не совсем инженерно продуманные. Жюль Верн предлагал из пушки лететь. Кто читал, знает. Хороший роман. Но из пушки неудобно летать на Луну. И уже в начале 20 века ясно было, что лететь надо на многоступенчатой ракете. Это идеи, действительно принадлежащие нашей стране, русско-польскому ученому Циолковскому. И они реализовались, в конце концов, реализовали их, или пытались реализовать, 2 человека, 2 гениальных совершенно инженера, наш Королёв и немецко-американский инженер Вернер фон Браун. Брауну удалось, вообще его судьба удалась, можно сказать. Он как-то так лихо прошел между войнами, между нациями, и все, что задумал с детства, удалось. Ну а Королёв и на лесоповале побывал, и в тюрьме посидел, и в шарашках. И трудно было ему, конечно, угнаться за Брауном, но он пытался это сделать и многое успел сделать первым. Все-таки я напомню, что первая космическая ракета была сделана молодым Вернером фон Брауном. Это та самая Фау-2, которая, конечно, не была научной, это была боевая ракета времен Второй мировой войны, но она первая вышла в космическое пространство, это надо признать. С этого момента началась реальная космонавтика. После войны трофеи были разделены между американцами и советскими инженерами, и те, и другие на немецком фундаменте строили свою космонавтику. Первыми удалось создать реально летающие космические аппараты нам. Ну, причины тут не стоит, наверное. Ну, во-первых, у нас была мобилизационная экономика, мы смогли всем миром навалиться на эту проблему. А во-вторых, Королёв действительно создал гениальную ракету, которой мы до сих пор фактически пользуемся. Трудно представить. Она почти без изменений полвека работает. Полетел первый спутник. И вот обратите внимание, как быстро, шаг за шагом, а прогресс технический в те годы происходил. Полетел спутник, а уже чуть больше, чем через год, первый аппарат к Луне был брошен. А это технически совершенно разные задачи. К Луне значительно сложнее, чем вокруг Земли летать. А в те годы летали примерно так же, как мы сегодня бросаем мяч в корзину баскетбольную. То есть ракета бросала космический аппарат, и потом мы только могли смотреть, а куда же он попадет. Управлять полетом не умели. И этот не попал по Луне, он был первый. Промахнулся, не очень сильно. Вышел на орбиту вокруг Солнца, промазав мимо Луны. Казалось бы, неудача техническая. А как ловко идеологи кремлевские вывернулись из этой неудачи, назвав этот аппарат первой искусственной планетой. И это действительно было так. Первое рукотворное изделие на орбите вокруг Луны. А второй уже попал по Луне, принес туда наши вымпелы. Кстати, они до сих пор там лежат. Это памятные значочки небольшие. И уж если говорить об археологии, в данном случае о лунной, то это интересной находкой должно быть, когда мы наконец найдем первые вымпелы, доставленные на лунную поверхность. А вот третий аппарат, с моей точки зрения, был самым интересным, потому что никто не ожидал в те годы, что мы сможем увидеть обратную сторону Луны. Электроники не было. Тех фотоаппаратов, которые сегодня у нас там в смартфоне, парочка их и каждый по грамму весит, не было. Вот это был летающий фотоаппарат. Ну, тут молодежь в основном сидит, но, может, кто-то помнит целлулоидную фотопленку, как это раньше фотографировали, проявляли, закрепляли. Так вот, эта банка, в ней происходило все. И проявление, и закрепление на обычную пленку. Она облетела Луну, сфотографировала ее, вернулась к Земле, просканировала пленку и передала на Землю первые изображения обратной стороны Луны. Мои, я работаю в астрономическом институте имени Штернберга, тут в МГУ, и мои учителя обрабатывали эти первые снимки, увидели море, назвали его сразу же морем Москвы, что не укладывается в традиции астрономические. Ну, куда было деться, мы его увидели. А не могу не рассказать, вот здесь моим коллегам показалось, что есть протяженный хребет. И его назвали хребет Советский. А потом, когда более качественные снимки обратной стороны Луны получили, увидели, что никакого хребта там нет. Из карт Луны исчез хребет Советский. Вот мистика какая-то. А потом и Союз Советский тоже исчез с карт Земли. Астрономы тут ни при чем. А вот, кстати, посмотрите, старая карта Луны. В те годы вся оперативная информация к нам приходила на почтовых марках. Кто помнит, что это такое? Их надо облизать и приклеить к конверту. Письма бумажные-то описали, интернета не было. И именно на марках тогда распространялись все самые актуальные научные достижения, и технические тоже. Вот он, хребет Советский, которого на Луне нет. И уже в середине 60-х кончилось наше абсолютное превосходство в области космонавтики. Американцы нас стали догонять. Я покажу, по какой причине. Они первыми подлетели близко к поверхности Луны и передали ее фотографии с расстояния нескольких сотен метров. Но мы тут пытались не уступить им первенство и уже стали брать не умением, а числом. Все знают, что первая посадка на Луну, мягкая посадка, это наше достижение, нашей отечественной космонавтики. Луна-9 мягко села на Луну. Но мало кто знает, что это была 12-я по счету попытка, а первые 11 были неудачными. Ракеты не взлетали, разбивались, взрывались, пролетали мимо Луны, врезались в Луну. Тогда нам об этом не рассказывали, говорили только о достижениях. Теперь мы об этом знаем. Вот история, она вскрывает, даже недавняя история может быть вполне скрытой от современников. Итак, мы сели на Луну, убедились, что она достаточно твердая, чтобы по ней можно было ходить, ездить. То есть есть смысл туда посылать человека или тяжелые аппараты. Мы запустили первый спутник вокруг Луны и убедились, что это очень сложное для полетов тело. Дело в том, что вокруг Земли космические аппараты летают, если захотят, по круговым орбитам. Земля очень однородная, а Луна очень неоднородная. И если вы запустите спутник вокруг Луны, он будет как на американских горках вот так вот летать, то приближаясь к поверхности, то удаляясь от нее. И вот наш первый спутник это обнаружил, потом сегодня это исследовано очень детально. Так что посадка на Луну, подлет к Луне оказалось делом не очень простым. Наконец, американцы нас превзошли в космической технике в середине 60-х, когда посадили на Луну свои первые роботы, и они намного более эффективно там поработали, чем наши, ну, весьма такие примитивные первые аппараты. А затем мы их переплюнули в области космических роботов, и это было наше такое, наша лебединая песня в области космонавтики беспилотной. Посадили на поверхность Луны луноходы. Вы знаете, два у нас лунохода было. Очень удачные аппараты, очень хорошо поработали. Они управлялись с Земли экипажами танкистов профессиональных. Ну, до Луны радиосигнал недолго идет, там около 1,5 секунд, так что вполне можно сидеть на Земле и управлять аппаратом, движущимся по Луне. И, наконец, самое, пожалуй, великолепное достижение отечественной техники космической – это автоматическая доставка с поверхности Луны образцов грунта. Поскольку нам не удалось все-таки космонавтов туда отправить, Мы отправили маленькие беспилотные аппараты, и они действительно в полностью автоматическом режиме, то, чего до сих пор никто не повторил, сделали свое дело, пробурили Луну, запечатали грунт, вот эту маленькую эту капсулу, и верхняя вот эта вот часть ракеты стартовала. А ее размер, кстати, вот как на этом экране, физический размер этого, этой машины космической, очень небольшой. Вот примерно такой, как вы сейчас его видите. Вот это прилетело к Земле и на парашюте доставило нам грунт. Это было красиво. Но все-таки в идеологическом смысле важно было отправить туда человека. И вот в конце 60-х началась гонка за Луну. И американцы, и мы старались сделать это первыми, чтобы человек оставил свой след, ну а вместе с человеком и чья-то идеология проявила себя таким образом – коммунизм или капитализм. Посмотрите, как финансировалась программа «Аполлон». Были моменты, когда около 5% национального дохода американцы бросали на эту программу. Насколько я понимаю, это был примерно совокупный доход Советского Союза в те годы. То есть ясно, что экономически мы такую программу не могли потянуть, тем более, что в конце 60-х делали и атомный подводный флот, и баллистические ракеты в огромном количестве. То есть страна разрывалась. Я уже хорошо помню эти времена. Довольно-таки грустно было жить тогда, ну просто бедно мы все жили, но на это дело денег не жалели, но в Советском Союзе просто не было таких денег, какие американцы могли бросить на подготовку этой программы. И им удалось. Их немецкие инженеры, фон Браун после войны оказался со своим коллективом в США, и американская промышленность подняли этот проект, и они создали ракету для полетов человека на Луну. Это была знаменитая ракета «Сатурн-5», великолепная машина, 110 метров в высоту, 3000 тонн весом, это как океанский корабль, и она еще и летает. Но в то время было не очевидно, что мы не угонимся за американцами. Дело в том, что Королев тоже сделал подобную ракету, называлась она N1, была такая же огромная, такая же тяжелая, но в технологическом смысле, конечно, уступала американской, потому что топливо у нее было довольно такое традиционное, керосин. Это традиционно для космических ракет прошлого, но у американцев был жидкий водород, а это намного более эффективное топливо. Ракета не удалась, ее не довели до ума, четыре раза она, наша ракета N1, четыре раза она пыталась стартовать, все четыре раза взорвалась в полете и отказались от этой затеи, ну потому что просто не хватало ресурсов, чтобы довести ее до конца. Вот так они выглядели бы рядом. Действительно, на первый взгляд, близнецы, но технологически, конечно, королевская ракета была еще в прошлом, в прошлой эпохе, а фон Брауновская была по тем временам суперсовременная. Посмотрите на это гигантское сооружение. Действительно, в инженерном смысле великолепная машина. Двигатели, особенно двигатели первой ступени, фон Браун в конце своей жизни реализовал мечту своей юности. Он сделал ракету, которая реально отвезла людей на Луну. Это красиво. Удавшаяся биография инженера. Через несколько десятилетий мы повторили. Мы сделали такую же мощную ракету, энергия. Но Советский Союз уже разрушался, экономика не могла себе позволить эксплуатировать такое чудовище, хотя оно было очень прогрессивным по тем временам. И сделав эту великолепную машину, она не уступала Сатурну-5, может даже превосходила его, более современной была тогда, мы ни разу ее не использовали по назначению. Вот это печально. Вернемся к Сатурну-5. О нем рассказ, потому что он обеспечил полет человека на Луну. Ее собирали корпусе в вертикальном положении и на специальном транспортере, который до сих пор работает и до сих пор является крупнейшим транспортным средством в мире, везли к месту старта. Место старта, конечно, всегда далеко от места сборки, но чтобы, если что с ракетой случится, не разрушить хотя бы ценные цеха сборочные. Вот она стоит уже на месте.

горели все три космонавта. Я напомню, что в кораблях «Аполлон» чистый кислород. Чтобы облегчить технические проблемы, упростить там систему жизнеобеспечения, они дышат чистым кислородом. Ну, а мы знаем, как все горит в атмосфере чистого кислорода. У американцев на год затянулась история с этой программой, надо было переделывать ракету, а мы в это время их догоняли и почти догнали. Был создан корабль для полетов к Луне, и на сравнительно небольшой ракете «Союз», уже стандартный, его отправили в облет Луны. Первыми живыми существами, которые облетели вокруг Луны и вернулись на Землю, были две вот таких черепахи степных. Это были первые лунные путешественники наши. Американцы, конечно, заволновались, потому что в следующий раз и люди могли полететь в облет Луны. Это было бы уже записано как наше достижение. И поэтому первый же взлет ракеты «Сатурн-5», вообще первая попытка оторваться от Земли, сразу была сделана для полета к Луне. Вот первые межпланетные путешественники, мало кто знает их имена, Ловел, Борнер и Андерсон, они облетели вокруг Луны, сделали несколько оборотов, потом вернулись на Землю. Это был первый межпланетный полет. Самый конец 68 года, конец декабря, рождественские дни 68 года. А полет этой ракеты, это вообще... Мы знаем имена великих космонавтов, но мало знаем имена великих инженеров, которые вот это создавали. Ведь подумайте, 3000 тонн самого взрывоопасного вещества, жидкий водород, жидкий кислород, а рядом с ними, в метре, может быть, от этого, 3000 градусов температуры плазменный факел, от которого все это вмиг может взорваться. И тем не менее летало и не взрывалось. Я основные этапы полета к Луне вам покажу. Естественно, на рисунках, потому что никто их не фотографировал тогда. Взлет с Земли, старт с околоземной. Сначала покрутились вокруг Земли, пришли в себя, наладили систему и старт к Луне. Пока летим к Луне, трое суток, корабль перестраивается. Он отстыковывается от третьей ступени, разворачивается и захватывает своим носом лунный модуль. Ту небольшую ракету, на которой, собственно, космонавты на поверхность Луны и должны были спуститься. Дальше третья ступень не нужна. Аполлон вот в таком составе летит трое суток к Луне. Космонавты в своем основном помещении находятся, а это вот шлюпка для посадки на Луну. Трое суток вполне можно провести в таком состоянии, они там просто лежат в креслах, тесно, но это недолгий перелет. Затем, подлетая к Луне, двое переходят в лунный корабль, а третий остается на орбите стеречь основной космический аппарат, чтобы потом на нем все трое вернулись на Землю. Вышли на орбиту вокруг Луны, и отстыковывается лунная эта шлюпка, и она садится на Луну. Там двое работают, потом... Когда работа заканчивается, они возвращаются обратно. Вот момент посадки, выход на лунную поверхность. Собственно, эта лунная шлюпка представляет из себя на самом деле две ракеты. Одна для посадки, а вторая для взлета с Луны. Это уж совсем маленькое сооружение, там стоят два космонавта, им даже не на что сесть. Вот их кабина в лунном модуле, стоит командир, стоит пилот лунного модуля, у них нет ни кресел, ничего. Это известная фотография Нила Армстронг, командир первого экипажа, который прилунился. Вот так он на резиновых подтяжках прикреплен к потолку, чтобы приземлился. Часто говорят о том, что космонавтика свои технологические достижения возвращает в наш быт. Я не знаю ничего более полезного, да вообще на самом деле ничего не знаю, чтобы вернулось к нам из космонавтики, но одну полезную вещь знаю. Именно для вот этой лунной шлюпки был создан первый работоспособный микропроцессор на одном кристалле. Сегодня он у каждого из нас, ну не он, конечно, а его внуки, в кармане в виде сотового телефона, чего угодно. Вот у меня в пульте он сейчас есть. А первый работоспособный микропроцессор был сделан для компьютера этого лунного аппарата. Маленькая мелочь. Прилетели на Луну, поработали. Надо же отдохнуть. А вот как можно было, если там только стоячие места?
работали иногда по трое суток на Луне. Надо было поспать. Первым экипажем

0: рекомендовалось, значит, один садится здесь, другой садится на кожух двигателя, и вот так, не снимая скафандров, в сидячем положении, пожалуйста, спите. Естественно, у них ничего не получалось, они там заснуть не могли, тем более в скафандре, да еще сидя. Поэтому в следующих полетах уже были придуманы, ну, гамаки, в которых можно было хотя бы вытянуться и снять шлемы, чтобы немножко отдохнуть. Потом взлет с Луны, стыковка с основным блоком и возвращение на Землю. Быстро покажу, это все известные моменты. Возвращение, корабль тормозится в плотных слоях атмосферы, падает в океан, а все они возвращались в океан, чтобы мягче было, и затем его перевозят на сушу. В это время советские инженеры создавали то же самое. Вот наш лунный корабль, аналог Аполлона. Ну, многие его узнают. Это «Союз», то, на чем мы летаем уже десятилетиями. На самом деле это лунный корабль создавался. И шлюпка для посадки на Луну, лунный модуль советский. Кстати, очень удачная конструкция. Очень удачная конструкция получилась, его испытали, он в космосе летал, но на Луну ему не суждено было попасть. Если бы рядом на Луне по случаю оказались американские и советские лунные аппараты, они выглядели бы вот так. Американский мог двух космонавтов привести на поверхность Луны, наш только одного. Предполагалось, что к Луне наши летят вдвоем, один остается на орбите, второй садится. То есть он был бы одним человеком на планете целой, на Луне. Леонов до сих пор переживает, ведь это ему суждено было лететь на Луну и первому выйти туда в одиночку. Ну вот, не повезло. Первый экипаж, который реально вышел на Луну, это Армстронг, Олдрин и Коллинз. Вот они трое были, стартовали в середине 69-го года. Много было интересных моментов, времени у меня нет, чтобы рассказывать. Вот выход, выходит на Луну человек задом наперед, на коленях выползает из своего лунного корабля, с трудом протискиваясь через люк, потому что скафандры раздуваются в пустоте, и это, как всегда, было не учтено. Вышел и начал работать. Но поскольку мы о мифах говорим, а миф, который мне надо обсуждать, это миф о том, что американцы не были на Луне, сразу скажу, почему нет звезд на всех фотографиях, привезенных астронавтами с Луны? Я думаю, каждый, кто фотоаппарат в руках держит, понимает, да? Чтобы сделать снимок поверхности, ярко освещенной Солнцем, нужна выдержка. Ну, современный аппарат примерно 1/2000 доля секунды. А чтобы звезды сфотографировать, надо современным аппаратом 3-4 секунды выдержку сделать. Ну, тогда полная пересветка была бы лунного пейзажа. Просто не те экспозиции. Ну, в те времена на пленку снимали, но соотношение тоже. Распаковываем вещи, вынимаем и работаем на поверхности Луны. Многие приборы, которые были тогда доставлены, потом еще годами работали после возвращения астронавтов. А некоторые работают до сих пор. Например, вот этот такого типа отражатели лазерного света, доставленные туда астронавтами и нашими луноходами тоже, мы до сих пор используем каждую ночь, чтобы зондировать поверхность Луны. С Земли посылаем лазерный импульс, он отражается, это специальные формы с призмами стеклянными и приходит через 3 секунды к нам. Знаменитый снимок, на котором видно все, благодаря зеркальному шлему, даже вот эта маленькая голубая точка, кто поближе сидит, видите, это отражение нашей Земли. Но все остальное, корабль, Армстронг и Олдрин, все тут на виду. Техника была, конечно, какая была, такая была. Например, о фотоаппаратах я уже говорил. Сегодня грамм весит хороший фотоаппарат, а раньше, посмотрите, какую камеру приходилось носить на груди космонавту, чтобы на пленочный, вот, очень хороший, кстати, Hasselblad аппарат, но крайне тяжелый и неудобный в управлении. Вообще работа в скафандре оказалась очень непростой. Он и гнется плохо, и тяжелый, хотя его модернизировали, от полета к полету он становился все более прогрессивным, все более удобным. Была система взаимного спасения, если бы скафандр одного из них отказал, ну, система жизнеобеспечения, то они могли бы связать друг друга, как сиамские близнецы, и пользоваться одной системой, но ее ни разу не использовали, скафандры работали нормально. Самое уязвимое место в скафандре, как выясняется, перчатки. К концу третьих суток работы перчатки почти протирались, но это не главное, их можно было поменять. Руки у это здоровые парни, руки у них до такой степени уставали от работы в перчатках, ведь внутри давление, а снаружи вакуум, и вам каждое сжатие кисти, это приходится преодолевать, ну, такое же давление, как вот в баскетбольном мяче или в камере велосипеда. Кровь из-под ногтей, а к концу третьих суток работы выступала у космонавтов. Ну, а с одной стороны, на Луне работать удобно, а почему кино не идет? У нас это мувик, там подряд несколько мувиков. С одной стороны, на Луне удобно работать, потому что сила тяжести в 6 раз меньше, чем на Земле, и даже скафандр, который весит около 200 килограмм, ну, точнее, человек в скафандре сравнительно легко носить на себе. Ну... А почему, да, почему же они не воспроизводятся? Давай это, да. Давай. Угу. Космонавты не сразу освоили методы передвижения на Луне, потому что при малой силе тяжести уже наша обычная походка с ноги на ногу, она не очень удачно работает, и они разные типы передвижения осваивали по кенгуриному или с ноги на ногу. Обратите внимание, как пыль летит. Обратили? Когда он ногой пыль подбивает, она довольно далеко, на метр с лишним отлетает от ноги астронавта. А пыль очень мелкая. На Земле при наличии воздуха пыль не полетит далеко, а там она просто по баллистической траектории летит. Это говорит о том, что если бы все лунные эпизоды снимались в павильонах, в кинопавильонах, нет, то при наличии воздуха невозможно было бы такие эффекты создать. Но это мы о мифах. Можно было, конечно, и в Голливуде сделать павильон откачанный с вакуумом, но это обошлось бы дороже, чем экспедиции на Луну. Ну, что? Да. Сейчас с флагом... Говорят, что мне 2 минуты осталось, но до флага мы дойдем, я думаю. Да, спасибо. Скафандры мы проехали. Бог с ними, с фрагментами, ладно, раз уж мы торопимся. Перчатки. И, ну, это никак вот почему-то не работал. Нет, работал. Ну, так. Окончательно все зависло. Это мы видели. Ну, ладно, Бог с ними, с фрагментами. Прыжки в высоту на Луне удаются, несмотря на 200-килограммовый скафандр. Вот Янг подпрыгивает сантиметров на 60, демонстрируя, что все-таки сила тяжести там не такая, как на Земле. Но... И хорошо, что их там было двое, они время от времени помогали друг другу подняться, потому что в одиночку это почти невозможно в скафандре. Теперь о флаге. Часто говорят, что, а как же, в павильонах Голливуда, наверное, был сквозняк, флаг-то развивается на ветру. Давайте посмотрим последовательные 2 кадра. Космонавт отдает честь национальному флагу, он меняется, а флаг нет. Просто флаг доставали из пенала, он был мятый, утюга не взяли с собой на Луну. И он вот при низкой силе тяжести так и не расправился. Он висел, до сих пор висит такой же мятый, как и в те годы. Один раз астронавты встретили своего робота. Аполлон-12 прилунился прямо рядом со своим бывшим аппаратом, который там уже 5 лет сидел, и встреча человека с роботом впервые состоялась. Довольно много полезных приборов осталось на поверхности Луны. Работали они там долго, потому что ядерные источники электроэнергии на них использовались, термогенераторы. Ходить по Луне вроде бы легко, но представьте себе, что вам надо тяжелые приборы перенести на большое расстояние, и это уже не так просто. Поэтому надо было придумать какое-то транспортное средство. Ну, об Аполлоне 13 не буду говорить, это неудачный полет, и потом многие видели фильм, описывающий эту историю. Главное, что люди не пострадали. Первым транспортным средством была двухколесная рикша. Она довольно полезная оказалась. Вот ее следы. Космонавты уходят уже на несколько километров от места посадки и свои приборы на ней перевозят. Но более полезным оказались электромобили, которые четвертая, пятая и шестая экспедиции на Луну могли использовать. Очень интересная машина, она легкая, 200 килограмм весит, двух человек на несколько десятков километров перевозит. А главное, она складная, потому что в таком виде ее невозможно было транспортировать. Она складывается, размер большого чемодана имеет, и потом ее на Луне разворачивают. Вот таким образом, как на этих слайдах показано, потихонечку колеса разворачиваются, сиденья, приборные отсеки. Дело в том, что пешком вообще нельзя было уйти далеко, потому что на Луне до горизонта всего 2 километра. Если вы уйдете далеко, можете потерять из виду место посадки, потом не вернетесь. А на ней, на этой электромашинке, была система навигации, гироскопы, и она могла увозить людей на очень большое расстояние и при этом безопасно возвращать к месту их взлета с Луны. Ну что, действительно ноль, да?
1: К сожалению, вот так.
0: А ведь интересная история.
1: Ну давайте, доскажите про транспортное средство.
0: Ну ладно. Один раз в истории транспортного средства удивительная вещь произошла. Обратите внимание на крылья, которые прикрывают колеса. Они необходимы, чтобы лунная пыль не летела на космонавтов. И вот когда в последней экспедиции сгружали этот электромобиль, часть крыла оторвалась, задели там кое обо что. Так космонавтам сказали не использовать эту машину, а жалко было, да, есть машина на Луне и не использовать. Они ночью не спали, содрали с бортжурнала обложку, склеили ее скотчем, привязали вместо крыла и так проехали 30 с лишним километров по Луне вот на этом самодельном. Кто положил скотч в космический аппарат, до сих пор никто не знает. Но с тех пор все космонавты берут с собой скотч в обязательном порядке.
1: Ну, марсианины же говорится там, что
0: да.
1: Скотч – самая полезная вещь, там, чтобы залепить шлем.
0: Конечно. Да. Вот такая длительность, дистанция полета была в каждой из экспедиций. Первые ходили десятки метров, а последние проезжали десятки километров. Первые привозили десятки килограмм лунного грунта, а последние экспедиции более 100 килограмм каждая. Замечательные были экспедиции. По научной работе они, безусловно, себя оправдали. Хотя идеология, конечно, на первом плане была. Надо было кому-то что-то доказывать. Но уж попав на Луну, они в полной мере работали как ученые. И, скажем, вот этот камень для геологов оказался бесценным. Ему 4,5 миллиарда лет на Луне. На Земле мы ничего такого древнего не находили. Ну, а потом взлет, надеюсь, это сработает сейчас, взлет с Луны, ну, полетели. Вот. Стыковка на орбите и прилет на Землю. Обычно прилет с плюханьем в Тихий океан, потом их там подбирают. И последнее, пожалуй, что я расскажу, насколько мало мы знали тогда о Луне, что, возвращаясь с Луны, первые экипажи тут же еще их поднимают в вертолет, и на борту вертолета, пока он не долетел до авианосца, переодевают в костюмы химической и биологической защиты и тут же отправляют в бокс для прохождения карантина. Не было уверенности, что они не привозят с Луны патогенные микробы, которые нас тут всех перезаразят. И первые экипажи, вот Армстронг, Олдрин и Коллинз, они 3 недели проводили в запертой вот этой банке, их там приветствовали большие и маленькие начальники, а они сидели и проходили карантин, чтобы убедиться, что на Луне нет микробов. То есть это действительно были полезные, интересные экспедиции, и, наверное, когда-то будет их продолжение. Спасибо.
1: Спасибо. Владимир, я знаю, что вы там ответы на вопросы приготовили какие-то, да? То есть я вам присылал вопросы, и у вас, наверное, там...
0: Они у меня отпечатаны, если хочешь.
1: Да, но они у меня тоже отпечатаны, вам не нужно за ними ходить. Они у меня есть, только они у меня упали. Вот они, держите. Владимир,
0: пожалуйста.
1: Вот, ну не нужно отвечать, наверное, на все, парочку самых таких смачных.
0: Считаете ли вы нужным вернуть в обязательный курс школьной программы астрономию? Да, я считаю нужным, только не как это делали раньше в 11 классе, где не до нее и вообще ни до чего, кроме ЕГЭ, а в более младших классах, когда любознательность еще пышет в организме и интерес к окружающей среде не пропал окончательно. Второй вопрос. Часто можно услышать мнение о лженауке. А. Луна удаляется от Земли. Правда ли, что Луна удаляется от Земли на 3 сантиметра в год? И чем это дело закончится? Во-первых, не скоро закончится. Быстрее Солнце погаснет через 5 миллиардов лет, чем это закончится. Но Луна никогда не уйдет от Земли так, чтобы совсем нас покинуть. Расчеты показывают, что она примерно в 1,5 раза удалится, и на этом дело стабилизируется, так что Луна всегда будет рядом с нами. Были ли американцы на Луне?
1: Были. Да, это вы так и не ответили.
0: Ну, я пытался полчаса отвечать. Ну,
1: давайте тогда попробуем, Владимир, лучше на вопросы зрителей. Слушай, вот там молодой человек уже давно тянет руку, очень хочет спросить вас. Да.
2: Александр, одним из доводов отсутствия людей на Луне, у тех, кто в это не верит, является наличие радиационного пояса Земли и большая радиация солнечная, от которой, как известно, стенки лунного модуля были очень тонкие, вряд ли могли помочь. Как вы объясните?
0: Да, любой космический аппарат не защищает от радиации совершенно. Максимальная доза, которую космонавтам разрешают получать во время полета, это примерно 10 БР. Вот за год работы на околоземной орбите, на МКС, как раз они такую дозу и получают. Поскольку полет к Луне был всего лишь недельной продолжительности, что и несмотря на то, что в свободном пространстве за пределами земной магнитосферы вдвое больший радиофон, но поскольку всего неделю летали и проходили радиационные пояса очень быстро, в течение там часа примерно, это было облучение, но не фатальное, ну такое терпимое облучение.
3: Меня зовут Сергей, у меня вопрос, я здесь, справа. Да. У меня вопрос такой, почему сейчас-то никто к Луне не отправляется?
0: Ну, на этот вопрос у меня всегда есть исторический ответ. Есть места, куда трудно попасть. Например, на дно Марианской впадины. Вот впервые туда опустился батискаф там с сыном Пикара в 1960 году. Марианская впадина, 60-й год. А когда второй раз человек туда попал? Кэмерон на днях, можно сказать, да, 50 лет почти прошло. Или Антарктида. Когда на Южный полюс впервые пришли люди? 1912 год, Амундсен, Скотт. А когда второй раз человек на Южный полюс попал? 57-й год, тоже почти полвека. То есть есть спортивный прорыв, да, на который вот люди идут, рискуя и так далее. А потом начинается этап уже полномерного исследования или даже освоения. Вот он сейчас как раз начинается. Вокруг Луны работает много роботов. Кстати, сейчас на Луне тоже работают аппараты. Знаете, чьи, да?
1: Китайские.
0: Китайцы серьезно взялись за Луну. Я не удивлюсь, если следующий полет человека тоже будет китайским. То есть на полном серьезе совершенно.
1: Так, вот там вот молодой человек тянет руку, вон пальчик торчит, да. Ну, надо просто отдаленные ряды тоже подключать.
4: Меня зовут Вячеслав, и вопрос такой. А к Марсу когда полетим? Человек имеется в виду.
0: Да, я понимаю, да. Вам не интересно, что по Марсу бегают хорошие роботы. Главное, чтобы человек там побывал. С моей точки зрения, чем позже, тем лучше, потому что не исключено, что на Марсе есть своя оригинальная жизнь, марсианская. И чем позже туда попадет наша жизнь, тем интереснее для науки будет исследовать марсианскую. Ну, а если серьезно говорить о перспективе, я думаю, через 20-25 лет человек на Марсе все-таки окажется. Уж очень привлекательная цель.
1: Так, вот за спиной, вот, да.
5: Здравствуйте, Михаил. Вопрос следующий. Ходят слухи, что не было у Советского Союза таких фотопленок для того, чтобы снимать обратную сторону Луны, поэтому сбивали самолеты-разведчики, американские в том числе, и использовали фотопленки оттуда. Можете опровергнуть или подтвердить как-нибудь, да?
0: Значит, во-первых, не самолеты-разведчики, а баллоны. В те годы, а американская разведка запускала из Норвегии воздушные шары, ну, небольшие шары. Их ветром несло по нашей, над нашей территорией, да, они сфотографировали на очень хорошую кодековскую пленку. Наша всегда была хуже. И я читал это только в исполнении того, кто делал фотоаппараты для Луны третьей. То есть, ну, человек своими руками делал, сам пленку эту заряжал. Да, он утверждает, что это был кодек со сбитых американских разведывательных шаров.
1: Вот так вот. Вот мужчина.
6: Добрый день, меня зовут Дмитрий. Вопрос такой, фраза про «удачи вам, мистер Горски», она реально была или это городская легенда?
0: А я не знаю, что за фраза?
6: К сожалению, не могу, как бы много дам, да, не могу процитировать. Фраза реально звучала как «удачи вам, мистер Горски».
1: Не понял.
6: Ладно, постараюсь максимально выбирать выражение. Одна из фраз одного из астронавтов звучала именно так. Когда там журналисты спрашивали, в чем дело, он ответил, когда мне было там 5 лет, да, я играл в бейсбол с приятелем, мячик упал к соседям, которых звали, собственно, мистер Горски. Я полез за этим мячиком, услышал там семейный диалог на интимную тему, и как раз вот этот вот человек, жена его, да, утверждала, что я там определенные вещи сделаю только когда соседский сопляк прогуляется по Луне. Так вот, удачи вам, мистер Горски.
1: Наверное, это анекдот, скорее всего.
0: Это анекдот, я думаю, да. А вообще говоря, все полеты Аполлона так документированы, посекундно, и все это на сайтах НАСА можно найти, каждый шаг, каждая фотография, каждый диалог по радио, все абсолютно привязано к лайт-тайм, и можете это посмотреть. Мы с коллегами написали книжку, собрав вот эти все материалы. Кому интересно, «Путешествие к Луне», есть такая книжка, там более или менее все подробно описано.
1: Так, давайте последний вопрос, вот там рука, вот. Рука, не исчезай. Вот, да.
7: Здравствуйте, меня зовут Клим, но не Жуков. Значит, вопрос такой, альтернативно-исторический. Значит, в рамках практически планового проекта на Луну американцы смогли полететь, ну, за несколько лет. Сколько бы им понадобилось, по вашему мнению, если бы за проект были ответственны граждане, ну, вроде Илона Маска, то есть свободная рука рынка, чтобы управляла всем этим процессом. Сколько бы лет понадобилось?
0: Тут невозможно сравнивать. Илон Маск работает уже на фундаменте той космической индустрии, которая была создана, собственно говоря, вот проектом «Аполлон» и за ним происходящими. Чего стоил бы сегодня Илон Маск, если бы он с нуля начал космонавтикой заниматься? Нет, предприниматель может только использовать то, что было создано до него гигантской государственной машиной. Вы видели финансирование? 5% американского бюджета. Какой тут Маск? Вот. Теперь для него открыт простор, для похожих на него предпринимателей открыт простор. Но, конечно, проект «Аполлон» в индивидуальном порядке не представляю, кто бы поднял.
1: Так, Владимир, теперь вам остается вручить книгу за лучший вопрос, по вашему мнению. Да. Помочь?
0: Ну, наверное, про Маска. Действительно, вопрос хороший. Спасибо.
1: Хорошо. Большое спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Вы знаете, я много езжу в последнее время в зоопарки разные, где мы снимаем животных для программы «Диалоги о животных». И главный интерес нашей съемочной группы, он заключается в том, как удается в замкнутых условиях создать для животных комфортную обстановку. Потому что вы понимаете, что самое главное для животного, чтобы у него была комфортная среда обитания. Абстрактные разговоры там, о том, что животному нужна свобода, они имеют вполне арифметическое, что ли, выражение. Что ему нужно? Набор каких параметров нужен животному, чтобы чувствовать себя хорошо, не скучать, не грустить, не болеть? И вот этой вот деятельностью заняты сотрудники зоопарка, я бы сказал, что оно занимает львиную долю времени, и еще даже до того, как животное появилось в зоопарке, создание комфортных, приемлемых условий. Но параметры вот создания этих условий, они очень разные, и животные разные. Сегодня я бы хотел поговорить о том, как содержатся в зоопарках такие сложные животные, как морские млекопитающие, в частности, ластоногие. А с кем об этом я могу поговорить? Конечно же, с Андреем Тупикиным, руководителем аквариума Московского зоопарка, в ведении которого как раз находятся в том числе и ластоногие. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день, Иван.
2: Ну, давайте вот рассказывайте нам, что вы делаете для того, чтобы многочисленные ластоногие Московского зоопарка, а именно серые тюлени, насколько я помню, морские котики, да? Про львов не помню.
3: Еще несколько видов, которые вскоре в новом комплексе появятся уже на глазах у посетителей. Много чего мы для этого делаем, и очень я согласен с идеей, что абстрактное понятие свободы очень мало помогает нам в удовлетворении реальных потребностей реальных животных. И нет смысла пытаться воссоздать все, как в природе. Это очень ресурсно затратно для зоопарка. И зачастую не нужен для животных. То есть для животных есть какие-то действительно ключевые важные моменты, много неважных. Насколько мы сумели отделить вот эти важные, настолько мы эффективно тратим свои силы в правильном направлении. Касательно ластоногих, ну, понятно, что есть очень много их физических потребностей. Им нужна хорошая вода с очень хорошей очисткой. Для большинства видов эта вода должна быть морской, соленой. Кто-то живет в пресной воде, да, как, например, там Байкальская нерпа или Ладожская нерпа. Кто-то способен терпеть разные варианты. То есть и так, и так.
2: Река моря, да?
3: Да. Ну, собственно, и в природе некоторые виды ластоногих, например, там пестрый тюлень ларга, да, вот с удовольствием заходит в устье рек и даже довольно здорово поднимается вверх по течению.
2: Ну, во время хода лососевых она...
3: Да, конечно, она идет за едой. И прекрасно умеет поэтому справляться и с пресной водой, и с соленой водой.
2: Ну, тут...
3: Серый тюлень.
2: Да.
3: Еще один пример, да, там в той же самой Балтике, в том же самом Финском заливе, например, естественно, он живет в очень сильно опресненной воде и достаточно хорошо себя чувствует. И вообще вид настолько гибкий, настолько как бы универсальный и согласно совершенно разные условия жизни.
2: Вот такой бандитский вид. Вы знаете, да, что они в Северном море отчасти переключились на избиение несчастных морских свинок, представителей дельфиновых, это мелкие такие, относительно мелкие существа, там 1.20 метра, может быть, и вот они их гоняют, в результате чего морские свинки приобрели спортивность в весовом измерении, вот стали более подтянутыми. Вот, и это все серые тюлени, кстати, вы не помните, в связи с чем они переключились-то? Там что-то с кормовой базой случилось, такой перевылов, наверное.
3: Я думаю, что да, перевылов. Дело в том, что серый тюлень – это вообще такая попытка природы создать своего морского леопарда в северном полушарии. Она, конечно, не зашла так далеко, как в Антарктиде.
2: Да, но, как видим, он стремится к этому.
3: Ну, он вплотную обдумывает, да, не стать ли морским леопардом, потому что он способен съесть белька, там, например, кольчатой нерпы или мелкого детеныша кольчатой нерпы. Он с огромным удовольствием съест какую-нибудь утку или чайку, если у него случится такая возможность. И даже в неволе они это регулярно нам выдают, не с бельками, конечно, а с уткой.
2: Ловит уток?
3: Да, утка, севшая в бассейн к серым тюленям, уже не взлетит оттуда, скорее всего.
2: Обречена.
3: Да, ее разберут и съедят. Более того, в некоторых зарубежных зоопарках им даже добавляют курицу в рацион, помимо рыбы.
2: Слушайте, да. Ну я с вашими общался лично, я с ними занимался даже, если вы помните. Такие милейшие существа, ну надо же скрывать за этой внешностью, симпатичные.
3: Но они не перестают быть милейшими, но при этом мясо-то... Мы тоже милейшие существа, но мясо с удовольствием едим.
2: Мясо вот, едим,
3: как бы. Мы для них не еда, а утка – еда. Поэтому, вернувшись к вот, условиям содержания в неволе, соответственно, вода, да, понятно, что всем ластоногим нужна хорошая вода, много воды, высочайшего качества, да, насколько это возможно. То есть к грязной воде не приспособлен никто из ластоногих. Ряд особенностей с питанием. В основном, конечно, все эти товарищи питаются рыбой или там головоногими моллюсками, но и тут есть свой подводный камень. В природе они едят только живую рыбу, которая, соответственно, очень свежая и имеет определенный набор витаминов, не разрушенных заморозкой.
2: Ну, те, кто не ест кальмаров.
3: Да. А в неволе мы даем рыбу, которая претерпела глубокую заморозку, и, соответственно, во-первых, сколько-то часов уже находится в мертвом виде до момента, когда животное ее съест, а с другой стороны, значительная часть витаминов оказывается как-то разрушена, нарушена и так далее. Но с витаминной точки зрения это компенсируется комплексными витаминными добавками для ластоногих. А в смысле свежести рыбы, ну, как вы, наверное, заметили, с ластоногими практически всегда работают в прямом контакте, а если и не в прямом, то все равно каждый кусок рыбы мы даем только из рук человека. Это делается не только потому, что нам нравится с животными общаться, и там нужно их дрессировать и чему-то учить. Это делается еще потому, что ластоногие очень чувствительны к свежести этой самой рыбы. И мы должны убедиться, что каждый кусок попал прямо в рот тюленю или котику или сивучу. И ни в коем случае не остался валяться на берегу или не попал в воду. Потому что вот такие рыбки, которые где-то несколько часов полежали, обросли всевозможными бактериями, а потом животное их съело, когда наконец захотело есть, это одна из серьезных опасностей. В природе они с этим не сталкиваются, в природе любая пойманная рыба свежая, а в неволе нам приходится вот таким вот образом за этим всем следить.
2: Ну, наверное, вы еще расскажете, там, какие есть параметры, там, очень важные для содержания морских животных. Но я, вот у меня сразу приходит на ум такой вопрос. Не нужно ли им какое-то пространство особое, да, или создание каких-то условий для того, чтобы они как можно больше двигались? Ведь в естественной среде, ну, понятно, мы видим обычно, благодаря нашим замечательным фотографам, кинематографистам, операторам, с которыми мы работаем, как они отдыхают на берегу, но это не вся жизнь морских животных. Да, они же очень много для того, чтобы поесть просто, им нужно много двигаться. Вот как создать такие условия?
3: Ну, очень верный вопрос про организацию вообще пространства. С одной стороны, понятно, что места должно быть как можно больше. И действующие российские нормативы, которые вот ввели какое-то время назад для зоопарков, как раз предполагают, что никаких там бассейнов полторы на полторы длины тела быть, конечно, больше не должно. Это должны быть сотни, тысячи квадратных метров. Это должны быть хотя бы маломальски вменяемые глубины, хотя бы там в 2-3 длины животного, да? И это хоть как-то позволяет животному свободно подвигаться, чисто технически. Вторая часть – это тренинги, которые с ластоногими проводятся всегда, плотно и везде. И суть их не только в том, чтобы там показать посетителям фокусы, не только в том, что даже если бы мы захотели, мы не можем ластонога заставить что-то сделать так, как мы можем так сделать с каким-то более мелким животным. Мы не можем дать зачастую наркоз, потому что они очень туго выносят наркоз и часто просто не просыпаются, для того, чтобы животное обездвижить и как-то осмотреть. Поэтому нам приходится договариваться, чтобы животное все это позволяло сделать добровольно и с песней, без насилия прямого и без наркоза. То же самое с переходами, там, с взвешиваниями, с обработками, с дачей лекарств. На самом деле очень много с чем. Но помимо всего этого, тренинг нужен для того, чтобы животное подвигать. Потому что, ну, как с собаками, да, если мы заведем там двух азиатов на участке и понадеемся, что они сами прекрасно будут бегать, играть и себя развивать, скорее всего, это будет не так. Собаки лягут, будут лежать вокруг, смотреть, иногда как-то друг с другом вяло возиться, особенно взрослые собаки. и вовсе они не будут совершать какие-то физические там упражнения,
2: но ради упражнений. Любой хищник экономит энергию, да, это другая сторона вопроса.
3: Конечно, он нажрется и ляжет, да. Конечно.
2: Хотя ему надо двигаться.
3: То же самое будет и с ластоногим. Если нет какой-то задачи, если нет какого-то азарта, и каких-то особенно активных движений не будет. А азарт можно создать двумя вещами. Можно создать тренингом, имитирующим так или иначе охоту. Это может быть охота на брошенный мячик, на колечко. Это может быть там просто какие-то там упражнения, которые требуют достаточно интенсивного физического напряжения, когда в случае хорошего выполнения животное получает рыбу, а в случае плохого не получает. Это не вопрос жизни и смерти, не то, что там животные голодают и без этого физического упражнения не проживут. Но у животных появляется азарт. Азарт угадать, как сделать на пределе возможностей так, чтобы рыбу получить. И это аналогично ситуации охоты в природе. Потому что овес к лошади не ходит, рыба сама в рот не поплывет, и нужно как-то изрядно поднапрячься для того, чтобы эту самую рыбу поймать. Вот такая же примерно история моделируется при правильном зоопарковском тренинге. И второй источник движения на пределе сил, возможностей, беготни, возни и каких-то в воде многочисленных движений – это, конечно, сородичи. То есть если животное находится одно, а ластоногие в основном достаточно групповые животные, если там не брать некоторых настоящих тюленей, там того же самого морского зайца, которые предпочитают избегать сородичей, в основном это животные, живущие группами, особенно, конечно, ушастые тюлени, силучи, морские котики, тем более моржи, да, то есть никто никогда из них не выберет жить в одиночестве.
2: Моржи вообще сверхсоциальные животные, они всю жизнь в теснейшем контакте находятся.
3: Конечно, и поэтому содержание их в неволе поодиночке действительно просто мучительно, а содержание в группах, помимо многих бонусов и пряников, дает еще и возможность подвигаться. Есть, кстати, и грустная новость. Я пытался собрать про это информацию, какой-то внятной информации не нашел, но вот по обрывкам данных от моих коллег, в том числе в зарубежных океанариумах, складывается впечатление, что ластоногие в неволе более склонны к проблемам с сердечно-сосудистой системой, видимо, чем в природе, хотя в природе их, конечно, не обследуют настолько детально, как в неволе. Считается, что для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы ластоногих они должны ее тренировать нырянием,
2: да,
3: с перепадом, в том числе давления. И никакие наши бассейны даже 10-метровой глубины, конечно, не дают тех глубин, которые нужны ластоногим, чтобы тренироваться всерьез. И вот этот момент, он, к сожалению, есть, и здесь полностью воссоздать природу, на мой взгляд, пока не удалось никому.
2: Ну, а вот скажите, мне просто пришло на ум, ну, есть вот даже такие вот и спортсменов, как тренируют и в реабилитационных центрах, направленная струя воды, мощная такая, вот такие штуки вот не используют, чтобы устроить им... Ну, хорошо, не глубоко, так хотя бы интенсивно. Вот,
3: специально не используют, но я могу сказать, что все известные мне ластоногие, везде, где есть направленная струя воды, обязательно ей заинтересуются.
2: Да.
3: Будь то водопады, вот как у нас сейчас в новом комплексе, будь то какие-то сильные вот большие форсунки, из которых просто под большим напором бьет вода, обязательно ластоногие будут там сунуться в эту струю, они будут спать под водопадом. То есть любая быстро направленно движущаяся вода привлечет всех, от маленьких детенышей до старых, там, слепых, дряхлых животных. Все-все-все соберутся в струю воды.
2: Интересно, почему?
3: Сложный вопрос. Здесь у меня нет ощущения, что они что-то сознательно тренируют. По-моему, им тактильно очень нравится, потому что они поворачиваются под эту струю разными сторонами тела, разными боками. Они зачастую спят прямо под струей падающей воды. Но вот полное ощущение, что животное испытывает тактильное, приятное именно ощущение от того, что оно вот в этой вот струе.
2: Ну вот смотрите, Андрей, ведь есть еще другая сторона вопроса. Дело в том, что, ну, скажем, те же самые морские львы, да, или там ушастые тюлени, другие морские котики всевозможные. У меня есть смутное ощущение, я наблюдал как бы в море, это, ну, размытая такая структура лежбищная, у них все-таки сохраняется, да, те, кто лежал рядом, они в море, вот на мой взгляд, это очень давние мои наблюдения, очень давние и как бы недостаточно глубоко проработанные, потому что нечем было сравнивать, да, но какое-то подобие структуры у них даже в море сохраняется, то есть они живут в более-менее привычном сообществе, где-то вместе они собираются там плавают, туда-сюда охотятся, но в море-то они имеют возможность разойтись, и отдохнуть друг от друга, а в условиях зоопарка не всегда это получается. Как с этим бороться?
3: Ну, тут на самом деле интересный вопрос, потому что в зависимости от вида, конечно, очень. В море они зачастую все-таки как-то кочуют вместе.
2: Да, да? Вместе.
3: Разойтись.
2: Вместе, конечно.
3: Да, но в пределах как-то вот досягаемости, видимости, слышимости, не знаю. Вообще есть очень сильное ощущение, что их социальные связи прочнее, чем нам принято про них думать.
2: Вот я об этом, да, говорю, да.
3: Те же самые сивучи помнят друг друга много-много лет. И помнят человека много-много лет, с которым они повзаимодействовали. Причем помнят и со знаком плюс, и со знаком минус. То, что у сивуча, уж по крайней мере до 2 лет ребенок может оставаться с матерью, известный факт.
2: Да, даже до 3.
3: Самки вообще склонны отпочковываться от матерей, не знаю, и у меня нет какой-то вот про это внятной информации. Такое впечатление, что самка может и дальше оставаться, в общем-то, вместе с матерью, размножаться и так далее, конечно. Вот, у нее маленький шанс спариться обратно со своим отцом, потому что сикач не так много лет удерживает свое место на лежбище.
2: 3-4 года.
3: Самка. Да, когда самка подрастет, это будет уже следующий сикач, поэтому здесь нет проблем инбридинга. Более того, у морских котиков, у которых в природе вроде бы самки сваливают отдельно, а дети сваливают отдельно с лежбища, и связь у них между собой рвется, я могу сказать в неволе, вот уже по нескольким щенкам, которые выросли у нас в зоопарке, а у котиков детеныши, как, наверное, знают наши слушатели, называются щенки, как ни смешно, и у сивучи тоже. По нескольким уже выросшим у нас щенкам я могу сказать, что связь остается на протяжении нескольких лет. И невзирая на то, что самка перестает кормить детеныша молоком тогда же, когда и в природе, детеныш все равно все время, больше времени проводит с матерью, больше общается с матерью, за утешением, там особенно самочки бегут к матери. Иногда это вызывает обратную проблему, что подрастающий молодой самец, который получает по башке от всех за свою борзость, вьет веревки из матери и портит ей изрядно жизнь, потому что она, в отличие от остальных животных, не дает ему от души по башке, потому что это ее там 3-4-летний мой ребенок. Вот, вот как бы. И я к тому, что если котики показывают такую штуку в неволе, вряд ли она берет из потолка.
2: Ну, они могут встречаться, ведь они в любом случае на полях на голо собираются, и там могут встретиться и индивидуально. У них же вот основной механизм запоминания все-таки, наверное, это вот этот назальный контакт, так называемый, да? Нос к носу, да. Вибрисами, они вообще вибрисами много чего ощущают. И вот это вот индивидуальное распознавание, о котором мы говорили как-то, оно очень сильно у них развито, и, соответственно, запоминание. Поэтому, мне кажется, тут...
3: Конечно.
2: Вот, вопрос они... в феномене привязанности, да, который тоже гормонально определяется, ослабевает он или нет. Ну, наверное, для самок один вариант развития событий, для самцов другой. Потому что все-таки самцы должны выйти на берег, там, претерпев многолетние лишения, вот, и дедовщину со стороны старших самцов, рано или поздно они свой гарем должны собрать, да, то есть у них жизнь-то пожестче.
3: Вот, кстати, еще один вопрос, как быть. Мы все понимаем, да, вот у нас у всех в голове, что правильная группа там котиков или сивучей – это самец и вокруг него лежащие самки. А теперь, внимание, вопрос, к вопросу про благополучие. Куда девать лишних самцов, рождается их поровну самцов и самок? И как молодому самцу воссоздать в неволе вот ту среду, в которой он должен претерпеть всю эту дедовщину, лишение, закалиться, приобрести определенную какую-то социальную компетентность в этой среде и стать нормальным, полноценным взрослым сикачом. Вот сейчас мы проходим это с первыми молодыми самцами, сыновьями нашего, значит, взрослого гаремного сикача.
2: Это с сивучами?
3: Которые... Это с котами.
2: А, ну, с котами.
3: Это пока с котами.
2: Ну, у вас же эти самые северные морские котики, да?
3: Да.
2: Но в дикой природе я могу сказать, что они на порядок более злобные и агрессивные животные, нежели сивучи.
3: То есть с ними... И вот я могу сказать, что самцы в начале пубертатного возраста становятся просто сущими дьяволами. И будь они в природе, они просто огребали бы от более взрослых животных, да?
2: Да.
3: Никто бы с ними не церемонился. И более того, ведь холостяковое лежбище, вот эти вот дорепродуктивные группировки, столь же характерны для ушастых тюленей, как и гаремное лежбище.
2: Ну, да? Конечно, да.
3: И по идее...
2: Оно концентрическую структуру имеет вообще вот эти лежбища.
3: Да?
2: То есть в центре находятся гаремные самцы, потом те, которые на подходе, я не помню, как они называются.
3: Ну, полусикачи.
2: Да, полусикачи, говоря. Да, потом холостяки идут, в общем, там несколько градаций таких.
3: А потом вот эти совсем мелкие подростки, да, которые только-только начинают что-то пробовать.
2: Бандиты, да.
3: И они ведут себя, конечно, кое-как, и в значительной степени их социальный опыт приобретается за счет того, что их все время есть кому наставить на путь истины. Да. Часто, да, при этом по башке.
2: Да.
3: А вот в неволе это сделать некому. И вот сейчас у нас встала интересная проблема. Каким образом заменить вот этим вот молодым дарованием, потому что матерый самец на них пока не реагирует. Будучи пожилым, возрастным и занятым самками и размножением, он их не воспринимает всерьез. А в природе у них были бы там на год, на два старшие товарищи, которые их придерживают немножко в узде, а здесь нет. Каждый из них чувствует себя всесильным.
2: И что вы делаете? Интересно. Тут насторожились многочисленные защитники животных, которые, как правило, мало разбираются в предмете, но зато весьма пассионарны.
3: Пока, например, пришлось убрать из группы их мать, которой как раз больше всего доставалось вот этих вот подростковых проб сил со стороны сыновей.
2: Наглецов, а брата, молодых.
3: Да, потому что именно она очень стеснялась дать им по башке, в отличие от всех остальных, от их сестер, от других самок, от взрослого самца, да. И, соответственно, пришлось ее от группы отделять. Следующая идея, которая возникает, что, может быть, спустя какое-то время мы попробуем сделать совместную экспозицию вот именно таких самцов морских котиков вместе с сивочами в очень большом бассейне. Чтобы у них был большой и сильный сосед, живущий своей жизнью.
2: Я боюсь, они его затиранят, потому что...
3: Может быть, сивучи гораздо более интеллигентны.
2: Да, сивучи значительно более. Я вам могу сказать, что во время съемок вот в дикой природе, мой личный опыт, котики северные морские просто исключительно агрессивные существа.
3: Да-да-да. Вот.
2: Но мне кажется, да, извините, я вас перебью, что во многом это же такой очень творческий процесс, внимательный, конечно. И очень многое, вы же сами говорите, это очень высокоразвитые интеллектуальные существа, много зависит от индивидуальных свойств характера конкретных животных.
3: И в целом очень спасает, когда животных много,
2: да.
3: Вот с такими вот видами животных групповыми, потому что если мы будем держать, допустим, двух котиков или двух сивучей вместе, даже если они разнополые, скорее всего, у них случится какая-нибудь беда. Ага. Потому что, ну, условно говоря, морской котик, да, он рассчитан не только на то, чтобы в каком-то возрасте там отвоевать себе гарем, размножаться, там, не замечать детенышей и тащить к себе всех самок, которых он сможет. Он рассчитан еще и на то, чтобы довольно много биться с другими самцами.
2: Да, да.
3: Он природой на это заложен. А агрессия, как мы знаем, тоже мотивация. Ее нельзя просто так игнорировать.
2: Да.
3: И если он сидит с единственной, там, например, самкой, то ей придется не просто играть роль целого гарема при одном самце, ей периодически придется стать и мальчиком для битья тоже, потому что эта мотивация тоже надо на кого-то сливать.
2: Ну, да? Тестостерон, конечно, надо выбрасывать.
3: Конечно. Да? Поэтому чем разнообразнее группа, чем разновозрастнее группа, тем лучше. Если можем добавить количество, мы добавляем количество. И, кстати, поэтому же, опять же, мы немножко коснемся действующего законодательства. В действующем законе, на мой взгляд, очень разумно прописано и для котиков, и для сивучей, и для моржей, что они не содержатся по одному в тех нормативах, которые есть для зоопарка.
2: Не, ну моржи вообще это самые коллективные из всех морских млекопитающих, которых я знаю. Это животные, первая реакция которых на опасность – собраться вместе.
3: Да.
2: Везде. Тесный,
3: да,
2: тактильный,
3: да,
2: контакт. Залезть на голову, да, друг другу.
3: И, ну, кстати, еще одна беда, которую мы не можем в зоопарке до конца воссоздать. Моржу нужно обниматься с кем-то очень большим.
2: Да.
3: Человек примерно в 10 раз меньше, чем то, что нужно обнять моржу, чтобы почувствовать себя счастливым, молодому моржу.
2: Да.
3: Там в самке моржа 800 кг, а в человеке там в среднем, ну, 80 кг. И даже если мы очень любим моржа и круглосуточно с ним находимся, мы не можем плавать с ним под водой, как другой морж. Мы не можем обняться, будучи там в 10 раз крупнее, чем мы есть. Да? И даже вот такие штуки все время чего-то не додают тем моржатам, которые вырастают в неволе. Потому что даже самцы моржей покидают матерей, ну, поправьте меня, лет в 8 в природе.
2: На этот счет есть разные данные. Классики наши Лисицына и Крушинская описали о том, что действительно несколько лет как минимум сохраняется вот эта вот структура, и самка остается с детенышем. Это надолго у моржей. Ну что ж, дорогие друзья, вы видите, насколько сложно содержать в зоопарках морских млекопитающих, и сколько усилий прилагается сотрудниками зоопарка, и сколько мозговых штурмов осуществляется сотрудниками зоопарка, чтобы те животные, которые оказались в условиях неволи, чувствовали себя хорошо и чувствовали себя в зоопарках комфортно. Спасибо, Андрей, вам за интересный рассказ. Я напомню, что в гостях у меня был Андрей Тупикин, руководитель аквариума московского зоопарка. В его ведение входят и морские млекопитающие. Спасибо большое. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19-20.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Джима Хэннона «Последнее копье». И у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: В 2005 году на экраны вышла американская приключенческая драма режиссера Джимми Хэннона «Последнее копье». Сюжет фильма описывает события, произошедшие в 1956 году. Пять молодых миссионеров отправляются в нетронутые цивилизацией джунгли Эквадора, чтобы попытаться обратить в христианскую веру местных жителей – первобытное племя Ваорани. Путешествие заканчивается трагически. Все пятеро погибают, будучи заколоты копьями тех, до кого они хотели донести свет веры. Последовавшие за убийствами события, словно смерч, захватывают в свою воронку не только родственников погибших, но и народ Ваорани, безвозвратно меняя их жизни. Среди вовлеченных в последствия этих событий оказывается и главный герой повествования – индеец Минкаяни. Несмотря на неплохие отзывы зрителей и кинокритиков, фильм в мире собрал всего 12 миллионов долларов при бюджете в 10 миллионов.
1: Я посмотрела этот фильм, и там вначале написано в титрах, что это основано на реальных событиях. Но большую ценность, наверное, он для меня приобрел, когда я посмотрела интервью участников реальных, которые участвовали в этих событиях, и поняла, что все, что происходит в фильме, практически совпадало с реальностью.
2: Ну, собственно, да, мне тоже именно этим зацепило, потому что те актеры, которые там снимаются, ну, индейцы, которые, они, собственно, по сути, не играли, а они, в общем, жили, как живут. Ну, хотя понятно, что сейчас эти индейцы уже гораздо более цивилизованные, но поскольку они не цивилизованными были вот только что недавно, то то, как они там двигаются, что-то там делают, какие-то дела, и как они себя вообще вот чувствуют и относятся к жизни, это прямо все родное и самое настоящее. Чем этот фильм выгоднейше отличается от многих других фильмов про индейцев, где их жизнь, она представлена с точки зрения каких-то там режиссеров, сценаристов европейских или там североамериканских, ну, сэшаских, которые вообще ничего не знают о индейцах, строго говоря. Ну, как если бы там я начал снимать там про инопланетян, да, вот вообще не знаю, кто это такие, ну, вот, а потом поприлетели эти инопланетяне, стали смотреть, там, хвататься за голову. Вот, а тут, поскольку эти индейцы, они играют себя, то у них получается вполне себе. И действительно, всю канву событий они взяли близко к тексту, ну, вплоть там до каких-то деталей. То есть кто что там, куда пошел, что сделал, что сотворил. Ну, понятно, что это была история сокращена очевидным образом, потому что она длилась-то суммарно долго, на самом деле. И какие-то там начальные предпосылки были довольно сильно обрезаны. И последствия, кстати, убраны вообще практически полностью, что немаловажно. Но сами вот центральные события, они, да,

0: воспроизведены практически один в один. Ну, насколько это вообще можно воспроизвести, потому что часть участников просто поубивали, и как они там что делали, мы теперь знаем с трудом, с некоторым. Но, по крайней мере, индейцы все родные. И они типажи подобрали более-менее реалистичные. Вот. Ну, правда, как, индейцев они взяли все-таки не совсем тех, вот, потому что, ну, прошло там сколько-то лет, и индейцы немножко отъелись, это заметно, потому что исходники, они были очень мелкие, они на границе с пигмейскими размерами, а в фильме они как-то так подросли немножечко. Но это мелочи, детали, в принципе, это уже так, придирки, можно сказать.
1: По поводу «объелись», как раз я смотрела документальное кино, и сын, как раз, который написал сценарий к этому фильму, рассказывал, что они одного из индейцев взяли в город, и когда он вернулся обратно в свое племя, рассказывал, им не нужно бегать по лесам, не нужно охотиться, у них есть специальные дома, набитые едой, и ты просто подходишь к девушке, она тебе улыбается, ты ей даешь, значит, какую-то карточку, она тебе потом ее обратно возвращает, и можно набрать еды сколько хочешь. И ему никто не верил в племени, говорил, такого быть не может, такого не существует. Это поразительно, насколько в 20 веке, ну, на тот момент, да, еще когда была эта история, они смогли сохранить такой менталитет и такую закрытость от общества.
0: Ну, на самом деле, таких племен и сейчас хватает. Ну, не то чтобы их очень много, но они есть, которые, ну, не живут в товарно-денежных вот каких-то отношениях. Понятно, что у них очень такое наивное представление об вот этой карточке. И там, кстати, этот сын, когда интервью давал, он как раз немножко так усмехнулся и сказал, что, ну, вообще-то, чтобы я эту карточку дал, мне тоже немножко потрудиться надо. Но поскольку индейцы не в курсе про то, что есть там электронные какие-то там эти обмены, ну там же электронная карточка, как вот индейцу объяснить, что там цифры, там цифровой код, и откуда он берется, и что для этого надо тоже что-то такое творить, и как-то деньги зарабатывать, ну потому что у них понятие работы и зарабатывать вообще в принципе отсутствует, я думаю, у них слов таких в языке нету, и как бы он даже если бы и понял вот
1: это. Мне кажется, это за гранью мировоззрения.
0: Ну да, то есть как он бы, на каком бы языке он объяснил бы этим своим соплеменникам, даже если бы он понял, что вначале надо потрудиться, тебе там зачисляют какие-то баллы условно, да, а потом ты их там тратишь, обмениваешь на еду. Но он бы даже этого не смог объяснить, потому что что значит работать? То есть у них, ну, все дела, они имеют вполне непосредственную, вот, прямую цель, сиюминутную. То есть он там, не знаю, плетет какую-нибудь сеть, получилась сеть. Он там ловит этой сетью рыбу, получил рыбу. Там делает наконечник копья, получилось копье. Кинул копье там в какое-нибудь топиро, получил мясо. Ну, то есть вот от действия до результата, ну, совсем недалеко. А чтобы вначале надо пойти учиться, потом там работать, а потом там получить карточку, а для того, чтобы получить карточку, пойти в банк, оформить там кучу документов, да, для этого надо иметь там свидетельство о рождении, паспорт, там бог знает что еще, вот, и потом ты идешь и получаешь эту еду, вот, всю эту цепочку, это нереально. Вот, это нам кажется, что оно как-то естественно, потому что мы в этом живем, а для индейца это необъяснимо. Поэтому, да, он приходит и получает, ну, он же не зарабатывал, ему же все на халяву было. Вот, но как раз история-то, она вообще реально больше. И индейцы-то, они таки цивилизовались, то есть он-то им это рассказывал, когда они еще были реально дикими, а потом-то они в цивилизацию вошли. И вот это уже печальное продолжение на самом деле.
1: Ну вот я как раз про это хотела спросить. Вы говорите, что сейчас многие индейские племена до сих пор живут такой закрытой, обособленной жизнью. А как вы считаете, насколько гуманно, например, конкретно на примере племени Ваодань, о котором рассказывается в фильме, насколько гуманно, когда европейцы вмешиваются в их жизнь, и их устой, обычаи, их культура, она полностью растворяется в европейской культуре?
0: Ну вот тут как бы диалектика, потому что и в фильме, кстати говоря, чем хорош фильм, там, в принципе, эта диалектика в некоторой степени сквозит. Ну, не то, что она прямо там говорится, да, но она сквозит. Потому что фильм-то начинается с дикой резни. Там, начало фильма – это когда индейцы друг друга мочат со страшной силой. Ну, собственно, там последнее копье, даже название, да. И оно копье-то не только про то, что они миссионеров поубивали, а они еще и друг друга резали. Там же вот все сплошная резня, резня, резня. И с одной стороны есть подход, что пусть они живут такой вот жизнью близкой к природе, как они там из века в век жили, там обычаи предков там траливали. Но это такое наивное представление о чудесной жизни на природе. что вот как им хорошо, и пусть оно так вовек продолжается, патриархальный строй. Однако же те, кто так рассуждают, сами-то вообще-то не стремятся так жить. И эти миссионеры тоже, они, конечно, туда приехали и жили, но они жили-то не первобытной жизнью. Потому что там даже, кстати, в фильме тоже показано, что они там кучу барахла притащили, сразу там какие-то ящики, там сундуки и всякие там блага цивилизации. То есть они не готовы добывать какие-то корешки, ловить рыбу, стрелять птиц там с деревьев, да, там вязать руками там все эти какие-то вещи. Вот они приехали в европейской одежде, прилетели туда вообще на самолете на всякий случай, да, там, ну, дома им уже готовые были, они там тоже сами эти миссионеры не строили ничего. Ну, там так что-то там изображали, может быть, немножко, но своими руками-то они мало чего делали, вообще миссионеры что-нибудь своими руками когда делали. Ну, вот. И поэтому так хорошо со стороны рассуждать, а вникать в эту жизнь, как бы, да, и углубляться в нее, они никто не хотят, они ее все-таки меняют. И, ну, вот эта первобытная жизнь, от нее не оторвать всех других минусов, которые там есть. То есть то, что там есть резня, которая начинается, да, то, что периодически они там недоедают, то, что вот он рассказывал, что вот там можно в магазине брать сколько еды, там, сколько захочешь. Это их удивляло-то не только потому, что
1: поэтому
0: можно брать.
1: Поэтому люди такие толстые, там, он сказал, еще
0: ну да,
1: отъевшиеся.
0: Но брать-то они в природе и так берут. Они что, платят, что ли? Вот. Их как раз поражало-то не то, что можно за бесплатно брать. Не в этом было удивление. А в том, что сколько захочешь, можно брать, и что его много и бесконечное количество. Ну, вот, что берут-то они и так за бесплатно. Что в джунглях, а какие деньги-то? Ну, вот, просто там ограниченное количество, а тут можно неограниченное количество. Ну, это там такой миф о золотом веке, да, который реализовался, и вот прямо воплоти, как бы, да, оно вправду такое бывает, надо же. Только в сказках было. А миф о золотом веке, то он был во все времена, там, хоть в Средневековье, хоть в античности, там, когда угодно и у кого угодно, у всех народов мира. Но у них есть ограниченность ресурсов. И у них периодически бывает голод. Даже в тропиках, где, казалось бы, все вот оно растет, да, но белковое голодание, там вообще не такое уж удивление. И для того, чтобы что-то получить, пусть они там немного времени тратят, но надо постараться. А тут как бы не надо стараться, пришел в магазин и забрал. Да? Но у них нет разделения труда никакого особого, ну, там немножко по минимуму есть, поэтому каждый должен непрерывно напрягаться, чтобы остаться сытым и чтобы вообще не помереть с голоду. Если он немножко расслабится, ну, какое-то время он притянет там на взаимопомощи, да, ну, ему там с голоду помереть, наверное, не дадут просто так сразу, но если он долго будет на все забивать, он реально помрет с голоду просто, потому что если он себя обеспечивать не будет, ну, там, родственники его как-то будут делиться, конечно, но не бесконечно. И чтобы у него была там одежда, допустим, да, ну, у них там минимум, конечно, одежда, но что-то там есть, вот, чтобы там были какие-то украшения, чтобы было оружие, там, все эти луки, стрелы, копья, ну, там, кстати, с луками у них напряженка, но копья у них там преимущественные, ну, вот, это все тоже надо делать, это надо делать своими руками, вот, мы с вами ничего не делаем руками, да, то есть у нас одежда, пошли в магазин, купили, там, стул, на котором сижу, кто-то где-то там сварил, там здание, которое вокруг нас, да, там всякие эти осветительные приборы, камеры, которые нас снимают, ну вот это все где-то кто-то сделал, ну вот, а мы с вами бездельники ничего не делаем, сидим трындим, ну вот, но у нас есть разделение труда в обществе, у индейцев этого нет, каждый должен своими руками делать, но мы не хотим так, и наше вот это разделение труда дает гораздо больше эффект суммарно на самом деле, что в итоге у нас всякого и барахла, и вещей, и видов деятельности, и возможностей вообще, да, реализоваться намного-намного больше. Поэтому, с одной стороны, как бы прикольно смотреть на диких индейцев, но когда сам не дикий индейец. Вот. А дикие индейцы, почему они так быстро в цивилизацию-то вливаются? Что они тоже очень быстро соображают, как лучше. И даже когда они вливаются и становятся какими-то непонятными бомжами там, на окраинах городов, и живут в каких-то халупах непонятных, ну, чуть ли не на помойке, да, все равно они предпочитают так, нежели в лесу. И это само по себе показательно. То есть они тоже могут спустя некоторое время ностальгически вспоминать, а вот как было здорово, когда мы сидели в лесу, и как у нас все было хорошо и близко к природе. Но это когда они уже оторвутся от этого леса и забудут, как там было на самом деле. Вот тогда они начинают тосковать и рассуждать. Это, кстати, не только ведь у индейцев. Такие истории есть и у австралийских аборигенов, когда тоже вначале они жили там в этой, в пампасах, значит, да, потом стали бомжами там в пригородах там каких-то непонятных каких-то халупах жить, жестяных, ну вот, а потом у них пошла такая ностальгия и натуризация, и были даже идеи, а давайте снова вернемся, значит, обратно в саванну и будем там бегать по прериям, значит, да, там по этим пустыням и охотиться на бандикутов. И некоторые даже пытались так вернуться, но только, опять же, не с бумерангами, не с копьями, а все-таки с винтовками. И надолго их, как правило, не хватало никогда. И они довольно быстро на все это снова забивали и становились там фермерами какими-нибудь или там рабочими, ну или вообще там, ну как-то более-менее все-таки цивилизовались. И сейчас аборигены, ну, в среднем все-таки достаточно цивилизованные люди. Ну, вот, и у североамериканских индейцев такие идеи были, что давайте забьем на цивилизацию, вернемся обратно. Вот в этом смысле крайне показательное воспоминание индейцев, написанное в 19 веке о жизни как бы на природе, да, и уже где-нибудь в 20 веке. Ну, это не те же люди, понятно, там потомки. И это разительно отличается. То есть те, которые вот еще в 19 веке, они стремились к цивилизации, и они прекрасно понимали, что такое жизнь в лесу или там в прериях каких-нибудь. А те, которые в 20 веке, которые, сидя уже в резервациях, они говорили, да, как хорошо было бы, ну, у них прям такие мифологические представления, как было здорово. Но просто те без конца друг друга убивали и все время голодали, и все время мерзли или там жарились, вот. А эти уже цивилизовались, и им уже вот хочется чего-то такого этакого. А то, чтобы достичь цивилизационного уровня нормального через труд надо, у них еще в голову не пришло, ну, если это еще там начало-середина 20 века, а потом уже пришло, и они уже и не жалуются, уже живут хорошо. Ну, вот. И вот эти индейцы, которые в фильме про копье последнее, сломанное, они как раз вот на той стадии, которая вот с первого уровня на второй. То есть, когда первый уровень, когда они вот дикие и вообще ничего про цивилизацию не знают, второй уровень, когда они влились, но еще не понимают, что происходит, и как стать цивилизованным, они еще не в курсе, им толком тоже не объяснили. То есть они видят, что да, оно есть, но откуда оно такое берется, вот это все изобилие в магазине, да, там, откуда вот все эти дома, дороги, одежда, самолеты, они вообще без понятия, это магия. А третий уровень – это когда они уже все цивилизованные, когда они уже понимают, что к чему, куда бежать, что делать, как этого всего достичь. Вот. Но это уже следующий уровень, ну, до которого надо еще дорасти. Просто наша цивилизация к этому пришла постепенно, плавно и непрерывно на протяжении там, столетий, и для нас это как-то естественно. Ну, мы рождаемся, и вокруг нас все это есть. То есть всем понятно, что надо там ясли, детсад, ну, сейчас ясли, по-моему, даже не бывает толком, да, потом там школа, ну, желательно университет, хотя это, в общем, тоже не обязательно, ну, вот, какое-то там профобучение, так или иначе, и тогда жизнь наладится, и все будет хорошо. А для индейцев это не очевидно ни разу. Ну, вот, для него очевидно, что надо взять копье и кого-нибудь прибить.
1: Да. Но они от копья до цивилизации довольно быстро прошли.
0: Так вот, этап. В этом-то и проблема, что они туда
1: лет
0: прыгнули.
1: Лет 20-30, да,
0: они примерно? Вообще не прошли. Они не прошли, это, у них не было своего внутреннего развития. Ну, это как у Стругацких, там, да, улитка на склоне, там все вот эти дела, что там прилетели инопланетяне, нагадили, и вот теперь разбирайтесь с этим всем. Что произошло, непонятно. Вот, и для чего вот эти все прибамбации, вообще совершенно не ясно. Потому что они сами, индейцы, этого всего не изобретали. Как работает самолет, ну, как стать пилотом, да, они вообще не в курсе, потому что они не проходили этот эволюционный путь. Ну, эволюционный, не в биологическом только смысле, а в культурном. Их туда бросили. Вот. Причем бросили достаточно искусственно, на самом деле. Ну, чем отличается цивилизация от цивилизации вот это вот дикарей в Америке и, допустим, у нас. То есть у нас еще там в царские времена пытались как-то там цивилизовать, да, всяких этих диких тунгусов, ныне диких, ну, ныне уже не диких. Ну, вот, а в советское время и подавно. Там красный чум, там какой-нибудь там чум-читальня, там, да, перевозной там на полозьях. Школы в тундре открывали, ну, и там не только в тундре, да, в тайге там где-нибудь. Ну, вот, и пытались прям вот цивилизовать, обучить, возили в города, давали образование там, по упрощенной схеме, ну, и до сих пор такое есть для детей малых народов, поступление идет по разнарядке, как бы, да, им отдельные места выделяют. Ну, ну, потому что понятно, что если человек родился в тундре и с детства пас оленей, то ему труднее будет поступить в вуз, чем как бы человеку, который в городе учился, да, и вокруг него все это было. Ну вот, ну поэтому есть какие-то вот льготы, ну вот, это оправданно, это вполне нормально, и действительно, как бы цивилизация приходит, ну и глядишь, сейчас уже вот у нас диких людей-то нету. То есть, ну, тунгус уже не дикий, это уже нормально цивилизованные люди, ничем от других не отличаются. Ну вот, ну, у нас для этого 100 лет понадобилось, по сути дела. Ну, еще в царское время все это началось более-менее, да, в советское время ускорилось, и где-то вот к концу 20 века до кондиции дошли. Ну вот, и то еще местами отголоски дикости сохраняются так или иначе, и обратно откатиться, кстати, несложно на самом деле, как всякие окраины периодически показывают. Ну вот, а в Латинской Америке, ну и, кстати, и в Северной то же самое, там никто так целенаправленно-то особо их не пытался цивилизовать. Ну вот, ну, в Северной Америке, в США и в Канаде там пытались их в интернаты загонять, но про это есть, кстати, отдельные фильмы, там такая жесть творилась, что лучше бы не загоняли. Ну, вот. А в Латинской Америке там правительству, я так понимаю, было в большой степени наплевать на всех этих дикарей. Как бы они просто мешали грабить ресурсы. Вот. Ну, то есть там какая-нибудь гивея растет, да, там какие-то месторождения, там, каких-нибудь бриллиантов, там, золото, там, чего-то еще. И тут какие-то дикари с копьями, елки-палки. Да. Вот. Ну и получается, что единственные, кто заботился о их каком-то, какой-то цивилизации, это миссионеры. А миссионеры, они заботились не о том, чтобы те стали грамотными, современными, образованными людьми, а в том, чтобы они в Бога поверили. Да. Ну вот, то есть им чисто религиозная сторона. А как бы вера в Бога, это, ну, как бы элемент цивилизации, конечно, да, но такой, как бы, крайне специфический, я бы сказал. Потому что у индейцев тоже какие-то свои там духи были. Ну, то есть их заставили как бы забыть свои верования и перейти в другие верования. Ну, для этого их, конечно, научили читать там по минимуму, но так тоже. Вот. Но читать Библию. Вот. Ну, в этом смысле есть полезная, конечно, полезный выход из этого. Потому что Библия переведена усилиями миссионеров на там чуть ли не все языки планеты. И у нас есть универсальное сравнение всех языков, ну, по тексту Библии, то есть текст один и тот же, но переведен на кучу-кучу языков. Ну, вот, это, да, это плюс. Можно там массу всяких сравнительных исследований проводить по этому поводу. Но с точки зрения самих индейцев, им как бы это мало чего дало. Ну, потому что, ну, да, как бы были у них свои верования, стали другие. Раньше они считали, что там соседа надо прибить скорее, теперь они, его надо любить. Ну, почему его надо любить, им не очевидно совершенно. Ну, с какой стати, как бы, да? Тем более, что соседи-то могут оставаться по-прежнему дикими, и их-то, может быть, и надо любить, да, они тебя копьем проткнут, что в фильме и происходит, в общем-то. И как-то это вот, ну, нелогично вообще, то есть это вывих мозга получается. А жизнь, она не складывается из того, что человек молится и там какие-то обряды соблюдает. Ну, то есть на самом деле то, что надо трудиться, то, что надо получать образование, то, что надо как-то там постигать мироздание, общаться с другими людьми, получать там массу всякой другой информации, это-то мимо проходит. Ну, это в религию вообще не входит, как бы, да, и миссионеры об этом не парились. Тем более, что, заметьте, миссионеры, они сами-то тоже, ну, не то чтобы они там инженеры какие-нибудь, ученые были, да, или там искусствоведы, творцы, вот, они как бы узконаправленные вкладыватели в мозг своей религиозной картины мира, своей религии, все. Вот. Причем там еще, как правило, миссионеры-то тоже, ну, не из центральных каких-то этих вариантов христианства. Там сплошь и рядом миссионеры-то какие-то сектантские сами по себе.
1: По поводу фанатиков. Во-первых, это в фильме, да, видно, когда главный герой говорит своему сыну, что он не будет стрелять в индейцев, поскольку они еще не готовы к раю, а мы готовы. И плюс я еще смотрела интервью жен тех, кого убили. И меня поразило, я вот с такими круглыми глазами смотрела, потому что они настолько помешаны на религии, и они абсолютно нормально относились к тому, что их мужа убили, они считали во имя Христа, во имя Господа Бога, это ради того, чтобы христианство распространилось на многие территории. И они абсолютно дружественно относились к этим племенам, которые вроде бы убили их самых близких людей. И даже один из внуков говорил, что он убийцу называет своим дедушкой. И он, значит, приглашал его там к себе, когда он заканчивал институт на выпускной вечер. Они дружили, они друг друга любили, уважали. И это был один из самых его близких людей. Для меня, для моего менталитета это совершенно непонятно. Как я могу нормально относиться к человеку, который там убил моего отца? и называть его близким человеком только ради того, что вот мы распространили христианство.
0: Ну, фанатики, они есть фанатики. Ну, это, кстати, заодно показывает, как на самом деле они там друг друга любили. То есть, видимо, не так уж прямо они друг друга там и любят внутри своей секты. То есть для них религиозные догмы оказываются гораздо важнее, чем внутреннее общение. Ну, собственно, неспроста эти самые религиозные фанатики, они никогда не образуют какого-то мощного государства и какого-то большого объединения. То есть они внутри себя-то раздроблены, строго говоря. То есть они готовы прозелитством вот этим заниматься, прозелитизмом, и распространять свои какие-то там суперидеи. Ну вот, но внутри себя-то они не очень друг друга любят, и там убили, и фиг с ним. Зато мы еще одно время себе привлекли.
1: Прославили Господа Бога.
0: Да, вот. Но это и есть фанатизм, собственно. То есть там это же не то, что какие-то там центральные вот эти религии, которые более-менее все-таки сбалансированные, ну, там, католицизм, православие, да, они все-таки нашли какой-то более-менее баланс, где они и себя внутри как бы содержат в порядке, да, и вокруг как-то более-менее распространяются, и, ну, как-то более-менее работает все. Вот. А это действительно секты, вот. Их же бесконечное количество, а индейцы в это все не вникают, заметьте. То есть индейцы-то вообще без понятия, для них, ну, для, даже не то, что индейцев-то, для большинства наших соотечественников разница между католицизмом и православием далеко не очевидна, честно говоря. Ну вот, я, честно говоря, вот так, в общем и целом знаю, что там есть Папа Римский, да, у нас там патриарх, но так... Если человек там сильно не углублен в какие-то вот эти религиозные дебри, он тоже не сможет четко внятно сформулировать, в чем, собственно, глубокие различия. Вот. А с точки зрения индейцев это еще меньше разницы. То есть для них-то это христианство, это что-то такое туманное и непонятное вообще со стороны. Вот. И то, что к ним приезжают фанатики, для них вообще ни разу не очевидно. Потому что для них вообще идея монотеизма и какого-то единой какой-то религии объединенной, которая цементирует общество, это вообще что-то сверхъестественное. Потому что для них религия никогда не играла такой центральной роли, как для, собственно, этих самых христиан. Вот это эти фанатики, они сдвинутые на религии, они кроме религии ничего им не надо другого. Ну, тем более, что они же сами-то, как я уже говорил, бездельники, строго говоря, сами миссионеры-то, они же ничего не делают. Ну, на самолете они прилетели, они же не сделали этот самолет, да? Ну, вот, они его получили на халяву фактически. И в этом смысле как бы одни дикари столкнулись с другими дикарями, строго говоря. Ну, вот, но только дикари, которые из джунглей, они хотя бы еще и руками умеют делать, и они от своей деятельности зависят. А эти просто паразитическая настройка на обществе, которые используют достижения всего остального общества, чтобы распространять свои идеи, вот, которые благополучию общества не способствуют, заметьте. Ну, хотя бы по тому факту, что их часть поубивали вообще. То есть, ну, как вообще это способствует благополучию общества, если их мужиков всех поубивали, индейцы превратились в бомжей и свободных людей, да? Как бы в чем плюс
1: вообще? А я еще, знаете, не поняла... Я так понимаю, что все, кто попадал до этого к племени Ваадания, не остался в живых. Они были довольно кровожадные?
0: Ну, не совсем так, потому что туда просто никто особо не лез. Вообще, для любого первобытного общества, для любой первобытной группы, естественно, убивать чужаков. Если это какие-то левые там, товарищи пришли, а у нас ресурсов на себя не хватает, там даже, вот, опять же, начало фильма-то, да, когда там две группы индейцев режут друг друга. Вот. И для нас как бы это все индейцы, а для них это не все индейцы. Это вот этот род, этот род. Даже если они на одном языке говорят, и даже если они там родственники, да, для них все равно это моя семья, это не моя семья. И для них это, естественно, вот эта резня. Ну, вот. А то, что пришли какие-то вообще другие люди, по-другому одеты, это вообще не факт, что люди. Ну, это очевидно, что их надо убить. Ну, вот. Поэтому то, что там кого-то убивали, ну, это само собой разумеется. А где оно по-другому когда было-то? Ну, вот. Оно и в других, на других территориях то же самое. Вот. А с другой же стороны, когда вот эти жены убиенных, да, заселились к этим индейцам...
1: Как они вообще решили вот пойти? Всех мужей
0: нет,
1: перебили?
0: Нет, ну это как они решили пойти, потому что у них крыша не в порядке.
1: Нет, да, ладно, они пошли, но они с собой взяли детей. Они прекрасно понимали, что они, ну, рискуют жизнью
0: это,
1: маленьких.
0: Это просто ребятиш показывает, что они неадекватные. Просто вот эти тетки, просто неадекватные тетки, которые вообще мало представляли, что происходит. Они хуже индейцев понимали, строго говоря, что происходит. У них была своя идея фикс, все. Как бы на этом идея кончается. Но
1: если кто же... в это не верит, я советую интервью посмотреть этих теток. Оно, ну, есть, да, в интернете, это поразительно.
0: Но для меня-то тут показательнее как раз поведение индейцев. То есть индейцы-то как раз теток не убили, детишек не убили. И, между прочим, тетки-то пришли, они не своими руками все несли. Там, кстати, тоже это замечательно показано в фильме. Там же к ним прилагались мужики с винтовками, которые там с ящиками еще там тащили всякое барахло. Ну вот, и они, конечно, там озираясь и шугаясь, ну и понимая, что им сейчас копье может в спину прилететь, но все-таки ушли безнаказанно. И из вот этого сопровождения-то никто не пострадал, на самом деле. Вот, и тетки не пострадали. Что показывает, что индейцы не такие уж прям кровожадные. То есть они, конечно, для них естественно всех других прибивать, но когда вот случается что-то такое необычайное, да, приперлись какие-то тетки, заселились вообще без всякого спроса, никто их, между прочим, не звал, так на всякий случай. Ну вот, ну индейцы настолько офигели, что как-то даже растерялись и даже как-то вот не убили никого. И то, что они прибили вот этих миссионеров вначале, там в немалой степени было вызвано поведением самих миссионеров. Потому что, ну, они вели себя тоже, мягко говоря, неадекватно. То есть, что там, какого-то чувака там прокатили на самолете, да, ну, как-то пришли вообще, ну, не по понятиям абсолютно. То есть, для того, чтобы индейцы не убили, ну, надо вести себя как правильный индеец. Ну, индейцы тоже ведь убивают там не всех. То есть, чужака убить нормально, но потому что он чужак. А если он покажет, что он не такой уж прямо чужой и что он чем-то полезен, то как бы его и не убьют. Ну, если он там, не знаю, придет там с бусами с какими-нибудь, да, там, соблюдет какие-то там обряды, ну, там, споет какую-нибудь приветственную песенку, там, ну, какие-то у них есть свои внутренние системы упорядоченные, дипломатия своя первобытная. А миссионеры плевать хотели на всю эту первобытную дипломатию. Ну, вот им это вообще нафиг не надо, потому что они считают себя выше, потому что они высшие существа, а это дикари. Вот, и вот мнение этих первобытных каких-то чуваков с копьями для миссионеров вообще ничто, потому что они-то христиане, а эти какие-то там язычники. Ну вот, и получили.
1: Ну, смотрите, да. А участники как раз, кто убивал этих мужчин, у них тоже брали интервью, опять я возвращаюсь, и они рассказывают, что они действительно обманули свое племя и сказали, что он домогался к одной из сестер. Вот, а там же был такой любовный треугольник, у него было до этого две жены, он, по-моему, хотел взять третью, хотя у них многоженство не запрещено, я так понимаю, и многомужество, по-моему, тоже не запрещено. И рассказывал, что он вторую жену вообще утопил, это было на самом деле, это в кино, по-моему, не показано, насколько, вот, и он рассказывает, что он вторую жену точно утопил, хотел взять третью в жены, у них был спор, скандал, и действительно, на фоне обмана они убили этих миссионеров. Что тоже, наверное, как-то доказывает их некую гуманность.
0: Ну, миссионеры просто, да, я говорю, они влезли, не разбираясь вообще, куда они лезут. Ну, и отхватили. Вот, просто они не учли, что у индейцев, да, там могут быть какие-то свои интересы, свои какие-то любовные треугольники, что у них какие-то там сложные отношения между этими группами, что это все не просто одно племя, это с точки зрения миссионеров и нас, как бы, это племя, да, в Адане. А на самом деле это какая-то куча кланов, которые между собой там тоже что-то такое делят. Ну вот, ну и просто это классика жанра, что в чужой монастырь с своим уставом не ходят. Вот, а эти влезли. И мало того, что они пришли с своим уставом, так они этот устав агрессивно навязали и всех заставили там перекреститься, да. Вот, ну, с их точки зрения они там всех вели в рай, но как бы с точки зрения индейцев это было не совсем так. Ну вот, и индейцы, ну, поступили, как они всегда поступали. Ну вот, то есть, ну, вот если к вам в квартиру кто-то припрется и начнет говорить, что вы там вообще никто, да, и он сейчас вам покажет, как правильно жить, ну, что вы с ним сделаете? Ну, вы, конечно, может, его не убьете.
1: Убивать точно не буду.
0: Вот, но, по крайней мере, выпрете его уж наверняка. Вот, а вряд ли вы его там посадите на кухню, начнете его там чаем угощать, да, с печеньками. Ну, что-то я сомневаюсь. Ну, если он вас там отпихает в угол, скажет, смотрите, как надо, и начнет вам сейчас там командовать. Ну, вот миссионеры повели себя именно так. Ну, это классика жанра. Ну, собственно, миссионеры во все времена так себя вели. Ну, это вот там с античности, опять же, да, там, когда хоть какой-то там появилась центральная религия, всегда так делали. Ну, вот. Но просто раньше это делалось уж совсем топорно, когда какие-нибудь там эти конкистадоры приехали, да, там, с саблями, всех порубили, кого там не надо сожгли, кого-то там перекрестили насильно, а если он там что-то там посмотрел косо, да, его опять же там руки отрубили, глаза выкололи, нос отрезали, и все, вот это ему правильное наказание. Вот. А если его успели перед этим перекрестить, то его там милосердно задушили там, ну, там, палочкой, с веревочкой. Ну, тогда делалось совсем по-простому. Вот. А современные вот эти миссионеры 20 века, ну, так уже они делать не могут, как там в каком 16 веке. Ну, вот, ну, поэтому они изображают из себя гуманность. Но результат-то, в общем, тот же самый. То есть разрушение исконного уклада и как бы деградация всей родной культуры. Вот, но, возвращаясь к началу разговора, с точки зрения индейцев, которые в этом вообще ничего не шарят и вообще не понимают, что происходит, вот, они-то видят другие вещи. Им все вот эти назидания про какого-то там Христа и так далее, ну, честно говоря, довольно-таки до лампочки. То есть они понимают, что что-то такое важное, да, но там еще языковой барьер же есть, и так они все это понимают. Ну вот, а для них-то важнее материальная сторона, на самом деле. Про то, как надо жить, они без миссионеров разберутся, они все это знают. Почему, кстати, в итоге-то, ну, сколько мы не смотрели на вот эту деятельность миссионеров, как правило, там христианство-то получается очень такое специфическое на выходе. То есть оно как бы христианство, и оно иногда еще такое, какое-то такое мега-христианство получается, но обязательно какой-нибудь культ черепа прилагается, какой-нибудь культ кукурузы, там еще что-нибудь такое, и там такая смесь дикая выходит на выходе, ну, в Мексике сейчас, да, там такое странное христианство. То есть, с одной стороны, они вроде как католики, такие прям ярые, а с другой стороны, у них вот эти обряды, там, как посмотришь, елки-палки, там, половина от майя, или там от инков каких-нибудь, ну, там, в зависимости от местности. И, а вот у диких индейцев, которые там не майя, не ацтеки, а вообще из лесу, да, там в большей степени еще это выражено. Вот, а с точки зрения индейцев-то важнее были как раз всякие вещи, ништяки. То есть им то, что эти проповедуют Христа, как раз не сильно чего удивляло. А вот, ну, потому что им плевать на это было. А вот то, что можно жертвы набрать до бесконечности, вот это да. Это какая-то вообще сказка, и даже верить не хочется. Ну, вот, но вот человек говорит, да, а потом они приходят в город и правда видят, что так и правда происходит. Вот, но оно так не работает, потому что они это понимают неправильно, не только на самом деле. Ну, вот, и им жизнь в безопасности, когда не надо бояться, что тебе там копье в спину воткнется, да, каждую секунду, когда еды достаточно много, ну, когда порядок какой-то есть, для них вот эти стороны важнее. Вот. А как это там связано с христианством или не связано, им это уж совсем какая-то философия непонятная.
1: Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским.
2: В Ауране показаны в фильме небольшой индейский народ, проживающий на территории Восточного Эквадора, в междуречье Напо и Курарай. Особенностью племени является низкий рост. В среднем у мужчин 1,54 м, а у женщин 1,44 м. В племени есть традиция. Перед тем, как начнется охота или рыбалка, шаман общины молится целый день, чтобы обеспечить успех. В 1990 году в Ауране получили право на закрепленную за коренным населением резервацию площадью примерно в 6000 квадратных километров. Статус национального парка Ясуни, часть которого пересекается по территории с данной резервацией, гарантирует неприкосновенность биологической среды. Также правительство Эквадора создало запретную зону, чтобы граждане не становились жертвами ушедшей в джунгли части в Ауране, охотников Тагаери.
1: Можете рассказать про их образ жизни и откуда вообще растут ноги? Например, там есть сцена, где убивают одного из воинов, и он при смерти говорит: «Положите моего ребенка со мной в могилу». И они, я читала, они действительно своих детей при смерти отца закапывали с ним. Для чего это делалось, при том, что у них популяция и так сокращалась из-за постоянных междоусобиц?
0: Ну, конкретно вот этот обряд я не знаю, честно говоря, почему они так делали, как они аргументировали.
1: А какие еще обряды?
0: Я даже не уверен, что они сами бы внятно смогли объяснить, если бы их прямым текстом спросить.
1: Потому что родители так делали, мы тоже так будем
0: делать. Ну, да, практически всегда так бывает, что деды делали, отцы делали, я там детям завещаю и внукам тоже. Оно и во всех, оно и в христианстве, что не так, что ли? А почему вот так? А потому что в Библии написано. А почему в Библии написано? А вот потому что написано. И только потом какой-нибудь там Фрезер там пишет там золотую ветвь, да, и разбирает, как оно там от каменного века там такое возникло. Ну, вот. Но обряды вот эти религиозные, да, мистические, они никогда практически не имеют какого-то внятного обоснования. нигде на планете, на то это и религия по определению. То есть если бы это не было религией, вот тогда бы было, да, обоснование. Зачем точить копье? Чтобы оно было острое, чтобы втыкалось. Почему у него центр тяжести впереди? Чтобы летело правильно. Вот это да, тут физика работает. А тут не физика, тут метафизика, поэтому логики никакой нет. Вот. А то, что не будет потомства, ну, у него 5 жен, ну, или там 3, допустим, или 2, да, и у него этих детей, ну, этого закопают, ну, вот, ну, там, душа, там, что-нибудь такое. Но он какое-нибудь объяснение даже, может, и скажет.
1: Еще в фильме то, что он перешагнет через змея, тоже я не поняла, что это значит.
0: А это и вы не поймете никогда. То есть, если вы возьмете любой свод каких-то вот таких религиозных установлений, но это будет просто набор каких-то случайных вещей, которые, ну, имели какое-то основание, может быть, там, да, человек шел, споткнулся, и с тех пор он там не перешагивает там через что-нибудь, потому что споткнулся. Ну, вот. Но это нету какого-то правильного обоснования, потому что его, в принципе, не существовало с самого начала. Ну, вот. И попытка рационализации, она бессмысленная, потому что, ну, это метафизика, это не о смысле, это о каких-то хотелках. Ну, вот. Поэтому верование у них есть, но в таких первобытных обществах вот этот свод установлений и верований, он никогда не бывает жестко заданным, потому что письменности нет, и все передается сугубо из устно, от отца к сыну, по сути дела, да, и от матери к дочери. Ну вот, поэтому вот как родители сказали, так и будет. И с одной стороны, это дает некоторую глобальную устойчивость системы, ну, потому что людей не так много, и все примерно одно и то же слышат. Ну, общество ограниченное, да, и эта традиция, она примерно одна и та же. А с другой стороны, парадоксальным образом, ну так, сугубо диалектически, дает необычайный спектр вариантов. Потому что вот здесь он говорил отцу, отец сыну, и там что-то там, не знаю, какой-нибудь пульки там выпил побольше, и невнятно говорил. И сын что-то там не так понял, да? А этот другими словами сказал, и там сын по-другому понял. И поэтому каждый клан может немножечко что-то по-своему иметь. Причем, если вы их будете спрашивать, они вам искренне на голубом глазу расскажут, что все вода, они ведут себя одинаково. А если вы в качестве этнографа приедете и поживете вот с этой группой и с этой группой, увидите, что в каких-то мелочах они ведут себя сильно не одинаково. То есть, может быть, на там, обезьяны не охотятся одинаково, ну, потому что это, опять же, поведение обезьян и физика копья, она одинаковая, да, и тут, да, методы охоты у них, скорее всего, будут одни и те же. А вот какие-то эти религиозные, какие-то вот эти сиюминутные вещи, они будут очень плавать, и у них не будет нормального какого-то жестко заданного там пантеона духов, у них не будет жестко заданного цикла обрядов каких-то, потому что, ну, здесь сделали так, а здесь у нас ситуация поменялась, и сделали по-другому, потому что здесь был дух вот этой какой-нибудь сейбы, да, а здесь вот этой вот, и они разные духи, поэтому что к ним одинаково подходить. Это только когда появляется уже нормальная монотеистическая религия с писанным сводом законов, и профессиональные жрецы, и профессиональные какие-нибудь эти миссионеры, которые прочитали в книжке и делают по методичке. Вот надо делать так-то, потому что надо, потому что в книжке написано буковками геометрической формы. Вот. Ну и голова уже квадратная, и они по-другому не могут. Вот. Потому что если по-другому, то мы
1: про
0: оппозицию знаем.
1: Смотрите, про то, как написано, в фильме говорится о том, что они перевели Библию на их язык. Да. У них нет письменности. Куда они переводили, для чего?
0: Создали письменность.
1: Миссионеры создали.
0: Миссионеры создали. Другое дело, что индейцы-то эту письменность не используют никак. То есть миссионеры-то создали, а индейцы про это могут особо и не знать. Ну, вот, то есть понятно, что цель миссионеров – вдолбить в головы свою религию вот этим индейцам. Ну, вот, поэтому они переводят, ну, чтобы обучать. Ну, они строят какие-нибудь там эти сараи, да, и там сгоняют туда этих детей, и им втюхивают, значит, вот эту вот свою религию. Ну, вот, ну, и втюхивать надо на родном языке, потому что дети знают только родной язык, они там никакого ни английского, ни испанского не знают, естественно. Ну, там, португальского, если в Бразилии дело происходит, неважно. Ну, вот, они только свой родной, ну, надо перевести. А чтобы переводить, надо его как-то формализовать. Ну, у миссионеров-то мысль идет сразу, надо письменность создать. Они создают письменность. Но индейцы этим практически не пользуются, потому что, во-первых, надобности нет. Зачем? Ну, то есть Библию они читают, да, потом после этого. Ну, там обязательно найдется в племени какой-нибудь тоже маниакальный там прозелит такой, который, надо же, новая религия. И он в нее углубляется, и потом еще сам начинает проповедовать круче, чем эти миссионеры на самом деле. Ну, тем более, что он еще на местном уровне все соображает лучше. Ну, вот. Но большинству индейцев это не надо, потому что зачем? Даже если они поймут преимущество письменности, они очень быстро перейдут на какой-то вот государственный местный язык, ну там испанский, допустим. Потому что с другими людьми-то они на каком будут общаться языке? На вот этом своем, на котором говорит 200 человек, зачем им это надо? Вот, естественно, они очень быстро теряют свой язык и переходят на другой. Это не только у индейцев, это опять же у кого угодно. Это и у нас, там куча языков, да, вот этих малочисленных народов. Она исчезает не потому, что их там истребляют и там из винтовок отстреливают, а потому что, ну, допустим, есть кеты где-нибудь на Енисее. Их там сколько-то там, пару тысяч человек, и несколько человек буквально знают этот свой кетский язык. Ну, там, считанные единицы людей знают. Потому что, а с кем они будут общаться? Все вокруг говорят на русском. Вот. И для того, чтобы язык нормально функционировал, самодостаточно, он должен быть либо изолированный, где-нибудь там в джунглях, на острове, да, там на горе на какой-нибудь сидят изолированный, и кроме себя никого и не знают. Тогда, да, этот язык будет бесконечное количество времени существовать. Вот. Либо он должен быть просто очень большой, ну там сколько миллионов человек, ну там хотя бы пару миллионов человек, чтобы было с кем общаться и кому вот как бы поддержать этот свой язык. Вот. А когда это 200 человек в окружении миллионного населения другого и нет никакого внятного барьера изолирующего, да, и когда они там браки заключают и все, ну, по инерции он еще какое-то время будет существовать, а потом растворится. Вот. Но это трагедия любых малочисленных языков. Ну, вот, на самом деле, абсолютно, каких угодно. Ну, вот, нам с вами проще, потому что мы говорим на русском языке, на котором говорят миллионы людей, да, там, сотни миллионов, ну, там, 100 миллионов, что точно говорить, там, больше 100. И в этом смысле как бы хорошо. А если какие-нибудь там вепсы, допустим, сидят, да, там, в двух деревнях, и, ну, с кем они будут общаться, что понятно, что они будут с русскими в основном говорить на русском языке. Ну, и вепский язык шансов особо не имеет. Даже если его целенаправленно изучать в школе, всех заставлять учить, но они его выучат искренне, да, они будут даже понимать, что, да, это наш родной язык, история, все дела, но если можно на этом родном языке поговорить там раз в неделю с кем-то и зачем, как бы, да, когда гораздо проще общаться с кучей, там, миллионами других людей на вот каком-то распространенном языке. Ну, и то же самое с индейскими языками. То есть пока они сидят в этом кусочке джунглей, говорят на своем, то да.
1: А смотрите, вы говорите, что они говорят на определенном участке на своем языке. Они полностью, например, закрыты. Мы начинаем с того, что только миссионеры прилетают туда к ним и первый раз с ними сталкиваются. Откуда они могли знать их язык? Потому что там одна из сестер главных героев, она его прекрасно знает, изучает и так далее. Как она его может изучать, если они абсолютно закрыты от...
0: Ну, а ну, там есть несколько способов технически, да, как это в принципе происходит. Но обычно миссионеры так или иначе заселяются к этим индейцам каким-нибудь и изучают этот самый язык. Иногда на это годы уходят, и всегда находится какой-нибудь фанатик, который туда заселяется и учит. Ну, про пираха индейцев такая чудесная история есть, когда тоже вот такой миссионер заселился, выучил там какой-то дико сложный язык и потом проповедовал. Вот, потом забил на миссионерство, кстати, жена у него там так и осталась миссионеркой, а он в итоге как раз от этого ушел и просто стал, по сути дела, этнографом. Ну, это вот пираха в Бразилии. Вот, а в этом-то случае там была-то как раз индианка, которая там в начале фильма, она там сбежала и так далее, да, а потом она оказалась у этих самых миссионеров, и она вот стала этим мостиком как раз. Ну вот, она вот эти слова могла переводить. И вот через нее потом общение-то и шло. Ну вот, ну и через вот эти жен миссионеров, которые тоже нагло вперлись, как бы, да, и стали всех там учить. Ну вот, а поначалу, понятно, очень так с трудом всегда это происходит. Но еще заканчивая идею про язык, когда я говорил, что вот язык имеет мало шансов на сохранение, это устный язык, а у письменного языка еще меньше зона применения. То есть, по сути, вот этот письменный, новосозданный язык, письменность, да, миссионерами, она с точки зрения миссионеров нужна только для того, чтобы они читали Библию. Все. И вот сколько в Библии слов есть, ну, там много, но все-таки ограниченный запас, да, а современных слов там нету. Там есть про каких-нибудь слов, например, ну, там, кто-нибудь там ехал на осле, и там, какая-нибудь это, там, оливки какие-нибудь, да, упоминаются, ну, это, или что-нибудь такое. Но у индейцев нету ни ослов, ни оливок, и там горлица какая-нибудь там принесла ветвь, да, а у них нету горлиц, ну, там, свои птицы какие-нибудь, там, попугаи, я не знаю. Ну, вот, и как бы смысл вот этого языка письменного, он чрезвычайно ограничен. А индейцам не надо друг другу письма писать. Они живут в этой деревне, и все друг друга и так знают, они словами скажут. А если они будут общаться с кем-то, они будут не этими, ну, не на своем языке письма писать. Ну, для кого этот письменный язык-то? Он кому нужен-то? Вот это, кстати, даже у нас были с этим проблемы. У нас же тоже практически для всех народов, ну, еще в масштабе СССР, да, были созданы письменные языки. Но они тоже очень быстро затухали, потому что, ну, если в народе 200 человек, создать письменность можно. И можно даже придумать там алфавит, все дела, да, там газету издавать, на радио там вещать. Но когда это для 200 человек, оно быстро исчезает. Ну, просто не нужно, просто практически смысла нет. И вот миссионеры, они свою цель преследуют, а индейцы своя цель. Поэтому они довольно быстро все переключаются на какой-то местный глобальный язык, ну, государственный, там, ну, испанский в частности.
1: А остались ли участники этого племени сейчас, которые живут не в цивилизации, а именно в тех же диких условиях, в которых они жили до этого, до вторжения миссионеров?
0: Таких уже, по сути, ну вот конкретных хваданий нету. То есть там есть, конечно, эти группы, которые, ну, более-менее как-то еще диковато живут, но уже далеко не так. Ну, чтобы
1: то есть они все перебрались в цивилизацию уже абсолютно?
0: Ну как, они не могут все прямо сняться из лесу и перейти.
1: Самолетом.
0: Да? Вот, но цивилизация влезает к ним. И все-таки они уже пользуются там металлическими орудиями, у них там какие-нибудь миски там жестяные, да, они там спичками пользуются, вот. И в этом тоже в своем роде трагедия, потому что все это производить они не могут, получается, что свое они потеряли, а они теперь зависимы от вот этого экспорта снаружи, да, то, что к ним туда приходит, вот. Но им мало чего, они мало чего могут дать. То есть они-то производят вот эти продукты леса, да, и получается, что они по определению нищеброды. И шансов выбраться у них практически нет. Либо они вылезают из своего леса и уходят в город, и то там с большими трудами как бы, да, цивилизуются, потому что, ну, у них нет никаких предпосылок к этому, и это еще на несколько поколений должно пройти. Вот. Либо они на положении вот каких-то полубомжей по определению оказываются. Вот. Есть, конечно, отдельные группы, которые идейно сохраняют первобытную жизнь и где-то там в лесу тусуются и вот не контачат из принципа. Такие периодически тоже находятся обязательно. Ну, вот. Но это буквально отдельные семьи. Ну, это как у нас тоже какие-нибудь староверы, допустим, да, там в скиту каком-нибудь засели, и вот там пашут сахой, там придут все руками, да, там ткут на станке каком-то там деревянном. Но это погрешность, по сути дела. Ну, вот, то есть они никогда из этого состояния не выйдут, потому что искусственное вот это... уход в первобытность какую-то, да, в архаику, но он ни к чему хорошему не приводит, потому что должно быть какое-то развитие. Вот. А если мы искусственно это сохраняем на каком-то определенном уровне и говорим, нет, мы не будем пользоваться железными ложками, только деревянными, да, или там из какой-нибудь соломы там что-нибудь такое делать будем, ну, вот. Но это искусственное ограничение. Ну, то есть мы же тоже когда-то пользовались деревянными ложками, да, и сейчас там у многих где-нибудь на кухне там валяется, может быть, в качестве прикола. Ну, вот, но мы как бы выстроили свою цивилизацию, и теперь они у нас металлические, гораздо лучше, ну, эффективнее. Ну, вот, тоже раньше ездили, я не знаю, там, ну, бегали пешком вначале, да, потом на каких-нибудь собаках, на там, не знаю, оленях, лошадях, на санях, на телегах. Ну, теперь все-таки на автомобилях, ну, это реально просто эффективнее. Ну, вот в данный момент, ну, нефть кончится, будем снова на конях, да, но сейчас вот выгоднее все-таки на машине, реально просто тупо быстрее. Ну, вот чтобы я, допустим, сегодня проснулся с утречка в городе Железнодорожный, да, и оказался в городе Москве вот сейчас. Для этого я сел на электричку, потом сел на метро, ну, и потом от метро тут два шага дошел до студии. Если бы я был каким-то там мега-старовером и сказал, нет, только сани, да, и вот я бы перся из этого своего железнодорожного, ну, сколько там, километров 30, допустим, да, я не знаю.
1: По какой дороге?
0: И как бы я бы это делал, да, вообще, вот. Но это вот эти искусственные ограничения ни к чему хорошему не приводят. Поэтому бывают индейцы, которые целенаправленно так себя ведут, и не только индейцы, и не только эти, а и там в Бразилии таких хватает, и эти аборигены австралийские были такие, пытались, ну, по-моему, сейчас уже кончились. На Новой Гвинее такие точно есть абсолютно папуасы, которые вот такие староверы тоже, там, я буду только с каменным топором, и только голышом, да, и вот одежду я не признаю, а огонь я буду добывать только каким-то пучком травы, вот, а спички нет, это не про нас. Ну, в качестве этнографического прикола это здорово, да, то есть всегда турист может приехать и сказать, о, прикольный, как бы, чувак, там, с каменным топором, вот, но он сам-то тоже никуда не двинется. Вот. Но вот я говорю, тут трагедия получается, потому что он и цивилизация не может, потому что у них численности просто не хватает. Ну, если жить диким образом, ну, никогда не будет большой численности. Вот. Если он что-то заимствует, он заимствует уже заведомо гораздо более крутое, и тогда получается разрыв вот этот от первобытности к цивилизованности. И вот ни то, ни сё. Как бы и оставаться в первобытности плохо, и резко влезть в цивилизацию не очень получается, честно говоря. Должен быть какое-то плавное развитие. Ну, вот Стругацкие с этими своими там цивилизаторами, да, вот как раз эту идею поднимали, и оно вот и так криво, и так косо. Но это все-таки победимо. То есть, как показывает практика нашей страны, вот опять же, там с царских времен, да, там советская власть, нынешняя, можно. И сейчас тоже у нас есть оленеводы, да, где-нибудь там вот, не знаю, на Таймыре, там немцы с оленями кочуют, ну, потому что там ничего другого делать невозможно. В тундре, ну, только вот оленей пасти, а что там еще будешь делать? Ну, вот, ну или там газ добывать, да, ну, газовики – это уже такой образ жизни все-таки своеобразный. Ну, вот. Но немцы все-таки, они все сейчас грамотные, они все там нормально обуты, одеты, у них есть медицина, они могут получить образование, то есть он может пасти оленей, если хочет, а может поехать в город, там, пойти в какой-нибудь там техникум, университет, там, куда угодно, да, и начать работать в городе, никто ему не запрещает. Ну, вот, вот так можно, а может любой другой человек приехать и начать пасти оленей. Ну, вот, ну, это будет сложно, потому что все-таки это такая специфическая деятельность, если с детства этим не заниматься. Но это не просто, прям скажем. Ну, вот, ну, просто вот если бы я, допустим, приехал, я бы не знал, с какой стороны к этому оленю подойти. Что с ним делать-то вообще, да, что ему вообще в жизни надо. Ну, вот, а там свои нюансы есть, между прочим. Вот это кажется, что ой, там первобытные там чуваки с оленями, да, это такой примитив, а это не такой уж прям примитив. Ну, вот, ну, вообще пасти оленей сложнее, чем читать лекции по антропогенезу. Читать лекции, господи, учебник прочитал, да и читай. Ну, вот, а пасти оленей там надо еще и руками уметь делать. Вот, но у них есть возможность делать так, делать эдак, делать что-то еще. Вот, а вот если государство к этому нормально не подходит, как в Латинской Америке чаще всего происходит, ну, вот, там выбора-то у индейцев особо нету. Ну, вот, то есть либо они остаются дикарями, и то придут какие-нибудь там добытчики каучука или там какого-нибудь железного красного там особо клевого дерева и отстреляют всех этих индейцев, да, или там насильно их цивилизуют, или вот эти миссионеры, которые без спросу там припрутся, заселятся и скажут, сейчас мы вам расскажем, как правильно. Ну, вот, и у индейцев выбора-то нету. Ну, вот, и соблазны есть. Им же никто не объясняет, что для того, чтобы хорошо питаться и жить в нормальном доме, надо учиться, трудиться и что-то такого достигать. Ну, вот, тем более, что если строй в принципе-то в стране так себе, а в Латинской Америке там, как правило, он так себе, прям скажем. Ну, вот, там даже у людей, которые выросли в цивилизованных городах, шансы стать крутым не такие уж прям большие. Ну, там не коммунизм, как бы, да, и человек может родиться в какой-нибудь там фавеле, и он никогда ничего не достигнет, даже при том, что, вот, казалось бы, вот он в городе живет, он родился в нем, и все равно он будет всю жизнь в трущобах жить, ну, вот, а у индейцев еще ниже, как бы, стартовая позиция, ну, то есть он вообще в лесу родился, ну, вот, у него шансов-то вообще никаких нет, никто его целенаправленно обучать и вытаскивать, как бы, из этой дикости не станет. Вот, и в дикости уже не получается. Это проблема.
1: Ну, вы очень хорошо объяснили их положение, потому что фильм, он такой пропагандистский, да? Потому что там все хорошо заканчивается.
0: Там-то все благолепие. Но есть же, кстати, тоже чудесные фильмы, документальные, про это же самое племя, как они живут сейчас. И там вот правда жизни показанная.
1: Это те, которые остались жить?
0: Не-не-не, вот не те, которые остались в лесу.
1: А те, которые в город.
0: А те, которые в город как раз приехали, которые вот живут в этих самых там аналогах фавел каких-то, вот этих трущобах, и очень так не здорово живет. Но, опять же, возвращаясь к самому началу, с точки зрения индейцев, жить в трущобах – это все равно лучше, чем в лесу, на самом деле. Иначе бы они не жили в трущобах, они бы обратно свалили в лес. Ну, вот, но в лесу надо все время ждать, что тебя проткнут копьем. Там надо без конца что-то делать и все время там гоняться за обезьянами какими-нибудь по лесу, да, и с риском все-таки помереть с голоду, у тебя будет гарантированно болезни, и ты помрешь точно лет там в 30, ну, почти наверняка. А в трущобах ты можешь не сильно напрягаться, ну, вот, тебя все-таки не так уж прям гарантированно прибьют, вот, ну, и уж не копьем, по крайней мере, да, а там благородно застрелят там из пистолета какого-нибудь. И можно не так прямо сильно напрягаться, вот, можно там воровать, да, можно, там, не знаю, подрабатывать где-то грузчиком каким-нибудь. И это оказывается все равно проще, чем в лесу. Вот, хотя в лесу они на добычу еды тратят там полтора часа, а грузчиком он будет работать все время. Но, тем не менее, с точки зрения индейца это выгоднее.
1: Ну, я думаю, вообще мало кто смотрел этот фильм. Я думаю, стоит посоветовать его к просмотру, потому что он тем более близок к реальности.
0: Да, ну, несмотря на вот эту пропагандистскую как бы всю сторону, ну, потому что он такой явно, да, ну, не сбалансированный в этом смысле, он такой очень, как сказать-то, ну, короче, перекошен, что вот там миссионеры все такие благородные, замечательные, ну, не совсем это так. Тем не менее, фильм шикарный, фильм очень хороший.
1: Согласна с вами.
0: По крайней мере, если его смотреть так немножко как бы со стороны, ну, понимая все эти пропагандистские как бы штампы, там, правда, жизни показано вот достаточно реалистично. Вот. И мне еще понравилось, что там индейцы, они показаны не как злодеи, не как какие-нибудь там благородные дикари, вот, а вот как индейцы. Вот. То есть там, конечно, нету какого-то глубокого погружения там, в психологию индейцев, но тем не менее они вот человеческие люди.
1: Спасибо вам большое, Станислав, за разбор.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Снова мы с вами вместе. И снова вместе с нами Владимир Сурдин, известный астроном, популяризатор, ученый, лектор. Автор книг, автор интереснейших книжек по астрономии, автор школы астрономии, неземного подкаста и все, что мы видим в онлайн. А сегодня мы встречаемся в формате офлайн.
2: Добрый вечер.
1: Тему лекции, да, я уже не буду дальше представлять, Владимир Георгиевича все прекрасно знают.
2: Поэтому, да вот тут старые друзья.
1: Да, поэтому сразу передаю слово и поехали.
2: Добрый вечер. Да, но тему мы выбрали ту еще, да, мало нам земных неприятностей, мы поговорим о космических, потому что их предвидеть легче, земные как неожиданно все происходят. И мы на них слабо влияем, а космические вообще не можем повлиять. Ну, давайте поговорим. Ну вот, мы живем в Солнечной системе, но

начнем с тех забот, которые издалека могут грозить нашей планете. Я вообще разделил этот рассказ на две части. Те космические неприятности, которые мы можем предвидеть, и даже дату указать иногда, и, может быть, даже отвести их от Земли. И те, которые предвидеть не можем, но знаем, что они рано или поздно должны произойти. Вот начнем с тех, вторых, которые предвидеть сложно, и дату указать, наверное, невозможно. Мы живем в галактике, наше место в среде галактик, это вот наш Млечный Путь. Рядом с нами похожие на нас, там туманность Андромеды, такая же крупная галактика. Вокруг нас мелкие спутники нашей галактики. И все это во взаимодействии, все это друг на друга действует. Ну, начнем вот с ближнего окружения. Наша галактика Млечный Путь, вокруг себя примерно 60 спутников галактик меньшего размера, которые всегда с нами связаны, как Луна с Землей, так же и вот наши спутники летают. И время от времени наша галактика их поглощает. Ну, можно сказать по-другому. Время от времени они на нас падают. А к чему это приводит? Если это маленькие системы, а в основном это маленькие, иногда настолько мелкие, что мы их только в последнее время научились замечать с большими телескопами, раньше даже не знали об их существовании. Ну, некоторые крупные, вот большое и малое Магеллановые облака, вот эти вот две, их, конечно, знали давно, и, может быть, от них мы ожидаем наибольшего эффекта, но и остальные тоже к нам приближаются. А рядом с нами крупная галактика Андромеда, у нее свои спутники, у нее свои заботы, она их тоже поглощает постепенно. Вообще каждая крупная галактика поедает своих мелких соседей. Это в мире галактик происходит так же, как в мире людей. Большие всегда поедают маленьких, и от этого становятся все более крупными. Ну что делать, так устроена природа. Вот два наших ближайших к нам спутника. Они даже ближе, чем те мелкие, большинство мелких, которые где-то летают на периферии нашей большой галактики. А эти совсем рядом с нами, большое и малое Магеллановые облака. Мы не знаем их родственных связей. Скорее всего, когда-то они были вместе и обращались вокруг общего центра масс. Но теперь под влиянием гравитации нашей галактики они уже разделились. Они еще продолжают лететь по похожим орбитам, но уже каждая сама по себе. Ну, от малого Магелланова облака мы особых забот не ожидаем, потому что это такая куча звезд с небольшим количеством газа. А вот большого Магелланова облака, вот оно тут на хорошей фотографии, это довольно увесистая система. Ну, она по массе раз в 20 уступает нашей галактике по массе, но в ней межзвездного газа примерно столько же, сколько сегодня осталось в нашей. Наша галактика уже почти весь межзвездный газ и пыль, ну, вот такое разреженное вещество, превратила в звезды. И у нас очень редко рождаются новые. В год 3-4 звезды типа нашего Солнца рождаются в нашей галактике. А в Магеллановом облаке, большом, очень много межзвездной среды, и там постоянно рождаются новые звезды. Иногда это таким взрывообразным образом происходит. Вот эта вот область, она настолько яркая, что старые астрономы, еще не понимая, что это вообще соседняя галактика, назвали ее именем звезды. 30-я Дорадус, это все южное созвездие Дорадус, золотая рыба. И вот 30-я Дорадус, это оказалось не звезда, это буквально котел, в котором одновременно рождаются тысячи звезд на наших глазах, причем некоторые уникально крупные, там, с массой 100-150 раз больше, чем у Солнца. Это говорит о том, что там еще много-много будет таких вспышек звездообразования. Вот смотрите, я вернусь. Этот снимок сделан с не очень большой экспозицией. Мы видим в основном звездное тело галактики. А если сделать с большой экспозицией, то видим, что непривычный пульт. На самом деле не только вот этот вот основной Барретт, вот это вот дынеобразное тело Большого Магелланового облака, вон оно какое, и даже вот оно какое, почти во весь снимок. И пока мы еще не видим вот особых ярких областей, точек здесь, потому что это еще газ.
он еще не превратился в звезды. Но вся вот эта вот махина постепенно по спиральной траектории приближается к нашей галактике и через некоторое время войдет в состав Млечного Пути и принесет с собой очень много межзвездного газа. Столько же, сколько у нас сегодня. Но она это единым куском, так сказать, нам подарит. И в нашей галактике начнется, ну, если не взрыв, мы говорим вспышка звездообразования. Ну, в общем, активно начнут рождаться новые звезды. А к чему это приведет? Ну, небо у нас, Млечный Путь, засияет намного ярче, чем сегодня. А в районе Солнца, может быть, появятся новые массивные звезды, и это будет не очень приятное соседство, потому что, ну, массивные звезды взрываются часто. Это малое Магеллановое облако. Вместе они летят по... Да, пульт очень непривычный. Извините, дали новый пульт. Я кнопки еще на память не помню. Это малое Магеллановое облако. Это наш объект, нашей галактики, звездное скопление Омега Кентавра. А малое Магеллановое облако намного меньше нашей галактики, там мало межзвездного газа, и, в общем, от него мы просто получим порцию новых, довольно-таки старых звезд. А вот от большого облака надо ожидать большого количества свежего вещества. Летят они по близким траекториям, эти две галактики, относительно нашей, и постепенно к нам приближаются. Еще 2-3 оборота, и они просто вольются в состав Млечного Пути. Мы даже видим, как эта вот карта, полная карта звездного неба. Иногда у нас карты земного шара вот такие же имеют проекции. Да? Мы глобус как будто развернули и посмотрели на Землю. А это небо мы, наоборот, свернули, и вот в такой проекции очень удобно видим всю небесную сферу, Млечный Путь и Большое и Малое Магеллановое облако, а вот это хвост, который почти замыкается. Впереди летят, ну, как сказать, части этой галактики, и сзади летят потерянные ей части. Это значит, что она уже, обе они уже разрушаются гравитацией Млечного Пути и фактически уже, так сказать, приехали в объятия Млечного Пути и еще там 1,5-2 оборота и полностью, так сказать, вольются в Млечный Путь. Вот это дальняя перспектива, это, конечно, ближайший 1,5-1,5 миллиарда лет. Но наши далекие потомки, если они будут тогда живы-здоровы, будут наблюдать яркий Млечный Путь, большое количество новых массивных ярких звезд, и, может быть, какие-то из них окажутся тут рядом с Солнечной системой, тогда она еще будет вполне существовать, Солнце еще долго жить. Ну и вот это такая дальняя перспектива, которую аккуратно можно предсказать сегодня. Расчеты сделаны, орбиты этих больших галактик посчитаны, и мы точно знаем, когда что произойдет. Кроме этих двух больших, есть еще примерно 60 маленьких, но они совсем крошечные. Вот видите, вот просто кучки звезд. Форнакс — это созвездие печь. А там мы одного нашли, такого вот соседа. И во многих созвездиях, то есть недалеко от границ, да, собственно, в границах нашей большой галактики, вот такие вот скопления звезд летают. Они, уже ни одно из них было поглощено. Сейчас в процессе поглощения два, по крайней мере, находятся. И эти постепенно тоже будут прилетать, но от них никаких особых проблем. Мы уверены, что этот процесс непрерывно происходит, потому что от уже разрушившихся, как сказать, растекшихся по периферии нашей галактики спутников, мы видим звездные потоки. Те звезды, которые когда-то принадлежали таким спутникам, они еще продолжают летать по орбитам, по которым раньше летали спутники. Это, конечно, рисунок художника, но это рисунок по хорошим наблюдениям. Теперь есть такие космические телескопы, вот телескоп Гайя, которые в массовом количестве измеряют траектории звезд, и мы эти траектории восстанавливаем, и видим, что прямо потоки звезд, оставшихся от поглощенных галактик, еще некоторое время сохраняются. Так что это и было, и в будущем будет продолжаться еще не 1 миллиард лет. Собственно, глядя на другие, соседние галактики, мы видим, что и они тем же самым занимаются. Вот такая очень удачно ориентированная к нам галактика,
плоская система, видимо, спиральная. Мы ее тоже видим с ребра, как и свой Млечный Путь. И видим, что вот она тоже кого-то там поглотила. Приливные силы размазали один из ее спутников, может быть, два спутника, трудно уже сказать. Потоки звезд видны, ну а самого спутника уже от него ничего не осталось. Так что это общий процесс. А глядя в созвездие Андромеды и в близкое к нему созвездие Треугольник, мы видим две ближайшие к нам крупные самостоятельные звездные системы. Это Мессия 31, туманность Андромеды, и Мессия 33, ну, ее называют туманность Треугольника, она в созвездии Треугольник. Глазом там, ну, эту очень трудно вообще невооруженным глазом увидеть, только в горных обсерваториях это видно, на хорошем небе. А Мессия 31, я думаю, без труда любой из вас увидит, если можно, выключите звук, у кого-то там пищит. А ее увидеть легко, и вообще говоря, стоит поискать ее на небе. Это самый далекий объект, который вы можете невооруженным глазом увидеть во Вселенной. Хорошая музыка, но не кстати. А посмотрите на квадрат Пегаса, продолжите его в созвездии Андромеда, возьмите яркую звезду из этих трех, раз шажочек, второй шажочек, и потом, немножко отведя взгляд, чтобы боковым зрением заметить вот эту вот плюшечку такую светящуюся, это можно в Подмосковье на хорошем темном небе где-нибудь на даче увидеть, и вы при этом видите свет, который шел к вам 2 миллиона лет. До этой галактики 2 миллиона световых лет, хоть она и соседка, но это все-таки самостоятельный объект, и стоит на него посмотреть глазом, чтобы почувствовать 2 миллиона лет. Шел к вам свет, пришел, и вы увидите его невооруженным глазом. Но на самом деле в телескоп, конечно, видно намного больше. Ваш невооруженный глаз увидит только вот центральную часть, яркую. А телескоп с длительной экспозицией сфотографирует огромный объект на небе. Он был бы просто большим, если бы наш глаз заметил вот эти вот не очень яркие периферийные части. Андромеда, наверное, даже немножко крупнее нашей галактики, раза в полтора. Ну, в принципе, похоже. И у нее тоже есть свои спутники, вот один большой спутник, вот второй. Причем вот этот второй, Мессия 32, он уже практически разрушен. Он уже летает, ну, буквально вот так вот, протыкая на каждом своем обороте диск туманности Андромеды, и скоро уже просто вольется в нее до конца. Его уже ободрало со всех сторон, осталось только ядрышко, ну, примерно такое же ядрышко, как у самой Андромеды. Этот немножко подальше, ЖЦ-205, ну, он еще так самостоятельно выглядит, как отдельная галактика, но уже видно, как его звезды отрываются и сзади, и впереди, и тоже обобществляются, так сказать, в общую кучу входят. И третий член нашей группы больших галактик – это Мессия 33. Ну, такая вот маленькая спираль, от которой мы ничего особенного не ожидаем. Просто за компанию она между нашим Млечным Путем и Андромедой, как третий легкий член, существует. Если бы, такого не бывает и не будет, но если бы Луна проходила на небе рядом с туманностью Андромеды, то вот так бы вы их увидели. То есть представляете, какого размера эта звездная система на нашем небосводе, но только телескоп с длительной экспозицией может заметить все ее далекие части. Да и то оптический телескоп еще тут вот ничего не видит, а радиотелескоп видит намного более обширную область, заполненную ее веществом. И вот на этом снимке хорошо видно, что вот этот спутник NGC-205, он теряет свои звезды, они и сюда, и туда отлетают под действием гравитации туманности Андромеды, то есть фактически он уже тоже расплывается и разрушается ее огромным притяжением. Какова судьба, прежде всего, наших двух массивных галактик? Вообще, все вот это пространство, населенное двумя гигантами, полугигантом и, наверное, полутора или двумя сотнями спутников, которые у наших галактик есть, все это называется местная группа галактик, local group.
И это объекты, которые всегда были вместе и всегда будут вместе. Никакое расширение Вселенной на них не влияет. Они так сильно притягивают друг друга, что они всегда гравитационно привязаны друг к другу. Привязаны, но все-таки движутся относительно общего центра масс. И расчет довольно надежный уже. Мы хорошо знаем скорости, с которыми они летят. Сегодня наша галактика и туман Андромеды сближаются со скоростью примерно 130 км в секунду. Вроде небольшая, правда, небольшая скорость для галактик, поэтому долго будет происходить этот процесс, и первый раз они пролетят на небольшом расстоянии друг от друга через 4 миллиарда лет. Немножечко разлетятся, вот так недалеко, и следующее их сближение уже приведет к их прямому столкновению и слиянию. Как это будет выглядеть, ну, пока мы не можем сказать как. Мы можем только посмотреть на похожие объекты. Ну, тоже две галактики, такая система двух сливающихся спиральных галактик. ARP-272, одна из таких, может быть, нескольких десятков известных нам систем. Ну вот мы видим это, так сказать, природа нам показала, как это будет выглядеть. Может быть, это чуть побольше, это Андромеда. Это чуть поменьше, это наши. Вот так они будут приходить в контакт, своей гравитацией менять форму, структуру друг другу, как-то искажать ее. Дальнейшее мы тоже можем на примере других, более далеких от нас соседей посмотреть. Вот эти уже как следует столкнулись, приливный эффект выбросил их звезды и газ вдаль, ну, они куда-то туда улетели. А само столкновение галактик привело к тому, что газ одной и газ другой столкнулись, сжались, ударные волны пошли по газовым составляющим, начали их сжимать, и там в огромном количестве сегодня формируются новые звезды. Старые звезды в этих галактиках, они друг друга не чувствуют, они так разреженно живут, что они просто проходят одна система через другую, и столкновение звезд не происходит. Но газ не может пройти один сквозь другой. Он уж если пришел в контакт, то он сжимается и при сжатии дробится на отдельные звезды, звездные скопления. Ну, посмотрите, там просто все сияет, просто новогодняя елка. Это значит, что там сотни, а может быть и тысячи звезд в год рождаются, среди них десятки очень массивных, они быстро проживают свою жизнь, взрываются как сверхновые, стимулируют рождение новых поколений звезд, потому что взрыв одной звезды сжимает соседние области газа рядом с собой и стимулирует рождение новых звезд. То есть тут вообще фейерверк. Наверное, такой же фейерверк будет, когда наша и Андромеда столкнутся. Но как это будет происходить? Ну, можно вот попробовать сейчас запустить такую маленькую компьютерную симуляцию. Ладно, математику оставим в стороне. А художник нам показал, как, по его мнению, будет происходить слияние нашей и Андромеды. Это наш Млечный Путь, он уже искажен, искривился. Это к нам подлетает Андромеда, она уже гравитацией нашей галактики тоже теряет форму, тоже искривляется. И, может быть, так это и будет выглядеть с земного шара, если будет кому на это смотреть. Мы можем аналогичные процессы увидеть на примере других галактик. Вот тоже слияние двух галактик. И, наверное, художник этим и вдохновлялся, когда рисовал, как это будет выглядеть у нас тут. Значит, единственный для нас два важных эффекта могут повлиять на Солнечную систему. Первый эффект – это массовое рождение звезд, среди них будут массивные, и они будут часто взрываться как сверхновые. Второй эффект – нас, в смысле, вот Солнечную систему вместе с Солнцем, планеты, может просто выбросить с той орбиты, по которой мы сегодня летаем. Мы летаем по очень хорошей круговой орбите вокруг центра галактики, но когда подлетит Андромеда, тут, конечно, все перемешается. И куда нас выкинет, вот это уже никто сегодня рассчитать не может. То ли мы переместимся ближе к центру этого конгломерата, этого клубка из двух
взаимодействующих галактик, то ли наоборот нас выкинет на периферию, и мы так вот отлетим. Я предпочитаю, чтобы нас на периферию выкинуло, тогда астрономы смогут со стороны наблюдать за этим процессом. А находиться внутри не очень удобно для наблюдателей. Где Солнечная система сегодня? Вот положение Солнца, и я очертил кружочек, внутри которого мы довольно надежно изучили нашу галактику. Дальше очень отрывочные сведения о нем. Это, конечно, рисунок художника. Мы объясняли художнику, какой должна быть наша галактика. Он ее нарисовал, но сами наши данные о ней, конечно, не полные. Мы довольно хорошо знаем вот эту, то есть весьма хорошо знаем эту окрестность. Дальше оптические лучи застревают в темных облаках межзвездного газа, и оттуда к нам приходит инфракрасное излучение, не очень информативное, радиоизлучение. Радиотелескоп видит все, но еще хуже, чем инфракрасный. И вот те далекие от нас области галактики, честно говоря, мы вообще не знаем, как они выглядят. И только так вот по аналогии с близкими рисуем, как они должны быть. Но в целом, я думаю, не сильно изменится это представление. Оно 15-го года, тогда уже накопилось достаточно данных. Сегодня мало что мы можем к этому добавить. Вот это просто другая проекция места нашего Солнца. Нам в каком-то смысле повезло. Солнечная система оказалась не внутри крупных таких плотных спиральных рукавов. Мы оказались в одном из второстепенных, можно сказать, даже это не рукав, а так, в межрукавном пространстве. Это хорошо, потому что в рукавах формируют... Почему они яркие и голубые? Там формируются новые звезды, массивные, горячие, взрывающиеся иногда. Мы как-то вот в тихом месте живем и довольно синхронно в этом направлении вращаемся вокруг центра галактики, и редко, а может быть и никогда, Солнечная система не попадает в спиральные рукава. Даже были люди, вот вы помните, Мухин был такой астроном в ИКИ, которые считают, что вообще нам безумно повезло, что это пояс жизни в галактике, вот это вот расстояние от ее центра, будь мы ближе или дальше от центра галактики, мы бы время от времени проходили через спиральные рукава, а это могло бы иногда плохо кончиться. А мы тут как-то вот устроились и синхронно с ними вращаемся, но не попадаем в них. Это может быть хорошо. А почему мы не видим дальше? Вот такие газопылевые облака заслоняют от нас далекую перспективу. Через них свет вообще не проходит, инфракрасные лучи проходят, но я уже говорил, они хороших картинок не дают, четких. И в оптике мы мало что можем на больших расстояниях увидеть. Но сами эти облака могут представлять какую-то опасность? Наверное, могут. Если Солнечная система и такое облако встретится, то мы на десятки тысяч лет попадем вот в такое запыленное место в пространстве. И между нами и Солнцем окажется довольно такое большое количество непрозрачного вещества. Были даже люди, которые считали, что периоды заморозков, вот длинные такие периоды, когда Земля охлаждалась, как раз были связаны с тем, что Солнечная система пролетала через эти облака. Похоже, что нет. Похоже, что это фантазия, потому что облака эти большие, например, это очень известное облако Барнард-68, оно по протяженности примерно равняется расстоянию между Солнцем и ближайшими звездами, там Проксима Кентавра, Альфа Кентавра. И если мы туда въедем, то не так уж много пыли окажется между Солнцем и Землей. То есть вообще-то это облако, конечно, непрозрачное, потому что оно очень протяженное, но на маленьких масштабах там пыли не так много. Притухнет Солнце там, на 0,5%. Большого влияния на Землю ледникового периода, по крайней мере, ожидать не приходится. Хотя было бы интересно проверить. Дело вот в чем. Их не так мало. И Солнечная система наверняка проходила неоднократно через них.
Ну и ничего катастрофического не случилось. Ну, может, чуть-чуть похолодает. Может, компенсирует наше вот потепление, нашего климата немножко. Так что больших бед от этого ожидать не приходится. Соседние звезды. А от них могут быть какие-то сюрпризы? В принципе, да. Звезды движутся более или менее коллективно вокруг центра галактики, но не так, чтобы прямо по рельсам и одинаково. Они еще и друг относительно друга так вот с такими небольшими скоростями перемещаются. Вокруг центра галактики мы летим со скоростью 250 примерно километров в секунду, а друг относительно друга эти ближайшие звезды, ну, относительно нашего Солнца, примерно со скоростью 20-30 километров в секунду перемещаются, но хаотически. Так что иногда сближаются и могут как-то вот повлиять на планетную систему нашего Солнца. Чего можно ожидать? Ну, в отношении этих звезд мы все знаем. Мы точно давно уже измерили, как и куда они летят. Поэтому можем сделать прогноз, когда они будут к нам приближаться, когда удаляться. Вот время, ближайшие десятки тысяч лет. Ну, то есть самые вот ближайшие, ну, немножко назад можем посчитать от нашего времени. И, конечно, нам интересней вперед. Вот те звезды, которые рядом с нами и которые сейчас даже приближаются к нам. А Альфа Кентавра, она двойная звездочка, вот она сейчас приближается к нам. Она еще не до конца подлетела, она еще к нам приблизится, но потом начнет уходить. Проксима, ну, тоже, ну, они, в общем, одинаково летают. Есть звездочки, которые сегодня далеко, но они быстро к нам приближаются, потом будут уходить. Вон, известная звезда Барнарда, будут покидать окрестности Солнечной системы. А вот, собственно говоря, граница нашей Солнечной системы. Это так называемое облако Оорта, самая внешняя часть Солнечной системы. Дальше уже все чужое. А внутри это все наше. Тут, ну, планетная система, конечно, она ближе вся к Солнцу, а это дальние границы Солнечной системы. Но вообще нам бы не хотелось, чтобы кто-нибудь сюда влетал. Потому что, пролетая близко от границ Солнечной системы, эти звезды своей гравитацией нарушают движение наших объектов. И какая-нибудь комета, которая могла бы промазать мимо Земли, она может изменить траекторию, попасть по Земле. И вообще массовое такое, массовое устремление комет к центру Солнечной системы, сюда, где планеты живут, оно могло быть стимулировано пролетом звезд. Но, как видите, ничего такого от ближайших звезд в ближайшие тысячелетия мы не ожидаем. А если глубже заглянуть, ну там на сотни тысяч лет, так, тысячи, ну да, вот на 100, на 200, ну, в общем, на полмиллиона лет вперед. Вроде бы тоже ничего такого страшного. Ну вот Проксима подлетит, но не очень близко. Почему тут такой хаос? Некоторые звезды недостаточно хорошо изучены, и ошибки в их движении, они влияют на прогноз. Мы стараемся учесть весь диапазон ошибок, поэтому и прогноз может быть не совсем корректный. Посмотрим еще дальше в будущее, на 2 миллиона лет вперед. И вот тут мы видим, что одна из звезд собралась к нам. Это граница, это граница облака Оорта. И вот прогноз в отношении звездочки Гепархос с соответствующим номером. Ну, это каталог, просто каталожное ее имя. Маленькая звезда, красный карлик, вдвое меньше нашего Солнца по массе, но все-таки такая не совсем уж карлик. И вот это возможные варианты ее движения. И мы видим, что все варианты так или иначе приведут ее внутрь облака Оорта. Тут даже самый широкий диапазон неопределенности, все ошибки, какие мы можем учесть, практически все приводят ее очень глубоко внутрь облака Оорта, ну и прямо некоторые варианты ее движения вот сюда приведут, к планетной системе. Это серьезная опасность. Даже как-то, хоть она и далекая, там больше миллиона лет впереди,
Но это надо иметь в виду. Может быть, это и есть единственная опасность, которую мы можем четко предвидеть. Свернуть с траектории эту звезду, ну, никому не по силам, наше Солнце тоже. Поэтому вот это произойдет. К чему приведет? Конечно, вряд ли она попадет прям по какой-то планете. Ну, планет мало, пространство большое, но может серьезно вмешаться в орбитальное движение планет. Ну, каких-нибудь, скорее всего, внешних, там, Уран, Нептун, Плутон. Мы-то тут рядом с Солнцем, мы очень хорошо держимся за Солнце, гравитация его держит, Землю. Ну, вот маловероятные, конечно, вот эти вот варианты, более вероятные такие, что в облако Оорта войдет и уйдет себе, но серьезно повлияет на движение, по крайней мере, периферийных объектов Солнечной системы. Теперь другой тип опасности. Редкий, но может быть более трагический. Взрывы массивных звезд. Время от времени мы их видим. То, что мы видим сегодня на небе, это так называемая крабовидная туманность, это остаток взрыва звезды, которую наши предки тысячу лет назад реально видели на небосводе. Вот за тысячу лет, в 1054 году это произошло, скоро будем тысячелетие отмечать в 54 году нынешнего века. За тысячу лет это дело все с огромной скоростью разлетается. Насколько сильно это затронуло Землю, сказать трудно. Потому что, конечно, вот эти вот остатки звезды, они никогда до нас не долетят, затормозятся. Но в момент взрыва мощный поток радиации, безусловно, на Землю обрушился. К чему он, к каким последствиям привел, трудно сказать. Но, скажем, в кернах льда антарктического довольно четко находят следы этого радиационного удара по Земле. Потому что там в атмосфере Земли радиоактивный углерод родился, он потом попал в лед антарктический, и там есть слой, который соответствует этому. Да, какое-то влияние наша планета ощутила от этого взрыва, но он довольно далеко был, 1500 световых лет до нее, насколько помню. И, может, какие-то мутации произошли, может быть, какие-то новые мушки-дрозофилы там появились, не знаю. Но, во всяком случае, биологи молчат, а вот геологи нашли во льдах Антарктиды память об этом взрыве. Ну, хорошо, что он был далеко, а поближе к нам что-то такое может произойти? Не то, что может, произойдет обязательно. Даже приблизительные сроки, можно сказать. Но астрономы точно сегодня не умеют делать прогнозы, а так приблизительно. Вот звезда, ну, созвездие вы узнали, Орион, а там яркая звездочка Альфа Ориона, Бетельгейзе, она уже подошла к финалу своей жизни. Она настолько раздулась, а это явный признак того, что она вот-вот взорвется, что мы ее сегодня телескопом Хаббл можем сфотографировать не просто как точку на небе, а прям как вполне себе такой заметный шарик, потому что, во-первых, она раздулась очень сильно, ну, ее размер сегодня больше орбиты Юпитера. Вот действительно, сверхгигант. Но она еще и близко к нам, намного ближе, чем вот та, которая крабовидную туманность оставила. Она взорвется. Когда? Десятки тысяч лет. Вот нет, она может и завтра взорваться. Но точно в ближайшие десятки тысяч лет обязательно взорвется. Вот внутри этого временного диапазона мы пока не можем точно указать дату, день, когда она рванет. Почему мы не можем? Взрыв-то произойдет в ядре, там, внутри. И мы не знаем, что там происходит. Мы ее видим только вот снаружи. Видим, можем даже так приблизительно, я вот решил так пофантазировать, представить себе, что будет. Вот это созвездие Орион сегодня, а когда она взорвется, будет вот так красиво. Не будет ночей на Земле, потому что она будет светить ярче, чем два десятка полных лун. Но бог с ней, пусть светит, но от нее радиация придет. Могут ли астрономы указать точную дату взрыва? Сегодня нет. Нам бы хотелось заглянуть туда,
в ядро и понять, какие термоядерные реакции там сегодня происходят. Мы этого точно не можем понять. Но они накануне взрыва будут происходить все более и более интенсивно, будет сменяться один тип термоядерных реакций другим. Ну вот обычно из водорода, гелий получается, то, что на Солнце у нас из гелия, там углерод, кислород, азот. И эта цепочка идет, доходит до железа. Вот когда уже будет приближаться термоядерный цикл к рождению ядер железа, там все будет происходить очень быстро и интенсивно, буквально неделями и днями, даже сутками будет измеряться переход к новым типам термоядерных реакций, и будут в огромном количестве выбрасываться нейтрино. Мы эти нейтрино умеем сегодня ловить из центра Солнца, ну, потому что оно близко к нам. Но когда там подойдет к моменту взрыва, уже будут оставаться какие-то недели, даже сутки, там будет оттуда такой поток нейтрино придет, то, что расчеты показывают, наши нейтринные телескопы, ну, самые крупные, те, что вот у нас на Байкале недавно сделали, внутри Байкала, и тот, что на Южном полюсе Земли в Антарктиде работает, американские, это самые два крупных нейтринных детектора, они не то что заметят это, их выключать придется, чтобы они не перегорели, чтобы не зашкалило у них там. То есть они за несколько, ну, я думаю, может быть, за месяц до взрыва уже поток нейтрино от Бетельгейзе заметят. Даже наши современные телескопы. А мы, наверное, будем строить с годами все более крупные. Так что накануне взрыва мы точно скажем. В пятницу, там, 13-го, ждите. Нет, для нас на Земле это, конечно, пройдет более или менее спокойно. Но а если космонавты будут куда-нибудь в этот момент там на Марс лететь, вот это для них, конечно, будет, может быть, даже фатальное событие, потому что поток радиации будет невероятно сильный. Есть и другие объекты, которые на Землю время от времени направляют мощные потоки рентгеновских, гамма-лучей или радиации в виде быстролетящих частиц, там, протонов, например. Это тоже связано так или иначе со смертью звезд. Потому что в момент смерти массивной звезды там вот выплескивается энергия в невероятном количестве. Например, такие объекты. Когда уже умирает, когда уже умерла, или умерла? Умерла. Массивная звезда, на ее месте после взрыва остается либо нейтронная звездочка, маленькое плотное тело, либо вообще черная дыра. И то, и другое могут отсасывать вещество от соседних звезд, если они в паре жили, а одна сохранилась еще как нормальная звезда, это массивная будет от нее отсасывать вещество, это вещество будет падать. Мы такие объекты, ну, это рисунок художника, конечно, мы так фотографировать еще не умеем детально, но знаем все эти детали, тут вот просто идеально нарисовано. И мы хорошо наблюдаем вот эти аккреционные диски, центральное пятно светит в гамма-лучах, в рентгеновских лучах. Но что любопытно, значительная часть этой энергии канализируется, так фокусируется в двух диаметрально противоположных джетах, выбросах. Как это происходит, мы точно пока не знаем. Видимо, там магнитные поля фокусируют это дело. Ну, в общем, это ее личное дело. Но для нас важно, что она выбрасывает тонкие, строго направленные, хорошо сфокусированные потоки энергии. Если они очень далеко уходят, если на пути такого потока ты окажешься, то даже с большого расстояния это будет весьма неприятное событие. Пока мы их наблюдали с очень далеких расстояний. Они иногда все-таки по Земле попадают, но, как правило, из далеких галактик. Ну, поскольку галактик много, в них эти события происходят, рано или поздно одно другое на Землю как раз нацеливает. Мы их наблюдаем с помощью спутников, специальных таких спутников-разведчиков. Вот, пожалуй, лучший из них, SWIFT. У него есть гамма-телескоп, рентгеновский телескоп, ультрафиолетовый телескоп. В общем, дополняют друг друга. И он вот такие вспышечки видит сначала в гамма-лучах, потом фиксирует направление на них в рентгене, в ультрафиолете и быстро на Землю сообщает, вот давайте изучайте, пока это дело происходит. Это настолько кратковременное событие, буквально секундами это все измеряется, что человеку телескопа не успел бы на Земле туда
развернуться и посмотреть. Поэтому сведения с него через интернет попадают сразу в мозг телескопов-роботов, которые вот заточены на такие быстрые наблюдения. И роботы сразу разворачиваются и смотрят. Наверное, самое мощное событие такого типа происходит, когда две нейтронных звезды, обе уже умерли, массивные звезды, остались на их месте две нейтронных звезды, обращаясь по орбитам, постепенно сближаются, сближаются, теряют энергию на гравитационное излучение, сближаются и приходят в контакт. И когда они приходят в контакт, получается единая нейтронная звезда слишком большой массы, чтобы удержать себя в равновесии, и она коллапсирует, то есть сжимается в черную дыру. Энергия колоссальная выбрасывается тоже в виде двух диаметрально направленных джетов. И вот такие как раз гамма-вспышки мы наблюдаем, а потом вслед за ними оптические, рентгеновские вспышки, которые сопровождают их. Ну, по Земле попадает, но пока с большого расстояния и особых забот не приносит, хотя в этом году была совершенно рекордная гамма-вспышка, которая так по земной атмосфере ударила, что в ионосфере возникли некоторые, значит, дополнительные там слои, богатые электронами. В общем, радиосвязь была нарушена. Пока это только вот влияет на радиосвязь, которая использует отражение от ионосферы Земли. То есть пока сюда вот вниз это все не пробивает. Вот они издалека по нам бьют, из очень далеких галактик, можно сказать, с края Вселенной. Когда такое произойдет в нашей галактике, и случайно окажется этот джет направлен на Солнечную систему, это будет по-настоящему неприятное событие. Разного масштаба бывают такие выбросы и от одиночных нейтронных звезд и черных дыр, и от очень массивных черных дыр в ядрах больших галактик. Так что это общее такое явление во Вселенной, разномасштабное. Рано или поздно, конечно, Солнечная система попадется на пути такого джета. Ну, к чему это приведет, посмотрим. Вот, например, одно из подобных событий засек телескоп SWIFT, как гамма-вспышку. Она настолько яркая, интересная была, что сразу на нее развернулись другие космические телескопы, Хаббл оптический, Чандра рентгеновский телескоп, и стали смотреть, что же там произошло. И главное уточнять, где произошло, потому что гамма-телескоп вообще так видит очень нерезко. Где-то там. Потом смотрит рентгеновский телескоп, говорит, не где-то, а вот в этом пятачке. Потом смотрит оптический, говорит, не в пятачке, а вот в этой точке. И уже в эту точку направляют все крупное, что есть на Земле, чтобы это дело исследовать детально. И это была уникальная вспышка, потому что она потом несколько раз повторилась, рекуррентная, то есть бам, бам, бам, бам. Это было удивительно. До этих пор мы видели только однократные выбросы энергии, а тут мы видели с периодом несколько часов такие вот многократные, но потом они прекратились. И стало понятно, что произошло. Это еще более редкое событие. В ядре очень далекой галактики, в ядрах многих галактик сидят массивные черные дыры. В ядре этой далекой галактики тоже массивная черная дыра. Но мимо нее и близко очень от нее пролетала звезда, ну, ее собственная, принадлежащая этой галактике. Так близко, что гравитация черной дыры сорвала, ну, во-первых, деформировала эту звезду, сорвала с нее верхние слои, и они быстренько ухнули туда, в черную дыру. Приближаясь к ней, газ сжимается, когда падает на черную дыру, нагревается, и вспышка рентгеновских и гамма-лучей мы наблюдали. Но остаток звезды пролетел мимо черной дыры по орбите и вернулся к ней. Еще раз с нее сорвало вещество. И еще. Вот 3-4 таких пролета, и от звезды ничего не осталось. Это было далеко. Мы это наблюдали, разобрались, это было интересно, но безопасно. А в нашей галактике такое может быть? Да может, конечно. В нашей галактике тоже есть массивная черная дыра. Мы ее
обнаружили, наблюдая, как звезды вокруг нее летают. Вот эта самая, вот эта вот картинка, это самая-самая центральная часть нашей галактики, куда удалось заглянуть, а пятиконечной беленькой звездочкой просто центр галактики намечен. Там ничего нет, мы там ничего не видим. Мы видим вот полет этих звезд. Но их полет, их траектории, скорости и формы орбит говорят о том, что вот на месте этого ничего на самом деле огромная масса. Примерно в 4 миллиона раз массивнее нашего Солнца. Ну а раз мы ничего не видим, а масса там есть, значит, это черная дыра. Это настолько убедительное доказательство, что 2 года назад за эту Нобелевскую премию дали тем астрономам, которые там ее, значит, выявили. И, как видите, звезды рядом с ней летают. Пока еще далековато от нее. Но, видимо, время от времени попадаются в ее лапы, потому что другой космический телескоп, Ферми он называется, это гамма-телескоп, он открыл такую любопытную вещь. Это полная карта неба, это ребро нашей галактики, тут центральная область. Телескоп Ферми заметил 2 огромных области над центром галактики, к северу и к югу, сияющие в гамма-лучах. Но там ничего не видно. А откуда гамма-излучение? Там горячий газ. Это такие пузыри, надутые, разреженным, но очень горячим, до сотен тысяч градусов, газом над центром галактики. Теперь вот мы думаем, откуда он там взялся. Конкурируют 2 идеи на этот счет. Одни астрономы говорят, ну там в центре галактики там так много звезд, что среди них есть массивные, они взрываются часто, и вот эти взрывы массивных звезд накачали этот горячий газ. Что-то в этом есть. Но другие говорят, нет, это было однократное событие, это наша черная дыра съела пролетающую мимо нее звезду и накачала горячих, ну, накачала энергию вот туда, вот, на север и на юг, перпендикулярно к галактической плоскости. И было это примерно, ну это уже художник нам тут дорисовал, было это примерно вот так, значит, в центре галактики, там, может быть, даже вот это точнее, черная дыра съела звезду, размазала ее вокруг себя в виде аккреционного диска, и 2 джета, которые из этого диска протянулись, они, к тому же, еще немножко вот так прецессируя, то есть меняя направление своего вылета из гравитационного взаимодействия с соседними звездами, они вот так вот выбрасывали горячий газ и накачали вот эти вот большие пузыри. Вернусь сюда. А где мы? Мы довольно далеко. Если так развернуть картинку и посмотреть сбоку на нашу галактику, мы вот тут. Это все происходит вот здесь. Для нас это просто интересный научный объект, но ясно, что джеты били туда и сюда, а не к нам. Но в принципе им направление не заказано. В следующий раз, когда звезда будет по другой траектории пролетать мимо нашей черной дыры, джет может врезаться в диск галактики куда-нибудь вот сюда, и не исключено, что в область, где сегодня Солнечная система. Так что это, вот это уже будет мощное событие, маловероятное, потому что, ну, попадет, не попадет, но разрушительное, безусловно, потому что там, конечно, энергия очень большая. А в центрах других галактик мы видим и аккреционные диски, которые, газовые диски окружают черную дыру, и джеты, которые оттуда бьют. Ну, все это далеко и просто доступно для изучения, но безопасно. Теперь давайте перемещаться поближе. Внутри, это все было далеко, внутри Солнечной системы. Что нам может, так сказать, изменить, ну, условия существования? Сегодня Земля в идеальном месте, не слишком близко, не слишком далеко от Солнца, а в том коридоре расстояний, который мы называем зоной возможной жизни или просто зоной жизни, habitable zone, которая гарантирует нам стабильную, комфортную температуру на планете. Венера слишком близко к Солнцу, горячая, Марс далековато, холодный, а мы тут как раз. Но зона-то эта перемещается, Солнце миллиард за миллиардом лет набирает мощность излучения. Примерно каждые 1 миллиард лет, где-то 15% на 15-20%, мощность излучения Солнца повышается.
И это постепенно приведет к тому, что зона комфорта отодвинется, и Земля уже из этой зоны выйдет. Это может случиться намного раньше, это кухонная такая модель, намного раньше, потому что есть такое понятие, как парниковый эффект. Ну, я думаю, большинство, конечно, знает, что такое парниковый эффект, но если не все, я напомню, как это у нас на кухне происходит. Мы хотим вскипятить воду, но конфорка уже на максимуме, а вода не кипит. Что делать? Ну, все знают, что делать. Закрыть крышку кастрюли. И тогда при том же притоке тепла мы уменьшим потери тепла, и температура повысится. Это такая простая модель, но она на самом деле очень точная, потому что то же самое мы делаем в парниках. Мы строим прозрачный сарайчик, и весной рядом холодно, а внутри сарайчика тепло, потому что он прозрачный для видимого света, для солнечных лучей. Они туда проникают, нагревают землю в парнике. Ну, дверь надо закрыть, чтобы теплый воздух не выходил. И тогда тепло оттуда вообще не выйдет. Потому что обратно оно может выйти только в виде теплового инфракрасного излучения. А все наши эти стекла, пленки, пластик, они почти непрозрачны для инфракрасных лучей. И оно там оказывается заперто, с трудом выходит, но при более высокой температуре. Поэтому эффект называют парниковым. На планетах это происходит по той же причине. Атмосфера, ну, более или менее прозрачна для видимого света. Что-то там мы теряем, отражаем. Нагревает Землю, планеты, поверхность. Поверхность хочет остыть. Она инфракрасные лучи пытается пропихнуть в космос. А есть газы, которые их плохо пропускают. Ультрафиолет. Ой, простите. Углекислый газ, метан, ну и пары воды тоже довольно хорошо задерживают тепловое излучение. К чему это приводит? Если у планеты атмосферы нет, ну вот как на Луне или на Меркурии, ну, нет парникового эффекта, понятно. Если есть разреженная атмосфера, как у Марса, парниковый эффект почти не повышает температуру планеты, ну, чуть-чуть. Парниковый эффект на Земле очень важен. Если бы наша атмосфера имела другие составляющие, не так хорошо задерживала бы тепло, у нас было бы градусов на 40 средняя температура ниже. Куда уж ниже, казалось бы, да? Но сегодня средняя температура Земли плюс 15 градусов, а было бы по всему земному шару минус 25. Океаны бы замерзли, да и жизни бы, наверное, никакой не было. А на Венере этот эффект невероятно силен, и он почти на 1500 градусов поднял температуру поверхности Венеры. В принципе, это может, и Земля может попасть в такие условия, потому что газовый состав атмосферы, он сам зависит от температуры планеты. Например, подогрев наши океаны, мы бы со дна океана выбросили огромное количество метана в атмосферу. Пока он лежит там в виде таких клатратов, ну, в общем, в связанном состоянии, а выйдя он в атмосферу, он бы тут раскочегарил этот парниковый эффект. Посмотрим на Венеру. Она нам хороший пример такой планеты, которая вот попала в эту ловушку, демонстрирует. Даже, можно сказать, непонятно, почему Венера именно такая горячая. Вот смотрите, сравниваем Меркурий и Венеру. Меркурий вдвое ближе к Солнцу. Его расстояние и расстояние Венеры в два раза различаются. Значит, туда поток тепла солнечного приходит в 4 раза больше, чем на Венеру, ну, на каждый квадратный метр. Хорошо. Меркурий почти все это тепло впитывает, он почти ничего не отражает. 7% падающего излучения он отражает, 93% идет на нагрев этой планеты. Ну, она черная почти. Казалось бы, он должен быть горячий, а Венера-то и дальше от Солнца, и почти все отражает, это ее коэффициент отражения. Ну, может, там 80 с небольшим процентов, я так округлил. А облака ее очень хорошо отражают солнечный свет. Значит, она и дальше от Солнца, и отражает солнечные лучи. Вывод. Венера должна быть холодная, а Меркурий должен быть горячий. Что на самом деле? Меркурий не такой уж горячий. Ну да, днем, а там день длинный, несколько месяцев наших длится, раскалена эта часть, дневная поверхность. Ночью остывает сильно. Но это такие колебания температуры, которые характерны для тонкого слоя, поверхностного слоя
этой планеты. Возьмите лопату, выкопайте себе землянку там на глубину в метр-полтора, и у вас будет средняя температура. А средняя от дня к ночи на Меркурии не такая уж. Средняя от дня к ночи на Меркурии не такая уж страшная. Даже в

ложите его в баню при температуре плюс 70, долго он у вас там? То он через сутки сгниет, то есть микроорганизмы там бурно начнут. Вот. А, так что Меркурий хорошая планета, а Венера адская, хотя она весь солнечный свет почти отражает. В чем же дело? Дело в том, что хоть что-то-то проходит по поверхности, а обратно выбраться не может. Поэтому парниковый эффект там очень серьезный. А если на Земле это произойдет, то это будет конец вообще биосферы земной. Со стороны Солнца чего нам можно ожидать? Ближайшая к нам звезда. Солнце довольно спокойная звезда, но все-таки время от времени там случаются на поверхности бурное выделение энергии. Мы это даже видим на космических снимках, они более чувствительны к таким вещам. Вот горячие пятна, выбросы газа. И они, конечно, на Землю влияют. Особенно вот такие корональные выбросы массы, когда протуберанец мощный вздымается над солнечной поверхностью. Что-то падает обратно, но что-то улетает в разных направлениях, в том числе и в направлении Земли. Мы видим эти потоки газа, которые в корону Солнца устремляются. И если они направлены на Землю, то могли бы налететь на наш земной шар. А на некоторые планеты они налетают. Например, Венера и Марс, не обладая магнитным полем, прямо ощущают на себе прямой удар таких плазменных солнечных выбросов. Мы прямого удара не ощущаем, потому что наше магнитное поле довольно хорошо нас оберегает. Но не до конца. Все-таки что-то прорывается, и верхние слои земной атмосферы потихонечку в космос уходят. Очень медленно. В этом смысле нас магнитное поле бережет. Скорость потери газа из нашей атмосферы, ну, казалось бы, ничтожная. В секунду 3 килограмма водорода. В основном водород мы теряем, он легкий, он поднимается сюда, в стратосферу, и его сносят потоки солнечного ветра. 3 килограмма в секунду. Ерунда. Ну, а это, водород – это расщепленные атомы воды. Пары воды поднимаются туда, ультрафиолет расщепляет их на кислород и водород. Водород улетает, воды мы лишаемся. Через несколько миллиардов лет Земля высохнет, потеряет свою атмосферу и, главное, водную оболочку. Может ли продолжаться жизнь? Я не знаю. Без воды, наверное, трудно представить себе жизнь на Земле. Но это все-таки миллиарды лет впереди. Если магнитное поле Земли по-прежнему нас будет оберегать. Это не факт. Магнитное поле, оно такое ненадежное. Оно существует, пока в недрах Земли жидкие потоки металла, там, железа, никеля бурлят, магнитное поле генерируется. Если они перестанут бурлить, а они постепенно замерзают, ну не замерзают, а становятся твердыми, твердые, металлическое ядро нашей планеты растет, а жидкое уменьшается, то магнитное поле пропадет. Земля станет сухой. Да она и сейчас, в общем, немного воды имеет. Вот если всю воду Мирового океана собрать, вот такая капля получится. Ну просто океан очень тоненькой пленочкой размазан по земному шару. Глубина там 3 километра средняя. Надо бы найти источники воды в Солнечной системе. Ну, это я про магнитное поле уже рассказал, где оно генерируется. И пока еще вода на Земле есть. И поэтому Земля единственная живая планета. Движение коры земной тоже определенную опасность в себе таит. Дело в том, что состав атмосферы – важная вещь. Если состав атмосферы начнет меняться, может, парниковый эффект раскочегарится. А движение материков, оно контролирует состав земной атмосферы. Дело в том, что океанское дно, ну, так сказать, вещество океанского дна, оно поднимается из недр Земли и потом растекается по ложу океана, и подныривает под континентальные плиты. И уносит с собой много углекислого газа, который в виде скелетов отмирающих морских существ

0: в осадках океанского дна накапливается и потом туда уходит. И вот это вот движение, ну, можно сказать, конвекция мантии земной, вот постоянное такое движение, оно поддерживает химический состав земной атмосферы. Если оно затухнет, оно постепенно затухает, земля остывает, и потоки тепла ослабевают, и все это движение, конечно, затухает, то начнет углекислый газ скапливаться, и пары воды будут уже как-то теряться из земной атмосферы, и состав земной атмосферы будет меняться не в лучшую сторону. Вот по линии, времени, ну это 4 миллиарда лет назад, как выглядела атмосфера Земли, ну вернее важная часть земной атмосферы, содержание азота, углекислого газа и важного для нас кислорода. Сегодня земная атмосфера содержит много кислорода и, ну, там, естественно, азота большую часть, 3/4. И вот этот кислород – это то, что нам нужно. В прошлом атмосфера Земли выглядела иначе, кислород был намного меньше, и нам бы хотелось, чтобы газовый состав не менялся в земной атмосфере. Но он менялся в прошлом, и не исключено, что он будет заметно меняться в будущем. Это не очень комфортно окажется для живых, ну, для нас с вами. Вот так выглядит Земля, и сфотографировать ее из космоса в тепловых инфракрасных лучах. Атмосфера совершенно непрозрачна. Вот это и есть причина парникового эффекта. Из космоса на Землю, из Земли в космос не проходит инфракрасное излучение. Поэтому Земля сохраняет довольно хороший тепловой такой баланс, ну, высокую температуру свою. Если сравнить, например, Землю и Луну, а Луна и Земля на одинаковом расстоянии от Солнца. Просто у Земли есть атмосфера, а у Луны нет. Средняя температура на Луне минус 30 градусов. То же самое было бы и на Земле, если бы не наша атмосфера, которая вот парниковый эффект поддерживает и жидкую воду на Земле сохраняет в жидком состоянии. Где мы можем позаимствовать воду, если на Земле ее начнет не хватать? Таких тел в Солнечной системе немало. Вот количество воды, которое мы представляем себе по расчетам, конечно, пока на спутнике Сатурна Титане, но она трудно добываемая. Она на глубине нескольких десятков километров там должна быть. И количество воды на спутнике Юпитера Европа. С этой водой проще, потому что она, ну, во-первых, сама Европа к нам ближе намного, это спутник Юпитера. Во-вторых, это вода подо льдом. Собственно, лед-то это тоже вода. Можем им пользоваться. А подо льдом океан жидкой воды. Речь идет о жидкой воде, которой там подо льдом тоже много, больше, чем у нас в мировом океане. Наш мировой океан очень тоненький, а на Европе океан глубиной около 100 километров. По расчетам. Ну, это надежные расчеты. Так что источники воды в Солнечной системе есть. Ну, добраться до них. Вот почему мы хотим летать на Марс и далее везде? Там есть ресурсы, там и за Марсом есть полезные ресурсы. Вот это довольно интересная картинка, на которой речь уже идет не о воде. Рядом с каждой планетой или со спутниками планет вот этот вот шарик показывает объем зоны жизни. В данном случае речь идет о объеме пространства, которое на той или иной планете пригодно для жизни, ну, для жизни, в общем, нормальных таких наших земных существ. На Земле это не очень большой объем. Ведь смотрите, мы живем на поверхности Земли, нам тут комфортно. Но мы поднимаемся километров на 5, на 7, ну, на 8 в стратосферу. Все, привет, там жизни нет, дышать нечем, холодно. Мы опускаемся под Землю, ну, километра на 2,5-3. Там температура выше 100 градусов по Цельсию, жизни нет. Тоненький слой вдоль поверхности Земли благоприятен для жизни. А на Венере тоже есть такой слой. Его объем даже не меньше, чем на Земле. Ну, где он? На поверхности нет, конечно, там жара 500 градусов почти. А он в верхних слоях атмосферы, вот на уровне облаков примерно. На уровне облаков на Венере температура комфортная, давление нормальное, одна атмосфера. Но вот в облаках там хорошо. На Марсе, ну, облаков там вообще нет, атмосферы почти нет. На поверхности Марса тоже плохо, радиация сильная, поскольку нет атмосферы почти. Но под грунтом Марса мы точно по расчетам знаем, что там есть довольно обширная зона, благоприятная для жизни. Так что, когда мы будем исследовать и тем более обживать Марс, единственное место, где нам можно будет устроиться, это в подземных каких-то жилищах, там, не знаю, в пещерах, которые есть на Марсе, ну, либо сами выкопаем чего-то. Ну и на спутниках, как видите, тоже на Европе огромная зона, океан на Европе, а это все зона жизни на Титане. Ну, Энцелад маленький. Вот, так что есть куда переселяться, если что. Ну, Земля комфортна, слов нет. Но комфортно до тех пор, пока условия сохраняются. Солнце уже сейчас высушивает Землю, а когда Солнце подойдет к финалу своей жизни, то там, конечно, оно раздуется, начнет Землю так освещать, что тут не просто выкипят океаны, а раскалится все. Я хочу на таком простом примере показать, почему звезды в конце своей жизни обязательно распухают. А когда термоядерные реакции начинают идти все интенсивнее, а они действительно раскочегариваются в недрах любой звезды, звезде надо как-то выбросить из себя эту рожденную там в недрах энергию. Как она это может сделать? Только став прозрачнее. Вот пример – это воздушный шарик. Мы его купили, он маленький, плотный и непрозрачный. Мы его надуваем, он становится, резина распределяется на большую площадь, он становится прозрачным. То же самое приходится делать звезде, когда есть необходимость вот эту вот лишнюю энергию из себя выпустить. Она раздувается, по этой причине становится более прозрачной, тепло оттуда выходит, ну, выйдя, оно обрушивается на планеты. Мы звезды такие видим. Вот звезды типа нашего Солнца, которые подошли к финалу своей жизни, они все гиганты и сверхгиганты. Когда Солнце войдет в этот период, оно будет на небе огромным, жарким, и Земля станет безлюдна. Ну, и вообще на этом биосфера, конечно, прекратится. Будет температура где-то 1000-1500 градусов на Земле. Это уже полный финал. Любопытно, а сама планета наша при этом сохранится? Ведь Солнце будет распухать. Вот старый слайд, который показывает, как распухая Солнце Меркурий проглотит, Венеру, это точно, это мы давно знали, и подбирается к Земле, вот эта голубая точка – Земля. Слайд старый, я его специально взял, и он показывает, что у нас еще недавно не было уверенности. Дотянется Солнце до Земли, проглотит ее, вот остановилось. Или нет? Уверенности не было раньше. Эта уверенность появилась. Точные расчеты показывают, как Солнце будет. Вот это сегодня оно такое. Оно постепенно распухает, потом стремительно начнет распухать. И самые точные расчеты приведены вот тут. Они буквально в позапрошлом году сделаны с учетом многих деталей. Это последние 4 миллиона лет жизни нашего Солнца. Оно будет распухать, оно сначала поглотит Меркурий, вот когда распухнет до такого состояния, потом поглотит Венеру, когда вот до такого состояния дойдет, и начнет приближаться к Земле. И точные расчеты показывают, что не только Солнце будет распухать, но и Земля начнет приближаться к Солнцу. Под действием разных там приливных эффектов Земля будет на поверхности Солнца вызывать приливные возмущения, они будут тормозить Землю, и Земля начнет приближаться к Солнцу, ну и чем это кончится, понятно. Земля окажется поглощена Солнцем. Солнце этого не заметит, Земля в 300 тысяч раз по массе уступает Солнцу, оно проглотит и дальше будет продолжать распухать. То есть Земли не будет вообще как таковой, планета исчезнет. Ну ладно, в Солнечной системе есть другие планеты. Куда нам в этом случае лететь? Марс тоже будет разогрет. До него не дотянется Солнце, но оно его испепелит. Спутники планет-гигантов вскипят. там океаны закипят. И вот мы смотрим теперь на... Какая это планета? Как вы думаете?
1: Плутон.
0: Плутон, конечно. Вон, спутник у него, Харон, видите там. Сегодня Плутон на периферии нашей планетной системы. Солнышко там освещает, но не греет практически. Там минус 250 почти градусов. Но когда Солнце распухнет, когда оно будет мощно светить, как красный гигант, расчеты показывают, что на Плутоне как раз будут комфортные условия. Плутон, он, конечно, маленький, но площадь его поверхности, в точности до второго знака, равна площади современной России. Россия огромная страна, на ней все китайцы, индусы, вообще все человечество спокойно могло бы расселиться у нас в тайге, мы бы не заметили этого. Так что по площади он не такой маленький. А и тепло там будет, но не очень долго. Потому что Солнце распухнет, погреет и превратится. Вот мы видим, что будет с Солнцем на примере других, других звезд. Это более старая звездочка, чем Солнце, и мы видим, она уже умирает. Она сбросила внешние слои, а ядрышко остается и постепенно остывает. Мы такие объекты называем белые карлики. Вот я так пытался это дело нарисовать. Солнце распухает, поедает планеты, добирается до Земли, поедает Землю. А потом оболочка рассеивается, а ядрышко маленькое, оно освещать будет, а греть уже не будет. Так что резко на Солнечной системе условия станут такими неблагоприятными. Вот, надо что-то придумать. Надо искать уже новую не планету, а новую звезду. Более молодую, без намеков, более активную. И вот ищем. Ну, как туда долететь? Теперь смотрим еще на более близкие неприятности. А к Земле что-то сегодня прилетает? Прилетает. Постоянно на Землю. А чего, вы же хотите заканчивать, нет? Еще минут 15. Выдержите? Да? Нормально. Прилетают метеориты. Как правило, они сгорают в атмосфере Земли. И никаких больших неприятностей к нам. Только вот яркая вспышка и все. Но иногда это крупные объекты. Иногда не все сгорает. Иногда что-то падает. Ну, такие метеорные дожди. Они не очень... Они даже безопасны, это мелкие частицы сгорают в атмосфере, понятно. Но просто видим их разлетающиеся, так, эффект разлета, потому что это эффект перспективы. Они все по параллельным траекториям летят. Это, как правило, пылинки, потерянные кометами. А кометы – это, в общем, ледяные глыбы, они пока еще холодные далеко от Солнца, подлетают к Солнцу, нагреваются, газ выкидывают. И кроме газа еще и мелкие пылинки уходят с поверхности комет. Мы это видим, газовый хвост и такой пылевой хвост обычно у каждой кометы виден. Ну, вот тут это все показано. Как раз пылевой хвост, он вдоль орбиты кометы раскидывает эти мелкие пылинки, и мы потом, наша планета в это запыленное место иногда попадает. Метеороидом мы называем пылинку, пока она в космосе, когда она врезается в атмосферу Земли, это явление, вспышка называется метеор, а если что-то не сгорело и упало, сохранилось на поверхности Земли, это метеорит. В Московском планетарии большая коллекция метеоритов, да? Можно на них посмотреть. Но это такие безопасные у нас тут метеориты лежат, маленькие капельки. Их собирают, их в коллекциях, они все-таки в примерах космического вещества очень важны для ученых. Но бывает, что и какие-то проблемы. Если в атмосферу Земли влетело тело размером с автомобиль, то уже есть шанс, что оно, раздробившись на части, все-таки осколки на Землю обрушат. Вот это такой канонический пример. 92-й год в Америке метеорит ударил по этому старому автомобилю. Но все благополучно обошлось. Люди целы, автомобиль побит. Девушка, владелица этого автомобиля, очень выгодно продала его в местный музей. И, ну, действительно, редкое событие. И сам автомобиль, и метеорит, вот они лежат там в музее городском. И на вырученные деньги себе, по-моему, и дом купила, и автомобиль. Но это, правда, очень редкое событие. По домам довольно часто попадает. не было еще ни одного надежно документированного случая попадания, вернее так, попадания были, гибели человека от удара метеорита. Попадания были, по-моему, два или два с половиной таких надежных случая, я знаю, но это травмы наносило, но не смертельные. Так что для человека, ну, человек маленький, попробуй попасть по нему, а по домам, по автомобилям бывает, попадает. Но бывает, что такие крупные метеориты, что тут уже не спасешься. Например, вот этот известный кратер в Аризоне, его диаметр километр, глубина там около 250 метров, его образовал камень, метеорит, размером примерно 50 метров. Вообще общая зависимость. Диаметр кратера от метеорита всегда на Земле в 20 раз больше, чем диаметр самого метеорита, который его образовал. Тут 50-метровый камень образовал вот километрового размера кратер. Конечно, те, кто жили в окрестностях, не сохранились, потому что удар был жуткий, землетрясение, там, ударная волна. Все это, конечно, было, ну, так как мощный атомный взрыв примерно по разрушительной силе. На Земле за последние где-то 200 миллионов лет найдено вот за этот период довольно много крупных метеоритных кратеров. Кстати, третий по размеру 100-километровый кратер Попегайский у нас. Ну, Россия большая, если что-нибудь падает на нас, особенно Советский Союз попадало. Попегайский кратер, он один из крупнейших в мире, 100-километрового размера. Соответственно, такой каменюга был. Но это было давно, возраст его там десятки миллионов лет. Еще более крупные кратеры на юге Африки найдены, там 300-километровый, и в Канаде там 200-километровый. Но, как видите, их не так много. Древние кратеры не сохраняются. Земля очень активная планета. У нас эрозия почвы такая, дожди, там снег, ветер. Кратеры старые не выживают. Вот всем этим кратерам не более там полутора миллиардов лет. Ну вот то, что... Это карта примерно пятилетней, по-моему, давности. Можете в Гугле попросить, надо набрать карту не просто метеоритных кратеров, а как это, астроблем. Астроблемы – это крупные метеоритные кратеры. Астроблема, то есть звездная рана. И вот вам Google покажет, где сегодня найдены. Ну, примерно такая же будет картина. Не везде их удается просто обнаружить. Например, в лесах Амазонки, видите, ни одного кратера не нашли. Ну, почему? Ну, потому что лес там сверху смотришь, ничего не видно. У нас в тайге тоже их не очень много видно. Только там, где нет тайги, вот на севере, они обнаруживаются. А так, плотность метеоритных кратеров на Земле большая. Ну, а иногда и на нашей памяти они получаются. Вот известное всем 2013 год, события над Южным Уралом, над Челябинском в основном он пролетал. Для ученых это просто был подарок, потому что большой город, много фотокамер, там, автомобильных регистраторов и других. И это самое документированное падение крупного метеорита на Землю. Его изучали и много чего узнали. Но для жителей это было не особенно приятным событием. Каменюга был здоровый, примерно вот такой, где-то метров 16 или 17 в поперечнике. Хорошо, что он летел параллельно почти земной поверхности. Если он упал, был бы просто удар и кратер большой. Он летел параллельно, но ударная волна, воздушная, все равно при его пролете родилась. Вот, пожалуйста, крыша цеха рухнула от этой ударной волны. Но это было раннее утро, и там в цеху еще никого не было, никто не погиб. Вообще удивительно, никто не погиб в миллионном городе от такого серьезного события. Стекла только повылетали от ударной волны. А самые любознательные люди смотрели на это дело, там след от пролета в стратосфере этого камня долго оставался. Люди смотрели, холодно было, февраль, смотрели сквозь закрытые окна, и ударная волна им в лицо эти осколки бросила. Поэтому, по-моему, 1500 человек обратились к врачу с ранами лица, но никто не погиб, это замечательно. А вообще говоря, надо на уроках ОБЖ об этом говорить. Это реальная угроза жизни. И люди должны знать, пролетел крупный метеорит, отойди от окна хотя бы. А были еще более крупные события. Например, в 1947 году на Дальнем Востоке упал метеорит Сихотэ-Алинский, ну, в Сихотэ-Алинской тайге. И от него, по-моему, и у нас тут в коллекции, да и у любого астронома теперь в коллекциях есть осколки. У меня дома есть этот железный метеорит, был такой традиционный. Вот так выглядят осколки железного метеорита. Запомните этот внешний вид. Он характерный для железных метеоритов. И если найдете такой кусочек где-нибудь в лесу, подберите. Сегодня 1 грамм Сихотэ-Алинского метеорита стоит $5. Тут можно продать или подарить кому-нибудь. Такой вот будет хороший подарочек. У меня дома лежит вот этот вот. Мы его 40 лет назад подарил. Не, я там в тайге не был. Это знакомые метеоритчики подарили. Еремеева. У нее их много. Адреса не скажу. Вот. Мы разрезали этот железный метеорит, отполировали, и вот он сегодня такой же полированный, не проржавевший лежит. Дело в том, что состав железных метеоритов почти в точности повторяет состав нержавеющей стали. Где-то 93% железа, где-то 5% никеля. Удивительно, как природа создает нержавейку. И она поэтому дома, по крайней мере, лежит и нержавеет. Но еще более крупно... Ну, на Сихотэ-Алине никто не погиб. Там в тайгу упал, рассеялся метеорит. А вот это 1908 год, это, конечно, событие было более грандиозное. Тогда в атмосферу Земли влетело какое-то тело, какое мы не знаем, потому что до Земли осколки не долетели, оно распылилось и испарилось еще в воздухе, но от этого, от этой тепловой энергии получился такой ударная волна звуковая, воздушная, что она легла на тайгу и повалила деревья на площади 2000 квадратных километров. Это современная большая Москва. Ну, еще и подожгла. Тепловой удар был, тайга загорелась. Но там люди точно не жили, животные, возможно, погибли какие-то. Ну, до сих пор, ну, говорят, что сейчас заросло. Все это старые снимки, они несколько десятилетий все это было так. Потом поднялась новая тайга. Но такие события были и будут происходить. И хорошо, что это над нежилым местом, а если бы над городом, то от Москвы бы тут мало что осталось. Сегодня это выглядит, вот никаких там следов нет. Но это изучают до сих пор, стремясь понять, что это было, как часто это происходит. Ну вот я на карту Москвы наложил этот вывал леса, как видите, да, один к одному. А бывает, что метеориты не долетают до поверхности Земли. Это приятный факт. По крайней мере, никого не могут прямо травмировать. Но пролетая, вот вы видите, он там летит, пролетая через атмосферу, они, тем не менее, воздушную ударную волну вниз посылают. А сами при этом могут, отразившись от плотных слоев воздуха, потом улететь обратно в космос. Ну, когда мы камушки кидаем вот вдоль воды, они ведь тоже скачут, отражаются от воды, если под небольшим углом кинуть. Также точно иногда от атмосферы Земли отражаются метеорные тела, но при этом ударная волна, конечно, никуда не девается, она идет вниз. Сегодня мы знаем метеориты каменные, железные, и думаем, что должны быть ледяные. Вот, по крайней мере, Тунгусское это тело, оно, скорее всего, было ледяного состава, поэтому от него ничего не осталось. Но никто еще не подобрал, не сохранил ледяной метеорит. Это же надо быстро-быстро бежать и в холодильник его засовывать. Ну, это как-то никому не удалось пока. Очень большие метеориты могут вызвать не местную, а глобальную катастрофу. Начиная где-то от 2-3 километров размером, астероид, падающий на Землю, вызывает уже, все равно, куда он упадет, неприятности будут по всему земному шару. Таких астероидов сегодня в Солнечной системе около 2 миллионов. Из них 1,5 миллиона мы уже обнаружили. Просто реально обнаружили 1,5 миллиона астероидов, вплоть до размера, ну, где-то, ну, до 1,5-2 километров. Более мелкие пока еще трудно находить, а более крупные находим. И уже приблизительно можем оценить, как часто они попадают на Землю. Но желательно было бы вообще прогнозировать их подлет к Земле, то есть отслеживать их все. Мы это делаем автоматически, телескопы это пытаются сделать. Вот посмотрите, летит метеорит, ну, в космосе он еще мелкий астероид или там метеороид. Телескоп, робот быстро это замечает, потому что звезды на последовательных кадрах стоят на месте, а вот это тело прыгает, значит, оно где-то тут, вот недалеко, в пределах Солнечной системы. И мы их, статистика просто быстро стремится наверх, 1,5 миллиона мы уже обнаружили, но, к сожалению, прогноз делать пока не научились. Вот первый и, ну, почти единственный, ну, не единственный, мы 4 раза делали прогноз. Вот первый раз, когда нам удалось заметить тело, очень близко подлетевшее к Земле, вы видите, за одну экспозицию оно даже смещается на фоне неба так, что растягивается его изображение в черточку. Кстати, его один из первых заметил наш российский телескоп, это система «Мастер», телескопы-роботы, которые Московский университет поддерживает, создал. Нам это приятно. Это было в 2008 году. Мы прогнозировали его падение, где-то часов через 20 он врезался в атмосферу Земли, знали куда, направили туда камеры со спутников. Он ночью упал, поэтому ночной снимок тепловыми камерами, вот сюда он врезался. Это Африка, Северная Африка, граница между Египтом и Суданом. Ну, безжизненные места, он туда упал. Небольшой был, 4-метрового размера камень, ну, все-таки довольно крупный. А? Ну что, 20 часов оставалось. Нет, 20 часов. За это время чиновники даже ахнуть не успеют, чтобы приказ кому-то отдать, отклонить. Ну что вы.
1: А что может сделать он, даже если было бы 120 дней с 80-тонным куском камня?
0: Ну, 4-метровый спокойно можно баллистической ракетой сбить.
1: Ты, мне кажется, оно чихнет, полетит дальше.
0: Кто?
1: Ну, вот и
0: 4. Нет, 4 метра – это меньше вот этой аудитории. Атомный заряд разносит такой камень в пыль. Но попробуйте добиться пуска атомной ракеты. Это надо международные договоры пересматривать, потому что сейчас нельзя боеголовки атомные запускать в космос и так далее. А тут он вот уже, все, прилетел. Но все-таки мы... Но за 20 часов можно убежать. А я ему зачем? Нет, убежать можно, это важно. Можно организовать... ну, хорошо. Вот, в общем, он прилетел. Утром мы увидели, как там следы его полета в атмосфере были видны. А потом приехал американский профессор, собрал местных студентов, они пошли по этой пустыне и быстренько-быстренько стали находить следы, ну, вот фрагменты этого камня. Они обгоревшие, они в атмосфере летели, нагревались, и их легко... Такая корка плавления, кора плавления, она отличает их. Кстати, запомните, если увидите. Да, это типичный вид каменного метеорита. Вот он, такой запекшийся, как буханка пережженного хлеба в печи. Вот так вот выглядит каменный метеорит, который пролетел сквозь земную атмосферу. Второй раз мы это дело в 2014 году тоже прогнозировали, знали, куда упадет. Вот его траектория полета, он в Атлантику упал. Ну, в Атлантику упал и пропал. Ну, там куда-то он утонул, его никто, конечно, искать не стал. Но это тоже был прогноз. А недавно был самый, пожалуй, интересный прогноз. В Ла-Манш должен был упасть. И он, да, действительно там пролетел и упал. И его знали уже, любители астрономии ждали. И со стороны Франции, и со стороны Англии фотографировали все это дело. Ну, пока вот все, на что астрономы, значит, годятся сегодня. Не очень надежные прогнозы. Главное, что больших тел пока не было. А большое тело к нам летит. Это астероид Апофис. Несколько лет назад он вообще вызвал ажиотаж, потому что мы не знали точно, как он пролетит мимо Земли. Знали, что он в 29-м году близко от Земли пролетит, но не ударит по Земле. Апофис большой, он 300 метров размером. Это серьезный астероид. А вот как он в следующий раз пролетит, мы не знали, потому что его пролет в 29-м году должен был немножко его траекторию изменить, и дальше начинались неопределенности. В 36-м году он снова сближается с Землей, и один из вариантов его пролета предполагал падение на Землю, и были даже посчитаны места предполагаемого его удара по Земле. Но, как видите, в основном на Россию они приходятся, там дальше океан, как-то очень мягко он проходит мимо двух Америк, и опять океан. Ну вот на сушу он в основном... Но, между прочим, падение на сушу не так опасно, как в океан, потому что падение в океан вызывает цунами. Это все прибрежные жители этим делом будут накрыты. А падение на сушу, ну, кратер, ну, там, ну, некоторые неприятности, но, в общем, энергия уходит, так сказать, вглубь. А в океане она в виде волны потом бежит к берегам. Так что лучше бы...
2: Землетрясение?
0: А?
2: Землетрясение?
0: Землетрясение?
2: Отпадение.
0: Ну, есть, конечно, землетрясение, да, ну, куда же. Вот. Но теперь мы почти наверняка знаем, что Апофис не попадет по Земле, шанс там 1 миллионная, но на всякий случай к нему сейчас отправили космический корабль. Это такой зонд, зонд американский, Осирис Рекс. Он только что вернулся от одного из астероидов, где он взял пробу грунта, сбросил в капсуле на Землю, сейчас его изучают, а сам развернулся и полетел к астероиду Апофис. Он выйдет на орбиту вокруг этого Апофиса и будет вместе с ним летать. И по его радиопередатчику, радиотелескопами, мы сможем очень точно отслеживать траекторию Апофиса, ну и буквально по сантиметрам прогнозировать его пролет мимо Земли. Есть более опасные вещи, а именно прилетающие издалека. Вот наши родные астероиды, они тут... баражируют между планетами, мы их все уже почти открыли и можем прогноз их движения делать. А когда что-то издалека прилетает, тут раз и прилетело. Вот такие визиты за последние несколько лет были не просто с периферии нашей Солнечной системы, а из других солнечных систем, из других планетных систем. А летят они с большой скоростью, потому что наша Солнечная летит, те летят, и когда они что-то теряют, к нам эти осколки прилетают с большой скоростью. Первый раз это случилось в 17 году. Вот по такой траектории в Солнечную систему влетело какое-то тело. Какое, мы до сих пор не знаем. Пролетело прямо внутри орбиты Меркурия. Мы его не видели. Земля тут, Солнце тут, телескопы сюда не смотрят. Так что мы его пропустили, и вот только когда оно уже пересекало орбиту Земли и улетало, туда его обнаружили. Что это было, Бог его знает. Размеры известны, примерно 200 метров. Форма невероятно редкая, можно сказать, уникальная, сигарообразная. Это рисунок художника. Мы так его не могли сфотографировать, но он быстро унесся. Мы только форму и размер могли. Дали ему имя редкое, Оумуамуа. Вот. Ну, кто знает язык аборигенов Гавайских островов, может перевести это слово, да? Кто-нибудь знает перевод? А?
3: Вы знаете?
0: Что?
3: Вы знаете? Я?
0: Ну, конечно, я говорю на этом языке с детства. Я знаю только перевод этого слова. Оно означает первый вестник издалека. Ну, или, грубо говоря, разведчик. Ну, правда, первый. И первый издалека. У него настолько странная форма, что родилось подозрение, что это космический корабль на самом деле прилетел. К нему даже послали радиопозывные, но он не ответил. Не знаем, что это было. До сих пор идея о том, что это космический корабль, обсуждается, и аргументы появляются. Ну ладно, мы его упустили. Но если бы он очень быстро пролетел, никаких, конечно, предпринять защитных мер было невозможно. Любопытно, что через 2 года прилетел еще один. То их не было, не было, а теперь они стаями. Вот этот прошел Апофис, ой, простите, этот самый Оумуамуа, а вслед за ним в 19 году еще что-то прилетело. Самое приятное, что это что-то обнаружил сотрудник нашего института, Геннадий Борисов, в самодельный телескоп. А это оказалась комета, но тоже чужая, тоже из другой планетной системы. Теперь мы уже понимаем, что прилетают. Надо готовиться. И оказалось, что даже в земную атмосферу время от времени попадают. Вот замечательный астрофизик, такой американский, Абрам Лоэб, он решил поискать, а не было ли среди траекторий метеоритов, влетевших в атмосферу Земли, каких-то странных. И нашел. В 2014 году врезался в атмосферу Земли, был сфотографирован, но распался, ничего от него не осталось. Метеорит, который наверняка не принадлежал нашей Солнечной системе. Наверняка по скорости полета, это видно, прилетел из других планетных систем. Так что нас посещают еще и чужие камни, может, и космические корабли, кто знает. Но, во всяком случае, к ним тоже надо быть готовыми, то есть пытаться вдали что-то заранее обнаруживать и каким-то образом избежать таких вот неприятностей, которые нам грозят. Они когда-то происходили. Последний раз, примерно 63-64 миллиона лет назад, когда 10-километрового размера камень упал на Землю, и тогда больше 70% земной биосферы погибло, в том числе и динозавры. Мы можем приблизительно оценить периодичность, о периоде не надо говорить, характерное время таких событий. Камни размером порядка 100 метров падают раз в 5 тысяч лет. Размером в километр – в полмиллиона лет. Километр – это уже серьезно. Это, если в Европе такое упадет, там какой-нибудь Швейцарии не будет. Если 10 километров, то это уже глобальная катастрофа. Уже все равно, где ты живешь, Земля этого не перенесет, земная жизнь этого не перенесет. Примерно раз в 100 миллионов лет. Но если считать, что последнее событие было 65 миллионов лет назад, вроде как запас времени есть. Но это же не такое случайное событие, может и завтра. Так что к этому надо быть готовым, мы стараемся как-то это прогнозировать. Крупнейшие вымирания, которые были, самое последнее было 34 миллиона лет назад, но кажется, оно с метеоритом не связано, а вот это динозавровое вымирание, оно, просто сам кратер на этом, так что тут, кажется, одно с другим связано. Есть специальная, недавно разработанная шкала опасности, или шкала прогнозируемой опасности от падения на Землю метеоритов и комет, ядер комет. Вот если вас это интересует, что нам сейчас угрожает по этой шкале, наберите либо Туринская шкала, либо еще точнее Палермская, она более аккуратная, и тогда для ближайших астероидов вы увидите, так сказать, балл опасности, какая опасность со стороны того или иного грозит. Либо Туринская, либо Палермская шкала, там астрономы собирались, это дело обсуждали. Одно приятно, что разные события угрожают Земле, но жизнь на Земле не прерывалась последние 4 почти миллиарда лет. Это значит, что фатальных событий, наверное, в ближайшее время не будет. Может быть, мы их сами можем создать. Мы это умеем. Мы запускаем на орбиту много чего, и это все, почти все, потом падает обратно. Иногда сразу, как у Илона Маска ракеты невысоко подпрыгивают, иногда выходят на орбиту, но на орбите скопилось уже, и Маск, кстати. Скопилось уже много всякой всячины, и Земля буквально окружена такими космическими и живыми, и уже не работающими космическими аппаратами. И они регулярно входят в атмосферу Земли, причем они опаснее даже, чем метеориты. Метеорит, как правило, разрушается полностью, а эти космические наши рукотворные, у них есть мягкие части, а есть очень твердые, баллоны высокого давления, какие-нибудь титановые. И они, никакая атмосфера их не разрушит, они идут прям снарядами вниз и травмируют. Вот так это не художник. Это реальная картина нашей планеты, окруженной космическим мусором. Он весь отслеживается, наиболее крупный, размером от стакана и больше. Мы все такие куски знаем, их траектории полета. И все это в ближайшее время упадет на Землю. Ну, можно рассчитать даже перспективу, как много космического мусора уже на орбитах, вот его все больше и больше, и как в ближайшее время будет расти загрязнение. Так что надо от него тоже очищать окрестности Земли, иначе его там будет слишком много. Рекомендую вот эту книгу. Она написана в основном сотрудниками Института астрономии Российской академии наук. Очень хорошая книга, и кому хочется расширить знания в этом направлении, рекомендую. Книжка замечательная. Там собрано все по части космических угроз. И, наконец, еще одна угроза, про которую не все думают, но некоторые очень серьезно. Например, Стив Хокинг просто боялся этой угрозы именно со стороны пришельцев. То есть угроза со стороны разумных существ, которые целенаправленно могут принести какую-то неприятность другой цивилизации. Ну, пока мы только в кино их видим, вряд ли эта угроза такая уж актуальная, но некоторые говорят, надо тихо сидеть, надо не передавать в космос никаких сигналов, а то узнают, что мы тут, что хорошая планета, и прилетят. Да, планета хорошая, но прилетят ли? Маловероятно. Во-первых, она хорошая для нас, а для других живых существ она может быть неподходящая. Во-вторых, межзвездные расстояния крайне велики. Ну вот я заканчиваю рассказ. Рекомендую, только что вышла моя новая книжка о планетных системах и экзопланетных далеких звезд. Там, конечно, больше, а сегодня уже надо кончать. Спасибо. Спасибо.
4: Спасибо. Друзья, я не прерывала Владимира Георгиевича. Но хочу сказать, что гардероб работает до 21.00.
0: Люди у нас еще 15 минут.
4: Есть, да. Люди работают 12 часов у нас с утра, да, стоят в гардеробе и другие службы. Я прошу об этом не забывать.
0: А я предусмотрительно разделся,
4: да,
0: здесь.
4: Да, вам легче. Поэтому у нас есть ровно, ну, не знаю, там, 7,5 минут на вопросы-ответы. Пожалуйста. Да, ну, что делать? Жизнь такова наша.
0: Какие вопросы? Все устали. А, есть вопросы, да. А давайте громче. Или микрофон нужен?
5: Да, да, Владимир Георгиевич, да. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. Вы сказали, сближение звезд, да, нам угрожает. Угу. Астероиды, которые прилетают извне. Да. А есть такой объект, как планеты-сироты, которые...
0: А есть такие, да, планеты, отдельные от звезд.
5: Да, которые не связаны. Ну, нет звезды, вокруг которой они, да, вращаются.
0: Мы почти ничего о них не знаем. Они же не освещены звездой. О. И мы их открываем только если это очень массивные и очень молодые объекты. Тогда они сами теплые, и их видно в инфракрасном диапазоне. Но это единицы. А вообще, сколько их в галактике и где они летают? Пока.
5: Ну, вот нам, получается, неизвестны, да, такие, которые могут угрожать?
0: Нет.
5: А какое влияние могут они оказать, если они пролетят сквозь Солнечную систему?
0: Ну, гравитационные в основном. Вряд ли они столкнутся с нашими планетами, но своей гравитацией они могут заменить орбиты наших.
5: Могут выбросить, допустим,
0: могут,
5: Землю?
0: Могут. Да, конечно, могут.
5: Всем спасибо.
6: Здравствуйте.
0: Да.
6: Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про размер астероидов, допустим, 4 метра. Это вот момент, когда он упал уже
0: космосе,
6: на Землю?
0: В космосе,
6: ага, то есть это,
0: да,
6: в космосе.
0: До Земли мало что долетает. Такие маленькие, они дробятся, но отдельные осколки долетают. Если астероид размером с трейлер, вот метров 10-15, для него наша атмосфера уже не помеха. Он прям таким куском и падает. Если несколько метров, как правило, он все-таки разваливается на части под давлением воздуха набегавшего. Ну, части тормозятся, и осколочки мы собираем. А совсем мелкие, но они просто испаряются от полета, и вообще ничего не остается.
6: Спасибо.
0: Вот там.
7: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, сейчас есть некие идеи по поводу того, как собирать космический мусор с нашей орбиты. А есть ли какие-то идеи по поводу предотвращения как раз астероидной опасности?
0: Конечно, есть, да. Те, кто занимаются ядерным оружием, они говорят, надо в них ракетами с атомными боеголовками. Но все понимают, что это неправильный подход. Вместо одного камня вы получите град довольно крупных камней и вообще непрогнозируемые их траектории полета. Нет, надо мягко уводить их с опасной орбиты. И тут есть свои предложения, как это сделать, но главное заранее знать, что угроза будет там за 200 лет, за 300 лет. Если мы будем знать, подготовим нужные методы и потихонечку оттолкнем его с опасной траектории. Есть такие методы, я не буду их сейчас перечислять, но они довольно дешевые. Главное заранее прогнозировать. Вот когда в 2013 году над Челябинском это дело пролетело, весь мир как-то вздрогнул. И американское правительство сказало, все, это серьезно. И дали НАСА специальные деньги, большие деньги, на открытие всех опасных астероидов. И вот те 1,5 миллиона, которые мы за эти 10 лет открыли, это в основном благодаря Челябинскому событию. НАСА напряглось, сделали большие телескопы, роботы, там на Гавайях они в основном стоят, в других местах, и быстро-быстро стали открывать. Вот. Главное заранее знать. А будем знать заранее, оттолкнем, мягко, спокойно уведем с опасной орбиты.
4: Ну, я думаю, вопросы есть, но всех благодарю за понимание. Анонс. 20 декабря мы ждем вас на встречу с Владимиром Сурдиным на лекцию «Рождение звезд и галактик». Билеты уже в продаже. Торопитесь, ловите, скоро их не будет. До скорой встречи. До свидания. Спасибо.

Значит, у нас сегодня, как всегда, интересная лекция, и мы поговорим о тех оптических эффектах, которые требуют волновой оптики, но по возможности, первая часть требует волновой оптики, а потом мы чуть-чуть заденем квантовую. И первое, то, что я обещал, я еще на прошлой лекции обещал рассказать про Александритовый эффект, вот, и мы с него как раз начнем. Ну, традиционно я напоминаю, что есть Минералогический музей имени Ферсмана и очень много образцов, которых и эффектов, и все с минералогией можно там посмотреть вживую. И один из вот таких ключевых образцов, можно сказать, одна из визитных карточек музея, это гигантский, самый большой в мире образец друза Александрита. Это знаменитая друза, она вошла во все учебники минералогии, кроме того, она вошла в учебник минералогии начала 19 века, в немецкий, представляете? И Александрит, значит, вот, собственно, вот эти кристаллы, это то, что было подарено в свое время и императору Александру. Но это, в принципе, Александрит назван в честь Александра и был открыт в день его совершеннолетия. Но Александрит – это разновидность минерала хризоберил. И хризоберил был открыт в 1789 году, он был открыт на каких-то других образцах. А когда началась разработка изумрудных копей на Урале, вы знаете, там знаменитые наши изумруды, там были обнаружены какие-то кристаллы, похожие на изумруд, но не изумруд. И вот интересная история. Тут дальше история, есть разные истории. Вроде бы Яков Коковин, такой известный горный инженер, которому приписывается находка всех знаменитых изумрудов того времени на Урале, в том числе изумруда Коковина, который пока неизвестно где находится, нашел эти кристаллы и показал кому-то. И был еще в то время Норденшельд, тоже горный инженер, он финский горный инженер, который там работал, и тоже с ним связана история. Он шел и нашел зеленый кристалл, вроде похожий на изумруд. Проверил твердость. А твердость-то выше, чем у изумруда. Есть такой способ легкий определять. А твердость на единицу выше, чем у изумруда. Но он сунул этот кристалл в карман и решил вечером разобраться. Вечером приходит домой, достает этот кристалл, а он красный. Представляете, да? То есть клал в карман зеленый кристалл, а вынул красный. Вот, собственно, это и есть Александритовый эффект. Он сначала думал, где-то испачкался, кровь там, что-то нет, вроде все нормально. Собственно, сам камень меняет свой цвет в зависимости от того, где на него смотришь. И была сначала идея о том, что он такой камень-часы, что днем он, допустим, зеленый, а вечером красный. А потом выяснилось, что это просто реакция на свет. Если вы при дневном свете на него смотрите, то он зеленый, а при таком искусственном освещении, при освещении свечей, он становится красным. И вот, собственно, вот эта друза, она найдена была в 1840 году. А, собственно, почему такой интерес? Потому что еще в 1834 году Лев Перовский решил назвать это Александритом. И он подарил, вот как раз 1934 год, это год совершеннолетия Александра, он подарил Александру эти кристаллы, сначала маленькие, вот, и назвал в честь него этот камень Александрит. А и начали искать что-нибудь приличное, достойное императорской семьи, нашли вот такие друзы. У нас в музее еще много кристаллов одиночных, отдельных, тоже от Льва Перовского. И сама разновидность в науке.

И после него осталась очень большая коллекция изумрудов, хризоберилов, александритов и многого другого. И вот эту всю коллекцию в 1856 году выкупил князь Петр Кочубей, который тоже был коллекционером. Он, собственно, прямой наследник того Кочубея, который с Мазепой имел какие-то соотношения и с Петром Первым. И он тоже эту друзу вместе с... Он выкупил всю коллекцию Перовского, и вот эти вот александриты и изумруды хранились в поместье Кочубеев под Киевом. Там была одна неприятная история. В 1905-1906 году поместье начали сжечь и частично коллекцию разграбили. А Кочубей к этому времени, собственно, Петр Кочубей умер, и его наследники вывезли коллекцию в Швейцарию. От греха подальше. И Ферсман с Вернадским, вы знаете этих людей, Ферсман, это в честь которого назван наш музей, а Владимир Иванович Вернадский, его учитель и друг, они решили, что это нехорошо. И, значит, сделали запрос правительству, и в 1912-13 году выкупили у Швейцарии, у швейцарских наследников Кочубея, полностью эту коллекцию. Вся коллекция, 2500 образцов, хранится у нас в музее. И вот этот образец, он один из центральных образцов этой коллекции. Стоила она тогда 180 тысяч золотых рублей. В 1913 году. Не друза, а вся коллекция. Но есть внутренняя записка у нас в архиве Вернадского к Ферсману о том, что только вот эта друза достойна этой суммы. Ну, понятно, что они торговались с наследниками жестко. Вот. И, в общем-то, прямо как входите в центральном проходе, с левой стороны, эту друзу вы в музее Ферсмана можете увидеть. Хорошо, я сказал, что александритовый эффект был открыт как в Александрите, и это разновидность хризоберила. Еще раз, при дневном свете он имеет такой зеленоватый оттенок, при свете лампочки или свете он имеет красноватый оттенок. И бывает еще такой вот, если мы искусственный спектр создадим, который синтетический, то проявляется и зеленая, и красная окраска. Где еще можно встретить такой александритовый эффект? У корундов, особенно у искусственных сапфиров, тоже проявляется такой эффект. У флюорита иногда, иногда у других минералов. То есть, в принципе, александритовый эффект не только у александрита. Что интересно, что у искусственных камней александритовый эффект можно сделать гораздо лучше, чем у природных. А вот чтобы разобраться с ним, надо вернуться к ионным хромофорам, о которых я уже рассказывал. И я просто повторяю слайд, что есть такие атомы и группы атомов, которые перетягивают к себе электроны от других атомов, да, вот, например, в кислородных солях, и ставят их в такое положение, что они могут возбуждать волны определенной длины, то есть они дают какую-то яркую окраску. Вот, например, хром дает либо ярко-зеленую окраску, либо, может, ярко-красную окраску, оранжевую окраску, марганец – розовый цвет, железо – зеленое-красное, но не очень интенсивное, медь – зеленое и синее, мы это все уже с вами разбирали. То есть это вот перетягивание электронов и создание подуровней, это немножечко квантовое, ну, то есть это такая квантовая физика, создание подуровней, которые из какого-то света внешнего делают свет определенной волны. И поэтому как бы окраска за счет хромофоров, даже малые примеси хромофоров становятся такой яркой, сочной. А если хромофоров очень много, то наоборот она настолько густая, что неразличимо черная. А, хорошо, теперь вот в Александрите есть хромофоры. Я здесь не написал, сейчас где-то я написал, нет, не написал. Значит, в Александрите есть хромофоры, и понятно, что раз это изумрудная копия, то мы сможем ожидать хром. Но, значит, чтобы разобраться с александритовым эффектом, надо еще понять, что свет бывает разный. Вот если мы говорим про дневной свет, и мы можем отложить длину волны и интенсивность, то он немножечко разный. Да, это радуга,

Наиболее интенсивный свет, ну, по крайней мере, то, что воспринимается глазом, это вот где-то синий-зеленый. То есть вот здесь максимум, но синяя часть спектра есть, а красная воспринимается хуже. Да? То есть дальше она переходит в инфракрасную. Знаете, вот когда в комнате красный свет, вам кажется, что темно. Когда синий или зеленый, вам одной и той же интенсивности, вам кажется, что вас ослепляют. Синий прожектор и красный прожектор. Вот представьте себе, что вам глаза светят синим прожектором. Неприятно, слепяще. А если красный прожектор, то, в общем, вы его даже можете не заметить. То есть это вот, собственно, не только свойство света, это еще свойство восприятия глаза. Вот если мы возьмем, допустим, какие-нибудь лампы, типа лампы накаливания, да, вот у них спектр смещен. Вы знаете, лампочки, которые вот там, у меня вспоминается коридор какой-нибудь квартиры, как это квартиры назывались, когда каждая коммунальная квартира, да, где какие-то вкручены такие лампочки, желтый свет. Вот это определяется совокупностью вот этого спектра. То есть в лампочках накаливания, в вольфрамовых лампочках накаливания, по крайней мере, у нас вот этого теплой части спектра больше, а холодной меньше. И растения себя не очень хорошо чувствуют, потому что им все-таки нужна вот эта сине-фиолетовая часть спектра. Есть флуоресцентные лампочки, а у них как бы есть вот определенные длины волн. За счет этого кажется, то есть глазу кажется нормально. Но реально это не полный спектр, а только определенные длины волн. Ну и так далее, и так далее. Вот здесь уже светодиоды. Видите, вот есть холодные светодиоды, и у них то, что вот синие светодиоды, у них как раз синее проявлено. А здесь не очень. И вот эти вот теплые светодиоды, которые наоборот, у них синяя часть спектра отсутствует. Что же видели наши предки, когда Александрит рассматривали вечером? Естественно, у них не было всех этих лампочек накаливания, и солнце они включить не могли. У них были свечи. И вот посмотрите, спектр свечи, он примерно такой. То есть синяя часть спектра практически отсутствует. А есть зеленое и красное. И вот, собственно, в этом и есть проявление александритового эффекта. То есть александрит сам по себе, я говорил, разновидность кризоберила, бериллия, алюминия 2О4, по составу, в принципе, по формуле как шпинель, но структура отличается. Значит, и в нем могут быть примеси трехвалентный хром, также трехвалентный ванадий, трехвалентное железо. То есть они как бы изоморфно друг друга могут замещать. То есть и все эти три элемента являются хромофорами. Так вот, александритовый эффект проявляется тогда, когда примеси дают не один цвет какой-то. Вот хромофор, мы привыкли, один цвет. А если два хромофора, они дают два разных цвета. И тогда возможен александритовый эффект. Вот посмотрите, у александрита, вот здесь, правда, это с поляризованным светом, мы его еще не проходили, пройдем в следующий раз. Вот, но вот вы можете суммарно, у него есть в районе 430 нанометров, это вот синяя часть спектра, ну, какая-то окрасочка, и в районе красного. Значит, если мы, вот посмотрите, вот эти два пика, есть еще вот такой вот отдельный пичок, который вот ярко-красный цвет. А если мы возьмем вот это, вот то, что нам дает, собственно, кристалл за счет люминофоров, и наложим на него наш дневной свет, у нас, смотрите, здесь синее совпадает, и желтый, вот такая желто-зелено-красная тоже совпадает. Суммарная окраска будет зеленой. А если мы на тот же кристалл наложим свет, ну, допустим, вольфрамовые лампочки накаливания, то у нас синий будет чуть-чуть, красное будет, наоборот, много. И суммарный цвет будет такой желтовато-красно-розовый. То есть, оказывается, он не меняет цвет. То есть он одновременно и зеленый, он одновременно и синий, и желтый, и красный. Но в зависимости от того, в каком свете вы его смотрите, вам он будет казаться либо зеленым, либо красным. А если вы возьмете вот ровный синтетический спектр, когда это вот, знаете, приборы делают, чтобы все длины волн были интенсивности одной, то у вас проявлено будет и синее, и желтое, и красное,
И вот будет такой свет. Обратите внимание на том, на той фотографии большого Александрия, которую я показывал, там он был зеленый, но с красноватыми такими бликами. Да? То есть это искусственное освещение было, но с добавленным синим светом, чтобы вот эта игра была заметна. Значит, по поводу примесей. В природном Александрите в основном хром, и чуть-чуть железо и чуть-чуть ванадия. А вот в искусственных александритах, которые делают, в основном добавляют ванадий, потому что он дает более чистые оттенки, и это хорошо различимо. То есть, вот, например, искусственные, природные и искусственные александриты хорошо различимы по составу. Вот железо в искусственное никто не добавляет, а в природных его много, оно чувствуется. Поэтому можно легко отличить одно от другого. Ну вот, собственно, я попытался здесь наложить цвета, чтобы получить, видите, синий складывается с таким желтоватым, и у нас получается зеленоватая краска, да, вот, собственно, александрит при дневном освещении. А если мы выключим синюю часть спектра, то у нас останется только вот тот пик, который принадлежит красной части спектра. В этом и есть александритовый эффект. То есть, еще раз, мы можем предсказать, у каких минералов может быть александритовый эффект. У тех минералов, у которых два люминофора, да, или две позиции с электронами, которые могут давать окраски в разных частях спектра. Можно искусственно создавать такие кристаллы. То есть вы в кристалл добавляете примеси, два люминофора с двумя частотами волн. И тогда, собственно, они будут по-разному реагировать на разный спектр. То есть они будут в разной пропорции смешиваться, и будет суммарная окраска разной. Вот и все. То есть как бы не один люминофор, а два люминофора, две линии пропускания. И понятно, почему. Ну, можно в любой минерал, особенно если вы его синтезируете, можно добавить один, два, даже три люминофора. Но три перебор, тогда они будут смешиваться более плавно. С этим понятно? Про александритовый эффект обещал рассказать? Рассказал. Значит, теперь давайте вернемся к нашим любимым мыльным пузырям. Я их уже тоже, вот этот слайд я показывал на первой лекции, когда мы обсуждали, а почему мы вообще видим что-то, почему мы видим пузыри. Вот обратите внимание еще раз, почему мы видим пузыри? Это вода в воздухе, да? А внутри пузыря же воздух. Что мы видим? Мы видим границы, мы видим две границы. Сколько здесь границ? Мы видим границу воздух-вода и вода-внутренний воздух. Да? Ну вот Артем заскучал, и он готов вам показать это. Давайте пускать мыльные пузыри. Значит, хорошо бы, чтобы был белый свет, да, для того, чтобы мы увидели именно то, что хотим увидеть. Потому что в монохроматическом свете это будет не так зрелищно. Я могу вот свой смартфон пожертвовать. Добавить синюю часть спектра, холодный светодиод, да? Есть фонарь. А, кстати, у меня тоже где-то был фонарь. Вот, то есть я бы хотел, чтобы вы сами увидели этот эффект. Посмотрите, вот сначала мы выдуваем пузырь, но можно не торопиться, то есть нам важно вот эту пленочку увидеть. Да, и посмотрите, что происходит от момента рождения пузыря до того, как он лопается. Вот что-то меняется, вот смотрите, он сначала вроде бы нормальный, а потом начинает краснеть, желтеть, видите, нет? Начинает переливаться, а потом лопается. Вода вдруг становится какого-то неправильного цвета. Все говорят, это мыло, да? Мыло тоже бесцветное. Видно? Вот, и он сначала переливается, сначала вот становится перламутровым, потом более ярким, и перед тем, как лопнуть. Вот. Да. Вот посмотрите, здесь я привел вот это вот, собственно, радужные окрасочки. Это
мыльные пузыри. Но ты можешь еще, может, все-таки получится пустить в какой-нибудь пузырь. Вот у нас, да, вот когда мы репетировали, получалось очень хорошо, но потом вдруг они перестали отлетать. Так, я отвернулся. Не смотрю. Получилось? Хорошо. То есть, смотрите, то есть что получается? Что сейчас внутри колбы? На самом деле это вода на 99%, там 99 с чем-то. Это вода. Мы добавили чуть-чуть мыла, поверхностно-активного вещества, чтобы оно образовывало пленки, чтобы вода могла образовывать пленки. Все, на самом деле это вода. О, смотрите, вон он. Цвет меняет. Вот. Вот так надо. Видите? Ну вот сейчас они лопаются по другой причине. Вот так и надо, наверное. Мы еще тренировались с ведром и веревками, но решили, что люди, идущие с ведром в сторону института, не вызовут доверия. То есть все вспомнили, как это выглядит, да, то есть... Еще раз, вот пена в ванной, допустим, она белая. Но вот если пузыри надуваются перед тем, как они лопаются, они становятся радужными. И вот этот эффект, собственно, мы хотим разобрать. Почему вдруг вот поверхность мыльного пузыря, это мыльные пузыри, снятые под микроскопом. Понятно, это макросъемка. И вот они имеют такие разводы. Есть какие-то идеи? Наверное, что-то со светом связано. Вот сейчас будем пробовать. Вот такие, смотрите, причем зональные, да? Вот я уверяю вас, что вот это низ, а вот это верх. А вот здесь вот он сейчас лопнет. Значит, чтобы это объяснить, значит, надо понять, что такое интерференция. И самое простое – разобрать интерференцию двух волн. Это, в принципе, вы проходили в школе. И лучше всего вот какие-то эксперименты типа... уточек, да, которые, знаете, это вот механические уточки, они являются источником волны. Они не просто их бросили в воду, они, как это сказать, ну, знаете, игрушка такая, завели, они так двигаются, да. И они каждый являются источником волны. И, собственно, что такое волна, да? Вот если две волны, то есть от одного идет кружок волн, и от другого идет кружок волн. Если две волны встретились, они сложились. И получилось, вот в местах пересечения, вот где волны встретились в одной фазе, получается волна в два раза выше, чем простая волна. Да, то есть вот там вот на точках пересечения вот этих волн, вот здесь вот, да, получается, что они в два раза выше. А вот если они встретились в противофазе, то они сложились, и получается, наоборот, нулевой эффект. То есть они как бы взаимовычлись. И это вот эти впадинки, да? То есть вот представим себе, что это уточка 1, это уточка 2. И вот они складывают, да, вот там вот видите, и вот это вот синее, это там, где они в противофазе, а желтое, это там, где они, наоборот, в одной фазе. То есть чистая механика, линеечкой можем отмерить скорость распространения волны. То есть вот за единицу времени волна дошла до сюда, в такой-то фазе. И дальше мы смотрим, ага, одна должна была быть высотой 3 сантиметра, а другая 2 сантиметра, значит, суммарная получится 5 сантиметров. С двумя волнами все понятно? Значит, что интересно, вот когда мы дальше расходимся, вот, например, вот это вот, это моделирование уже точно так же, это можно промоделировать хоть на калькуляторе, хоть на компьютере, хоть на суперкомпьютере, то есть просто в зависимости от сложности задачи. То есть можно вообще на бумажке посчитать, какой высоты будет волна на удаление от того или иного источника, или двух, или трех источников. Вот. И вот эта вот сложная схема, ну такая вот, как бы, когда у нас одновременно несколько пузырей показалось на поверхности, а вот каждая дала свои волны. С двумя волнами разобрались. Да, то есть как бы две волны с одинаковой частотой сложить просто. Если мы складываем, они в фазе находятся, то они, их амплитуда суммарно увеличивается, они становятся, интенсивность больше. А если они в противофазе, они вычитаются, соответственно, интенсивность нулевая. Хорошо, это механические волны. А что со световыми волнами? Что мы знаем из волновой оптики?
что вдоль каждого направления, если мы имеем белый свет, идут сразу много волн с разными частотами. И давайте рассмотрим такой случай, ну, укороченный, да, потому что все длины волн, каждую длину волны тяжело рассматривать. Мы рассмотрим такую схему RGB. Красный, зеленый, синий. Вот если их сложить, красный, зеленый, синий, видите, получается такой типа белый цвет. То есть это такая прореженная радуга. Если сложить, допустим, синий и красный, получается пурпурный, здесь желтый, здесь такой голубой, да, то есть вот как бы это сложение. Хорошо, значит, если никаких не будет интерференций, да, если волны как бы с друг другом не взаимодействуют, то у нас белый свет шел, и он останется белым. А вот если одна волна, один пучок света белого будет отставать от другого пучка света на какое-то расстояние. Понятно, о чем я говорю? Так, я по привычке ищу мел в первую дату, потом понимаю, что доска белая, и надо писать на ней. Вот у нас один источник света, допустим, ну, одна уточка и вторая уточка. И только это не уточки, а источники света. Вот у нас отсюда идет волна, предположим. Ну, хорошо, пусть она даже сюда идет. И отсюда идет такой же пучок света. Вот один пучок света от другого будет на какое-то расстояние отставать. И суммарный свет, вот этот, вот, который уже пойдет здесь, он будет не белым, а он будет как бы результатом сложения вот этих двух пучков. И вот мне ни разу не удалось, и я многих других людей, кто кристаллоптику преподает, спрашивал, ни разу не удалось подобрать такую вот яркую ассоциацию. Единственное, что у меня как бы самое близкое, вот знаете, были раньше мулины такие вот, нитки для вышивания, для всего, они в таких косах были. И вот представьте себе, что вы берете одну косу мулине и делаете из нее синусоиду. Вот, ну, как бы вот так вот делаете, она так распушается. И вторую такую же косу мулине, и пытаетесь их сложить друг другом. И у вас получается какая-то мешанина, а дальше непонятно, что это значит. Вот, но это примерно так вот, как вот, можно разложить свет, если каждую длину волны рассматривать. Но если мы рассматриваем такую прореженную радугу, синий, зеленый и красный, то мы можем рассмотреть каждую волну отдельности. Давайте рассмотрим каждую волну отдельности. Вот смотрите, если мы рассмотрим красную, только красную, значит, у нас получается, что частота одинаковая, длина волны одинаковая, и мы можем представить вот это взаимодействие двух источников точно так же, как и механические уточки. У нас где-то будет складываться красная, если расстояние между вот этими источниками, скажем, равно этой длине волны, то они будут складываться, и у нас будет красный интенсивней. А если оно будет полволны, или кратная полволны плюс волна, то они будут вычитаться, они будут в противофазе. То есть вот этот спектр, это те самые волны одной частоты, которая либо складывается, либо вычитается. Складывается, получается ярко-красный цвет, вычитается, получается темный цвет. От чего зависит, складывается или вычитается? От расстояния между источниками света. Понятно, да? Хорошо. С зеленым проделаем ту же процедуру. Получим тоже яркий и темный. Да? Яркий-темный. Значит, с синим то же самое. Но одна единственная фишка, они не совпадают друг с другом, у них разная длина волн. Поэтому на каждом расстоянии, да, вот если мы возьмем вот это сочетание, если мы возьмем стартовое, вот красное, синее и зеленое, у нас получится белая окраска, если мы их сложим. А если мы возьмем любое другое расстояние, у нас уже белое не получится, потому что пропорция красного, синего и зеленого, она другая. Вот, собственно, вы же на мониторе видите много цветов.
А ведь проектор дает только красный, зеленый и синий луч. То есть вот каждая точка на этом мониторе – это разная пропорция красного, синего и зеленого луча. И вот если мы вот это сложим, вот если мы таких три гребеночки сложим, у нас получится вот такая радуга. Вернее, не одна радуга, а много-много-много радуг. Вот она увеличенная, видите? Вот полностью вычитание нам дает черное, ну или белое, если мы как бы складываем. Дальше желтое, оранжевое, красное, синее, голубое, да? Значит, синее, голубое, желтое и так далее, да? То есть вот как бы радуга. Обратите внимание, что вот в первом нет никаких зеленых окрасок, и во вторых зеленые появляются только вот здесь, вот когда у нас достаточно большое расстояние между источниками. И вот, посмотрите, вот, например, мыльная пена, она уже не в пузырьках, она на воде. И мы уже можем сказать, что вот здесь расстояние между источниками меньше, а здесь больше, а здесь еще больше. А что значит расстояние между источниками? У нас стенка мыльного пузыря, она не бесконечно тонкая, она имеет какую-то толщину. Свет попадает сюда, белый свет, и 2% там или меньше 2% отражается, а 98% проходит дальше. 98% света проходит сюда, 2% отражается, а, соответственно, 98% от оставшихся, ну вот от вот этого проходит дальше. В результате, обратите внимание, что у нас параллельно идут две волны, у которых разные источники. То есть мы смотрим отражение, правильно? То есть почему мы видим только вот эти размытые радужные полоски? Потому что это всего 2% от того света, который мы туда пускали. Почему мы видим радужные полосочки? Потому что вот оно, то расстояние между источниками, которое дает нам отличие от белого света. Кроме того, мы можем его впрямую измерить. То есть когда я говорил, что у нас меняются окраски, вот посмотрите, вот здесь просто в нанометрах толщина мыльной пленки. Значит, давайте посмотрим, если толщина мыльной пленки 0, то будет черная. Если толщина мыльной пленки, там, по-моему, ну вот 100 нанометров, да, будет такая серая, да, 200 будет желтая и так далее, да. То есть мы можем просто померить толщину пленки. Теперь, что происходит с мыльным пузырем, когда он вылетает из трубочки? Сначала ничего такого, да, он обычно белый. Но на самом деле, что мы делаем? Когда мы делаем тонкую пленку, вот мы воду загоняем в тонкую пленку, она начинает испаряться. Пузырь, да, это хорошая большая поверхность, со всей поверхности вода начинает испаряться. Что происходит? Толщина пленки мыльного пузыря, она постепенно становится тоньше и тоньше. Кроме того, за счет гравитации, как правило, нижняя часть пузыря, ну, то есть как бы стекает, она более плотная, а верхняя часть пузыря более тонкая. Это тоже видно обычно на переливании вот этих радужных пленок. Значит, постепенно она становится тоньше, тоньше, тоньше. И когда она становится предельно тонкой, она не выдерживает и лопается. Мыльный пузырь перестает существовать. Значит, и вот это, на самом деле, вот этот метод применяется в дефектоскопии очень, ну и вообще вот в материаловедении очень плотно, потому что это один из самых точных методов измерения толщины. Вы смотрите на окраску, причем вот опытный взгляд различает вот эту зеленую, вот эту зеленую, вот эту зеленую. Вы можете сразу сказать, какая это зеленая. Но вы можете посчитать. Вы можете, если вы не понимаете, что вот это первое зеленое, то вы можете сказать, ну да, вот смотрите, последовательно, они как, тоже как радуга. Серая, желтая, да, синяя, это вот это синяя. Дальше снова желтая, видите, это вот это желтая. Красная, да, это вот это красная. Снова синяя, и вот потом вот это зеленое. Значит, вот это зеленое соответствует примерно 400 нанометрам толщины пленки. А что такое 400 нанометров? 1000 нанометров – это 1 микрон. 400 нанометров – это 0,4 микрона. А 1000 микрон – это 1 миллиметр.
понятно, да, примерно? А 1000 миллиметров – это 1 метр. То есть очень тонкая пленка, тоненькая. И вот посмотрите, какой мыльный пузырь прочный оказывается. Он начинает лопаться, когда его толщина достигает 100 нанометров и меньше. А вот до этого он еще старается держаться. И вот что интересно, что на самом деле вот эти окраски радужные, они не зависят от того материала, ну, в смысле, то есть неважно. А главное, ну, то есть если материал бесцветный, то неважно, какой это материал, окраска все равно будет говорить вам о толщине, а не о материале. И вот этот эффект мы можем много где видеть. Например, вот пятна бензина, бензиновые пятна на луже. Значит, смотрите, вот здесь тоньше бензин, бензиновая пленочка, вот здесь она толще, помните, синий, потом, видите, зеленый, потом какой-то красный, синий и так далее. То есть вот здесь вот в центре она еще толще. Постепенно она растекается и становится вот такой, да, то есть как бы за счет сил поверхностного натяжения. Где мы еще можем видеть? Вот, наверное, не все помнят, такие лезвия были. И когда вот их на зажигалочке подержишь, на зажигалочке, или, например, если эти лезвия в качестве кипятильника поиспользовал, то они потом приобретают такой вот оттеночек. Почему? Потому что вот эти лезвия, платинум, да, это такие были очень дефицитные немецкие лезвия, которые приобретали. Они были хорошие, мягкие, в отличие от лезвия Нева. На них были пленочки такие, которые при нагревании, то есть это покрытие, при нагревании они начинали отставать. И вот они отстают, и вот это, собственно, и есть окраска интерференционная, которая возникает на отражении от внешней поверхности пленочки, от внутренней. Хорошо, где еще мы можем увидеть CD-диски, какие-то поверхности, то есть, опять же, покрытие пленками, где есть несколько пленок, мы можем видеть вот такие окрасочки. Даже не обязательно чем-то серьезным, пластиком или даже лаком можно покрыть. Но главное, чтобы у нас было отражение от нижней стороны и от внешней стороны. Два отражения. А вот интересно, сейчас очень модные кристаллы висмута. Их растят, ну, такие вот, значит, очень популярные сувениры. Их растят, и они растут такими красивыми скелетными кристаллами. Ну, сам висмут такой серебристо-белый, иногда желтоватый металл. Но на нем очень часто радужные пленки образуются. Вот эти радужные пленки – это тонкая-тонкая пленка окисления. И вот эта пленка окисления, опять же, мы можем померить ее толщину по разнице интерференционной, вот по разнице лучей от отражения от внутренней поверхности, от внешней поверхности. Значит, вот в природе есть такое свойство – побежалость. Это, вот, например, халькопирит очень часто имеет такой оттенок. Халькопирит – это основная руда на медь в мире, купрум феррум С2. И он обычно желтый такой, блестящий, там, он чуть-чуть более желтый, чем пирит, такой вот характерная окраска. Но очень часто он вот в таких вот, то есть он покрывается синим, красным, значит, и студенты говорят: ой, да нет, не может быть, чтобы это был халькопирит, да он совсем другой, он другого цвета. Нет, халькопирит того же цвета, вот эта пленка, понятно, это пленка изменение халькопирита, очень тоненькое. И чем она тоньше, то есть сначала она тоненькая, незаметная, когда она желтая, мы тоже этого не замечаем, потому что совпадает с окраской. А начинаем замечать, когда она становится либо синей, либо красной, такой блестящей. То есть вот признак вот такой пленки, вот такие характерные цвета. И вот мы несколько раз говорили о том, что сейчас модно напылять кристаллы каким-нибудь металлом. Вот кварц напыленный. Опять же, не важно, чем вы напыляете, но лучше чем-то отражающим, да? Важна толщина. Вы напыляете чуть-чуть, у вас получается золотистая окраска. Напыляете, неважно чем, да? Напыляете больше, появляется красная окраска. Еще больше синяя, еще больше зеленая. А потом может стать непрозрачной вот эта пленочка, и тогда вы перестанете видеть окраску. Понятен этот эффект? Вот что нам дает изучение мыльных пузырей. Я когда готовился, думаю, надо школьника какого-то позвать, чтобы он сделал нормальное исследование мыльных пузырей, какие, ну вот, как бы на прочность там, от состава мыла, какие толщины пленки, какие скорости испарения воды
и так далее. Но, может быть, в следующем году я так и сделаю. А вот интересные сейчас модные машинки, называется пигмент-хамелеон. Никакой это не пигмент. Это просто разная толщина напыления на разных частях кузова. Посмотрите, вот она синяя, красная, да, желтоватая и так далее. Мы можем посчитать, какая это пленочка, да, какой толщины нанесена на разные части кузова. То есть вы теперь можете все делать сами со своими хамелеонами. А, ну вот очки хамелеона есть, да, то есть тоже это пленка на очках. У вас отражение от внешней стороны, от внутренней стороны. Понятно, почему возникают окраски. Это сложение, интерференция двух радуг, по сути дела. Не двух волн, не механических вот волн с одной частоты, а интерференция двух пучков света, в каждом из которых все частоты представлены. Если вы вот эту машину хамелеон будете смотреть в монохроматическом свете, у вас такой эффект не получится. У вас вот эта часть, допустим, если в красном свете, вот эта часть будет выглядеть черной. Хорошо. То есть и интересно, что вот эта вот шкала, она универсальна, но она универсальна, если мы имеем однонаправленные волны, которые складываются. Там есть еще хитрости, но об этом мы в следующий раз поговорим. Вот. То есть мы, вот по сути дела, толщина пленки соответствует определенной окраске. Все. Бензин, мыло, металл и так далее, важна толщина. Хорошо. Теперь, вот я хотел вот здесь вот обратить ваше внимание на вот эти физические толщины. Вот здесь в нанометрах. 0 нанометров это мало совсем. Ну и ничего не будет. А вот 1000 нанометров это 1 микрон. Понятно, да? Примерно. Вот 1 микрон. Вот здесь до 1,5 микрон примерно, до 1500 нанометров. И давайте посмотрим, что происходит с окрасками. Окраски сначала такие простенькие, сермяжные, да? А потом они становятся яркими достаточно, ну тоже простыми. Вот, собственно, радуга, она вот эта, вот она радуга. А дальше они становятся немножечко такими акрилами синтетическими, третий порядок. Вот каждая между красными, это порядок называется. Дальше они становятся чуть-чуть более бледными. Помните, турмалины я вам такие показывал. А после этого становятся такими, я бы сказал, ну вот они такие перламутровые, они на самом деле переливающиеся, потому что там малейшее отклонение в толщине дает вам эффект изменения окраски. То есть вот чем дальше, тем они становятся ближе к белому свету. А если вы возьмете толщины, допустим, уже... Но даже 3 микрона или там 5 микрон, то это будет уже почти белый свет, вы практически не отличите от белого света. То есть понятно, что вот этот эффект проявлен в очень тонких пленках, которые микронные либо субмикронные. А если они уже пару микрон, то начинаются другие эффекты. Вот смотрите, вот это перламутр, всем знакомый материал. Вот наверняка все на пляжах находили вот такие ракушки, которые... светятся, и в основном они белые, но иногда вам повезет, и вы можете найти какую-нибудь такую ракушку, которая вдруг начинает ярко светиться. И вот такие перламутровые штуки, их специально собирают, их полируют, их там делают и продают, значит, в качестве сувениров. Помните, что такое перламутр? А теперь давайте посмотрим на внутреннее строение этого перламутра. Интересно, что перламутр... Это же чешуйки. Это чешуйки арагонита, как правило, ну или кальцита, которые сложены в такие кирпичи. Вот это, видите, вот 1 микрон, это электронный микроскоп. И вот получается, что вот толщина этой чешуйки, она чуть меньше 1 микрона. Значит, какие у нас ожидаются цвета? Значит, у нас, если свет идет отсюда, он отразился от первой чешуйки, а потом от границы чешуйки. Значит, соответственно, мы получим окрасочку уже вот такую. Правильно? Вот около 1 микрона. Но свет пошел дальше, отразился еще от одной чешуйки, более глубокой. И мы получили еще вот такую окрасочку. Потом от следующей вот такую окрасочку, они немножечко разные, да? И когда это смешивается, и получается вот эта мешанина цветов. То есть он вроде бы белый,
но неуловимо имеет вот эти интерференционные окраски. То в одном месте, то в другом вот они проявляются за счет вот такого пластинчато-чешуйчатого строения раковины. Вот, собственно, тоже эта съемка. Ну, понятно, что это разукрашено для журнала Nature. А реально цвета там grayscale, да, вот так вот выглядит изображение. Но вот это реальная картина строения поперечной такой раковины. Вот не, видите, вот такие кристаллики, да, кристаллики-чешуйки, которые так вот расположены. И свет отражается от многих-многих-многих поверхностей. Вот, собственно, вам перламутровый эффект. А жемчужины? Знаете такой материал? Вот они так выглядят, да? А если мы их разрежем, то они похожи на луковицу. То есть у них, на самом деле, у разных жемчужин, вот бывают красные такие, дорогие жемчужины, голубые, дорогие жемчужины. Вот красные жемчужины, если распилить, там какая-то гадость внутри всегда. Но снаружи они классно выглядят. А вот, вот такие жемчужины. Вот это природные жемчужины, да, которые просто распилены и сфотографированы. Если мы посмотрим на их строение, точно такое же строение. И в результате что получается? Что жемчужины так или иначе отражают и рассеивают практически весь свет, на который на них попадает. Вот одна пластиночка, отражение отсюда. Высокая интерференционная окраска почти белый, но неуловимо не белый. Следующий пошел слой, значит, отсюда и отсюда. Возможно, отсюда и отсюда. То есть как бы смешивается много лучей с разными фазами. И в результате получается вот такой вот жемчужный перламутровый блеск, который вроде бы белый, но немножечко неуловимо какой-то вот он такой цветной, с муаром, да, с разводами. Вот они, жемчужины. Что интересно, что природные жемчужины, как они устроены, растет себе моллюск, у него есть раковина. Значит, моллюск что-то не устроил, он там куда-то подвинулся, или микропесчинка попала к нему в раковину. И он ее начинает, то есть вокруг нее начинают образовываться слои перламутра. В результате природная жемчужина, это, как правило, даже может быть обломок его же скорлупы, да, там попал. Значит, она полностью практически кальцитовая, ну или арагонитовая, она полностью состоит из перламутра. Что, ну понятно, что такие жемчужины природные растут долго. Когда, вот, например, во Вьетнаме растят искусственный жемчуг, ждать, пока там случайно попадет к моллюску вот это вот что-то, и потом еще ждать, пока оно все обрастет перламутром, очень долго. Поэтому, естественно, им подкладывают туда уже что-то. И не надо ждать долго, надо ждать, чтобы только нарос вот этот верхний слой, чтобы свет, который попадает, отразился. То есть, на самом деле, ну, жемчуг, он бывает там, ну, 3-миллиметровый, ну, бывает крупный, я видел там и 2 сантиметра жемчужины, да. А понятно, что игра вся идет там на первых десятках микрон. То есть вам вокруг любого материала надо нарастить пару десятков микрон, и у вас будет жемчужина, которую снаружи вы не отличите от естественной. Вот такие вот умные вьетнамцы знают кристаллы оптику. Видимо. Ну или торопятся сильно. То есть реально вот весь искусственный, ну это даже не искусственный, он естественный жемчуг, но это выращенный. То есть когда специально разводят этих моллюсков, подсаживают им вот эти вот крупинки, и на них уже нарастает природный материал. Они все имеют такую очень крупную сердцевину. Это вот одно из отличий выращенного жемчуга и, естественно, найденного. Потому что, конечно, никаких сил не хватит ждать, пока жемчужина полностью естественным способом сформируется. Вы знаете, наверное, есть такая штука, перламутровый блеск. А вот так вот это выглядит, да, вот такие флакончики, да, то есть там. А бывает еще перламутровый блеск для губ. Вот как устроен перламутровый пигмент? Это просто мелкие-мелкие чешуйки. Чем регулируется тот блеск, который вы хотите? Просто толщиной этих чешуек. Они не должны быть слишком маленькие, потому что если толщина будет, там, допустим, 200 нанометров, то у вас будут синие губы, не перламутровые. То есть надо, чтобы хотя бы
микрончика полтора было, да? То есть 1500 нанометров. Вот тогда у вас будет нормально все. Нет, ну слишком толстый он будет совсем белый, да, то есть как бы, а вот надо, чтобы он был правильного размера. У черного жемчуга у него просто в сердцевине что-то. То есть если черный жемчуг, то это вот за счет вот этих выростков внутри. Хорошо. Давайте перейдем к более сложным эффектам. С жемчугом мы разобрались. Вернее, почти несложное, но вы видите это каждый день. Я вот даже в Фейсбуке произвел опрос, кто когда последний раз видел лабрадорит. И мне накидали много всего, обещали фотографии прислать. Фотографии не прислали, поэтому я использую только мои. А площадь революции, все знают выход. Шикарные колонны, облицованные лабрадоритом. А метро Павелецкая радиальная. Сам вот это вот красный гранит, да, здесь, а вот эти вот штуки, это лабрадорит. А дальше, в принципе, ступеньки Московского университета. Не смог найти фотографии. А в понедельник забыл сфотографировать. Ну и там каша была какая-то снежная. Но вот, например, в Воронеже, дом офицеров. Есть что бомбить в Воронеже. Вот колонна из лабрадорита. Как шикарное здание. Значит, вот это проспект ветеранов в Санкт-Петербурге. То есть не только в Москве, везде ценится лабрадорит, используется в качестве облицовочного камня. Переход через Ленинский проспект напротив музея был с шикарным лабрадоритом. Вот буквально год назад сняли лабрадорит, куда-то дели, положили гранит. Тоже красивый, но не лабрадорит. Так что присматривайтесь, как мы узнаем лабрадорит? Какие-то такие, вот идете, черный камень, а в нем синие глазки. Кто не видел, скажите мне, я вот, были такие люди, которые не видели этих синих глазков? Посмотрите, вот еще раз, площадь революции, Павелецкая, радиальная, метро Каховская, что? Добрынинская не помню, вот метро Каховская помню, да, может быть, да. То есть вообще много, много банков, например, да, вот я боюсь соврать, но вот банки любят богато вот эти входы. Тверская, 13, вход, лабрадорит. Много. Значит, выглядит это вот так примерно. То есть вот сама порода черная, да, а в ней такие вдруг проявляются синие глазки. Вот такой вот синий играющий лабрадорит. Раньше считался классическим, а сейчас в связи с мадагаскарскими месторождениями, маркетинговыми ходами, он вот сменился на более такие оттенки. Я люблю вот такой цвет. Я к нему привык. В Москве, в старой Москве было много им облицовано. Вот такой цвет, да? Вот эта вот чашечка, один из моих любимых экспонатов Ферсмановского музея. Просто она выпилена так, что внутри все светится синим. Вот как так сделано, я так не понимаю. Но вот такой эффект. Вот этот эффект называется иризация. Вот это мадагаскарский лабрадорит. Обратите внимание, что он разных цветов. Он не только синий, он бывает зеленый, он бывает желтый, бывает красный. Есть, ну, Володарск-Волынский, Житомирский Плутон, есть в Карелии, есть в Скандинавии, ну, то есть вот Норвегия, то есть много где. Остров Лабрадор, в конце концов, Канада. Вот, значит, вот это вот называется спектролит, очень красивое тоже, когда у нас, видите, это внутри породы видно, что это кристалл рос. И у него меняется вот эта окраска иризации от центра к краю. В центре у него желтая, видите, голубая, синяя и так далее. Вот вам эти цвета ничего не напоминают? Это же та же интерференция, вид сбоку. Обратите внимание, что вот это вот, это, ну что такое лабрадорит? Это порода, состоящая из плодиоклаза лабрадора. На самом деле это не совсем так, но некоторого плодиоклаза среднего состава. Вот сам по себе лабрадор – это 70% анортитовой составляющей, 30% альбитовой составляющей. И вот если мы посмотрим на лабрадорит под крупным увеличением, вот на вот эти тиризирующие каймы, он будет вот таким доменным. Он не совсем слоистый, это домены. Но вот, по крайней мере, это, то есть, вот эта вот структура распада твердого раствора, я, к сожалению, в лекции по оптике не готов термодинамику рассказывать, почему это так происходит. Ну, доменная структура, структура распада, в принципе, вот правильно они называются структура распада твердого раствора. Вот эта линия 1
миллиметр. Соответственно, вот эти вот зоны, они, соответственно, уже микронные, либо субмикронные. И что происходит? То есть нам не надо, чтобы, на самом деле, нам не надо, чтобы это все было с поверхности. Вот эти зоны отражения, они могут быть и внутри в кристалле. Вот если у нас есть кристалл, и в него проникает луч света, то неважно, вот если у нас здесь есть какая-то такая решеточка, да, вот, которая может отражать, дифракционная решетка там или что-то еще, то будет отражение отсюда, отражение отсюда. Нам важно расстояние между вот этими доменами, которые дают нам отражение. Будет расстояние 200 микрон, будет синяя краска. Будет 300, будет зеленая краска. Опять же, это не зависит от, грубо говоря, ну, то есть напрямую не зависит от состава. Да? Это зависит вот от того, какие элементы, какой толщины внутри кристалла. Причем, в отличие от вот этих пластинок там, или там, металлических штук, которые я вам показывал, здесь же это прозрачные штуки, то есть чуть-чуть отражается. Поэтому вот эти лабораторитовая иризация, она очень мягкая, да, то есть она такая, как бы, как из глубины идет. И она действительно идет из глубины, это не обязательно делать на поверхности. Но вот если слишком, бывает слишком иризирующая, тогда она как бы такая забивающая. Мне не нравится, когда вот такие фантомные блики. То есть все, опять же, оптика, вот отражение, это та же самая интерференция, только от внутренних вот этих доменов, которые там есть. Вот если мы, вот это вот, собственно, диаграмма, показывающая возможность распада твердого раствора плодиоклаза, то есть в чем там идея? Вот мы берем какой-то плодиоклаз, и он может сам по себе, вот он был какого-то состава, допустим, номер 80, это не важно, значит, и он может распасться на номер 70 и на номер 90. Значит, у нас внутри одного и того же кристалла будут домены с одним составом и с другим. Чуть-чуть они отличаются, у них есть фазовая граница, все, поехала иризация. Значит, вот эти структуры называются структура Хутен-Лохера, хотя многие такого названия даже не знают, да? А вот здесь вот, там разные, да? Вот это вот самое известное, это перистеритовый распад в районе там олигоклаза андезина. То есть, что мы можем сказать? Вот лабрадорит, да? Это вот с предыдущего слайда, это его внутреннее строение. А вот это перистерит. То же самое, посмотрите, вот 500 микрон, вот эти тонкие каналы, они субмикронные. На них отражается свет и дает нам иризацию, как сложение вот этих волн. Такого красивого синего, желтого или зеленого цвета. Понятно? Значит, если мы знаем, что иризация есть в лабрадорите, можем ли мы предположить, что у нас есть иризация и в олигоклазе? А как называется камень? Что-то я не помню колонн. Из лабрадорита помню колонны. Как? На МЦК лабрадорит. Нет, а вот из олигоклаза. Да? Ну вот посмотрите, вообще, ну, лунный камень, да, такое есть слово, или, да, беломорит. Беломорит — это все-таки щелочной полевой шпат, да, это не плодиоклаз, он такой. Беломорит, ну, в общем, он калевый, это вот, ну, то есть, ладно, есть разные определения, вот то, что я мерил беломорит из чупы, оказался калевым полевым шпатом. Там тоже есть распады, просто это не перистеритовые, да. Вот, вот посмотрите, вот это, собственно, беломорит, беломоритовый эффект, да, а вот это вот лунный камень прозрачный, да, почему? Потому что олигоклаз гораздо светлее, он прозрачный, но он не бывает в таких больших кусках, как вот лабрадор, как анортозиты, да, которые дают много материала. И вот этот эффект, эффект лунного камня. За счет чего он возникает? За счет тонких структур распада, прозрачных, но имеющих фазовую границу внутри этого кристалла. Я боюсь, что вы каждый раз теперь будете смотреть на это и представлять себе вот эти вот там решеточки внутри, которые это отражают, и сразу прикидывать толщину. Мы можем прикинуть толщину примерно там 200, 150, 200, там 250 нанометров. Вот такие фигурки, да? Что хорошо, что, например, не обязательно, чтобы весь кристалл имел
вот эти структуры. Если весь кристалл будет иметь структуру, он будет одинаково как-то там отблескивать. А вот хорошо, когда вот часть кристалла, вот этот, здесь вот домен проявлен, да, с такой структурой, здесь проявлен, тогда получаются такие как бы искорки. Вот еще раз напомню, этот эффект называется иризация. Он есть не только в плодиоклазах, например, есть такой бронзит, разновидность ортопироксена, и там тоже вот бронзовая окрасочка возникает за счет этих структур. И вообще, где вы, в любом прозрачном минерале, где вы сможете насадить такие структуры, у вас будет такой эффект. В принципе, можно и искусственно создать, если вы научитесь нанометровые дифракционные решетки делать. Хорошо. Благородные опалы. Все знают, очень красивые. Я болею просто благородными опалами. Вот думаю, каждый раз надо купить побольше, да потом думаю, зачем. И так вот пока не знаю, у меня нет своих. Нет, я находил, у меня есть благородные опалы, которые я передал в музей имени Ферсмана. Вот. Смотрите, вот такая структура очень интересная. Вот это белемнит, это. Ну, такой моллюск, да, который заместился опалом, и вот здесь вот такие проявленные внутренние рефлексы, причем они разноцветные. Вот это австралийские, да, вот это эфиопские опалы, они немножечко отличаются по красочкам и по составу. Значит, что бросается в глаза? То есть что-то похожее на то, что мы видели, только разноцветное. Да? Вот за счет чего в опале, а опал это СО2, за счет чего там распада не может быть. Значит, хромофоров у нас там нет. За счет чего там возникают такие окраски? Ну, все видели, наверное, благородные опалы. Если нет, приходите в музей, там есть. У меня какая-то реклама музея получается. Значит, вот посмотрите. Вот это потрясающий опал. Мне тоже образец очень нравится. Это агат, в котором фрагменты, ну, то есть такой вот, видите, то есть структура и фрагменты вот, такой, вот такого опала. Да? Потом снова полоска, потом снова опал. Потом снова полоска, снова опал. А вот если его посмотреть более детально под микроскопом, здесь масштаб был, но почему-то он уехал. Но вот это примерно все 1 миллиметр или чуть больше. То оказывается, вот такие вот всполохи, да, вот, они состоят из таких пятнышек, как мозаика, как смальта. Да? Каждый из которых светится, каждый имеет свой такой эффект. Вот это немножечко другой опал, но тоже, вот здесь вот смотрите, квадратные такие участочки, а вот здесь они такой более округлой формы. Но каждая дает свою окраску, видите? Красная, синяя, зеленая. Вот эти цвета уже узнаются, вот это уже радуга. А вот это непонятно, это какой-то такой странный эффект, да? А вот это уже радуга. А за счет чего? Оказывается, вот такие окраски возникают в тех местах опала, которые начинают иметь регулярное строение. Когда опал состоит из шариков примерно одинакового радиуса или диаметра, которые укладываются в такие структуры. И у нас образуются те же самые зоны отражения, и мы тоже можем посмотреть, какой они толщины и какие окраски даст именно вот этот кластер. А соседний кластер даст другие окраски. Более того, один и тот же кластер может на вот этих плоскостях дать одну окраску, а на соседней, вот если отсюда пойдет, можно дать другую окраску, потому что толщины разные. И вот за счет этого появляется вот эта игра света опала. Ну вот еще раз, вот посмотрите, вот эта ячеистая структура, это опал просто под электронным микроскопом. И вот здесь вот видно, это дифрактограмма, ну то есть такая снята, видно, что вот шарики, складываясь вместе, вот так вот они прикладываются друг к другу, они образуют регулярную структуру, то есть как бы они упорядоченные. Поэтому они образуют плоскости, на которых может отражаться свет и давать нам интерференцию. Вот это более крупно, вот так вот они растут. Вот это еще более крупно, видите, шарик в распиле. Каждый шарик такая маленькая жемчужина, но в отличие от жемчужины он состоит из кремния, кремнезема, а не из карбоната. И вот, собственно, вот это разное. Если у нас шарики будут разного размера, они будут неупорядоченными, и опал не будет давать этого эффекта. А если они одного размера, если там возникают вот эти плоскости, рефлексы, то тогда интерференция. Каждый такой кластер, который размером, вот здесь вот видно, доли миллиметра, дает свою окраску, вместе они складываются, и они дают вот эту красивую игру.
Вот так вот мы развенчали мистику опала. Интересно, что есть структуры антиопалы. И вот, кстати, искусственные структуры, они, как правило, антиопалы. Потому что, оказывается, проще не сделать такие шарики, а это химогенный об основном опал. За счет химических реакций вырастают эффективные шарики. За счет химических реакций вырастают эффективные шарики, вот сферолиты определенного

вот такой рефлекс возникать. Научитесь дырочки делать там 100 нанометров, появятся хорошие цвета. Вот такие регулярные окрасочки. А все с этим понятно? Вот на интерференции мы пока на сегодня закончили. В следующий раз я буду рассказывать о более сложной интерференции, как раз вот о том, как выглядят минералы в поляризованном свете. Ну вот простую интерференцию мы вроде с вами разобрали, и все понятно. Главное понять, почему два белых луча, чуть-чуть отставая друг от друга по фазе, вдруг становятся не белыми. Потому что одни окраски усиливаются, другие ослабляются, и появляются вот эти сложные окраски, которые соответствуют вот разнице хода, разнице между этими двумя лучами по расстоянию. Хорошо, значит, теперь мы перейдем к следующему эффекту, и он потребует, ну, то есть я совсем, то есть краешком этого коснусь, это как раз квантовая физика, но я не хотел бы в нее сильно углубляться. Я вам покажу внешнюю сторону. Вот есть такой, есть серия минералов, которые невзрачно выглядят в кусках, но вдруг начинают проявлять свои необычные свойства в каком-то другом свете. Вот, например, в ультрафиолете. Вот минерал велимит, один из знаменитых таких минералов, его как раз как калибровочный минерал для многих приборов используют, потому что он светится в очень большом диапазоне, кроме видимого света. То есть электронный пучок, там, вот по нему юстируют обычно, обязательно надо держать кусочек велимита, чтобы понять, куда у вас электронный пучок попадает. Потому что под любым коротковолновым излучением он начинает светиться ярко-ярко-ярко зеленым светом. А так вот он выглядит вот так, ну, может быть, слабо зеленый. Видите, у него формула цинк, кремний. В принципе, цинк может быть слабым люминофором, да, ну, как бы, особо ярких минералов с цинком мы не знаем. А вот ультрафиолет сразу его преображает. Видите, какой он ярко-ярко-зеленый. Интересная структура у велимита в том, что, значит, у него, как бы, вроде бы формула, как у астрономного силиката, но на самом деле у него все тетраэдры. У него цинк в тетраэдрах и гремний в тетраэдрах. И они так вот сочетаются, образуя каркас. Интересно, что если на велимит в каком-то другом, ну вот это вот, например, другой длинноволновый ультрафиолет, он не так зеленым светится. Хорошо, кальцит. Вроде кальцит. Нормальный минерал кальцит СО3. Вот пища и мел — это минерал кальцит. Известняк породы — минерал кальцит. Что еще кальцит? Много чего кальцит. Вот. Сам по себе он, как правило, не светится в ультрафиолете. Но если чуть-чуть туда добавить марганец, получается манган-кальцит. И вот небольшие примеси марганца, вот смотрите, вот кальцит как кальцит белый. В ультрафиолете смотрите, какой он красный стал. Вот такой вот, если много марганца, сам кальцит становится чуть-чуть более розоватым. Но в ультрафиолете он приобретает такие ярко-розовые, ярко-красные окраски. И вообще есть такие породы, например, это месторождение Франклин, штат Нью-Джерси, состоящее из велимита и марганцовистого кальцита. Представляете, как они выглядят в ультрафиолете? Там хорошо ночью ходить с ультрафиолетовой лампой. Ну и есть, видимо, какой-то здесь минерал, который не светится в ультрафиолете, он выглядит черным. А минерал скополит, тоже хороший минерал, достаточно распространенный. Он по-разному светится в разных ультрафиолетах. Вот сам по себе обычно, ну, такой афганский скополит, да, он такой желтоватый, ну, может быть, белый. Но если, скажем, вы его возьмете в средневолновом ультрафиолете, он будет таком голубоватым. А если в коротковолновом, он может быть красным. То есть мы наткнулись на какой-то эффект, когда вроде бы невзрачный минерал в другом диапазоне начинает светиться. То есть вы, ведь свет — это свет, вот флюорит, например, да? Флюорит мы уже много раз упоминали, да, такой он, как на пластик похожий, да, такой невзрачный, такой воздушный минерал, да, там. Начинаем смотреть на него в ультрафиолете, и он какой-то фантомный совершенно. Он может быть фиолетовый, он может быть
синий

0: зеленый и так далее. Да? То есть, вот что происходит? Ну что, может посмотрим, может мне не верят? Как...
1: Не верю.
0: Не верите? Ну хорошо. Сейчас Артем погасит свет. И тут-то вы все ему поверите. Это что? Обычный желтый кальцит, но может быть с какой-то примесью, потому что сам по себе кальцит. Угу. Так. То есть вот у Артема в руках специальный фонарь, который просто так он не виден. Это ультрафиолет. Но когда он направляется на кристалл кальцита, то кристалл кальцита начинает светиться не тем светом, который в него направляют. Это скополит, видимо, да? Да, да, это вот скополит желтенький, видно? Покажи всем, вот просто. Хорошо, круче всего с корундами мне нравится. Вот невзрачный корунд из Северной Карелии. Вдруг начинает становиться рубином. То есть, если вы хотите настоящие рубины, надо ходить в темноте с ультрафиолетовым фонариком. Что у нас еще хорошего есть? На самом деле много чего светится. Я вот встречал американцев, которые ходят, не расставаясь с ультрафиолетовой лампой. И все время подсвечивают. Как у нас в Москве ходят, знаете, с радиометрами. Я знаю много людей, которых вот онлайн, у них радиометр подключен к смартфону, и смартфон пищит, если там фон какой-то там чересчур высокий. И много каких-то таких вещей они нашли. Вот они нашли граниты правильные, очень красивые, именно по радиационному фону. А вот в Америке ходят с ультрафиолетовыми лампами. Это что, опять скополит? А где этот, подожди, а где франклинский образец? Вот. Вот это тоже образец Франклина, здесь светится все, видите. Такое есть уникальное месторождение, которое состоит из минералов, порода состоит из минералов, каждый из них светится по-разному. Это вот, собственно, вот я вам показывал тоже Франклин. Вот там ночью с ультрафиолетовой лампой волшебно. Хорошо. Вот апатит – интересный минерал, который может тоже светиться по-разному. Вот, например, в разных видах он может фиолетовым быть, может желтым, может зеленым. И таких минералов много, вот, которые, причем, которые могут светиться. Причем бывает, опять же, что вот это свечение, способность свечения, зависит не от основной формулы минералов, а от микропримесей. Что же происходит? Значит, вот здесь, опять же, напрашивается игра в колдунчики. Когда у нас свет приходит, освобождает что-то, это что-то куда-то бежит, а потом освобождает еще что-то и так далее. Вот где-то на форуме, на каком-то, вот по итогам первой лекции, сказали, что я не договариваю. Говорят, вот свет, значит, отражается, свет пропускается, а ведь он еще и поглощается. Вот. Да на самом деле, вот в таких кристаллах, которые мы показываем, поглощаются первые проценты этого света. Ну хорошо, поглощаются. А что происходит в результате? Как, нельзя же, у нас закон сохранения энергии должен работать. Так вот, значит, вот этот эффект, который мы сейчас рассматриваем, называется люминесценция. И люминесценция – это проявление свечения в видимом диапазоне, когда вы задаете, вы что-то, какую-то энергию приобретаете. Значит, грубо говоря, ну, давайте я сначала попробую какую-то ассоциацию подобрать. Допустим, у вас праздник, вам дали, ну, не знаю, я как вот ребенок, да, мне подарили 100 рублей на день рождения, 100 долларов на день рождения. А я всегда мечтал о чем-то, что игрушка какая-то, конструктор Лего, он стоит 60 долларов. Я тут же побежал в магазин и говорю, дайте мне игрушку, значит, вот этот Лего за 60 долларов. Они говорят, ой, за 60 долларов кончилось, у нас есть за 120. Но у меня только 100. Соответственно, я ушел из магазина со 100 долларами. Хорошо, а если есть за 60, то получается, что я купил этот Лего, и 40 у меня осталось, да, на сдачу. И, в общем-то, вот это поглощение, оно примерно так и устроено. То есть, как, значит, энергия, которую вы загоняете в кристалл, каждый фотон, да, он распадает, он может расходоваться по-разному. Если удастся что-то прикупить хорошее, то, значит, этого хорошего будет много. Да? Один фотон прикупил конструктор Лего, второй фотон прикупил конструктор Лего, пока конструкторы Лего в магазине не кончились. Значит, а и на сдачу еще что-то надо. Понятно, да? То есть, вот, грубо говоря, если у нас конструктор Лего, вот это вот то, что начальный уровень, это то, что конструктор Лего, а это то, что, допустим, ну, и что-то, что у нас есть. Вот фотон пришел с энергией меньше, чем нам надо. Ну, как пришел, так и ушел. А другой фотон пришел и ушел. А вот если есть фотоны с энергией больше, чем нам надо, значит, то будет конструктор Лего и еще что-то на сдачу. Понятно, да? Вот на эту сдачу есть масса смешного, да, то есть как бы, например, ну тепло, понятно, поглощение, когда у нас свет поглощается, у нас тепло возникает, тепловая энергия, вплоть до звука, могут быть звуковые волны при, как результат поглощения фотонов. Вопрос, вот какой размер этой сдачи? Вот, а вот, собственно, то есть что мы можем сказать? Как нам вызвать люминесценцию в видимом диапазоне? Нам надо насыщать наши минералы фотонами с большей энергией, чем видимый диапазон. То есть, если видимый диапазон, понятно, вот он известен, то какие фотоны будут иметь больше энергии, инфракрасные или ультрафиолетовые? Ультрафиолетовые. Значит, понятно, ультрафиолетовые – это как раз вот то, что нам дает гарантию, что если можно чего-то в видимом диапазоне получить, оно получится. То есть что получается? У нас коротковолновый фотон с большой энергией возбуждает какое-то, что, неважно что, неважно, ему бы что-нибудь возбудить. Значит, и ясно совершенно, что он то, что возбуждает, энергия будет ниже, чем у этого фотона. На сдачу может быть все, что угодно. Тепло, звук и так далее. Нам важно, что он что-то возбудил с энергией меньше, чем у этого фотона. Если сам он в ультрафиолете, значит, большая вероятность того, что вот главный его эффект будет в видимой области. Понятно. Можно ли инфракрасным излучением возбудить что-то? Ну, вот такое в видимой области. Наверное, можно, но надо по несколько, да, на каждый сувать. Надо гораздо больше затратить фотонов. Хорошо. Значит, вот и получается, что вот мы получаем какое-то излучение. А что получается? С этого энергетического уровня что-то, электрон, неважно, там, связь или так далее, возвращается в стабильное состояние и испускает еще один фотон уже с такой энергией определенной частоты волны. То есть получается, что у нас входили фотоны из невидимого спектра, а становятся видимыми, поэтому они кажутся, что светятся. То есть это все достаточно просто. Вот очень много разных типов люминесценции. Ну, то есть, собственно, люминесценция или фотолюминесценция называют, потому что под влиянием света, она делится на флуоресценцию и на фосфоресценцию. То есть флуоресценция – это то, что сразу, вот как бы поглощение, и обратно, значит, этот фотон вернулся, да, то есть уже определенной частоты. А вот фосфоресценция, она может быть отложенная. То есть если, как бильярд, наш фотон загнал на несколько уровней, как что-то, электрон, допустим, то он сначала по одному будет светиться, потом по второму, потом еще через некоторое время по третьему. То есть какой-то отложенный эффект. То есть ему не обязательно сразу возвращаться на нижний уровень. Если несколько уровней, то он как с горочки так немножечко постепенно катится, и это занимает какое-то время. Вот фосфоресценция, она может быть, то есть свечение кристалла после 10, ну там до 10 секунд после того, как вы уже выключили источник света. То есть 10 секунд все возвращается в стабильное состояние. Бывают такие там специальные смеси, когда вы можете зарядить надолго, да, что-то, вот командирские часы. вы днем в них походили, а значит еще полночи этот азотно-кислый фосфор, по-моему, да, ну что-то такое там, какая-то хитрая смесь, она еще там показывает вам, светится бело-желтым, да. Но на самом деле источников вот этой энергии для возбуждения, их может быть много. И вот по этим источникам, вот то, что с минералами, то, что мы вам показывали, мы воздействовали на минерал ультрафиолетовым излучением. Это был средневолновый ультрафиолет. Соответственно, и минерал отдавал фотоны видимого спектра. Но мы могли нагреть кристалл. И какие-то кристаллы при нагреве начинают тоже светиться. Это же тоже энергия. Главное, чтобы мы преодолели, дали достаточно энергии, чтобы оно светилось. Очень много вещей, которые на окисление, на химических реакциях, идет химическая реакция, называется хемолюминесценция, да, и в результате за счет этой химической реакции возбуждаются связи, которые тоже при возвращении в стабильное состояние нам выделяют некий свет. А рентгенолюминесценция, мы же ультрафиолет используем, могли принести, как обычно, кобальт-60 источник. Артем, мы не взяли с собой кобальт-60? Сегодня не взяли. Хорошо. То есть вот получаются разные цвета минералов за счет того, что мы более коротковолновое излучение запускаем и получаем более длинноволновое излучение. Мы облучаем как бы невидимым спектром, загоняем туда фотоны высоких энергий, получаем более низкие энергии. На сдачу нагревается, немножечко жужжит и так далее. Вот это вот мы уже узнаем, это кальцит, да? Вот это, скорее всего, флюорид, ну и так далее. Но не только, обратите внимание, что не только минералы светятся. Понятно, что первый этот эффект был открыт в минералах, но мы знаем, например, что часть животных обладает свойством люминесценции, и это, как правило, хемолюминесценция. Вот медузы светятся, да, то есть они, вот это свечение за счет высвобождения, да, обычного окисления чего-то. А светлячки, да, у них тоже это реакция окисления, они накапливают некий фермент, и потом открывают заглушки, допускают кислород, этот фермент окисляется и вызывает свечение. Вот эти вот грибы-гнилушки, наверное, видели, да, тоже такие зелененькие. Люди некоторые светятся, да. Ну, понятно, что они... Вот с людьми, вот сейчас очень просто. Вот как вы думаете, как достигается вот этот эффект? Когда вот девушка такая на сцене выходит, и вдруг она там начинает светиться яркими цветами, обычно белым. Потому что ультрафиолетовые прожектора есть. Во всех больших концертных залах есть ультрафиолетовые прожектора. И вы можете смело это использовать, когда будете на сцене, значит, надеть что-нибудь, что реагирует на ультрафиолет. На самом деле простая бумажная салфетка тоже реагирует на ультрафиолет, она светится таким бело-голубым. Простая, вот даже пищевая бумага. Интересно, что северное сияние – это тоже люминесценция. Откуда берется ультрафиолет? Это жесткое космическое излучение. Когда у нас вспышки на Солнце, потоки ультрафиолета, они возбуждают частицы в ионосфере, да, и, собственно, возникает вот это свечение. И интересно, что здесь тоже бывают разные свечения, поскольку здесь не кристаллы, здесь не фиксированные уровни. Бывают чаще всего зеленые, да, но бывают и желтоватые, и красноватые оттенки. То есть это тоже начинаются фотоны разных энергий, да, и разные цвета нашей радуги. Ну и вот такой вот сейчас есть игрушка, такая, ну и бытовая штука, химические фонарики. Когда вы, собственно, там что? Там два реактива, один из них в тонкой стеклянной трубочке, внутри пластиковой трубочки, в которой другой реактив. И когда вы его изгибаете, вы, по сути дела, ломаете стеклянную трубочку, такую тоненькую, которая внутри, и начинается реакция одного с другим, соответственно, выделяется энергия, которая возбуждает связи, как правило, это органика, и дает нам свечение. Ну вот примерно то, о чем я хотел рассказать сегодня. И на следующей лекции мы пойдем дальше. Мы будем про двулучи преломления разговаривать. Как правило, вот на этом месте, если я перехожу к двулучи преломления, говорят, а чего, мы уже все знаем. Мы все разобрали о свете. Интерференцию знаем, дифракцию знаем, преломление знаем. Да? Что тут еще может быть? Есть еще. Вот смотрите, у нас есть замечательные тоже два экспоната стоящих, два кристалла. Галит, это поваренная соль, и исландский шпат, кальцит рядом. Вот чем они отличаются? Вот на вид блеск одинаковый, да? Но вот посмотрите, вот здесь написано галит, за ним табличка, это одно слово. А вот здесь написано кальцит, видите, это две таблички кальцит. Вот это есть двулучи преломления, и на этом построено практически очень много методов диагностики минералов. Вот я вам пока, вот это, например, минерал оливин, это все оливин, вот так он выглядит в шлифе, в поляризованном свете, используя вот, собственно, эффект двулучи преломления. А вот это вот лава гавайская, тоже вот кристаллы оливина в матрице, пикробазальт, который я студентам показываю на других лекциях. Вот об этом мы постараемся поговорить в следующий раз. Опал аморфный. Ну, кстати, вот эфиопские опалы, они неустойчивы, они тускнеют со временем, то есть очень многие, и поэтому они, с одной стороны, дешевле и красивее выглядят, но вот они распадаются, у них больше воды, она не связана и со временем, то есть их хранить труднее, и они тускнеют и мутнеют. Австралийские тоже, на самом деле, вот опалы лучше всего хранить в каком-то растворе, чтобы предотвратить уход воды. Вот это потрясающе, да? Да вообще опалы очень красивые. Авантюрин, ну, разные вещи называют авантюрином. Как правило, это кварц с мелкими ориентированными вростками гематита или рутила. То есть такой желтоватый, да? Но обычно авантюрин это вот такой розоватый, красноватый, за счет вростков либо гематита, либо рутила. То есть там, ну и то называют авантюрином. Такая появляется игра. Я про полисценцию не рассказал, но это тоже понятно. Вот представьте себе, что у вас антиопаловая структура. Вам достаточно, допустим, какое-нибудь желе взять и в нем пузырьки. Если пузырьки будут одинакового размера, у вас тоже возникнут оптические эффекты. Понятно, да? То есть вот бывают такие шампуни, допустим, да? У них такой тоже оттеночек появляется перламутровый. Это не за счет того, что у них там какие-то ламели, распады или что-то еще, а просто в них пузырьки определенного размера. На пузырьках тоже может быть точно такое же отражение. Ну и вот много таких, вот молочный кварц часто дает, ну то есть может давать такие эффекты. За счет вростков, вот я то, что не рассказал, это астеризм, да, когда у нас ориентированные вростки, и поэтому по-разному отражение появляется. Ну просто невозможно все рассказать. Лабрадорит. Перламутр. Луковица, кстати. Что это? Как оно сюда попало? Вот понятно, что эту каплю недавно капнули, да? Постепенно она будет расползаться. А вот с маслом так не получится, потому, ну, то есть это связано с поверхностным натяжением, да? Должна именно быть тонкая пленка.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Основным приемником света в астрономии долгие годы был глаз человека. Он очень чувствителен к свету, даже к слабому ночному, но не бесконечно. Существуют животные, которые более нас приспособлены к ночным наблюдениям. Ну, например, перед нами часть зимнего небосвода, созвездие Орион с его соседями. И вот те звезды, которые мы видим на этом кадре, это то, что глаз человека может ощутить. Никаких более слабых звезд мы не видим. Но какое-нибудь ночное животное, ну, хищник ночной, например, сова, может более четко, более чувствительно посмотреть на ночной небосвод и увидеть гораздо больше звезд, чем глаз человека. Но это, пожалуй, максимум для живого существа, а человек имеет возможность использовать приборы. Давайте посмотрим на этот же кусочек неба с помощью телескопа. Например, на область созвездия Ориона. И здесь мы увидим не только межзвездное вещество, которое глаз человека практически не замечает. Теплое, горячее межзвездное вещество, нагретое звездами, светится. А более холодное, не нагретое звездами, выглядит темным силуэтом на фоне яркого фона, на ярком фоне. Поэтому глаз человека, конечно, уступает по чувствительности электронным приборам света. Но и это еще не предел. Давайте посмотрим на небольшой кусочек неба на этой же фотографии с помощью самого современного телескопа. И мы увидим вот такую картину. Чем больше диаметр объектива, тем больше света он собирает, и более слабые, далеко расположенные от нас звезды фиксируют. Однако много препятствий существует для астрономических наблюдений. Прежде всего, нужно поговорить о качестве изображения, о выборе того места для обсерватории, которое наиболее способствует наблюдениям. Когда мы смотрим с небольшим увеличением, например, на Луну, нам кажется, что ее изображение идеальное, и достаточно взять более солидный инструмент с большим увеличением, и мы увидим более мелкие детали. Это действительно так. Вот так выглядит поверхность Луны в профессиональный телескоп. Намного более интересная картина и больше деталей, но нам хочется увидеть еще более мелкие. Мы делаем увеличение больше и замечаем, что хотя картина увеличилась в размерах, ее качество начинает понемногу страдать. Здесь уже не видно четких теней, четкой геометрии рисунка, а какой-то флер возникает перед нашим взором. Но мы на этом не останавливаемся. Берем другой окуляр, менее длиннофокусный, и получаем еще большее увеличение. Что же мы видим? Никаких новых деталей на рисунке нет. На фотографии мы видим просто увеличенное размером, но ухудшенное по качеству изображение. В чем же дело? А дело в том, и это нам показывает телевизионная съемка, что между объективом телескопа и объектом, который мы наблюдаем, толстая земная атмосфера. Она протяженностью более 100 километров, а если сжать слой воздуха до плотности воды, то над нами будет 10-метровой толщины слой, эквивалентный слой воды. Представляете, как можно наблюдать небо со дна бассейна глубиной 10 метров? Примерно так же работают астрономы, находясь на дне нашей атмосферы. Такие же проблемы испытывают и те, кто наблюдают звезды. При небольшом увеличении звезда – точка. Но достаточно взять большое увеличение, и мы видим, как отдельная звезда представляет из себя такую колышущуюся медузу. Как же быть? Первые обсерватории строили там, где работали астрономы, то есть в университетских центрах, в столичных городах. К сожалению, также был устроен и наш астрономический институт. Когда-то кампус Московского университета располагался на краю Москвы, а сегодня он практически уже в центре, город вырос, и небо стало хуже. Но и далекие обсерватории не всегда избегают плохой погоды. Например, это башня 6-метрового телескопа, крупнейшего в России, расположенного на Северном Кавказе, но мы видим, какое неблагоприятное небо часто бывает над этим телескопом. Сильный ветер, высокая влажность, облака и туман часто мешают наблюдениям. Ну а где же желанные места для наблюдения? Как правило, это сухие высокогорные пустыни. Вот одна из них. Это северная часть Чили. Астрономы всего мира стремятся установить здесь свои инструменты, потому что именно здесь почти абсолютная сухость атмосферы, паров воды практически нет. И всегда над головой астронома, ну или почти всегда, ясное голубое днем и черное ночью небо. В этом месте, в этой области, сосредоточились многие телескопы большинства стран, активно занимающихся астрономией. Вот один из них. Это так называемый VLT, Very Large Telescope, большой, очень большой телескоп. На самом деле это система из 4 крупных, мы видим их башни, и 4 небольших, там тоже видны их башни, небольшого размера инструментов, которые могут работать как по отдельности, так и совместно. Разумеется, создать научное учреждение в таком диком месте, оторванном от цивилизации, стоит больших денег. Поэтому астрономы часто организуют, ну, грубо говоря, научные колхозы, кооперативы. То есть, когда на одной площадке ставят свои инструменты многие страны, многие учреждения, ну, чтобы легче было инфраструктуру поддерживать, прокладывать дороги, подвозить туда воду, создавать электричество с помощью генераторов. И вот перед нами одна из площадок Южной Европейской обсерватории. Аббревиатура ESO – это European Southern Observatory. Это кооператив всех западноевропейских, а сегодня еще многие и восточноевропейские страны участвуют в этой работе. Такое вот совместное крупное астрономическое учреждение. Конечно, там большие современные инструменты. И вот на этом слайде перед нами фотокамера, только фотокамера большого современного телескопа. ПЗС-матрицы охлаждаются, там виден шланг специальный, жидким азотом. И именно поэтому мы получаем прекрасные фотографии южного неба, потому что обсерватория в южном полушарии находится. И наслаждаемся этим зрелищем, изучаем тонкие детали. Особые проблемы у тех, кто наблюдает Солнце. Днем Солнце нагревает поверхность Земли, и с нее поднимаются теплые потоки воздуха. Чтобы избежать этого, стали строить обсерватории, окруженные холодной водой. Вот одна из них, одна из первых таких обсерваторий, это солнечный телескоп обсерватории Биг Бёр на высокогорном озере в Калифорнии. Вода не нагревается Солнцем, она остается днем холодной, поэтому нет восходящих потоков воздуха. Прекрасное изображение Солнца. Вот перед нами отдельное солнечное пятно. Великолепно видна грануляция, тонкие детали. Можно получить именно из таких обсерваторий. Ну, раз принцип был ясен, то стало понятным, где размещать и ночные обсерватории. И, может быть, не так дорого, как вот обсерватория Биг Бёр, которому пришлось остров или полуостров строить в озере. Острова в океане есть, и на них можно размещать крупные обсерватории. Вот одно из лучших мест в северном полушарии – Канарские острова. Остров Ла-Пальма, небольшой вулканический остров, стал прибежищем многих астрономов. Посмотрите, как удачно расположена обсерватория. Она находится на вершине вулкана, древнего, давно потухшего вулкана, на высоте примерно 2,5 километров. А облака не поднимаются обычно выше уровня телескопов, потому что холодная атлантическая вода не создает теплых потоков восходящих. И вот так прекрасно и днем, и тем более ночью астрономы могут наблюдать небо, не опасаясь, что оно будет закрыто облаками. Еще более желанное, но значительно более дорогостоящее в строительстве место – это вершина вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи. Остров расположен в северном полушарии, но не так далеко от экватора, поэтому над ним всегда небо и северного, и частично южного полушарий. Высота фантастическая, более 4 километров. Работать здесь нелегко, но зато качество изображений прекрасное, поэтому крупные телескопы наиболее богатых стран расположены именно здесь. Ну а еще выше? Можно и еще. Но это уже будут не вершины гор, а летающие обсерватории. На борту крупного самолета можно разместить достаточно большой телескоп. Вот самая современная летающая обсерватория. Стратосферная обсерватория для инфракрасной астрономии. Именно для инфракрасной, потому что в высоких слоях атмосферы, в стратосфере, паров воздуха практически нет. И там инфракрасные лучи частично достигают телескопа. На поверхности Земли это почти невозможно. Вы видите 2,5-метровый телескоп, расположенный в хвостовой части крупного Боинга. И когда открыто окно, он может спокойно наблюдать, очень долго наблюдать. Самолет ровно летит на высоте 12 километров. Может наблюдать и оптические, и инфракрасные объекты. А еще выше можно и еще. Но для этого уже нужен аэростат, воздушный шар, который поднимается на высоту, ну, от 25, иногда до 40 километров. Конечно, человек на борту такого аэростата уже, ему трудно работать. Телескоп автоматический, он подвешен под шаром и управляется с поверхности Земли. Часто такие запуски производят из Антарктиды. Именно там ветер облетает по кругу Южный полюс и практически через 10-15 дней привозит шар туда же, откуда он стартовал, скажем, с побережья Антарктиды. Он поднялся, и через 2 недели он вновь почти над точкой старта. Подвеска обрывается, баллон гибнет, а парашют помогает дорогостоящей аппаратуре, телескопу и системе его управления опуститься на Землю и использовать еще много раз. Ну и, наконец, космические телескопы. Это идеал. Они находятся за пределом атмосферы, им не мешает воздух. Но это наиболее дорогостоящая аппаратура. И, конечно, не всем учреждениям, даже не всем странам по карману такие крупные проекты. Космический телескоп «Хаббл» уже более 20 лет служит астрономам, причем астрономам всех стран. Хотя обсерватория создавалась в основном на средства Соединенных Штатов, частично европейских ученых. Но этот телескоп открыт для всех. И посмотрите, какие замечательные фотографии, ну, например, планетарных туманностей позволил получить этот телескоп. Планетарная туманность – это заключительная стадия жизни звезд, таких как наше Солнце. И только благодаря Хабблу мы увидели, как это будет выглядеть. Почувствовав, как замечательно работают космические телескопы, наземные астрономы тоже захотели достичь такого же качества изображений. И для этого было создано 2 удивительно полезных системы – активная оптика и адаптивная оптика. Ну, активная оптика – достаточно простая система. С помощью компьютера она позволяет поддерживать главное зеркало телескопа в идеальном состоянии, то есть не давать ему менять форму при поворотах телескопа, при неравномерном нагревании зеркала. Это понятно. А вот адаптивная оптика гораздо сложнее и интереснее. Это быстродействующее, мягкое зеркало, падая на который свет, искаженный атмосферой, может восстановить свою идеальную форму и дать нам такое же изображение, каким оно было за пределом атмосферы. Ну, в принципе, управление несложно себе представить, но если посмотреть на схему адаптивной оптики, то, конечно, проблем здесь много. Дело в том, что атмосфера бурлит очень активно, и надо сотни, а лучше тысячи раз в секунду управлять формой гибкого зеркала, чтобы изображение не потеряло свой идеальный вид. Для этого нужны суперкомпьютеры, очень дорогие компьютеры. Для этого нужна специальная оптика, которая анализирует изображение. Но для больших телескопов все это создается. И сегодня нет крупного телескопа в мире, который бы не обладал системой адаптивной оптики. Вот перед вами 2 кадра. Слева система выключена. Мы видим, грубо говоря, кляксу на месте какого-то объекта. Мы включаем систему адаптивной оптики, и изображение становится четким. Оказывается, перед нами была двойная звезда. Но раньше мы этого не замечали. Посмотрим на планеты. Наверху слева изображение Урана, как его видит телескоп без адаптивной оптики. Тот же телескоп при включении системы адаптивной оптики видит гораздо более четкое изображение, различает облачные полосы. Мы видим даже небольшие фрагменты вихрей в атмосфере Урана. Наклон его оси можем измерить. На нижних 2 фотографиях представлено изображение Урана слева, как его видит телескоп Хаббл, то есть космический телескоп, вообще не страдающий от атмосферы, а справа наземный с адаптивной оптикой. Мне кажется, что правое изображение более четкое. То есть наземные телескопы по четкости картинки сегодня превосходят космические. Еще раз показываю вам схему адаптивной оптики и хочу заметить, что это не всегда просто удается реализовать. Рядом с объектом должен быть яркий источник света, яркая звезда, по которой компьютер ориентируется и восстанавливает ее форму. Но не всегда есть яркая звезда в поле зрения. Поэтому сегодня эту яркую звезду создают искусственно, направляя туда, куда смотрит телескоп, мощный луч лазера. Посетив крупную обсерваторию, вы увидите такую странную картину. Из телескопа в космос бьет мощный лазерный луч. На высоте примерно 90 километров в атмосфере Земли есть слой, обогащенный натрием. Именно там луч лазера создает яркое пятнышко, натрий светится, и по нему система адаптивной оптики наводит резкость. Посмотрите, к чему это привело. В последние годы мы наблюдаем центр нашей галактики с помощью системы адаптивной оптики. Посмотрите, как четкость возрастает, когда эта система, сейчас она выключена, включаем адаптивную оптику, четкость возрастает, и внутри одной угловой секунды мы различаем множество звезд. В результате, делая эти фотографии год за годом, мы проследили движение звезд в самом центре нашей галактики и выяснили, что они летают вокруг пустого места, то есть нечто их притягивает, а что именно, мы не видим. Судя по всему, это массивная, очень массивная черная дыра с массой, примерно 4 миллиона масс нашего Солнца. Только так удалось это выяснить.

имя Кандинского, известного во всем мире. Он создал теорию абстрактного искусства. Абстрактное искусство создает рядом с реальным новый мир. Он ничего общего не имеет с действительностью. Довелось ему побывать на выставке французских импрессионистов. И увидел он там картину Клода Моне «Стога». И работа произвела на него колоссальное впечатление. И вот эти свои впечатления Кандинский очень подробно описывает. Вот так бывало. Сходишь на выставку, увидишь картину знаменитого художника, и мир твой переворачивает.

Здравствуйте. Продолжаем цикл лекций «Перекрестки судьбы». Изучая биографии знаменитых художников, невольно удивляешься, сколь много в жизни и судьбе того или иного живописца порою решает случай, стечение обстоятельств. В этот раз поговорим о Василии Кандинском, о художнике, перевернувшем мир. Василия Кандинского по праву называют одним из самых знаменитых отечественных художников. Причем знаменитых не только в России, редкий случай. Имя Кандинского известно во всем мире. Он не просто создал новый художественный мир, он создал теорию абстрактного искусства. Абстрактное искусство создает рядом с реальным новый мир, считал Василий Кандинский. Он ничего общего не имеет с действительностью. Мне всегда было интересно, как в человеческом сознании, в человеческой голове рождаются подобные, совершенно неочевидные на первый взгляд идеи. Василий Кандинский, так как он не только живописец, но и автор достаточно большого количества текстов, он дарит нам определенного рода объяснение этому удивительному факту. Дело все в том, что Василий Кандинский, он родился в вполне приличной семье и, будучи почтительным сыном, как это нередко бывает, получил вполне приличное образование. Он не просто окончил юридический факультет, он продолжал там преподавать. В какой-то момент ему предложили кафедру в Дербцком университете. Однако это предложение пришло не вовремя. Как раз в это время Василий Кандинский решил отказаться от юридической практики и заняться живописью. Любопытно посмотреть на ранние работы Василия Кандинского. В них крайне сложно угадать вот этого художника-революционера. Художника-революционера, чьи идеи, чье искусство абсолютно изменит художественное пространство нашего мира. Ну, или, по крайней мере, какую-то определенную его часть. В ранних работах Василия Кандинского есть что-то от импрессионистов. Они достаточно декоративные, но уж никак не абстрактные. Ну, по крайней мере, если верить самому художнику, если верить той версии, той историю, которую он излагает в своей книге, которая называется «Ступени». Он рассказывает о том, что абсолютно изменило его восприятие мира услышанная опера Рихарда Вагнера «Лоенгрин». Ну, правда, как она на него повлияла, он не рассказывает. А вот другой случай он описывает достаточно подробно, что довелось ему побывать на выставке французских импрессионистов. И увидел он там картину Клода Моне «Стога». Вот вопрос в том, какую картину Клода Моне он увидел. Дело все в том, что, ну, Моне был гениальным живописцем, но не слишком фантазировал, давая название своим работам. Это, во-первых. А во-вторых, та самая знаменитая серия «Стога», которую он создал, сложно сказать, какую именно картину Моне увидел Василий Кандинский. Дело все в том, что всевозможных стогов, написанных неподалеку от Живерни, где располагался его дом, так вот, подобных картин достаточно много. Там есть стога ранним утром, стога на закате, стога летом, стога, покрытые инеем. Известно же, что великий французский импрессионист любил обращаться к одному и тому же предмету, пытаясь зафиксировать на холсте свои впечатления от него в разных состояниях. Ну, в общем, какие-то из стогов Клода Моне Кандинский увидел, и работа произвела на него колоссальное впечатление, что, в общем-то, неудивительно. Моне действительно потрясающий художник. И вот эти свои впечатления Кандинский очень подробно описывает. И вот сразу увидел в первый раз я картину, пишет Кандинский. Мне казалось, что без каталога и не догадаться, что это стог сена. Эта неясность была мне неприятна. Мне казалось, что художник не вправе писать так неясно. Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. И дальше Кандинский довольно подробно описывает свои ощущения, что с одной стороны, картина его возмущала, а с другой стороны, она накрепко врезалась в его память. Она заставляла домысливать то, чего на самом деле на этой картине нет.
И через вот эти бесконечные размышления о картине Клода Моне Кандинский пришел к мысли о том, что предмет в картине совсем-совсем не важен. Вот так бывало. Сходишь на выставку, увидишь картину знаменитого художника, и мир твой переворачивается. Правда, в той же книге «Ступени», в которой он упоминает об опере Вагнера и о картине Моне, Кандинский приводит еще и довольно забавный случай, рассказывая о том, что как-то в сумерках он вошел в свою мастерскую и увидел какую-то небывалую картину, которая стояла прислоненной к стене. Он сразу не понял, что это такое перед ним, и лишь только подойдя, он обнаружил, что это его собственная работа, которая просто перевернута. Этот, казалось бы, анекдотичный случай, ну, с другой стороны, ему вполне можно доверять, потому что об этом пишет сам Кандинский, но этот вполне анекдотичный случай, он тоже стал одним из тех кирпичиков, на которых была построена теория абстрактного искусства, которая подарила миру совершенно другого художника. Да, конечно же, потом было много ярких и не очень событий. Жизнь в Мюнхене, знаменитое общество «Синий всадник», возвращение в Россию и сотрудничество с советской властью, которая в первые годы своего существования всячески привечала других художников. Художников, чье творчество никак не ассоциировалось вот с той старой царской жизнью. Более того, Кандинский даже ненадолго стал советским чиновником и принимал активное участие в создании музея живописной культуры, даже в какой-то момент возглавил его. Казалось бы, одна строчка, а за ней стоит целый мощный пласт истории отечественного искусства. Дело все в том, что тогда, в первые послереволюционные годы, когда был создан этот самый музей живописной культуры, советская власть достаточно щедро выдавала деньги на формирование новых коллекций. Пользуясь этим, Василий Кандинский собрал потрясающие работы, среди которых и знаменитый «Черный квадрат» Казимира Малевича, и прекрасные ранние работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, его собственные работы в том числе. Другое дело, что история вот этого свободного искусства в советской стране была не слишком длинной. Уже в середине 20-х музей слили с Третьяковкой, а потом и вовсе забыли о его существовании. Но так или иначе, стараниями Василия Кандинского удивительная коллекция работ русского авангарда сохранилась в музейных запасниках, а сейчас с гордостью демонстрируется в залах Третьяковской галереи. Конечно же, можно говорить и о том, что если бы не было вот этого случайного знакомство с работой Клода Моне, все бы так и происходило. И без этого бы Кандинский пришел к своему абстрактному искусству. То ли чутье Василия Кандинского было развито чрезвычайно, то ли просто ему повезло, но в декабре 1921 года он отправился в Берлин для организации там отделения Российской академии художественных наук, и назад он уже не вернулся. Его творчество, его работы, его теоретические изыскания были приняты и востребованы в Европе. Его имя вошло в историю мировой культуры. Немногие отечественные художники могут этим похвастать. Всякий раз, когда я смотрю на работы Василия Кандинского или читаю о нем какие-то тексты, всякий раз в голове кружит мысль о том, а как бы сложилась судьба мирового искусства, если бы Василий Кандинский не увидел картины Клода Моне. В следующий раз я расскажу о том, как встреча с молодым хулиганом может изменить судьбу юной барышни из хорошей семьи, ну и историю отечественного искусства заодно. Эту и многие другие истории вы сможете послушать и посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

0: Добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэ. И да, сегодня у нас лектор собака. Нет, это шутка. Это был спойлер. А мы продолжаем наш эфир «Динозавры» и не только. Сегодня вы услышите историю от Ботриолепсиса до Карпа. От Ботриолеписа до Карпа. История пресных водоемов. Как всегда, историю нам расскажет, поведает наш лектор Ярослав Александрович Попов. Ярослав, прошу вас.
1: Да, всем добрый день, доброго вечера, доброго утра, в зависимости от того, когда и откуда вы это смотрите. В любом случае, я надеюсь, что смотрите вы это с хорошим настроением, с желанием узнать что-нибудь новое. Ну, а я постараюсь что-нибудь новое интересное вам рассказать. Ну и, конечно же, речь пойдет о каких-нибудь древних животных. Но мы с вами много о чем говорили, и каждый раз с удивлением обнаруживаешь, что какую-то тему еще совершенно не затрагивал. И я недавно выяснил, что, оказывается, практически никогда и нигде не фигурировали животные пресных водоемов. Про всяких морских животных много мы чего говорили с вами, про наземных и подавно. А вот пресные водоемы, ну так, иногда чуть-чуть как-то краешком боком касались, когда, например, какие-нибудь животные, там, вроде китообразных, через пресные водоемы уходили в моря. Ну или же, когда обсуждали историю рыб, там парочка пресноводных рыб как

0: это случайно в кадр попало, но мне кажется, что пресные водоемы достойны прямо отдельного цельного рассказа. Тем более, что в принципе существуют они на Земле очень давно, жизнь в них тоже существует очень давно, и определенно пресные водоемы имеют свою специфику. Так что сегодня вот у нас будет как раз разговор про обитателей древних рек, древних озер, древних ручьев, ну и прочих пресных водоемов. Даже немножко болот вспомним. Ну а пока я все это вам рассказываю, на вас смотрит вот такой вот прекрасный батриолепис, как вы, наверное, уже догадались. Это древняя панцирная рыба, которую недавно мы в команде Динопедии сотворили. Ну, а мы начинаем наш сегодняшний рассказ. И я очень надеюсь, что сейчас появится следующая картинка. Вот она. Итак, прежде чем говорить о каких-то древних животных, которые когда-то обитали в пресных водоемах, я думаю, что стоит немножко обозначить, в принципе, специфику животных в водной среды, в водной среде обитающих, специфику самой среды, ну, а также специфику конкретно пресной воды, скажем так, пресноводной среды. Зная все эти аспекты, будет проще понять, почему жизнь развивается именно так, а не как иначе. Ну, начнем с того, в чем же, собственно, специфика водной среды. В принципе, все плюс-минус так вот очевидно, интуитивно, скажем так, понятно. Например, большая плотность. Ну, те, кто, так сказать, проходили физику, для них это все понятно и очевидно. Ну, а самые юные слушатели, в принципе, тоже, я думаю, догадывается, о чем идет речь. Ну, конечно же, если мы с вами, допустим, будем бегать по суше или попытаемся пробежаться туда-сюда в воде, ощущения будут совсем разные, потому что в воде двигаться гораздо сложнее. Вода более плотная, что приносит с собой как плюсы определенные, так и минусы. Плюс, например, в том, что, пользуясь этой самой плотной водой, можно спокойно от нее отталкиваться и перемещаться во всех направлениях, то есть, попросту говоря, плавать. А воздухоплаванием теоретически тоже можно было бы заняться, если бы воздух был бы поплотнее или же мы порыхлее, скажем так. Ну вот какие-нибудь там пушинки, которые там все себе такие разлохмаченные, они прекрасно могут перемещаться в воздухе довольно долго, если бы у них были бы какие-нибудь там эти органы, чтобы перемещаться вверх и вниз, они могли бы плавать по воздуху. Но для этого надо очень большую площадь иметь. А вот с нашей площадью тела и с нашим весом вот уже в воздухе не поплаваешь. Однако ж, в воде большая плотность приносит и свои, конечно же, ограничения. Ну, например, если ты хочешь очень быстро двигаться, тебе недостаточно иметь, там, не знаю, очень сильные конечности. А надо еще иметь обтекаемую форму тела, иначе ничего не получится. То есть большую роль играет гидродинамика. Следующий момент. Солнечные лучи проникают на небольшую глубину. Ну, собственно говоря, Солнце – это главный источник жизни на планете Земля. Почему я говорю «главный», а не «единственный»? Ну, потому что, в принципе, есть у нас некоторые одноклеточные существа, которые могут питаться при помощи хемосинтеза, то есть при помощи разлагая какие-нибудь вещества, из этого получая энергию. В принципе, им Солнце не так важно. То есть, главное, чтобы все не замерзло. Вот. Конечно, если бы Солнца не было, то они бы тоже погибли. Но, в принципе, вот для них Солнце только вот как фактор, создающий среду обитания важен, но не как источник энергии. А так, в основном, конечно, Солнце является источником энергии для большей части жизни, потому что от Солнца энергию получают растения, от Солнца получают энергию цианобактерии, а все остальные живые существа питаются, собственно, ими или теми, кто питается ими. Солнечные лучи по воздуху проникают, ну, как бы куда угодно. То есть у нас нет таких мест, где бы атмосфера была настолько плотная, чтобы туда не могли проникнуть солнечные лучи. А вот из-за того, что вода плотная, там, конечно же, Солнце проникает лишь на определенную глубину. И, соответственно, ниже этой глубины уже фотосинтез невозможен, растения там существовать не могут, и там начинается совсем другая история. Но стоит сразу оговориться, что это гораздо, конечно же, актуальней, когда мы говорим о морях. А пресные водоемы, как правило, гораздо более мелкие, поэтому эта проблема не столь существенна, ее можно сильно не учитывать в нашем сегодняшнем диалоге. Дальше, небольшое количество кислорода. Ну, в принципе, кислорода, конечно, в воде хватает, но растворяется он там, конечно, в меньшем количестве, чем он может накопиться в воздухе. И опять же, конечно же, когда мы говорим о водной среде, там важно учитывать количество кислорода. И это вот как раз для пресных водоемов очень актуально. Высокая удельная теплоемкость. Ну, это вот, наверное, самый сложный из этих пунктов, хотя тоже надеюсь, что большинству зрителей он сразу понятен. Ну, смысл в том, что вода медленно накапливает тепло, потом медленно же его отдает. Ну и в итоге получается, что, например, по всему океану везде плюс-минус более-менее тепло. Конечно, где-то плюс 30, где-то плюс 2, разница вроде бы большая, но все-таки разница в 30 градусов. На суше же разница больше, чем в 100 градусов по земле колеблется. Ну и перепады температуры более медленные, более плавные. Ну и повышение давления с глубиной, но это, правда, опять же, больше актуально для морей и океанов. Ну, если мы захотим представить себе какое-то идеальное водное существо, вот кого бы нам перед глазами, какой бы образ сотворить? Ну, наверное, у большинства из вас сразу появляется образ рыбы. И, в принципе, для активно плавающего существа это действительно прям такой... Ну, весьма достойный образ. Рыба прекрасно приспособлена к воде. Ну, почему? Ну, например, у рыбы есть жабры. Да? Чтобы, соответственно, дышать под водой, для водной среды жабры прям классная вещь. У рыбы обтекаемая форма тела, то, о чем мы с вами говорили. Такая форма капли. У рыбы есть плавники, причем прям четко такой набор плавников, какой нужен для того, чтобы перемещаться в пространстве. Плавник сзади для движения вперед, плавники спинные и анальные для фиксации в пространстве и плавники грудные и брюшные в качестве поворотников. Дальше у рыб есть специальный орган, который позволяет ощущать колебания окружающей среды, так называемая боковая линия. И, между прочим, это самый главный орган рыб. Вот это особенно актуально именно более юным нашим зрителям, которым еще, возможно, предстоит сдавать ЕГЭ. Вот это прям вот вопрос, можно сказать, из ЕГЭ. Какие есть органы чувств у рыбы? Боковая линия, вот ее прям важно не забывать, потому что это то, как рыба вообще видит мир. Вот мы привыкли, что все окружающее пространство воспринимается в первую очередь глазами. Если у нас есть визуальные образы, то мы, в принципе, представляем, что вокруг происходит. Именно благодаря этому мы, например, можем прекрасно понять, чего там происходит на фотографии. А рыбы, они как бы на зрение особо не ориентируются в воде, вообще мало чего можно разглядеть. Так что для них мир существует за счет именно боковой линии, за счет каких-то колебаний воды, которые находятся рядышком. Ну и, наконец, у рыбы есть чешуя, которая, соответственно, ее защищает от всех невзгод. Ну а теперь чуть ближе к пресноводной среде перемещаемся. Значит, какая разница вообще между морской средой и пресноводной средой? Я думаю, что всем очевидно в том, что морская вода соленая, пресная вода не очень соленая. Хочется сказать, что в пресной воде соли нет, и иногда прямо так и говорят, но это на самом деле неправильно, потому что вода без соли – это дистиллированная вода, и в ней, к слову, никто жить не может. А в пресноводной среде соли мало, но она все-таки тоже присутствует. Что значит мало и вообще, что это вот такое вот за штуки такие? Ну, я думаю, что, опять же, некоторые из вас знают, но лучше напомнить, что это вот такой вот процентик с лишним ноликом, называется промилле. И, по сути, это одна частица на тысячу. Ну, вот я попросил добрую тетушку-нейросетушку, вот, чтобы она мне изобразила как-то промилле. Получилось вот что-то такое, мне кажется, очень наглядно. То есть, вот, допустим, один промилле – это одна частица на тысячу. Тысяча частиц воды и вот одна частица, соответственно, одна частица соли. Ну, вот этого достаточно, чтобы организм могли существовать в пресноводной среде. Итак, конечно же, обитая в пресноводной среде, организмам приходится по-особому контролировать свое содержание соли в организме. Вообще в каждом организме присутствует некоторое количество солей. Причина в том, что, ну, как минимум, все организмы, у которых есть кровь, они когда-то были в морях. И, собственно говоря, кровь у них сформировалась из морской воды. Морская вода, как известно, соленая. Поэтому все мы немножечко соленые. И оказавшись в пресной воде, мы начинаем буквально пропитываться влагой, вот, и терять соль, по сути. Так что все, кто обитают в пресной воде, у них есть острая необходимость максимально сберегать соль и максимально выгонять из организма лишнюю влагу. Но помимо этого есть и дополнительные некоторые требования для обитания в пресных водоемах. Ну, стоит вспомнить, какие вообще у нас есть пресные водоемы. Вот здесь некоторые обозначены, да. Но это искусственные, мы как бы можем вспомнить о том, что они есть, это прекрасно. И в некоторых из них сейчас достаточно бурная тоже жизнь развивается. Но так как у нас сегодня будет все-таки речь в основном об очень древних временах, мы как бы вспомнили о том, что такие искусственные водоемы существуют, и тут же и забыли, потому что сегодня они нам не важны. Гораздо важнее, конечно же, вот такие вот водоемы с текучей водой, как реки, ручьи, и водоемы, состоящие водой озера и болота, водоемы природного происхождения. И вот здесь как бы сразу появляются два таких, получается, существенно различных вариантов пресных водоемов. У каждого из этих водоемов есть какая-то своя специфика. Ну, это просто картиночка, чтобы напомнить вам, что в пресной воде тоже много чего хорошего водится. Вот, в том числе много рыб, хотя, конечно, таких вот прямо супер ярких рыбок, как в каких-нибудь коралловых рифах, здесь не видать, но зато есть много чего хорошего, большого и, кстати говоря, вкусного, вот насколько мы знаем. Ну, между прочим, что касается яркости и цветастости, тут скорее вопрос не к тому, водоем пресный или морской, а к тому в целом, какая среда. Ну, например, если мы отправимся в какую-нибудь Амазонку, там мы найдем много цветастых, ярких рыб, в том числе и в пресных водоемах. Но это я отвлекаюсь. Давайте вернемся все-таки к особенностям пресных водоемов и обозначим какие-то основные проблемы, с которыми приходится бороться именно пресноводным организмом. Ну, во-первых, если этот организм живет в реке, то это борьба с течением. Конечно, не в каждой реке прям течение очень сильное, но в принципе течение – это важный фактор, с которым приходится считаться. И надо либо как-то закрепляться на дне особым образом, либо надо иметь там очень сильную мускулатуру и еще более обтекаемую форму тела. Короче говоря, быть достаточно шустрым. Иная совершенно картина – это озера-болота. Там, напротив, мы имеем застойные условия. Казалось бы, исчезает проблема борьбы с течением, но одновременно возникает проблема застойных условий. Накапливается всевозможная перегнивающая органика, какая-нибудь рыбка погибла, упала на дно, какие-нибудь растения гниют, все это начинает потихонечку съедать кислород, и в итоге кислорода становится все меньше и меньше. А к тому же еще из-за того, что у нас такие застойные условия, водоем мало перемешивается, и в конце концов кислорода начинает не хватать. Ну а значит, если ты живешь вот в таком вот водоеме застойном, тебе надо как-то научиться, допустим, дышать не только водой, но и воздухом. И, собственно, многие рыбы к этому пришли, и не только рыбы. Ну и, наконец, более сильные перепады температуры – это, в принципе, актуально и для рек, и для озер. А это значит, что вопрос, скажем так, зимовки встает гораздо более остро, чем в каких-нибудь морях, особенно крупных морях или океанах. Ну, раз уж подняли эту тему, как вообще можно зимовать в пресных водоемах? Так, главное, что нужно зимой, с чем надо зимой бороться, это с недостатком кислорода и с низкой температурой. Недостаток кислорода связан с тем, что просто сверху водоем перекрывается льдом, и, собственно, кислород новый не поступает. И то, и другое, на самом деле, с той, и с другой проблемой можно справиться очень легко, если впасть в спячку. И очень многие рыбы так и делают. И, кстати, далеко не только рыбы. Хотя некоторые умудряются оставаться просто активными на протяжении всего сезона. Ну, пару примеров. Если говорить о животных, которые впадают в спячку, из вот тех организмов, которые обитают на территории, допустим, России, можно вспомнить щуку. Щуки – это рыбы, которые достаточно активные, крупные, им нужно много пищи, и поэтому постоянно быть активным когда пищи становится меньше, когда вода становится холодной, и надо максимально экономить энергию, ну, получается невыгодно. И в итоге щука забивается под какие-нибудь коряги и впадает в спячку. Конечно, она не ложится вот таким клубочком, как было показано на предыдущей картинке. Она все равно пребывает в таком, ну, как компьютер в спящем режиме, вот, готовый в любой момент, в принципе, очнуться ото сна и начать двигаться. Но чем больше она будет двигаться, тем больше будет она терять жира, и тем меньше у нее будет шансов дождаться благоприятной обстановки. Поэтому, конечно же, постарается она быть неподвижной. А с другой стороны, у нас есть очень нестандартные иногда варианты зимней спячки, которые наблюдаются, ну, допустим, в Африке. Понятное дело, что зимы в нашем представлении на территории Африки, ну, практически не найдешь. А там встречается гораздо более интересная проблема. Проблема сухого сезона, когда водоемы высыхают иногда прямо-таки полностью. Ну и с этим тоже некоторые пресноводные организмы научились справляться. Например, протоптер. Это представитель двояко дышащих рыб, у которых имеются, соответственно, и легкие, и жабры, то есть они могут дышать и воздухом, и водой. Они, в принципе, научились жить в небольших водоемах, где кислорода не хватает. Ну, собственно, легкие им в этом помогают. Ну и кроме того, если эти небольшие водоемы вдруг напрочь высыхают в неблагоприятные условия, протоптеры одеваются в такой слизистый чехол, и на дне лежат, потом их еще илом присыпят, и вообще красота. И даже если водоем полностью высохнет, получится, что они как бы находятся под землей, и к тому же еще и со своим небольшим запасом воды. Ну, так они могут просуществовать многие месяцы. Ну и, наверное, последнее животное, о котором я хотел упомянуть в рамках вот сезонности, скажем так, это раки. Ну, потому что вопрос, где раки зимуют, волнует, наверное, очень многих. И вообще интересно, откуда взялось такое выражение. Судя по всему, выражение это связано с тем, что исходно как раз никто не представлял, куда деваются зимой раки. Вот. И поэтому там все готовы были всегда показать, где раки зимуют. Но в настоящий момент все-таки биология достаточно развита, чтобы проследить жизненный путь раков, и мы прекрасно знаем, где раки зимуют. Раки у нас на зимовку уходят тоже в норки, в которых они, соответственно, бывает довольно разветвленная такая сеть норок, в которых они пребывают до начала благоприятного сезона. Да, ну и, как я упоминал, есть рыбы, которые весь год остаются активными. Ну, вот, например, каспийская тюлька активничает, только немножечко перемещается к берегам. Ну, а там же, соответственно, каспийской тюлькой, например, питаются окуни, которые тоже на протяжении всего года остаются активными. Так. И, пожалуй, еще один момент, который связан с пресноводной средой, которой надо проговорить, прежде чем мы перейдем к уже и доисторической части. Это вопрос так называемых проходных рыб. Ну, кто такие морские рыбы, мы с вами обсудили, вспомнили. Кто такие пресноводные организмы, тем более обсудили. Но есть еще ряд организмов, вот они здесь посерединочке, которые называют проходными. Их делят на несколько частей: анадромные, катадромные и амфидромные. В чем смысл? Смысл в том, что это организмы, которые живут и в пресной воде, и в соленой, которые умудряются как-то внутри себя перестраивать организм для того, чтобы часть времени убирать лишнюю соль, а часть, наоборот, времени убирать лишнюю воду. То есть они могут существовать в совершенно разных соленых режимах. Причем не просто они могут существовать, есть такие, допустим, организмы, которые просто там живут при разной солености и неплохо себя чувствуют, а они в течение жизни перемещаются из одного места в другое. Ну, я думаю, что некоторые примеры таких организмов вы, конечно же, знаете. Достаточно вспомнить таких животных, как осетры, осетровые рыбы вообще, ну, белуга в частности. Во-первых, они зимой иногда возвращаются из морей в реки. И там, соответственно, зимуют, там больше пищи находят. Кроме того, известно, конечно же, что осетровые уходят на нерест в реки. И, собственно говоря, в реках появляются, а потом уже отправляются в моря, где, собственно, нагуливают жир, вырастают до взрослого состояния, и потом вверх по течению опять отправляются, чтобы снова отложить икру. Очень необычный жизненный цикл. Там много возникало вопросов, зачем это нужно. Как одна из идей для того, чтобы избежать конкуренции, для того, чтобы избавиться от паразитов, потому что паразиты-то они как бы живут либо в пресной воде, либо в морской воде, а вот перепады солености они не переносят. И в итоге, когда рыба из одного места в другое отправляется, она сразу автоматически очищается, что, конечно же, приятно. Особенно если учесть, что эти рыбины живут там по 60-70 лет, ну, как бы за жизнь много чего на них может налипнуть. Ну, в любом случае, это, конечно, еще один очень интересный феномен, и я бы, может быть, его бы и не стал бы озвучивать и вспоминать, если бы нельзя было в палеонтологической летописи проследить путь вот таких вот проходных рыб. Но, хотя и плоховато, худо-бедно, но некоторые данные у нас на этот счет тоже есть, поэтому вот напоминаю, что такие рыбы существуют, и их история, конечно, была бы очень интересная. Было бы интересно ее узнать. Ну и еще можно вспомнить о том, что у нас есть своеобразные живые существа в пресных водоемах, которые приспособились к засадной охоте. Ну, конечно, не все крокодилы засадные охотники, некоторые вполне себе рыбояды, но, конечно, когда мы говорим о каком-то засадном охотнике, который поджидает добычу лежа у береговой линии, вспоминаются именно крокодилы. В морях такого особо не повстречаешь, и причина очень как бы понятна и очевидна, ну, потому что к морям никто не ходит на водопой, а вот к пресной воде ходит. Ну и когда кто-нибудь такой вкусненький, типа антилопы, наклоняется и подставляет шею, и прям так и просит, чтобы в тебя вцепились, ну, понятное дело, что найдутся какие-нибудь животные, которые воспользуются этой возможностью и эволюционирует засадного охотника. Историю засадных охотников пресных водоемов мы тоже попробуем проследить, когда что-то крокодилообразное появилось и как оно развивалось. Спойлер, крокодилы были не первыми. Крокодилы такими в форме крокодилов, не они это придумали. Ну и самое-самое-самое последнее, это млекопитающие. Про них я тоже чуть-чуть сегодня поговорю, ну, потому что я даже не знаю, куда их поместить. Они вроде бы как бы и совсем и не рыбы. Вот, это вторично водные животные или там вторично полуводные животные. Но вот очень много их развелось именно в пресных водоемах. И поэтому я думаю, что, конечно, их появление, их эволюция тоже будет интересно упомянуть. Если вдруг кто-то не признал вот это вот странное существо, это, конечно же, амазонская инея. Все. На этом мы заканчиваем предысторию и переходим уже к истории. То есть, наконец-то, отправляемся в прошлое, запускаем машину времени и, соответственно, смотрим, когда же появились первые пресноводные организмы и как вообще пресноводная среда менялась на протяжении десятков и сотен миллионов лет. И, откровенно говоря, даже для меня было просто поразительно, насколько древние есть свидетельства пресноводных организмов. Я, конечно, знал о пресноводных там рыбах всяких древних, о пресноводных каких-нибудь там членистоногих первобытных. Ну, подозревал, что до этого были пресноводные водоросли. Но то, что пресную водную среду заселили организмы еще миллиарды лет назад, честно говоря, вот до начала подготовки этой лекции, ну, я как бы в этом был далеко не убежден. У меня не было, конечно, и обратной убежденности какой-то, но, по крайней мере, я этого не знал. Однако же оказывается, что еще в 2003 году были исследованы пресноводные слои в Онтарио, в Канаде. Точно совершенно пресноводные, это можно по геохимии определить, то есть по составу минералов. Минералы, они буквально записывают условия, в которых они сформировались, поэтому они являются таким прекрасным индикатором среды. И вот в этих пресноводных условиях обитали, как оказалось, организмы, которые строили строматолиты. И это были, конечно же, цианобактерии. Ну, а кто еще мог быть 2 миллиарда 800 миллионов лет назад? Ну, здесь, на всякий случай, тоже, если среди зрителей есть там не самые там продвинутые знатоки палеонтологии, а все-таки люди которые не каждый день слышат про цианобактерии, я напомню, что это за существа, где они обитали и, соответственно, вообще, что такое строматолит. А цианобактерии, как несложно догадаться из названия, это разновидность бактерий, разновидность микробов, которые обитают в разных водоемах, и в пресных, и в морских, и даже обитают, собственно, и на суше, в увлажненной почве, и в симбиоз с грибами вступают, превращаясь в лишайники. Ну, короче, очень широко распространены по нашей Земле. Самая главная фишка этих самых микробов – это то, что они зеленые, и они фотосинтезируют. То есть они занимаются тем же, что и растения. Они поглощают свет, получают энергию, ну и выделяют углекислород. И, кстати, они первыми этим самым делом занялись. И, собственно, именно им мы должны сказать спасибо за синее небо над нашей головой. Ну, кстати, и за то, что оно синее в том числе. Короче говоря, именно они сделали большую часть кислорода, который нас с вами окружает. И того, что находится в воде, и тот, который находится сейчас в атмосфере. Что любопытно, значит, цианобактерии некоторые оставляли каменные следы. Ну, вообще, бактерии, понятное дело, они, ну, не то чтобы бестелесные, это не призраки, конечно, но у них нет минеральной составляющей. А это значит, что в ископаемом состоянии им окаменить крайне сложно. Ну, разве что где-то след на камне оставить. Такое бывает, но это очень редко. Однако, есть некоторая группа цианобактерий, кстати, далеко не все, то есть не то, что мы там возьмем любую цианобактерию из лужи и будем ждать, что она вот что-то сейчас сделает, нет. Есть особые цианобактерии, которые накапливают в процессе своей деятельности известь и откладывают ее слоями. И в итоге получается такой слоеный пирожок, только каменный пирожок. Вот такие вот слои. И вот этот слоеный пирожочек как раз и называется строматолит. Собственно, связи, да?
1: Мы просим прощения. Сейчас, секунду. Да, просим прощения. Это были проблемы с Ютубом. Мы продолжаем наш эфир. Ярослав.
0: Ну что ж, прекрасно, да. Спасибо. Ну, дорогие друзья, я надеюсь, что все-таки большую часть моей тирады про цианобактерии вы уже услышали. Поэтому я, пожалуй, что на этом закончу про них рассказ. В общем, давно уже жизнь появилась в пресных водоемах. Еще до того, как, собственно, появились первые одноклеточные с ядром. Ну и, конечно же, задолго до появления многоклеточных форм. Потом появляются одноклеточные с ядром, появляются в том числе водоросли. Произошло это порядка 2,5 миллиардов лет назад, ну, может, чуть позже, 2 миллиарда 100 миллионов лет назад. И дальше начинают появляться уже многоклеточные формы. Конечно же, они тоже осваивают пресные водоемы, хотя, честно говоря, свидетельств этих водоемов практически нет. Вообще у нас очень мало данных о пресных водоемах, ну, где-то до 400 миллионов лет назад. Вот все, что раньше, все очень туманно. Прям отдельные какие-то местонахождения, отдельные буквально там какие-то крупицы информации, которые позволяют понять, что все-таки в пресных водоемах что-то существовало. Причин для этого как минимум две могу назвать. Первая причина – это то, что у нас пресные водоемы были очень нестабильны, пока не появились растения, которые укрепили берега рек, берега озер. Пресные водоемы здесь появились, потом высохли, потом там появились, туда разлились. Ну, в общем, не было постоянного какого-то места, постоянного накопления осадков пресных водоемов, а значит, не оставалось от них окаменелостей. Это первый момент. Ну и второй момент, соответственно, ну, до появления условных рыб и каких-то там других сложных живых существ, в принципе, было мало организмов, которые сохранялись в ископаемом состоянии. Ну, например, там те же цианобактерии, ну, тоже далеко не всегда и не везде сохраняются. А уж другие организмы, которые не строят минерального скелета, они и подавно не сохраняются. Поэтому данных мало. Но все-таки немножечко их есть. И вот, например, из более поздних слоев нашли вот такие вот шарики. Это, скорее всего, оболочки одноклеточных водорослей, называются акритархи. А это где-то порядка 1 миллиарда лет назад. Ну вот еще разочек можно посмотреть, представить себе пейзаж древний, 2 миллиарда 800 миллионов лет назад, и вот где-то здесь там первые пресные водоемы. Дальше мы с вами перемещаемся уже через миллиарды лет и подходим поближе к тому, про что мы побольше всего знаем. Вот, в принципе, мы уже довольно много всего знаем про силурийский период. Мы даже знаем, что в это время уже на суше стали вырастать растения. Значит, они уже начали потихоньку укреплять берега, и был шанс, что в пресных водоемах все-таки что-нибудь да поселилось. Но, к сожалению, даже по силуру очень мало данных по пресным водоемам. То есть, наверняка там что-то жило. Я даже подозреваю, что какие-нибудь членистоногие там ползали, что какие-нибудь моллюски там тоже копошились. А может быть, даже какая-нибудь рыба туда с носа засунула. Но вот пока, к сожалению, за нос ни один палеонтолог эту рыбу не схватил. Зато вот Девонский период, это где-то 400 миллионов лет назад, вот тут-то уже прямо красота. Тут уже в этих пресных водоемах мы знаем очень много всяких разных из этих пресных водоемов древних животных. Ну, давайте же приглядимся к этой пресноводной среде Девонского периода. В пресноводной среде Девонского периода в первую очередь можно отметить некоторые интересные растения, которые будут просто индикатором среды на все дальнейшие эпохи. Это вот такие вот странные организмы, вот они тут растут, и имеем харовые водоросли. А, собственно, харовые водоросли как раз в Девонском периоде развиваются. Вот несколько замечательных моделек из динопедии, которые мы сделали, харовых водорослей. И видно, что в целом эти водоросли похожи на хвощ. Ну, надеюсь, что про хвощ вы слышали. Ну, если не слышали, то хвощ выглядит вот так. Вот. Сегмент, листики. Ну, вот, собственно, такая вот конструкция. Однако же это водоросль, и, как ни странно, она к хвощам не имеет вообще никакого отношения, ну, то, что называют конвергенцией. Просто внешне похоже, вот так вот получилось, но на самом деле ни разу они не родственники. Но это разновидность водорослей, близкие на самом деле родственники зеленых водорослей, самых что ни на есть, типичных, обычных. Однако же, помимо вот этих замечательных листьев, у них еще формировались вот такие вот шарики. А вот они поближе, это уже фотография, конечно. И в них созревали споры. Ну, этим удивить кого-то сложно. Водоросли размножаются спорами. Но самое классное, что, во-первых, они очень характерной формы. Вот прям вот такие вот скульптированные шарики, их ни с чем не перепутаешь вообще. Они прям сразу показывают, что это харовые водоросли, а не что-то еще. А во-вторых, они пропитаны известью. И пропитаны известью буквально насквозь. А это значит, что они отлично окаменевают. И вот с момента появления харовых водорослей, они как-то, вот им понравилось в пресных водоемах, они почти никогда не существовали в морских, пытались несколько раз уйти в морские водоемы, но там уже и своих водорослей хватает. Поэтому они сосредоточились, скажем так, на пресных водоемах и стали прям типичным показателем пресных водоемов. И теперь, если мы находим вот такие шарики, то мы понимаем, что здесь была пресноводная среда. Ну и, собственно, даже если вообще больше ничего не сохранилось, уж чего-нибудь до отхаровых точно останется. Поэтому, ну вот, дальше уже пресноводную среду находить, обнаруживать, диагностировать стало гораздо проще, начиная с Девонского периода и до наших дней. Кроме того, из пресноводной среды Девонского периода известно большое количество моллюсков. Это и банальные довольно улитки а-ля прудовик, ну и всевозможные двустворки а-ля какая-нибудь, не знаю, беззубка. Но это, конечно, не они. Собственно, устрицы появятся значительно позже, но вот что-то такое двустворчатое уже жило. Американцы подтверждают. Но и появились в пресных водоемах существа, которые, наверное, гораздо нам более интересны. Например, ракоскорпионы. Вот уж про этих-то ребят точно все слышали. Правда, стоит отметить, что все-таки они не раки и не скорпионы. Это уж точно. Кстати, если посмотреть на ракоскорпиона снизу, можно заметить, что спереди он подозрительным образом напоминает мечехвоста. И вот это как раз указывает на его родню. На самом деле он очень далек от раков, можно сказать, почти что к ним не имеет отношения. Он, ну, не очень-то близок к скорпионам, хотя пытались скорпионов вывести из них, но вряд ли так оно было. Скорее всего, скорпионы независимо произошли. А вот к мечехвостам они действительно близки. Так что то, что снизу они похожи на мечехвостов, это вот все-таки показатель именно родства. Ну, можно посмотреть на его строение. Там у него был, соответственно, вот такой вот хвостик с шипом или же без шипа. По-разному у него были плавательные конечности, эврипторы, из-за чего появилось их научное название эврипториды. Были конечности, с помощью которых можно было ползать. И, конечно же, маленькие-маленькие хирицеры, которые тоже являются таким очень важным признаком для этой группы членистоногих. Если интересно поподробнее узнать про рака скорпионов, у нас когда-то была прям целая лекция, посвященная этим живым существам. Поэтому сейчас прям максимально кратко, просто чтобы напомнить о том, кто они такие. Частенько предполагают, что рака скорпионы – супергиганты. Связано это с тем, что среди них были действительно супергиганты, а именно такие существа, как Эврипторус, 1,5 метра, Джекилоптер, ну это вообще 3 метра чистого счастья. Но, сами понимаете, это единичные случаи. В основном-то все-таки рак скорпионы были поменьше. Ну, как помельче, 60 сантиметров, 80, ну, тоже так ничего себе. Были, правда, и совсем мелкие. Второй момент. Часто считают, что рак скорпионы были самыми главными хищниками на протяжении нескольких сотен миллионов лет. Ну, действительно, в какой-то момент именно рак скорпионы были одними из самых грозных хищников в морях. Но это не означает, что все ракоскорпионы были хищными. А вообще, большая часть ракоскорпионов, на самом деле, это мирные фильтраторы. Подобно их родне мечехвостам, они что-то там на дне копошились и чего-нибудь вкусненькое собирали. И, конечно же, ракоскорпионы отправились жить в пресные водоемы в том числе. То есть, конечно, исходно-то они были морскими, но и в пресный водоем они тоже забрались. Так что, получается, что в нашем сегодняшнем рассказе они играют достаточно важную роль. Но, кроме того, ракоскорпионы умудрились еще и стать первыми живыми существами, по крайней мере, доказанными, которые имели очень сложный жизненный цикл. Вот помните, мы с вами немножечко вспоминали проходных рыб, которые часть жизни живут в реках, часть жизни в морях. Но это, конечно, такой самый крайний случай, самый необычный. Но бывает, например, там чуть более простой жизненный путь, когда кто-нибудь живет, например, часть жизни в озере в каком-нибудь состоящей водой, часть жизни там, в реке, и туда-сюда мигрирует. Так вот, ракоскорпионы были как раз... Ну, не все, некоторые ракоскорпионы были как раз такие из таких. Например, в Бельгии обнаружили вот таких вот ракоскорпиончиков малышуток среди очень-очень мелкого ила, очень-очень плавно, так спокойно отложенного, в такой спокойной стоячей среде, с огромным количеством других живых существ рядышком. И одновременно были найдены крупные ракоскорпионы, среди гораздо более грубой породы, и причем это фрагменты этих крупных ракоскорпионов. Ну и, судя по данным литологии, это наука, которая изучает строение пород, ученые выяснили, что это была середина реки. Получается, что эти ракоскорпиончики где-то в спокойных стоячих водоемах проводили детство, а потом в большую реку уходили уже во взрослом состоянии. То есть это первые такие вот... Не просто даже мигранты, а мигранты, которые в течение жизни туда-сюда совершали перемещения и к тому же немножечко меняли свою среду. Ну, дальше уже и до перемещения из морей в реки тоже недалеко. Но, между прочим, рак и скорпионы вытворяли финты и даже более интересные и необычные. Например, вылезали на сушу. Есть следы от перемещения рака и скорпионов на сушу, например, в Шотландии. Благодаря чему мы знаем, что эти ребята действительно вполне себе были способны выбираться на берег. И это неудивительно, некоторые современные морские существа тоже могут вылезать на сушу и некоторое время по суше ходить. Например, крабы. Возможно, что так же, как ракоскорпионы, выползали на сушу и самые первые предки наземных животных. Например, такие, как древние паукообразные, древние скорпионы, уже настоящие скорпионы и так далее. Но рак и скорпионы так на суше и не закрепились, то есть они так вот, как крабы по суше, гуляли какое-то время, и потом все-таки возвращались в водоемы. Дальше дело не пошло. Раз уж речь пошла о членистоногих, и пока что мы с вами находимся еще в палеозое таком дремучем, нельзя не вспомнить про трилобитов. Ну, понятное дело, что это, наверное, самые известные членистоногие палеозойской эры, ну, из времен до динозавров. Однако ж, если вы откроете любую статью в любой энциклопедии, в любом учебнике, первое, что будет написано, то, что трилобиты исключительно морские животные. Но всегда встает вопрос, а мы думаем, что они морские, потому что они действительно были морскими, они не переносили пресноводную среду. Ну, такое вполне тоже возможно. Вот, например, мы знаем, что иглокожие никогда из морей не вылезали, всегда были только морскими. Возможно, что и трилобиты были такими. Или же, возможно, мы просто плоховато их изучили, и все-таки иногда они отправлялись в пресные водоемы, мигрировали как минимум, а может быть даже и были прямо-таки пресноводные трилобиты. Вопрос любопытный. И мне тоже стало очень любопытно. Я специально стал выискивать хоть какую-нибудь статью о пресноводных трилобитах и не нашел. Однако ж нашел вот такую статью, кстати, свеженькая, 21 года, в которой описывали следы перемещения трилобитов. То есть самих трилобитов не нашли, но нашли крузиану. Крузиана – это след ползания трилобита, который только к трилобитам относится и больше ни к кому. И вот эти следы перемещения удалось диагностировать в реке древней, причем достаточно высоко в русле. И даже в породах разного возраста. То есть, как минимум, две группы трилобитов, как считают авторы этой статьи, азофиды и аленоиды, независимо попытались освоить реки. Правда, так как самих трилобитов не найдено, непонятно, то ли они, у них был тоже сложный жизненный цикл, они были как бы проходными, они часть жизни обитали в морях, часть жизни в реках и туда-сюда мигрировали. То ли они просто жили в разных условиях, может быть, были все-таки некоторые трилобиты чисто пресноводные или хотя бы солоновато-водные. Вот авторы все-таки так вот аккуратно пишут, то, что вот насчет пресноводных они не уверены. Но то, что они могли обитать в немножко опресненных водах, в солоновато-водной среде, ну, можно сказать, что этот факт доказан. По крайней мере, ну, мне было бы очень интересно еще попробовать почитать что-нибудь подобное. Надеюсь, что в будущем еще получше проанализируют какие-нибудь древние реки, и, возможно, удастся все-таки обнаружить не только следы, но и самих этих трилобитов, и понять, это те же виды, что и в морях, и они просто туда-сюда мигрировали, или все-таки какие-то трилобиты действительно стали солоновато-водными, прям отдельные виды. Но вернемся к мутным речкам Дивонского периода и перейдем все-таки от членистоногих к рыбам. Дивон, как известно, это век рыб. И, конечно же, в пресных водоемах тоже было огромное количество самых разных рыб. И некоторые из них были особенно интересны и важны для нас. Вот так выглядела примерно древняя мутная речка, где обитали самые разные живые существа, и в том числе лапостеперые рыбы. А лапостеперые, ну тут не совсем правильно написано, тут видите, такие степерые в кавычках. Ну я бы назвал бы просто лапостеперые без всяких кавычек, или мясистоплавниковые. А лапостеперые – это группа рыб, которые независимо и несколько раз пытались обзавестись легкими, и которые в первую очередь знамениты тем, что они как раз смогли жить в водоемах на стыке между сушей и водой. К лапостеперым рыбам относят кистеперых. Самая известная из кистеперых – это современная латимерия, которая доказала, что эта древнейшая группа существует до сих пор. Многие предполагают, что она предок, ну или как бы похожа на предка всех наземных позвоночных животных, но это не совсем так. Есть еще двояко дышащие рыбы. Про них мы уже сегодня немножечко говорили на примере протоптера. Тоже очень древняя группа рыб, которая умудрилась вот в своих этих мелких водоемах обойтись без конкуренции. То есть она живет в таких плохих условиях, в которых больше никто жить не хочет. Им никто не мешает, и поэтому им даже меняться особо не надо. И они вот как появились еще в Дивонском периоде, так с тех пор почти что не меняются. И, наконец, рипидистии. Самое интересное из этих лапостеперых рыб, потому что именно они-то дали начало наземным позвоночным животным. То есть среди них стоит искать нашего предка. В любом случае, все эти рыбы, всех, представителей всех этих рыб можно было встретить в пресных водоемах, начиная с девонского периода. И все они независимо приобрели легкое, потому что ну, дышать в этих мутных мелких водоемах было довольно-таки затруднительно. Ну, вот можно посмотреть чуть-чуть поподробнее на древних кистеперах. То есть это именно кистеперы. Вот латимерия современная, вот древние кистеперы, целокант, например, которым ни много ни мало 350 миллионов лет. Ну, вот глядя на эти две картинки, можете понять восторг ученых, которые увидели впервые латимерию. То есть реально эта рыба выглядит почти что идентично древнейшим рыбам возрастом 300 миллионов лет назад. Но все-таки не идентично тем, кто вылезал на сушу. А вот двоякодышащие, соответственно, древние, еще девонская, одна из самых первых двоякодышащих. И, конечно же, ее реконструкция. Ну, современную я показывал. Ну и, собственно, можно вспомнить о том, как выглядели те самые лопастеперы, а именно репедистии, которые вылезали на сушу. Вот. Но подробно я сейчас об этом тоже говорить не буду. У нас когда-то тоже и на эту тему была лекция про выход рыб на сушу. Ну и просто, если я сейчас буду об этом рассказывать, боюсь, что это будет еще на час. И не успею рассказать еще про пресноводных организмов других. Но можно, по крайней мере, проследить, как они эволюционировали, как они менялись. Вот, в конце концов, доэволюционировались, как вы понимаете. Вот, менялись они довольно существенно, у них и глазки наверх уезжали, мордочка приплющивалась, локти образовывались, потом конечности преобразовались в конечности наземных животных, то есть в лапки, можно сказать так. Вот. Ну и в конце концов получились первые наземные позвоночные животные. Ну, условно наземные, потому что реально на землю они не особо-то стремились вылезать еще. Такие, как ихтиостега. Ну и типичное переходное звено – это, конечно же, тикталик. Животное, у которого есть признаки как рыбы, так и наземного позвоночного животного. Ну, это тоже еще один представитель. Альпистега из Канады и, допустим, пармастега из России. Все это звенья одной единой цепочки. Где именно происходил этот переход, сказать сложно, но мы можем сказать примерно хотя бы на каком континенте древнем. Это все части единого континента Лавруссия, объединявшим Европу и Северную Америку. А вот конкретно где, в какой части Лавруссии, собственно, грубо говоря, рыба вылезла на сушу, вот это уже большой вопрос, потому что в самых разных местах находят разные звенья этой цепочки. Да, ну все, давайте на этом месте немножечко остановимся, прежде чем двигаться дальше. А тут я хочу отметить еще один интересный момент. Ну, пусть будет на примере пармастеги. Вот эти все первые позвоночные животные, которые уже, скажем так, устремили взор на сушу, они буквально устремили взор на сушу. У них глаза переехали на верхнюю часть их головы. Глаза стали гораздо более крупными, а вот это прям показатель просто шикарный. Потому что в воде смотреть особо не на что. Увеличение размера глаз в воде дает увеличение дальности обзора, ну, буквально на пару метров. Это вообще ни о чем. А вот на суше даже небольшое увеличение глаз дает сразу очень большой апгрейд к обзору окружающей среды. И то, что глаза стали увеличиваться, подсказывает, что эти организмы не столько смотрели на окружающую их водную среду, сколько именно все чаще и чаще поглядывали на сушу. А зачем им смотреть на сушу? Единственная цель, с которой им надо было смотреть на сушу, если учесть, что в целом-то у них тело вполне водного животного, это для того, чтобы высматривать там добычу. А это значит, что среди пармастег, ихтиостег, акантостег и прочих стег можно поискать первые прототипы будущих крокодилов. То есть вот когда зародились первые засадные охотники, которые в то время поджидали, может быть, каких-нибудь скорпионов. И после этого эта история потихонечку продолжала развиваться и раскручиваться. К ней мы еще вернемся, ну а пока продолжим путешествие среди древних рыб. И вот в древних водоемах еще Девонского периода можно было встретить довольно странные и нестандартные части пресноводной среды, не похожие на то, что мы сейчас можем обнаружить в водоемах. Например, вот таких вот ребят, которые здесь проплывают, это, конечно же, панцирные рыбы или по-другому пластинокожие рыбы. Такие, как, скажем, Батриолепис. Вот прошу любить и жаловать Батриолепис. А он уже нас сегодня встречал, он как раз был на самом первом слайде, как вы помните. И по его строению сразу видно, что эта рыба тоже придонная. А это действительно такой придонный собиратель. Но что нам максимально сегодня важно, так это то, что он обитал как в морских водоемах, так и в солоноватоводных. И был прям типичным представителем пресноводной среды древних рек и озер. То есть это буквально сосед, не знаю, Тикталика, Ихтиостеги и прочее. Так как обитал он в таких же условиях, как та же Ихтиостега, возникает резонный вопрос. А как же он в этих условиях мог дышать? Почему там, условному Тикталику кислорода не хватало, он обзавелся легкими, а вот Батриолепис как-то умудрялся в тех же условиях выживать, исключительно пользуясь жабрами. И вот присмотрелись к нашим Батриолеписам и на некоторых экземплярах заметили вот такие вот странные окаменевшие мешки внутри этой рыбы. Заподозрили, что это и есть окаменевшие легкие. Вот так вот это все реконструировали, что у него есть жабры, что у него есть легкие. Ну, еще много чего хорошего есть, но нам важнее всего вот эта вот часть дыхательной системы. Логично. Хотя и странно, что еще одно живое существо обзавелось легкими, точно независимо. Явно от Батриолеписа уже никак не разовьется наземная жизнь. Он достаточно специфический, но почему бы нет? Вот независимо еще раз придумала природа легкие. В принципе, от этой идеи прямо радикально никто не отказывался, конечно, велись споры, до, по сути, 2023 года, когда была исследована вот эта окаменелость из Австралии, из формации Go-Go, и в этой окаменелости рыбы Кампагаписциса, это дальний родственник Батриолеписа, но все-таки тоже панцирная рыба, тоже все-таки родственник. Так вот, в этой окаменелости были обнаружены окаменевшие внутренние органы, в том числе самое древнее на Земле каменное сердце. Тоже когда-то в одном из выпусков, я уже даже не помню, по-моему, посвященном панцирным рыбам, я уже об этом рассказывал. Ну, если вдруг вы пропустили, можете порадоваться. У нас есть каменное сердце возрастом почти что 400 миллионов лет. И каменная печень. Вот это печень так печень. И каменный желудок, и еще много чего хорошего. Ну вот прям даже всю рыбу целиком удалось восстановить. И даже лишний раз доказать, что она у нас живородящая. Но сейчас нам важно не это. Сейчас нам важно, что у этой рыбы тоже были большие такие мешкообразные структуры снизу, в том же самом месте, что и у Батриолеписа. Но мы на сей раз видим окаменевшие эти структуры, мы понимаем, что это. Мы понимаем, что это не легкие. И это все-таки печень. Это печень, крупная очень, подозрительно крупная, но печень. Мы даже, кстати, знаем, почему она крупная. Ведь у этих рыб не было плавательного пузыря. Сейчас рыба для того, чтобы там, держаться на плаву, а также там, подниматься к поверхности, тонуть, чтобы иметь нейтральную плавучесть, она имеет воздушный пузырь. Ну, скажем так, такая генерализированная рыба. Вот. Большинство рыб такой плавательный пузырь имеют. Но не все. И хрящевые рыбы, они обходятся без плавательного пузыря, чтобы хоть как-то облегчить свое тело, у них очень жирная печень. Вот за счет жирной печени, например, плавают акулы. И у этих ребят тоже была огромная жирная печень, чтобы держаться на плаву. Такая печень поплавок. И, видимо, и у Батриолеписа, тем более, что он-то парень вообще был такой тяжелый, увесистый, с огромным панцирем. Ну, неудивительно, что он тоже предпочитал иметь большую печень. Ну вот, без легких он как-то обходился все-таки. В конце девонского периода пресноводная среда претерпела очень мощные изменения. Причина тому девонское массовое вымирание. После этого великого вымирания очень многие древние организмы исчезают, появляются гораздо более прогрессивные потом. В том числе окончательно пропадают все панцирные рыбы, больше их не будет. В пресных водоемах остается очень мало рака скорпионов, зато появляются через некоторое время уже настоящие земноводные всевозможные. И потихонечку, полигонечку пресноводная среда все больше и больше обретает какие-то современные черты. Из-за чего же произошла такая колоссальная перестройка среды? Возможно, что из-за растений. И, кстати, возможно, что из-за растений. И, кстати, возможно, что пресные водоемы сыграли

оказываются разрыхленными, попадают в воду и уходят в реки. А эти частицы, растворяясь, превращаются, по сути, в такое классное удобрение, за счет которого в реках, а затем реки выносят, соответственно, эти удобрения в моря и в морях, активнейшим образом развиваются на этих удобрениях водоросли. Им прям нравится, что столько классных минералов, минеральной подкормки с суши пошло. В итоге вот эта вся зеленуха везде распространяется. Вслед за ней, кстати, распространяются и все другие животные. Там рачки, потом рыбы всевозможные. А потом все, как бы деревья разрослись, и уже нового материала больше не поступает. Все, что могли, они уже взломали. Больше новых минералов нет. Количество удобрений уменьшается, значит, вслед за этим уменьшается резко, соответственно, количество водорослей, ну, а дальше уменьшается и количество рачков, и количество рыб. Но при этом все, что до этого существовало, оно-то было, и оно потихонечку начало дохнуть и превращаться в перегной. Перегной во время гниения поглощает кислород. Количество кислорода падает. Кроме того, была небольшая задержка между тем моментом, когда уменьшилось количество водорослей, и тем моментом, когда уменьшилось количество рачков и рыб. И в этот момент буквально эти рачки и рыбы выдышали огромное количество кислорода. В итоге, с одной стороны, очень много потребителей кислорода, мало производителей. С другой стороны, еще и гниет все вокруг, из-за чего тоже у нас кислород уменьшается количество. В итоге, получается, по всему миру наступают аноксидные условия, бескислородные. И вот, пожалуйста, мы получаем великое вымирание и перестройку всего. И морей, и рек. После этого, по большому счету, как я уже сказал, реки потихонечку приобретают все более и более современный облик. Уже прям таких каких-то колоссальных перестроек, ну прям радикальных, пожалуй, что и не было. Конечно, были какие-то странные в древности существа. Вот вам, пожалуйста, что-то типа многоножки. Это даже родственник многоножки из каменноугольного периода. Да? Вот еще некоторые существа, которых можно было встретить. Ну, например, мегарахны. Раньше думали, что это паук, теперь знают, что это ракоскорпион. Но нам ли удивляться пресноводным ракоскорпионом, правда? Земноводные появляются самые разные. Еще вот в каменноугольном периоде, 350 миллионов лет назад, уже что-то вот прям современное в них проглядывается. Что-то похожее на какого-нибудь тритона или саламандру. Вот это вот вообще прям почти что вырытая саламандра. Только с головой у нее что-то не ток. Но бывает. Вот такая странная голова, которой, кстати, скорее всего, крепилась еще необычная такая перепоночка, из-за чего он приобретал форму, похожую на ската. Вот еще художник предположил, что, возможно, это была маскировка такая. То есть он косплеил папоротник. Ну и, пожалуйста, еще одно интересное животное – это прототип червяги. Не предок червяги, это попытка сделать червягу только из другого живого существа. Если вдруг не знаете, кто такой червяга, это змея по версии этих земноводных. Ну, стоит ли упоминать? Ну, да, зачем я задаюсь вопросом? Конечно же, стоит, раз я слайд тут поставил. То, что каменноугольный период называется каменноугольным, потому что в это время накапливается каменный уголь. А это, ну, так уж получилось, тесно связано с нашей сегодняшней темой, потому что, скорее всего, преобразование деревьев в уголь происходило на территории как раз-таки пресных водоемов, известных как болота. В болото деревья падали, перегнивали, превращались в торф, затем в бурый уголь, затем в каменный уголь. Иногда потом еще и до антрацита дело доходит. И, собственно говоря, дальше, ну, прям совсем уже практически современная история начинается. Но прежде чем перейти к современности, задержимся еще немножечко на меловом периоде, потому что здесь есть одна интересная рыбка, которую подозревают в ее тяге к путешествиям, путешествиям из морей в реки. Возможно, это одна из первых проходных рыб. Это древняя рыбка из группы молочных рыб. Сейчас существует только одна молочная рыба или ханес. Вот, собственно, я ее решил тут изобразить, потому что группа рыб не очень известная, ну и как бы возможно, что вы про таких не слышали. Но она есть, и она, кстати, проходная. И вот этих ребят тоже находят.

0: ходят в разных условиях среды и тоже подозревают, что они проходные. То есть, как минимум, мы можем сказать, что 120 миллионов лет назад какие-то проходные рыбы были. И это, вот, возможно, самое древнее свидетельство таких рыб. А, вообще, ну, хотелось бы какой-то вот такой вот классный, явный признак получить. Зачем рыбы становятся проходными? Почему они начинают перемещаться из одного водоема в другой? В чем причина? Искали самые разные объяснения, ну вот там пытались как-то это связать с окружающей средой, с количеством питательных веществ, но оказалось, что там очень-очень сложная связь. И, кстати говоря, многие рыбы периодически туда уходят, в эту вот такую смешанную среду. Там очень быстро идет эволюция, гораздо быстрее, чем в пресноводной среде, в морской среде. Ну и на самом деле, по большому счету, вопрос этих проходных рыб до сих пор не закрыт. Ну вот, чтобы вы понимали, насколько все сложно, решил показать вот такую вот непростую схемку. Это, значит, в 2014 году решили проследить, когда же появились первые проходные рыбы и из-за чего они появились. И не получилось. То есть, есть такой интересный способ, тоже сейчас уточнять, как он работает, не будет, но генетики могут просчитать, когда разошлись разные виды. То есть, это не палеонтологи здесь работали, а генетики. Называется молекулярные часы. Я тоже когда-то об этом говорил. Ну, если вдруг что-то непонятно, пропустили это, можете потом в вопросах спросить. Так вот, с помощью молекулярных часов решили посмотреть, когда появились современные все проходные рыбы среди сельдеобразных. Ну, вот обозначили их тут, конечно, вы тут не прочитаете, но вот эти вот зелененькие и голубенькие – это как раз два типа проходных рыб. Одни из морей в реке, другие из рек в моря перемещаются. И вот я поближе кусочек показал, ну, смотреть, когда кто появился. Оказалось, что появились они в самых разных группах рыб. При этом появились они вообще в разное время. Вот здесь, пожалуйста, там примерно 10 миллионов лет назад. Здесь почти 50 миллионов лет назад. Вот эти вот вообще там под 80 миллионов лет назад. Ну, то есть вообще никакой логики, никакой связи, ничего не объясняется. То есть, ну, случайно иногда так вот получается, что появляются проходные рыбы в силу каких-то ряда обстоятельств. Ну, в общем-то, в эволюции действительно всяких случайностей тоже хватает. Ну, и если мы возьмем, допустим, такую известнейшую формацию, как Green River из США 45 миллионов лет назад, вот я тут кусочек показал, как это выглядит. Очень такая классная формация древнего озера. Ну, наверное, одна из самых известных пресноводных вообще формаций. Огромное количество оттуда окаменелостей. Вот эти рыбы реконструированы. Мы понимаем, глядя на все это, ну, что перед нами почти что современная картина. То есть, постепенно и постепенно мы уже прям совсем к современной пресноводной среде пришли. Ну, чтобы нам совсем не грустить, напоследок хотел еще показать парочку пресноводных рыб. Ну, просто прикольных и необычных. Ну, кто может быть прикольнее пираньи, правда? Ну, правда, современные пираньи реальные, не кинематографичные. Они, может, не так прикольно выглядят, но у них там зубки тоже классные. Справедливости ради, опять же, я на всякий случай всем напомню, что пираньи, они не настолько опасны, как нам частенько говорят. Вообще, у меня тоже когда-то была прям целая лекция про пираний. Правда, не на этом канале, на антропогенезе я ее рассказывал, на ученых против мифов. Вот. Но, так сказать, выжимку сейчас вам дам информации. Пиранья не так опасна. Пиранья почти никогда никого не кусает. Пиранья очень пугливая. Она от всех шарахается. Пиранья питается много чем, но в последнюю очередь людьми. Как бы люди ей не очень интересны. Вообще живых существ больших она обычно не атакует, за исключением пары моментов. Если она оказывается в очень изолированных условиях, и, допустим, там засуха, она оказалась оторвана от окружающего пространства, и там просто нечего есть, и нечего есть несколько недель, вот тогда пиранье может стать грустно. И второй момент, это если пиранье, соответственно, только что отложила икру, и она вот сидит рядом с гнездом. А тут кто-то приперся и своими ногами по этому гнезду, соответственно, стучит. Ну, вот тут пиранья может атаковать. Вот. Ну, и такая вот в качестве доказательства привожу вот такую классную пиранью вегана. Вот. Но можно подумать, что раньше были пираньи куда пострашнее. А дело в том, что действительно известная древняя пиранья, мегапиранья, причем вот прямо из тех самых мест, где и современные пираньи живут, из Аргентины, например. И, судя по фрагментам челюстей, это были прямо такие пираньи, но зато, ого-го, какие, метрового размера. Вот это вот, я понимаю, рыбка так рыбка. Правда, глядя на эти зубки, становится очевидно, что эта пиранья точно была не такой хищной и злобной, как показано на этой картинке. Она вообще скорее была фрукто-орехоядной, но зато большая. Мега-пиранья. Если кто-то расслабился и обрадовался, что лекция подходит к концу, нет, этого еще не случилось, потому что мы же с вами еще забыли поговорить про засадных охотников. Я упомянул только про ихтиостегу, которая проложила дорожку всем засадным охотникам. Но не могу же я вот как бы в лекции про пресноводных существ ни одного вам крокодильчика не показать. Ну вот хотя бы из нейросети крокодильчика покажу. Ну и парочку древних тоже. Итак, как мы выяснили, первым, кто попытался стать крокодилом, ну или первый прототип крокодила, был разработан еще ихтиостегой. В дальнейшем этот прототип совершенствовался, и некоторые земноводные достигли, ну, прямо-таки классных вершин. Речь идет о группе, которая называется лабиринтодонты. Название лабиринтодонты связано с тем, что внутри зубов у них целый лабиринт из эмали. Зубы очень сложно устроены. Так вот, эти самые лабиринтодонты, они в подавляющем большинстве своем выглядели как огромный такой зубастый чемодан с маленькими лапками, но зато с классной пастью. И предполагают, что они либо были придонными живыми капканами, либо засадными охотниками, а скорее всего, всего по чуть-чуть. Ну, как бы мы тоже иногда рыбу поедим, а иногда вот и от котлеты не откажемся, от какой-нибудь именно мясной такой, не рыбный какой-нибудь, это что такое рыбная котлета, ерунда какая-то, а вот именно такой вот говяжий, хороший. Так вот, и эти ребята тоже готовы были и рыбу пожевать какое-то время, ну а если подходящий сезон, и много там кто приходит на водопой, можно и на бережку посидеть, и в засаде кого-нибудь подождать. Тем более, что некоторым из них размер это вполне позволял. Вот, например, тот же Эриупс достигал длины 3 метров. Плохо так, согласитесь. А некоторые потом были и побольше. А бентозух, это у нас где-то 240 миллионов лет примерно назад. Триасовый период, ну вообще прям вылитый крокодил. Хотя земноводное. Ну и для полного счастья покажу вам мастодон Завра. Это самый крупный из лабиринтодонтов. Кстати, опять же, триасовый. Снова примерно 240 миллионов лет назад. Но зато какой классный, вы посмотрите. Мало того, что длиною 6 метров минимум. А это длина легкового автомобиля. Специально мерил, проверял. Ну, конечно, всякие бывают легковушки. Но вот такая вот среднестатистическая. Какой-нибудь там этот... Лада Гранта. Вот. Ну и иногда, возможно, длиной даже доходили до 9 метров. Но самое вот мое излюбленное, это вот эта вот передняя часть этой морды. Тут вот классный дизайн с передней части можно разглядеть. Можно подумать, что у него были рожки. Но нет, это клыки, которые с нижней челюсти уходили наверх. Там есть специальные отверстия в верхней челюсти, через которые эти клыки проходили и наверх торчали. Ну, вот это вот вообще просто шикарная вещь. Я думаю, что все крокодилы просто обзавидовались бы такому классному решению. Но после триасового периода, там в конце триаса еще было такое событие, триасово-юрское вымирание, кстати, одно из пятерки великих массовых вымираний. И вот после этого вымирания лабиринтодонты пошли на спад, а потом в конце мелового периода окончательно ушли. Но свят мест пусто не бывает, как говорится. И, конечно же, это место заняли другие животные, и на сей раз уже рептилии, которые, начиная с триасового периода, потихоньку-полегоньку расправляли плечи, завоевывали самые разные среды и в том числе повторно возвращались в воду и в том числе в пресные водоемы. И появлялись вот такие крокодилоподобные существа вроде фитозавра. Это, кстати, ни разу не крокодил, но его очень дальний родственник. Вот из той же глобальной группы, к которой относятся крокодилы под названием псевдозухи, но прям очень-очень-очень-очень базальная псевдозухи, очень такая древняя, примитивная. Но это рыбоядная форма, конечно. Ну и появлялись, понятное дело, и другие, такие вот, в том числе крокодилы и крокодиломорфы, которые уже, ну, прямо-таки были нацелены на крупную добычу и стали настоящими засадными охотниками. И тут я уверен, что все динофаны вспомнят саркозуха. Безусловно, это один из самых крупнейших древних крокодилоподобных рептилийных существ. Но все-таки он не крокодил, как иногда пишут, а именно крокодиломорф. То есть, ну, близок к крокодилу, да не совсем. Вот. Но большой, действительно большой. И, в принципе, как засадный охотник, ну, работать мог. Хотя основной пищей, судя по его строению, все-таки у него была рыба. Другое дело, это дейнозух. Вот дейнозух, вот это был действительно прям типичный засадный охотник. Крупный, длиной до 12 метров примерно. Там разные оценки даются, 10 метров, 12 метров, точно не поймешь. Но при этом вот у него все было как у крокодила. Ну, по сути, он и был крокодилом. Это уже прям настоящий крокодил. Я даже больше того могу сказать, это аллигатор. И он обладал очень мощными челюстями. У него были широкие челюсти. У него были зубы режущего типа. Он мог выполнять смертельное вращение, чтобы там поломать все кости своей добычи. Короче, обладал всем арсеналом современных крокодилов, только был побольше. Ну и, конечно же, как все вот мечтали, наверное, какое-то такое столкновение эпичное увидеть, как вот в наших самых богатых и бурных фантазиях, именно этот крокодил мог атаковать динозавров вплоть до крупных хищников типа тираннозавроидов. Это вот тот самый крокодил, который мог бы посоперничать с тираннозавром, если бы они, конечно, встречались. Спойлер, не встречались. Они по времени немножко разошлись. Но вот каких-то утконосых динозавров, каких-то тераподов он точно ел. Вот остались от этих бедняк только рожки да ножки, как видите. Ну и вот здесь, конечно же, художник нарисовал, как он на какого-то тираннозавроида нападает. Там даже, по-моему, изначально была четкая идея, кто это такой, но я, к сожалению, уже подзабыл. Помню, что тираннозавроид, но их там очень много, поэтому точное название родовое я не скажу вам. Но я уверен, что сейчас какие-нибудь особо знающие и хорошо помнящие слушатели, зрители напишут, кто это такой. Ну и в конце прошлого года, опять же, для всех любителей крокодилов, пожирающих динозавров, специально был найден конфрактозух. Конфрактозух – это небольшой крокодильчик, 2,5 метров, но крокодильчик, который внутри содержит кости динозавров. Вот такая вот матрешка. То есть это прям, ну, самое лучшее палеонтологическое доказательство того, что крокодилы ели динозавров. Понятное дело, что если крокодил-то всего 2,5 метра, то динозаврик-то вообще мелочь. Пузатый или нет, сказать не могу. Пуза тут не осталось, но мелочь. И как выглядела эта мелочь и к кому она точно относилась, сказать тоже сложно. Можно лишь сказать, что это птицетазовый динозавр. Ну вот художник изобразил его примерно так. Мне кажется, хорошо изобразил. Молодец, художник. Прежде чем покинуть мезозой, я хотел вспомнить еще о других рептилиях. Как известно, в морях там обитали всякие плезиозавры, плеозавры, там эти всякие мозазавры. Они, конечно, считаются типично морскими рептилиями и справедливо считаются, но удивительно, но оказывается, некоторые из них все-таки умудрялись уходить и в пресные водоемы. И опять же, вот буквально вот самые последние данные позволили обнаружить, вот буквально самое последнее исследование, по-моему, вот начало даже этого года уже, описывают плезиозавра из формации Кем-Кем. Это пресноводная река, которая находилась в Африке, на месте Марокко, на месте Египта. И известна она в первую очередь спинозаврами, такими классными динозаврами. Но помимо спинозавров, получается, что в этих водоемах плавали и какие-то древние пресноводные плезиозавры. Их нельзя, конечно, отнести к группе вот этих вот засадных охотников. Явно совершенно размер мордахи не позволял никого там с суши хватать. Это точно рыбояды, но пресноводные. И я думаю, что они, ну, вполне достойны того, чтобы занять доску почета в нашей сегодняшней лекции. И чтобы о них я упомянул. Кстати, конкретно вид этого плезиозавра установить не удалось, но его близкие родственники из морей выглядят примерно вот так, лептогрейви. Мало того, относительно недавно, ну, правда, вот уж не в этом году, а, по-моему, лет 5 назад, был описан пресноводный мозазавр. И причем вот этот парниша, скорее всего, действовал как крокодил. То есть он все-таки был именно засадным охотником, тем более у него даже специально под эту задачу лапы были еще вполне себе развиты. То есть это был еще не поздний мозазавр с ластами такой, вот прям совсем как касатка, а это был еще ранний мозазавр, который решил остаться в пресных водоемах и там вполне себе преуспел. Прошу любить и жаловать, зовут Панониозавр. Классный парень, 5 метров чистой мускулатуры, сколько там, метров 60, сантиметров 60 челюсти. Ну, в общем, красота. Ну и, конечно же, раз уж мы заговорили о мозазаврах, можно вспомнить и других рептилий, которые тоже осваивали пресные водоемы. Например, змей. Ну, а вспоминая змей, хочется чего-нибудь побольше. У палеонтологов есть змея побольше. Это титана боа. Точно совершенно пресноводная змея, в этом сомнений никаких нет. И больше того, как было установлено, это 15-метровая однотонная змея на самом деле была исключительно рыбоядной. И это не все. Потому что у нас еще есть динозавры. Я упомянул спинозавра, и мне кажется, что он вполне может считаться пресноводным живым существом. Да, конечно, он полуводный, но как бы крокодил тоже часть жизни проводит на суше. Но, как и крокодилы, спинозавр проводил все-таки большую часть времени именно что в пресных водоемах. Значит, можно сказать, что некоторые динозавры тоже стали практически пресноводными организмами. Рыбоядными, вторично водными. И возможно, что, кстати, в эту же сторону двигались и некоторые рапторы. Но они скорее действовали как утки. Ну, кстати говоря, утки, да, тоже вполне себе динозавры, которые до сих пор живут в пресных водоемах. Но это уже немножечко другая история. А у нас еще млекопитающие. Вот это уже точно последнее. Итак, млекопитающие, тоже вторично водные, которые тоже прельстились всякими красотами пресных водоемов, и в первую очередь, конечно же, рыбой, начали осваивать пресные водоемы еще с середины юры. И вот перед вами как раз самое древнее свидетельство млекопитающих, которые отправились в пресные водоемы. Очень было неожиданно его обнаружение, но сейчас как бы он, из-за того, что это была такая сенсационная находка, мне кажется, что все любители палеонтологии уже про него знают. Зовут Костарокауда, боброхвост, это представитель декадонтов, это очень древняя такая группа млекопитающих, значительно более древняя, чем утконосы. По этой причине, кстати говоря, ушки я бы тут делать не стал, это лишнее. Вот у нас в динопедии ушек у Костарокауды нет, между прочим. Но сама по себе Костарокауда, конечно, прекрасна. Как одной из древнейших млекопитающих, которая освоила пресные водоемы. Рыбоядная, абсолютно точно. Возможно, самая древняя, по крайней мере, древнейшая из тех, что мы знаем. Средняя юра. Ну и, конечно же, после этого млекопитающие все активнее и активнее осваивали пресные водоемы. Следующие млекопитающие, на которых можно сделать акцент, это, конечно же, утконосы. Тем более, что эти древние ребята существуют практически в том же виде, как минимум последние 110 миллионов лет. Ну а чем ближе к современности, тем больше и больше всяких млекопитающих, которые отправились в пресную среду, стало появляться. Ну а, конечно же, после великого массового вымирания конца мелового периода, все, кому не лень, уже отправились в пресные водоемы, всякие там предки выдр, и некоторые ластоногие, и те же инии. И в итоге пресные водоемы наполнились в том числе и всевозможными выдрами с бобрами и другими млекопитающими, и приобрели уже окончательно современный облик. На этом я, пожалуй, что сегодняшнюю лекцию все-таки закончу. Спасибо вам за внимание. И я все-таки постарался оставить время на вопросы. И вроде у меня даже получилось.
1: Ярослав, большое спасибо вам за лекцию. Да, у нас много вопросов. Да, и мы набрали уже на следующий эфир.
0: Прекрасно. Но это не я, это собака.
1: Да, собака виновата. Благодаря нашим ассистентам, млекопитающим. Правда, не водный, но любит воду, кстати. Так, и у нас первый вопрос за донат. Он не по теме лекции, но вопросы за донаты мы задаем вне очереди.
0: Я готов.
1: Да-да-да. Ярослав, спасибо за лекцию. Пишет наш слушатель. Какая у вас тема диссертации, если не секрет?
0: Тема диссертации у меня... сейчас вспомнить, как она точно называется. Говоря своими словами, не уверен, что слово в слово, повторю. Ископаемые иглообразные России и ближнего зарубежья. Вот примерно так. По-моему, у меня там как-то там чуть-чуть хитрее еще что-то вплюл. Там какую-то палеоэкологию еще чего-то. Но смысл то, что это древние рыбы-иглы и их родственники, которые известны с территории бывшего СССР. Но если что, я ее пока все еще, к сожалению, не защитил. Дальше предзащиты дело не пошло. На предзащите мне сказали, что мне надо переписать половину этой моей кандидатской. А кандидатская на 300 страниц. Я расстроился, и вот ее уже какой-то, по-моему, пятый год переписываю.
1: Почему у панцирных рыб зрение было бинокулярным, а у современных рыб глаза по бокам головы?
0: У панцирных рыб тоже было, на самом деле, все сильно по-разному. Я так понимаю, что отсылка-то идет к Батриолепису, который смотрел на нас своими недоуменными глазами. Вот. А Батриолепис – это рыба придонная. Если мы посмотрим на современную какую-нибудь там камбалу, у нее глаза-то тоже вполне себе с одной стороны находятся. И они смотрят оба-два сразу, и, скорее всего, мир перед ее глазами бинокулярный. Хотя вообще интересно было бы посмотреть, как эта рыба действительно видит мир, потому что видит она еще при этом практически, там, не знаю, больше, чем на 180 градусов, еще и при этом все бинокулярное. Ну, это, конечно, красота. Ну, в общем, пример... Ну, хотя, наверное, примерно так же, как у нас, на самом деле, если так подумать. Да. Глаза только у нее чуть более такие выпуклые. Может, поэтому еще угол обзора был побольше. Но в целом, наверное, похоже на то, как мы видим мир. То есть, получается, что бинокулярность зрения, по большому счету, Батриолепису была не важна. Батриолепису было важно, чтобы он все-таки чего-то видел, а не жил, уткнувшись глазом в дно. Поэтому, когда он стал придонным, у него глаза сместились. А если мы посмотрим на его же родственников, только активных, ну, вроде того же Дункреастея, допустим, да, у них глаза вполне себе по бокам. Так что это никоим образом не связано с древностью рыб или с панцирностью рыб, это связано просто с образом жизни. Вот. У нас, кстати, в Динопедии можно посмотреть, как рыбы видели мир, посмотреть примерную картиночку от первого лица. Мы постарались это реализовать. Вот, все, рекламная пауза закончилась, можем продолжить.
1: В чем различие в дыхательной системе рыб пресноводных, пресноводных от морских рыб? Чем они отличаются? Почему одни могут жить и там, а другие нет?
0: В дыхательной системе разницы существенной нет. Проблемы с дыханием начинаются, когда меняется уже прямо сама среда. То есть, когда вот животное вылезает на сушу, тут как бы жабрами дышать уже проблематичненько. А в пределах воды, что в пресной воде, что в соленой, жабры прекрасно работают. Система из тоненьких лепесточков, через которые кислород проникает из воды, ну, что лучше можно придумать. Поэтому жабры не отличаются почти ничем. А может быть, даже и совсем ничем. Вот. Если есть какая-то тонкость, то я ее, честно говоря, даже и не знаю. Вот я исключительно морскими рыбами занимаюсь, поэтому, может быть, какую-то особенность пресноводных жабр не знаю, но, насколько мне известно, ее нет. А разница, в первую очередь, в органах выделения. Вот тут вот прям существенная разница, потому что одним надо огромное количество воды выводить, другим надо выводить из организма отдельное огромное количество солей. Прям даже иногда там специальные соль выводящие железы там появляются, допустим, морских рыб. А вот тут вот, да, тут вот происходит существенная перестройка.
1: Правда ли, что рыбы способны заснуть только один раз?
0: Имеется в виду, что они после этого уже не проснутся?
1: Да, верно.
0: Не, ну смотрите, на самом деле такое, чтобы рыбы могли заснуть только один раз, именно если заснуть имеется в виду, то есть если я все-таки правильно понял, что вопрос именно про сон, вот. Ну, я такого не слышал, если учесть, что все-таки я как бы что-то про рыб знаю, ну, видимо, это какой-то миф. Потому что, скажем, все рыбы, которые живут в пресных водоемах, ну, не все, конечно, часть рыб, которые живут в пресных водоемах, они впадают в спячку каждый сезон. И далеко не каждая рыба существует только один сезон. Как бы есть рыбы, которые живут и по 10 лет, и по 20, и по 30. И прекрасно они каждый год впадают в спячку и потом просыпаются. Другой разговор то, что это, ну, как бы, не совсем такой уж летаргический сон, да, то есть все-таки эта рыба из этого сна может довольно легко выйти, но спокойно засыпает, просыпается. Больше того, в принципе, если говорить о сне как там об отключении части функции мозга, когда часть функции мозга переходит в такой спящий режим и начинает восстанавливаться, ну, такой процесс вообще у большинства рыб происходит, допустим, в течение дня. То есть рыбы буквально спят, допустим, дневные рыбы спят по ночам. У них там мозг переходит в более экономный режим, начинает как-то восстанавливаться. Просто ни одна рыба она не ложится на дно, там не укрывается одеялкой, там не устраивается на подушечке, это да. Вот, и глаза даже у них не закрываются. Поэтому нам немножко сложно представить себе рыбий сон. По-другому явно происходит. Но в целом спать они могут и неоднократно. Проблем у них в этом плане нет.
1: Почему морские крокодилы таласахзухи утратили панцирь в виде остеодерм?
0: Ну, я, конечно, сейчас не помню все разнообразие талатазухи, потому что палеонтология наука большая, и всех сразу не припомнишь. Но вот те талатазухи, которые у меня сразу перед глазами встают, у некоторых из них вполне себе остеодермы есть. То есть, если я ничего не путаю, остеодермы потеряли только самые-самые прогрессивные талатазухи, и то вот я, ну, честно говоря, не помню такого, чтобы, допустим, у того же декозавра было доказано отсутствие остеодерм. Их, по-моему, попросту не нашли, потому что там как бы вообще мало чего от декозавра известно. Но чтобы было доказано, что у него нет остеодерм, вот такого я тоже не помню. Поэтому, может, я, конечно, что-то путаю, где-то ошибаюсь, но, по-моему, они остеодермы-то особо и не теряли. Но вот если вдруг кто-то точно знает ответ на этот вопрос, можете поправить в комментариях, я сам с удовольствием это послушаю. Но мое мнение, вот насколько я помню эту тему, что они просто остеодермы не теряли, это какая-то ошибка. Вот эти, допустим, плезиозавры с ихтиозаврами, там есть отпечатки кожи, там 100% они даже чешую потеряли, не только остеодермы. Что-то потеря остеодермы, это я не слышал.
1: Был ли Плакодус исключительно дурофагом?
0: Угу. Ну, видимо, Плакодус.
1: Плакодус,
0: да. Угу. Там, как бы, других вариантов, честно говоря, я не знаю. Это должен быть Плакодус. Это такая уплощенная древняя рептилия, дальний родственник плезиозавра, похожая чем-то на черепаху и, соответственно, с очень плоскими зубами. Так вот, из-за того, что он с очень плоскими зубами, ну, там как бы особых сомнений в его дурофагии нету. Честно говоря, жевать что-либо другое вот таким вот гравием затруднительно. Так что да, скорее всего, он чисто дурофаг. По большому счету у нас нету никаких четко привязанных, грубо говоря, капролитов к Плакодусу, чтобы проверить его диету. И Плакодуса в содержимом желудка тоже найдено не было. Поэтому единственное, на что нам приходится ориентироваться, это зубы. А зубы у него, ну, просто классические дурофагические. Вот, собственно, их там всегда на всех схемах рисуют. Так что да, должен быть дурофагом.
1: Следующий вопрос. В чем особенность австралийского пресноводного крокодила Крокодилус Джонстони? Если даже Saltwater Crocodile или Salty в Австралии все равно в реках живет, лишь иногда заплывая в море.
0: Ух, честно говоря, я не очень понял этот вопрос, поэтому вот прям повторить? Не знаю, что на него ответить. Ну, давайте попробуем, но мне кажется, что это да. не поможет, к сожалению.
1: В чем особенность австралийского пресноводного крокодила?
0: Так, ну, крокодил Джонстона, я понял.
1: Да, Джонстона. Если даже Saltwater Crocodile или в кавычках Salty в Австралии все равно в реках живет, лишь иногда заплывая в море.
0: Ну, я как бы представляю себе крокодила Джонстона, он, по-моему, какой-то узкорылый, что ли, крокодил, как-то так его по-русски называют. Но он пресноводный, живет в Австралии. Я не знаю, в чем его такая особенность и о чем идет конкретно речь. Я вот, к сожалению, все равно вопроса так до конца не понял. То есть, ну да, есть крокодилы, которые могут выходить в море. Вот, по-моему, крокодил этот узкорылый не может. Но это все, как бы... В чем его конкретная особенность? Ну, крокодил. Не знаю, на 2,5 метра длиной. Зубастый. Настоящий крокодил. Прям такой крокодилистый. Честно говоря, не очень понимаю, в чем идет речь. Поэтому, увы, не могу все равно ответить на этот вопрос.
1: Следующий тогда вопрос. Говорят, что на австралийских пресноводных крокодилах новичков учат на крокодилов охотиться. Почему? Почему они так похожи на гавиалов, несмотря на то, что к гавиаловым не относятся?
0: Ну, насчет того, на кого учат охотиться крокодилов, этих крокодилов-ловов. Я, к сожалению, вот информацией не обладаю, поэтому ну, здорово, спасибо, что поделились этими данными. Будем теперь знать. Вот. Ну, а что касается, собственно, ключевого вопроса, в чем причина сходства, ну, здесь все как раз предельно просто. Это конвергенция чистой воды. То есть, если разные животные начинают питаться примерно одним и тем же и живут в похожих условиях, то они вполне могут приобрести похожие черты. Потому что с этими чертами жить хорошо. Если ты живешь в воде, если у тебя зубки острые, как шипы, если у тебя тонкий длинный нос, тебе удобно ловить рыбу. И безразлично, хоть ты, не знаю, какой-нибудь условный, там, не знаю, фитозавр, хоть ты гавиал, хоть ты австралийский пресноводный крокодил. В любом случае тебе будет удобно, если у тебя тонкий длинный нос и тонкие зубы. Поэтому все, кто специализируется на рыбе, они приобретают такие черты. Ну, так вот в процессе эволюции получилось у них. Приобрели такой вид, потому что выбрали такую экологическую нишу. Так пошел процесс.
1: Да, у нас появились еще вопросы за донаты. Спасибо вам большое. И они задаются вне очереди. Очередь еще большая. Вопрос. Если вяленая рыба окажется в Лагерштедте, насколько она хорошо сохранится?
0: Сильно. Но, к сожалению, ни одного эксперимента по забрасыванию вяленой рыбы в Лагерштедт, насколько мне известно, проведено не было. Вот, потому что для этого надо либо воспользоваться машиной времени, каковой, к сожалению, у нас пока нет, и закинуть ее в древний Лагерштедт, либо ее какой-нибудь современный потенциальный Лагерштедт оставить и подождать несколько миллионов, а лучше сотен миллионов лет. Такие эксперименты, мне, насколько известно, тоже не проводились. Вот. Ну и как бы время тоже у нас, к сожалению, такого нет. Поэтому остается лишь предполагать, как бы это все могло быть. Но я лично думаю, что у вяленой рыбы могли бы быть повышенные шансы действительно сохраниться лучше. Ну, хотя бы по той причине, что уже процессы разложения с ней бы происходили бы значительно медленнее. И, соответственно, было бы гораздо больше шансов, что она успеет, если это уже заведомо Лагерштедт, то есть там условия могут позволить сохраниться окаменелости, вот, то велика вероятность, что ее засыпет, соответственно, быстро илом, и она прекрасно сохранится. Единственный момент, что лично нам нравится кушать вяленую рыбу. И у меня есть очень большое подозрение, что многие из хищников и падальщиков, которые окажутся вот в этом водоеме, они тоже могут оценить вяленую рыбу по достоинству и попросту ее съесть. И в этом плане у вяленой рыбы ничуть не больше шансов попасть в... успеть промелькнуть мимо всяких хищников, успеть покрыться осадком быстрее, чем тебя сожрут. Вот, у нее единственное будет больше шансов потом, когда ее уже осадком покроет, сохранить все свои мельчайшие детали, чем у других каких-то организмов, которые заранее не были обработаны, грубо говоря, от, там, не знаю, бактерий, грибков и прочего. Так что шансов было бы больше, я думаю, чем у простой рыбы, но шансы были бы не стопроцентные. Прям гарантировать, что вяленая вобла, выброшенная где-нибудь там в Зеленгофене, точно через там, миллионы лет окажется у нас в руках, в виде окаменелости, я бы не стал.
1: Когда будет лекция про тюленей?
0: Так и хочется сказать, тюлень ее знает, но... Может, тюлень не знает, да. Но в любом случае... Не на следующей неделе, я думаю.
1: У нас есть свой тюлень.
0: Я помню. В принципе, это тоже неплохая стратегия. Я думаю, что если каждую неделю мне напоминать про лекцию о тюленях, мне в конце концов это надоест, и я все-таки сделаю лекцию про тюленей. Но пока у меня есть планы на следующую неделю немножко другие, отличающиеся от тюленей. Но тюлени хороши. Когда-нибудь, я думаю, до них дойдем.
1: Следующий вопрос. Не было ли признаков существования ранних организмов по типу Соляриса? Планеты Соляриса Станислава Лема. А не планеты, конечно, но такое озерково-организменное или болотце-инфузорное сообщество пожили совместно, а потом Брексит и вымерли.
0: Так, сейчас попытаюсь как-то эту
1: мысль у себя... Брексит, перевод, это они распались. Разошлись.
0: Это прекрасно. Это, конечно, прекрасно, да, но меня больше интересует сама суть вопроса. Значит, попытаюсь переформулировать своими словами, надеюсь, что я правильно понял, что могли ли в истории нашей планеты когда-то появляться какие-то сообщества, вот, в небольших, может быть, каких-то экосистемах, в небольших зонах, а потом, собственно говоря, появляться, там эксперимент какой-то пошел, а потом и все исчезло, и мы даже об этом не знаем, о том, что такая вот попытка была. Я думаю, что да, вполне. И больше того, мы как бы сейчас видим, что у нас появляются, допустим, какие-то замкнутые довольно-таки экосистемы. Особенно если мы говорим, допустим, о экосистемах, оторванных от окружающих максимально, ну, допустим, экосистемах вокруг черных курильщиков, то есть там и свои продуценты, и свои какие-то там эти редуценты-консументы, абсолютно свой такой маленький мирок, который существует буквально вокруг какого-то этого курильщика на огромной глубине, он практически полностью оторван от окружающего мира, и, соответственно, если вдруг потом эти курильщики исчезнут, этот мир может полностью исчезнуть вместе со всеми местными видами. Но это, конечно, уже более сложные организмы, которые туда как-то там попали, потом внедрились, потом эволюционировали и как-то существуют. Но, в принципе, это и на уровне более мелких каких-то организмов тоже вполне возможно. А уж на ранних стадиях развития, когда у нас только-только начиналось формирование жизни, скорее всего, было множество альтернативных жизней, скажем так, да? То есть, допустим, когда у нас это был РНК-мир, как это сейчас представляют, скорее всего, было огромное количество разных РНК потенциальных. И только одна или, может быть, несколько наборов выжили и продолжили существование, а все остальные вымерли. И наверняка где-то в каких-то водоемах вот были свои какие-то попытки, там, не знаю, как-то создать эту РНК-жизнь, и они полностью перестали существовать. Так, чтобы прямо в разных местах, там, не знаю, от отдельных молекул жизнь дошла до каких-то многоклеточных существ, но потом там этот водоем полностью вымер и исчез, вот это вряд ли. Ну, вот это, мне кажется, сомнительно. Но то, что в разных местах там по-разному, допустим, могла пытаться реализоваться там, появление жизни, и только одна из попыток оказалась удачная, что в разных местах, допустим, потом могли организмы попытаться стать многоклеточными, и только там одна из этих попыток многоклеточности оказалась успешной, но, может быть, даже две. Есть версия, что красные водоросли – это как раз альтернативная многоклеточность. Это вполне возможно.
1: Следующий вопрос. Что насчет возможной биологии хищной акулы? Промежуточного размера между мегалодоном и белой акулой. Какую опасность она представляла бы для китов? На что ей лучше охотиться и где лучше жить?
0: Так, опять, не знаю, то ли я сегодня туго соображаю, то ли вопросы вот такие вот с подковыркой. Попытаюсь переформулировать на свой лад, надеюсь, что я суть понял. То есть, гипотетически предположим, что есть какая-то среднего размера акула, ну, точнее, крупная, но вот такая вот, что-то среднее между белой акулой и мегалодоном. Ну, грубо говоря, акула длиной 10-12 метров. И вот как бы она жила и чем бы она питалась. Ну, если я правильно понял вопрос, то могу сразу сказать, что гипотетически предполагать ничего не надо. Такие акулы вполне себе были. Ну, мало того, что даже те же мегалодоны, они в какой-то момент были 12-метровыми подростками и пребывали вот как раз в стадии вот такой вот акулы, еще не самой большой, но уже прям ого-го, какой немаленькой. Ну и кроме того, были всевозможные там критоксерины и прочие, и более древние акулы, которые, вероятно, достигали длины там 9 метров, а может и 10 метров. Сложно, конечно, сказать, потому что всегда с акулами все плохо, от них мало чего остается. Но то, что были какие-то акулы, которые не достигали размера мегалодона, но к нему приближались, и где-то были размером там 10-12 метров, это вполне, да, вполне доказанный факт. Что касается того, чем они могли питаться, ну, собственно, тем же, чем и большая белая акула, и тем же, чем мегалодон, по сути, всем подряд, на то она и акула, но и в том числе крупными какими-то позвоночными животными, опять же, на то у нее острые зубы, чтобы отрывать большие куски мяса и охотиться на что-то большое, ну, например, будучи в акулой мезозойских морей, можно было скушать какого-нибудь динозавра, мимо проплывающего. Или же, допустим, попытаться напасть на молодого плезиозавра. Например, в палеонтологическом музее висит там скелетик такой красивый под потолком, а у него там на ластике прекрасные зубы, следы от зубов акулы. То есть, вот его акула прямо-таки за ласту цап. И, видимо, не маленькая была акула, судя по размеру ласта и судя по размеру этого плезиозавра. Вот. Ну, а если говорить о том, насколько они опасны для китов, ну, опасны, вполне себе. Опять же, вопрос, какого размера киты? Киты тоже бывают разные. Вот, например, современная белая акула, в принципе, для небольших китов вполне себе может представлять угрозу. А если акула больше будет, ну, значит, и угроза будет побольше. Тоже, думаю, вполне логично.
1: Следующий вопрос. Недавно узнал, что архозавры не смогли ни разу перейти к живорождению. Поэтому крокодилы не смогли стать полностью вторично водными. А почему другие группы рептилий смогли перейти к живорождению?
0: На самом деле весьма любопытный вопрос, на который я, пожалуй, не смогу дать стопроцентный однозначный ответ. Единственное, что я могу на эту тему сказать и порассуждать, вот некоторые, скажем так, поделиться некоторыми наблюдениями моих коллег, которые на эту тему рассуждали. Дело в том, что, как это ни странно прозвучит, но вообще-то говоря, сейчас активнейшим образом обсуждается идея о том, что живорождение может быть не настолько прогрессивным и поздним, а, возможно, во многих случаях живорождение как раз-таки является исходной стадией. И может быть, хотя и с 10 знаками вопроса, что, вообще-то говоря, те животные, которые вылезли на сушу, типа ихтиостеги, исходно были живородящими. И первые рептилии могли быть даже исходно живородящими. И в таком случае вот как раз некоторым пришлось перейти к откладыванию яиц, а некоторые перешли, а некоторые и так и не перешли. Вот. Ну и в таком случае можно как бы рассуждать, что просто-напросто наши замечательные архозавры – это как раз животные, которые перешли к откладыванию яиц и наконец-то дошли до такого высокого культурного уровня и, разумеется, не хотели откатываться назад. Зачем? Вот. А некоторые там примитивные более ребята, типа лепидозавров, вот они там не все стали яйцекладущими, а некоторые так остались живородящими. Это, правда, очень дискуссионно, тем более, что для некоторых современных ящериц доказаны яйца живорождения, то есть все-таки у них там яйцо формируется внутри. То есть они явно вторично живородящие. Но одним словом можно сказать, что пока что, насколько мне известно, однозначно вот прям точку в этом вопросе поставить не удается. То есть пока что это как раз такая зона, которая активно обсуждается, много выходит по этому поводу разных исследований, в том числе и современных биологов, и палеонтологов, но единого мнения пока нет, как это все происходило и почему, допустим, те же архозавры действительно ни разу живородящими не становились. Ну, вообще, справедливости ради, зачем? Да, то есть, ну, живородящим нужно становиться зачем-то. А архозаврам и так хорошо, как бы. В воде они не живут, там рожать в воде не надо, а на суше и с яйцами прекрасно все у них получается. Они и так весь мир завоевали, причем не единожды. Вначале в виде динозавров, теперь в виде птиц. Так что вполне стратегия работает, так что зачем что-то менять, если и так все работает.
1: Ярослав, а сколько у нас еще есть время, у вас есть время на ответы, на вопросы?
0: Ну, не знаю, но 5 минуток, наверное, еще можно. Можно 7, чтобы до 2 часов как-то вот довести.
1: Да, к сожалению, у нас больше 10 вопросов еще. Ладно. Как оформить подписку на Динопедию?
0: Так, ну, если речь идет о сайте, там как бы, когда заходишь, он тебе предлагает подписаться на Динопедию. Вот, и, по-моему, там буквально 5 минут достаточно на сайте побултыхаться, и вылезет табличка, и вам порекомендуют как раз-таки стать постоянным пользователем, вот, и получать всякую рассылку от Динопедии. А если речь идет именно о приложении, и вот как бы получить вот весь там функционал, и получить там, не знаю, стандартный набор динозавров, там премиальный набор динозавров и прочее, ну, для этого надо иметь приложение, иметь устройство iOS, установить туда Динопедию и, соответственно, там осуществить покупку той или иной подписки, которую вам хочется. Но там, по большому счету, не подписка, там, на самом деле, покупка навсегда. То есть там у нас нету как таковой подписки, но оно и удобней. Один раз купил, и всем потом функционалом пользуешься, сколько мы там потом бы чего не добавляли. Но там это просто все оплачивается. Насколько мне известно, сейчас у тех людей, у которых нет возможности там оплатить как-то там зарубежной картой, можно списать, например, со счета телефона. По крайней мере, там мы такой трюк проворачивали, вполне себе работает. А уж на счет телефона это всегда можно положить денежку. Как-то так.
1: Следующий вопрос. В одном документальном фильме показывают, что беременной самке базилозавра в начале эоценового вымирания стало не хватать еды, и она отправляется на охоту в мангровые леса. Насколько это реалистично?
0: Так, надо опять попробовать осмыслить. Значит, речь идет о базилозаврах, да? Базилозаврах. Самке не хватает еды, и она отправляется в мангровые леса, да? Ну, даже не знаю, что на этот счет сказать. Ну, ну, то, что самке может не хватать еды, это, конечно, реалистично. Это безусловно. Вот, все знаем, там этот, бывают там всякие кризисы и прочее. Вот я недавно этот, как называется, сам, наверное, увидел самую грустную картину в своей жизни. Ввел, как он называется, в поисковик в Гугле. Вот, тигр борется с, и он мне там этот, сразу же привел там эти варианты, тигр борется с диабетом, тигр борется с недостатком финансов, или как там этот, тигр борется с банкротством.
1: Тигр борется с ИИ.
0: Не-не, такого не было.
1: Не было, вот. Но скоро будет.
0: Так что да, видите, вот как бы там финансовые проблемы, там недостаток питания и прочее, это проблема такая глобальная, в том числе и у базилозавров. А насчет того, что базилозавры ради этого бы стали бы влезать бы в мангровые заросли, ну, честно говоря, если это небольшое животное, ну, может быть, и то сомнительно, но вообще-то говоря, все-таки базилозавры, как известно, очень большие были морские животные, и я сомневаюсь, что большой, ну, кит полез бы на мелководье. Ну, как бы сейчас касатки так обычно все-таки не делают, например. Базилозавры еще крупнее, поэтому вряд ли.
1: А насколько реалистичны китовые олуши из дикого мира будущего? Они возможны? Это документальный фильм.
0: Да, документальный фильм. Вот. Но я, к сожалению, его довольно давно смотрел, поэтому как точно выглядят китовые олуши, я сейчас, конечно же, не вспомню. Вот. Я думаю, что мне даже тут Google вряд ли поможет. Но я подозреваю, что, судя по названию, это что-то типа этого, как он называется, что-то типа птицы, да, но только построенная на базе кита. Наверное, так. Хотя, может быть, это... А, вот, нашел. Значит, гигантские олуши, полностью приспособленные к жизни в океане. А, нет, наоборот. Олуши, которые стали китами. Ого. Ох. Но я не знаю, чем олуши им так именно приглянулись. Но, в принципе, есть прекрасные примеры того, как птицы уходят в океан и становятся полуводными животными. Это пингвины. Поэтому я, честно говоря, думаю, вряд ли олуши до такой жизни бы дошли. А вот, в принципе, то, что птицы какие-то могут стать полуводными, мы это знаем. Это доказанный факт. Если вдруг бы чего-нибудь с ныне живущими пингвинами случилось, или же там, не знаю, ниши бы освободились бы по всему миру, и какие-то другие птицы попытались бы уйти в воду, да, у них бы это прекрасно получилось.
1: А следующий вопрос. Если бы мегалодон не вымер, то когда китобойный промысел сократил численность китов, мог ли он истребить многие виды китов, популяции которых сократил человек?
0: Как ни странно, но на сей раз я вопрос сразу понял. И я бы сказал бы скорее нет, судя по тому, что мы сейчас наблюдаем, как мы видим, выстраиваются цепочки от человека к другим животным, мы понимаем, что большие животные как раз-таки страдают в первую очередь. Я бы скорее бы сказал по-другому. Если бы мегалодон бы выжил бы, то в тот момент, когда человек открыл бы активный китовый промысел, вот тут мегалодон бы и закончился бы. Потому что всех китов бы он бы не добил бы, но при этом бы ему бы пищи бы не хватало, и мегалодоны бы, как представители, находящиеся на вершине пищевой цепи, очень быстро бы закончились. Скорее, такая последовательность.
1: Продолжаем, да? Вопросы пока еще.
0: Но сколько там их еще?
1: Много, много.
0: Много. Давайте как-то все-таки логически ограничим, не знаю, там, давайте еще парочку ответим. Давайте
1: Парочку.
0: так.
1: Хорошо. Почему земноводные не могут жить в морской воде? Это подтверждает их пресноводное происхождение? Были ли земноводные, обитавшие в море в прошлом?
0: Интересно, да, вот тоже очень интересный вопрос, на который я тоже, пожалуй, сразу готов, не готов ответить. Ну, точнее, я готов ответить, но лишь на его часть. Значит, что касается того, что сейчас все земноводные живут в пресной воде, это действительно является одним из очень хороших доказательств того, что у нас земноводные возникли именно в пресной воде. Больше того, учитывая, что палеонтологическая летопись это подтверждает, мы это буквально видим, как, собственно говоря, появляются наземные животные, ну, точнее, вначале земноводные, как бы, а потом их потомки наземные животные в пресных водоемах. Мы знаем, что действительно переход этот произошел в пресных водоемах, и неудивительно, что именно там земноводные себя отлично чувствуют. А почему они сейчас не живут в морской воде? Ну, у меня есть подозрение, что тут причина не столько в том, что у них нет вообще никаких шансов приспособиться к морской воде. Я думаю, что было бы желание, приспособились бы. А в том, что там в морской воде и так ртов хватает, и туда очень сложно внедриться. И у земноводных такой возможности не было. Были ли когда-то земноводные, которые переходили в моря? Вот на этот вопрос я как раз сейчас не готов ответить. Потому что я вот не помню, но это не значит, что их не было. Возможно, что вот как, не знаю, там с пресноводными трилобитами, которые, ну, они не совсем пресноводные, хорошо, солоноватоводные, все-таки существуют. Может быть, если покопаться вот так вот специально, поискать древних амфибий в морской среде, что-нибудь да найдется. Но так вот на памяти я ни одного случая не помню. Действительно, вот как будто бы все время в пресных водах.
1: Так много вопросов сегодня по теме лекции. Да, жалко, их мы не сможем задать. Давайте еще сколько? Пару. Один, да, еще? Один.
0: Давайте, последний.
1: Давайте, да. А панцирная щука является родственной ботриолеписом?
0: Панцирная щука не является родственником ботриолепису. Это костная рыба вполне себе. Вот. Просто она тоже обзавелась панцирем. Короткий вопрос, давайте еще один, хорошо. Хорошо. На этот я как-то быстро ответил.
1: Да, это прям это, блиц. Блиц. Может быть, так мы сейчас на все блицам ответим. Ярослав, из какого органа у земноводных и двояко дышащих рыб развились легкие? Я слышал, что из плавательного пузыря. Так ли это?

0: и гомолог легкого. Все-таки легкое, оно из другой части. Ладно, давайте еще.
1: Так. Так, сейчас, сейчас,
0: Может
1: сейчас.
0: быть, действительно успеем побыстрее.
1: Надо выбрать
0: чуть-чуть
1: тут.
0: Ответить.
1: Прям я пытаюсь выбрать поинтересней.
0: Даже,
1: а Ярослав.
0: Даже это не поможет.
1: Были ли
0: ну, давайте.
1: Да, Ярослав, были ли пресноводные кистеперы, от которых произошли земноводные, по мнению автора учебника биологии?
0: Были ли пресноводные кистеперы?
1: Кистеперы, от
0: Ага,
1: которых. Да.
0: Понял. Да, конечно, огромное количество пресноводных кистеперок известно. Я не знаю конкретно, как бы автор предполагал ли конкретную какую-то кистеперу. Кстати, обычно целоканты изображают. Возможно, что его как раз пророчат. Но целокант – это пресноводная рыба. Да. То есть пресноводных кистеперок предостаточно, так же, как и пресноводных двоякодышащих. Просто значит, с кистеперами какая история? Были кистеперы морские, были пресноводные. Кистеперы жили на мелководье, жили на глубоководье. И постепенно, в силу разных обстоятельств, пресноводные кистеперы кончились, мелководные кистеперы кончились, а на глубине и, как бы, их никто не заметил. И там они отсиделись и дожили до наших дней. Поэтому они выжили. То есть не то, чтобы то, что сейчас живет на глубине, оно когда-то жило в пресных водоемах. Скорее всего, никогда оно там не жило. Вот это потомки исключительно когда-то морских кистеперок. Но были кистеперы пресноводные, их было много. Давайте еще.
1: Хорошо. Кстати, о пресной воде и динозаврах. Как относитесь к идее того, что цератозавр Насикорнис был спинозавром на минималках и питался рыбой и крокодиломорфами, проводя время по колено в реке?
0: Ну, к сожалению, я сейчас не вспомню конкретно этого спинозавра, но то, что... сейчас еще раз, значит, питался рыбами и чем там?
1: А что цератозавр Насикорнис был спинозавром на минималках, в кавычках, да?
0: Ну да, я понял. Да. А, все, понял.
1: И
0: понял,
1: питался рыбой и крокодиломорфами, проводя время по колено в реке.
0: Ну, я говорю, я, к сожалению, не помню конкретно этого вида, поэтому не могу ничего насчет него прокомментировать. Но вообще насчет цератозаврид, то, что они могли часть времени проводить в воде, и причем даже существенную. Это давно обсуждаемая тема, действительно. Даже, собственно, классического цератозавра периодически загоняют в воду. Вот. И, собственно говоря, предполагают, что они могли быть рыбоядными. Но, насколько мне известно, это все пока в рамках дискуссии. То есть не было никаких однозначных аргументов, которые бы показали, что они были исключительно какими-то наземными охотниками, или что они были прям вот... именно спинозаврами на минималках, как вы выражаетесь. То есть, есть такая гипотеза, есть сякая гипотеза, есть аргументы за, есть аргументы против. Пока нет единого мнения.
1: Так, и, наверное, все-таки последний вопрос.
0: Договорились?
1: Да. Спасибо. Чем, на ваш взгляд, обусловлен столь высокий уровень интеллекта среди водных млекопитающих? Чужеродностью среды или в воду ушли изначально умные предки?
0: Мы знаем точно, что в воду ушли не изначально умные предки, и мы даже больше того знаем прекрасно, что первые китообразные, типа того же бадилозавра, которые упоминались, уже такие прям похожие на китов, они были, ну, такие, здравствуйте, как там, я открою, или как там, забыл выражение, ну, короче говоря, интеллект никоим образом не выделялся среди прочих, интеллект начал развиваться потом. И нет, я не думаю, что это связано со средой, просто потому что в среде в этой, допустим, живут рыбы, и они уже 450 миллионов лет рыбы, но суперинтеллектуалами как-то до сих пор не стали. Тут вопрос в другом. То, что, во-первых, среди китообразных у китообразных появилась уникальная функция – эхолокация, и чтобы осуществлять эхолокацию, нужен прям нехилый такой нейронный аппарат. И возможно, что часть вот интеллекта развилась именно в связи с эхолокацией. То есть изначально это все развивалось именно как эхолокация, как приспособление к охоте, но и как побочный эффект развился небольшой, такой хороший интеллект. Вот. И второй момент, то, что они все очень социальные ребята. И возможно, что это как-то тоже повлияло. В принципе, одна из концепций, которая подразумевает развитие интеллекта, предполагает, что

0: интеллект развивается именно из-за социума, из-за необходимости общения, как-то вот взаимодействия сложного и так далее. Кстати, возможно, что и мы развиваемся именно из-за этого. Вот. Так что, как там, в какой-то статье читал, что, мол, те, кто сейчас там целыми днями зависают в всевозможных социальных сетях, у них гораздо больше шансов эволюционировать в еще более разумное существо, чем у тех, кто там сидит, запершись в своем доме и изучая какие-нибудь математические формулы. Потому что именно социум изначально развивал наш интеллект. Ну, насколько это так или нет, не берусь утверждать, но мысль любопытна. Действительно, социальные животные часто достаточно интеллектуальны.
1: Не всегда общение в социальных сетях приводит к тому, что там можно обнаружить разумную жизнь.
0: Ну да, но это, конечно, там тоже, на самом деле, это так, это скорее больше шутка, если говорить серьезно, да, потому что социальное вот общение такое именно, которое может развить, оно предполагает выстраивание своего места в обществе, налаживание каких-то связей, какие-то обнаружение невербальных признаков, там, приспособления и прочее. А это все, ну, как бы в социальных сетях на минималках работает. То есть что-то, конечно, есть, но такой как бы отголосок реальной жизни. Но вот в реальном коллективе больше шансов стать прям суперсоциальным и развить себе какие-то новые навыки и прокачать мозг с этой стороны.
1: Ярослав, большое спасибо вам за лекцию. Мы сегодня были в эфире больше 2 часов, на самом деле. За ответы на вопросы большое спасибо. Всех наших слушателей мы благодарим за ваше внимание. Донаты, репосты, лайки. Ассистенту я дам кусок мяса обязательно. Он поест. Заработал. Увидимся через неделю.
0: Да, да. Спасибо вам тоже большое за то, что предоставляете такую возможность общаться с нашими замечательными слушателями. Спасибо, конечно же, слушателям, за то, что вы продолжаете интересоваться наукой, интересуетесь палеонтологией, замечательной наукой на стыке самых разных направлений. Ну и желаю вам и в дальнейшем не терять интерес к науке. До свидания, всем хорошей недели.
1: До свидания.

Добрый день, дорогие любители истории. Сегодня мы продолжим наш рассказ о Петре Первом и по вашим просьбам сделаем дополнительную лекцию, которая коснется основания города Санкт-Петербурга и тех военных и отчасти административных реформ, которые предпринял Петр в первой половине своего царствования, и тех реформ, которые предопределили будущие успехи русской армии, ее будущие победы, и о том, что подготовило Полтавскую викторию. Начнем с Петербурга. В прошлый раз мы остановились на том, что Петр взял крепость Орешек. Орешек – это древняя русская крепость, которая потом стала шведской, город Нотебург. Крепость Нотебург защищала выход из Ладожского озера в Неву. Если мы посмотрим с вами на карту северо-западного региона России, мы увидим, что Нева, по сути, такой полноводный канал, который соединяет Ладогу, одно из самых больших озер Европы, если не самое большое, целое море. На Ладоге бывают полноценные волны и полноценные морские, почти океанские штормы. С одной стороны этого канала шведы поставили крепость Нотебург и очень ее укрепили, а с другой стороны выход непосредственно в Балтику защищала крепость Нейшанс. Петра часто критиковали за постройку нового города на пустом месте. Кстати, не вполне справедливо, потому что на месте, где сейчас находится Санкт-Петербург, культурная столица России, всегда было несколько сел и деревень. Как считается, не очень здоровая местность, болотистая, соответственно, летом комары, слякоть, повышенная влажность, зимой очень холодно, потому что рядом море. Эти земли в устье Невы неоднократно становились предметом разборок между русскими и шведами. Та самая крепость Нейшанс, территориально она находится на Охте, рядом с нынешним небоскребом Газпрома, была захвачена русскими еще в середине 17 века. Однако тогда удержать ее не удалось. К концу 17 века Нейшанс представляла собой небольшой торговый городок, который ежегодно принимал до 100 купеческих судов. На противоположном берегу Невы находилось село, ну а всего на месте современного Санкт-Петербурга, это огромный город, было несколько десятков поселений. 1 мая 1703 года Петр лично возглавил русские войска, которые, обстреляв Нейшанс, заставили его капитулировать. В отличие от Нотебурга, крепость сдалась без боя, шведы проявили благоразумие, Петр на радостях почти всех отпустил. Таким образом, выход в Балтику, выход через Неву в Балтику был открыт. Петр хорошо разбирался в корабельном деле, внимательно изучил карту местности, объездил на парусной лодке все окрестности, промерена была глубина, где могут заходить большие военные торговые суда. И в итоге для строительства новой крепости выбрал так называемый Заячий остров. Это местное финское название. Петр I дал название этому острову Петропавловске. Остров небольшой, расположен очень удачно, прикрывал собой место, где Нева раздваивалась на два протока и, соответственно, контролировал целиком судоходство по Неве. И на этом месте была основана Петропавловская крепость 27 мая 1703 года и считается датой основания города Санкт-Петербург, города, названного в честь не Петра I, а в честь его покровителя, святого Петра. Ежегодно в день основания Санкт-Петербурга у надгробия Петра Великого, а похоронен он в Петропавловской крепости, проходит торжественная церемония. Изначально город назывался Петрополь, потом его переименовали по ходу дела неофициально в переписке в Петербург, а затем уже более торжественно в Санкт-Петербург. Одновременно начал возводиться Кронштадт, впоследствии ставшая Кронштадтом. Крепость эта прикрывала вход в устье Невы со стороны Балтийского моря, тоже посмотрите на карту, исключительно выгодная военно-географическое положение. Тогда еще Петербург не столица. Официально, как пишут в некоторых учебниках, столичные функции были переданы городу в 1712 году. Я, кстати, с этим не согласен, потому что, на мой взгляд, по тем временам трудно говорить о передаче каких бы то ни было столичных функций. Тогда правители государств не заморачивались темой законодательного закрепления города-столицы. Действовали по наитию, где находится государь постоянно. Город, где находятся иноземные послы, по факту, без всяких законов, и считался столицей. У меня есть любимая загадка студентам – перечислить все столицы исторические русского государства. Вы не поверите, но мало кто с этим несложным заданием
легко справляется. Казалось бы, первая столица, если мы берем русское государство как культуру, как цивилизацию, потому что там есть некие нюансы по организационно-правовым формам. Первая столица – Новгород, далее Киев, как местоположение главного княжеского двора, главного из других княжеств, которыми управляли Рюриковичи по крови. После Киева, скорее всего, Владимир. Опять же, если мы рассматриваем перетекание реальной власти, Киев еще некоторое время был великим княжеством, но реальная власть перетекала в Владимиро-Суздальское княжество, далее Владимир, затем Москва. Причем определить точно на каком этапе сложно, поскольку ставка великого князя Владимирского переместилась в Москву, где он и до этого мог часто бывать. Московский князь мог терять статус великого князя. Особенно сложно это определить на первом этапе Ордынского ига. Затем митрополит переезжает из Владимира в Москву. Более основательно получает столичный статус. Но опять же, никакой столицы не существует. Существует место, где находится великий князь. А теперь уже и митрополит. Далее студенты всегда пропускают город Александров. Маленький город на северо-востоке от Москвы. Но именно там на протяжении многих месяцев, если мы исходим из формального признака, находилась столица уже не просто Московского княжества или Великого княжества, а Московского царства, потому что именно в Александров переехал Иван Грозный с царским двором. Туда же переехали некоторые из иноземных послов. Поэтому Александров. Затем Иван Грозный возвращается в Москву. Мы же не будем считать Семёна Бекбулатовича настоящим царем, правильно? Иван Грозный возвращается в Москву. И затем из Москвы уже где-то в начале XVIII века постепенно и поэтапно столица со своими учреждениями не одномоментно перемещается в Санкт-Петербург. Потом на некоторое время столичная функция опять вернутся в Москву, но скорее не функция, а государь-император Петр II вместе со двором. Он переместится в Москву не потому, что это было осознанное политическое, финансовое или экономическое решение. Нет, конечно. Мальчишке Петру просто в Москве было удобнее охотиться. Вокруг Москвы много девственных лесов, хороших охотничьих мест. И вообще в Москве как-то веселее, теплее, а зимой суша, морознее и здоровее, чем в этом недоделанном, недостроенном Петербурге. Ну, а после смерти мальчишки Петра снова в Санкт-Петербург до 18-го года, до знаменитого переезда Владимира Ильича Ленина вместе со всем совнаркомом экстренным поездом в Москву, пока немцы не подошли к городу трех революций вплотную. Ну вот вам, собственно, вся история столиц. И даже если найдется какой-нибудь студент-суперотличник, который все вот это правильно назовет, не забудет про Александров и не забудет про временное возвращение столичной функции в Москву при Петре II, ему все равно может чистой совестью поставить четверку, потому что он точно забыл про Старую Ладогу, легендарную столицу, где некоторое время находился Рюрик. Или не находился. Точно мы про это, наверное, никогда не узнаем, потому что все это предание старины глубокое. Карамзин, один из самых любимых моих историков, несомненно, величайший популяризатор истории России XIX века, совершенно искренне называл строительство Петербурга самой блестящей из ошибок Петра Великого. Ошибок, потому что город строился сложно, дорого, дорого и финансово, по-человечески. Мы не будем мифологизировать и говорить о том, что он построен на костях. Любая большая стройка по тем временам не щадила человеческие жизни. И с тем же успехом можно сказать, что и Версаль построен на костях. Но, тем не менее, московское русское государство много положило на строительство Петербурга. И был ли в этом какой-то смысл? Петр не сильно планировал наперед. Пройдет не так много времени, и Петр отобьет у шведов Ригу, а Рига уже готовы. Порт на Балтике, более того, порт, где как минимум на месяц дольше не замерзает залив, более удобный для судоходства, и порт, который не надо строить. Хотел бы Петр просто пробить себе окно в Европу и добиться комфортного выхода в Балтийское море, мог бы ограничиться Ригой. Но у Петра была другая идея. Он хотел создать город-сад, город-рай, город-символ, город стратегически удобный для связи с Центральной Россией. И в этом отношении, конечно, логику Петра понять легко, потому что из Невы в Ладогу, плюс по системе рек и каналов, можно спуститься вниз к Новгороду, где-то Волоком. Опять же, по озерной системе
прорыв ряд дополнительных судоходных каналов, соединиться с Архангельском. Весь этот грандиозный план у Петра был в голове. И, конечно, он понимал, на что идет, когда основывал морской порт в совершенно новом месте. Небываемое бывает, это не только надпись на медали в связи с первой морской победой. Это не только неофициально слоган Петербурга, но слоган всего правления Петра. Страна, которая под руководством императора может в гнилом месте, в болотах, построить новую столицу на чужой территории. Я особо подчеркну, что на протяжении долгих лет Петербург строился официально на шведской земле. Эта страна может реализовать любую задачу. Царь лично следил за строительством, вносил поправки, утверждал все архитектурные проекты. Известный историк Евгений Анисимов писал, в журналах Петра есть такое выражение «гулял по работам». Он активно использовал чертежи из европейских изданий, что позволяет заметить в исторической архитектуре Петербурга и голландизмы, и англицизмы. Считается, что в качестве прототипа был взят Амстердам, и планировка улиц и обилие каналов, многие из которых впоследствии засыпали, настолько они были неудобны и сложны в эксплуатации, вместо них теперь линии Васильевского острова. На климат Петербурга начали жаловаться едва ли не с первых дней. Однако Петру такие особенности его парадиза нравились, а неудобства даже забавляли. В качестве строительных материалов использовали завозные камни, кирпич, в том числе из Голландии. По сути, все главные здания вдоль Невы тогда были построены на своеобразных островах, изготовленных из тысячи деревянных свай. Не надо думать, что деревянные сваи – это что-то временное. Когда дерево определенных пород попадает в соленую воду, он превращается по крепости, по сути своей, в железобетон и может стоять веками. В момент перехода от деревянных построек к каменным Петр даже издал знаменитый указ о запрете каменного строительства по всей стране. На этом этапе камень, дорогой, редкий материал, использовался лишь при возведении зданий Петербурга. Более того, каждый въезжающий в Петербург должен был привезти с собой определенное количество камня, натуральный оброк, пропуск на въезд в город. Ну и теперь мне хотелось бы обязательно рассказать вам о некоторых реформах, которые Петр предпринимал в самом начале 18 века. В первую очередь, реформах военных. Вы знаете, мы договаривались, что я не буду акцентировать слишком много внимания на реформах экономических, вообще на экономике и социальной жизни. Наш курс, он больше о людях и о тех событиях, но рассказ о Полтаве не получится, если не обратить внимание на то, как Петр реорганизовал армию и как он старался упрочить всю государственную систему страны, всю ее подчинить эффективному функционированию российской армии, потому что армии нужны деньги, без армии государство не может расширяться, не может решать и задачи выхода к морям, повышение рентабельности внешней торговли. А для того, чтобы иметь хорошую армию, нужны деньги. Чтобы иметь деньги, необходимо иметь налоговую систему. Для этого необходимо улучшить административную систему управления страной. Петр старается успевать все. Несмотря на огромные ресурсы, которых требовала Северная война, реформы не останавливались. При Петре заложили до 30 новых городов. Из крупных, и сегодня мы знаем, Екатеринбург, Пермь, Омск, Таганрог. Огромное значение имела реформа территориального управления. До Петра Россия делилась примерно на 150 различных и по размеру, и по статусу уездов. Кроме этого, были и всякие самоуправляющиеся единицы, так называемые волости. Вся эта система складывалась веками. Статус территории устанавливался в разные эпохи, при разных обстоятельствах. Отличался друг от друга. Управление было громоздкое, путанное. В нюансах его было сложно разобраться даже опытным чиновникам. Петр систему упростил. Всю карту России разделил на 8 огромных губерний. Это по современным меркам скорее были федеральные округа. Перед губернаторами ставилась главная задача какая? Своевременный сбор подати. Губернии получились огромные, потом их неоднократно еще делили, модифицировали, перестраивали. В окончательном виде та система территориального деления России, как есть она сегодня, сложится только при Екатерине II. И с тех пор будет уточняться в деталях, но сущностно уже меняться не будет. После возвращения из Европы, еще раз подчеркну, Петр хотел сделать в России Европу такую стройную, управляемую, но не готов был поступаться базовым принципом, самодержавием. Поэтому местное самоуправление, парламентская система, развитие самоуправляющихся городов – все это Петра привлекало мало. Главное для него было одно – максимально быстро перестроить страну административным способом. Теперь о военной реформе. Как я вам уже рассказывал, армия до Петра состояла из двух частей. Большая часть
некое иррегулярное войско, казаки, стрельцы, дворянское ополчение, при этом форма одежды единая и система вооружения была только у стрельцов. И меньшая часть, так называемые полки нового строя, регулярные части, которые начали возникать еще при отце Петра Алексея Михайловича. Лефорт и Гордон – это как раз офицеры полков нового строя. Термин «солдат» появился довольно давно. В Италии этот термин означал «наемника», от слова «сольда». Сольда в средние века – это мелкая разменная монета, которой выплачивалось солдатское жалование. Кто помнит, в «Золотом ключике» Буратино продает свою азбуку, бездельник и тунеядец, где-то на рынке, как раз за 5 сольда. То есть не задорого. Ту самую азбуку, на которую так долго копил деньги папа Карло. То, что солдат от слова «сольдо», это подчеркивало как раз низкую цену наемника, ну и, в общем-то, ничтожную стоимость его жизни. К моменту Петра слово «солдат» уже от «сольда» окончательно отвязалось и вошло во все практически европейские языки, приобретя совершенно конкретный смысл, обозначающий профессионального военного. Азовские походы наглядно показали, профессиональные солдаты во всех смыслах гораздо надежнее и стрельцов, и регулярной конницы. Надежнее и эффективнее. И вот Петром было принято решение сформировать новую армию по принципу рекрутских наборов. Рекруты стали основой новой профессиональной армии. Опять же, повторюсь, это была прогрессивная мера. И рекруты были как крестьян, так и числа дворян. При этом для дворян рекрутская повинность была личной и поголовной. Для нижних чинов объявлялся набор по человеку с 20 дворов. Не значит, что один из 20 мужчин. На дворе могло жить несколько семей сразу, а уж мужчин там могло быть и 10, и более взрослых. С 15 до 20 лет набирали в рекруты. Обратите внимание, насколько моложе был призывной возраст. Только холостых, ниже 15 и выше 20 рекрутов не имать, только молодых. Вел набор по местным приказ, а основой стали переписные книги 1677 года. На них еще опирались. Кстати сказать, крестьянские общины могли заменять рекрутов. Если они не хотели отдавать в рекруты своих членов, своих крестьян, могли купить рекрутов в складчину на стороне и отдать в солдаты кого-то другого. Сам рекрут, на которого падал жребий, либо его семья, тоже могли откупиться, заплатить, взять кого-то другого и отправить служить. Шел набор 2 месяца в течение года. Были и физические параметры, помимо возрастных. Рекрут должен быть ростом не менее 2 аршин и 2 вершков. Можете посчитать, сколько это ростом. 2 аршина, 2 вершка. Немного. Низкорослых ребят брали в рекруты. Естественно, должны быть здоровые, неувечные, с целыми зубами. Это тоже было очень важно. Набор вели специальные команды солдатские. После медицинского осмотра, естественно, часть рекрутов отсеивалась, часть еще терялась где-то в дороге. Но обычно сбегали, хотя за побег или даже попытку побега полагалось смертная казнь без всякой пощады. Подходили к этому делу строго. Кстати сказать, тот, кто помогал беглому рекруту, тоже подлежал смертной казни. Это было страшное преступление против государства. Рекрут попадал сначала в учебку. Были гарнизонные полки, то есть полки, где происходило первичное обучение. Затем уже он отправлялся в полевые части. Это самая активная часть армии, которая непосредственно участвовала в случае чего в боевых действиях. Ну и затем уже немолодые солдаты, как бы сейчас сказали, под дембель, снова возвращались в гарнизонные полки, либо служить в крепостях в тылу, в глубинной части России. Вспомним с вами капитанскую дочку. Гарнизон малюсенькой Белогорской крепости сформирован главным образом из немолодых солдат, инвалидов, ветеранов, которые дослуживают там последние годы. Со временем наборы стали гораздо реже, стали уже одного рекрута брать из 30-40 дворов, а иногда из 75 дворов. Шанс попасть в рекруты был очень невелик. Тем не менее, содержание профессиональной армии обходилось государству очень дорого, и уже при Петре достигло половины государственного бюджета. Ну, собственно, вот эта вот цифра, примерно 50% бюджета, так и держалась весь 18 век. Только Павел I постарался снизить по мере сил военные расходы. Первых рекрутов набирали исключительно среди православных. Но позже, уже с 1720 года, рекрутскую повинность распространили сначала на финнов,
финнов, проживавших в России, затем на марийцев и мордву. Полки назывались по городам, где они формировались. Эта традиция сохранялась в русской армии вплоть до революции 17 года, за исключением короткого периода при Павле I. Здесь я вас отсылаю к своей лекции о Павле и о павловском эксперименте называть полки по именам своих командиров. Армия, сложившаяся при Петре в ходе Северной войны, в таком формате прожила 150 лет до реформ Александра II. Был задан вектор военного развития, и названия полков, и знамен, и уставы, и ваше благородие, даже церемониал отдания чести. Появилось целое сословие, потомственные профессиональные военные. Причем это касается не только дворян-офицеров, но и самых, что ни на есть, солдат-простолюдинов. По рекрутскому уставу, доставленный к службе, прошедший медицинский осмотр, рекрут получал особый чин – солдат или матрос. Чин этот сохранялся за ним пожизненно, даже при увольнении. В случае смерти чин переходил к его жене. Она становилась солдаткой. И к детям. Солдатские дети. Петр ввел воинскую форму, которая с небольшими изменениями тоже просуществовала почти 100 лет. Шляпа черного цвета, обшитая тесьмой. При Петре не было никаких париков и пудры. Солдаты носили неуставные совершенно прически. Такие длинные были волосы, почти до плеч. Кафтаны до колен, у пехотинцев зеленого сукна, у драгун конной пехоты синего, однобортные без воротника, высокие сапоги с небольшими легкими раструбами. Их носили в основном в караулах и в походе, где надо было грязь месить. Ну а повседневной обувью в городе либо в гарнизоне, где почище, были чулки и тупоносые башмаки с медной пряжкой. Кстати сказать, и башмаки, и сапоги тогда не различали на правый и левый. Их разнашивали по ноге, по ходу дела. Это было не очень удобно, ноги, конечно, натирались. Портянки тогда были незаменимы. Чулки у солдат были тоже зеленого цвета, и только у преображенцев и семеновцев после Нарвы красные. По преданию, в память того дня, когда бывшие потешные первые гвардейские полки не дрогнули при всеобщей конфузии под натиском каролинской пехоты, стояли насмерть по колено в собственной крови. Тогда же начал формироваться и специфический армейский фольклор. Исследователи знают более 400 солдатских песен 18-19 века. Самую известную знает, наверное, каждый. «Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваши жены?» Ну и так далее, про пушки заряжены. Солдатские народные песни развивались в устной традиции. К сожалению, многие из них так и забылись. Где-то уже в 19 веке, только во второй половине, они привлекли внимание специалистов, их стали записывать. Именно после реформ Петра солдат сделался чуть ли не самым популярным героем русского фольклора. Русский солдат сметливый, он хитрый, умный, кашу сварит из топора, и барина может обмануть, и нечистую силу побеждает, и саму смерть ведет в заблуждение и обхитрит. Профессиональный солдат всегда пользовался народной симпатией. В реальности служба была тяжелой, смертельно опасной. По разным данным, статистику тогда никто не вел, до старости из рекрутов доживала от силы пятая часть призванных солдат. Тогда же, в начале 18 века, вышел указ и учинять специальные полки морских солдат. Посему 27 ноября – день морской пехоты. Это день выхода царского указа о специальных полках морских солдат. Разношерстную конницу дворянскую сменили, я вам об этом рассказывал в предыдущей лекции, драгунские полки. Вооружение было унифицировано, пистолет и палаш. Палаш – это такая тяжелая сабля, длинная, полегче меча средневекового, но потяжелее, конечно, обычной сабли. Какое было вооружение у пехоты? У каждого солдата непременно шпага для рукопашного боя. От тяжелых бердышей весом по 3 килограмма и более отказались. У каждого солдата кремниевое ружье, фузея, очень тяжелое, весило более 5 килограмм. Убойная сила метров 200, но дальность прицельная, ну, я думаю, метров 20-30. Пуля тяжелая, весила почти 35 грамм. Отнюдь не 9 граммов в сердце. Ненадежное оружие. Заряжать надо было минуты 2
каждый 8-9 выстрел осечка. У каждого солдата сумка с 12, как правило, патронами, специальный рожок с порохом. Потому и скажет потом Суворов, что пуля дура, штык молодец. Это не для красного словца, это потому, что после пары залпов прямая, организованная, мощная штыковая атака самый эффективный способ покончить с врагом быстро, обратить его в бегство. Ну, собственно, шведы воевали точно так же, я вам об этом рассказывал. К слову, в армии Петра еще штыков не было. Был предшественник штыка, багинет. Трехгранный кинжал длиной сантиметров 30, который вставлялся прямо в канал ствола. Таким образом, ружье после залпа превращалось в копье, стрелять им уже было нельзя, но можно было использовать в штыковой, или вернее сказать, в багинетной атаке. Кстати, почему назвали багинет, не знаю. Якобы его изобрели во французском городе Байоне. Надо проверить. Артиллерия в России, как ни странно, при Петре была уже весьма и весьма эффективна. Главным организатором артиллерийского дела стал петровский сподвижник Яков Брюс, шотландец. Английский посланник того времени докладывал в Лондон. Зацитирую. «Артиллерия у русских замечательно и хорошо устроена. Генерал Огилви, это один из петровских генералов, который, кстати, командовал нашими войсками при втором успешном штурме Нарвы. Генерал Огилви говорил мне, что ни у одного народа не встречал он такого умения обходиться со своими пушками и мортирами, как у прошлого года было у русских под Нарвой». Не зря сам Петр был бомбардиром Преображенского полка, профессиональным артиллеристом. Наладил он артиллерийское дело по меркам того времени. Генерал Огилви служил в разных армиях Европы, знал, с чем сравнивать. Точность стрельбы артиллерии того времени, так же, как и точность стрельбы из ружья, оставляла желать лучшего. Пушки били не намного дальше, чем ружья, метров на 300, и очень-очень неточно. При этом были пушки страшно тяжелые. Самые легкие орудия – это примерно 500 килограмм, а тяжелые – по 2-3 тонны. Тащили эти пушки целые кавалькады лошадей. Передвижных лафетов еще не было, то есть пушку сначала подкатывали, потом как-то устанавливали на стационарный лафет. Артиллеристов на всякий случай вооружали еще пистолетами и шпагами, дабы в случае чего можно было эти пушки защитить. Порох того времени тоже был очень некачественный, нередко пушки разрывались. Я рассказывал вам о первых гренадерах. Первые гренадеры стреляли из таких маленьких ручных гранатометов или гранатометов. Если вы придете в наш любимый музей истории военной формы на Большой Никитской в Москве, там есть как раз исторически достоверный восковой макет первого петровского гренадера, как раз вот с таким вот гранатометом. Стрельба из этого орудия была, конечно, смертельной затеей, в первую очередь для самих гренадеров, поэтому со временем от них отказались. Проще стало метать гранаты руками, а если уж стрелять, то из пушек. Кстати сказать по поводу военной формы. Петр ввел единые мундиры для разных полков. Таким образом, легко было отличить на поле боя своих от чужих. Это очень важно в условиях отсутствия иных коммуникаций того времени. Покрой и офицерского, и солдатского мундира был примерно одинаковым, но у офицеров он был обшит по краям, по борту таким специальным золотым галуном. Пуговицы тоже золоченые и обязательно белый полотняный, конечно, не шелковый, полотняный галстук. На шляпе офицера плюмаж из белых и красных перьев не только для красоты, но и для того, чтобы было издалека этого офицера отличить, пока перья в бою не отлетят. Знаками различия офицеров что могло быть? Во-первых, разные шарфы. Шарф тогда одевался первое время через плечо. Потом их стали завязывать вокруг пояса, потому что с плеча они спадали во время боя. Шарфы могли быть разного цвета, с серебряными либо золотыми кистями, и поэтому определялось, какого звания офицер. Ну, а кроме этого, у офицеров были введены еще сначала у гвардейцев, а потом у всех специальные горжеты на шею, красивые бляхи с рыцарских времен. В Европе были такие бляхи офицеров, в большинстве европейских армий, по их цвету, золотые либо серебряные, окантовки и так далее, вплоть до появления погон на протяжении 100 с лишним лет определялось офицерское звание. Говоря о военных реформах, я, конечно, не могу не сказать и о военном образовании, об образовании в целом. Петр ввел впервые обязательное обучение дворян и духовенства. Еще в 1701 году в Москве открылась школа математических навигационных наук.
Располагалась она в снесенной при советской власти Сухаревской башне. На верхних этажах ее была обсерватория с телескопом. Руководили этой школой крупные ученые того времени, в том числе среди преподавателей был Леонтий Магнитский, автор самого первого учебника по арифметике, той самой арифметики Магнитского, которая так и вошла в русский фольклор. Училось в навигацкой школе немало детей, 500 человек. В основном это были будущие офицеры и штурманы флота. Затем были открыты артиллерийская, инженерная, медицинская школа в Москве, инженерная школа, морская академия в Петербурге, первая гимназия. Петр I пытался создать всесословную начальную школу, но не удалось. Точнее говоря, удалось только частично. Первые такие всесословные школы горные не открылись при уральских заводах. Открылись математические школы, призванные, как писали тогда, детей всякого чина учить грамоте, цифире и геометрии. Петр мечтал создать по две таких образцовых школы в каждой губернии с обязательным бесплатным обучением, с бесплатным кормлением учеников. Но не получилось, сил, времени, денег не хватало. Все это уже было реализовано значительно позже. Говоря о военной реформе, нельзя сказать и о том, что наряду с армией создавалась и система военного управления, потому что армия без управления правильного, без обеспечения, без снабжения, она немногого стоит. Мы это с вами прекрасно понимаем. Поэтому кто-то должен заниматься хозяйством, кто-то должен заниматься боевой подготовкой, обмундированием, снаряжением. Армия стала не только регулярной, но и централизованно, организованно снабжаемой. Петр учредил специальный провианский приказ. Магазины, то есть склады этого приказа, располагались во многих городах, не только в Москве и в Петербурге. Петр системно создавал военно-промышленный комплекс, то есть строились заводы по производству оружия, самые известные из которых это Тульский, Оленецкий, позже Охтинские заводы и другие. Были определены точные размеры так называемого хлебного жалования нижним чинам, сколько полагается муки, крупы, какой должен быть приварочный продукт, то есть на все, что варят, мясо, овощи, специи, также выделялись отдельные средства. Средства это выдавались уже полковникам, командирам полков. Введены были нормы на солдата, на матроса по количеству хлеба, тогда это считалось в ржаных сухарях, крупы, толокна и ветчины, и даже матросам полагалась еще половина осетра. Звучит это гордо, что такое половина, какого осетра, весьма неопределенно. Хотя, в общем, надо сказать, что по тем временам осетр не был деликатесом. Осетры водились везде, даже в Москве-реке. Есть осетров из Москвы-реки было совсем не страшно. Ну и потом обязательно на период военных действий какое-то количество чарок вина или сбитня, непременно уксуса, что, кстати, вещь не вредная совсем, и соли. Буквально в двух словах пробегусь еще по тем реформам, которые были запущены в предполтавские годы, социальные, административные. Нельзя не сказать пару слов о гендерной реформе. Петр кардинально изменил положение женщин в обществе. Вводилась даже обязательность участия в торжествах и празднествах женского пола. Уничтожалась многовековая традиция домашнего затворничества женщин. Более того, специальными указами 700-802 года Петр запретил насильственную выдачу замуж и женитьбу. Между обручением и венчанием вводился пробный такой испытательный период не менее 6 недель, дабы, как было записано в указе, жених и невеста могли распознать друг друга. Хорошая идея. Сохранилась эта идея по сей день. Если вы будете соблюдать гражданский кодекс, то и сегодня между подачей заявления в ЗАГСе и регистрацией должно пройти не менее 1 месяца. Петровские законы действуют. Если же говорилось в указе, процитирую, «жених невесты взять не похочет» или же «невеста за жениха замуж идти не похочет», как бы на том ни настаивали вредоносные сводники и даже родители, в том быть их полной свободе. Представляете, что, мне кажется, самое симптоматичное и самое приятное в этом указе, в том, что в нем в правильном смысле употреблялось слово «свобода». Постепенно в среде дворянства формировалась иная система ценностей, мировосприятия, эстетики –
И все это довольно серьезно отличалось от ценностей мировоззрения большинства представителей других сословий. И энергия Петра невероятна. Петр хотел реформировать все, все, к чему касался. Петр был и первым врачом, и первым стоматологом, как мы с вами говорили в прошлый раз, ну и первым ботаником и аптекарем. Именно Петр основал в Москве аптекарский огород. Ныне это ботанический сад МГУ. И это аптекарский не в том смысле, что он выращивается только лекарственные, но вообще любые растения, которые могут быть интересны, свезены с разных концов страны. Петр лично посадил там ель, пихту и лиственницу. Лиственница, по-моему, жива там до сих пор. Можно сходить в ботанический сад посмотреть. А для чего он это сделал? Для того, чтобы каждый гражданин смог их различить. Я не уверен, что сегодня большинство москвичей различат их между собой. Но вот Петр полагал, что подобного рода наущение в их различии образованному человеку необходимо. Тогда же вышел указ построить за рекой Яузою против немецкой слободы в пристойном месте госпиталь для лечения болящих людей. Так в Москве и в России появился первый военный госпиталь. Ныне это основанный Петром I главный военно-клинический госпиталь имени Бурденко. В Петербурге была основана модель камера. За этим странным названием скрывается нынешний Центральный военно-морской музей. Если сказать правильнее, Центральный военно-морской ордена Красной Звезды имени Петра Великого музей. Орден Красной Звезды имени Петра I соседствует довольно символично. Петр строил новые типографии, в которых за годы его правления были напечатаны в несколько раз больше книг, чем за всю предыдущую историю русского книгопечатания. Но самое главное, что буквально конкурируя с Кириллом и Мефодием, Петр сделал одну очень полезную для распространения знаний и вообще для просветительства реформу. Он преобразовал азбуку. 29 января 1710 года появился новый гражданский алфавит. Тот старый, сложно читаемый церковнославянский, был очень громоздкий, сложно было его читать. Несколько греческих букв, да, из оборота были выведены. Остальной шрифт преобразовался, упростился. И, в общем-то, за небольшими изъятиями, например, и без известной буквы «ять», именно петровский шрифт и используется по сей день. И можно с полным правом сказать, что с петровских времен само слово «Россия», которое, конечно, появилось в нашем языке гораздо раньше и официально, государство наше называлось российским, Россией, а не только московским государством или Русью, еще со времен великого князя Ивана III. Но именно начиная с Петра, это слово окончательно и единовластно закрепилось за необъятной территорией, покрываемой нашей державой. Полтава – это самая нерусская из всех русских побед в нашей истории. Самое нетипичное сражение, ну, на мой взгляд, самое нетипичное из больших сражений, которые когда-либо давала русская армия, и, наверное, одна из самых-самых успешных в нашей истории по своим военным, политическим и геополитическим результатам. Мы говорили с вами о самом начале Северной войны, постепенном выдавливании Петром шведов из крепостей, из территории современной Ленинградской области, Эстонии. Россия побеждала, но это были маленькие, небольшие победы. Самое важное было для Петра отомстить шведам за разгромное поражение, за Нарву. Но, как ни парадоксально, катастрофа под Нарвой пошла России на пользу. Самоуверенный Карл XII во многом, на мой взгляд, очень похожий на Петра, но еще в большем являвшийся его абсолютным полным антиподом, самоуверенный Карл XII посчитал, что все, русские ему не соперники, что теперь он надолго избавится от угрозы из России, двинул свою армию против цивилизованных европейских стран, немецкой Саксонии и огромной, густонаселенной Речи Посполитой. Петр же, получив передышку, сделал выводы и начал укреплять армию и свою страну. Поэтому постепенно пришли первые успехи и на суше, и на море. Как я сказал вам, к концу 1703 года, года основания Петербурга,
на чем мы закончили с вами прошлую лекцию, русская армия освободила всю Ижорскую землю, тогда это называлось Германландия, но пока еще до решающего перелома было далеко. Итак, Нарва. Весной 1704 года наши войска подошли к устью реки Нарвы. Блокировав эту крепость, блокировав попытки шведского флота доставить туда продовольствие и подкрепление. По сути, мы занимались примерно те же самые позиции, что и 4 года назад, в 1700 году. Нарва – сильная крепость. Это большой гарнизон. Почти 5000 пехотинцев и кавалеристов. Самое главное – высокие толстые стены, практически непробиваемые. Опытный командир, генерал Горн, и почти 600 артиллерийских орудий. Я акцентирую ваше внимание на артиллерии, потому что это главная сила крепости. 600 орудий – это столько же, сколько было у всей русской армии на Бородинском поле в 1812 году. Это мощнейшая сила. Более того, шведы ждали помощи. Они знали, что к городу идет подмога, идет корпус Шлиппенбаха. Однажды они увидели, что Шлиппенбах приближается. Это так обрадовало шведов, был сформирован специальный отряд, почти половина гарнизона, который вышел Шлиппенбаху навстречу. Какой же был ужас генерала Горна, когда он увидел, что полки в синих мундирах – это переодетые русские. Петр I применил простую, но крайне эффективную военную хитрость. В итоге отряд, высланный Горном, был почти полностью разбит. Русская армия потеряла всего 4 солдат. Ну и Петр потом долго веселился, говоря, дураки умных обманули. Тем временем настоящий корпус Шлиппенбаха, который шел на подмогу, был остановлен далеко на подходах. Тем временем был взят проотеческий город Юрьев, это современный эстонский Тарту, основанный русским князем Ярославом Мудрым. Освободившиеся войска были тоже переброшены к Нарве. Петр в очередной раз предложил коменданту Нарвы капитулировать. Но тот не просто отказался, но сделал это весьма оскорбительно, высокомерно, напомнив Петру о его поражении в 1700 году, чем сильно его разозлил. История в очередной раз показала, что на предложение русских сдаваться надо соглашаться. Это дает шанс остаться в живых. В полдень, в августе 704-го, начался штурм. Тогда, кстати, существовало некое подобие штрафбатов, в том числе и в русской армии, небольшие отряды из провинившихся солдат, осужденных за разного рода воинские проступки, иногда даже преступления. Первыми бежали, устанавливали штурмовые лестницы. Они же первыми лезли на крепостные стены. Все-таки лучше, чем смертная казнь. Всех штрафбатовцев, которые доблестно проявляли себя во время штурма, миловали. После 3 часов яростного боя русские взяли под контроль крепостные стены. Горн увел шведов в старый город, но ситуация была безнадежной. Наши солдаты были настолько разъярены, что поначалу даже не услышали сигнала капитуляции. Избиение остатков шведского гарнизона останавливал лично. Петр обычно проявлял снисхождение к пленным, но здесь дал волю чувствам. Эта сцена подробно описана у Алексея Толстого в романе «Петр I». Вызвав к себе Горна и отказавшись принимать у него шпагу, царь от души влепил шведскому генералу пощечину. «Зачем же ты не вывесил, негодяй, белый флаг. Посмотри вокруг», — Петр показал на стены, улицы, заваленные трупами. «Это твоих, подлец, рук дело. Ты должен был капитулировать и спас бы и своих, и моих солдат». Генерала Горна отправят в каземат, где он проведет 10 лет. Лишь после этого его обменяют на пленных русских. Петр, любивший в своих письмах и донесениях разного рода иронические каламбуры, напишет: «Нарву, которая 4 года нарывала, ныне прорвало». Ликвидировав нарыв под Нарвой, через несколько дней Петр заставит капитулировать гарнизон Ивангорода, затем обратится к жителям всей Лифляндии со знаменательным манифестом, в котором сообщит: «Отныне он московский царь, берет всех жителей Лифляндии под свою личную защиту и покровительство. Местное население принесло присягу России». Взятие Нарвы имело серьезные дипломатические последствия. Оно стало толчком к возвращению в русскую орбиту той части Польши, которая все еще сохраняла верность Августу. Было подписано новое соглашение. Если раньше Август II был союзником Петра лишь как саксонский
курфюрст, то теперь он становился союзником еще и как король Польши. Это говорит, кстати, о том, насколько наши победы важны для воодушевления союзников. Это истина вне времени. Для того, чтобы укрепить Августа в союзнических отношениях с Россией, Петр пообещал ему большую материальную помощь за то, что он отвлекал Карла XII с основной армией от Прибалтики. Плюс к этому мы поставили ему и довольно большую армию. Не случайно про это сказал, потому что тогда же поступили первые отзывы саксонских генералов о новых русских полках. Они писали, что русские солдаты очень стойкие, хорошо подготовленные, хорошо вооруженные, хорошо мотивированные и очень упорные в бою. Но больше всего саксонских немецких генералов впечатлило, что при всем русском экспедиционном корпусе нет ни одной женщины и ни одной собаки. Страшно даже представить, что же себя представляли саксонские войска, если это так приятно удивляло и генералов. После Нарвы Карл XII решил наказать взорвавшегося московита Петра. Действовал решительно. Он максимально быстро покончил с Польшей, посадив на польский престол своего ставленника Станислава Лещинского. Станислав Лещинский был конкурентом Августа в притязаниях на польский престол. И получилось так, что Польша, по сути, оказалась расколотой. Часть Польши и польской элиты поддерживала, так называемая саксонская партия, поддерживала Августа, другая часть поддерживала шведов. Ну, не самого Карла XII, Карл не хотел занимать польский престол сам. Вот он поставил Станислава Лещинского, который ему очень понравился. Скромный, вежливый, очень послушный, очень лояльный Карлу XII. Одевался скромно. Но больше всего Карлу понравилось то, что он, как и он сам, любит спать на соломе. В этом он увидел его некую неприхотливость по сравнению с избалованными польскими магнатами. Станислав Лещинский стал его союзником, королем Польши. Однако история показала, что для того, чтобы быть монархом в столь запутанной, сложной и ненадежной стране, как Речь Посполитая, одного умения спать на соломе мало. Лещинский вскоре потеряет трон. Карл XII, решив польский вопрос, стал готовиться к масштабному вторжению в Россию. При этом я отмечу, что Петр хотел покончить с войной. Он получил все, что хотел. Выход к морю, часть Балтийского побережья. И дальнейших планов по экспансии у Петра не было. Он активно предлагал Карлу мир, как напрямую, так и через другие европейские державы. В качестве посредников для заключения мирного договора Петр обращался и в Париж, и в Вену. Но никто в Петра не верил. Все считали, что его победы в Прибалтике носят временный характер. И как только Карл XII, этот Александр Македонский нового времени, лично выйдет

патриарха на московский престол. Это был некто Яков Собеский, сын знаменитого польского военачальника Собеского, который в свое время помог защитить Вену от турок. И между делом Карл обещал, что он лично высечет шампалами плененного Петра, Меншикова и всех его помощников. То есть вопрос стоял не о военном поражении России. Вот здесь я обращу ваше внимание на серьезность момента. Вопрос стоял о существовании России вообще как суверенной страны, как культуры, как единого народа и как цивилизации. Весной 1708 года Карл наконец собрал армию и выступил против Петра. В армии Карла было 45 тысяч солдат, половину примерно составляла отборная тяжелая шведская конница. На подходе из Финляндии, из Прибалтики двигалось еще около 30 тысяч. Это была самая большая армия, которую когда-либо собирало шведское королевство. Самая большая армия в шведской истории. Уже летом 1708 года Карл столкнулся с частью русской армии при Головчине, территории современной Белоруссии, серьезно разбил русских. Эта победа, доставшаяся Карлу сравнительно легко, еще более укрепила его в иллюзии, что русские разбегутся, лишь только увидев его. И самая главная задача Карла – дать генеральное сражение. Русскими войсками при Головчине командовал давний соратник Петра генерал Репнин. Командование его было признано крайне неудачным. Генерала разжаловали в рядовые, не часто случалось по тем временам. Заставили заплатить из личных средств, практически разорив его, за все потерянные в этом сражении пушки. Победа стала последней победой Швеции в Северной войне. Петр решил полностью поменять военную тактику. Он уклонялся от генерального сражения и на военном совете продекларировал новую стратегию. Это была тактика выжженной земли. Деревни по пути сжигались, фураж изымался, поля уничтожались, запасы продовольствия, которые армия могла забрать с собой и которые не забирали сами жители, не прятали, также уничтожались. Так впоследствии поступала Красная армия, отступая в 41 году. Шведы были вынуждены наступать по опустошенной местности. Кроме этого, Петр распорядился во всех крупных городах по пути возможного наступления шведской армии усиливать стены, готовиться к долгой изнурительной осаде. Начинались фортификационные работы в Пскове, в Киеве и даже в Москве перестраивался и усиливался Московский Кремль. Россия готовилась сражаться до последнего города, до последней крепости. Повсюду запускались русские разъезды, которые перехватывали шведских гонцов. Это работало очень эффективно, потому что Карл находился на чужой территории, на территории современной Беларуси и Украины, иногда заходя на Смоленскую область. Он все время находился в информационном вакууме. Например, тот самый корпус Левенгаупа, 16 тысяч бойцов, вместе с огромным обозом, ни разу ни один гонец Карла не дошел до Левенгаупа, ни один гонец не достиг ставки Карла XII. Все гонцы перехватывались нашими разъездами. Образовывался туман войны. Отступали, русские петляли, но это уже была совершенно другая армия и в морально-волевом, и в материально-техническом отношении. Карл XII завяз в постоянных мелких стычках. Примерно точно так же спустя 100 лет будет действовать русская армия и против Наполеона. Иногда Карлу казалось, что он вот-вот столкнется с основными силами русских, но у него ничего не получалось. Во время одного из боев Петр I сам возглавил русский корпус, который ударил по одному из флангов растянутой армии Карла и одержал, кстати, победу, существенно этот фланг потеснив. Карл XII, находясь неподалеку, так и не смог оперативно среагировать на русскую атаку и прийти на помощь своему флангу. Петр писал потом, опять же Петр, мастер каламбуров, писал: «Сей танец перед носом Карлуса мы изрядно станцевали». Карл XII в 1708 году вел себя как-то, на мой взгляд, неадекватно. Такое ощущение, что легкость побед сначала над русскими, под Нарвой, а потом над поляками, над саксонцами, над датчанами окончательно его испортила, она окончательно лишила его чувства реальности. В сентябре 1708 года он вообще чуть не погиб. Во главе небольшого отряда из своих телохранителей, кавалеристов, Карл увидел примерно такой же по численности отряд русской кавалерии. И ни с того ни с сего решил его атаковать. Неожиданно

русские не бросились на утек от шведских драгун, а развернулись, вступили в бой. Потом к ним подошло подкрепление небольшое. Они окружили шведский отряд и начали его методично уничтожать. Погибли почти все телохранители Карла. Под самим Карлом было убито обе лошади, и его, и запасная, которую ему подвели. И он сражался сам, спешившись. Его спасла, можно сказать, личная скромность, потому что он был одет, как обычный драгун, и русские его, естественно, просто не узнали. Карлу удалось продержаться некоторое время, пока не подошла подмога, и таким образом он чудом спасся. Впоследствии он очень веселился и называл это веселым приключением. Ну, на мой взгляд, дурак просто, потому что ни один абсолютный монарх и верховный главнокомандующий не имеет права так по глупости, нелепо и странно рисковать собой. Рискуя собой, он рискует всей армией. В этот момент, сентябрь 1708 года, Карл находился недалеко от Смоленска. По прямой до Москвы было 500 километров. И это для быстроходной шведской армии меньше месяца хода. У Карла были все шансы добраться до Москвы, на тот момент еще не укрепленной фортификационно. Момент был очень удачный, потому что на Дону продолжало еще полыхать восстание Кондратия Булавина. Серьезные силы русской армии были отвлечены на внутренние проблемы. Армия Петра была совершенно не готова к генеральному сражению. Но Карл упускает и этот момент. Он зачем-то принимает решение повернуть на территорию современной Украины к Мазепе и остаться там на зиму. Не могу не рассказать по поводу измены Мазепы. Поворот Карла на Украину объясняется по-разному. Одни говорят, он повернул, потому что Мазепа наобещал ему золотые горы, и пополнение, и фураж, и усиление его войска запорожскими казаками. Мазепа пообещает ему, помимо запорожских казаков, еще привести донских казаков. И даже калмыцкую конницу, естественно, ни одно обещание он не сдержит. Другие говорят, что Мазепа изменил, потому что Карл повернул, изменил со страха перед Карлом. Ну, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Так либо иначе, Мазепа более 20 лет был, по сути, полудержавным властелином Малороссии, пользовался невероятным доверием Петра I. Переговоры с Карлом шли долго. Мазепа торговался. Сколько бы ни писали Петру о измене Мазепы, Петр не верил ни одному доносу, он свято верил своему не просто вассалу, а своему боевому товарищу, как он считал, старшему товарищу. Сегодня измену Мазепы на Украине пытаются оправдать тем, что якобы он стоял за казацкую вольность, за сохранение автономии, независимости Украины. Якобы к этой измене он подошел в силу обстоятельств, поскольку Карл повернул от Смоленска на Украину, и Мазепе было некуда деться, и некому было его защитить. Петр не послал ему армию. Все такое гнусное вранье. Во-первых, переговоры об измене Мазепа вел очень давно. Посланцем Карла, который предложил Мазепе перейти на его сторону, был польский иезуит по фамилии Зеленский. Зеленский, да. Улыбка истории. Совпадение – это улыбка Бога, как говорят. Мазепа поторговался и, наобещав Карлу золотые горы, запорожцев, донских казаков, которые присоединятся к Мазепе якобы, калмыцкую конницу, уж не знаю, с какого бодуна он еще и калмыков приплел. Калмыки были всегда верны Петру. Петр очень ценил верность своих калмыцких подданных. Пообещал Карлу богатые запасы, пополнение продовольствием, деньгами и прочее, прочее, прочее. Что получал Мазепа? Никакой независимости. Все, что ему было обещано, это сохранение его личной власти над территорией автономной Малороссии, которая будет как матрешка вассалом Польши, которая, в свою очередь, будет вассалом Швеции. По нынешним меркам Мазепа становился максимум, что секретарем обкома партии при Карле XII. И да еще входящим в какой-нибудь Красноярский край. Речь шла, конечно, только об его личной власти и личных амбициях. Ничего более. Никаких интересов государства речи не шло и народа. Вот Мазепа предавал всех своих хозяев всю свою жизнь. Вот ради интереса, если не верите мне на слово, зайдите в интернет, вбейте измены Мазепы, и вы собьетесь со счета, сколько раз Мазепа изменял своим благодетелям.
русский историк Костомаров, который считается самым таким проукраинским из всех российских историков дореволюционных, апологет малороскости, даже он называл Мазепу серийным предателем. Человеком, который изменял и оплевывал всех своих благодетелей. Ну, такая была у него беспринципная по жизни политика. Наобещав Карлу с три короба, Мазепа стал рассылать гонцов с письмами, поднимая казачество. Надо сказать, что Петр тоже рассылал гонцов с письмами, призывая казаков и малороссов не вестись на измену гетмана. Информационная кампания была Петром выиграна, потому что Петр рассуждал здраво и конкретно. Если Мазепа говорил о каких-то старинных казахских вольностях, которые, естественно, казаки простые в глаза не видели, они касались только казацкой старшины. Мазепа говорил о каких-то там перспективах, в общем, Украина – это Европа, и что вместе со шведами мы будем жить и с поляками цивилизованно, стремиться в семью братскую европейских народов. Все это было очень абстрактно и мало понятно рядовым казакам. Петр рассуждал по-простому. Он говорил, первое, Мазепа – изменник. Он хочет, чтобы вся Украина приняла униатство. Православная тема, церковная тема веры была для малороссов и казачества очень болезненной. И зная религиозную гибкость Мазепы, они в это охотно верили. Второе. Мы сражаемся с иностранными интервентами, поэтому за каждого убитого шведа казаку будет полагаться по 3 рубля, за каждого плененного 5 рублей. Естественно, не лично будут деньги вручаться, а там командиру войскового подразделения. И самое главное, что касается крестьянства, казаки, они же наполовину крестьяне все, в мирное время они на земле, то Петр пообещал практически обнуление налогов федеральных, как бы сейчас сказали, и списание всех недоимок. Такая мотивация духовно-религиозная, политическая, дало этих шведских интервентов, откуда они взялись, и финансовой, сработала на 100%. Казачество Мазепу не поддержало. С большим трудом Мазепа привел около 8 тысяч запорожцев, да и то, как говорят, они были настолько ненадежны, что Карл XII в бою их не использовал. Запорожцы занимались подготовкой земляных укреплений, что-то они там копали в это время перед Полтавским боем и, видимо, копали контрукрепления во время осады самой Полтавы. Корпус того самого Левенгаупа, 16 тысяч с огромным обозом пороха, ядер, ружей и продовольствия движется на соединение с Карлом, причем он не знает точно, куда ему идти. А Карл, вместо того, чтобы идти на встречу Левенгаупа, то есть великий стратег Карл XII, он где-то там бродит по Украине, еще Левенгауп должен поймать его. В итоге поймал корпус Меншиков, перехватил его у Лесной, знаменитая матерь полтавской баталии, случившаяся ровно за 9 месяцев до Полтавы. Наш остроумец Петр Великий не смог на эту тему тоже не поиронизировать, говоря, что мать полтавской баталии Лесная родила здорового младенца спустя 9 месяцев, собственно, полтавскую Викторию. Корпус наголову разбит, потерял половину людей и, самое главное, потерял весь обоз, все продовольствие, все пушки. Лишь с частью корпуса Левенгаупу удалось пробиться в итоге Карлу XII. Кстати сказать, Карл XII отказался слушать Левенгаупа и накануне Полтавского сражения даже не пригласил его на военный совет. Это опытнейшего генерала, который хотел объяснить молодому взорвавшемуся, ну, назовем вещи своими именами, Карлу, что русские уже не те, что были 9 лет назад под Нарвой. Это качественно другая армия, это другой офицерский корпус. Это другие генералы, опытные, матерые, осторожные, эффективные. Нет, Карл Левенгаупа не слушал. Как вообще Карл оказался под Полтавой? Это небольшая крепость с маленьким гарнизоном. Я запамятовал, как звали ее коменданта. Это был очень толковый полковник из числа иноземцев, которые приняли православие и полностью стали русскими. Ну, держался героически, отбил 10 штурмов. И вся эта огромная армия Карла не могла захватить Полтаву, она там завязла. И вот в этот самый момент приближается Петр с основными силами. У Карла счастье. Карлу кажется, что наконец-то он вынудил Петра дать генеральное сражение. Он не понимает, что он как мышка. Мало того, что целый год практически Петр I, играя с ним в кошки-мышки, кусая его со сторон, уменьшая его армию, теперь он оказался полностью в западне. И Карл счастливый готовится к генеральному сражению. Полтавская битва – важнейший генеральный бой, бой, по сути, за будущее России, за ее суверенитет,
Мы не знаем, что бы случилось с Россией, если Петр был бы под Полтавой разбит так же, как под Нарвой. Готовя это сражение, Петр поступил как основательный европейский генерал. По сути, Полтавская битва была выиграна Петром до ее начала. Он сделал все, чтобы Карл проиграл, а Карл сделал все, чтобы не одержать победы. В морально-психологическом плане армия Карла уже проиграла. Она мотается целый год без крупных побед по чужой территории. Она отрезана от припасов, она отрезана от лечения. Здесь я не могу не рассказать вам историю про то, как Петр совершил невероятно рыцарский поступок за несколько месяцев до Полтавской битвы, в феврале 1709 года. Отчаявшийся Карл в какой-то невероятной своей шведской наглости написал Петру личное письмо. Мол, армия моя сильно нуждается, оголодала на зимних квартирах у Мазепы. Поэтому прошу прислать мне еды, вина, свинца и пороха. Готов все это купить. Невероятно, но факт. Петр ответил, я направил ему огромный обоз. Продовольствие, хлебного вина, 3 воза с лекарственными травами и медикаментами для лечения раненых шведов. Слава богу, пуль и пороха он Карлу не отправил. Когда петровские интенданты все это доставили в шведский лагерь, такую гуманитарную помощь противнику, они даже отказались по указанию Петра взять за это оплату. Это была бесплатная гуманитарная помощь. Петр, конечно, рассчитывал на встречное шведское благородство, что, подкрепившись и подлечив раненых, Карл уберется обратно в Польшу, и можно будет на нормальных условиях заключить мир. Но не на того напал. Сумасшедший Карл отнюдь не был рыцарем. Он продолжал искать генерального сражения. За день до Полтавского сражения Карл, которого ничему не научила годовой давности стычка с русскими кавалеристами, опять вступил в какую-то бессмысленную перестрелку с русскими дозорами, лично вступил. И шальная пуля угодила Карлу в пятку, разворотив ему ступню. Карл был поразительно нечувствителен к боли, мы это уже обсуждали, но тем не менее сидеть на лошади он не мог. Поэтому для него изготовили специальные носилки. Такой был передвижной командный пункт. Как-то между 2 лошадьми носилки эти были закреплены. Сбоку этих лошадей держали солдаты, чтобы их никуда не понесли. Карл на этих вот носилках разъезжал вдоль позиции, руководя армией. Ну, естественно, командир он был так себе, да и армия, как вы понимаете, глядя на раненого короля, энтузиазмом не заражалась. По ходу боя Карл будет на этих носилках оказываться в самом пекле. Один раз шальное ядро убьет лошадей, носилки поднимут уже шведы, будут таскать их на плечах. К концу Полтавского сражения из всей этой команды шведских гвардейцев, носящих носилки на руках, половина будет перебита. Но Карла это опять же не остановит. Говорить о Полтаве можно долго. Прочитайте Пушкина, его бессмертную поэму. «И грянул бой, полтавский бой, и стоны, и ад, и смерть». Почитайте. Петр подготовился. И несмотря на 2-кратное численное преимущество и подавляющее преимущество в артиллерии, зная характер Карла, специально не атаковал. Были выстроены редуты, сквозь которые должны были пройти шведы, чтобы достигнуть основных сил Петра. Редуты эти были укреплены и артиллерией, и ружейно. И Петр спокойно ждал, когда вспыльчивый, самонадеянный Карл попрет, как всегда, в лобовую атаку. Карл так и попер. Полтавский бой – это пример поразительной полководческой прямолинейности и неумности со стороны Карла. Они пошли на редуты, с большим трудом взяли только 2 из них – попали под перекрестный огонь, понесли большие потери, вырвались наконец-то на оперативный простор перед основными силами Петра, перестроились. В этот момент Карл мог еще отступить, выиграть время, но он опять пошел в лобовую, и тут начался встречный бой. Кровавая резня, и смерть, и стоны, и ад. Непобедимая каролинская пехота побежала. По итогам Полтавского боя погиб каждый 3-й швед. Практически все остальные были взяты в плен. От 35-тысячной армии Карла, именно столько было перед Полтавской битвой, с Карлом осталось несколько сотен, которые переправятся с ним через реку, их будет догонять Меньшиков,
почти всех догонит и пленит, но сам Карл спасется. Кстати, спасется вместе с Мазепой. Мазепа проживет еще очень недолго, судьба всех предателей. Счастливой не бывает. Умрет Мазепа в Бендерах, как говорили злые языки, будучи заеден до смерти в Шаме. Может быть и правда. В плен будет взят и премьер-министр Карла, и практически все его генералы. Благородный Петр пригласит генералов и старших офицеров Карла за пиршественный стол после окончания победы. И вот умный тролль поднимет тосты за них, за шведских учителей и за здоровье его любимого брата Карлуса. А для Швеции Полтавское сражение будет, как пишут сами шведские историки, самой страшной военной катастрофой в истории Швеции. Ведь Карл, когда начинал править, территория Швеции была 1 000 000 км². Это две современных Франции. Швеция занимала практически всю Скандинавию, плюс Финляндию, Ленинградскую область, большую часть Прибалтики. Еще Балтийское море считалось внутренним шведским морем. Часть богатых областей Северной Германии, часть Карелии. У Швеции были колонии в Северной Америке, так называемая Новая Швеция, и где-то в районе там Делавара современного. Даже в Африке. И все это было Карлом потеряно в одной битве, где шведская армия перестала существовать. И Швеция с 1709 года перестала существовать как великая держава. Судьба Карла была печальна. Он долго будет подбивать турок на войну с русскими, потом вернется в Европу. Дома он так и не увидит. Он опять соберет армию, он опять будет мучить парламент и правительство письмами, требовать денег на продолжение войны. В конце концов, где-то, по-моему, в Норвегии современной, ночью Карла застрелят в упор из пистолета. Его череп сохранился, там такая вот дырка. Пули-то были большие, тяжелые, прямо в районе виска. Мне не верится ночью, что это был вражеский выстрел. Я думаю, что это кто-то из офицеров шведской армии, которому осточертел этот сумасшедший, сумасбродный король. Талантливый военачальник уровня командира армии, но очень плохой стратег, очень плохой политик. И самое главное, очень плохой руководитель своей страны, не думающий о народе, не думающий о простых шведах. Кто-то из офицеров взял себе грех на душу и пустил пулю в упор в висок собственному королю. Наследовать Карлу будет его родная сестра, поскольку у Карла детей не было. Потом Швеция будет еще пытаться несколько раз взять у России реванш на протяжении 18-го, начала 19 века. Всякий раз неудачно. Каждая очередная попытка Швеции восстановить былое могущество будет заканчиваться очередной потерей части своей территории. В итоге она потеряет все в Германии, все в Финляндии, всю Прибалтику еще при Петре, все в Карелии и прочее, прочее, прочее. Такова незавидная судьба падения великого государства, причина которой стала необдуманная, нелепая, ребяческая и антинациональная политика Карла XII. Ну а начиная с 709 года поднимается звезда Петра. Россия неожиданно заявляет о себе в Европе как великая держава. Моментально восстанавливается Северный Союз. Тот самый ненадежный Август, который предал Петра, заключил тайный мир со шведами, сдал Карлу в свое время всех русских пленных, тут же опять заявляется петровским союзником. Даже Дания вернулась в Северный Союз. Самая могущественная держава на континенте того времени, Австрия, считает за честь выдать австрийскую принцессу за сына Петра, царевича Алексея. Петр – вершитель судеб Европы, самый популярный монарх. Ну, об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Поговорим о том, что стало с Россией после Полтавской баталии, как Петр тоже немного расслабился из-за бедных труп и совершил несколько необдуманных военно-стратегических решений. Но в отличие от Карла, Петр быстро учился, быстро делал выводы и никогда не наступал на одни и те же грабли.
Спасибо за внимание к русской истории. До следующей встречи.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый вечер. Мы приветствуем вас на канале Культурно-просветительского центра «Архе». Мы продолжаем эфиры «Экология беспозвоночных». Вадим Валерьевич, прошу вас.
3: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить не про какую-то группу беспозвоночных животных. Мы будем говорить, я имею в виду таксономическую, то есть не про какой-то тип, не про какой-то класс. Мы будем говорить про тех беспозвоночных животных, которые обитают на дне, ведут прикрепленный образ жизни. Сразу хочу сказать, мы не сможем охватить всех организмов, которые ведут прикрепленный образ жизни, потому что их действительно, действительно очень много. Но мы попытаемся. Итак, в первую очередь, наверное, начать стоит с того, чтобы напомнить, на какие вообще крупные экологические группы, группы по тому, как они обитают в воде, делятся беспозвоночные животные. Да и, честно говоря, вообще водные животные. А, разумеется, если мы говорим сегодня про прикрепленных беспозвоночных, то имеются в виду именно прикрепленные к каким-то объектам в воде, не на суше. Водных организмов можно разделить на планктон, нектон и бентос. Позволю себе напомнить, планктонные организмы – это организмы, которые плавают в толще воды, но не способны сопротивляться течению. Автоматически туда попадают все маленькие плавающие в толще воды организмы, но также туда попадают и организмы большого размера, просто не способные сопротивляться течению. Такие, например, как медузы. Нектонные организмы – это организмы, которые обитают в толще воды, но течению сопротивляться могут. Про планктонных и нектонных мы на самом деле будем сегодня немножко говорить, но в интересном ключе. Третья большая экологическая группа организмов – это бентосные организмы. Бентос – это совокупность организмов, которые обитают на поверхности либо дна, либо каких-то других твердых предметов. В принципе, если в озере плавает бревно, и по нему бегают какие-то существа или обитают прикрепленными к нему, то они тоже, безусловно, относятся к бентосу. Вообще, с бентосом, с организмами, которые обитают на дне, есть одна загвоздка. Некоторые исследователи считают, что просто всех организмов, которые живут на дне или на твердых объектах каких-то в воде, нужно называть бентосными. А другие говорят: постойте, а давайте мы тех, кто прикрепляется и не перемещается, или совсем редко перемещается по этой твердой поверхности, выделим в отдельную группу и будем называть ее перифитон. А подвижных организмов, которые бегают по дну, копаются в дне, их будем называть бентосами. Честно могу сказать, к единому мнению здесь гидробиологи не пришли. Поэтому до сих пор иногда вы можете столкнуться с тем, что всех, кто живет, неважно насколько прикрепленными, на каких-то твердых объектах в воде называют бентосом, иногда бентос делят на, собственно, бентос, подразумевая подвижных организмов, бегающих по дну или копающихся в дне, и перифитон, грубо говоря, обрастателей. Мы сегодня будем говорить именно про обрастателей, про тех, кто прикреплен ко дну намертво. Здесь нам нужно немножко будет поговорить про их типы питания. Вообще типы питания у бентосных организмов, давайте начнем сначала широко возьмем. Просто будем использовать словосочетание бентосные организмы для всех организмов, которые большую часть времени проводят на чем-нибудь твердом в воде. Они могут быть фильтраторами, могут быть соскребателями или фитофагами, могут быть детритофагами, могут быть хищниками. Ну, кто такие фильтраторы? Здесь, я думаю, все понятно. Фильтратор – это организм, который активно прогоняет через себя воду или выставляет какие-то органы, через которые протекает вода и на которых застревают съедобные частицы. Соответственно, фильтратор, грубо говоря, так или иначе из воды выбирает то, что он может съесть. А соскребатели ползают и соскребают своим ротовым аппаратом пищу с поверхности. Обычно соскребатели питаются различными обрастаниями, которые формируют водоросли, но в принципе близки к ним по типу питания и просто фитофаги. Фитофаги – это организмы, которые питаются непосредственно растениями, а высшими растениями я имею в виду. Ну, или если мы говорим про море, то не обязательно только высшими, но водорослями тоже. Но это в любом случае близкие группы по типу питания. То есть растительноядные организмы, именно так переводится слово фитофаги, и соскребатели. Детритофаги. Ну, детрит – это слово, обозначающее мертвые тела животных, растений, грибов, да всех подряд. Соответственно, детритофаги, они питаются мертвечиной в том или ином виде. Хищники, ну, понятно, хищники ловят кого-то и съедают его. Сразу, если задуматься, можно заметить, что в реальности четких границ между этими типами питания нет, потому что фильтратор может быть одновременно хищником. Плести какую-нибудь сеть, в нее попадаются животные, он их ест. То есть он одновременно и фильтратор, и хищник. То есть получается, что эти типы питания у водных организмов еще и могут как-то комбинироваться. Поговорим об этом обязательно. Давайте сейчас немножечко уделим внимание фильтраторам. Фильтраторы бывают активными и бывают пассивными. Кто такие активные фильтраторы? Активные фильтраторы – это те фильтраторы, которые создают ток воды через свой фильтрующий аппарат. Пассивные фильтраторы – те, кто не создают никакого тока воды, расправляют какие-нибудь фильтрующие органы и ждут, пока мимо них проносится поток воды. Ну вот здесь в качестве примера активного фильтратора приведена пресноводная губка, а в качестве примера пассивного – личинка мошки. Семейство симулиида – такие насекомые, которые одним концом тела закрепляются на твердом объекте, а на голове у них есть специальные фильтрующие веера из щетинок, с помощью которых они выбирают пищу из проносящейся мимо воды. Также важно понимать, что активными фильтраторами могут быть, например, и двустворчатые моллюски. Собственно, обычно как раз активными фильтраторами, двустворчатые моллюски именно активными фильтраторами и являются. Ну что ж, а теперь, когда мы закончили нашу вводную часть, давайте перейдем к разговору о перифитоне. Я уже сказал, что есть исследователи-гидробиологи, которые предлагают бентосных организмов разделить на две группы. Бентос, в смысле подвижные донные организмы, и перифитон – неподвижные или очень малоподвижные организмы. Но тут есть еще одна сложность. Часть гидробиологов считает, что термин перифитон надо применять только к растительным организмам, а к животным не надо. Надо их называть исключительно бентосом. Понятно, что это чисто такие терминологические разборки внутри гидробиологии. Оставим их. Давайте воспользуемся словом перифитон и будем называть этим словом организмов, которые ведут прикрепленный образ жизни. Как обычно, будем двигаться по типам от простого, от простых по уровню организации беспозвоночных животных к более сложным. Итак, первый тип, про который мы будем говорить, это губки. Губки – исключительно прикрепленные организмы. Вот это редкий случай, когда весь тип можно смело относить к перифитонным организмам. Да, конечно, некоторые губки могут чуть-чуть переползать, но очень медленно. И в основном это просто не шевелящиеся прикрепленные организмы. Они встречаются как в морях, так и в пресных водах. Ну, напомню, что губки могут быть устроены с разной степенью сложности, но все равно идейно их тело всегда представляет собой бочонок, ну, в котором будет либо одна камера, либо много соединенных друг с другом камер, с одним отверстием сверху и большим количеством отверстий по бокам. Соответственно, через отверстие по бокам туда засасывается вода, через отверстие сверху она выталкивается. Движение воды осуществляется за счет биения жгутиков специальных клеток внутри тела губки. Эти клетки называются хоаноциты. Вот они здесь, со жгутиками. Таким образом, получается, что хоть ток воды создается и действием отдельных клеток, но губки – это активные фильтраторы. Вообще, когда ты являешься перифитонным организмом, вариантов питания у тебя не особо много. Быть соскребателем-фитофагом неудобно. Быть хищником можно, если ты как-то сочетаешь это с фильтрацией. Но обычно перифитонные организмы все-таки так или иначе являются фильтраторами. Позволю себе напомнить, что губки – это вообще самый примитивный тип животных, ну, из крупных типов, из типов, для которых мы более-менее сейчас уверены, что их примитивность первична, то есть не то, что предки губок имели более сложное строение, они в процессе эволюции упростились, а то, что, видимо, они были действительно такими простыми. Так вот, в отличие от всех остальных животных, представители типа губки не имеют настоящих тканей. Ну вот у нас с вами, мы животные, у которых развиты ткани, у нас там есть кожа, кости, мышцы, нервная система. У губок ничего такого нет. У них есть клетки разных типов, которые выполняют различные функции, причем клетки одного типа часто могут превращаться в клетки другого типа. Такая получается немножко коммунальная квартира из клеток. Но, впрочем, про губок мы подробно уже достаточно говорили. А в нынешнем разговоре для нас важно, что это активные фильтраторы. Напомню, что тело, форма тела губки поддерживается спикулами, иглами, которые могут быть из там, оксида кремния, грубо говоря, из стекла, из некоторых других веществ, которые поддерживают, собственно, форму их тела, несмотря на то, что тканей у них никаких нет. Но вот совокупность этих иголочек, сцепленных друг с другом, позволяет губкам поддерживать форму тела. Губки могут выглядеть просто как такие бочонки, не очень большие, огромные. План строения все равно тот же самый. Ну и понятно, что да, это существа, которые никуда не поползут и питаются с помощью активной фильтрации воды через свое тело. Надо заметить, что некоторые губки при этом умудряются быть хищными. Правда, обычно это характерно для глубоководных губок. Ну, на большой глубине есть некоторые проблемы с тем, чтобы быть фильтратором. На большой глубине течения обычно не такие, не настолько активные, а все-таки, когда ты даже активный фильтратор, лучше, чтобы вокруг тебя вода тоже куда-то текла. Поэтому вот глубоководные губки некоторые, не все, пришли в процессе эволюции к тому, что стали хищными, может возникнуть закономерный вопрос, а как? Мы же только что обсудили, что фактически тело губки – это бочонок, в котором есть отверстие по бокам, пространство в центре и отверстие сверху. Через отверстие по бокам засасывается вода, через отверстие сверху выталкивается все. Ну, собственно, на поверхности вот этой полости внутри прилипают какие-то питательные частицы, и губка их замечательным образом поедает. А как можно быть хищником, если ты не умеешь шевелиться? Оказывается, можно, если очень захочешь. У хищных губок есть длинные выросты, на которые фактически накалываются другие организмы, и затем клетки тела губок начинают оползать. Их, помните, мы упомянули, что тело губки состоит просто из клеток разных типов, которые там, которые могут преобразовываться в клетки других типов, и самое главное, еще могут активно перемещаться внутри тела губки. Да, и просто оползают и переваривают. Либо же у губок из клеток формируются длинные клейкие нити, к которым что-то прилипает, какие-нибудь существа, а затем их очень медленно губка подтягивает к себе, и за неимением никакого рта ее просто оползают со всех сторон клетки губки, эту жертву. Но это тоже, безусловно, перифетонный организм. Ну, наверное, стоит заметить, что губки еще и являются претендентами на звание абсолютных рекордсменов по продолжительности жизни среди животных. Есть, например, такая глубоководная губка Monorhynchus chuni, для которой показали возможную продолжительность жизни некоторых особей, то есть их возраст до 10-11 тысяч лет. Но другое дело, если ты не двигаешься, сидишь себе на глубине в постоянных условиях, а понятно, что на больших глубинах условия это постоянно в океане, то можно и 10 тысяч лет прожить. Ну, стоит, конечно, заметить, что поскольку губки устроены, и тела губок устроены значительно проще, чем тела остальных животных, то это явно тоже сказывается, потому что простую систему ремонтировать значительно проще. А губки есть и в пресных водах. В пресных водах обычно можно столкнуться вот с какими-нибудь такими неправильно разветвленными наростами на камнях, на корягах. Идейно устроены они точно так же. У них, правда, чаще всего тело представляет собой как бы несколько таких сросшихся бочонков, и вот здесь видно, что есть отверстия побольше, через них выталкивается вода, и большое количество отверстий поменьше. Интересно, кстати, обратите внимание на цвет этой губки. Дело в том, что большинство пресноводных губок и многие морские губки, они живут в симбиозе, то есть в сожительстве, с фотосинтезирующими одноклеточными организмами, например, с такими замечательными организмами, как динофлагелляты, которые и придают им вот такой вот характерный растительно-зеленый цвет. Что именно, ну то есть какое преимущество получают одноклеточные фотосинтезирующие организмы, понятно, в пористой губке удобно жить. А тебя никуда не смоет, не унесет, тебя никто не съест. А вот что получают от своих сожителей губки, на самом деле не очень понятно, но что-то точно получают, потому что без своих сожителей они растут значительно хуже и часто просто погибают. Вообще для перифетонных организмов довольно часто характерно, что помимо того, что они сами получают питание, они предоставляют свое тело в качестве дома для каких-то одноклеточных фотосинтезирующих организмов, которые дополнительно, видимо, снабжают их органическими веществами, которые создают, синтезируют в процессе фотосинтеза. Ну, опознать пресноводные губки довольно просто. Если вы нашли какую-то зеленоватую, вот такую довольно твердую массу на камне или на коряге, потыкали в нее пальцем, и она губчатая на ощупь, это как раз губка. Интересно то, как такие организмы расселяются. Ну, вообще, да, когда смотришь на губку, честно говоря, даже сложно заподозрить в ней животное. Да? Не то, что... Не то, что понять, что это зачастую, а вообще догадаться, что это, в принципе, животные. Тем не менее, да, пусть суперпримитивные, но это животные. Но у таких животных должна быть проблема. Если ты, в принципе, не умеешь перемещаться, вот вообще, как тебе расселяться, заселять новые территории? Ответ очень интересный. Дело в том, что у губок есть планктонные личинки. И мы с вами увидим, что планктонные личинки, то есть личинки, которые переносятся течением и не способны сопротивляться этому течению, есть у большого числа перифитонных организмов, и это в целом характерно для прикрепленных организмов, иметь планктонную личинку. Это позволяет тебе великолепно расселяться. Планктонные личинки губок, на самом деле, бывают разных типов, разных вариантов строения. Там, целобластула, паренхима, амфибласт, паренхимула, прошу прощения, амфибластула. Ну, вот здесь изображена амфибластула, которая похожа на такой, не знаю, яйцевидный немножко, яйцевидную структуру из клеток. Верхняя половина клеток, которые, клетки верхней половины которой несут большое количество ресничек, с помощью которых поддерживают себя в толще воды. Но понятно, что сопротивляться течению воды такая штуковина не может. Амфибластула некоторое время плавает, затем садится на дно, прикрепляется, но сначала она переворачивается так, что вот этой полушарием, вот этим, на котором клетки которого несут реснички, она прикрепляется ко дну и затем потихоньку превращается в взрослую губку. Ну что ж, с губками разобрались, давайте двигаться дальше. Следующий тип – книдария, стрекающие. Это тип, среди представителей которого тоже, даже знаете, не то что много перифитонных организмов, а абсолютное большинство представителей которого хотя бы имеет в своем жизненном цикле перифитонную стадию. Напомню, что представители типа стрекающие, они же в школьной программе, я это постоянно об этом говорю, но, наверное, стоит об этом говорить, в школьной программе этот тип называется кишечно-полостный, это немножко устаревшее его название, кишечно-полостный. Сейчас их называют стрекающие, но если вы их назовете кишечно-полостными, то... проклятиями вас не осыпят. Но вообще этот тип сейчас называется стрекающий. Могут выглядеть стрекающие как медузы или как полипы. Напомню, что медуза и полип на самом деле устроены очень похожим образом. Просто у медузы рот смотрит вниз, у полипа рот смотрит вверх. Тела их устроены довольно просто. Рот ведет в слепо заканчивающуюся пищеварительную полость, то есть через рот они получают пищу, через рот же выталкивают. У них всего два слоя клеток наружный, называется эктодерма, внутренний энтодерма. Экто наружный, энто внутренний. Между ними то, что вот здесь черным закрашено, такое студенистое вещество мезоглея, состоящее на там, почти 99% из воды. У них уже есть, пусть довольно примитивные, но мышцы, пусть примитивно устроенные, но нервные системы. То есть это существа, которые, по крайней мере, могут шевелиться. Ну и для абсолютного большинства из них характерна, на самом деле вообще практически для всех, характерна такая удивительная вещь, как стрекательные клетки. Они же называются книдоциты. Стрекательная клетка представляет собой такую яйцевидной формы клетку, свернутой внутрь нитью. Но эта нить, она, знаете, как такой, как жгут, со стилетами на конце и чувствительным волоском сбоку на клетке. Как только до чувствительного волоска кто-нибудь дотрагивается, нить выстреливает, ну и поражает нападающего или жертву. Понятно, что один такой гарпун размером с одну клетку ничего страшного, а вот если тысяча таких гарпунов вонзится в кожу, уже будет очень больно. А если они еще несут какой-нибудь яд, а у стрекающих часто стрекательные клетки несут яд, будет совсем нехорошо. Вообще, на самом деле, наличие стрекательных клеток позволило стрекающим, будучи зачастую перифитонными организмами, быть при этом успешными хищниками. Ну, давайте поговорим про несколько их классов. Значит, первый класс стрекающих, которые мы упомянем, это сцифоидные. Сюда относится основное большинство таких больших, красивых, ярких медуз. Ну, таких как, например, Цианея капиллата, одна из самых крупных медуз Мирового океана, действительно большая, яркая. Вы можете закономерно спросить, подождите, это здорово, конечно, но мы вроде говорим о перифитонных организмах, о прикрепленных. Причем здесь медузы? Как ни странно, причем? Дело в том, что жизненный цикл сцифоидных подразумевает обычно чередование стадии полипа и медузы. Ну, давайте рассмотрим типичный пример жизненного цикла сцифоидных. На примере жизненного цикла медузы Aurelia aurita. Ну, если вы на Черном море летом бывали, то вы почти наверняка с ними сталкивались. Совершенно безобидные медузы. Ну, как безобидные? Если вы ее в рот себе запихнете, она вам обожжет внутреннюю поверхность рта и язык. А просто если вы возьмете ее в руки, она совершенно безобидная. Выглядит как такая дискообразная тарелка с вот такими четырьмя полукругами. Иногда, правда, бывают мутантные формы, у которых 5 или 6 этих полукругов. Это элементы половой системы их. Так вот. Безобидная, замечательная медуза с очень интересным жизненным циклом, характерным вообще для почти всех сцифоидных. Подробнее про этот жизненный цикл мы уже говорили, когда говорили про жизненные циклы отдельно. Я его сейчас совсем кратко напомню. Что есть взрослые медузы? Это, разумеется, планктонные организмы. Они разделены полые, соответственно, самцы выбрасывают сперматозоиды, самки формируют яйцеклетки, происходит оплодотворение, формируются оплодотворенные яйца, из которых выходит, формируется планула. Это планктонная личинка, небольшая микроскопическая личинка, покрытая ресничками. Реснички – это выросты клеток, похожие на жгутики подвижные. С их помощью можно двигаться. Планула некоторое время плавает, затем оседает и превращается в полип. А это уже формально вполне себе перифитонный организм, он же прикрепленный. Ну, вообще, если говорить про стрекающих, то понятно, что медузоидная стадия, стадия медузы – это планктонная стадия. Полипоидная стадия, стадия полипа – это стадия, предназначенная для того, чтобы быть перифитонной. Соответственно, этот полип, ну, у сцифоидных он называется сцифистома, сначала отпочковывает от себя в результате бесполого размножения новые полипчики, которые садятся рядом, а затем приступает к очень интересному процессу стробиляции. Начинает сверху отпочковывать стопку перевернутых вверх тормашками медуз, которые затем отделяются сверху и, собственно, становятся сначала неполовозрелыми личинками, эфирами, а затем вырастают во взрослых медуз. Здесь мы видим интересное. Мы видим, что у одного организма в течение жизненного цикла, ну, помимо того, что чередуются два поколения, половое поколение медузы и бесполое полип, чередуются еще планктонный образ жизни и перифитонный. Возникает вопрос, а зачем? Зачем так сложно? Формировались бы из планулы просто медузы и все. Ответ очень интересный и, я бы сказал, изящный. Планктонные организмы, они уязвимы. Ну, потому что обычно защитить себя им тяжело, а самое главное, они вообще не властвуют над тем, куда их несет. Соответственно, вынесет в место, где будет мало еды, все, они умрут. Перифитонные организмы, они тоже не очень сильно властвуют над своей судьбой, но если планула осела личинка сцефистомы полипоидной стадии, сцефоидной, осела в том месте, где может выжить полип, то это значит, скорее всего, что вокруг непосредственно этого места тоже подходящие условия. А какие это условия? Нужно какое-то течение, которое будет нести мимо различных мелких организмов, с которых можно будет ловить щупальцами, сострекательными клетками. То есть получается интересное. Получается, что полип у представителей класса сцефоидных, он реализует одновременно, знаете, он как бы он одновременно и фильтратор, и хищник. То есть, ну, конечно, шевелить своими щупальцами, но чтобы что-то поймать, надо, чтобы это принесло непосредственно мимо него. Итак, если одна сцефистома,

неопределенность планктонного образа жизни тем, что произведет очень много потомков. Достаточно интересный пример, когда вот если у губок планктонная только личинка, и используется она губками только для расселения, то здесь очень важную роль играет стадия полипа перифитонная и медузы планктонная. Следующий класс, про который мы упомянем, тоже класс типа стрекающие, это класс гидроидные. Здесь ситуация похожа, то есть тоже есть поколение полипа, есть поколение медузы. Полипы обычно тоже бесполое поколение, отпочковывают от себя медуз. Медуза – это половое поколение, затем, соответственно, слияние сперматозоидов яйцеклеток, формирование яиц, из них развиваются планулы. Но здесь есть существенное отличие. Если в жизненном цикле сцифоидных полип, сцифистома, погибает после стробиляции, отпочковывания медуз, то здесь полип не погибает. Здесь полип формирует специальный вырост, в котором формируются медузы. И дальше может жить прекрасно дальше. То есть это существа, которые могут свободно выбирать, им размножаться половым путем или бесполым. И для жизненного цикла гидроидных характерно то, что медузы у них обычно небольшие, довольно блеклые, но порой очень опасные. Вот как Ганианемус вертенс, крестовичок, довольно ядовитая медуза. Из-за особенностей своего жизненного цикла, ну, то есть из-за того, что полипы не погибают после того, как отпочковывают медузы, но при этом могут практически неограниченно отпочковывать новые полипы, гидроидные оказались, ну, я бы сказал, эволюционно предрасположены к тому, чтобы формировать колонии. Ну вот, например, эта маленькая потешная медуза – это планктонная медузоидная стадия вот этого полипа, который является совершенно нормальным перифитоном, который относится к роду абелия. Вообще, среди гидроидов, очень представители класса гидроидные, очень много колониальных полипов. Как выглядят колониальные полипы? Да, на самом-то деле, очень просто. Есть общее ветвящееся тело. Представьте, что как если бы полип отпочковывал от себя новые полипы, но они бы не отваливались, а оставались к нему присоединены. Ну, снаружи все это закрыто еще общей защитной оболочкой. Причем могут быть полипы, которые выполняют, ну, вернее, вот здесь к животным, имеющим колониальное строение, то есть отдельные части тела, которых похожи на отдельных организмов, применяют термин зооиды. То есть вот каждая часть колонии, которая похожа вроде бы на отдельный организм, называется зооид. Так вот, у колониальных гидроидных полипов иногда зооиды довольно интересно могут иметь различные строения в зависимости от того, какие функции они выполняют. То есть, например, могут быть отдельные зооиды, предназначение которых заключается просто в производстве медуз. Другие, которые ловят пищу. На самом деле их больше бывает разных вариантов. Но посмотрите, как все это вместе выглядит. Вот на поверхности какого-то водного растения морского мы видим поросль гидроидных полипов. Если мы еще чуть дальше отойдем, то, честно говоря, ну да, вот есть водоросль. На ней растет что-то. Кажется, что это тоже водоросли, не животные. Тем не менее, это животные. Это колониальные гидроидные полипы, которые являются типичным примером перифитонных организмов. Ну, соответственно, тип питания их в целом тоже можно охарактеризовать на самом деле как фильтрация. Интересно, что представители класса гидроидные встречаются и в пресных водах. Например, известны очень многим пресноводная гидра. В основном в процессе эволюции те гидроидные, которые перешли к обитанию в пресных водах, утратили стадию медузы. У них осталась только вот перифитонная их стадия, полипа. Почему? Ответ
достаточно понятный. В море

0: удобно иметь планктонную стадию в жизненном цикле. Ее будет нести течением, и главное, куда бы ее ни несло течением, она все равно останется в море. В реке нет. Если у тебя в жизни есть планктонная стадия в твоем жизненном цикле, и живешь ты в реке, то это значит, что, во-первых, расселяться ты можешь только вниз по течению, а во-вторых, рано или поздно на тебя так твоих потомков снесет в море. Нет, есть пресноводные организмы, которые сохранили планктонные стадии в жизненном цикле. Но вот, например, большинство представителей класса гидроидные утратили их, поэтому пресноводная гидра – это полип, который никогда не отпочковывает медуз, а сам формирует половые клетки, яйцеклетки, сперматозоиды, а может при этом новые полипы просто бесполым путем отбрасывать. Но есть очень интересный пресноводный полип Краспидокуста сорби. Это пример пресноводного гидроидного полипа, который сохранил стадию медузы. Отпочковывают медуз их полипы, ну, собственно, для того, чтобы расселяться. Причем очень интересно. Краспидокусты вообще это организмы, которые исходно жили где-то в тропиках, субтропиках. На самом деле отдельный интересный вопрос, где находятся исходные ареалы их обитания. С ним до сих пор не разобрались. Потому что они успели к тому моменту, когда этим вопросом озадачились, очень быстро расселиться по всем континентам через ботанические сады, через бассейны с водными растениями, на которых, соответственно, прикрепленно сидели их полипы. Ну да ладно. Но они хорошо расселяются. И вот, например, в Московской области тоже в крупных водохранилищах встречаются полипы-краспидокусты, но здесь им прохладно. Когда им прохладно, они размножаются только бесполым путем, отпочковывая от себя новые полипы. Но если выдается очень жаркий год, то они начинают радостно переходить к половому размножению. Ну, если знаете, вот с майских праздников, как жара начинается летняя, так и без похолоданий. Не каждый год такое у нас случается. Но когда случается, есть реальный шанс встретить медуз. Они размером с 5-рублевую монету примерно. То есть такие заметные медузы, не микроскопические. Купаясь в каком-нибудь водохранилище. Так что если будете купаться в водохранилище и наткнетесь на медуз, не пугайтесь. Но основная идея здесь в том, что да, планктонные стадии жизненного цикла менее удобны в пресных водах, но тоже допустимы. Следующий класс тоже стрекающих, про которых мы будем говорить, это ставрозои, прошу прощения, опечатка, не ставризои, а ставрозои. Опечатался. Мне просто на этом слайде изначально было написано латинское название ставрозоа. Я для нашей сегодняшней беседы его перепечатал на русский, но опечатался. Итак, класс ставрозоа. Это очень интересные существа. Это медуза, которая очень хочет изображать из себя полип. То есть, на самом деле, это медуза. Просто она ведет образ жизни, характерный для полипа. У нее с противоположной от рта стороны есть такой стебелек, которым она прикрепляется к каким-нибудь твердым объектам. Поэтому формально тоже является перифетоном. Хотя это на самом деле медуза. Ну, ставрозои вообще достаточно странные организмы. И еще один класс стрекающих, про который мы будем говорить, это коралловые полипы. Вообще коралловые полипы – это одна из самых важных групп перифитонных организмов, организмов-обрастателей, которые, в принципе, обитают на нашей планете. Давайте попробуем разобраться, почему. Коралловые полипы могут быть одиночные, такие как актиния. Актинии могут отцепляться от дна, они не намертво своим основанием своего тела прикреплены. Но делать это, будем честны, не очень любят. У них, как и у других стрекающих, развиты стрекательные клетки, но опять же понятно, что это хищник, но питается он скорее как фильтратор, потому что вот шевелит она своими щупальцами, проплыл кто-то мимо, вот она его схватила. Также среди коралловых полипов есть колониальные представители, многие из которых выделяют твердый известковый скелет и формируют то, что обычный человек называет кораллом. Вот то, что перед нами, это на самом деле один большой колониальный организм. Устроены они следующим образом. На самом деле идейно точно так же, как колонии, колониальные гидроидные полипы. Скелет, известковая защитная оболочка, внутри полости, где находится тело, от которого отходят отдельные зооиды. И стоит заметить, что большинство кораллов, будучи коралловых полипов, которые строят вот такие известковые скелеты и формируют, собственно, то, что обычные люди называют кораллами, они живут не отдельно сами по себе, они живут с симбионтами, например, с такими фотосинтезирующими водорослями, как симбиодиниум. Эти фотосинтезирующие организмы живут прямо внутри их тел и дополнительно снабжают их органическими веществами. То есть мы опять видим, что довольно выгодно, если ты совсем неподвижный перифитонный организм, иметь каких-то сожителей, которые тебя, ну, грубо говоря, страхуют на случай голода, а ты предоставляешь им удобную среду обитания. Интересно вообще, что в отличие от других рассмотренных нами классов стрекающих, у которых в жизненном цикле мы увидели чередование перифитонных и планктонных стадий, у коралловых полипов планктонные являются только личинки, планктонными являются только личинки, и то они не то чтобы долго плавали. А взрослые организмы – это всегда исключительно перифитонные существа. Почему я упомянул, что коралловые полипы являются одними из самых важных перифитонных организмов на планете? Да потому что коралловые полипы, выделяющие известковый скелет, строят рифы. А коралловые рифы – это одни из самых богатых жизнью, ну, в смысле, богатых числом видов, которые их населяют, экосистемы на нашей планете. Поэтому, если они исчезнут, так, к сожалению, с коралловыми полипами сейчас не все хорошо. Они по всему миру погибают. Ну, подробнее про это, наверное, отдельная тема. Почему, мы до конца в реальности не знаем. Но такая проблема существует, и это точно связано с человеческой деятельностью. И человечество даже предпринимает активные попытки по сохранению коралловых рифов, даже высаживают кораллы, высаживают животных как растения, да, чтобы заменять исчезающие части коралловых рифов. Но так или иначе, коралловые полипы – это перифитонные организмы, которые формируют очень богатую и значимую среду обитания. Ну, стоит также отметить, что для коралловых полипов колониальных не строго обязательно способность выделять твердый известковый скелет. Например, вот это перед нами тоже, понятное дело, перифитонные, потому что они прикреплены к поверхности дна. Организмы, которые называются морские перья, это колониальные коралловые полипы. Ну, понятно, тоже такие фактически фильтры, через которые проходит ток воды, и, соответственно, отдельные зооиды вылавливают оттуда, ну, либо съедобные частички, либо каких-то микроскопических животных. Как я уже сказал, коралловые полипы отличаются тем, что в их жизненном цикле стадии медузы нет и никогда не было. То есть это организмы, которые абсолютно большую часть своего жизненного цикла являются перифитонными. Следующий тип, про который мы будем говорить – это тип кольчатые черви, аннелида. И говорить мы будем конкретно про класс полихета, многощетинковые. Ну, в основном это морские организмы, хотя есть небольшое количество пресноводных, но небольшое. Обычно, когда говорят про многощетинковых червей, подразумевают их активно передвигающихся представителей. Ну, например, вот червь Нерис, ну, этот род, правда, сейчас переименован в род Алитты, но чаще всего во всяких разных красочных справочниках вот такого червя можно назвать, увидеть под названием Нерис. Хотя там систематики немножко перетряхнули эту всю систематику, ну да ладно. Что вообще характерно для многощетинковых червей? Для многощетинковых червей характерно тело, разделенное на сегменты, как и для всех остальных кольчатых червей. А также на большинстве из этих сегментов есть парные выросты параподии, вот они здесь видны, с помощью которых червь передвигается. Ну, соответственно, они могут плавать, могут ползать, но есть среди них также и перифетонные представители, которые сидят, с помощью специальных выростов тела фильтруют. Сидят они в трубках, которые выделяют собственным телом и никуда никогда не переползают. Настоящие перифетонные многощетинковые черви. Иногда формируют в тех местах, где им хорошо, целые сады. Это вообще характерно для перифетонных организмов. Ведь понятно, перифетонный организм, если он не имеет возможности перемещаться, у него либо получается выжить, то есть, допустим, мимо него несет достаточное количество пищи, либо не получается. И вот в тех местах, где получается, перифетонные организмы обычно дают очень плотные скопления. Также часто на различных морских водорослях или ракушках морских моллюсков можно увидеть вот такие прикрепленные спиральки белые. Это домики тоже многощетинковых червей. Они совсем небольшие. Понятно, что никуда они ползать не могут. Эти домики намертво прикреплены. Вот как выглядит домик с живым червячком. Это тоже перифетонный организм. Ну и говоря про перифетонных представителей класса многощетинковые черви, нельзя не вспомнить про черных курильщиков. Ну, позволю себе напомнить. Черные курильщики – это подводные, ну, такие фактически гейзеры, горячие источники. Довольно на большой глубине они находятся, обычно на глубине больше километра. В местах выхода горячих подземных вод с температурой там, в районе 100 градусов, содержащих огромное количество химических веществ. Да, под водой это выглядит, как будто такой черный пар валит. Ну, собственно, поэтому и называются черные курильщики. В свое время открытие черных курильщиков стало настоящей сенсацией, потому что до этого думали, что дно океана довольно слабо заселено, слабо не в смысле разнообразия организмов, а в смысле того, что плотность их низка. Но рядом с черными курильщиками на дне настоящие оазисы жизни, основой которых являются такие удивительные существа, как паганофоры. Раньше их даже выделяли в отдельный тип животных. Сейчас разобрались, что это никакой не отдельный тип. Это такое очень странное семейство сибаглинида. Внутри типа кольчатые черви, класса многощетинковые черви. Это большие организмы, там некоторые из них до метра, даже чуть больше могут быть, которые живут в трубках, которые сами же выделяют, и из них торчат вот такие вот странные штуковины, ало-красные. Первое, что хочется сказать, наверное, они фильтраторы. Помните, мы с вами, когда говорили про губок, мы говорили, что на больших глубинах губкам многим пришлось в процессе эволюции перейти от фильтрации к, то есть от пропускания активной воды через свое тело и выбора всего, что туда попадает, к хищничеству, которое, конечно, ну, тоже сложно отделить от фильтрации, но все равно они подкарауливают каких-то организмов. обсудили, что происходит это, потому что на дне фильтратором быть значительно сложнее. Там чаще всего не такие мощные течения, да и концентрация каких-то съедобных частиц там может быть совсем невелика. А здесь мы видим, что они прям вот явно этим перифетонным организмом тут хорошо. Они действительно, как ни странно, не фильтратор. Вообще долгое время с типом питания паганофор, представители семейства сибаглинида, была очень большая загадка. Загадка состояла вот в чем. У них нет рта, нет кишечника. Вообще, совсем нету. Как же они питаются? Да, вот эти структуры, торчащие из трубок, похожи на какой-то фильтрующий аппарат. Но это не фильтрующий аппарат. Затем удалось разобраться. Ну вот, да, здесь видно, и вот в сравнении с человеческой рукой видно, что это крупные существа. Вот они торчат из трубок. Если мы разрежем тело паганофоры, то мы не найдем там кишечника, не найдем там никакого желудка. Но мы увидим, что значительный объем тела занимает так называемая трофосома. Это фактически мешок, он не соединяется с внешней средой никак, который обильно оплетен, очень густо оплетен кровеносными сосудами. А у кольчатых червей, позволю себе напомнить, как и у нас с вами, например, замкнутая кровеносная система. То есть пульсирующий орган гонит по замкнутой системе сосудов кровь. В этой трофосоме живут хемосинтезирующие бактерии. Бактерии, использующие энергию химических реакций для создания органических веществ из неорганических. Фактически паганофоры создают внутри своего тела идеальные условия для обитания хемосинтезирующих бактерий, через свою кровеносную систему снабжают их всем необходимым, они из неорганических веществ, эти хемосинтезирующие бактерии, создают им органические, собственно, которыми вот эти вот существа и питаются. То есть можно быть перифетонным организмом, используя каких-то симбионтов. Впрочем, ничего нового. Мы же уже и на примере губок, и на примере коралловых полипов увидели, что да, если ты сидишь на одном месте, удобно, когда в тебе живет кто-то, кто тебя дополнительно кормит и страхует на предмет нехватки пищи. Просто паганофоры пошли дальше, и они, в принципе, питаются исключительно за счет своих симбионтов. Следующий тип, про который мы будем говорить, это тип моллюски. Здесь мы упомянем только про один класс, про класс бивальвия, двустворчатые. Двустворчатые моллюски, понятно, это моллюски, тело которых заключено в две плотные известковые створки, левую и правую. Между этими створками внутри есть пространство, которое называется мантийная полость. Мантия – это поверхность тела моллюска, которая выделяет раковину, собственно говоря. Двустворчатые моллюски являются обычно фильтраторами. У них есть две трубочки, вводной сифон и выводной. Через вводной они засасывают воду, через выводной выталкивают воду. Внутри, вот в этой пустоте, как бы кармане внутри их тела, в мантийной полости, висят жабры, где осуществляется газообмен, то есть с их помощью они дышат, ну а также они покрыты клейким веществом, к которому прилипают различные питательные частицы, и, собственно говоря, затем они их съедают, подгоняя в рот специальными выростами, ротовыми лопастями, которые находятся рядом с ртом. То есть они являются активными фильтраторами. Большинство двустворчатых моллюсков являются подвижными организмами, но не все. Например, многие виды рода тридакна – это самые большие двустворчатые организмы. С возрастом становятся неподвижными. Ну, понятно, когда у тебя вот такого размера раковина, большая, там дверь на заднем плане видна, ползать куда-то не очень удобно. Соответственно, обычно тридакны живут где-нибудь на коралловых рифах и потихоньку просто врастают в этот риф, ну, вернее, их вокруг обрастают кораллы. Надо заметить, кстати, что помимо того, что они являются активными фильтраторами, прогоняют через себя воду, в их теле тоже живут сожители, симбионты, фотосинтезирующие водоросли, которые дополнительно снабжают их питательными веществами. Также для двустворчатых моллюсков характерна личинка Веллигер. Это планктонная личинка, да, все как и характерно для перифитонных организмов. Есть планктонная личинка, с помощью которой можно расселяться. Да, вы тут можете заметить, но подождите. Мы же только что сказали, что далеко не все двустворчатые двустворчатые моллюски являются перифитонами. Да, не все. Но все они достаточно тяжелые и медлительные. Всем таким организмам очень подходит для расселения планктонные личинки. Веллигер действительно так выглядит, как, в общем, такая овальная структура с двумя вот такими крылоподобными или ухоподобными, кому что ближе, выростами, несущими реснички. Она им так машет довольно потешно, и, соответственно, ее несет течение. Соответственно, веллигеры оседают и превращаются в взрослых двустворчатых моллюсков. Среди двустворчатых есть целые семейства, которые склонны к тому, чтобы вести перифитонный образ жизни. Например, известные многим устрицы. Устрицы могут неплохо шевелиться внутри своей раковины, но двигать раковину не могут. Их раковины обычно из таких немножко даже неправильной формы двух створок, более вогнутой и более плоской. Они живут прикрепленно на каких-то твердых субстратах и, в общем, никуда никогда в жизни не переползают. Ну, являются перифитонными организмами. Это к вопросу о том, что перифитонные организмы могут быть большими. Или, например, тоже всем известное семейство семейство метелиды, куда, собственно, относятся мидии. Просто к этому семейству относится не только род мидии. Это очень вкусные двустворчатые моллюски, которые облепляют, если для них подходят условия обитания, практически не просто сплошным покровом любые твердые подводные объекты, а в несколько слоев, вытесняя друг друга. Это как раз хороший пример того, что перифитонные организмы, если им условия подходят, они облепляют вообще все. Ну, именно поэтому, кстати, мидий так несложно разводить. На самом деле, достаточно в благоприятных для их обитания месте поместить такие вертикальные канаты, и они будут облеплены сами собой очень плотным слоем. А на дне мидии тоже формируют порой сплошные ковры, и мелководные участки, где все дно покрыто мидиями, называются мидиевые банки. И вот с мидиевыми банками все интересно. Что вообще нужно перифитонным фильтрующим организмам? Им нужно, чтобы концентрация частиц органических веществ в воде была достаточно велика. Для этого идеально подходят небольшие морские заливчики, неглубокие. В них, соответственно, мидии размножаются в огромном количестве, покрывают все сплошным слоем и друг на друге тоже сидят. Но дальше возникает проблема. А если мы говорим о небольшом и достаточно отделенном от моря заливе, то мидии, их же там много, им же куда-то надо девать то, что они не переварили, продукты обмена веществ, ну, сюда же. А почему они здесь в таком количестве осели? Личинки мидий, я имею в виду, веллигеры. Ну, потому что это небольшой залив, в котором течение замедляется, как-нибудь закручивается. И вот здесь и оседать удобно личинкам было, и одновременно сюда заносит много взвешенных органических частиц, несомых водой. К сожалению, когда мидиевая банка достигает пика численности мидий, происходит неприятное. Отходы жизнедеятельности, которые мидии выделяют, они настолько загрязняют воду, что мидии начинают массово умирать. Как только мидии начинают массово умирать, их тела разлагаются за счет жизнедеятельности бактерий. На это тратится кислород. Уменьшается количество кислорода в воде, еще начинают умирать мидии. И, соответственно, в какой-то момент мидиевая банка может разом вся погибнуть. Вонь, которая от этого поднимает, начинает источаться, она чудовищная. Но через несколько лет, когда от этих мидий не останется и следа, ну, только раковины, новые велигеры осядут, и все запустится по новой. Интересно, что в пресных водах тоже есть перифитонные двустворчатые моллюски. Но вот в Центральной России можно встретить, особенно в тех реках, где есть судоходство. Сейчас поясню, почему. Таких замечательных существ, как представители рода дрейсена. Честно говоря, они похожи на мидий тоже, просто маленькие. Но это совершенно другое семейство дрейсениды. Как и мидии, они прикрепляются к каким-нибудь твердым объектам. За счет чего? За счет специальной так называемой биссусовой железы, которая выделяет нити биссуса, плотного такого вещества, которым можно заякориться на твердой поверхности. Собственно говоря, мидии точно так же прикрепляются. Поэтому, да, это полноценные перифитонные организмы. Они при желании могут отцепиться, но им будет очень неудобно. И как и многие перифитонные организмы, они формируют порой сплошные такие покровы на твердых объектах. Вот, например, ниже города Москвы есть места в Москве-реке, где просто все дно усеяно дрейсенами, буквально все. Интересно, что у них тоже личинка велигер. Вообще большинство пресноводных моллюсков, оно от вот этой планктонной личинки велигера отказалось, потому что мы обсуждали, в пресных водах иметь планктонную стадию не так удобно. А у дрейсен сохранился велигер, соответственно, расселяться они могут только вниз по течению. Я не зря упомянул, что чаще всего их можно встретить в реках, где есть судоходство. Но зато их велигеры прекрасно цепляются к днищам кораблей. И в результате на корабле вырастают взрослые дрейсены, ну а дальше все просто. Корабль поднимается вверх по течению, дрейсены размножаются, формируются велигеры, и все, что ниже, заселяется дрейсенами. Следующий тип, про который мы будем говорить, мы потихоньку уже приближаемся к завершению, это тип бриозоом шанки. Удивительные организмы, есть морские, есть пресноводные. Во многом они похожи на гидроидные полипы. То есть это тоже скопление отдельных зооидов с какими-то щупальцами, но единственные щупальцы у них образуют такую подковообразную структуру. А так идейно их колония устроена так же. Общее тело, торчат отдельные зооиды и отдельные части тела, похожие на самостоятельные организмы. И все это покрыто общей оболочкой. В море их можно встретить достаточно часто. Это, понятное дело, фильтраторы. В пресных водах тоже. Если вы в пресной воде увидели на какой-нибудь палочке какие-то такие странные, непонятные наросты с дырочками, обычно это выглядит как такие что-то ветвящееся, но с дырочками. Положите в воду и посмотрите хотя бы под лупой. Вы удивитесь, когда из этих дырочек начнут высовываться щупальцы. Отдельно интересно, конечно, ну тут лучше бинокуляр для этого использовать, смотреть, как они фильтруют. Потому что если кидать им какие-нибудь частицы, которые будут тонуть, прямо будет видно, как они создают ток воды. Прикрепленные организмы тоже являются перифитонными. Правда, есть, ну, например, ну, вот у нас один род пресноводных мшанок, колонии которого могут даже потихоньку ползать. довольно странно для мшанок, но тем не менее, когда есть колония с такой общей подошвой, эта колония медленно-медленно, но может переползать. Поэтому вот тут вопрос, такое существо, несмотря на то, что все его родственники представители перифитона, можно называть перифитоном или нет? Хороший вопрос. Оторваться от твердой поверхности оно все-таки не может, ему надо за нее держаться. Не, ну как может, но не будет этого делать. Ползет очень медленно, но все-таки ползет. Ну, скорее, наверное, перифитон все же. Ну и в завершении мы с вами поговорим про тип членистоногие. А вообще, тип членистоногие – это тип, который меньше всего можно, за которым меньше всего можно ожидать наличие перифитонных организмов. А они там есть на самом деле. Ну, первое, про что мы будем говорить – это, наверное, надкласс ракообразные. Ну, я думаю, все в общих чертах представляют. Если вдруг нет, у нас была отдельная беседа про членистоногих, можно к ней смело обратиться. Членистоногие – это организмы, тела которых разделены на какое-то количество сегментов. Эти сегменты несут парные сегментированные конечности. У древних членистоногих от большинства сегментов отходили вот эти членистые сегментированные конечности. В процессе эволюции количество конечностей и сегментов уменьшалось, конечности специализировались, приобретали специализацию, и тело членистоногих покрыто твердой сбрасываемой хитиновой кутикулой, покровом неклеточным, который выделяет их кожа, собственно говоря. Мы начнем говорить над класс ракообразные, но вообще, когда говорят про ракообразных, в первую очередь думают про речного рака. Но это явно не перифитонный организм, правда? Нет, конечно же. Вообще, если говорить про большинство ракообразных, то да, это существа, которых в перифитонности заподозрить тяжело. Ну, многие со школьной программы, я думаю, помнят. Опять же, если нет, у нас была отдельная беседа про членистоногих, что тело ракообразных разделено на две тагмы – голова, грудь и брюшко. Тагмы – это группы сегментов, выполняющих сходные функции, имеющие сходные строения. И от сегментов той и другой тагмы, от головы, груди и брюшка, отходят конечности, многие из которых являются ходильными конечностями, какие-то плавательными конечностями. Ну, в общем, как-то явно существа, рассчитанные на активное передвижение. Тем не менее, среди ракообразных есть перифитонные и очень важные перифитонные организмы. Значит, ну, для большинства ракообразных характерна планктонная личинка Nauplius. Достаточно потешно выглядит, как такое округлое шестиногое существо с одним глазом непарным. Плавает некоторое время, затем оседает и превращается во взрослого ракообразного. Планктонная личинка – это удобно. И действительно, среди ракообразных есть такая группа ракообразных – усоногие ракообразные, которые являются настоящими перифитонными организмами, причем очень значимыми. Ну, это то, что называют морские уточки, например, прикрепляющиеся такой длинной ножкой, основная часть тела у них закрыта такими створками, между которыми они высовывают свои конечности, с помощью которых фильтруют. Их неспроста называют усоногие ракообразные. Действительно, их ноги похожи на усики, которыми они вот так вот, загребая воду, фильтруют. Ну, опять же, понятно, перешел к перифитонному образу жизни, изволь становиться фильтратором, так или иначе. Также, да, относятся морские желуди. Ну, я думаю, многие видели такие странные наросты, из которых как будто клюв торчит, на различных твердых объектах в морях. Они же встречаются на китах, и, судя по всему, когда, знаете, киты так эффектно выпрыгивают из воды, они как раз пытаются избавиться вот от таких вот обрастателей, которые ухудшают их гидродинамические свойства. Если мы разрежем вдоль вот такой один морской желудь, мы увидим интересное, что вот домик. Вот внутри сидит сам рачок, вот свернуты его ножки, которые выглядят как усики, ну, соответственно, закрывается. И надо заметить, что многие виды вот, многие виды усоногих раков так плотно могут закрывать вот эти створки своего домика, что прекрасно переживают некоторое количество часов без воды и могут вообще жить в приливно-отливной зоне без проблем. А вообще с этими существами связана потрясающая история. Был такой ученый, Конрад Геснер, в Швейцарии в 16 веке жил. Он задался идеей создать первую правдивую энциклопедию про животных. Собственно, назвал ее «История животных». Почему правдивую? Потому что до этого было много энциклопедий про удивительных животных в средние века написанных. Даже такой отдельный жанр выделялся – бестиарий. Бестиарии – это были средневековые энциклопедии удивительных организмов. Так вот, в этих бестиариях кого только не было. И драконы, и единороги, вот это все. Соседствовали с совершенно обычными созданиями, реальными животными. Вот Конрад Геснер в 16 веке задался целью отделить правду от вымысла. В основном у него получилось, ну, хотя понятно, что вот, например, кита он никогда не видел, но очень постарался описать его максимально правдиво. Видите, он даже обратил внимание, что кит – это не рыба, а кит – это млекопитающие, кормят детенышей молоком. Ну да ладно, не совсем ему, у него получилось разобраться. У него там единорог, например, единорог он продолжал считать реальным организмом. Но самое удивительное, что мы можем найти у него в многотомном труде всей его жизни «История животных», это упоминание таких существ, ну, по-английски они называются «barnacle goose», ракушковые гуси. Дело в том, что в средние века была очень популярна легенда про то, что есть какие-то волшебные деревья, растущие над водой, на которых развиваются гуси, особые гуси, barnacle gooses. Эти гуси падают, и если с деревьев, и если они падают в море, то становятся нормальными птицами, если падают на сушу, то погибают. В огромном количестве бестиарий, вот этих средневековых энциклопедий удивительных существ, мы найдем примерно такие картинки. Это был супер популярный, ну, для людей того времени не мифологический, а просто такой сюжет про удивительных животных. На самом деле он был настолько популярным, скорее всего, вот почему. Дело в том, что, понятно, в пост мясо есть нельзя. Но можно иногда позволять себе морских гадов. И вот монахи католических монастырей, которые располагались на побережье Европы, они в какой-то момент решили, что, слушайте, а если есть такие гуси, которые растут на деревьях, это же не животные точно, да, ну, похоже на животных, но не животные. Ну, или в крайнем случае явно какие-то морские гады, но не птицы, значит, их в пост можно. Даже Папе Римскому пришлось в свое время вмешаться и отдельно издать эдикт о том, что понятия не имею, откуда такие гуси берутся, но есть их в пост все равно нельзя. На самом деле речь шла о двух видах казарок, черной казарке и белощекой казарке. Почему так получилось? Ну, не на пустом же месте. Нет, можно, конечно, подумать, что это был заговор монахов прибрежных монастырей, чтобы все-таки казарок употреблять в пост. На самом деле, скорее всего, исходно нет. Дело в том, что никто из европейцев не видел, где казарки гнездятся. Никто не видел их гнезд, никто не видел их яиц. Но объясняется на самом в реальности просто. Они гнездятся летом, улетают далеко на север. И там гнездятся, в полярных областях. Поэтому не увидишь в тех местах, где вот родилась легенда про Barnacle Gooses, гнезд яиц и птенцов казарок. У Конрада Гесснера и его современников, вот, собственно, Конрад Гесснер чувствовал, что здесь что-то не так, но даже в середине 16 века, когда он писал свою книгу, он обратился к нескольким уважаемым людям в разных регионах Европы, написал им письма с вопросом: слушайте, а правда такое есть или нет? И все в один голос ответили, что лично видели такие деревья, с которых падают эти вот гуси. У Конрада Гесснера и его современников обычно изображается это вот так. Вот такие деревья, но мы-то уже с вами понимаем, о ком идет речь. О босоногих раках. Дело в том, что действительно, как и подобает перифитонным организмам, они иногда облепляют плотным слоем те объекты, на которых им удобно жить. Если в море упало дерево, это дерево некоторое время плавает, на него садятся личинки усоногих раков. Если ты перифитонный организм, тебе удобно жить на чем-то плавающем, потому что тебя все время носит туда-сюда, больше шансов, что в какой-то момент ты наешься. Ну а дальше представьте, это дерево выбросило на берег, и с него свисают вот такие вот штуковины. Очевидно же. Очевидно же, что это похоже на клюв и похоже на перья. Вот так как-то и родилась из странного облика перифитонных усоногих ракообразных легенда о гусях, которые рождаются на деревьях, свисающих над морем. Ну, совсем в завершении хотелось бы рассказать про то, что перифитонные организмы встречаются и среди класса насекомые. Ну, в первую очередь, среди отряда двукрылые есть такое семейство хирономиды, комары-звонцы. Похоже на кровососущих комаров, но ни в коем случае к ним не относятся. Это отдельное семейство, кровь они не пьют, питаются нектаром, отличаются очень опушенными усами, антеннами. А их личинки живут в воде, называют их мотыль. Ну, аквариумисты и рыбаки с ними знакомы. И интересно, что среди этого семейства очень много совсем маленьких представителей, там в районе миллиметра-двух, и вот их личинки тоже миллиметровые буквально, ну, иногда двухмиллиметровые, они ведут вполне себе перифитонный образ жизни, то есть они строят домики небольшие на камнях и сидят все время. Поэтому в пресных водах вот есть даже перифитонные насекомые. Но, наверное, самыми яркими нашими перифитонными насекомыми являются представители семейства симулида, мошки, те самые 2-3 мм длиной мошки, которые очень больно кусают за счет того, что сгрызают кусочек кожи, отрыгивают слюну, содержащую антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови, и дальше начинают слизывать выделяющиеся капельки крови. А ужасные создания могут натурально сожрать человека заживо. Ну, в смысле, умрет он, конечно, не от того, что они его обладают до костей от болевого шока, но тем не менее ужас. А вот личинки у них совершенно очаровательны. Их личинки являются перифитонными организмами. Они немного такой кеглевидной формы. Цепляются задним концом брюшка за какой-нибудь твердый объект и против течения выставляют свои фильтрующие веера. Вот здесь они изображены. Периодически они просто облизывают эти веера. Это перифитонный организм, который может перемещаться, но, честно говоря, не очень любит это делать. Соответственно, питается он с помощью пассивной фильтрации. Ну, мы с вами познакомились с основным разнообразием, так по верхам его задели, перифитонных организмов и заметили, что у всех у них, несмотря на то, что относятся они совершенно к разным эволюционным направлениям внутри царства животные, для всех для них характерно примерно один и тот же характерен набор сходных черт. Они так или иначе являются фильтраторами, а для них характерны планктонные личинки. Ну, либо не характерны, если они, вот как, например, личинки мошек, сами являются личинками. У них расселение выполняют взрослые стадии, которые, прошу прощения, крылатые. В общем, зачем им эти планктонные личинки? И также можно заметить, что они довольно сильно, если это не целиком тип, как у там, губок или у стрекающих, представленные в основном планктонными организмами, то они довольно сильно, перифитонными организмами, то они довольно сильно отличаются от тех своих сородичей, которые ведут неперифитонный образ жизни. Я немножко не ту презентацию запустил. Я прошу прощения. А пока мы сейчас, если на вопросы будем отвечать, я могу запустить другую презентацию? Да, у меня, я прошу прощения, у меня тут нет последних нескольких слайдов. Сейчас.
1: Да, вопросы.
0: Так, я остановил, Диман.
1: Да, вопросы уже накопились, так что есть на что отвечать.
0: Да, я, собственно, готов отвечать на вопросы сейчас и параллельно просто тут...
1: Комментарий к лекции.
0: Предпоследнюю, а не последнюю, открыл версию презентации, прошу прощения.
1: Комментарий к вашим лекциям, лекции Вадима Маринского, самые недетские лекции на РХ. Вот так.
0: По-разному можно этот комментарий трактовать, но да...
1: Возможно, из-за того, что вы показываете ужасное и прекрасное одновременно.
0: Так. Да, если есть вопросы, я готов отвечать.
1: Да, есть вопрос. Бывают ли или были когда-то в прошлом прикрепленные наземные животные, но не паразиты?
0: Прикрепленные наземные животные, но не паразиты. На самом деле, прикрепленных наземных животных обычно не бывает по той простой причине, что им просто нечего будет есть. Ну, если мы, опять же, говорим не про паразитов. То есть, почему можно себе в водной среде позволить быть прикрепленным? Потому что в воде мимо тебя будет нести довольно много еды. А если ты живешь на суше, воздух не может нести мимо тебя большое количество еды. Соответственно, да и какое-нибудь вообще вменяемое количество еды необходимое. Поэтому нет. То есть вот прямо таких организмов, которых можно было бы назвать перифитонными, в наземно-воздушной среде мы не встретим. Хотя фильтраторы, например, есть. То есть формально ведь паук, который строит паутину, он формально-то фильтратор, да? Но все-таки даже если ты фильтратор в наземно-воздушной среде, надо быть подвижным.
1: А каким образом губки ползают без мышц и как выбирают направление?
0: Это очень интересный вопрос. Дело в том, что... Сейчас, секундочку. Все отлично, супер, да. Дело в том, что, как я уже говорил, тело губок, оно состоит из разных типов клеток, выполняющих разные функции, но они не образуют ткани. Собственно, клетки внутри тела губки могут довольно свободно перемещаться, и большая часть клеток тела губок относится к группе клеток, которые называются амебоциты. Ну, цитос – клетка, амеба бесформенная. Можно догадаться, что это клетки, которые перемещаются внутри тела губки как амебы. Соответственно, в принципе, вот это вот такая, если представить для себя тело губки как на самом деле подвижную клеточную массу, которой она и является, то есть губки, которые могут потихоньку перестраивать свое тело. И, соответственно, это на самом деле не движение, это как бы разбор своего тела и потихоньку перенос его на небольшое расстояние рядом. Так что это не такое движение, как у остальных животных.
1: Вы хотите презентацию запустить?
0: Да, можно я...
1: Да, демонстрацию экрана.
0: Да, все.
1: Ага.
0: Все, да, что великолепно. Мы здесь видим? Да, значит, совсем такая завершающая точка. Вот мы поговорили про... Да, я прошу прощения, что не ту версию запустил презентации. Мы с вами поговорили про разнообразие перифетонных организмов прикрепленных, но важно понимать, что даже в том типе, к которому относимся мы с вами, это тип хордовые, тоже есть перифетонные организмы. Ну, позволю себе напомнить, что тип хордовые делится на три подтипа. Это бесчерепные, это оболочники, они же личиночно-хордовые, и это позвоночные. И вот среди позвоночными из них являются только позвоночные, бесчерепные оболочники, несмотря на то, что делят с нами один тип, это беспозвоночные, позвоночника у них нету. Подробнее про них у нас был отдельный рассказ, и там я и про то, что такое хорда, и позвоночник, все это рассказывал, поэтому если тут есть какие-то вопросы, проще просто обратиться к этой беседе. Так вот, представители подтипа позвоночники, представители подтипа оболочники, среди них есть совершенно удивительные создания, класс асцидии. Выглядят они как прикрепленные, не способные куда бы то ни было двигаться бочонки с двумя отверстиями. Через одно вода засасывается, через другое выталкивается. Они фильтраторы, как и положено быть перифетонным организмом. Фильтрация у них происходит в глотке, в которой есть большое количество щелей. Изнутри глотка выслана слизью, соответственно, на ней залипают питательные частицы и просто стекают в пищеварительную систему. Щели открываются в такой карман внутри тела, который открывается как раз отверстием наружу. Да, это наши собратья по типу, но, честно говоря, не очень на нас похожи во взрослом состоянии. А вот их личинки, правда, они недолго такими остаются, являются подвижными существами, которые плавают. У них худо-бедно развита нервная система, то есть у них даже есть нервная трубка. Это характерный план строения нервной системы, встречающийся только у представителей типа хордовые. У них есть та самая хорда, органы чувств, ну, не то чтобы очень хорошо развиты, но, по крайней мере, есть. А затем в какой-то момент их личинка оседает на дно, прикрепляясь головой к твердому субстрату, к твердой поверхности, и превращается вот в такой просто фильтрующий бочонок. На губку вообще, честно говоря, похожий, хотя, конечно, устроенный значительно сложнее. Тут и ткани есть нормальные, и все. Но, например, нервная трубка утрачивается. Нервная система остается, но она становится суперпростой. Хорда полностью утрачивается. Ну, как и положено перифетонным организмам, фильтраторы. Да, вот здесь как раз метаморфоз преобразования личинки во взрослое показан. Ну, из интересного вкратце я упомяну, что они в процессе эволюции очень сильно отличились тем, что кислород у них в крови транспортирует белок, содержащий не железо, как у нас, не у нас это гемоглобин, соответственно, не медь, как у каких-нибудь ракообразных, у них гемоцианин, а у них ванадий содержит, гемованадин. Ну, вообще, очень интересные организмы. Если не знаете про них, очень рекомендую послушать наш разговор про них. Вот. Но так, да, существа, которые являются вполне себе перифетонными, и при этом мы делим с ними один тип. То есть даже в нашем типе есть перифетонные организмы. Так, все, вот на этом теперь точно все. Спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы еще.
1: Да. Вопросы. Везет по ганофорам. А почему у нас нет бактерий, которые нас кормят?
0: Вопрос на самом деле интересный. Ну, почему у нас нет хемосинтезирующих бактерий, которые используют энергию химических реакций для того, чтобы нас кормить, это понятно, потому что для этого нужна какая-то особая среда, где эти химические реакции идут и возможны. А вот что касается бактерий или каких-нибудь одноклеточных эукариотических организмов, ну, то есть организмов, генетический материал которых заключен в ядро, которые бы могли фотосинтезировать и жили бы в наших тканях, вообще было бы удобно, да, как бы вместо того, чтобы поесть, выйти с утра на балкон голым, голым, расправить свои зеленые руки навстречу солнцу.

0: фотосинтезирующий симбионт, но, собственно, углекислый газ вполне себе содержится в атмосфере, понятно, растениям же хватает, попить водички и позавтракать таким образом. Было бы удобно, но нет. На самом деле у разных групп беспозвоночных животных, обитающих в воде, симбиотические фотосинтезирующие одноклеточные организмы встречаются не то чтобы часто, но регулярно, я бы так сказал. То есть таких примеров много. И у нас была даже беседа, посвященная питанию беспозвоночных. Вот я там довольно много говорил про животных, которые фотосинтезируют, питаются в основном как растения. Причем там есть разные варианты того, как это реализуется, некоторые довольно экстравагантные. Но у наземных животных такого не встречается. Наземная среда, видимо, все-таки не очень подходит для этого, ну, потому что наземная среда требует несколько другого обмена веществ, и, видимо, вот физиологические особенности наземных организмов не позволяют им обзаводиться внутренними такими фотосинтезирующими симбионтами. И на самом деле в целом для типа хордовые это, помимо всего прочего, не то чтобы характерно. То есть вот для всех этих групп, что для там бесчерепных, что для оболочников, что для позвоночных, у них не встречаются фотосинтезирующие симбионты. Другое дело, что, ну, например, у каждого человека, у взрослого человека примерно 1,5-2 килограмма его веса – это вес бактерий, которые живут в его теле, в первую очередь в кишечнике. Они не синтезируют органику из неорганики, но они обеспечивают нам нормальное переваривание веществ, и без них мы бы жить не могли. И, может быть, это удивительно прозвучит, но количество клеток бактерий в нашем теле сопоставимо и даже немножко больше, чем количество наших собственных клеток. Просто бактериальные клетки меньше ощутимо. Но поэтому симбиотические бактерии, бактерии-сожители у нас, конечно же, есть. Они много делают нам хорошего. Иногда, правда, начинают шалить. Но это отдельный разговор. Но именно фотосинтезирующих или хемосинтезирующих среди них нет. Потому что, видимо, неудобная среда обитания наземные организмы и, к тому же, представители типа хордовые. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос.
1: Рассказы – это комментарий. Рассказы про таких необычных организмов, вдохновение для придумывания фантастических миров.
0: Вполне себе, да.
1: Что-то типа «Чужие среди нас». Следующий вопрос. Вопрос, конечно, не зоологический, но почему мидиевые банки, они же совсем не похожи на банки?
0: Вопрос хороший. Я честно могу сказать, что у меня нет на него готового ответа. Я подозреваю, возможно, ну вообще как бы, возможно, слышали, что скамейки на кораблях и лодках называются тоже банки. То есть исходно банка, если не изменяет память, это, собственно, с итальянского скамья переводится, а, собственно, банк, это на самом деле слово, происходящее от вот этого слова банка, скамья, потому что скамья это было место, как бы рабочее место менялы, который менял деньги. И отсюда, кстати, банкрот, банкрот, то сломанная скамейка, если менялы как-то действовал нечестно, то ему публично ломали скамейку и вот как бы объявляли банкротом человеком со сломанной скамейкой. Я подозреваю, что мидиевая банка – это что-то в эту сторону. Не в смысле банка, стеклянная банка, а банка в смысле…

0: если плоский какой-то выступ, место с плоским дном, но это мое предположение, то есть, но я...
1: Вот тут есть предположение точно, у наших слушателей.
0: Точно, боюсь, не отвечу.
1: Предположение у наших слушателей есть.
0: Да.
1: Мидиевые банки – это потому, что запускаешь туда миди, а потом забираешь их с процентами.
0: Да, это замечательно, но... Да. Нет у меня в оперативной памяти ответа на этот вопрос.
1: Вопрос то ли по лекции, то ли нет, не совсем, но можно на него, может быть, кратко ответить. Может ли мозг жить без тела? Мне кажется, можно посвятить целую лекцию этому ответу на этот вопрос.
0: Да, и он на самом деле не столько зоологический, сколько, конечно, физиологический. Вот, поэтому это краткого ответа на него нет.
1: А морские желуди на китах считаются паразитами?
0: Нет, они считаются организмами-обрастателями. Потому что они никак... То есть это типичный пример перифитонных организмов. Они никак не используют тело кита как источник питания, они фильтраторы. Они просто к нему крепятся, и все. Поэтому нет, паразитами... Паразитами называть их нельзя.
1: Вот тут еще говорит, что банка – это еще и отмель.
0: Ну, да, дальше отсюда возникает… Нет, банкой в принципе. Да, отсюда возникает вопрос, почему это место называется именно банкой. Ну, да. Я предположил, но я вот я. И насколько. Нет. Не берусь сейчас.
1: У комаров звонцов в каком месте звенит? Или они чем там звонят? Вопрос о происхождении названия.
0: Вопрос происхождения названия комаров звонцов, он. Действительно интересный, потому что когда мимо вас пролетает одна хиронамида, один комар-звонец, ну, никакого звона вы не слышите. Соответственно, почему звонцы-то? Я, вы знаете, долгое время не понимал. То есть, да, в литературе указано, что они издают в полете звенящий звук. Ну, не слышно этого никакого звука. Ну, хоть обслушайся. Посади звонца в банку, прислушивайся, ничего не слышно. До тех пор, пока однажды во время нашей монгольской экспедиции 2012 года мы не встали лагерем на берегу озера Айрак-Нур, и ночью к нам не прилетело скопление комаров-звонцов. Стая комаров-звонцов издает звук. Ну, представьте себе, что у вас над ухом не на полную громкость, но орет сирена. Вот настолько интенсивный звон. И он действительно звон, довольно такой высокочастотный. Ужасно. Спать совершенно невозможно. Поэтому, когда они образуют большие скопления, да, они действительно звонят.
1: Почему они все такие красивые и красочные? Даже мотыль.
0: Из-за тех веществ, которые в них содержатся. Ну, если мы говорим про окраску. Вообще, на самом деле, окраска... Это хорошая идея, кстати. Про окраску беспозвоночных можно как-нибудь отдельно поговорить, потому что окраска беспозвоночных, на самом деле, имеет очень разные биохимические причины. И у мотыля тоже, но это отдельный разговор.
1: Оболочники выглядят жутковато, как отдельные органы.
0: Ну, вы знаете, вообще для организмов, которые в процессе своей жизнедеятельности да, кстати, вы знаете, я параллельно сейчас прошу прощения, меня тоже просто вопрос про банку заинтересовал. Я, видимо, был прав, да. Собственно, ну, предлагается, правда, что это от немецкого и нидерландская подводная банка про отмель, что это от банк Скамья. Ну да, видимо, имеется в виду... Будьте здоровы. Видимо, имеется в виду, как я и предположил, что речь о каком-то плоском возвышении на дне. Действительно, медиевые банки часто образуются на каких-то участках с плоским дном, которые являются отмелями. Вот. Ну, либо, соответственно, вот как я описал, в таких заливах. Поэтому, да, судя по всему, мое предположение оказалось верным, что это от слова «скамья» на самом деле. А, да, прошу прощения. А, какой вопрос был сейчас? Повторите, пожалуйста.
1: А, предыдущий вопрос.
0: Да.
1: А это был просто комментарий, что оболочники...
0: А, да-да-да-да-да, я просто сказал, на самом деле так часто бывает, что организмы, которые в процессе эволюции очень сильно упростили свое строение, они выглядят действительно как-то жутковато, вот так вот, да, так. С упростившимися организмами так бывает.
1: Получается, следующий вопрос, получается, в общем, море более обильная и удобная среда для жизни?
0: Несмотря для какой.
1: И то чем есть, что?
0: Я напомню, ну, видимо, чем наземно-воздушный, я напомню, что сегодня мы говорили про перифетонных организмов, про прикрепленных организмов, либо намертво, либо про тех, кто очень слабо может передвигаться. И для них водная среда удобна, наземно-воздушная нет, неудобна. Если мы вообще зададимся вопросом про всех живых существ, где живым существам жить удобнее, то мы обнаружим, что за последние пол с лишним миллиарда лет на нашей планете сформировалось три крупные биоты. Биоты – это совокупность живых организмов. Океаническая биота – разнообразие живых существ, которая тяготеет к воде с океанической соленостью 33-35 промилле. Ну, промилле, там, 33 промилле, это означает, что в литре воды находится 33, примерно 33 грамма солей. Так вот, океаническая биота, пресноводная биота и наземная биота. И там есть свои плюсы, и там есть свои минусы. Собственно, поэтому они заселены разными организмами. Ну и есть еще отдельная, судя по всему, биота, обитающая в толще коры нашей планеты. Но про нее мы еще недостаточно хорошо знаем.
1: Есть ли кто-то из этих прикрепленных опасных, ядовитый для человека? Кого стоит опасаться?
0: Ну, например, актиний. Ну, если мы говорим именно про прикрепленные стадии, то там, среди коралловых полипов есть актинии, которые могут ощутимо больно человека ужалить. Ну, а вообще среди стрекающих, что среди сцифоид, что среди класса сцифоидный, что среди класса гидроидные, их прикрепленные стадии обычно как раз не опасны для человека, а вот их стадии медузы, планктонные, очень даже опасны многие. Формально-то это один и тот же организм. Вот. Но вообще обычно из, в общем, прикрепленные организмы, я бы сказал, не слишком опасны, но вы знаете, одновременно с этим есть очень простое правило. Если ты находишься, например, на коралловом рифе, то лучше ничего не трогать, если ты не понимаешь, что ты хочешь потрогать.
1: Как паганофоры передают симбионтов при размножении?
0: Они заселяют их трофосомы. То есть, на самом деле, это бактерии, которые живут и в среде вокруг. То есть, не только у них живут, они и вокруг живут. Просто в трофосоме им живется идеально. Поэтому они там размножаются в таких количествах. Это как бы мешок, в котором паганофоры создают им идеальные условия. Ну, точно так же, как у нас вот в кишечнике, там около, ну, взрослого человека под 2 килограмма бактерий живет. Это те же самые бактерии, которые живут и вокруг. Просто там для них удобная среда обитания, они туда попадают, живут и помогают нам переваривать пищу. Ну, паганофор примерно так же.
1: Давайте последний вопрос. Мы уже почти 2 часа в эфире.
0: Да.
1: Да, совсем последний вопрос.
0: Да, я прошу прощения, я сегодня долго.
1: Да, ничего, я думаю, нашим слушателям нравится. А вот муравьиный лев, например, который сидит в земле и ждет, пока кто-то в дырку свалится, он перифитонный?
0: А, вы знаете, вы хороший пример привели. Ну, наверное, это максимально близко к тому, что на суше можно считать перифитоном, но на самом деле нет, конечно, потому что он сам подвижный. Если ему не понравится, он просто переползет в другое место. Хотя, ну да, пожалуй, вот это один из тех примеров, которые из наземных организмов максимально близко подходят к тому, что можно назвать, что похоже на перифитонные организмы. Вот, но к нему такой термин не применяется, потому что термин перифитон, как я сказал, используется только для водных существ. Но пример с муравьиным львом прям отличный, я бы даже сказал.
1: Комментарий последний. Барнаклы из Half-Life хорошо подходят под тему лекции. Если вы знаете, о чем
0: речь. Да.
1: Ну хорошо, спасибо. Увидимся через 2 недели, да?
0: Да.
1: В это же время.
0: Да. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания.

0: Доброе утро. Утренний отбор в Дарвинском музее. Новости, связанные с естественно-научными музеями и всем вокруг них. Сегодня новость одна, интересная, про махонького жука, в среднем 1,5 миллиметра, но жук хитрый и необыкновенный. Живет он в подземных галереях термитников и только там. Больше его нигде не обнаружили. Нашли его в прошлом году, опубликовали вот только что работу. Коллеги из японских Мьянмы, как это сказать, мьянманских, бирманских музеев и с Тайваня нашли в центральной Мьянме, бывшей Бирме. Нашли их довольно много, аж 1200 штук, даже больше, почти всех в одном и том же термитнике. Немножко о термитах. Термиты – это древняя группа общественных насекомых, которые живут, в общем-то, в общем целом, как муравьи, но родственники не муравьям, а скорее тараканам. И в этих термитниках есть целая группа видов, которые называют термитофилами. Они находят свои выгоды в обитании в защищенных термитниках, кормятся и самими термитами, и чем-то, что там вокруг, получают защиту. И эти виды всегда очень интересны. Термиты питаются целлюлозой, отмершей древесиной. И в связи с этим они в тропических странах очень неприятностей много человеку доставляют. Сами по себе они очень ценные и незаменимые части природных сообществ, а вот для человека это бывает тяжело. Наш от этого, как и от многих других напастей, защищает климат, но в тропических странах вполне возможна такая ситуация, когда, оставив свой деревянный домик с мебелью на какое-то время, вы возвращаетесь, садитесь на стул, а стул рассыпается просто в труху, а если пол деревянный, то и до стула не дойдете, провалитесь раньше под пол. Причем термиты, они не любят открытого воздуха и света, и даже если куда-то им надо там перемещаться, они либо ход роют, либо строят галерею из пережеванной древесины, экскрементов собственных и слюны. И когда они выедают какую-то деревянную постройку или тот же стул, с виду то он остается целеньким вполне, потому что тоненький поверхностный слой древесины они не затрагивают. Но при этом, конечно, прочности никакой, внутри он весь в трухе и рассыпается просто на глазах. Многие термиты строят, опять же, из собственных экскрементов и пережеванной древесины специальные такие грибные камеры, в которых выращивают грибы и ими питаются. Вот этот жук, новый вид, он обнаружен как раз на стенках этой грибной камеры и, вероятно, грибами и питается. Интересно, что он до такой степени, можно сказать, обленился, что сам и не ходит практически. У него ножки коротенькие, а глаз нет вовсе, потому что смотреть ему не на что. И перемещается он в основном с помощью термитов, которые хватают его и несут. Почему это нужно жуку, понятно. Он таким образом из одной грибной камеры перемещается в другую, и в случае с чего его термиты тоже уносят. Но зачем это термитам, вообще непонятно. Давайте строить какие-то предположения, хотя мне кажется, что жук каким-то образом имитирует личинку термита, вероятно. Потому что он такой весь очень приспособленный к тому, чтобы его схватить и нести. Очень удобно, такой эргономичный. Вот. Жук маленький, ну, сопоставим с размером термита, с термитами. Такое явление раньше отмечалось, но сейчас коллеги японские из Музея естественной истории Кюсю посмотрели это и в самих термитниках, и в чашке Петри, как это все происходит, до 5 минут термита унесет. Это третий вид рода термитотракс Икарус, названный в честь Икара. Икара, кто не помнит, это из древнегреческой мифологии. Они с отцом убегали от критского царя, сделал отец для них обоих крылья, крылья склеили на воске. И предупредил он сына, Дедал предупредил сына Икара, что не подлетай близко к солнцу. Тот не послушал, увлекся, подлетел близко к солнцу, воск растаял, он свалился. В общем, куда надо, не долетели. История кончилась печально. Этот термитотракс вообще летать не может, ему там летать некуда и незачем в термитнике. Но у него в передней части надкрыльев есть такие пятнышки, покрытые пушком, специальными выростами, называются трихомы, эти волоски. И, вероятно, там выделяется какое-то вещество, которое как раз и привлекает термитов. Пятнышки такие похожи на маленькие крылышки, поэтому назвали в честь Икара. Два предыдущих вида этого же рода названы, один в честь Купидона, понятно, тоже ангелочек с крылышками, с луком и стрелами, и в честь Венеры. Крылышек у нее нет, но, видимо, там по ассоциации так назвали. Гипотез-то можно много построить. Когда термит несет жука, так жук впереди находится, он лапками шевелит, усиками шевелит. При этом, если куда-то врежешься, то врежешься не собственной головой, а головой жука. Может быть, они тренируются, потому что жук-то он, жук настоящий такой, он твердый, а личинки термитов, они мягкие. Поэтому, возможно, такая школа молодого термита сначала потаскает этого твердого жука, тем более таскать удобно. Делайте свои предположения, посмотрим. Ну, а он не сразу стал такой формы, конечно. Это просто самых удобных таскали, и в случае там каких-то проблем, как раз их в первую очередь выносили, они выжили. Ну, и условия в таких такие комфортные условия, когда самому даже ходить не надо. Тебя пронесли, в эту грибницу посадили, сиди, питайся. Вот. Что-то там где-то термиты уходят, и тебя тоже с собой забрали. Они еще и приводят к тому, что вот он потерял способность к полету, а зачем? Зрения у него нет, глаза совсем отсутствуют. Некуда смотреть, телевизора нет, все равно темно. Вот. И еще у них интересно, как они размножаются, непонятно, потому что личинок не нашли, но зато, когда просвечивали, там, делали томографию и просвечивали самок этих жуков, обнаружили, что внутри находится одно, всего одно, но очень большое яйцо. То есть не надо там, как луна, рыба, миллионы икринок, а ось какая-нибудь да выживет, а можно одно крупное яйцо долго вынашивать, и вот этот уже один жук вылупится из этого яйца, и уже достаточно будет для воспроизводства. То есть условия очень комфортные. Находили и других различных жуков, как в гнездах термитов, так и в гнездах муравьев. Я уже говорил, вот здесь можете посмотреть, если вам интересно, о другом жуке, который живет с муравьями, причем муравьи походные, они муравейника не строят, они все время в движении, колонна идет. И несут они с собой все, и царицу, и яйца, и куколок, и все это несут, и в том числе этот жук. Но жука не несут, он сам приспособился. Он хватается челюстями за то место, за тот стебелек, который у муравья брюшко отделяет от груди. И имеет форму этого брюшка, там родная мать не отличит, а родное брюшко этого муравья подгибается вниз. И вот так его другие муравьи не опознают, он так вот прицепившись едет. Интересно, но повторять не буду, посмотрите ролик. И среди термитов тоже есть и другие жуки, к другому роду относятся. Тот род тоже мелкие жучки. И у него на спине даже такая ручка своеобразная, такой жук-чемодан. В 2012 году его всего-навсего описали. Поэтому там внутри термитников еще много чего можно найти. И сейчас это направление активно развивается. Интересно посмотреть его, понюхать, что же там чует термиты, почему он так его таскает. Такой удобный просто. Бывают такие предметы, что вот взял в руки и уже и не выпустишь. Там схватил ребенок, медвежонка или кота и потащил его. Просто потому что нравится, потому что такой антистресс, вот как-то что-то, спиннер там покрутить, это для чего? Ну, тоже пойди объясни. Ну и термит, наверное, тоже, если бы могли спросить, и он мог ответить, может, он сказал, а не знаю. Так нравится мне этого жука таскать. Пишите версии, нам обратная связь нужна, нам интересно общаться. Бывают такие какие-то гипотезы, но заодно это, вот говорят, для чего нам эти новости? Ну, чтобы немножко там обогащать среду, в которой мы находимся. Потом, ну, кажется, вроде бесполезно, а вдруг там попадете, кто хочет стать миллионером, и как раз будет вопрос про этого жука, как он называется. А вы скажете, термитотракс, да, икарус, и выиграете свой миллион. Или где-нибудь в кроссворде пригодится, блеснуть своими знаниями там, перед коллегами, перед друзьями. А уж детям-то показать, какой папа умный, это прям очень хорошо. Поэтому подписывайтесь на наши новости, они позитивные, они интересные. Есть такой вопрос, кто будет распаковывать кнопку на 100 тысяч? Ну, мы, наверное, будем. Вот Дмитрий будет распаковывать, а сбежится, конечно, весь музей. И мы тогда будем. Так у нас самооценка очень вырастет. Ну, чтобы этого быстрее достичь, вот здесь вот есть кнопочка «Подписывайтесь», нажмите на нее, появится надпись «Вы подписаны», а рядом колокольчик, нажмите и выберите, чтобы все подписки, чтобы ничего не пропустить, чтобы все наши новости до вас дошли. А тот, кто уже подписался, делитесь информацией о наших роликах в соцсетях, заодно посмотрим, насколько это могущественное средство в соцсети, как это все может повысить нашу самооценку, количество подписчиков, и мы постараемся, чтобы вам было это интересно. Ну а теперь еще другие вопросы, которые у нас остались, точнее появились от прошлых роликов. Конечно, много спрашивают про палочников, про листовидок, о которых и шла речь. И самое такое, что мне показалось забавным, Александр Р. написал, что видел листовидку в Воронежской области, а я сказал, что в России они не живут. Да, в России они не живут. Скорее всего, видели вы, Александр Р., богомола. А как понять, что вы видели, если сами там не энтомолог, а спросить некого? Есть приложение iNaturalist, называется, первая буква и с точкой, а потом там в одно слово «натуралист». как слышится, так и пишется, латинскими буквами. Замечательное приложение. Можно будет сфотографировать непонятный объект, там, насекомое, другие животные, растения, гриб. И специалисты вам его определят иногда сразу. А если вы еще напишете, где и когда вы это снимок сделали, вы еще и внесете колоссальный вклад в гражданскую науку, в исследование нашего окружающего мира. Попробуйте, интересное приложение, есть и русские варианты, и русские проекты там. А сделали приложение коллеги из Калифорнийской академии наук. Я про нее тоже рассказывал. Вот в этом ролике, посмотрите, повторяться не буду. Очень интересная музейная организация, естественно, научная. Еще один вопрос есть. Какие проблемы там были определить самца и самку? Провели бы генетические исследования? Проведут. Безусловно, проведут. Тема, на мой взгляд, очень богатая. Там просто вот открытий будет сразу много. Все это древо перекроится, и все будет показано совсем не так, как оно сейчас выглядит. Просто на все рук не хватает. И кажется, исследования дешевые, но это если от слона там кусочек взять, то дешево, или хорошую пробу взять, свеженькую. А вот если старую ДНК из музейных образцов извлекать, да еще такие, в общем-то, относительно миниатюрные объекты, это возьми там полнасекомого, гомогенизируй и получи результат. А сам экспонат-то как, он типовой материал, его надо сохранять. Поэтому не все так просто и не все так дешево, как кажется, да и руки не доходят. В год описывается до 20 тысяч новых видов. Это не говоря уже о тех миллионе насекомых, которые уже описаны. Поэтому дешево-то дешево, но всем сразу не успевают люди заняться. Ну и в связи с этим еще и вопрос. Вот такой есть от коллеги под ником Глум. Насколько распространена концепция открытых данных среди музеев? То есть насколько легко ученому или любителю получить доступ к нашим музейным коллекциям? И сторонник ли я сам открытых музейных данных? Если одним словом отвечать – да. Если двумя, то да, но. И там дальше с разумными ограничениями. Ограничения разумные могут быть по самым разным причинам. Ну, скажу вам только об одном. Вообще это дискуссия для музейных специалистов. Там и мнения единого нет, и все это не так просто. Ну вот, например, публикуем мы статью с описанием нового вида. Вид интересный. Какой-нибудь там геккон, лягушка или какой-нибудь вот палочник. Или редкое растение, орхидея. Публикуем в журнале. Есть целая индустрия по добыче разных редкостей и продаже их. Потом туда едут коллекционеры или дельцы. Все это дело выкапывают, вылавливают. Все это попадает в какие-то инсектарии, там благополучно дохнет, а в природе этот вид исчезает. Поэтому в некоторых случаях публиковать данные открытые просто так не следует в интересах этого вида вновь открытого. В журналах научных такая дискуссия ведется. С одной стороны, ты должен указать, где ты вид-то нашел, потому что нашел ли ты его вообще. С другой стороны, вот так вот уже известны плачевные примеры, когда после публикации о находке виды эти исчезали. Грустно. Кроме того, еще бывает так. Вот пишут нам запрос о предоставлении пробы ткани для генетического анализа, но это по-любому деструктивный анализ. Это надо кусочек от экспоната забрать. А в результате потом оказывается, что этим занимается какой-нибудь студент, который еще не доучился, мы его возможности не знаем, и, скорее всего, у него возможности не будет. Пробуем ему дашь, а он ее использовать не сможет, ничего не получит. Поэтому, в общем-то, нам надо понимать, какие возможности, ну, сам-то человек понимает, на что он замахнулся. Поэтому существуют профессиональные сети какие-то, сообщества, и, в общем-то, мы хранители в мировом масштабе. Все друг друга знаем. Круг-то он хоть обширный, но достаточно при этом узкий. Вот я сегодня с утра ответил на два письма от коллег, которые спрашивают, есть ли где-то какие-то конкретные экспонаты для исследований. То есть конференции мы регулярно проводим, общаемся. Всегда тот, кто к нам обратился, он имеет какие-то связи в этом сообществе. У него есть научный руководитель, у него есть ученики, он в определенном кругу общается. В конце концов он спрашивает кого-то, а дальше эта информация среди нас, хранителей, распространяется. Главная задача наша, конечно, экспонат сохранить, но если мы храним и никому не даем, то это все равно, что его нет. Раз он нигде, ни в каком научном обороте не находится, все равно, что он уже исчез. Рано или поздно, то когда-нибудь солнце погаснет, и все будет, все, что мы бережно храним, оно исчезнет. Вопрос электронных баз данных, да, это, конечно, безусловно, хорошо. Изображение – это важно, данные научные – тоже важно. И над этим мы очень успешно работаем. Какие препятствия? Да, в общем-то, время только, потому что коллекция обширная. У нас в музее, например, 100 тысяч насекомых. Представляете, это все надо оцифровать, обработать, поместить, ничего не перепутать. Но мы этим активно занимаемся, к 2028 году закончим, а коллекции какие-то Например, мои группы хранения, они уже все выложены, то есть млекопитающие, птицы, все уже есть в открытом доступе на нашем сайте, можете посмотреть. Есть еще государственная программа такая, госкаталог, тоже можете поиском найти и посмотреть, там очень много всего выкладывается. Международное сотрудничество в этой области тоже есть. Не так давно Смитсонин выложил более 4 миллионов своих коллекций предметов, причем не только, естественно, научных, но и всех вообще. И все это потихоньку улучшается, становится все более удобным. В Америке есть централизованная такая база данных, называется ОРНИС, по всем орнитологическим коллекциям Соединенных Штатов. И где-то года 3 назад крупнейшая коллекция Американского музея естественной истории объявила о том, что она закончила оцифровку своей коллекции орнитологической полностью. Конечно, тут еще работы много, но работаем. И, кстати, мы можем сходить сейчас и посмотреть, как такая работа ведется. Она ведется постоянно, и я этим занимаюсь, и мои коллеги. Давайте сходим и посмотрим на это. Паш, можно тебе? Вот как раз процесс прямо в процессе. Главный хранитель Павел Владимирович Богданов, у нас энтомолог, и хранит собственную коллекцию. Ну как, у нас каждого, собственно, у меня млекопитающие птицы, а у Павла бабочки. И вот так вот надо каждую бабочку, этикетку не потерять, не перепутать, ничего не сломать. Фотографировать, потом изображение обработать, правильно его подписать, чтобы не напутать, и присоединить к базе данных в правильное место. Ну и кроме того, базу-то изображения мало, надо туда внести данные о месте, дате добычи. Много еще чего, время поступления в музей, источник, откуда это взялось, как и что. И вот так вот бабочек, сколько у нас тысяч бабочек, Паш?
1: 80.
0: 80 тысяч бабочек, 80 тысяч раз. Процесс не сильно быстрый, а привлечь сюда, допустим, 100 человек, ну, такая путаница начнется.
1: Да и переломают все.
0: Поэтому сделаем. И даже довольно быстро сделаем. Хочу показать еще один прибор, с помощью которого мы оцифровываем коллекции. Это вот такой сканер. Очень мощный, очень хороший. По сути, это фотоаппарат, закрепленный на штативе, столик. Он специально создан для сканирования книг. Такой столик специальный, все там стеклом прижимает, чтобы книги расправить. Мы его используем для плоскостных каких-то объектов. Конечно, в первую очередь для книг, для редкой книги, для документов, для графики, для всякой такой вот. Ну и кроме того, у него довольно хорошая глубина резкости, поэтому я на нем сканирую тушки птиц, гнезда, кладки. Тоже очень хорошо все получается. Главное, что это получается быстрее, тут свет уже поставлен. Педалька такая, я кладу, нажимаю педальку, бжик, готово. Ну, потом дальше надо это все не перепутать, правильно зашифровать и в правильное место базы данных приспособить. Аппарат очень хороший, мне очень нравится, быстро на нем работать. Еще раз доброе утро. Всем хорошего, продуктивного, замечательного дня. Разбудил вас сегодня звук колокольчика. Это замечательный такой медный колокольчик, чукотский оленей колокольчик. Мне подарили друзья из Чукотского музея. Не забывайте про колокольчик, подписка, лайк, оповещение, колокольчик. А мы с вами всегда и везде.
1: Первых зачем таскать?
0: Ну, все оно не сразу. Когда мы смотрим результат, кажется поразительно. Вот оно так и было, и как это могло возникнуть. Скорее всего, сначала просто там жуки себе жили спокойно. Они летать могли, и глазки у них были, у их предков далеких. Да? Некоторые попадали в термитник. И в термитнике им, конечно, было неуютно, потому что термиты их, прежде всего, просто съедят. Ну нет, термиты жуками не питаются, не съедят, но убьют, чтобы не мешались, или вынесут из этого. И если какого-то этого жука вдруг вместо того, чтобы вынести из термитника и выкинуть, вдруг термит там что-то почуял и куда-то не туда его отнес, благоприятное условие. Вот с этого, наверное, так и начиналось. Каких-то жуков не термиты не уничтожили, не выбросили, а схватили и почему-то что-то там такое померещилось какому-то термиту. Все. Этот жук уже в термитнике живет, его потомство наследует его выдающееся качество. И когда там их 1000 жуков, из них там схватили 100, 900 осталось, а сотню схватили, понесли. Значит, эта сотня выжила, и все это потихонечку, миллион же лет термит, древняя группа. Так что, наверное, вот так оно, потихонечку. А сейчас он, да, сейчас мы смотрим на результат и видим, прямо его термит схватил, и прям как это, янь и инь, оно сошлось, и так это, уже не расцепишь.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый день, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, зачем нам нужна Луна. Ну, нас никто не спрашивал, Луна есть у нашей планеты, и никуда она, наверное, не денется. А вот какова ее роль, сейчас об этом и поговорим. Ну, например, когда появилась Луна, мы точно не знаем, но, судя по всему, примерно тогда же, когда и Земля, 4,5 миллиарда лет назад. Это был период формирования Солнечной системы, а образовалась Земля, и вскоре рядом с ней появилась Луна. Есть три гипотезы ее происхождения, не будем сейчас их объяснять и вспоминать. Скорее всего, какая-нибудь четвертая выиграет это соревнование, потому что у астрономов всегда гораздо больше идей, чем фактов, чтобы их проверить. А факты мы добываем, летая на Луну. К сожалению, редко, мало и все еще впереди. Луну мы будем исследовать. Но представить себе можно некоторые последствия того, что если бы Луны у нас не было. Конечно, это было бы грустно. Темные, безлунные ночи. Мы так любим гулять при полной Луне. А если бы Луны не было, астрономы, конечно, обрадовались бы, особенно те, кто, как я, изучают звезды. Луна мешает. Лунные ночи практически выключают нас из работы, из наблюдения за звездами. Рассеянный лунный свет в атмосфере – это довольно мощный фон. Так что, если бы не было Луны, многие астрономы обрадовались бы. А кто бы стал печалиться? Я думаю, рыбаки и водители тяжелых судов. Вспомним, подходя к берегу, приближаясь к порту, каждый судоводитель думает о том, каков уровень воды вблизи причала. А уровень меняется. Меняется он потому, что Луна действует на жидкие оболочки Земли, на атмосферу и на океан. Океан дышит. Он дышит в такте вращения Земли по отношению к Луне. Луна медленно движется по орбите, Земля быстро вращается. И поэтому те гравитационные влияния, которые Луна оказывает на океан, они как бы бегут по поверхности Земли. Это приливная волна. Ну, астрономы говорят, приливная выпуклость океана. С двух сторон земного шара на Луну и на противоположную точку, антилунную, океан немножечко приподнимается. В открытом море мы это не замечаем, потому что приподнимается он всего на полметра. Ну, когда вы плывете по океану, и там трехметровые волны, что такое полметра? Но это гигантская приливная выпуклость размером в четверть земного шара с одной стороны и в четверть с другой. И когда она накатывается на берег, туда, где порт, туда, где люди живут вблизи побережья, и накатывается с большой скоростью, сотни метров в секунду, почти со скоростью звука, иногда даже быстрее. Это, конечно, серьезно меняет жизнь у побережья. Корабль может сесть на мель, если в данный момент отлив. Он может спокойно войти в порт, если порт не очень глубокий, но прилив поднимает на несколько часов уровень воды, и корабль может причалить к стенке причальной. В общем, это очень важно для жителей побережья. А еще рыбаки любят отливы, когда их лодки ложатся на грунт, и в этот момент можно починить что-то, покрасить на дне лодки, но вовремя убежать на берег, потому что приливная волна вернется и лодки всплывут. Я сам не раз это видел, когда был на побережьях морей и океанов. Так вот, если исчезнет Луна, приливы не до конца исчезнут. Дело в том, что кроме Луны есть еще второй возмутитель спокойствия океана – Солнце. Но оно действует слабее, оно далеко. Хотя и массивнее Луны, но далеко. И поэтому солнечные приливы намного, примерно в 2,5, а то и 3 раза слабее лунных. И поэтому нам бы не хотелось лишаться Луны. С третьей стороны, Луна тормозит вращение Земли. Эти самые приливные волны понемногу притормаживают вращение нашей планеты, сутки удлиняются, не очень заметно, на тысячные доли секунды сутки удлиняются в течение 100 лет. Но так планета живет миллиарды лет, и за это время наши сутки удлинились довольно заметно. Во времена динозавров они были примерно 20 часов, сегодня 24 часа. а пройдет еще несколько, ну, примерно 2 миллиарда лет, и Земля почти остановит свое вращение. Она будет вращаться синхронно с Луной. Одна сторона земного шара будет смотреть на Луну, а вторая никогда Луны не увидит. Так что через 2 миллиарда лет, если вам захочется в свой любительский телескоп посмотреть на Луну, ну, будьте добры, в то полушарие Земли, где Луна видна. А может быть, из вашего полушария так сложится, она вообще никогда не будет видна. Ну, вот такие не очень серьезные последствия исчезновения Луны. Только я гарантирую, она никуда не денется. Хотя она понемногу удаляется от Земли в год примерно на 4 сантиметра. Но в нашу эпоху это удаление ускорилось. Если взять большие промежутки времени, Луна удаляется примерно на 2 сантиметра в год. Это не так много. А Луна удалится, а перестанут происходить полные солнечные затмения. Ну, это, конечно, очень печально, но кто их видел? Я думаю, немногие из моих сегодняшних слушателей видели полное солнечное затмение. А фотографии останутся надолго. Мы будем вспоминать, как наши предки когда-то любовались затмениями Солнца. Но при удалении Луны от Земли она перестанет закрывать Солнце, и корону солнечную мы уже никогда не увидим. Так что давайте торопиться наблюдать солнечные короны. Еще миллиард, другой лет, и конец полным солнечным затмением.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Многих людей интересует, зачем нам Луна, что полезного мы можем найти на ней, когда человек вернется на Луну и куда именно, где он может устроить свои первые обитаемые базы. Давайте попробуем подумать, зачем нам Луна? Ну, прежде всего, это надежная опора для сооружения крупных летательных аппаратов, крупных стартовых площадок для добычи полезных ископаемых, и все это вблизи Земли. Луна чрезвычайно удобна для полетов. Всего трое суток туда, трое суток обратно, и мы можем за неделю слетать в командировку на Луну. Другой такой близкой планеты к нам нет, и, конечно, ее надо осваивать. Что мы можем там найти? У каждого свой интерес. Например, радиоастрономы мечтают на обратном полушарии Луны, которая повернута всегда от Земли, и наша планета оттуда не видна, соорудить крупные радиотелескопы специального длинноволнового диапазона. Дело в том, что на Земле мы длинные радиоволны из космоса получить не можем. Они не проходят сквозь ионосферу, заряженный слой земной атмосферы. В космосе мы их видим, но как в космосе соорудить летающий большой телескоп? Это пытались сделать, но, в общем, ничего хорошего из этого не получалось. А на твердой поверхности Луны и при небольшой силе тяжести, а она там в 6 раз меньше, чем на Земле, конечно, без труда можно будет соорудить длинноволновую радиоантенну. Она не требует какой-то особой точности, это ведь длинные волны, поэтому можно будет даже без участия человека с помощью луноходов раскинуть специальные приемники или концентраторы радиолучей, и тогда радиоастрономы впервые получат радиотихое место. Это мечта всех радиоастрономов, чтобы земной шар своими радиопомехами не мешал им принимать мощные длинноволновые радиоизлучения из космоса. Геологи тоже мечтают исследовать Луну. Они пока не знают, что особенно полезного может скрываться в ее недрах. Но так пока не начали ее бурить, мы этого никогда и не узнаем. Довольно часто говорят о том, что в верхнем слое лунного грунта есть чрезвычайно редкий изотоп, легкий изотоп гелия, гелий-3. Зачем он нам нужен? Казалось бы, все об этом знают. Это хорошее топливо для ядерных, термоядерных электростанций. Но, честно говоря, физики, занятые проектированием и сооружением термоядерных реакторов, довольно скептически относятся к этой идее. Все-таки заставить ядра гелия сливаться нужна очень большая температура. И пока мы еще не в состоянии контролировать этот процесс. Да, в форме водородных бомб мы это уже научились делать, но это, к сожалению, разрушительная реакция. А созидательная реакция, которая дает тепло и электричество, пока еще не подвластна физикам. Так что рано думать о добыче легкого гелия на Луне. Может быть, когда-нибудь он нам понадобится. Но когда это произойдет, знают только физики-ядерщики. Что еще может быть интересного на Луне? Да мы не знаем. Это площадка для исследования. И мы уже потихоньку находим там места, где наиболее перспективны эти исследования. Ведь работа на Луне потребует огромных затрат. Затрат финансов, затрат новой техники. И надо побыстрее найти ресурсы, которыми можно пользоваться на Луне, работая там, не привозя их с Земли. Один из важнейших ресурсов – это вода. Вода – это и биологический ресурс, ее можно пить, и технический ресурс, что-то охлаждать, какие-то приемники, компьютеры мощные, и ресурс реактивной техники, ведь воду можно расщеплять на водород и кислород, создавая таким образом компоненты ракетного топлива. Электричество на Луне – не проблема, солнечный свет там постоянно в течение солнечного дня двухнедельного светит, и можно вырабатывать электричество и расщеплять воду на компоненты. Осталось только найти воду. Можно сказать, что мы ее нашли. На полюсах Луны, особенно на Южном, но и на Северном полюсе тоже, в глубоких кратерах, там, куда не попадают солнечные лучи никогда, есть запасы льда. Это уже наверняка разведано, можно сказать, пощупали его руками. Теперь осталось прикинуть, каковы запасы, насколько выгодно их будет добывать. Все-таки это лед, который внедрен в почву, ну, грубо говоря, вечная мерзлота, грунт, пронизанный льдом водяным. Его там не очень много, несколько процентов от массы самой породы. Но, в конце концов, есть тепло, есть возможность испарять, нагревать эту породу, конденсировать воду. И, наверное, вода станет главным ресурсом. И я предвижу, что борьба за этот ресурс тоже будет нешуточная. Сегодня на Луну собираются и американские, и китайские, и российские космонавты, и автоматические станции. И те, кто первыми застолбят за собой самые перспективные места на Луне, те окажутся в наиболее выгодных условиях. Соорудить базу на Луне – непростое дело. Если мы собираемся туда запускать пилотируемые экспедиции, то есть живых космонавтов, надо подумать об их безопасности, прежде всего радиационной. Луна не покрыта атмосферой, она не защищена от космических лучей, а они очень опасны. Например, на борту МКС максимум год может проработать космонавт без определенного риска для здоровья. А на поверхности Луны и того меньше, потому что там нет магнитного поля, которое на Земле частично закрывает от космических лучей, да и остатки земной атмосферы, которые еще над Международной космической станцией простираются, тоже помогают для защиты. Луна совершенно открыта космическим влиянием. Значит, надо как-то базу обеспечить защитой радиационной. Есть два варианта. Первый, ну, наиболее простой, с помощью какого-то экскаватора засыпать лунным грунтом эту самую лунную станцию. Какова толщина этого слоя грунта? Немалая. Например, наша земная атмосфера, если сжать ее до плотности воды, чтобы мы представили себе атмосферу как плотное покрывало, она имела бы толщину около 10 метров. А если сжать до плотности камня, ну, породы земной, то 3 метра. Вот 3 метра земной породы, а лунная ничем от нее не отличается, это надежная защита от радиации. Значит, нам придется поработать, соорудив станцию, потом с помощью какого-то экскаватора засыпать ее, ну, 2, а лучше 3-метровой толщины слоем грунта. Эта работа сложная, и сделать ее сразу не удастся. А какова же перспектива? Как начать работать, еще не привозя на Луну экскаватор? Я думаю, такая перспектива есть. На Луне обнаружены пещеры. Мы пока не знаем, насколько они разветвлены, и пока из космоса мы видим только входы в эти пещеры, вертикальные колодцы. Но мало кто сомневается, что если есть колодец, то есть, наверное, какие-то боковые ходы в этих пещерах, и именно там можно было бы под толстым, многометровым, а может быть даже десятки и сотни метров толщиной грунтом соорудить надежные убежища для космонавтов. Кстати говоря, там не будет колебаний температуры. На поверхности Луны днем очень жарко, там 120 градусов выше нуля, нагревается Солнцем поверхность Луны. Ночью очень холодно, до 170 градусов ниже нуля опускается температура. А под грунтом уже на глубине 1,5-2 метров нет колебаний температуры, они сглаживаются, и в любой лунной пещере будет абсолютно ровный климат, ну, как у нас в метро или где-нибудь в землянке. Люди жили в землянках не зря. Они сохраняли тепло, и дневное тепло, и ночью оно обогревало людей. То же самое на Луне. Расчеты показывают, что под лунным грунтом средняя температура в районе экватора будет примерно минус 35 градусов. Не жарко. Но ведь мы же собираемся там работать, у нас там будут какие-то устройства, печки, компьютеры, приборы для регенерации воздуха и так далее. Все это выделяет тепло, да и сам человек выделяет тепло. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы обогреть станцию таким естественно-искусственным образом. Где соорудить? Тут вопросов нет. Там, где больше всего воды. Больше всего воды в районе лунных полюсов, особенно Южного полюса. Такие точки, а точнее говоря, области в районе полюсов уже найдены, и туда сегодня нацелены основные проекты полетов на Луну. И американские, и российские, и китайские. В первую очередь, конечно, будут исследовать и обживать Южный полюс Луны, затем и Северный полюс. Там тоже есть залежи воды, хотя, может быть, не столь большие. Полюса Луны – самые привлекательные места. Конечно, будут проблемы. Солнечный свет там не очень яркий, он вдоль поверхности распространяется. Надо будет как-то ловить его специальными солнечными панелями. Связь с Землей может быть не очень простая. Антенны надо будет высоко поднимать. Земля окажется под горизонтом. Но все это проблемы решаемые, да, они уже частично решены, потому что вокруг Луны летают спутники, они могут работать как ретрансляторы, обеспечивать связь с Землей. Так что я думаю, лунные полюса – это первые места, которые мы будем обживать с помощью научных станций. А ведь люди уже были на Луне. Но были, к сожалению, полстолетия назад. Это были первые экспедиции, первые вылазки, первые, я бы сказал, первый шаг был. Затем последовал длительный период автоматического исследования Луны. Это дешевле, это надежнее, и это сохраняет жизнь человеку. Все-таки каждая экспедиция – определенный риск. Но я уверен, люди вернутся на Луну, причем в ближайшее время. Что для этого нужно? В ближайшее время. Прежде всего, такие же мощные

0: и Читон. Таких у нас пока нет. Такие сейчас создаются. И в США, и в Китае, и Роскосмос об этом говорит, что нужна мощная ракета. Может быть, на некоторое время мы эти планы притормозим. Сейчас не самое легкое время во всех отношениях. Но я уверен, мощная ракета будет создана. Может быть, не такая тяжелая, но гораздо более мощная, чем те Аполлоны, которые летали когда-то. Сатурн-5, который возил эти Аполлоны на Луну. Но я уверен, что это произойдет. Когда? Не могу сказать. Хотелось бы, чтобы в ближайшее десятилетие.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Алексей, ты знаешь, вот под стук колес приходят какие-то странные мысли в голову. Я вспомнил,
1: Бывает.
0: бывает. Знаешь, какая мысль мне пришла? В школьные годы я читал книгу о жизни на плоскости,
1: Ага,
0: Флатландия.
1: да.
0: Наверное, и ты ее читал,
1: Абат,
0: да?
1: было
0: Абат.
1: две. Одна была Абата, вторая кого-то еще я, к сожалению, не
0: Стерландия
1: помню.
0: и
1: Да,
0: Флатландия.
1: да.
0: Вот я смотрю на этот стол и думаю, а могла бы разворачиваться на такой вот плоскости какая-то серьезная, физически оправданная жизнь. Ну, жизнь в смысле
1: Ну, какая-то динамика какая-то
0: динамика, да.
1: интересная.
0: Вот можно представить себе двумерный мир? Писатели смогли, правда, там
1: Ты,
0: были
1: слушай, там такие
0: там
1: проблемы.
0: такие
1: Люди,
0: проблемы,
1: идущие
0: да.

0: вынуждены перелезать один через другого.
1: Перепрыгнуть не могли.
0: Нет, они, не да? могли, потому что если вот эта линия, это их земля, по которой они ходят, а они вот так вот, два человечка идут друг к другу, то один должен перелезть через другого. А дверь в дом, открытие двери в дом приводит к тому, что исчезает стена в этой стране, и крыша обваливается.
1: А пищеварительный тракт вообще делил любой организм на две части,
0: совершенно верно,
1: которые распадались. Но, правда, я нашел способ. Медуза, она через одно отверстие ест, и через него же выплевывает обратно. Она
0: могла... пришлось бы так делать.
1: Ну, конечно. Слушай, но значит, третье измерение как-то обогащает.
0: Ну, знаешь, оно не просто обогащает, в нем стабильные гравитационные орбиты появляются. Это, честно говоря, для нашей жизни вообще дело довольно важное.
1: Это удивительно, да? Хотя все планеты движутся в плоскости.
0: Да.
1: Если бы не было третьего измерения, гравитация была бы устроена иначе.
0: Другая, по-другому. Да. Было бы другое спадание с расстоянием.
1: И что бы было?
0: И тогда, как бы это сказать, вращение...
1: Неустойчивая
0: орбита были бы. Вращения не хватало бы для поддержания устойчивой
1: орбиты. Давай попробуем эту мысль развить. Третье измерение – это благо. А четвертое, мог бы быть наш мир четырехмерным?
0: Ну, во-первых, давай договоримся. Значит, все говорят, что наш мир четырехмерный, потому что
1: они имеют в виду, конечно,
0: да.
1: Время.
0: Это не совсем. Да, нет, ну подожди, просто тут жаргон, которому нужно, ему просто нужно понять, что он есть. Это связано с тем, что в теории относительности пространство и время, несмотря на то, что вообще-то штуки вообще-то сильно различные, выглядят там такая довольно искусственная демократия на них наведена. Ну, искусственная, не искусственная, уж какая есть. Они выглядят, ну, почти взаимозаменяемые.
1: Да, знаки только разные.
0: Различия есть, но они фигурируют вместе, и преобразования, которые там можно делать, они могут перемешивать пространство и время. И, собственно, если ты, вот если сейчас кто-то в другом поезде поедет очень быстро относительно нас, то его время для него будет комбинацией нашего времени и нашего пространства. Совершенно верно. Пространство время перемешиваются при переходе к движущемуся наблюдателю.
1: Ну и все-таки давай на земную почву опустимся. Четырехмерным наш мир мог бы быть, или это вновь сделает орбиты планет неустойчивыми?
0: Слушай, значит, это вообще большая проблема. То есть, как бы мы живем в трехмерном мире по факту. И есть много аргументов за то, что вот только в трехмерном мире устойчивые орбиты. Но тебе не обязательно иметь большой четырехмерный мир, четыре пространственных измерения.
1: А как?
0: Ты можешь себе представить, что вдоль какого-то направления они очень скручены в какой-то что-то, маленький-маленький цилиндр.
1: Продемонстрируй. Вот одно одномерное направление.
0: Ты наматываешь его на какой-то цилиндр, так. И этот цилиндр настолько тонкий, что у тебя не хватает энергии даже на ускорителе, даже на большом адронном коллайдере, чтобы протон туда протиснуть.
1: Ага.
0: И в квантовой механике устроено как? Чем меньше расстояние, тем больше нужна, ну, импульс, скорость, энергия, по-разному можно это понимать. И никаких энергий не хватает, чтобы он его почувствовал. Собственно, попытки были, и я могу сказать, почему. Есть теоретические аргументы, ну, такие, знаешь, далеко идущие теоретические аргументы, которые не четырьмя измерениями заканчиваются, а девятью, ну, десятью вместе с пространством времени. Вместе с временем. Но почему? Что было замечено? Значит, было замечено, что в 20-е, наверное, годы, в 20-е. 1920-е, да. Было замечено, что можно добиться довольно искусственной гипотезой, которая потом получила популярность, некоторого объединения различных полей.
1: Это не теория Калуца-Клейна?
0: Это теория Калуца-Клейна.
1: Калуца-Клейна, вот.
0: Да.
1: Но это математики чистые, да? Они же не думали, что это в природе может? Или думали?
0: Нет, они прям думали, что почему бы такому не быть в природе. А там логика так: а если ты берешь пространство на одно измерение больше?
1: И но оно незаметное, да?
0: Ну, сначала ты такие вопросы себе не задаешь. Потом ты говоришь: значит, смотрите, я живу в четырех. Ну, давай я буду говорить про пространство времени, иначе я все время буду сбиваться. Значит, вместо четырехмерного пространства времени ты берешь пятимерное. Вот. На одно пространство измерение больше. И ты говоришь: я-то да, я знаю, что я живу в четырехмерии, но я запишу в пятимерии единую осмысленную теорию, которая полностью пятимерна, она гармонична в этом пятимерном пространстве. А я ее искусственно разобью на блоки. Ну, как тебе дают какую-то симметричную фигуру, а ты берешь и вынимаешь из нее кусок, а остальное интерпретируешь с точки зрения этого куска. И дальше выясняется, что части, на которые разваливается пятимерное единое поле, это нужное тебе поле в четырехмерии и дополнительные поля электричества, гравитация и электромагнетизм, которые таким образом вроде бы получают единое объяснение. Понимаешь?
1: То, о чем мечтал Эйнштейн.
0: Ну, об этом многие мечтали. Эйнштейн мечтал об этом в других терминах, не в терминах Калуца-Клайна. Но идея такая философская, что вообще это философская идея, вообще это вопрос некой убежденности. Считаем ли мы, что в основе мира лежит что-то одно простое, и мы, собственно, занимаемся тем, что его ищем? Ну, или это такой вот хаос, где есть вот это, вот это, вот это, вот это и еще вот это.
1: Космос за окном нашего поезда не был бы таким красивым, если бы не 3D-графика.
2: Специалисты в этой области, их называют еще 3D-артистами, нужны в игровой индустрии, рекламе, кино, IT и, как вы понимаете, даже в науке.
1: Новички в этой области получают в среднем 80 тысяч рублей, а средняя зарплата профессионала с опытом – 180 тысяч.
2: Научиться этой востребованной и хорошо оплачиваемой профессии можно в крупнейшей профильной школе дизайна Contented. Здесь прямо сейчас осваивают новые профессии более 20 тысяч студентов.
1: Авторы курса – профессионалы, которые создавали 3D для крупнейших брендов – МТС, Яндекс, ВК-групп и других. Вы наверняка видели их работы.
2: Обучение профессии 3D-артист длится 18 месяцев. За это время вы научитесь работать с основными инструментами дизайна, создавать реалистичные 3D-модели предметов и техники, моделировать персонажей, передавая их эмоции и делать 3D-ролики для рекламы и презентации продуктов.
1: Формат обучения очень комфортный. 6-8 часов в неделю. Запись лекций вы можете просмотреть в удобное для вас время.
2: Во время всего курса вам будут помогать разбираться в программе и давать обратную связь менторы, практикующие дизайнеры.
1: В школе дизайна Contented знают, что главное для выпускников. Это опыт и портфолио. Поэтому упор в обучении делают на практику. Выпускники могут показывать будущим работодателям минимум 10 готовых работ.
2: А еще после защиты итоговой работы вы получите сертификат на основании государственной лицензии.
1: А после окончания курса карьерный центр Contented поможет оформить портфолио, составить резюме и устроиться на работу. Кстати, многие студенты школы начинают работать по специальности уже с 6 месяца обучения.
2: Подписчики нашего канала по промокоду «Вселенная» получат скидку на обучение в школе Contented 45% и курс английского в подарок. Переходите по ссылке в описании.
1: Эта идея дает какие-то наблюдаемые следствия? Можешь ты предсказать на основе вот этого пятимерного подхода к объяснению природы что-то, чего еще не наблюдали, но можно поставить эксперимент и увидеть?
0: Не очень.
1: Тогда кому она нужна?
0: Она нужна именно, я не случайно сказал.
1: Для красоты философии.
0: Я не случайно сказал про философскую красоту. Она нужна многим людям, которые. И я сейчас еще аргументы Погоди, ты от меня так просто не отделаешься. Я сейчас еще приведу аргументы.
1: Философия это не ругательное слово.
0: Нет, о, спасибо. Спасибо. Вот. Я приведу еще сейчас аргументы, не философские, а такие. Ну, сейчас скажу, какие. Значит, она дает, как бы из чего-то единого. Она дает две вещи, которые в нашем четырехмерии кажутся разными. Гравитацию и электромагнетизм. Правда. Она дает еще ненужное поле, которого у нас не наблюдается. Тебе приходится чесать в затылке и думать,
1: чем бы это могло
0: каким
1: быть,
0: образом да? это поле изгнать, да. какие условия тебе нужно наложить. Конструкция получается ничего, но не так, чтобы очень-очень естественно. И главное предположение, которое ты должен сделать, это что вот это вот лишнее измерение, оно свернуто в маленькую-маленькую трубочку. А это означает?
1: Это называют компактификация.
0: Компактификация.
1: Да? Компактификация.
0: Оно компактифицировано.
1: Совсем вот это маленькое.
0: Вот такое. Так, так, чтобы в него не протиснуться из нашего обычного мира. Но как ты его чувствуешь? Ты чувствуешь его таким образом. Те поля, которые умеют жить вот в этом самом пятимерии, они могут наматываться на это маленькое измерение. А когда они это делают, они несут некоторую энергию. И эта энергия проявляет себя как некоторые частицы, существующие в нашем четырехмерном пространстве времени, в нашем трехмерном пространстве. Правда, правда, правда. Тут плохая новость. Отгадай, какая?
1: Не могу.
0: Эти частицы имеют массу типа планковской.
1: 10⁵ грамма.
0: Ну,
1: да?
0: То есть, это частицы, которые массивные.
1: Ну, это так, я бы ощутил.
0: Элементарные частицы, которые имеют колоссальные массы. Почему это так
1: происходит? Миллиарды раз массивнее протонов.
0: Ну, да. По-моему, в миллиардов даже. Ну, я даже сейчас не соображаю. Миллиард – это 9 нулей. Да, в общем. Ну, да. В общем, вообще. Да, это так называемые высокие массивные моды. Это почему происходит? Почему они такие тяжелые? Потому что это измерение должно быть скручено в такую маленькую трубочку, это все гипотеза, должно быть скручено в такую маленькую трубочку, чтобы ты туда не мог протиснуться. Если трубочка пошире, то частицы, может быть, не такие массивные.
1: Мы бы тогда почувствовали это измерение.
0: Ну, в общем, да. Вот мы, ты знаешь, на Большом Адронном Коллайдере, насколько я понимаю, пытались узнать, нет ли в том, как ведут себя результаты рассеяния протона на протоне, какого-то свидетельства того, что они немножко рыскают в этих лишних измерениях.
1: До каких самых маленьких размеров сегодня физики изучили природу? Вот 10⁻⁶ сантиметра, я помню. А сегодня можно еще глубже?
0: 10, по-моему, точность электрона установлена до 10⁻⁰. Я могу ошибиться.
1: То есть, это единица на 10⁻⁰ нулей.
0: Точность электрона
1: то, сантиметра, да?
0: Фантастика. Ну, вот не убивай меня, если я перепутал метры и сантиметры, ладно?
1: Метры.
0: Ну, не убивай меня, если я перепутал метры и сантиметры.
1: Ну, правильно. Я еще в старых терминах сантиметрах, а вообще-то надо в метрах.
0: Я тоже люблю сантиметры, да. Мне как-то с ним всегда, не знаешь, мне как-то с ним всегда приятнее.
1: Ну, да. Ощутимее.
0: Я помню, например, атом – это 10⁻⁸ сантиметра.
1: А тогда я вот чего не понимаю. Если ты говоришь, что на пятимерном пространстве можно объединить, ну, так сказать, единым образом гравитацию и электромагнетизм, ну, и есть же теория слабого электромагнитного взаимодействия. Значит, мы можем гравитацию в мир квантовых явлений, так сказать, ввести.
0: Ну, ты задал образом вопрос, на который у нас короткая остановка сейчас. Мы точно сейчас все не проговорим. Нам нужно будет отдельного вызывать.
1: Поговорим об этом.
0: Вызывать эксперта.
1: Я на днях стал читать и перечитывать неоднократно. Я очень люблю эту книгу. Александр Петров, мой большой друг, вот тут ты его видишь на фотографии, да, написал прекрасную книгу «Гравитация». Она, в общем-то, о ньютоновой и об эйнштейновской гравитации, то, с чем работают физики. Но последняя глава про альтернативные теории гравитации, и вот там сказано, что есть теории, которые работают на многомерных пространствах. И он утверждает, что это позволяет единую теорию взаимодействия всех
0: построить. Но это логика Калуцко-Лайна, да, поднятая в более высокие
1: более измерения. Более высокие, не 5 уже, не 5.
0: Она получила, слушай, там вообще история немножко такая загадочная, она получила мощную поддержку, произношу страшное слово, от теории струн. Если ты не выходишь из купе сейчас, услышишь.
1: Да и гитары у меня нет.
0: Хорошо, то тогда продолжай, тогда и из струн. Тогда продолжаем. Значит, смотри, все поля, например, электромагнитные и поле, ответственное за слабые взаимодействия, мы понимаем их, более-менее понимаем их квантовую природу. Мы не все можем посчитать, но понимаем. А у гравитации мы не понимаем ее квантовую природу. Общая теория относительности – это классическая
1: теория.
0: Подожди,
1: что значит понимаем, не понимаем? Квант электромагнитный мы ощущаем, да, фотон. Вот он, да?
0: Ну, ты знаешь, твой глаз, в принципе, говорят, что может 2-3 фотона или даже до одного фотона.
1: Я считал 10-30, да, от 10 до 30.
0: Окей. Ну, тоже неплохо.
1: В общем, да, чувствует. Так, а гравитон-то мы не нашли?
0: Нет, гравитон мы не только не нашли, мы не знаем, как квантовая гравитация устроена.
1: Вот, поэтому, может быть,
0: не нашли, даже забудь про то, что мы его найдем. Просто, но мы есть общая убежденность в том, что природа наша в основе своей, в самом ядре, в сердцевине, имеет квантовую, она квантовая. И если эту мысль продолжать и не дать себе свернуть, а там есть соблазны, свернуть направо или налево. Но вот не глядя на эти соблазны, сказать, нет, ребята, гравитация должна быть квантовой. Мы начинаем строить теорию квантовой гравитации, пробуя используя весь наш опыт построения других квантовых теорий, и пробуя какие-то новые идеи. Одно, другое, третье, это продолжается десятки лет.
1: Ого. Никакого результата?
0: Нет, ну, значит...
1: Как вы отчитываетесь? Как вы отчеты пишете?
0: Как? Установлено вот такие-то расходимости. Вот, значит, короткий... Послушай.
1: Теперь я понял, почему в 21 измерении вы работаете. Начали с 5, следующий год 6-мерный мир.
0: Хорошо, 26, отлично. Значит, короткий ответ – нет. Ну, длинный ответ – вот, есть такие соображения, есть сякие соображения. Мы просто сейчас не будем в них вдаваться. Важно, что была одна попытка. Это можно отдельно просто обсуждать. Давай сейчас не будем. У нас коротко. Мы довольно скоро приедем.
1: Остановку?
0: Ну, нет, еще ничего. Да. Смотри. Значит, возникла идея, что если мир заполнен, фундаментальные объекты в мире не точечные частицы, а одномерные, протяженные. Вот ты показывал свою страну. Там,
1: да.
0: Струны.
1: Да, это... Ну, это веревочка. Она... Да, значит... Могут быть электроны, протоны.
0: Нет, значит, для другого пригодится. Ну, вот гитару ты зря не принял своему, конечно. Вот. Ну, да. Вот в зависимости от того, как она натянута и где зажата, и как сильно натянута и где зажата.
1: Протон, электрон.
0: Да. Ты можешь возбуждать на ней разные колебания, да. на струне. Да. И дальше выясняется, что если ты смотришь на дело издалека, то разные колебания... выглядят для тебя разными элементарными частицами. По-нашему говоря, частицами с разным спином.
1: Меня это пугает. Знаешь, почему? Одну и ту же струну я могу миллионом разных мод возбуждать. Да? У меня гамма бесконечно большая. Да? Это что, значит, элементарных частиц будет бесконечное множество? Да мы же в них запутаемся. Раньше были электрон, протон, нейтрон. Как было хорошо, потом появились всякие мезоны, тау-частицы, пи-мезоны, мю-мезоны.
0: Ну, появилась стандартная модель, в которой вот что есть, то есть.
1: Немножко упростила, да.
0: Да, немножко упростила. Но на этот вопрос мы уже ответили с тобой.
1: То есть?
0: Все твои бесконечные число мод массивные, и они имеют планковские массы.
1: Опа.
0: Вот, то есть струна несет с собой огромный спектр вот этих вот возбуждений, которые мы, если они есть... Никогда не увидим. Нам никогда не хватит энергии закачать в одно место,
1: чтобы они возникли. Большая энергия нужна, конечно.
0: Нужна не просто большая, а вот, как ты сказал.
1: Очень большая, да.
0: Вот такая запредельная энергия.
1: Понятно.
0: Но нижние моды, низкие моды, они безмассовые. И они соответствуют гравитону и чему-то чему-то типа электричества. Этих электричеств может быть несколько. Если у тебя очень, грубо говоря, есть несколько электричеств, и ты какие-то налагаешь симметрийные принципы, ты делаешь из них теорию сильных взаимодействий.
1: Тогда вопрос от астронома. В многомерных теориях все измерения, кроме одного, это пространство, и только одно всегда время. Не бывает, например, двух временных, трех временных. Это было бы вообще зашкаливало бы мои мозги. Я понимаю, что время должно быть.
0: Я зашкалю твои мозги. Покажи, да, время.
1: А я хочу один опыт показать, который продемонстрирует, что время, вообще говоря, обратимо. Я подумал, что если вот мы сейчас будем простой.
0: Что, сейчас в другую сторону поедем, мы помолодеем заодно.
1: Нет, так не будет. Хотя хотелось бы. Смотри, простой опыт. Мы сейчас его снимем на камеру и потом попросим наших зрителей сказать, мы прокручивали пленку обратно или она шла вперед. Да? Мы будем сидеть неподвижно.
0: А я выражением лица ничего не буду выдавать.
1: И я тоже. А маятник будет качаться. Внимание. А в следующем эпизоде, вот сейчас, мы начинаем эту же съемку демонстрировать, а вы догадаетесь, вперед или обратно во времени. Догадались? Неправильно. И то, и другое неправильно. И те, кто так сказали, и те, кто это сказали. Дело в том, что такие простые физические опыты можно крутить обратно, но мы показывали в прямом варианте. Так что время двунаправленно. У него нет стрелы, которая только в одном направлении
0: работает. У него есть, как только у тебя есть диссипация. как
1: диссипация
0: только
1: разжиживание
0: энергии по воздуху. Да. Как только ты крутишь достаточно долго, чтобы заметить, что
1: он замедляется. А ты взял с собой что-нибудь поесть, поезд? Нет, у тебя яиц нету случайно? Мы бы тут разбили одно яйцо.
0: Оно потом бы.
1: Да, а потом бы оно, да,
0: пустили собралось. Пустили бы обратно, и оно
1: и собралось. И все бы догадались, что пленка крутится.
0: Да, вот когда ты имеешь дело с микропроцессами, у тебя время обратимо.
1: Элементарный
0: процесс. Как только у тебя имеется среда, в которой что-то... И есть еще вторая вещь. Мы уходим в сторону от нашей любимой темы, но просто я просто не могу сдержаться. У тебя еще второй источник обратимости, необратимости времени. Все-таки большой взрыв был в прошлом, а не в будущем.
1: Ну, мы уже забыли о том, где и когда.
0: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Он был, по-видимому, в состоянии с низкой энтропией. И только поэтому у тебя энтропия растет, и ты различаешь прошлое и будущее, и помнишь прошлое, а не будущее. Но это ты меня сейчас провоцируешь на что-нибудь,
1: что я понимаю. Не каждый понимает из бытовых аналогий, что такое энтропия. Мы говорим «степень беспорядка», да? Но любая домохозяйка скажет, а у меня в квартире энтропия поддерживается, она не растет. Более того, я каждый раз подметаю, пылесошу, и энтропия уменьшается.
0: Ага, она выкидывает энтропию в другие места. Она тратит энергию и выкидывает энтропию в мусоропровод. Значит, смотри, возвращаясь к струнам, если не поддаваться другим соблазнам и сказать, что теория струн – это такая немножко странная идея, но она, у нее есть удивительное такое свойство. Она, в общем, позволяет включить гравитацию. Среди этих мод, ну, там струны бывают открытые и замкнутые. Тебе нужны замкнутые, когда замкнутые дергаешь. Значит, и еще раз, вместо элементарных частичек бегают струны. Но они малюсенькие. Они имеют там близко к планковскому масштабу.
1: Замкнутые, то есть колечки?
0: Ну, да, колечки такие. Бегают колечки. Эти колечки дальше, конечно, там большая жизнь начинается. Они соединяются, разъединяются, рвутся, соединяются снова. Такая динамика. У них это очень сложная история. Но давай сначала говорить в самых простых терминах. Вот эти, когда у тебя берешь колечки, ты его дергаешь, он выдает своих, в качестве своих низших способов возбуждения, низших тонов, низшего звучания. Он выдает то, что вообще является гравитоном. То есть частицей, ну не частицей, а вот полем, если хочешь, гравитационным полем.
1: Но все-таки гравитон – это квант.
0: Да, я погорячился. Да? Ну хорошо, да, и это гравитационное поле.
1: Ну так. Давай,
0: да, гравитационное
1: поле. Потому что с гравитоном у нас простые отношения.
0: Нет, если гравитация квантована, то он, в принципе,
1: должен
0: есть.
1: Быть, да?
0: То угодил, что ты его в наших условиях никогда не детектируешь. У него там длина волны при наших гравитационных полях.
1: Он маленький, да.
0: Он безмассовый, но длина гравитационной волны для него чудовищная. Значит, смотри, и ты говоришь, ура! Я сделал сумасшедшее предположение, совершенно сумасшедшее, что мир населен не точными объектами, фундаментальными, а однопротяженными объектами, открытыми или замкнутыми. У них там какая-то своя жизнь. Из-за того, что они не точечные, у них нет этой вот расходимости в точке. У них как бы все немножко разглажено, распределено, и они позволяют из-за этого построить что-то вроде квантовой гравитации без ужасных патологий, которые не позволяют ни в каком другом подходе, ну, в целом не позволяют построить квантовую теорию гравитации.
1: Ты говоришь как математик. Тебе приятно, что нет расходимости, что это, все твои ряды, интегралы не дают бесконечные результаты. Да. Да? Это приятно. А физик-экспериментатор или астроном, экспериментатор, ну, наблюдатель, да, говорит так, ну, давайте, ребят, какие следствия из этой теории вы можете нам предложить? Мы хотим проверить.
0: Сейчас ты же про размерности спросил. Сейчас доберемся до следствий.
1: Один мой знакомый сказал, ну, конечно, наш мир четырехмерен. Почему? Тот говорит, привидение откуда появляется? Из четвертого измерения, конечно. Он сказал, ну, я не видел привидений. Какие привидения могут из ваших пяти...
0: Да там не пять.
1: Не-не-не-не-не.
0: Пятью не отделаешься. Значит, если мы временно поверили в эту идею струны,
1: так.
0: Ну, потому что это наш, по крайней мере, в течение долгого времени был более-менее единственный шанс понять, каким образом устроена квантовая гравитация. То есть ты очень сильно усложняешь теорию, но из нее следует разумная квантовая гравитация. Хотя усложняешь ее страшно сильно.
1: И математика там сложная.
0: Там сложная математика, там сложно считать, там количество сложностей растет фантастическим образом.
1: Ты можешь объяснить, почему каждая следующая теория более сложна в математическом аппарате, чем предыдущая?
0: Это отличный вопрос.
1: Вот,
0: я думаю, что потому что она на самом деле проще, потому что она апеллирует к чему-то более глубокому. Черт его знает. Потому что это не феноменологическое описание, потому что ты проникаешь куда-то глубже в механизмы. Она ведь сложная не потому, что ты хочешь сделать сложное, а потому что все. А, давай так. Я тебе энтропийный ответ дам почти. Потому что все простое ты уже описал. Когда ты делаешь следующее, ты проникаешь в более глубокие механизмы. Значит, смотри. И дальше выясняется, что эта вот струна, она сама делается квантовым объектом. И мы вроде уже совсем был с тобой обрадовались, что это хороший квантовый объект. А нифига. Она нарушает ее квантовое поведение, разрушает ее саму. За исключением одного случая. Если в пространстве времени 26 измерений. Ты говорил 5, я тебе купи у меня еще 21.
1: 26. Да. Это 25 плюс 1.
0: 25 да? плюс 1. 25 да. 5 плюс пространственных 1. И одно время.
1: Время по-прежнему одно.
0: Сейчас будет 2, но типа терпи чуть-чуть.
1: Два времени.
0: Ну, типа, ты готов потерпеть ради двух времен? Готов потерпеть? Нам, правда, не так долго осталось ехать.
1: Ну, подожди, так интересно.
0: Ну, проедешь свою остановку.
1: Ничего страшного, значит, колеса смотри, стучат, давай,
0: значит, два смотри, времени. Значит, смотри, круто. Ты... Нет, пока одно. Дальше ты изучаешь эту теорию струны, она называется теорией бозонной струны, и находишь ужасную вещь.
1: Бозонный?
0: Она называется теорией бозонной струны.
1: А почему не фермионный?
0: Потому что фермион еще не построили. Мы взяли самое простое, что есть. Там только бозоны.
1: Это бозоны, это протоны, нейтроны.
0: Это такие поля, как глюоны. Это
1: глюоны.
0: Нет, это такие поля, как глюоны и фотоны. И гравитоны. Это глюоны, фотоны и гравитоны. Но, собственно, это и есть...
1: бозон Хиггса.
0: Ну, например, это да, поле спина ноль, это и есть все переносчики наших взаимодействий. За что ты и боролся? Ты хотел, чтобы поля, которые переносят взаимодействие, вот так вот. Угу. Вот, но в 26 измерениях. И дальше ты говоришь, ну хорошо, а в 26 что происходит? И видишь, что и там плохо. В ней возникают частицы, летящие.
1: Со скоростью света.
0: Быстрее.
1: Еще быстрее.
0: Да, тахионы так называют.
1: Ну подожди, они безмассовые тоже.
0: У них квадрат массы отрицательный.
1: Квадрат отрицательный.
0: Да, вот. То есть, они – это патология. И ясно, что они разрушают это. На самом деле, это математика, это теория.
1: В математике такое бывает?
0: Нет, и даже в математике. Корень из минус единицы – это и. Совершенно верно. Значит, смотри, это означает, что их существование говорит, что твоя теория на самом деле непоследовательна. Она сама себя разрушает. И она, появление тахионов, перестраивает теорию никаким динамическим образом, неизвестно во что. И тут на сцене, под барабанный бой, появляется суперсимметрия. Который говорит, у нас мир есть, в мире есть частицы двух сортов, бозоны и фермионы. В нашем мире, вот как мы знаем его в стандартной модели, между ними нет никаких специальной симметрии. Есть сколько-то фермионов, сколько-то бозонов. И они, в принципе, могли бы друг про друга не знать. Но можно придумать организацию большего числа элементарных частиц, где каждому бозону соответствует фермион, а каждому фермиону бозон имеется некоторая симметрия. Это очень глубокая симметрия.
1: А в чем сходство между ними? Массы одинаковые, заряды?
0: В идеале одинаковые массы и спины различаются на одну вторую. Очень-очень такое четкое соответствие от одного к другому.
1: Это бозоны, а это фермионы. Это целочисленные, эти полуцелочисленные.
0: Фермионы – полуцелочисленные спины. Да. И по поводу тех самых расходимостей, почему все любят симметричные теории, там, где бозоны дают плюс бесконечность, фермионы дают минус бесконечность. И ты эту бесконечность пишешь, конечно, не в виде бесконечности, а как ты регуляризуешь и смотришь, точно ли они друг друга пожирают. Ты эти идеи асимметрии между двумя фундаментальными видами объектов, элементарных, распространяешь на струну. И говоришь, я сейчас сделаю более сложную струну, то есть я вот твою ниточку, дай ниточку.
1: Их же еще обнаружить надо.
0: Забудь про обнаружить. Что ты меня спрашиваешь про обнаружить?
1: Да, лишь бы красивая
0: вот, вот эта вот ниточка. Да. Вот она ведет себя, вот это вот вполне бозонная ниточка. Но там еще вокруг нее где-то вот очень невидимые торчат такое оперение. Почти невидимое оперение торчит. Это фермионные поля, которые вокруг этой ниточки клубятся. Они почти не имеют никакой длины. Такие вот как будто маленькие-маленькие такое оперение этой струны. И ты строишь теорию фермионных струн, точнее говоря, она с суперсимметрией, с симметрией между бозонами и фермионами, называется теорией суперструн. И там выясняется, что она живет в 10 измерениях. Скажи прогресс.
1: Да, в 10, а вдвое меньше, да?
0: Ты знаешь, больше, чем вдвое, в 2,5 раза меньше. И для того, чтобы добраться до 4, тебе нужно 6 куда-то деть.
1: А вы все-таки хотите прийти к нормальному миру, да?
0: И тут ты вспоминаешь Калуцу Клайна, ты говоришь, что, наверное, есть динамический механизм, который сворачивает эти лишние измерения, но уже не в трубочку, Шесть измерений можно очень сложным образом свернуть в какой-то компактный объект. И дальше у тебя есть математические принципы между тем, с чего ты начинаешь в десятимерии, и теорией какого типа ты хотел бы получить в четырехмерии, чтобы она высадилась сюда в качестве основного ядра, плюс что-то еще, а потом уже массивный мод, который ты в жизни никогда не увидишь. Да. И выясняется, что вот эти вот многообразия компактные, в которые должны свернуться шесть измерений, тут возникает просто математический рай. Это любимые математиками, очень классный, очень интересный комплексный многообразие специального вида, называемый многообразие Миколаби-Яу. У них есть, нет способа сейчас об этом сказать,
1: вопрос.
0: Классные математические свойства.
1: Калуци-Клейн – это гей-люсак или Боймлио? Это вообще один человек?
0: Калуци-Клейн – два человека. Калуци, вообще, он родился на территории Польши, которая тогда, современной Польши, которая тогда принадлежала Германии, и по польскому он произносится «кавужа», и означает это что-то типа «болото». Но все говорят по-немецки «колодца». А Клейн – это Феликс Клейн, который… Нет, это, прости, это не Феликс, Феликс Клейн – математик, я ошибся, это Оскар Клейн, это шведский, шведский ученый Оскар Клейн.
1: Два европейских математика.
0: Два европейских, ну, физика.
1: А, только что-то еще два.
0: Правильно услышал восточное имя. Калаби-Яу.
1: Калаби-Яу.
0: Калаби и
1: тоже два человека.
0: Это тоже, это не Слава КПСС, это два человека. Вот. Хорошо. Вот. И тут, значит, возникает такая радость, что свойства многообразия Калаби-Яу должны определить то, что высаживается в нашем мире. То есть намотки на него и какие-то возможности намотки на него должны иметь отражение в том, что у нас здесь есть. И сейчас мы найдем замечательное многообразие Калаби-Яу, на которое высаживается наша уникальная, она почти уникальная десятимерная струна, и мы получим теорию всего, она будет с квантовой гравитацией, мы объясним весь наш мир.
1: Слушай, вот ты говоришь о физике, а у меня в голове крутится биологическая интерпретация. Вспомни, как белки и ДНК, в общем-то, линейные структуры, в принципе, завернуты многократно
0: завернуты.
1: В такие клубочки, которые несут основную информацию.
0: Основную информацию несет как они сворачиваются.
1: Правда, много общего, да?
0: Но это классная аналогия. Единственное, что те, конечно, большие, здесь не маленькие, но это не важно, они для нас маленькие. То, как они сворачиваются, зависит от того, как они функционируют. От этого зависит, как они функционируют. И в случае Калаби-Яу абсолютно то же самое. Но белков там у нас несколько десятков тысяч, там аминокислот там 20 примерно, белков несколько десятков тысяч из них построено, а многообразие Калаби-Яу 10 в 500 степени. Ну, или в 300, это, в общем, совершенно не важно.
1: 10 в степени 500. То есть, единица с 500 нулями?
0: Да.
1: Но такого количества элементарных частиц во Вселенной
0: нет. Да не то, что такого количества. Ты убери из этого больше две трети, три четверти нулей. Нулей. Не три четверти от этого, а три четверти нулей убери. И все не будет такого элементарного.
1: То есть, работать с этой теорией невозможно.
0: В результате, ко всеобщему разочарованию, оказалось, что теория лишена предсказательной силы.
1: Как обидно.
0: Ужасно обидно. Но я тебе обещал еще порадовать двумя временами.
1: Да. Я в это не верю. Давай. Ну, как время одно. Посмотри на часы.
0: Вот.
1: У тебя одни часы?
0: Значит, смотри, ты узнаешь, ты приходишь к специальным теоретикам, мы с тобой приходим, они нам говорят: вы знаете, ребята, есть еще более сильный вариант суперсимметрии, где у вас она как бы удвоена, еще более, и количество полей удвоено, и сама симметрия удвоена. Так еще мощнее действует, такой усиленный вариант. Вот. И можно струну такую сделать. И у этой струны критическая размерность 4. То есть она живет в четырехмерном пространстве времени. Ну и тут, конечно, все должны были бы закричать. Ну, наверное, вот она. Ну вот же она. Вот она живет в четырехмерном пространстве. Да. У нее два пространства и два времени.
1: Ну, два пространства. То есть это плоскость.
0: Да. Вот с которой мы начали, с твоего абата.
1: Но два времени.
0: То есть, как мы встречаемся? В 5 часов вечера по первому времени или и в 7 часов...
1: Все ходят с 30... двумя часами на руке, на руках.
0: Ходят, ползают по этой плоскости с двумя часами на руках, потому что время... Я не знаю, как ты будешь... Слушай, смотри.
1: А это немного мировая интерпретация Эверетта?
0: Нет.
1: Нет? Это
0: нет.
1: Не то?
0: Нет.
1: Там
0: нет.
1: Же параллельные миры.
0: Параллельные миры, но нет. Насчет двух времен Я даже представить себе не могу. Мы же по времени не можем путешествовать. Мы можем только в одну сторону по нему двигаться. Ну, можем ускориться, куда-то там полетим и что-то еще. Вот. Но не можем назад. А здесь ты точно совершенно можешь вбок, по-видимому. Ты можешь... Можешь ли ты выбирать, будешь ли ты стареть по первому времени или по второму?
1: Я могу в одном времени остаться, а в другом...
0: Не знаю. Этого я не знаю, потому что никогда не жил и, надеюсь, никогда не случится. Но это абсолютно выкручивающая мозги идея.
1: О том... Чем она хороша?
0: Да не чем. И про нее, про эту страну, N2, суперсимметричную страну, которая любит жить в четырехмерии, это так математически... Вот она осталась математическим упражнением.
1: Но жизнь говорит о том, что любая сложная математика когда-либо находит реализацию.
0: Ну, ты знаешь, вот я вполне могу себе представить, что в какой-то там, вот ты упомянул параллельные вселенные, что в какой-то там параллельный, распараллельный, уж не знаю, откуда взявшийся неверец, какой-то еще инфляционный, скорее, параллельной вселенной, там вот так случилось. Если этим действительно управляют суперструны, то они, если они все-таки компактифицируются на разные многообразия Калаби-Яу, то это значит, то можно, то параллельно с этим идет такое рассуждение. Ну вот у нас есть теория космической инфляции, и один из ее вариантов, ничем не доказанный вообще, но такая гипотеза, стоит в том, что пузыри Вселенной рождаются в каком-то невообразимом количестве, ну, примерно в таком же, как я сказал. Ну и там в одной так свернется, в другой сяк свернется, в одной так, если за этим стоят суперструны, исход, в одной одно многообразие Калаби-Яу, другое многообразие Калаби-Яу. Ну, и в большинстве из них жить, конечно, нельзя. Как, например, в случае двух времен и чего-нибудь еще.
1: Как нам повезло?
0: Нет, нам не повезло, мы просто возникли там, где только и можно жить.
1: Мы наблюдаем, как это, мы наблюдаем те... Нет, Авраам Леонидович Зельманов, один из моих учителей в МГУ, специалист по общей теории относительности, сказал, явление, наблюдаемое нами... Лишь потому происходит, что явление иного типа некому наблюдать.
0: Очень хорошо сказал. Именно, очень хорошо. Это называется антропный принцип, байс наблюдателя.
1: Да, антропный принцип.
0: И так далее. Но раз ты упомянул гравитацию, просто им нужно, может быть, очень хорошо.
1: Именно да. Гравитацию.
0: Нет, да. Ты упомянул гравитацию, и очень хорошо упомянуть в связи с этим просто маленькое пояснение ко всему, о чем мы сейчас говорили. Что значит, вот они сворачиваются? Почему? Потому что, когда у тебя есть теория гравитации, она разворачивается на пространстве времени не на арене, а она сама есть динамика пространства времени. То есть, вот то, что оно сворачивает, это не кто-то со стороны приходит и сворачивает в трубочку. Исходная идея была, что гравитация сама выбирает для себя, не знаем почему, но, в принципе, это ей по силам, выбрать для себя такую конфигурацию для пространства времени, в котором она живет, что там, значит, будет примерно вот такое трехмерное пространство, как мы его знаем, одно время и шестимерное компактное многообразие. То есть, в принципе, гравитация – это штука, которая управляет. Ну, это просто есть динамика пространства времени.
1: И в результате это не по силам. Дарвиновской эволюции, и она выживают те варианты, да, которые позволяют этому миру приобрести наблюдаемые свойства. Просто в других вариантах компактификации или конфигурации Калаби-Яу мир был бы без свидетелей.
0: Был бы свидетелей, мы некому было бы задаться вопросом, почему он такой странный, нет ли, не бывает ли лучших миров.
1: Похоже, наш поезд подъехал.
0: Остановка. Ну, пора, значит, пора. В путь так в путь, как сказал
1: попугай. Ну, это интересная тема. Надо ее продолжить.
0: В путь так в путь, как сказал попугай, когда кошка тащила его из клетки. Давай про гравитацию
1: поговорим. В следующий раз.
0: Давай.
1: Сейчас выйдем, покурим?
0: Да.
1: На станции. А потом в путь.
0: Договорились.
1: Есть.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Доброе утро, я рад, что вы поменяли такой хороший погожий денек на возможность посидеть в закрытом помещении, обменяться свежими патогенными штаммами. Хотя, если честно говоря, очистительной эпидемии иногда очень и очень хочется.
2: На следующем форуме обязательно. Я так надеюсь, что он все-таки уже будет офлайновый.
3: Я боюсь, он будет онлайновый.
4: Потому что когда мне рассказывают, что вот мы все слишком согреемся, у нас будет метан, мы все умрем, мне грустно.
5: Моя лекция скорее для тех, кто сомневается.
6: Это существо явно имеет все признаки разумного пингвиноида.
7: Это все ложь, она убежала, вы ничего не докажете.
8: Кто пришел на научно-просветительское мероприятие впервые? Кто сегодня услышал что-то новое, неожиданное?
9: Будучи скептичными к гомеопатии, покупали один из вот этих препаратов когда-нибудь. Такие люди есть.
10: Ну неужели настолько уже все ясно в вопросе происхождения жизни?
11: Когда я смогу пообщаться с искусственным интеллектом?
12: Скажите, хотели бы вы иметь собственный уклон в качестве эксперимента?
13: А у меня есть.
14: Если ВИЧ видели, если он существует, может быть, он не вызывает СПИД.
15: Вот что известно на самом деле от мегалодона. Вот самая частая находка.
16: Череп дилофозавра в натуральную величину.
17: Я не могу излагать свое мнение, да, то есть я должна вам предоставить какие-то результаты исследования или консенсус.
18: Нас стали бояться, это отлично.
19: Что говорит на этот счет официальная история?
20: Прокопенко – это орудие массового поражения.
21: Выйдите на сцену за таким замечательным призом.
22: Кому достанется книга «Ученые скрывают»?

0: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Надеюсь, вам понравился трейлер, который вы сейчас увидели. Да, совсем скоро уже начинается форум «Ученый против мифов». Он 13-й по счету, он связан с Хэллоуином. Будет много таких очень крутых тем, на мой взгляд. Будут и мистические, должно быть очень круто. Об этом мы тоже сегодня немножко поговорим. И напомню о том, что сегодня, как вы уже знаете из названия, у нас постскриптум. И у нас, естественно, есть гость, которого вы все любите. Но сначала я представлю второго ведущего. Это Саша Соколов. Александр, здравствуй.
1: Привет, Виталий. Привет, друзья. Рад вам.
0: И сразу, не отходя от кассы, что называется, Иван Семьян. Иван, привет.
2: Друзья, привет. Будет отличный вечер, я уверен.
0: У нас у всех есть, я надеюсь, определенное чувство юмора. Ваня очень умеет красочно отвечать на ваши вопросы, так что я думаю, что будет сегодня веселый, насыщенный и очень познавательный вечер. Очень на это рассчитываю. И также напомню, что постскриптум – это, по сути, ответы на ваши вопросы, которые были заданы после окончания конкретно форума «Ученые против мифов». И в данном случае эта лекция Ивана Семьяна была на форуме «Ученые против мифов Z». Доклад назывался «Русские города 4000 лет назад. Похождение славян-ариев на Южном Урале». Ну, собственно, Ивана Семьяна, я думаю, что представлять не обязательно, все прекрасно знаете. Тем не менее, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», заведующий лабораторией экспериментальной археологии НОЦ евразийских исследований ЮУРГУ, реконструктор древних технологий. Ваня, еще раз тебе привет и спасибо огромное, что ты с нами сегодня.
1: Да, и я хочу еще добавить, что видео Ивана уже набрало больше 150 тысяч просмотров, и там много комментариев, причем эмоционально окрашенных, я бы так сказал. Иван, наверное, сам почитал, посмеялся или поплакал, задумался.
2: Да.
0: Да, что из этого? И то, и другое, и
2: третье? Все, вся палитра эмоций.
1: Да. Вот, но прежде чем перейдем, собственно, к ответам на вопросы, наверное, несколько коротких объявлений, да, Виталий?
0: Да, конечно. Друзья, пока вы наливаете чаек и готовитесь к просмотру этого, я надеюсь, очень интересного стрима, расскажу о том, что вы всегда можете поддержать наши проекты и проект антропогенез.ру, и лаборатория научных видео. У нас есть странички на Патреоне. Если вам нравится данный конкретный стрим, то вы всегда можете поддержать его, отправив вопрос по ссылке, которая есть в описании, которая сейчас появится в чате к этой лекции. Ну и можно использовать, например, суперчат для того, чтобы также задавать вопросы. И вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы зачитываем в самую первую очередь. Ну и еще один немаловажный фактор, даже не один получается, а сразу три. Это лайк видео, подписка на каналы и не забудьте нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все». Тогда, во-первых, ваши любимые каналы будут выше ранжироваться в выдаче поисковика Гугла. Ну и, соответственно, в целом видео будет более популярным. Так что, милости просим, сделайте эти, в общем-то, достаточно простые вещи. Как говорил YouTube Classic, вам не сложно, мне приятно.
1: Да, не стоит также забывать о том, что у нас есть призы за лучшие вопросы. Каждый раз наш уважаемый гость выбирает авторов двух лучших вопросов. Они получают чаще всего футболки форума «Ученые против мифов». И, кстати говоря, вот уже не на предыдущем, а на предпредыдущем стриме у нас гостем была Елена Сударикова из Дарвиновского музея, и она выбрала авторов двух лучших вопросов. Это Денис Залетаев с вопросом про палеопротеомику и Евгений Гусев с вопросом про витрины, которые Елене не нравятся. Вот Денис и Евгений, если вы нас сейчас смотрите, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас появятся в чате этого стрима, и узнайте, как вы получите заслуженные футболки за то, что вы задали такие классные вопросы. Вот так.
0: Да, ну еще давай скажем тогда, что ссылка на регистрацию на форум «Ученый против мифов 13» сейчас будет в чате. Если вдруг вы еще не с нами, то заходите по этой ссылочке, регистрируйтесь. Трансляция бесплатная, вы можете посмотреть ее как угодно. Ну, а если будет желание поддержать «Ученые против мифов», данный форум 13, то тоже есть такая опция. Так что будьте с нами, смотрите. Я надеюсь, что на следующей неделе вам понравится. Собственно, осталось-то действительно всего одна неделя. Всего-то ничего.
1: Да уж, это будет для нас горячая неделя.
0: Вот, ну. Уже вполне себе горячая, на самом деле. Уже идет подготовка полным ходом, так что да, да.
1: А мы переходим, да, к вопросу.
0: Если все налили себе чайку, заварили пельмешков и готовы, в общем, с нами провести какое-то время. Да, да, да. Что там, пельмешки?
2: Да.
0: Внезапно да, на пельмешки. Ну хорошо, погнали с вопросами тогда. Первый вопрос от Фила. Велесова книга является сборником сказок, с этим я согласен на 100%, но вопрос для меня до сих пор открыт. Какие боги из этих мифов могли быть у славян? Мог быть Перун или Велес, Мара та же, наверняка часть славян поклонялись этим богам, иначе какая-то информация о них не дошла бы до наших дней. Такой вопрос.
2: Отличный вопрос. Я бы даже хотел начать с того, что и хочу обозначить сразу в самом начале нашего стрима, чтобы максимальное количество людей не считало меня каким-то оппонентом, ну, скажем, смотрят нас сейчас неоязычники, да, или равноверы. Я хочу, чтобы они смотрели этот стрим, потому что я хочу поделиться биографическим фактом и сказать о том, что совершенно нормально считать Велесову книгу чем-то интересным, увлекательным, и на определенном этапе моей жизни я ее читал как вполне себе серьезный источник. Когда я учился в старших классах, как раз было очень популярно Велесова книга, книга «Птицы Гамаюн», был такой автор Асов, который писал про там Буса, Белояра и всякое такое. Я это читал в некоторых моментах с подозрениями, но мне было чертовски интересно. И только уже в университете я, в общем-то, разобрался с тем однозначно, что это, ну, скажем, фальсификация, да, более поздняя, что-то просто в фольк-хистори. Но в моей жизни был период, когда я очень серьезно относился к этим книгам, достаточно серьезно. Поэтому это совершенно нормально. Даже если вы не считаете, что Велесова книга – это книга сказок, просто изучайте этот вопрос, погружайтесь, изучайте археологию и историю. Теперь, что касается славянской мифологии. Конечно, существовал Перун, существовали верования Перуна, существовали верования Велеса. Славянская мифология исследователями многими изучается и реконструируется. И праславянская, и мифология славян, уже разделившихся, южных, восточных, западных. И что важно обозначить, что очень часто говорят о том, что вот, дескать, мифология ведь греков или римлян, или, ну скажем, скандинавов, она так хорошо известна, все понятно, как же обидно, почему же притесняется наша славянская мифология и говорят, что ничего не известно. На самом деле, если мы посмотрим внимательно, опять же будем изучать источники, мы увидим, что и в мифологии таких, казалось бы, в очень известных темах, в мифологии античности, в греческой мифологии, в римской мифологии очень много спорных, дискуссионных вопросов, очень многое неизвестно. Мы видим, что пантеон первоначальный, который там был у греков, у ахейцев, скажем, он очень сильно отличался от того, который в классический период существует. Что в классический период были заимствованы многие боги. Если мы посмотрим на скандинавскую мифологию, мы увидим, что пантеон скандинавских богов, который воссоздан, он воссоздан в значительной степени искусственно. И что на самом деле были очень развитые локальные культы различных богов. И в этом смысле ситуация со славянской мифологией, она ничем не отличается. О славянских богах есть упоминание хронистов, как правило, европейские хронисты, византийские авторы, есть корпус источников арабских, раннесредневековых, есть, естественно, церковные источники, как правило, это связанные с борьбой с поучениями против язычества. И все это является вот такими древними нарративами историческими. Также, конечно, есть археологическая часть и большой-большой ресурс – это этнография, да, и народная традиция. Там тоже есть что подчеркнуть. Люди это изучают. И можно точно говорить о том, что существуют праславянские божества, которые были общие, Перун, Велес, те самые. Они были противниками. Перун был богом неба и грома, классический индоевропейский бог-громовник. Велес был богом подземного мира, богом скота. Он упоминается, и Перун, и Велес, допустим, в договорах между Византией и Русью. И известно, что эти боги были общими, но были для всех славян. Но были и божества, которые были локальными, божества, которые, культы которых развились позднее. Например, у западных славян Святовид, Чернобог, у восточных славян заимствованный Хорс, Семаргл. Есть вот такие различия. Поэтому тут очень зависит, какой мы период рассматриваем. Пытаемся мы реконструировать праславянскую мифологию или мы смотрим более поздние пласты. Но так или иначе, безусловно, у славян великолепная мифология, и ничем индоевропейская языческая религия славян не уступает ни скандинавской, там, ни какой другой. Это можно и нужно изучать, и множество авторов об этом писали и пишут. Топоров, Иванов, Ганов, Гаврилов, ну,

0: Мурарка, и вы обозначили его площадь как 16 тысяч квадратных метров. Можете указать что-то равное для сравнения? Ну, например, между ГУМом и Мавзолеем влезет или он не залезет на... Там, или он залезет на дедушку Ленина?
1: Я думаю, что там даже, наверное, два Аркаима влезет. То есть он на самом деле не такой уж большой. Ну, во всяком случае, полтора точно. На самом деле он не такой большой. Он большой для этой территории, для того времени, для вот этого евразийского пояса бронзового века. Он очень существенный. Но смотря с чем сравнивать. Конечно, если мы его будем сравнивать с городами Ближнего Востока того времени, то это, в общем, не очень большое поселение.
0: Спасибо.
2: Спасибо. И, спасибо также говорим мистеру Хаски за поддержку нашего стрима. А дальше вопрос от Артура Гордюка. Гордюка, наверное. Он спрашивает. Первое. Синташта – это докерамическая культура или керамика у них уже была? Второе. Что мы знаем о торговле медью со стороны Синташты? Существует ли исследование о том, куда могла продаваться эта медь? Насколько древность использования этой меди коррелируется с древностью добычи в других месторождениях меди? Такой вот вопрос.
1: По поводу первого пункта. Синташта, безусловно, культура керамическая. Керамическое производство там было достаточно развитое, орнаментальная традиция очень развитая, очень интересная, сложная. И орнамент является как раз важным источником информации, вообще важнейшим в археологии, который позволяет культуры определять их родство, локализовать культуры, но и также дает нам информацию в том числе о в какой-то степени о мифологии, образах мифологических, потому что это и неандровая символика, это и солярная символика. Горшки были лепные, не гончарные. Гончарного круга они не знали, они лепили шнуровым налепом, но у них, правда, была такая смекалочка. Они брали сосуд основу, то есть у них была такая или какой-то предыдущий горшок, или они брали деревянную болванку. На эту болванку они ткань стелили сверху, так обматывали ее, и потом сверху начинали налеплять глину. Потом они снимали, вынимали эту ткань, и у них получался почти готовый уже горшок такой формы. То есть его не нужно было заново формировать. И вот эти отпечатки ткани мы в археологии видим на внутренней поверхности горшков. И по ним очень хорошо изучать, какая была ткань, какое было качество плетения, какое было переплетение. Поэтому керамика, да, в Синташте очень важный источник информации. Касательно второго вопроса о металле. На сегодняшний день большинство исследователей придерживается точки зрения, что Синташта, безусловно, обеспечивала хорошо себя металлом, и металла достаточно много в Синташте. Но вряд ли торговля металлом была какая-то существенная на большие территории. Таких свидетельств у нас убедительных нет. Для более позднего времени, для позднего бронзового века, времен срубной культуры, вот у нас в Оренбурге, недалеко от нас, есть рудник Каргалы, могучий рудник с километрами древних шахт бронзового века. И он, этот рудник начал разрабатываться в предыдущее синташтинскому ямное время. Во время Синташты он, судя по всему, там никто не работал по каким-то причинам. И только в последующее время там опять начинается массовая добыча металла. И вот оттуда металл ходил очень далеко, вплоть до Средней Азии, до Причерноморья. Есть анализы на эту тему. Поэтому конкретно в Синташте нет, но металл из этого региона в бронзовом веке ходил далеко.
2: Спасибо. Евгений Ефимов пишет. Спасибо за стрим. Иван, а почему у вас все же молот Тора на шее? Почему он у Храмцова, понятно, но вы ни по географии, ни по периоду к германскому пантеону не касаетесь?
1: Вот хороший вопрос. И на самом деле это амулет, который мне подарил мой очень хороший, дорогой друг, доктор Стюарт Прайер, который занимается раскопками англосаксов в Британии. И этот человек, благодаря которому, в частности, благодаря нему я захотел стать археологом, потому что он археолог и археолог.

0: экспериментатор. Ну и так исторически сложилось, что меня многие ассоциируют с бронзовым веком, с синтовской в частности, и действительно это моя профессиональная тема, но на самом деле есть такой биографический факт очень важный, что я начинал свою исследовательскую деятельность студенческую, публикуясь по славянам, по вятичам, по роменской и борщевской культурам. Я хотел быть медиевистом, я думал, что я буду заниматься вот ранним средневековьем, славянами, эпохой викингов сначала и всем таким. У меня был военно-исторический клуб по раннему средневековью, он и сейчас здравствует, им управляет Антон Суворов, он же Держимир Игоревич. Привет, Антон, если он смотрит стрим. И поэтому это очень памятная для меня вещь, я ее люблю, она у меня ассоциируется с моими друзьями и моими интересами. И одна из причин, по которой я вообще стараюсь не комментировать темы, в которых я не разбираюсь, но одна из причин, по которой я посчитал для себя возможным рассуждать о древних славянах, в частности, и о мифах о древних славянах, она заключается как раз в том, что славянами я занимался, пускай на студенческом уровне, и эту тему я очень люблю, поэтому молот Тора у меня, потому что мы на фестивалях, как известно, реконструируем, помимо славян, даже в основном реконструируют ребята варягов, реконструируют варяжскую культуру, элитарную культуру воинскую раннего средневековья, которая была распространена в том числе в Древней Руси. Поэтому этот молот, он очень для меня важен и связан с моей биографией. Вот так.
1: Спасибо. И следующий вопрос прислал к нам Михаил Т.Н. Записывают ли казахские коллеги наших людей синташтинской культуры в древние тюрки, так же, как наши объявляют их славянами?
0: Конечно. Ну, как же иначе-то? Ну, естественно. Но тут о чем надо сказать, что, опять же, конечно, в основном это делают те, кто занимается какими-то псевдоисторическими исследованиями, так сказать, исследованиями, какой-то пишет псевдоисторическую литературу. И однажды мне очень понравилось, есть у меня хороший знакомый Арман Нурмухамбетов, он ведет программу на казахском телевидении и часто приглашает творческих людей, людей от науки. И однажды к нему пришел гость в программу, который написал книгу о том, что «Илиада» — это казахский эпос. И у него там были какие-то аргументы. Один из аргументов был в том, что в казахском языке есть слово «быстроногий», и ну, как-то, видимо, оно не составное, а как-то одним словом звучит, хотя у меня была пятерка по казахскому, но я это слово, к сожалению, не знаю. И этим словом вот обозначался Ахилл, это у него был один из аргументов, почему это казахский эпос. И Арман говорит, так, ну, вроде и в русском есть слово «быстроногий», может, это тогда русский эпос. Вот. И хочу сказать, что, конечно, есть много людей, которые любят тюрков и в каменный, и в бронзовый век погрузить, но, естественно, серьезные исследователи, они не считают, что люди, которые жили в бронзовом веке в Казахстане, были тюрками. Они все, казахские коллеги, говорят о том, что это индоевропейцы.
1: Спасибо. Следующий вопрос с донатом. И целый Брянск собрал нам донат. Спасибо огромное. О-о. Соседа обвинили в поджоге стога сена. Допускаете ли вы, как вариант события, вмешательства Перуна?
0: Конечно. Кстати, в Брянской области, и об этом писали в комментариях, там есть славянские клады. Вот. Поэтому привет, Брянская область.
1: Отлично. Дальше.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Вячеслав Чурюкин. И пишет, если он такой умный, Вань, это к тебе относится, Пусть объяснит, почему древнеславянский язык на 80% совпадает с санскритом. Ну, я, кстати, хочу сказать, что у нас есть видео выступление Светланы Бурлак как раз на тему совпадения древнеславянского с санскритом. Там она этот вопрос подробно осматривает, но, может, и Ваня что-то добавит.
0: Ну да, я тоже хотел сослаться на Светлану Анатольевну, сказать, что у нее просто там исчерпывающе и очень доказательно все продемонстрировано. Но я только добавлю, что это крайне часто встречающийся миф. И действительно, если мы... И там вот та ссылочка, по которой вот, которая там прикреплена, мне присылали, так сказать, вот эту подборочку вопросов. И я проходил по ссылке. И я посмотрел, и там учительница индийского, значит, индуска, учительница рассказывает детям про санскрит. И она рассказывает про числительные. И числительные действительно похожи. И они похожи, ну, так же, как в большинстве индоевропейских языков. Ну, может быть, где-то на слух немного больше, но я вас уверяю, что с литовским больше похожего, чем с русским, например. Ну, а если мы послушаем речь, то мы не поймем вообще ничего. Если мы прочитаем, мы тоже не поймем вообще ничего. Откуда это взято про 80%, я тоже не знаю. Вот у нас много проектов с сербскими, черногорскими коллегами, и приходится, ну, то есть с удовольствием, не то что приходится, с удовольствием я читаю некоторые сербские там, новости, еще что-то, книги по археологии, по истории пытаюсь читать. И там, да, там я могу сказать, что большую часть я понимаю, но это еще и потому, что я очень любил в университете древнерусский язык, у нас был предмет, у меня всегда там был, по нему была хорошая оценка, и вот этот опыт, он немножко позволяет использовать, можно использовать этот опыт для понимания слов, то есть какие-то слова, которые у нас являются или ушедшими, или архаичными формами, там, отворено, затворено, там, вельми, еще что-то, оно тебе понятно, из-за этого ты можешь читать. Но и там встречаются очень часто слова, которые ты просто не понимаешь. Если мне скажут, что с сербским там 70% очень близких слов, я еще могу поверить. Но с санскритом, ну, это смешно просто.
1: Спасибо.
2: Это не то, чтобы смешно, так, но... Я бы просто рекомендовал взять какой-нибудь текст на санскрите, пусть даже транслитерированные кириллицы, и попытаться понять, что там написано.
0: Да, да.
2: Вот не какие-то, кстати говоря, примеры, подсовываемые уважаемыми там неоязычниками, как, например, действительно числительные, которые, ну, совпадают вообще.
0: Там, ну, или отдельные слова там.
2: Во многом, да.
0: Вот у нас свекр в латыни свекрус. Вот, очень похоже.
2: Вот, а взять какой-то простенький текст и попытаться понять, что там написано. Вот Бурлак это предлагала, кстати. И, кстати говоря, если вы возьмете древнеславянский какой-то текст, вы, в принципе, там, может быть, не все, но что-то поймете. С санскритом я сильно сомневаюсь. Сильно сомневаюсь.
0: Не поймете ничего вообще.
2: Вот, и это факт как раз. Следующий вопрос задает Дмитрий К. И он пишет, а с чего Елена Глинская наполовину литовка? Это он, это вопрос был в комментарии к видео, где Иван приводил этот пример там, лица. То ли. Елена Глинская, а с чего ли Елена Глинская наполовину литовка? Родословие Глинских еще тот дискуссионный вопрос, то ли от Мамая, то ли от Олега Гориславича. Кто из них был литовцем? Можно сказать, что Глинские были литвинами, но не литовцами.
0: Ну, я считаю, что это имеет право. Комментарий, конечно, на существование действительно населения называли литвинами. Это были как сами литовцы, так и славянское население Великого княжества Литовского. Но я возражу, что в историографии род Глинских называется знатным литовским родом всегда, во-первых. И во-вторых, если мы посмотрим источники того времени, то форма литовский люд, литовский мужик, она упоминается. Поэтому тут никакой, в общем, ошибки нету, что она литовского происхождения. Но вообще, говоря к сути моего примера, это не имеет ничего общего с сутью, которую я хотел изложить. Потому что я говорил о том, что мы не в нацистской Германии, чтобы говорить про эталонные славянские лица. И славяне очень существенно различались по своему антропологическому типу на всех этапах существования. Если мы посмотрим антропологов Алексеевых, то мы в этом убедимся, их работы. Поэтому даже если бы мы знали точно, у нее вот там наполовину сербское происхождение, наполовину кто считает, что ордынское, кто-то считает, что славянское, но это не важно. Важно, что нельзя говорить об этносе человека по его типу его лица, типу его черепа. Это просто неверно.
1: Спасибо. Следующий вопрос с донатом. Спасибо огромное, Ксения. Ксения Дмитрий Селест пишет: «Добрый вечер, Иван. Синтерштинская культура исчезла или трансформировалась со временем в другую?»
0: Синтерштинская культура трансформировалась. Да, можно сказать, что это миф. Есть почему-то у людей тоже такой укоренившийся миф, что синтерштинцы куда-то исчезли. Что-то куда-то уехали все, и никого там не стало у нас в степях. На самом деле, конечно, она трансформировалась. Трансформировалась она в петровскую культуру, но на сегодняшний день даже похоже, что они друг на друга накладываются. То есть синташта, она немножко предшествует, а потом появляется Петровка одновременно, и потом Синташта исчезает, и Петровка продолжается. И впечатление, что это одни и те же люди, которые меняют свой уклад. Петровская культура. Потом из Петровской появляется Алакульская культура. Ну и, то есть, там наследуемость прослеживается, никуда она не исчезла. Изменился несколько тип хозяйствования, изменился там погребальный обряд, они, культура их трансформировалась по разным причинам, но нет, культура не исчезала никуда.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос. И также спасибо большое за поддержку нашего стрима. Оркус Ганимед, наверное, так. Привет из Латвии. Приятно вас видеть. Отдельное спасибо Ивану. Всегда приятно вас слушать. Это не вопрос, это констатация факта. Спасибо
0: за поддержку. Спасибо. Приятно тоже для вас рассказывать. Спасибо.
1: Так, и Гранатиус 25. Можете рассказать о шигирском идоле? В СМИ вокруг него напустили столько РНТВшники, будто ученые не знают о том, откуда он взялся. Врут, конечно, но все-таки.
0: Прям захотелось посмотреть, что РНТВ сняли про шигирского идола. Посмотрите на этот профиль славянского мужчины.
2: Это может вызвать шок.
1: Да-да-да, начинать надо с этого.
2: Шигирский идол на самом деле не шигирский и не идол.
0: Там еще должна быть фраза: «Это изменило все». Мне кажется, это важно. Ну вот, о шигирском идоле. Шигирский идол – это идол, который датируется эпохой мезолита, 11-м тысячелетием. Этот идол важен потому, что является очень древней и, возможно, древнейшей деревянной скульптурой, но, во всяком случае, такой крупной точно. У нас в палеопарке стоит его копия, ну, не стопроцентная, но очень близкая. Он важен потому, что он показывает нам мировоззрение и мир, духовный мир какой глубокой древности. Мы видим, что уже в эту эпоху у людей были совершенно выраженные антропоморфные представления о божествах, о высшей силе. У него очень интересные детали. У него открыт рот, что интерпретируется как то, что он живой, он говорит или он просит есть. Такой очень интересный художественный элемент. Конечно, он достаточно прост по своим формам, но для той эпохи можно сказать, что очень сложен, потому что там много каких-то орнаментов, деталей и очень-очень важный памятник именно для реконструкции мировоззрения прошлого.
1: Спасибо. И дальше мы идем с вопросами. Вопрос задает Владимир The Red. Послушал пункт по оружию. Так как считаю, что сфера своего научного интереса, это сфера своего научного интереса. Ответ вашего эксперта, мягко говоря, очень ангажированный, максимально поверхностен. Что значит специализированное оружие? Неудивительно, что у славян многие формы были взяты у соседей. Это иное время и большой культурно-технологический обмен.
0: Да, есть целый корпус комментариев. Люди возмутились тем, что я скажем, как им показалось, принижаю военные способности славян, но я хочу заметить, что я нигде не говорил о том, что славяне были там плохими воинами или у них не было оружия. Конечно, было. И более того, я боролся с конкретным мифом и тезисом в этой позиции. Просто когда обычно человеку говорят «славянский воин», что люди представляют? Мы можем загуглить, что люди представляют. Люди представляют Добрыню Никитича из сказки, в мощного такого, в позднесредневековых доспехах. И он еще обязательно должен быть таким сильным, чтобы он мог там этих кочевников вот так вот ломать просто руками, и вообще невероятный мощный человек. Вот что представляют, когда говорят «славянский воин». А я уж не говорю про то, что это сразу вам будет полный пакет там и часто и какая-нибудь «Великая Тартария», и «Как мы Китай победили», и «Китайскую стену построили», и вообще самый мощный. То есть я говорил только о том, что славяне не выбивались в этом смысле из общего исторического процесса. Потому что не были славяне какими-то уникальными супервоинами. И славяне, естественно, в разные эпохи, в разных регионах воевали по-разному. Потому что военное дело — это, в принципе, не атрибут этничности, это очень адаптационная вещь. Если ваши соседи агрессивные, вы тоже будете агрессивным. Если соседи не агрессивные, ну, вы не очень агрессивны. Если соседи сильно превосходящие по силе, вы ищете какие-то способы борьбы с ними, кроме прямых столкновений. Я говорил о партизанской войне. В партизанской войне нет ничего порочащего воина. А вот сейчас на Netflix должен выйти сериал про варваров. Пожалуйста, германцы партизанскими методами разнесли римлян. Что они плохо воевали? Прекрасно они разнесли римлян. И поэтому, да, может быть, людям, которые разбираются в этом вопросе, могло показаться, что я недостаточно подробно раскрыл этот вопрос. Потому что, естественно, у славян было вооружение, естественно, на Западе, где славяне с германцами, с раннесредневековыми германскими государствами, да, они сталкивались, там были конфликты, там были крепости. Славяне колонизировали Балканы, и пусть и ослабленную Византию, но они громили вместе там с готами, с гепидами. Да, такое было. Но что очень важно, какая мне еще была важная мысль, там вот спрашивают, что значит специализированное вооружение. То и значит, что есть народы, некоторые, которые разработали какие-то уникальные военные решения. Там македонская фаланга, римский легион. Да, конечно, римляне перенимали оружие у галлов, там и кольчуги, и шлем гальского типа они использовали. Но у них был легион, их разработка. Вот у сенташтинцев это видно, что они закладывают определенные тенденции. Колесница самая ранняя. Это топор, клевец, сложные луки. Это метод степного боя дистанционный, мобильный. И этот метод, он потом исторически виден, как это во всадничество трансформируется потом и более поздних, с похожим набором вооружения: лук, топор, чекан. Вот я говорил об этом, что, в общем, у славян таких новшеств, каких-то принципиальных, которые заимствовали другие народы, не было. И это одна из причин, по которой мы не можем их выделять как особенно превосходных воинов, превосходных относительно остальных. То есть они в военном отношении ничем не превосходили другие народы того времени. А в некоторых случаях были достаточно мирными. Но мирными в каком смысле? Вот у многих славянских племен не было укрепленных поселений. И не надо воспринимать тоже это как какой-то минус, что как вот у них нет крепостей, что они плохие воины. Дело в том, что в эпоху великого переселения народов, ну и во всей последующей волне после великого переселения, если вы построите укрепление, вам нужны для этого ресурсы, вам нужны люди, вам нужны силы. Это укрепление, если враг достаточно могуч, его возьмут. Вы этим укреплением, вы его ставите на возвышенности, на открытом пространстве, там, где должно стоять укрепление, вы показываете: иди сюда, Я поставил укрепление, попробую его взять. И, конечно, его захотят взять, потому что там есть ресурсы, там есть как минимум люди, которых в рабство можно взять. А если ты живешь маленькими общинами по 30 человек в лесу, в маленьких хуторках, то тебя уже не так соблазнительно искать, грабить, и тебе легче встать, уйти и перейти. Это тоже тактика. Вот, пожалуй, достаточно об этом.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Так, значит, вопрос задает некто серпом по сердцу, который пишет: «Хм, а я вот ни разу не родновер, не потомок гиперборейцев, но странно как-то, славяне по лесам несколько веков ныкались. За несколько веков можно было придумать и боевое оружие». Вот это продолжение, Вань.
0: Да, это
2: вот... Если принять все это на веру, то славяны были либо абсолютно тупые, либо идейные пацифисты.
0: Ну вот я замечу, что я никогда и нигде не говорил, что славяне были абсолютно тупые и идейные пацифисты. И более того, вот мы сейчас с нашими балканскими коллегами, с черногорскими, мы разрабатываем как раз музейную экспозицию, посвященную тому, как славяне Балканы захватывали, и делаем реконструкции вооружения в том числе. Вот. Ну, это, опять же, да, к прошлому вопросу, наверное, мы ответили.
1: Спасибо. Дальше. Саша, продолжишь?
2: Дальше мы говорим спасибо Юлке за поддержку. И Ян Павлов спрашивает: а почему у славян не зародилась письменность? Каких условий не хватило? Или, может, она таки была? Иначе как без письменности ввелся учет?
0: Бухгалтерский, наверное. Ну, определенные способы, конечно, фиксации могли быть. То есть вот то, что называют чертами, резами, узелками и так далее, там, могло использоваться. Но ничего удивительного в отсутствии письменности нет. Более того, я замечу, что даже те же самые скандинавы, которые прославились своей рунической письменностью и руническими камнями, они ее ни для какого учета не использовали. Они ее использовали для создания магических и всяких ритуальных и памятных изваяний. И все эти, скажем, источники, которые мы знаем, они записаны-то уже монахами, а не самими скандинавами вот этими рунами. Ничего там удивительного нет. Потом, если мы говорим о родоплеменном обществе, а мы говорим о родоплеменном обществе, там это совершенно тоже не обязательно. Люди имеют мощную устную традицию. Как раз можно вспомнить ту же самую... Очень хороший пример – это зороастрийские жрецы, которые огромные объемы информации передают устно из поколения в поколение, в течение многих поколений. И когда уже записали эти гимны, то, ну, в общем, удалось сопоставить, и даже человек может не знать письма. Сопоставление показало, что очень точно передается информация. В бесписьменном обществе устные способы передачи информации, они очень мощны. Письменность нужна там, где есть уже государство. Славяне, они находились на, вот по мнению антрополога Крадина, на вожделенном этапе развития. То есть есть род, да, есть объединение родов, племя, ну там два рода могут быть, может 8, может 10. Племена могут объединяться в племенные союзы, ими может управлять вождь, но это еще не государство, это государственный уровень развития. Письменность там не нужна. Но касательно письменности, надо сказать, что как только появляется раннее государство у славян, там и возникает запрос на письменность очень быстро. И мы можем посмотреть княжества, там, те же самые балканские, которые были близки к византийскому влиянию, княжество Дукля, например, вот они, ну, очень быстро переняли византийскую книжность. Моравы, Великая Моравия, да, это территория современной Чехии, частично Словакии, они самыми первыми получили именно славянскую письменность. Они и позвали Кирилла Мефодия, которые нам создали письменность, и у них она появилась, ну, немножко раньше. в начале второй половины 9 века.
2: Спасибо. Вопрос задает Хватбукс. Так что ли? Сравнивать одежду Крайнего Севера и Центральной полосы неправильно. Также неправильно сравнивать рацион питания. Как в Сибири или на Урале что-то выращивать? И в наши дни эти регионы считаются зоной рискованного земледелия. Все зависит от внешних условий, а не от культуры поселения.
0: Да, тут почти все правильно вот в этом изречении. И ну, за исключением того, что все-таки не все зависит от внешних условий. И когда славяне действительно добрались до Урала в виде русских колонизаторов, они почему-то сразу начали хлеб выращивать. И ничего их не остановило, что рос он похуже. Все равно они занимались земледелием и занимаются. И в Сибири занимаются земледелием. И в Хабаровском и Забайкальском крае занимаются земледелием, потому что славяне земледельцы. Вот, но, конечно, справедливо о том, что там, да, в течение долгого времени может измениться окружение и материальная культура может измениться. Но мы-то говорим о том, что есть прямые наследники у этих культур, в частности у славян, вернее, прямые предки, которые нам известны археологически в Европе, они похожи на славян, а синташтинцы на славян не похожи. Вот предки славян в бронзовом веке, они уже, в принципе, похожи на своих потомков, ну, в общих чертах, по укладу, по той зоне, в которой они живут, развиваются, по типу поселений. Это может быть там чешенецкая культура, например, и может унитетская отчасти. Ну, то есть это еще те времена, когда, опять же, говорить даже о балтославянах, скорее всего, еще рано. Но там они похожи, а вот здесь они вот совсем не похожи. Они похожи на будущее иранское население, ираноязычное, а на славян они не похожи. Вот об этом и речь.
1: Спасибо. Так, Элен и компания, видимо, Элен Си. А когда славяне начали строить избы для и как выглядят... Избы для... И как выглядят ранние храмы? Избы для кого-то?
0: Для Бога.
1: Наверное, да. Что-то такое.
0: Ну, тоже жилища славян существенно, конечно, различались. Ну, срубная полуземлянка. Землянка — это очень архаичное строение. Оно появляется еще в бронзовом веке, еще до того, как появляются сами славяне. А вообще, если мы посмотрим на, опять же, южных славян, то это будут мазанки, которые нам известны по украинской, например, этнографии, по балканской этнографии. А если мы посмотрим на западных славян, то у них там такие вот, ну, тоже и мазанки, и, ну, конечно, еще не фахверки, но там деревянный каркас и тоже вот обмазанный глиной. А храмы славяне строили деревянные, вот у западных славян есть некоторые источники, позволяющие реконструировать храмовую архитектуру. Это такой вот прямоугольный деревянный домик с вертикально поставленными столбами. Стены формированы вот из этих столбов. Вот такие храмы были деревянные. Ну, наверное, с какой-то резьбой, но это сложно реконструировать.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И... Татьяна тоже говорит спасибо Ивану. Иван, спасибо. Вот. А, так, Радагест Вережников. Есть ли у общеславянского языка перспективы?
0: Вы знаете, мне очень нравится сама вот эта идея общеславянского языка. Ну, я много видео про это смотрел. Это очень интересно, как действительно его все понимают. То есть это, ну, искусственный язык, недавно, я так понимаю, сложен, но действительно его все понимают, все славяне. Ну, я думаю, что это скорее, конечно, забавная игра, потому что все-таки, если вы хотите... Для чего? Если для международного общения, ну, все-таки английский удобнее, больше знает людей английский, чем общеславянский, и литературы больше всего. А так, ну, лучше, если какая у вас цель, вы хотите переехать или понять культуру, или изучать культуру, тогда лучше учить язык другого славянского народа. И я вас уверяю, что он дастся вам очень легко. Вот у меня отец много-много лет прожил в Чехии, и, ну, то есть вот он так много славянских языков очень хорошо понимает. Потому что, выучив, ну, скажем, один западнославянский язык, остальные понимаешь хорошо. Потом тот же сербо-хорватский, это тебе уже и Босния и Герцеговина, и Хорватия, и Черногория, и собственно, Сербия. Ну, то есть, надо учить просто язык, и все. А общеславянский, это интересно. Это просто как раз хорошо показывает наше родство. У меня часто бывали случаи, когда я с друзьями, с славянскими друзьями из той же Сербии разговариваю и по-английски. И у нас возникает какая-то ситуация, когда что-то очень сложное обсуждается и тяжело объяснить. И я начинаю по-русски тогда им говорить, и говорю, ну теперь понятно, все хорошо. А бывает, что какие-то слова вообще оказываются в итоге общие и очень забавно.
2: Я, кстати, таким образом вот с польскими археологами общался в Египте, у храма Хатшепсут, в Фивах. Когда они начали со мной говорить на английском, а потом такие, и давай по-польски. Причем она, значит, показывает мне, что она там, она реставратор, и что она какую-то щель там заливает каким-то составом, и она такая вот слово, я такой, эпоксидка. А, да, и так ей слово понравилось.
0: На эту тему про поляков тоже, пока ты вспомнил, очень забавная была ситуация. Я надеюсь, что поляки нас не смотрят, я скажу плохое слово на польском. Значит, какая была очень забавная ситуация, тоже мы шли в поздний вечер, мы в незнакомом месте в Черногории, мы идем по улице, вообще никого нет. И идет какая-то группа ребят, но видно, что это не черногорцы, то есть они такие светленькие. И я подумал, что это какие-то другие европейские туристы. И я начал с ними по-английски. И они вижу, что не понимают, что я их спрашиваю. Я спрашивал про магазин, где купить продукты, где как далеко магазин. И в итоге мой товарищ, уже мы такие изможденные, он говорит, магазин далеко. И тут же мы получаем ответ. Курва далеко. Вот. Это были поляки, и они по-русски сразу все поняли.
2: А я подумал, ты индусы, на санскрите тебе ответили.
0: Нет.
2: Ты меня разочаровал.
0: Настоящие индусы, светлые.
2: Да. Арии.
1: Так, перед тем, как следующий вопрос перейти, я хочу сказать, что нас смотрит 915 человек, а лайков всего 327. Непорядок. Друзья, нажмите вот на такой вот значок, вот на такой. И этот стрим будет смотреть еще больше людей, и нам всем будет хорошо. Да.
2: Да, кстати, пока не забыл, мне только что прислали видео с семинара Натальи Зубаревой, которая получила премию «Академик ВРАЛ» 2019 года, и она на своем семинаре рассказывает про то, что ей вручили премию, и про то, что это ей дало толчок к дальнейшему саморазвитию. Вот. Но это не помешало ей подать в суд на нас, видимо, продолжение этим судебным тяжбам. Мы там отбились и отменили решение арбитражного суда, но, судя по всему, продолжение нас ждет. Но толчок к душевному развитию, духовному, тем не менее. Буду надеяться, что и тем финалистам ВРАЛ, которые, значит, будут бороться за звание академика 1 ноября на форуме «Ученые против мифов», им тоже наша премия даст толчок определенный. Мы ради этого все и затеваем исключительно.
1: Отлично. Так, а теперь продолжим с вопросами.
2: Да.
1: И это Даниил Савченко. И он говорит, так, стоп, погодите, это получается, что Перун, Сварока, ешь с ними, это все выдумки и новоделы?
0: Ну, нет, я же вроде только что рассказывал, что нет. Нет, безусловно, есть боги, которые совершенно надежно, по источникам известны, как я уже сказал, и общеславянские боги, и Сварог, он упоминается в источниках. Другое дело, что есть некоторые боги, такие как, например, бог Рот, который описан у академика Рыбакова, и ну, это довольно интересное было у него предположение, но сегодняшние ученые, они его опровергают и говорят о том, что все-таки никакого культа бога рода не было. Вот в частности, такой пример. А есть примеры, когда просто выдумывают новых богов, всяких там вышений, крышений и так далее. И, ну и вот, такие боги новодельные, да, они существуют, такие выдумки, но вам достаточно просто прочитать, я думаю, одну какую-то хорошую книгу, которая рассказывает о мифологии богах древних славян, как правило, там приводятся источники, с которых берется эта информация, и вы начинаете понимать и представлять круг этих источников, какие они бывают, и сразу вы поймете, где крышень, а где сварог.
1: Спасибо. Саша, продолжишь?
2: Да, конечно. Вопрос. Сначала спасибо Анне Смирновой, которая стала спонсором канала «Лаборатория научных видео». А затем вопрос от Бармалея Бармалеевича. Здравствуйте. Было ли у славян что-то схожее с традицией викингов жертвоприношений богам военных трофеев, как, например, находки кладов на Дамском болоте, а в Нюдамском болоте?
0: Вы знаете, я боюсь ошибиться, потому что, возможно, у западных славян что-то похожее есть, но мне такие факты неизвестны. И касательно скандинавов, это вообще отдельная тема, потому что уже в бронзовом веке скандинавские культуры показывают высокую военизированность. Это опять к разговору о том, что такое специализированное оружие там, и так далее. Вот у них уже тогда появляются корабли, на которых они совершают рейды. Уже тогда это очень военизированное общество. И это в то же время скандинавское общество, это родоплеменной реликт эпохи такого великого переселения. По большому счету, уже когда существовали феодальные государства в Европе, скандинавы являлись во многом теми самыми германцами раннего Железного века, и многие традиции, которые были в бронзовом раннем Железном веке, в том числе подношение военных трофеев в водоемы, они совершали. И, безусловно, тоже кто-то писал в комментариях, что ну вот, у славян оружие мало в погребениях, но может они его просто туда не помещали. Это важное замечание, потому что погребальный обряд и тот принцип, по которому он формируется, нам не всегда, конечно, известен. Но в подавляющем большинстве случаев, если военная функция в культуре проявлена была серьезно, то она отражена в погребальном ритуале. И во всяком случае можно говорить о том, что те люди, которые отражают вооружение в погребальном ритуале, в разных своих кладах и жертвоприношениях, они точно более военизированные, чем те, кто этого не делает.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. И Павел Гришин, тоже вам спасибо большое за поддержку. И Михаил Тн, или Тп, Тн все-таки. История изучает современность как результат предшествующего развития человечества. Какой вклад в развитие человечества внесла синташтинская культура?
0: Хорошее название для книги. Ну, исходя из того, что мы знаем на данный момент, можно говорить о том, что синташтинская культура явилась важным этапом в освоении транспорта и боевого транспорта в частности. То есть это первый случай археологический, самый ранний археологически зафиксированный случай повозки с двумя колесами, со спицами, легкой повозки, которая многовероятно использовалась в боевых целях. Ну, это дискуссионный вопрос, но так или иначе, это самая вот такая ранняя повозка. И как минимум это. Мы видим, ну правда не в синташтинской культуре, но в ее потомках, что этот тенденция к развитию, ну, еще, может быть, не всадничества, но работы с лошадью, использование лошади как тягловой силы, как для транспорта, так и для военного, так и для грузового, видимо, транспорта. Ну, скорее для грузового, конечно, использовали быков, но все-таки для каких-то были наверняка запряжки лошадьми. Это все привело к тому, что уже в начале второй четверти второго тысячелетия до нашей эры, к 1750 году, есть основания говорить, ну, условно, к 1750, можно говорить о появлении всадничества. Есть вот последние исследования Эммы Радиковны Усманова и Игоря Владимировича Чушкова, которые говорят о том, что всадничество, его признаки фиксируются уже так рано. И колесница – это был один из шагов, один из путей решения, как применять лошадей в качестве военной силы, потому что эти лошади были еще не крупные, упряжь была еще не очень развитая, и сражаться на них было, видимо, сначала удобно с борта колесниц. Но постепенно они нашли решение, как сражаться именно всадниками. Ну и в последующем вот эту тенденцию они, можно сказать, что понесли дальше и вошли, ну, если не единственными такими создателями этой тенденции, технологии, то, во всяком случае, одними из важных создателей вот этого кочевого типа ведения боя, который в истории сыграет огромное значение.
1: Спасибо. И прежде чем продолжить, я предлагаю сделать несколько важных объявлений, таких достаточно для нас традиционных. В первую очередь напомню о том, что в любой момент времени вы можете поддержать наши проекты, как лаборатория ночных видео, так и anthropogenes.ru. Имеется огромное количество способов нас поддержать, и самый простой из них – поставить лайк этому видео и всем остальным видео на канале, если у вас есть немножко времени, и можно их посмотреть, потому что они все интересные, ну, на мой субъективный взгляд. Можно поддерживать наши каналы при помощи спонсирования. У нас есть странички на Патреоне у обоих проектов. Если вам нравится данный конкретный стрим, то вы можете, соответственно, отправлять донаты при помощи суперчата или по ссылке, которая имеется в описании, она же будет в чате. И вопрос, который вот таким образом задается, нами зачитывается в самую первую очередь.
2: Спасибо, Виталий. А я хочу, так сказать, проанонсировать, что у нас будет на следующей неделе. У нас в среду ближайшую стрима не будет. Мы готовимся к форуму «Ученые против мифов». А в четверг, 29 октября, мы опубликуем на канале «Антропогенез» очередной доклад с форума «Ученые против мифов Z», который был в июне. Михаил Никитин тогда выступал с замечательным докладом «Слепой часовщик против разумного замысла. Краткий курс отрицателя теории эволюции». Никитин – автор замечательной книги о происхождении жизни, которую я всем рекомендую. Доклад, ну и вообще замечательный исследователь, книгу его и доклад его я всем рекомендую. Еще раз, доклад будет в четверг, 29 октября, в 19:00. Не пропустите, на канале «Антропогенез». А в субботу уже, 31 октября, форум «Ученые против мифов 13», который, ну, вообще нельзя пропустить. Поэтому срочно регистрируйтесь, если вы это еще не сделали. Трансляция бесплатная. Смотреть можно из любого города мира, ну или из села, если вы в селе. Вот. А если поддержать хотите, ну, будем благодарны. Еще раз, 31 октября в субботу, 1 ноября в воскресенье, форум «Ученые против мифов 13». Форум, так сказать, с чертовским номером, и он будет проходить в Хэллоуин, поэтому он такой с мистическим уклоном, поэтому там будет и про вампиров, про лохнесское чудовище, про грибы ядовитые не очень. Ну и про, например, различные методики похудения, и про особенности работы мозга, и про Коперника без мифов и различных таких легенд. И будут дебаты на тему искусственного интеллекта, будет битва палеонтологов, и будет вручение премии «Почетный академик ВРАЛ 2020». В общем, это пропустить нельзя, это будет классно. Через неделю уже.
1: Я бы даже сказал, что это будет чертовски классно.
2: Чертовски классно, и, так сказать, никто не ждет научной инквизиции, но в субботу она придет, а в воскресенье особенно придет.
1: В общем, будет интересно. Я думаю, что вы с нами. И мы можем продолжить теперь с вопросами. Я думаю, что Иван немножечко отдохнул.
0: Вампир, кстати, славянское слово.
1: Ха.
2: Вот. Вампир – славянское слово. Вампиры – это наше, так сказать, достояние, не позволим.
0: Наш вклад.
2: Ну, кстати говоря, помнится, чье это произведение под названием «Упырь»? Какого писателя? Русского писателя?
1: Может быть, и не одно произведение с таким названием.
2: Я помню вот классическую книгу, и там просто было рассуждение как раз на тему, что... А, Алексея Толстого, елки-палки. Вот, я помню там рассуждение 1841 года, между прочим. Там герой рассуждал на тему, что вампир – это вот какое-то западное влияние, а наш родной сырмяжный такой упырь.
0: Ну, вроде как считается, что вампир как раз от упыря происходит. Но я могу ошибаться, но мне так помнится.
2: Вот
0: А по поводу книги, дело в том, что сын профессора филологии и русской литературы, мне этого не простят, я думаю, теперь. Ну ладно. Уже теперь ничего не сделаешь. Давайте продолжать.
2: Так, вопрос. Вот, по-моему, Виталик, я уже запутался. Мы остановились на Сулусе.
1: Да, сейчас его вопрос.
2: Сас от Сулуса Великий. Сулус Великий спрашивает, а было ли единое самоназвание у восточных до Руси? И русские занимают худшие земли, чем другие славяне. Значит, предки были слабее и вытеснены?
0: Ну, тут много вопросов. Нет, единого самоназвания у племен восточных славян не было. Когда славяне были едиными праславянами, их название, собственно, так и реконструируется, как славяне. То есть... Словения, владеющие словом, понятным друг другу языком. Но уже в эту эпоху, в эпоху освоения русской равнины, в частности, это уже были племена, которые довольно далеко разошлись, у которых диалекты очень сильно друг от друга отличались, у которых были собственные культы, собственные божества, у которых... были довольно серьезно различающиеся археологические культуры, потому что когда они эту территорию осваивали, они, естественно, впитывали традиции, ассимилировали финно-угров, где-то балтов, и названия племен были различные. Вообще считается, что и идентичность весьма сомнительна, что у них была такая, что они как-то сильно осознавали свое родство в то время. Скорее всего, нет. И... отношения зависели от факторов вполне рациональных, от реального отношения друг к другу, а не от какого-то их лингвистического родства в прошлом. Они такими категориями не мыслили. И была там еще вторая часть. Можете напомнить, пожалуйста?
1: Да, конечно.
0: Значит...
1: Так, это следующий вопрос, прошу прощения. А вот
2: вторая
1: этот
2: часть была про земли, что у славяне, мол, занимали... Да. Русские занимали худшие земли.
0: Да чем? Нет, ну почему худшую? Нет, конечно же нет. Не худшую, и более того, как раз вот освоение этих территорий, оно и показывает, что славяне могли себя вполне, в общем, воинственно вести, и им же они же покорили эти территории, вряд ли финно-угры и балты им так радостно это все отдавали. Территории с большими пространствами, большими ресурсами, очень хорошие. Но другое дело, что тут... конечно, это и субъективные факторы есть. То есть кто-то может считать, что вот повезло южным славянам, у них тепло, там и растет виноград и олива. Но тут был у меня тоже диалог с моим черногорским другом как раз на эту тему, когда он мне всерьез говорил, что у них самая худшая земля, которая досталась славянам, потому что у них же там горы и вообще плохо с земледелием. Ну, поэтому это... есть как объективные вещи, так и субъективные. Объективные в том, что много ресурсов, много территорий, отличная территория для развития. Субъективные, в том, что, климат похолоднее.
2: Спасибо. Отлично. Так, и следующий вопрос задает Вакс.
1: Угу.
2: Климат в Зауралье изменился, стал мягче, синтакша закончилась, синтакша. Аркаим.
0: Это славянская просто синтакша.
1: Угу.
2: Аркаим бросили. Почему?
0: Почему? Почему бросили Аркаим? то дело не в климате, надо начать с этого. Вообще, помимо Аркаима известно 24 поселения на сегодняшний день, надежно, и еще некоторые под вопросом. Изменилась ситуация, есть разные модели, объяснительные модели, но основная, одна из самых убедительных в том, что та модель расселения, которая ими была предпринята, то есть очень централизованная, кто-то даже пишет, урбанистическая модель развития, то есть высокая концентрация населения в этих очень тесных и при этом крупных поселениях, при том, что они еще не были кочевниками в полном смысле, у них было отгонное скотоводство, они просто при таком массовом заселении компактных территорий выели всю кормовую базу, у них случился перевыпас, и они естественным образом перешли на более широкое расселение. И когда они стали более широко расселяться не такими большими коллективами, то у них постепенно утрачивается традиция фортификации, потому что меньший коллектив не может уже такие инвестиции вкладывать в укрепление, в частности. И ну, культура видоизменяется. То есть они оставили это не из-за климата. Климат там на протяжении существования Синтовсты, да и последующей пары культур, он несущественно менялся.
1: Спасибо. Следующий вопрос от регулярно смотрящего нас Хачатурка. И он спрашивает: а слышал от коллеги интересные в кавычках факты. На раскопках в Италии нашли надписи на санскрите. В Марокко нашли племя темнокожих людей, которые вообще говорят о санскрите. Хи-хи-хи. Откуда эти истории взялись?
0: Ну, придумать-то что угодно можно, по-другому не скажешь. Какие там могут быть в Марокко темнокожие, говорящие на санскрите люди? Ну, наверное, какие-то туристы заблудились очень, очень надолго. Нет, ну, это просто какие-то байки. Опять же, вы просто посмотрите на историю Северной Африки, посмотрите, какие племена там жили, посмотрите там... Есть иберийско-африканский неолит, вы увидите, что там жили мехтоиды, которые являются предками берберов и которые являются родственными там, культуре колоколовидных кубков, предположительно. И, в общем, ну, там совершенно другие вещи происходили и в бронзовом веке, и позднее. Нет, никакого санскрита там не может быть.
1: Спасибо. Боря Феркель к нам пришел. Сказал спасибо большое, очень интересно. Борис, спасибо вам, что вы поддержали наш стрим. И Иван Квасов говорит: объясните контингенту еще раз разницу между русскими, славянами и скифами. Спасибо за работу.
0: Славяне – большая языковая семья, которая может при этом иметь разную материальную культуру, разную религию, разный антропологический тип, разный фенотип и даже разную генетику. Но их роднит язык. И язык является основным. Язык является основным для нашей идентичности. То есть, несмотря на то, что мы с чехами или сербами существенно различаемся, мы прекрасно понимаем свое языковое родство, ну и, соответственно, то, что в прошлом у нас были мощные пласты общей культурной традиции. Русские – это один из славянских этносов. Скифы – это иранский, ираноязычный народ древности. Скифы – вообще название, их не само название скифов, это греческое слово. Самих ираноязычных племен было великое множество. Некоторые названия нам известны, опять же, из чаще всего из античных, конечно, источников. Это азиатский скиф, который себя... скифы в кавычках, которые себя называли сака олень на иранских языках. То есть вот у нас на Урале жили не скифы, а саки. Скифами обычно называют причерноморских ираноязычных кочевников, а само название этих кочевников было сколотой. Вот.
1: Как-то спасибо. Вот. Очень спасибо. Доступно, я считаю.
2: Так, следующий вопрос. Вот Виталик Амиго. Знакомы ли вы с книгой Марии Семеновой «Мы славяне»? Там многое про быт, традиции, приметы и прочее. Скажите, можно ли воспринимать данную литературу как научную?
0: Вы знаете, да, я эту книгу даже читал, но это было так давно. Это был, наверное, 2000 какой-нибудь пятый год, может, шестой. Поэтому могу точно сказать, что ее не стоит воспринимать как научную литературу.

0: Помню из учебника по истории фразу «мегалиты бронзового века были выражением единства рода». Что бы это значило?
1: Ну, мегалитическая традиция, она вообще восходит еще к рубежу, в общем-то, каменного и века, и эпохи палеометалла, и это, допустим, если мы возьмем тоже Стоунхендж, то это и неолит, и энеолит для Британии. Поэтому, ну, что здесь имеется в виду? Во-первых, мегалитическая традиция далеко не всегда связана только с бронзой, и часто вообще не связана с бронзовым веком. Но это часто были коллективные усыпальницы. Археологически известно, что в таких, да, отражает определенный этап мировоззрения, связанный с первобытностью, когда общинное сознание очень мощное, и вообще ставится исследователями вопрос, насколько было выражено индивидуальное сознание, и в погребальном обряде это очень хорошо отражено, что мы видим. Именно погребение общины вот в этом мегалите, и вся их сила, их рода, их общины, инвестиция, она вложена вот в это общее погребение. То есть нету каких-то частных погребений или там парных, или еще каких-то, а вот такие коллективные. Вот в этом и суть, что это выражение труда, трудозатрат рода для погребения членов рода.
2: Спасибо. Дальше длинный вопрос от Антона Кирсанова. Поехали. Не торопитесь осуждать неоязычников и думать, что вы понимаете их мотивы. Неоязычники бывают разные. Если выдуманные языческие обряды оказывают на многих реальное положительное воздействие, а я думаю, что это так, то стоит задаться вопросом, откуда это воздействие и почему выдуманные обряды его дают. По-моему, любители посмеяться над неоязычниками также невежественны по отношению к их деятельности, как и неоязычники невежественны по отношению к деятельности историков и археологов. Вот такой Антон Кирсанов.
1: Я хочу очень серьезно на этот вопрос ответить, и на самом деле мне бы очень хотелось, чтобы, ну, и Антон Кирсанов услышал этот ответ, и многие люди, кто интересуется неоязычеством. Дело в том, что я тоже не сторонник смеяться над неоязычниками, вообще не люблю обижать людей в моей жизни, никого. Но тут нужно четко разграничивать, что мы вообще называем язычеством и неоязычеством. И опять же, очень важный момент, что я постоянно сталкиваюсь с тем, что говорят, что вы не понимаете, как мы мыслим, вот там и по-другому. Я все понимаю, потому что у меня тоже, опять же, в далеком уже прошлом, но тем не менее был этап там, в старших классах, в раннем студенчестве, когда я вполне себе увлекался неоязычеством. Я был на всяких равноверских собраниях, я прекрасно понимаю, что это такое. Я прекрасно понимаю, как людей вдохновляют эти идеи, откуда они черпают вдохновение, и есть соответствующий контент, там, не знаю, музыка, литература, все что угодно. Я понимаю, что это может очень сильно вдохновлять, и у человека, когда это кто-то критикует, вызывает сильное там отторжение, переживание. Но тут надо очень четко обозначить, что нужно понимать, что настоящее язычество, это, ну, для славянского язычества, это всегда традиция глубокого прошлого, традиция утерянная. И человек не может быть язычником. Вот просто он не может быть язычником в том древнем понимании. Это хороший пример марийцы. Вот есть луговые марии, например, сейчас, вот у которых в деревнях сохранилось настоящее язычество, фрагментарное, там, пусть измененное где-то, но оно настоящее. То есть это традиция, которая не прерывалась и передавалась. А есть язычество, которое придумала современная интеллигенция марийская. Ну, чтобы как-то вроде было такое серьезное язычество, чтобы все было понятно и все было реконструировано. И вот это неоязычество. Потому что там очень много выдумки. И даже если мы говорим о том, что человек говорит, я неоязычник, меня это вдохновляет, это его право. Человек может этим вдохновляться. Человек может в это верить, в этом, ну, это его личное дело. Но когда это начинает переходить, а это часто так происходит, на то, что начинают придумываться новые боги, потом начинают говорить, что

0: не существовали. Потом у нас начинаются какие-то книжки, которые мимикрируют поднаучные. И когда нам начинают говорить, что это уже не личные какие-то взгляды человека, да, его там какой-то духовный, личный внутренний мир, если бы это было так, вообще никаких вопросов. Но когда это начинает преподноситься под соусом, как будто бы научный какой-то научного исследования, вот тут мы уже не можем молчать и никак не реагировать. И вот тут мы и говорим, что нет, друзья, есть настоящее славянское язычество, мы знаем о нем вот это. Иного мы не знаем. То, что вы говорите, не имеет отношения ни к славянскому язычеству, ни к науке. Вот только об этом речь. И у меня было очень много ситуаций в жизни, когда мужчина, была такая история, мужчина такой зрелого возраста, там, за 50 лет, а я тогда был совсем еще юный, и вот он мне очень злился, то есть мне тогда не хватило ума ему сказать, да-да-да, вы правы, там 100% крыши не выше, не славяно-арийские веды, и все, и не общаться, не спорить с ним. Я начал спорить, и он мне сказал такую вещь, да как ты можешь, я вот всю жизнь был христианином, я там крещенный, у меня вся семья православная, но я понял, что это все вот плохо, что это не наше, это там от евреев. И я теперь вот ушел к настоящему славянскому язычеству. И для него, как для человека, который, естественно, не погружен в исторические студии, для него это кажется убедительным. И наша задача, задача научного сообщества – создавать убедительный научно-популярный контент, который будет объяснять, что, как бы вы ни относились к церкви, к христианству, это научно обоснована более прогрессивная форма развития общественной материи. Вот как сейчас есть научное мировоззрение, которое, очевидно, лучше объясняет мир, чем мировые религии. Вот так же в свое время вот новые религии, которые пришли, они же не случайно были взяты на вооружение, они служили для развития консолидации общества. Ну, то есть они были более прогрессивные для целей развития общества, чем язычество. Вот и все. И все эти вещи нужно доносить. Вот, я немножко сейчас пространно, конечно, рассказал, но мне было важно это выразить. Я на самом деле серьезно к этому отношусь. Вот мне вообще не смешно, когда мне говорят, что я, то есть, рассказываю, что говорю, ребята, ну вот, вот смотрите, меня язычество вдохновляет. Мне нравятся эти образы. Меня вдохновляет язычество. И может быть, оно меня даже стимулирует в моей работе. Но другое дело, что я прекрасно понимаю, что это какой-то этап прошлого. И там христианство — это тоже важный этап прошлого. И вся наша культура, она стоит на этих ступеньках друг на друге. И мы не можем там снести все и сказать, вот мы снова язычники. Но это невозможно. Вот и все. Вот что я хотел сказать по этому поводу.
1: Очень серьезный ответ. Я даже подумал, надо будет это дело вырезать и ВКонтакте отдельно выложить. Вот так вот.
2: Да.
1: А пока мы продолжим.
2: Продолжим. Так, вопрос Александра Милан. А почему бог-громовержец везде главный? И в Индии Индра, царь небес, и Зевс, и Перун. Что крутого кидать молнии?
0: По-моему, это очень круто кидать молнии. Я не знаю, что может быть еще увлекательнее.
1: Ты, Саш, но... просто не пробовал.
0: Нет, на самом деле, тут мы опять, знаете, к чему возвращаемся? Потому что часто неоязычники, ну или люди, даже не обязательно неоязычники, люди, которые пытаются представить древнее язычество, они его пытаются представить с точки зрения тех представлений о религии, которые у них есть сейчас, в современности. Им кажется, что если вот Бог, то он должен быть какой-то вот в современном христианском, например, понимании, везде, должен проявляться во всем. И объяснение Бога, что это какой-то крутой и сильный мужик с артефактами, которые позволяют ему делать какие-то необычные вещи, им кажется, ну, несколько странным, а почему он тогда, ну, по-настоящему бог. Но для язычника это было нормально. Языческие боги, они очень, очень антропоморфны во всех отношениях. И я приведу пару примеров. И часто как раз вот об этом и речь, что, например, новоязычники не всегда это понимают, что, например, в язычестве боги смертны. По сравнению с христианским богом, они смертны. И их может убить как человек, так и бог. Если мы возьмем прекрасные, ну вот самый популярный пример — это Бальдер, которого убили в скандинавской мифологии, он попал в царство мертвых. Прекрасные примеры — это Илиада. Мы видим там постоянные ситуации, когда люди сражают богов. Диомед разрубил Афродиту, ранил Афродиту, она начала истекать кровью богов и хором, там спасалась и жаловалась Зевсу. То есть бога может убить даже человек в языческом понимании. Да, это сложно, потому что бог — это очень сильный, очень насыщенный магией человек, персонаж, скажем, сущность. Но он очень похож на человека. И по поведению, и по тем законам, по которым он существует. Поэтому, да, языческие боги такие. Это сильный мужчина, у которого есть артефакты, которые дают возможность ему перемещаться по небу, разить молниями, бить молотом. А еще он стареет, но у него есть специальные артефакты, например, там амброзия или яблоки и дун, которые он потребляет, и поэтому молодеет и не умирает. А не потому, что он вездесущий и всегда был и бессмертный бог. Вот это одна из специфик языческого, настоящего языческого понимания. Вот.
2: Еще один фундаментальный ответ.
1: Прям. Да. Резать на лоскуты и выдавать отдельно.
2: Так, дальше, Виталик.
1: Да, Серж сразу два вопроса задал. Спасибо, Серж, за поддержку. Существовали ли раннеславянские государства? Если да, то где и что с ними стало? И второй, столкнулся с гипотезой, что Рюрик был родом из полбасских славян. Что можете про это сказать?
0: Ну, первый вопрос. Ну, конечно, существовали раннеславянские государства. Это уже вышеупомянутое Великоморавское княжество. Это княжество Дукля, княжество, оно же княжество Зета. Это на Балканах, это княжество, Нитранское княжество были ранее славянские государства. Ну, судьба у них разная. Кто-то был подчинен, в частности, маравов завоевали германская Священная Римская империя, по-моему, их завоевала. То есть, ну, потомки каролинги, в общем, их завоевали. Не помню, при ком точно, сейчас сложно мне сказать, но, в общем, были они завоеваны с Запада. Соответственно, Нитрани – это территория современной Словакии примерно, они были завоеваны венграми и вошли в состав венгерского королевства. Южнославянские княжества, ну вот, сербское королевство вошло в Османскую империю, а прибрежное вот княжество Зета, которое является Черногорской, по сути, Древней Черногории, стало протекторатом Венеции, а частично тоже вошло в Османскую империю. Ну, такая вот как бы судьба. Угу. Славянских
1: государств. Второй вопрос про гипотезы, что Рюрик был родом из полбасских славян.
0: Да, я уточню, я поторопился, конечно, с Османской империей для ранних государств. Mm-hmm. Сначала, конечно, Византия, там, в более позднее время османы. Значит, полабские славяне, да, это балтийские славяне. Ну, на самом деле, есть такая версия, да, что Рюрик был из полабских славян. Но тут надо понимать такую вещь, что вот этот нормандский вопрос, что обязательно, что он славянин опять же был, или что он был германского происхождения, был варягом в Скандинавии. Он для историков и для объяснения исторических процессов он не столь существенен, потому что это совершенно обычная история, когда приходили какие-то элиты на княжение в иноязычную территорию и там растворялись. Ничего необычного. Это к вопросу об идентичности. Опять же, идентичность была совсем иная. Люди себя идентифицировали с родом, с племенем, в лучшем случае с каким-то вот племенным объединением. Они не мыслили категориями там, народа, нации и так далее. Поэтому если к ним хорошо, у них были, вот у местной славянской элиты были связи с варяжской элитой, почему одну элите не позвать другую? Ну, то есть никакой проблемы тут не было. Ну, может быть, он был палапским славянином. Я небольшой специалист в этом вопросе. Знаю, что да, такая версия есть, но вроде как она все-таки не основная. Основная все-таки, что он германского происхождения.
1: Угу. Юрий Лыков, также с донатом. Спасибо, Юрий, за поддержку. Привет! Скажите, как там с проектом «Семеро в прошлом»? Реально это получится?
0: Ну, насколько я знаю, сейчас проект несколько заморозился, то есть они ищут финансирование, но от проекта они не отказываются. В общем, мы сейчас в некоторой похожей ситуации, потому что с нашим проектом «С колесницей» у нас были очень большие планы, и у нас был бюджет для того, чтобы делать, ну, во всяком случае, часть бюджета серьезная. Сейчас из-за коронавируса очень многие наши проекты стагнируют, и ну, финансовых возможностей в данный момент запустить проект нет. Мы будем искать возможности его запустить все-таки летом. Ну, будем смотреть. И у ребят сейчас тоже, у них до этого, ну, это непростая задача на такой мощный проект найти финансирование, а сейчас нету причин считать, что что-то скоро улучшится, но это не значит, что они откажутся от этого проекта. Я думаю, что они в любом случае сделают, рано или поздно.
2: Спасибо. Вопрос от Ксении Ким. Связаны ли верования славян со скандинавскими, или это разные религии?
0: Ну, начать надо с того, что это, ну, в общем, нельзя называть, наверное, религиями прям, потому что это не какие-то системы верования, которые имели канон. И опять же, если мы посмотрим на Скандинавию, есть даже какие-то свежие публикации интересные на эту тему, что были очень развиты локальные культы. Что, например, Один вообще не везде почитался. Или где-то почитался больше, чем в других областях. Ну и, безусловно, это разные ветви индоевропейских верований, самостоятельно развивавшиеся. И нет, это нельзя считать одной религией. Но другое дело, что, опять же, одна из специфик языческого мировосприятия, она состояла в том, что для них не было никакой проблемы почитать богов другого народа. Они считали, что если они пришли на чью-то чужую территорию, ну или даже на дружественную территорию, ну, на которой почитаются другие боги, они почитали там на всякий случай других богов. Это было совершенно нормально. И это и в этнографии хорошо можно видеть, когда народы севера русскими были крещены, крестились, то вот это понимание Бога, понимание обряда крещения, когда они ходили на обряд крещения, спрашивали, а можно еще раз, так понравилось, такое интересное праздничное мероприятие, им объясняли, что нет, это же такое таинство, один раз в жизни. И удивлялись, почему они не отказываются от своих богов. Они говорили, ну так а зачем? Это же, ну, хорошо, у меня появился еще один бог. На всякий случай, там, мало ли как жизнь сложится. И это очень языческое понимание. Поэтому, да, скандинавы, находясь на славянских территориях, могли почитать славянских богов и наоборот. Но религии у них были, конечно, ну, системы мировоззрения у них были различные. Уже разошедшиеся, существенно.
2: Хочу сейчас сказать, что у нас уже больше 100 вопросов, Иван, зафиксировано.
0: Ого.
2: 118, если быть точным.
1: А сейчас пункт 47 только из всего
2: сейчас этого. Сейчас 46, поэтому, друзья, простите, если кто-то не успеет.
1: Гарантированно что-то не зададим, но я надеюсь, что мы сможем сделать еще раз подобный стрим.
0: Да, я думаю, что да, мы сможем как-то потом еще, если что.
2: Учитывая, что Иван отвечает фундаментально даже на самый такой, казалось бы, легкомысленный вопрос, вот следующий вопрос, он такой прямо требует краткой справки.
0: Я буду стараться коротко.
2: Вячеслав Амелин спрашивает, Иван, подскажите, находили ли на территории РФ скандинавские длинные дома? Если находили, то где? Спасибо за интересные лекции.
0: Спасибо за вопрос. Вопрос я бы переадресовал, конечно, специалиста по эпохе викингов, например, Сергею Юрьевичу Кайнову, хорошо его задать. Но я думаю, что где-то в районе Старой Ладоги, наверное, что-то должно было быть, потому что там были скандинавские поселения, ну и Выборгская область, вот там, ну думаю, что да. Думаю, что да, учитывая, что границы наши существенно вышли северо-западнее средневекового, даже славянского ареала, то да, думаю, что есть, да, должны быть.
1: Спасибо большое. Авторус спрашивает, а насколько были чистыми города славян и как поддерживался порядок?
0: Ну, в современном понимании, я думаю, что города были ни у кого тогда не чистые, потому что люди по-другому относились к мусору. И, ну, конечно, наверное, если мы будем брать Византию, и то не везде, то там было, может, где-то и почище. Но вообще, что славяне, что франки, тут важно, опять же, отметить, что разговор не только о славянах, потому что мне скажут, что вот, он сказал, что славяне были неряшливы. Нет. Ну, так относились, что во дворе могли устраивать мусорные ямы, туда сбрасывать старую рваную одежду, какие-то объедки, еще что-то. И археологически вот эти вот горки мусора и мусорные ямы, они фиксируются. И, в общем, и слава богу, потому что вот этот материал, он формирует культурный слой, и как раз в нем мы много интересное находим, и то, что мы даже знаем об одежде, часто находят именно в таких вот ямах, где в каких-то влажных грунтах это все там законсервировалось. Поэтому по современным представлениям было грязно, конечно. Вот. Но они старались на уровне своей эпохи, понятно, как где-то какие-то места подметали, какие-то, понятно, что они дома мусор не разбрасывали, на крыльце не разбрасывали, но были мусорные ямы, да, и было достаточно грязно, потому что мостовые были не везде, понятно.
1: Спасибо большое. И, как всегда, Ангелина Кирсанова смотрит наш стрим, небольшой донат, говорит спасибо. Спасибо, Ангелина, всегда очень приятно видеть вас. И дальше Александр Моисеенко. Можно ли отождествлять некоторые племенные союзы с современными восточнославянскими народами? Была ли письменность до глаголицы и кириллицы? Расшифрованы ли черты и резы?
0: Ну, нет. Так напрямую отождествлять племенной союз с современным восточнославянским народом сложно. Ну, как минимум, потому что... Ну, можно сказать, что несколько там союзов вошли в состав, скорее всего, того или иного народа. Да, так говорить можно. Письменность до глаголицы и кириллицы нет, как уже говорили, письменности, тем более какой-то общей, унифицированной точно не было. Могли быть какие-то приемы фиксации счета, чего-то еще. Никаких нет археологических предпосылок говорить о письменности до глаголицы и кириллицы. Глаголица была разработана достаточно таким искусственным алфавитом, который не прижился, был неудобен. На нем, в общем, очень немного, по сравнению, конечно, с кириллицей было создано, и поэтому кириллица победила. Но до глаголицы, до 863 года, когда Кирилл и Мефодий Маравом создали письменность, ничего не было.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Так, вопрос задает Алекс Микки. Уважаемые эксперты, правда ли, что английское slave, раб, происходит от слова славяне?
0: Есть такая версия, но нет, это маловероятно. Я, насколько знаю, сейчас ее оспаривают, эту точку зрения. Насколько знаю, что нет.
2: Но в популярных источниках нередко это всплывает.
0: Да, это всплывает, но я прям как-то интересовался, но не так все однозначно, это одна из версий, но не основная даже.
2: Спасибо. Ну, это лучше каких-нибудь лингвистов, наверное, потрясти на эту тему. Mm-hmm. Вот. Не всегда сходство слов означает их там какое-то общее происхождение.
0: Ну да, там склавус, склавины.
2: Мария спрашивает, какое время и место можно считать рождением славянской, словенской общности? Где и когда? Назовите дату.
0: Ну, скорее всего, это рубеж Р, ну, так сказать, по вот если какую-то усредненную оценку брать, то где-то прославянский язык, видимо, соединился на рубеже R, потому что некоторые исследователи считают, что Плиний старший, Корнелий Тацит, в 1-2 веке описывая минетов, могли описывать уже вот прославян. Ну да, и лингвисты в принципе с ними сходятся, что, наверное, да, в этом моменте примерно балты со славянами могли разойтись. Ну, это центральная Европа, территория современной Польши, Чехии, частично Прибалтики. Вот как-то так.
1: Спасибо. Человек Вархаммер спрашивает. Вот еще возникает, часто возникает вопрос отсутствия у славян письменности вплоть чуть ли не до X века. Это свершившийся, так сказать, исторический факт или это где?
0: Ну, коротко ответим, что уже прокомментировали. Чуть ли не до середины 9-го, а не до 10-го. То есть появилась она в 863 году.
1: Угу. И еще, видимо, один короткий ответ. Антонио Батонио спрашивает, а как он относится к мнению, что варяги были славянами?
0: Тут надо уточнить, что, в общем-то, варяги... Это не этноним, это не название племени, это род деятельности, поэтому варягами могли быть славяне. Если сначала они пришли как скандинавские купцы, торговцы и воины, то ну, в последующем там кого-то не могло быть, учитывая, что и в Скандинавии есть погребение даже монголоид. Поэтому почему нет?
1: Да, почему нет?
2: Спасибо. Вопрос задает Дмитрий Хэнском. Насколько в синташтинской культуре была развита инфраструктура, дороги? Какие инструменты были использованы при постройке колесницы? Есть трассологические данные?
0: Структура дороги, ну прям структура дороги неизвестна, но известно, что дороги были. Есть геофизика близ поселений, где видны следы дорог. Ну, что логично, конечно, что был транспорт, были поселения, вот что-то возили, люди перемещались. Сохранность колесниц не такая, чтобы прямо на них проследить трассологию. По большому счету, хорошо, относительно хорошо видны очертания колес, примерно понятен параметры кузова, но... материала такого нет, чтобы смотреть трассологию. Но есть другие материалы. Есть в колодцах, есть в погребальных сооружениях деревянные сооружения, на которых есть прям следы от обработки теслами, стамесками, и они позволяют представлять, как осуществлялась работа с деревом. И сами находки деревообрабатывающего инструмента есть. Он достаточно сложный, изощренный. Стамески разного размера и разные плотницкие топоры и тесла.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо, спасибо. И вопрос от Морчега. Простите за невежество. А что такое экспериментальная археология? Какие и в каких рамках там проводятся эксперименты?
1: У нас еще есть минут 15 стрима, так что.
2: Можно
0: прийти. А я вот сейчас коротко скажу. Экспериментальная археология – это субдисциплина археологической науки, которая с помощью натурного моделирования призвана подтверждать или опровергать гипотезы. То есть есть случаи, когда существует археологическая проблема, что невозможно понять, верно ли твое предположение, если ты не реконструируешь какой-то процесс, ну, он может быть разный. То есть это может быть готовка блюда, может быть строительство колесницы, а может быть строительство здания. То есть это натурное моделирование, проверка гипотезы с помощью натурного моделирования. Явление или процесс.
1: И в этот момент, наверное, имеет смысл напомнить, что прямо сейчас, ну не в данный конкретный момент, но в данный промежуток времени в Кемерово проходит эксперимент, и Ольга Вдовина делает диоритовую вазу, изготавливает ее с середины августа, если ничего не путаю, и продлится это еще, наверное, полгода минимум, по крайней мере, по словам Ольги Вдовиной. Так что, если вы еще не в курсе, что это такое, если вы не следите за тем, что происходит, у нас есть на канале научная станция, ссылка сейчас появится в описании. Идет 24/7 стрим, 24 часа на 7 дней в неделю стрим. Вот, можете наблюдать за тем, как, собственно, это происходит. Так что это интересно, и к слову об экспериментах.
0: Да, это в полной мере тот эксперимент, который показывает то, на что человек может пойти ради эксперимента.
1: И продолжим. И здесь доктор Ливси. Расскажите о взаимосмешении и взаимном влиянии ранних славян и иранских кочевых народов. Кимерийцев, скифов, сарматов, алан. Как-никак, 1500 лет жили рядом. 1500 лет.
0: Конечно, было влияние. И оно фиксируется прежде всего в языке. То есть есть слова, которые у нас заимствованы из иранских языков, и не всегда можно, конечно, и почти никогда нельзя определить точный момент, когда это заимствование случилось, но это слова очень важные. Это такие слова, как бог, собака, топор. То есть это очень такие базовые слова. С точки зрения материальной культуры, вопрос такой сложный. Конечно, какое-то влияние было, но в целом славяне и скифы, они занимали ираноязычные народы, занимали разные экологические ниши, у них был разный тип хозяйствования. И, конечно, были контакты, были какие-то наверняка и смешения, но... Так или иначе, это были два мира разных, разным укладом, были лингвистические контакты. И следы этих контактов, это самое главное, лингвистические свидетельства этих контактов, они самые яркие, скажем так.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Элвис Пресный. Правильно?
1: Да, тоже на наших постоянных подписчиков, наверное, но, по крайней мере, точно вопросы регулярно приходят.
2: Есть ли у археологов информация о татуировках у древних славян, у предков славян, вообще у народов, проживавших на европейской части России?
0: Для России мне такая информация неизвестна, но вот опять же сошлюсь на Балканы, что у балканских женщин в этнографии сохранялась очень интересная татуировка. Известно, что в османское время ее наносили и мужчины, и это какая-то очень древняя традиция. Некоторые исследователи ее возводят, правда, не к славянской, а вообще к иллирийской традиции, что это были татуировки, они имеют какое-то сходство там с иллирийскими орнаментами. Иллирийцы – это индоевропейцы, которые пришли до славян на территорию в раннем Железном веке, даже в позднем Бронзовом веке они пришли на территорию Балкан, и потом они были романизированы, то есть они попали под влияние Римской империи, очень сильно с ними смешались. Но вот все равно многие традиции сохраняли, и татуировка известна у балканских славян. И, возможно, она очень древняя.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Куртус Харпер. Куртис Харпер спрашивает. Овчинный тулуп в минус 10, воин стопоров на колеснице и оседлое скотоводство в Северном Казахстане? Вы серьезно?
0: Да.
1: Все, засчитываем этот ответ.
0: Да.
1: Серьезно. Иван вообще очень серьезно.
0: Да, я не знаю, что его тут сильно смутило. Все хорошо.
2: Там, по-моему, был более развернутый комментарий товарища.
0: Нет, мне кажется, нет.
2: Нет?
0: Да, в смысле, нет.
1: Не его.
0: Мне, да, подборку присылали, по-моему, вот как-то так и выглядел.
2: Возможно.
0: Рассматривал.
2: Видимо, он считает, что, не так все. Возможно. Вопрос от Вадима Павлова. Почему бронзовый век идет раньше железного? Ведь, классика, да? Ведь добыча железа намного проще из-за обширности руды. Хоть и переплавка железной руды в железо происходит при температуре 1583 градуса, но бронза – это вообще сплав меди, температура плавления 1080 градусов, и олово – температура плавления 230 градусов, причем при точно подобранном давлении.
0: Иван. Это золотой фонд цитат.
2: Да.
0: Вопрос. Что тут надо сказать, что это все нужно показывать на самом деле. У меня был прекрасный случай, я буквально коротко постараюсь рассказать. В общем, на Аркаиме я проводил экскурсию в музей древних производств. Перед музеем у меня была такая вводная часть, я показывал в реконструкции, потом я вел людей внутрь и показывал им там процесс расплавки, расплавления металла и заливки, значит, форму отливки наконечников стрел. И еще на улице, не зная, что будет внутри, подошел мужчина и очень так бойко начал говорить: «Ага, вот бронзового века-то там или не было, или он был после железного», и, в общем, сыпать всеми этими замечательными тезисами. Я ему сказал: «Подождите, сейчас мы пойдем внутрь, и вы все посмотрите». Мы зашли, и я взял, у меня там была как старая кранбукса, латунная, я ее закинул в печку, довольно быстро ее расплавил, залил этот наконечник, потом взял гвоздь, дал мужику и говорю: вот можете, пожалуйста, то же самое сделать с гвоздем, раз, ну, железо же проще обрабатывать, чем цветной металл. Ну, надо отдать должное, он поулыбался, посмеялся, сказал: ну да, вот так вот уже теперь наглядно, надо вам такое вот показывать везде, что-то становится понятно. Ну и это, конечно, очень грубо, но действительно, почему человек избрал цветной металл и медь прежде всего? Потому что она ковалась на холодную даже. Она имеет более низкую температуру плавления. Для нее не нужны такие сложные сооружения теплотехнические, чтобы ее расплавить. А постепенно, сначала же был энеолит, медно-каменный век, медный век. Постепенно он открыл лигатуры, стал их добавлять. Ничего там такого сложного нет. Вы просто кидаете туда примерный в нужной пропорции кусочек олова, и все это сплавляется, получается бронза. Ну, выплавляете также из кассетерита, олова, так же, как из малахита, азурита, медь. Ну, все это известные хорошо процессы, просто люди с этим не знакомы, и умозрительно кажется, что да, вот железо же больше, почему они железом не занимались? Это все технологически объяснимо вполне.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И следующий вопрос. Дар Ветер, спасибо за донат. И за то, что смотрите. И, собственно, вопрос. А как вы считаете, могло ли языческое мироощущение и мировоззрение, в том числе славянское, привести к формированию научного мировоззрения и ценности просвещения? Или монотеистическая религия – необходимый этап?
0: Сложный вопрос, конечно. Вы знаете, тут, наверное, стоит сказать, что мы не знаем, как могло бы сложиться альтернативным образом. Мы имеем тот исторический процесс, который имеем. Мы можем точно сказать, что это получилось при монотеистических, существовании монотеистических религий и их большой роли. Сложилось бы это так без них, не знаю. Но, с одной стороны, античность дала, конечно, огромный основополагающий научный пласт, но надо сказать, что это было сделано ведь не язычниками, опять же, в классическом понимании, потому что такие понятия даже как атеизм, это ведь понятия, которые появились не в христианском там, мире, не в мире авраамических религий, это появилось понятие у греков античных, которые отрицали существование богов, и уже в то время сомневались ученые и отрицали богов. Поэтому надо сказать, что говорить о том, что язычество сформировало науку, не совсем верно. Науку сформировали люди с развитым рациональным мышлением, и они это делали даже в рамках вот языческой парадигмы. Ну, ровно как и в христианской парадигме были разные люди. Были люди, которые буквально верили мифу, и были люди, которые занимались наукой в монастырях, и также и в исламе. Поэтому вот разговор об этом, что во всей эпохе были люди с рациональным мышлением, которые занимались наукой, но они занимались этим не потому, что им их язычество к этому привело. Их привело к этому в целом, конечно, развитие мировоззрения, но не конкретное какое-то язычество.
1: Спасибо большое. Андрей Горностаев спрашивает: Почему детям не говорится, что да, существовали такие и такие народности, культуры на территории современной России, в том числе и культуры малых народностей нашей великой и могучей страны?
0: Ну да, я поддерживаю. Это очень, на самом деле, плохо, что не говорится. И есть такая специфика, например, в Америке, которая... Ну, скажем так, американцы обычно не признают историю индейцев как свою историю, историю своей страны. Ну, этого и индейцы не хотят, это сложный вопрос, но приводит это к тому, что у них история очень поздняя, и поэтому там так же, как и у нас в стране, очень хорошо заходят всякие фильмы РЕН-ТВ про шекспировского идола. Потому что люди про те пласты истории знают крайне мало, и там можно им все что угодно рассказать. Если мы будем говорить о том, что мы так или иначе все являемся наследниками культур, которые предшествовали русскому государству, да, российскому государству, то это очень важно. Потому что таким образом мы показываем, что на самом деле, независимо от того, где мы находимся, в Омске или в Кемерово, или в Петербурге, в Москве, мы имеем огромный историко-культурный потенциал наследия, которого мы не видим. Огромные пласты, и они были. И тут мы привыкли думать, что это все где-то там. Это в Египте, это в Европе. То есть какой-нибудь Берн в Швейцарии. Да? Вот мы там приезжаем, смотрим, каменная архитектура, нам кажется, что вот, да, вот тут наследие. Но на самом деле у нас тоже, ну, у нас была просто другая грунтовая деревянная архитектура, которая где-то хуже сохранилась. Но были сражения, были поселения, крепости, все что угодно в разные периоды. Это безумно интересно. И, конечно, детям это нужно рассказывать. И тогда будет знание места, где дети живут, будет идентичность с местом, где они живут. Они будут больше любить свое место, где они живут. Это важно. Вот. Я поддерживаю.
2: Спасибо, Иван.
1: Перед следующим вопросом предлагаю сделать несколько объявлений. Вот. Как всегда, по традиции, наверное, главное для нас то, что через неделю у нас стартует форум «Ученые против мифов 13. Если вдруг вы еще не зарегистрированы, если вдруг вы вообще не в курсе, что это такое, это странно. Но если вы не зарегистрированы, то сейчас в чате появится ссылка, заходите, смотреть можно бесплатно. А если будет желание помочь проектам, то, в общем, тоже такая опция имеется. Будет очень много очень интересных лекций, будут дебаты. И вообще это двухдневное прекрасное времяпрепровождение с 31 числа на 1. Ночью мы не будем проводить, но днем у нас будет много всего интересного. Я постараюсь сделать так, чтобы трансляции не прерывались, чтобы всех спикеров было хорошо слышно, даже тех, кто будет на удаленке.
2: И, кстати, хочу добавить, что хотя у нас форум и онлайн, но само мероприятие будет проходить в зале МИСИС в Москве на большой сцене, где и всегда. То есть, чтобы вы чувствовали, это все равно большой форум, а не из какой-то маленькой студии, так сказать, такой типа урезанный вариантик на время пандемии. То есть, да, пандемия, но все равно это будет по-взрослому на большой сцене.
1: Ну так и все меры безопасности мы будем сохранять. Мы будем очень корректно относиться и в масках подходить к спикерам, и они придут к нам в масках, и все такое. Так что не переживайте по этому поводу.
2: Да. Вот так. А нас, кстати, смотрит уже сейчас достаточно давно больше 1000 зрителей. Лайков меньше 1000. Это какая-то
1: неприятно.
2: Какой-то вообще когнитивный диссонанс, несправедливость. Спасибо.
1: Давай я скажу еще о том, что все вопросы, которые вы сегодня услышали, и еще услышите, еще будет вопрос. Эти вопросы будут переданы Ивану. Он выберет из них самый интересный, на его взгляд, в количестве 2 штук. Вот, и, соответственно, товарищи, которые эти вопросы зададут, получат от нас, от проекта anthropogenes.ru, футболки, красивые футболки.
2: Да. Продолжаем наши вопросы.
1: Сейчас, я должен еще одну обязательную вещь сказать. По традиции, в самом конце нашего стрима мы даем ссылку на наш чат в Телеграме. Очень уютный, много тем. Почти без флуда, в основном по науке, вопросы, которые многих интересуют. Чат в Телеграме, ссылка появится в чате здесь на Ютубе. Заходите, пообщаемся, мы тоже там периодически находимся. Александр, я, и если у Ивана будет такая возможность, он, может быть, тоже в наш чатик заглянет. Может быть, отвечает на ваши вопросы.
0: Да.
1: Вот. Ну, а теперь можем продолжить.
2: Да, продолжим. И вопрос от Марии, которая спрашивает: ладьи варягов и русов имеют общее происхождение?
0: Это одни и те же ладьи. Вот, ладьи, скандинавские корабли, известные как дракары. Да, это они. Одни и те же суда. Но у них, я немножко разобью, что в Скандинавии просто очень мощная традиция судостроения. У них еще в бронзовом веке и в раннем железном веке есть в бронзовом веке петроглифы, прямо где изображены корабли и сражения на этих кораблях. А для раннего железного века есть находки. Хьёртшпрингская ладья, так называемая. То есть такой боевой корабль десантный уже в то время. Поэтому ничего удивительного, что они сделали такие превосходные корабли в более позднюю эпоху.
1: Спасибо огромное. Друзья, ровно 2 часа мы в эфире находимся, судя по тому, вот, что вот здесь вот написано у меня, 2100. Вот, поэтому на этой прекрасной ноте мы, наверное, будем завершать. Огромное спасибо всем, кто смотрел. У нас действительно сейчас более 1000 человек в прямом эфире. Спасибо Александру. Иван, огромное спасибо за то, что
0: спасибо.
1: С нами находишься. Я обязательно повторим с другими вопросами, правда, похожий стрим, если ты не против.
0: С удовольствием. Спасибо огромное зрителям, спасибо за вопросы. Мне действительно было приятно рассказывать. Я думаю, что это важно на эту тему поговорить. Спасибо. Да.
2: Спасибо, Иван. Очень здорово, что было.
1: Спасибо всем и счастливо. До скорых встреч. Пока-пока.

Здравствуйте, дорогие ребята, ну и взрослые вам тоже привет. Мы с вами очень давно не встречались, целый месяц. Ну, извините, такие обстоятельства, сломал ногу, видите, прыгаю на костылях. Так что причина уважительная. Пока в госпитале лежал, пока оперировали, вот видите, сейчас наконец, слава богу, мы с вами встретились. Я очень рад этой нашей с вами встрече, потому что у нас будет очень-очень интересная сегодня тема и очень интересный разговор. Мы с вами будем говорить о чудовищах, о монстрах, о чудищах. И будем говорить о тех, знаете, есть такая картина у Гоя, художника Капричос Гоя, да, такие картинки ужасов. И среди них есть картина, которая называется «Сон разума порождает чудовищ». Ну, мы, конечно, будем говорить о тех чудовищах, которые порождал сон разума наших предков, древних предков. Ну и будем говорить о том, как они воплотились в ныне здравствующих и живущих представителях флоры и фауны. Мы их будем находить абсолютно реальных и живых, и здоровых, очень даже интересных. И я, что знаю, вам о них расскажу. Ну, давайте начнем с самого начала, с первой картинки. Вот это типичная такая картинка из средневековых книжек. Таких картиночек в средневековых трактатах было очень-очень много. Что мы на ней видим? Мы на ней видим Василиска. Вот это вот чудище называется Василиск. А на нем сидит какой-то непонятный зверь и грызет его своими страшными зубами. Ну, вот так вот отгадайте, что за зверь. Ни за что не отгадаете. Но если вы знаете, кого боятся Василиски, кого они боялись, согласно древним преданиям, то вы, конечно, сразу поймете, что здесь изображено. Ну, ребят, вы знаете, был такой натуралист, зверолов, создатель зоопарка и писатель Джеральд Даррелл. Ну, наверняка вы знаете, наверняка читали его книжки, и с удовольствием их читают и дети, и взрослые. Так вот, у Джеральда Даррелла, помимо книжек о том, как он ездил по белу свету, искал и ловил животных для разных зоопарков мира, а вообще-то не совсем законной деятельностью он занимался, но не будем об этом. Вот, у него есть чудесная книжка, она называется «Говорящий сверток». Запишите. Джеральд Даррелл «Говорящий сверток». Она была написана там в каких-то 70-х годах, очень давно, и, конечно, он ее назвал сказкой. Хотя это не сказка, это абсолютная фэнтези, это повесть в стиле фэнтези, очень хорошая повесть, очень интересная, кто читал, знает, с волшебными приключениями, с монстрами, там и Василиски, там и кого только нет, там и оборотни, и всякие чудеса, и в этой книжке как раз использован этот миф, что единственный из животных, кто может победить Василиска, это маленький зверек горностай. Но только в том случае, если горностай поест травку, которая называется рута. Вот если он съест травку, которая называется рута, то он сразу станет бесстрашным, отважным. Маленький горностай скажет: «Ну все, где этот Василиск?» И тут же его обязательно победит. Ну, кстати, это и есть в книжке «Говорящий сверток». А вот это как раз одна из средневековых картинок из книжек, которые, видимо, и вдохновила Джеральда Даррелла, который прекрасно разбирался в животных. Он объездил, наверное, все только части света, которые только есть у нас на белом свете, везде их ловил и прекрасно в животных разбирается. Ну, давайте следующую книжечку посмотрим, картиночку. Это тоже из какой-то средневековой книжки. А вот здесь уже, видите, здесь пастушок заснул с рожочком со своим, там овечки пасутся, и вот подбирается какая-то страшная чупакабра, скорее всего, да? Ну, я не знаю, чупакабра это или нет, потому что, насколько мне известно, чупакабру придумали только уже, по-моему, в 20 веке. Вот. Хотя, может, и раньше что-нибудь такое придумали. Это, помните, которая пьет кровь? Она забирается в курятник и выпивает кровь из всех кур. Или забирается туда, где овцы выпивают из них кровь. И вообще она такая похожа на собаку. Ребят, вы будете очень удивлены, но я знаю очень многих взрослых, которые верят в то, что чупакабра живет на свете, и она вот так вот творит свои бесчинства. И эти взрослые будут вам доказывать, что даже в Подмосковье у нас есть чупакабра, и будут вам показывать этих курей, из которых высосали кровь. Ну, ребят, вы люди все-таки взрослые, вы люди
хорошо знакомые с биологией, вы их не переубеждаете. Вы кивните голову, скажете, есть, есть, чупакабра, есть. Не надо с такими людьми спорить, потому что вы разрушаете их мир, в котором они живут, и они очень болезненно на это реагируют. Но давайте следующую картиночку посмотрим. Вот она, видите, такая чупакабра. Теперь ее очень любят изображать. Такое непонятное животное. И даже, вот если в интернет залезете, там даже фотографии есть. Сбитая машина и чупакабра. Там чуть ли не видео есть. Ну, мы с вами знаем, как делаются эти фотографии, как делаются эти видео, да? Мы с вами серьезно эту проблему обсуждать не будем. Но мы с вами лучше посмотрим следующую картиночку. Вот в старину, братцы мои, люди очень... Тогда же фильмов ужасов не было, правда? Блокбастеров не было никаких. Но зато, покажите нам, Александр, следующую картиночку. Но зато были книжки, которые назывались «Бестиарии». Что такое «Бестиарий»? Да? Это происходит от слова «бестия». А вот с «бестией» здесь уже двоякое. Ну, к нам это слово пришло из польского. Мы все-таки с поляками были соседи. И не так давно, там в веке в 16-15 границе Речи Посполитой польского государства проходила по Можайску. А это 100 километров от Москвы. Но еще на латыни «бист» – это животное. Да? То есть «бестиарий» – это такой сборник, энциклопедия монстров. Они были безумно популярны, потому что была целая классификация этих монстров. Да? У них были свои виды даже этих монстров. Там описывались их повадки, насколько они опасны, как их можно победить. И вот, такое вот, вот такие бестиарии они заменяли нашим предкам фильмы ужасов. И поэтому, конечно, они пользовались огромным успехом. Мало того, вот сейчас вы видите даже славянские бестиарии. То есть у нас они тоже были переведены, у нас тоже вот эти бестиарии издавались. Ну, с каких пор не знаю, но знаю, что в 17 веке, времен тишайшего Алексея Михайловича, царя, это папа Петра I, уже бестиарии были, и он абсолютно однозначно был с ними знаком. Вот. И, конечно, наверное, наши уже предки-славяне вписывали туда тех монстров и тех чудовищ, которые они придумывали, а не только европейских, которые к нам пришли с Арабского Востока или из античности. Ну и, ребят, ну вот теперь представьте себе, что я вот такой вот монах, который сижу у себя в келье и переписываю этот бестиарий и рисую картиночки. У меня же тоже фантазия работает, да, мне же тоже хочется ему что-то пририсовать такое, да, придумать, прифантазировать. Это же творчество. Это же самое настоящее творчество. Поэтому, ну, с другой стороны, конечно, находились люди, которые этому верили. И помните, как старик Хоттабыч за Вольку сдавал географию и рассказывал там про людей с пёсьими головами, про гигантских муравьев, которые таскали по крупицам золото и складывали в подземных кладовых. И люди в это абсолютно свято верили. И вот эти монстры, эти страшные создания кочевали из одного народа к другому, и передавались эти страшные истории из уст в уста. Ну, дыма без огня не бывает, как мы знаем, и мы это увидим чуть позже, да, когда посмотрим на это, скажем так, в научном ракурсе. Ну, следующее посмотрим книжечку. А вот эта книжка Хорхе Луиса Борхеса. Замечательный аргентинский писатель, а она так и называется «Бестиарий». Борхес, ребят, ну, я не знаю, вам рано его или нет читать. Конечно, это фантастический писатель. Это один из патриархов, это называется, даже целое такое направление есть, мистический реализм. Да? Кажется, такой оксимирон, да? То, чего не может быть, мистический реализм. Но, тем не менее, это вот направление, которое пошло, зародилось в Латинской Америке. Это Борхес, Маркес, Картасар, да? Карпентьер, целое... блистательное созвездие писателей. Ну, вот что-то там есть от фэнтези, что-то там есть от фантастики, что-то есть от древних и очень мудрых притч. И вот у Борхеса есть такая книжка, которая так и называется «Бестиарий». Борхес, ребят, он работал в библиотеке, потом он был хранителем этой библиотеки, одной из крупнейших, кстати, библиотек мира. Он прекрасно знал огромное количество языков, и поэтому он так вот кропотливо собирал этих бестий, свой бестиарий из всех источников, которые ему попадались. Книжка была переведена на русский язык, она у меня есть, но вот я ее, к сожалению, не нашел. Книжек очень много, где-то она там выглядывает, хихикает,
на меня смотрит, но вот не нашел я ее. Поэтому показал вам только обложку из интернета. Давайте следующее посмотрим. А откуда же пошли все эти бестиарии? Они пошли из книжки, которая называлась «Физиолог». «Физиолог» – это уже у нас Древняя Греция. Ну, не совсем у нас Древняя Греция. Ну, не совсем Древняя Греция, это первые века.

Вот был такой профессор Поршнев, который этим очень серьезно занимался. А так вот обычно ученые пожимают снисходительно плечами, говорят, ну, пускай люди забавляются, пускай. Кому-то это действительно очень нравится, доставляет удовольствие, но мы их не будем отговаривать. В конце концов, это не самое вредное увлечение. Ну, давайте дальше посмотрим. После физиолога, что у нас будет? Вот такие вот картинки всегда были в этих древних книжках. Ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Вот. Конечно же, все это к нам пришло из античных времен. Ну, не только из античных времен, не только из Древней Греции, но, конечно, из шумеро-аккадских преданий, да, Месопотамия, Вавилон, Древний Египет, там тоже чудищ хватало. Но древнегреческий бестиарий, он, наверное, наиболее изучен, и, в принципе, там у каждой такой бестии, у каждого чудовища есть разные версии, но даже можно родословно проследить, да, потому что вокруг них происходили всякие разные очень интересные события, они участвовали в этих событиях, были персонажами, реальными персонажами, и подавляющее большинство древнегреческих чудовищ, они все произошли от Тифона и Эхидны, от двух таких прачудищ. Значит, кто такие Тифон и Эхидна? Да? Это порождение Тартара и Геи. Что такое Тартар и что такое Гея? Гея – это земля. Это богиня земля. То есть это и земля, на которой мы живем, да? Это и богиня. Дело в том, что древнегреческие боги, они были антропоморфные. То есть они имели человеческий облик или могли принимать человеческий облик. Мало того, они могли даже заключать союз со смертными, плодиться, размножаться среди смертных. Очень много древнегреческих героев были сыновьями богов. Причем не только папы у них были боги, ну, Геракл, да, у него же папа Зевс был, например. Но даже были герои, у которых мама были богинями, да, у Ахилла мама была Фетида богиня. Вот, Эхидна тоже была порождением Тартара и Геи, то есть они были брат и сестра. А если брат и сестра, то мы знаем с вами по-научному, это называется инбридинг, близкородственное скрещивание, очень часто мутанты появляются на свет. Не мудрено, что у них появилось столько детей, чудовищ, да? Ну, а теперь немножко серьезнее. Здесь такая очень глубокая символика заложена в этом мифе, потому что Гея – это земля, а Тартар – это даже не бог. Тартар – это подземная стихия. То есть это вот противоположность земли. Земля-то на поверхности. А Тартар – это там где-то глубоко, глубоко, глубоко. Насколько глубоко? Ну вот Гесиод в своих трудах, а Гесиод – это был равновеликий Гомеру, автор, дошли до нас его бессмертные произведения. И вот Гесиод писал так, что Тартар находится так глубоко, что если бросить туда, в сторону Тартара, медную наковальню, то она будет лететь 9 дней и 9 ночей. Представляете, какая глубина. Но, с другой стороны, Тартар мог иметь такой антропоморфный облик, и вот в этом облике он вошел в союз с Геей Землей и породил Тифона и Эхидну. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Посмотрим на них отдельно. Вот он, Тифон, как только его не изображали, видите, могущественное чудовище, порожденное Геей, олицетворение огненных сил Земли с их разрушительными действиями. Ну вот есть разные версии его появления. Ребят, дело в том, что в те времена, когда складывались эти все легенды и мифы, древнегреческие письменности не было. То есть сначала была письменность, вот совсем-совсем давно, да, это было линейное письмо Б, так называемое. То есть это была письменность, которая скорее как бухгалтерская отчетность.
можно было зафиксировать, сколько я привез амфор там с оливковым маслом, на каких кораблях и так далее. Но в любви объясниться нельзя было посредством этого линейного письма, а потом оно совсем забылось. Потом наступили темные века, это вот как раз Гомер, когда вообще никакой письменности не было, науки пришли в упадок, строительство тоже, и вот эти вот

Легенды и мифы, они передавались из уста в уст, их исполняли аэды, певцы, да, и это были так называемые кикли. Поэтому, конечно, было огромное количество версий. Один аэд нас знакомил с одной версией, другой с другой. И вот такие аэды, они были вместо сериалов. Тогда же сериалов не было. Вот соберутся какие-нибудь уважаемые греки на пир, позовут аэда, он придет со своим музыкальным инструментом, с кифарой ударит по струнам и начинает нараспев вот эти кики-клики читать. А мы лежим и слушаем час, два, три, хотя содержание многих этих кикликов люди, конечно, знали. И вот эти аэды, вот эти легенды и мифы в то время заменяли людям сериалы. И пользовались огромным успехом. Но давайте следующую посмотрим картиночку. Это у нас будет Эхидна, да, вот она. Ну, видите, это уже Борис Валехо, есть такой американский художник, очень популярный фэнтези, который работает в жанре фэнтези. Вот он нам ее такой представил. Вот. Ну, древние греки считали, что наоборот, Эхидна была очень страшная, ужасная, и смотреть на нее было очень страшно. Но она имела такой змееподобный облик. Вот давайте придумаем такой термин научный, да? Герпетоморфный. О, как мы придумали. Ну, давайте дальше поехали. С Тифона и Эхидны. А это кто, ребят? А вот это вот уже у нас, ребята, это уже самая настоящая Эхидна. Это ехидное животное, которое, видимо, получило свое название, одно из своих названий в честь той самой древнегреческой ехидной. Но вообще это яйцекладущее млекопитающее. Ребята, вы проходили в школе на уроке зоологии, наверняка у вас в учебнике зоологии есть картинка. И на этой картинке изображены утконос и ехидна. Это как пример яйца кладущих млекопитающих. Ну, я сейчас не помню, как на латыни звучит название ехидны. Я помню, что оно состоит из двух, значит, слов на латыни. Одно переводится как быстроязыкое, вот, а второе как колючее. Почему быстроязыкое, ребят? А потому что ехидна может очень быстро высовывать и всовывать свой язычок назад. То есть за одну секунду она это делает 10 раз. Ребят, что такое одна секунда? Раз и вот это одна секунда. И за это время она 10 раз совывает и высовывает язык. Зачем ей это надо? Возникает вопрос, да? И это надо потому, что ехидна питается муравьями и термитами. Поэтому, когда ехидну обнаружили первый раз, а это было в 18 веке, где-то в самом конце 18 века, я сейчас не помню, когда именно, ее даже поначалу приняли за муравьеда. А потому что было очень много общего с муравьедом. Ребят, мы с вами это проходили, дети мои. Как это называется? Помните? Это называется конвергентное сходство. То есть ехидна абсолютно ни в каком родстве с муравьедом не состоит, но у нее такие же крепкие когтистые лапы, но ей же надо ломать термитники. А термитник, это же, представляете, это железобетон. Его же надо раскрошить, чтобы добраться до лакомства. У нее узкая-узкая мордочка, ей же не надо пасть открывать. И липкий язычок, который высовывается, к этому языку сразу прилипают муравьишки и термиты, и она их глотает. И вот так она питается. Я помню, читал записки какого-то австралийского натуралиста. Да, я вам забыл сказать, да, где она водится. Она водится в Австралии, на Новой Гвинее, в Тасмании. Вот это вот родина ехидны. Так вот, я читал воспоминания какого-то натуралиста, и он запер ехидну на кухне на какое-то время, на ночь, по-моему, да, поймал ехидну, она ему там нужна, я сейчас не помню, по-моему, для съемок она нужна. И когда он пришел туда утром, он просто обалдел. Например, огромный холодильник был отодвинут от стены на середину кухню, которую они вместе с другом задвигали, кряхтя два здоровых мужчины. То есть вот этот маленький зверек размером с нашего ежика, ну, чуть-чуть побольше, обладает такой чудовищной силой. Ну, про ехидну я вам могу очень много всего рассказывать интересного. Ну, например, вот вы знаете такой любопытный факт. Она была открыта в конце 18 века. Но только в 21 веке, представляете, появились более или менее какие-то конкретные описания ее образа жизни и размножения.
То есть люди на протяжении там двух с лишним сотен лет так и не смогли приоткрыть завесу над страшной тайной, которая называется интимная жизнь Ехидны. Ну, например, у нее тоже есть такая же сумочка, как у сумочки, но она же яйцекладущая. И ученые долго думали, а вот как же вот эти вот ехидененыши из яйца попадают в сумку? Вот. Но потом они уже поняли, как это делается, да. Мама ехидна, она может так вот скрючиться, и яйца она откладывает так, что они все у нее под животом. И очень быстро эти яйца проклевываются, потому что у зародыша в яйце у него есть, ну, знаете, как у птиц, у них такой, как же он называется, яйцевый зуб, по-моему, он называется. Ребят, сейчас у меня вылетело из головы. То есть это шипчик, при помощи которого они могут нарушить оболочку яйца. И вот точно так же вот эти зародыши, они быстренько выбираются из яичка, залезают туда в сумку, а там уже у нее есть такие вот железочки молочные. И вот он присасывается к этой молочной железочке, и уже дальше он уже там у нее в сумке начинает посасывать молоко и расти себе, расти, расти, расти потихонечку. Ну вот колючки тоже как у ежа, это тоже пример конвергентного сходства. Потому что мы с вами знаем, что еж все-таки насекомоядное животное, никакого отношения к сумчатым и к яйцекладущим животным, млекопитающим не имеет. Но это еще не все. Видите, вот та самая греческая, древнегреческая ехидна, сестра и подруга Тифона, она нам подарила далеко не одно животное. Ну-ка, давайте посмотрим следующую картиночку. Вот, видите, это змея. Черная змея или черная ехидна. А вообще, что такое ехидны, да? Ехидна – это род змей семейства аспидовых. Помните, мы с вами говорили про аспидовых, там и крайты, там и кобры, да, и ехидны. Так вот, ехидны, вот смотрите, какая интересная штука. Я вчера, кстати, полез в Википедию. Ребят, вот не доверяйте слепо в Википедии. У них очень-очень много косяков бывает. И вдруг, с удивлением, там читаю про ехидну. Она, кстати, тоже в Австралии живет. Вот самый-самый юг Австралии. Вот если вы представляете себе австралийский континент, вот эту вот сторону Антарктиды, то, что смотрит, вот эта вот такая вот каемочка, вот там живет черная ехидна. Она очень красивая. У нее, смотрите, брюхо красное. Так вот, в Википедии написано, что у нее яд нейротоксин, но он не представляет опасности для человека. Вот того, кто это написал, я бы очень попросил, чтобы он взял в руки ехидну. Хотя я этого делать не буду, потому что я к людям хорошо отношусь. Даже к не очень умным. Потому что ехидна, как и все аспидовые змеи, это одни из самых ядовитых змей на земном шаре. Тайпан и ехидна – это австралийские змеи, считаются самыми-самыми ядовитыми. Вот за ними потом идет ленточный крайт, да, ну и потом уже кобра. Но здесь, ребят, тоже, вот, я не помню, говорили мы с вами или нет, когда мы говорили про страшных и опасных для человека животных, по какому параметру определять? Если по количеству яда, который может змея впрыснуть, да, то это, конечно, королевская кобра, потому что она огромная. У нее ядовитые железы намного более обильные. А вот если по силе яда, то здесь как раз ехидна будет, ну, топ-5. Это абсолютно точно. И понятно, почему она тоже получила такое название. Да? Ведь это очень страшно. Да? Ядовитая змея – это очень страшно. Смотрим дальше картинки. Вот это вот кто, ребят? Как вы думаете, да? Какое-то очень странное существо. Ну, и здесь художник его не совсем правильно изобразил. Тоже средневековая такая гравюра. Ну, не средневековая, а, скажем, старая гравюра. Это, наверное, уже 16-й. Это чудовище называется Химера. Папа и мама Химеры. Ну, конечно, Тифон и Ехидна. Кто же еще? Да? Это тоже порождение Тифона и Ехидны. У химеры одна голова, как у льва, туловище, как у козы. Ну, здесь вот очень часто почему-то вторую голову козью ей рисуют, хотя по таким классическим канонам античным у нее туловище козы, голова льва и хвост змеи. Ну, здесь у нас прям какой-то, видите,
слонопотам, да, появился. Ну, позже уже химере дорисовывают крылья. Но вообще химера – это вот такая сборная солянка, да, которая состоит, бог знает из чего. Ну, что касается самой химеры, она родом из Ликии, как считали древние греки, и ее убил герой Беллерофонт. Он ее застрелил из лука стрелой. Ну, а теперь, ребят, вот давайте посмотрим с чисто научной точки зрения. Почему именно в Ликии появилась вот эта вот химера, вот это чудовище? Ребят, на самом деле все очень просто. Что такое Ликия? Древнегреческая такая провинция. Там есть вулкан. Причем вулкан огнетысячий. Я забыл вам сказать самое главное. Она же еще то ли огнем, то ли у нее зловонное дыхание ядовитое у химеры. Да? Там есть вулкан, который иногда извергается. Да, это же тоже считали, что вулкан – это же такое огромное чудище. Это вот такая пасть окаменевшая, из которой вырываются языки пламени. Да? На склонах этого вулкана было какое-то неимоверное количество змей ядовитых гадюк. Да? Вот вам второй момент. И третий момент. Почему коза? А потому что все-таки склоны вулкана были богатые, это такая почва плодородная, да, и там было очень-очень много коз паслось, все буквально было усеяно козами. И еще самое главное, там водились львы, там было логовище льва, целый прайд львов, который охотился на этих коз. И видите, как оно все сошлось. И вот это все у нас сплелось в один клубок, и, конечно же, именно там в Ликии появилось вот такое вот чудовище химера, который убил Беллерофонт своей меткой стрелой. Но, ребята, вот теперь мы с вами посмотрим следующую картиночку. Самое интересное. А вы тут знаете, что такое? Кто знает, как этот цветочек называется? Он называется Сен-Полия или узумбарская фиалка. Сен-Полия названа в честь барона Сен-Полия. А барон Сен-Поль, если мне не изменяет память, это был генерал-губернатор Узумбары. Это в Африке была такая колония немецкая. И вот там росли эти замечательные фиалки. Наверное, мама или бабушка у вас выращивают такие фиалки. Так вот, среди фиалок попадаются так называемые химеры. Ребята, что такое химера? Химера – это биологический термин, это организм, состоящий из генетически разнородных клеток. То есть, это такая спонтанная мутация соматических клеток. Да? Ну, они бывают разные виды химеры, если вот вы как-то погуглите, а еще лучше залезьте в биологический словарь, посмотрите. Я вам все-таки не очень советую доверять Википедии. Ребят, приучайтесь пользоваться серьезной литературой, да? Есть такая серьезная, научная или хотя бы научно-популярная литература, лучше все-таки доверять ей. Так вот, бывает мозаичная химера, бывает переклинальная химера. Да, мозаичная – это когда какой-то участочек вот этот вот, как-то, это мутация, да? А переклинальная – это когда вот такие вот наслоения разные химерические. Это мутация, которая имеет какой-то причудливый облик. Вот я вам сейчас покажу еще одну химеру. Я ее сорвал в саду незадолго до эфира. Что у меня в руках? У меня в руках, да, это сирень. Это не просто сирень. Это удивительная сирень. Видите, здесь каждый цветочек, сейчас я ее зафиксирую, каждый цветочек имеет такую обводочку, каемку, да? Вот, видно, да? Вот каждый цветочек, он имеет белую каемку. Это знаменитый сорт, он называется «Сенсация». Это химера, это пример как раз переклинальной химеры. Есть пеларгония, вот то, что мы геранью называем, перистолистная, да, это тоже химера. Есть фикус бенджамина, у которого такие вот листики, как лавровые, да, наверняка видели. Ей бывают зеленые, а бывают с такими молочно-белыми мраморными разводами. Это тоже химера. И химера, как она появляется? Она может появиться, ну, разными способами. Бывает вот такое из-за какого-то механического повреждения, да, там копытцем какая-нибудь корова наступила на растение. Под действием мутагенов.
А люди, они же большие затейники, они выводили химеры вот такие вот. И делали это вот, обрабатывая теми же мутагенами или ядами. Вот колхицин был такой очень сильный яд для того, чтобы получить вот такие вот причудливые мутации. Но, конечно, вот такие вот мутации, как мы видим сейчас, вот эту синполию полосатую или сирень, которую я вам говорю, о, пахнет, кстати, пахнет просто роскошно. Эти мутации, их нельзя закрепить. Они не передаются при размножении семенами. Поэтому их можно только черенковать, либо прививать. То есть только вот таким образом. Кстати, вот про сенсацию хочу вам сказать. Это, по-моему, вот школа Лемуана, французский сорт, стал безумно популярным в свое время. У него крупные цветочки. Но до этого, лет за 20, за 30, точно такую же сирень, точно такую же химеру получил русский селекционер Колесников. Она называлась Джамбул. Но вот почему-то Джамбул не смогли раскрутить, а сенсацию раскрутили. Колесников вообще, ребят, был удивительный совершенно человек. Он прошел три войны. Гражданскую, империалистическую, гражданскую, отечественную. Был простым шофером, даже не имел высшего образования. И он творил удивительные сирени, он увлекался селекциями, он создавал удивительные сорта. И самая лучшая сирень всех времен и народов, я бы вам показал бы ее, она у меня есть в саду, но она сейчас только-только зацветает. The Beauty of Moscow, красавица Москвы. Это как раз сирень, которую вывел Колесников. Это уже не химера, это настоящий сорт. И, ребят, каждый год проводится такой международный конкурс сирени, селекционеры выставляют свои сорта, и вот эта международная организация, золотая ветка сирени вручается, да, и вот The Beauty of Moscow там не участвует. Знаете почему? Потому что по умолчанию она считается самая лучшая сирень всех времен и народов нашего селекционера Колесникова. Вот был такой французский селекционер сирени Лемуан, но он до Колесникова жил, в 19 веке, в конце, в начале 20-го. А Лемуану при жизни поставили памятник, у него была куча орденов, он получил дворянский титул. Вот Колесников, насколько я помню, сталинскую премию, по-моему, получил, и все. Но зато Колесников – это бренд, который за рубежом знают все сиреневоды, вот как Калашников, да, также Колесников. Это одно из таких достояний России, и я думаю, что незаслуженно забытое имя. И обязательно в Москве должна быть улица Колесникова. Надеюсь, что когда-нибудь она все-таки появится. Вот мы с вами разобрались с химерами, да? Теперь едем дальше. Дальше. А вот, наконец-то, мы с вами дошли до львов. Это у нас с вами немейский лев. Ребята, кто из вас помнит подвиги Геракла? Ну, какой первый подвиг был, помните? А? Вот это и был первый подвиг. Немейский лев – это был первый подвиг Геракла. У Геракла был хилый брат Эврисфей, который стал царем. И Геракл по приговору богов был у него в служении, и Эврисфей его посылал на различные подвиги, 12 подвигов. И вот как раз первый подвиг – это был страшный немейский лев, который жил в окрестностях Немеи, поэтому он так и назывался, естественно, опустошал окрестности. И Геракл долго за ним охотился, очень долго. Он выстрелил в него стрелой, но стрела отскочила от него. Тогда он еще раз выстрелил и с удивлением обнаружил, что лев как бронированный, от него отскакивают стрелы. И тогда Геракл, ну вот, кстати, художник, который это рисовал, хороший художник, но он не очень хорошо знал истории, легенды и мифы Древней Греции, потому что Геракл выдрал дерево с корнем, и этим деревом, как палец, и долбанул этого льва по башке. Лев на секундочку пришел в такую прострацию, тогда Геракл его схватил в свои объятия и начал душить. И задушил его совсем. И вот покажите нам следующую картиночку. Очень много всяких изображений. Вот это вот, наверное, все-таки это Лисип, статуя. Был такой древнегреческий скульптор, которого звали Лисип, 4 век до нашей эры. Считается такой
классическое изображение Геракла, который борется с немейским львом, сейчас он его задушит. Ну, здесь лев как собачка, вы скажете, да? Вы скажете, что это такое? Вот там был лев, как лев, да? Такой нормальный фэнтезийный лев, а здесь, ну, что там, песик такой, да? Как это? Даже на мастифа не тянет, на буль мастифа. Ребят, но вы не забывайте, что Геракл был величайший из героев. Его папа Зевс был, да, царь богов. Поэтому он, наверное, был огромный. Поэтому лев-то тоже, наверное, если рядом поставить обыкновенного смертного, наверняка он был Гераклом по поясу, да? Лев большой. Ну, а теперь серьезно, да? Откуда появился этот миф? А, ну, дальше я вам забыл рассказать, да? Дальше шкура немейского льва – это неизменный атрибут Геракла. Он всегда ходил в этой шкуре. Она была бронированная, поэтому для него это были как доспехи. Но так тяжело было снять эту шкуру, она же бронированная, что ему пришлось использовать для этого даже стальные когти того самого льва, которого он придушил. Дело в том, что львы, ребята, в античные времена водились в Европе. И даже это вот такой подвид льва, который так и называется, пантера, лео, европея, по-моему, сейчас как же это на латыни это звучит. Водились они, в общем-то, до уже в нашем, в нашу, уже вот, они исчезли с лица земли уже в нашу эру, потому что в Древнем Риме их использовали в гладиаторских битвах. Водились они на территории Испании, Португалии, Франции, даже Венгрии. Вот. Ну, многочисленным, скорее всего, не были, но на греческих островах они были. И вы знаете, что интересно? Вот в тех же легендах и мифах Древней Греции практически не фигурируют волки. Ну, дальше уже Ромул и Ремул, они взрастили, да, вот в Риме уже. А вот у греков там волки крайне редко по сравнению с другими животными, потому что львы их уничтожали как пищевых конкурентов. Вот. А может быть, и кушали их тоже заодно. Но львы были, это факт. И вообще даже вот в древнерусских хрониках чуть ли не Владимир Мономах охотился на львов. То ли, вот я сейчас не помню, в астраханских тугаях, вот где-то он там охотился на львов, и даже описана его эта охота на львов. Но, сейчас вспомнил, у Лермонтова такая строчка. «И терек мечется, как львица с косматой гривой на спине». А вот вы бы, ребят, могли сказать, «Михаил Юрьевич, какая львица? Откуда у львицы грива?» Но Михаил Юрьевич Лермонтов был гениальным русским поэтом. Но, видимо, у него очень было плохо с биологией. Уроков биологии не было в его детстве. Поэтому он даже львицу себе представлял с косматой гривой. Ну, смотрим дальше, ребята, картинки. Кто у нас дальше? Так, кто у нас дальше? А, вот. Это гидра. Это у нас уже гидра. Гидра. Это лернейская гидра. Вот с лернейской гидрой вышла такая вот история. Она жила в окрестностях Лернеи на болоте. Это было страшное существо. У него было огромное количество голов, ядовитых голов. То есть гидра являла собой воплощение ожившего яда. То есть это был сплошной яд. Ядовито было все. То есть ее дыхание зловонное, ее укус, ее страшные головы. И вообще победить гидру для простого смертного было немыслимо. Но если у простого смертного папа Зевс, то, конечно, должен было попробовать. И вот Геракл стал биться, он нашел эту гидру, он ее целый месяц искал. Он встретился сначала с каким-то пастухом, пастух бедный ему показал, где она живет, и он месяц ее там выслеживал. Кстати, на этот подвиг он отправился не один, а он отправился с Алаем, со своим другом, и Алай у него был как возница на его колеснице. Вот. И он говорит: «Алай, теперь подожди меня здесь, я пойду сражусь». И он стал отшибать ей одну голову за другой. Но как только он отшибал гидре голову, как вы знаете, ребята, на этом месте у него появлялось две новых головы. То есть головы росли в арифметической прогрессии. И тогда сметливый Геракл понял, в чем дело, крикнул: «Алай, иди сюда!»
«Прижигай!» – они развели, друзья, костер. Иолай взял в руки горящую головню, и как только Геракл отрубал одну голову, он тут же ее прижигал, и тогда головы перестали расти. Одна голова у Гидры была бессмертная, но Геракл отсек ей все головы, в том числе и бессмертную голову. И дальше, ребят, вот смотрите, какая удивительная история. Вот эта вот Лернейская гидра, каждая ее голова, она ведет нас к другому мифу, к третьему, к четвертому. То есть вот от этой Лернейской гидры будут тянуться ниточки в самые-самые-самые разные древнегреческие мифы. Ну, например, да, Геракл человек был очень практичный, поэтому, когда он убил гидру, он достал свои стрелы из колчана и смочил их ядовитой крови гидры, ядом гидры пропитал, да? И каждая его стрела была после этого смертоносная. То есть стоило ей только царапнуть кого-то, и тот помирал, погибал в страшных муках. А потом эти стрелы не раз помогали Гераклу. Но потом приключилась такая история. Однажды у Геракла была жена Деянира, и такой хитроумный, коварный кентавр Несс как-то подвязался их перевести на другую сторону речки, бурной речки. Но он же был кентавр, он как лошадь прекрасно плавал. Сначала он перевез Геракла, а когда стал переводить Деяниру, то он захотел ее украсть. Страшно она ему понравилась, да? И он поплыл в другую сторону. Геракл тут же сразу, ну, представляете, на глазах у величайшего героя жену ворует. Но он тут же достал, конечно же, стрелу, смоченную ядом ядовитой гидры. Стрелял он прекрасно, поэтому выстрелил в кентавра. Кентавр сразу забился в смертных муках, но это был не простой кентавр, а очень коварный. И перед смертью, пока еще не подошел Геракл, он ей сказал: «Деянира, моя кровь!» А он понимал, что его кровь будет теперь такая ядовитая, что, мама дорогая, «моя кровь обладает чудесным свойством, как приворотное зелье. Если тебя разлюбит твой муж, напитай моей кровью какую-нибудь одежду, и он влюбится в тебя без памяти». Ну, наивная Деянира собрала эту кровь, припрятала ее тайком, ну, а потом так и получилось. А вдруг она стала ревновать Геракла, ну, судя по всему, не без причины, потому что древнегреческие герои, скажем так, очень любили женское общество. И она не придумала ничего лучше, как натереть хитон этой крови. Геракл накинул на себя этот хитон, и тут же сразу у него начались страшные предсмертные мучения. С него стала слезать кожа, все это жгло, причиняло ему страшные муки. И Деянира с ужасом поняла, что кентавр ее обманул. И Геракл велел: «Быстрее соберите погребальный костер», а в Древней Греции героев сжигали тела их на кострах. Он туда залез, мучаясь, и сказал: «Ребята, милые, собрались его друзья, подожгите подо мной костер, я не могу больше мучиться». Но стояли, топтались герои, и ни у кого не поднималась рука запалить этот погребальный костер. Так он сказал: «Ребята, кто из вас подожжет этот погребальный костер, прекратите мои мучения, тому я подарю свои стрелы, пропитанные ядром гидры». И тогда герой Филактет запалил этот костер, получил стрелы, и без стрел Филактета, как сказал оракул, нельзя было взять Трою. Но это уже другая история. А Филактет по дороге отстал от ахейцев, и хитроумный Одиссей его выманил с его стрелами. Видите, то есть от вот этой гидры, каждая голова гидры, она вот как тропиночка в другие мифы, легенды. Ребят, я вам очень советую почитать. Это очень интересное, увлекательное чтиво «Легенды и мифы Древней Греции». Мы-то выросли на Куне. Был такой писатель, который... не писатель. Он писал «Легенды и мифы Древней Греции» как учебное пособие для реальных училищ. То есть, ребят, представляете, в дореволюционной России «Легенды и мифы Древней Греции» преподавали в ПТУ, то есть это как профессионально-техническое училище, да, реальное училище, среднее образование. И когда Кун получил, мне рассказывал профессор Карпюк, что когда Кун получил вот этот грант на написание этого учебного пособия для реальных училищ, поэтому там такие эротические сценки оттуда вычищены были, все там очень благопристойно. Вот. Он на эти деньги поехал в Швейцарию и поселился в одном пансионате. Знаете, с кем?
с Владимиром Ильичем Лениным и с Крупской Надеждой Константиновной. И они подружились, и каждое утро они встречались за завтраком, за кофе, и Владимир Ильич спрашивал: «Ну, батенька, про что вы сейчас пишете?» И он говорит: «Ну, вот сейчас я дошел там до Гераклит, там, а вот завтра вот примусь за троянский цикл, а вы, Владимир Ильич?» На что Ленин махнул рукой: «А, батенька, я так ерунду пишу. Империализм и империокритицизм». Так что видите, как вот тесны судьбы выдающихся современников. Но сейчас появилась еще одна, несколько книжек. Это профессор Гаспаров написал, запишите, ребят, Гаспаров. Это, конечно, намного интереснее, чем Кун. Это очень яркий был выдающийся человек, который занимался античностью. Вот у Гаспарова, я сейчас не помню, там несколько книг есть, как они называются, не помню, они у меня дома есть, но просто я не помню, как называется. Так, итак, Гидра. С Гидрой, ребята, я просто боюсь, что на конька сел, и я вам до утра буду рассказывать. Едем дальше. Вот, вот видите, вот он, Геракл бьет. А вот обратили внимание, ногой он стоит на ком, да? Дело в том, что из головы, из крови Гидры выползали и разные чудовища. Мы с вами с ними потом столкнемся. А на помощь Гидре приполз гигантский рак, которого звали Каркин. Очень похоже на кракена, правда? До кракена мы... По-моему, он даже был ядовитый, этот рак. С ядовитыми я сейчас не помню, но Геракл его растоптал. Здесь, правда, видите, целое полчище этих крабов ползет. Вот. Ну, следующее покажите нам картиночку. А следующая картиночка вот. А это, знаете, учебник по биологии, самый первый учебник. И вот там это будет, да? Это тоже гидра, ребят. Но это уже другая гидра. Это род кишечно-полостных животных, да? Ну, гидры... Их несколько видов, они очень маленькие, от 1 миллиметра до, по-моему, там 15 до 20, да, то есть 1,5-2 сантиметра максимум, да. То есть это такие маленькие существа, которых можно увидеть только либо под сильным увеличением, бинокулярную лупу, либо в микроскоп. Но это самые настоящие кишечно-полостные животные. У них есть ядовитые щупальца со стрекательными клетками. Но, правда, они делятся почкованиями. Видите, вот такая вот почка. Растет, растет, растет, превращается в самостоятельную гидру. У нее есть подошва. Этой подошвой она прикрепляется к какой-нибудь там травиночке или камушку. И таким и ловит мелких-мелких микроскопических беспозвоночных. Вот такая вот она гидра. Почему ее так назвали? Ну, во-первых, потому что у нее есть щупальца, а во-вторых, поскольку все-таки это очень примитивное существо, эти щупальца, они еще, по-моему, и регенерируют, насколько я помню, могут отрастать. Поэтому самая настоящая гидра. Ну, она еще здесь, наверное, вот уместно будет сказать, гидра – это полип. Потому что кишечно-полостные животные, такие как, кстати, медузы, да, как кораллы, ее родственники, они могут быть в стадии полипов, вот та же медуза, да? Но при благоприятных условиях эти полипы уже превращаются в медузу, например. Да? Вот у нас в Волге есть полипы медуз, которые с балластными водами попадают. Но они не превращаются в медуз, потому что для них слишком холодно. Но если лето очень жарко, если вода там разогревается до 30 градусов на мелководье, то вот эти полипы превращаются в медуз. Вот такие вот превращения. Но это мы с вами как-нибудь отдельно поговорим, сейчас не будем отвлекаться. Вот вам, ребята, и воплощение гидры. То есть гидра, она шагнула из этих темных, из мрака темных веков античности в наш современный сегодняшний день и, видите, прописалась на страницах наших учебников. И я проходил гидр, и вы проходили, или будете проходить, если у вас еще не было зоологии. Смотрим дальше. Вот. Ну, это двуголовая змея. Ребят, такое бывает. Что такое двуголовые змеи? Это, и, кстати, не только змеи бывают двуголовые. Бывают двуголовые млекопитающие, сиамские близнецы. Это однояйцевые близнецы, которые не разделились.
Поэтому время от времени встречаются вот такие двухголовые змеи. Конечно, они жильцы. Конечно, они долго не могут жить и успешно охотятся. Но живут достаточно долго для того, чтобы люди их увидели и подумали: батюшки святые, ну если бывает две головы, наверное, бывает и трехголовые. А если есть трехголовые, кто сказал: да я четырехголовых видел, вот крест на пузе синими чернилами. Вот так ребята и появляются. Вот эти монстры, которые потом начинают жить своей собственной жизнью в легендах, в преданиях, в народных. Да? Это вот к вопросу, что нет дыма без огня. А, ну, это питон какой-то. Видите, по-моему, иероглиф его, если по-моему. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот. А вот эта вот картиночка – это амфисбена. Амфисбена выросла из... она выросла из крови, отсеченной головы горгоны медузы. Мы с вами дальше дойдем до горгоны медузы еще. Амфисбена изображалась как змея с двумя головами. У нее спереди голова и сзади. Конечно, это ядовитые зубы, конечно, это страшное жало, конечно, это ужасное порождение ада. Папа, мама, ребят, ну, конечно, Тевтона и Хидна, кто же еще-то. Но амфисбена еще как символ бдительности, да, потому что если у нее две... Зачем ей две головы? Вот, ребят, вот я такой вот сказитель, я начинаю вам рассказывать про двухголовую амфисбену, а вы меня сразу спрашиваете: дядя Саш, а зачем ей две головы? И я, не задумываясь, вам отвечаю: а чтобы одна голова спит, другая бодрствует. К ней невозможно подкраться незаметно, потому что одна голова спит, а другая бодрствует. Вот и все. И амфисбена, она в геральдике как использовалась. Мы дальше увидим с вами. Следующее покажите картиночку. А, нет, это будет через две. Вот. А это знаете кто? А это пресмыкающееся. Оно тоже называется амфисбена или двуходка. Вот посмотрите. Непонятно, где у нее перед, где зад. Да? Вот то ли эта голова, то ли та голова. Вот совершенно непонятно, да? Но еще хуже другое. То есть вот это существо... Ребят, это не змея. Это не безногая ящерица. Это амфисбена. Да? А это род отряда чешуйчатые, класса пресмыкающиеся. Их там, по-моему, 40 видов, если мне память не изменяет. Причем эти 40 видов живут и в Новом Свете, и в Старом Свете. То есть в Древней Греции тоже жили амфисбены. И, конечно же, вот когда древний грек, представляете, он столкнулся с таким чудищем, да, и вот он думал: а где у нее тут хвост, где у нее тут голова, да? Ну, наверняка это амфисбена, это точно. Мало того, смотрите, какая интересная штука. Амфисбена, кстати, у них есть другое русское название – двуходки. То есть, если вы наберете двуходки, да, вот вы как раз попадете на амфисбен. Амфисбена может ползать задом наперед. Сейчас объясню, почему. Вот смотрите. Безногие ящерицы, веретенница или желтопузик. Встречали? Встречали. Как они ползают? Вот так вот ползают, да? Змея как ползает? Змея не ползает, ребята. Она ходит на ребрах. То есть змея может вот так ползать, эфа даже боком ползает, да? А еще змея может ползать вот так, да, как поезд, который идет по рельсам. Почему? Потому что змея ползает на ребрах. В это время она переставляет ребра. У нее вот так вот ребра, как ножки, как гусеницы у трактора. А амфисбена, она ползает совершенно по-другому. Она сокращает вот эти свои кольца и расширяет, сокращает, расширяет. И таким образом она может ползти вперед, и точно так же она может ползти назад. А если учесть, что у нее непонятно, где голова, с какой стороны, ну, понятно, двуходка, поэтому ее так и назвали. Так что, видите, еще одно мифическое существо воплотилось вот в таком вот очаровании. Следующее покажите. Их, кстати, видов 40, если мне память не изменяет. Они очень разные бывают. Голубые, розовые, коричневые, такого кирпичного цвета. Ну, к сожалению, не очень известное такое вот. Но вот еще одну покажите картиночку, следующую. Да? Вот она, видите, это геральдическая амфисбена, которая как раз как символ бдительности. Ну, уже позже их дорисовали, сделали из них что-то вроде дракона, ведь ядовитый язык однозначно, еще и крылья, и еще и лапы, да? Ну, пускай будет так, так интереснее. Смотрим дальше. А вот это кто? Знаете, ребят, это вот штука живет у нас.
Это песчаный удавчик. И вот такая же история, видите? Совершенно. Но это уже змея, это самое настоящее. Непонятно, где у нее перед, где за. То ли с этой стороны, то ли с другой. Поэтому в некоторых областях, где водится эта змея, ее страшно боятся. Вот, ребят, вы знаете, я сегодня, кстати, в анонсе это и есть, и, наверное, я вас ввел в заблуждение. Я виноват перед вами. Я хотел в этой лекции сегодня еще поговорить о совершенно безобидных животных, которых почему-то страшно боятся в разных странах. Вот. Но я посмотрел, сколько монстров получается. Мама дорогая, я до утра с вами буду здесь сидеть. Поэтому давайте про вот этих безобидных животных, которые все почему-то боятся, мы поговорим в следующий раз. А сегодня мы будем... Вот сегодня у нас только бестиарий. Договорились? Смотрим дальше. Смотрим дальше. А, вот. А это кто у нас? Ребята, узнали, да? Рикки-тикки-тави. Помните Киплинг? Рикки-тикки-тави. Про очаровательного мангуста, который сражался с нагом и нагайной, с кобрами. Вот следующую картинку, Александр, нам покажите. Вот. Это сувенир, который очень часто можно купить в Индии. То есть, если вы поедете в Индию, наверняка на первом же базаре вы увидите вот такой вот сувенир. Это бой мангуста. И... Ну, здесь, кстати, не кобра изображена. Здесь это, по-моему, свиноносы, это змея, которая слегка раздувает шею, свой капюшон, это не кобра. А очень часто еще продают с кобрами, с настоящими, с очковыми кобрами. А благодаря Киплингу, господину Киплингу, почему-то все думают, что смысл жизни мангуста – это найти змею и вступить с ней в честный бой, и победить ее, или погибнуть геройски в этом бою. На самом деле все не так, ребят. Гораздо чаще мангустов находят в желудках кобр. Гораздо чаще. Потому что, конечно, мангуст – это животное ловкое. Я вам не раз уже говорил, что кобра – это предсказуемое животное. Но, тем не менее, в этой схватке, скорее всего, победит кобра, если она его укусит. Если мангуст, безусловно, выдерживает достаточно сильные дозы яда. Кстати, очень устойчив к яду обычный наш ежик. Вот наш обычный ежик, он несколько десятков доз яда смертельных для человека он выдерживает. Вот такой вот крошка. Хотя на змеи не охотится. Ну, может там какую-нибудь снулую гадючку сожрать, да, если очень голодный, но целенаправленно не охотится. Точно так же и мангусты не охотятся на змеи. Ну, конечно, если змейка небольшая, мангуст голодный, он ее сожрет. Но вот видите, такой вот товарищ Киплинг, замечательный, я бы сказал, великий писатель, вел нас в некоторые заблуждения, но на то наука и существует для того, чтобы такие заблуждения развеивать. Давайте следующую картиночку посмотрим. Я, собственно говоря, поставил эту картинку для того, чтобы объяснить, почему Киплинг назвал змей наг и нагайна. Дело в том, что наги в Юго-Восточной Азии, в мифологии, да, буддистов, индуистов, это мифические существа. Вот так они изображались. Вот эту фотографию я сделал в Анкоре. Это была такая великая Анкорская империя, которая рухнула в XIV веке. Это территория современной Камбоджи. И там очень много изображений нагов. Так же, как в Индии, так же, как в Лаосе, так же, как во Вьетнаме и в Таиланде. Кто такие наги, ребят? Значит, смотрите, история такая. Согласно поверьям, были когда-то боги, были когда-то демоны, были когда-то наги. То есть наги, они не люди, они не демоны и они не боги. То есть это другой класс существ. И все они были смертными, братцы мои. Но им всем очень хотелось быть бессмертными. Тогда, по-моему, Вишну им сказал: ребят, если вы хотите быть бессмертными, то вам придется всем вместе объединиться, потому что это тяжкий труд. Все спросили: хорошо, мы объединимся ради такого дела, мы все, и демоны, и боги, и наги, мы все объединимся. А что нужно делать-то? Говорит, а делать нужно вот что. Надо заняться пахтанием. Ребята, кто знает, какое пахтание? А? Ну, мама подсказала, да, пахтание – это сбивание из молока масла. И Вишну их отправил. Для того, чтобы стать бессмертным, для этого надо приготовить священный напиток амрита, который дает бессмертие. А приготовить его очень тяжело. Вот вы все могучие боги, могучие демоны, могучие наги должны взбить молочный океан.
И тогда взяли короля нагов, я не помню, как его звали, это самый огромный змей наг. Им стали сбивать, потом его обернули вокруг какой-то скалы и стали туда-сюда, вот так вот. Ну, в общем, долго-долго-долго-долго сбивали это молочное море, взбили, получили этот напиток. Ну, а дальше там получилась очень интересная история. Боги, конечно, всех обманули, на то они и боги, они его прихватили себе. Но один из демонов украл этот бессмертный напиток у богов и бросился на утек, чтобы поделиться им со своими демонами. А вот. Но боги, конечно, послали за ним погоню. И вот пока они бились, это вот бессмертный напиток Амрита упал на травку, и тут же сползлись отовсюду наги и стали слизывать его с травы, поэтому у нагов язык раздвоенный. В общем, залезьте в энциклопедические словари, вот почитайте литературу, это тоже очень интересные предания, не менее интересные, чем легенды и мифы Древней Греции. Но, значит, ребят, самое главное то, что вы должны понять. Наги – это не боги, это не змеи, это совсем не змеи. Они змееподобные. Они, кстати, оборотни. Они могли превращаться во все что угодно. Они могли принимать человеческий облик. То есть вот такое вот змееподобное существо – это был исходный облик нага. Но дальше самое интересное, ребят. Наги приползли к людям. Они уже были бессмертны, они же были очень мудрые. И они стали дружить с людьми. И они стали, они обладали великими знаниями. И этими знаниями они стали делиться с людьми. Но вот, кстати, покажите следующую картиночку. Вот, видите, это тоже наги. И следующую картиночку пока. Кстати, вот в индуизме наги – это персонажи отрицательные. А вот в буддизме, ну, в той же Камбодже, да, Вьетнаме, в Лаосе, да, в Вьетнаме нет, они более положительные персонажи, и они изображаются разными, бывают вот с одной головой наги, да, вот видите, нагини, да, бывают с двумя, с тремя, там, с пятью, с семью, с двенадцатью, то есть чем больше голов, тем круче наг, это уже чем выше порядок этого существа, они даже могли со смертными рожать детей. И вот в Ангкорской империи императоры были представители лунной династии, так называемой. Они были рождены, мама у самого первого императора этой династии была нагом. И вот в Ангкоре, Ангкор – это огромный храмовый комплекс. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Ага, вот видите, сын лезет мой. Мой старый друг Олег Шумаков, который там прожил, по-моему, 14 или 15 лет, который по-кхмерски говорит, как по-русски, он нас очень долго возил по Ангкору. Дело в том, что вот Ангкор-Ват есть центральный храмовый комплекс, который показывают всем туристам. Их даже из Таиланда привозят на автобусах, показывают вот этот вот главный храм и увозят. А на самом деле Ангкор – это вот сердце Древней Империи, это огромная колоссальная территория. Она равновеликая нашей Москве. Такая же большая, как Москва. Там несколько деревень, там джунгли. Вот Олег нас 3 дня возил по Ангкору, показывал все, рассказывал. И вот как раз куда вот сейчас мы лезем, да? И это большая башня. И каждый император Кхмерской империи, он залезал в эту башню в определенный день, потому что прилетала наг-прародительница этой империи, и дальше он с ней советовался, она его учила уму-разуму, как надо править, что нужно делать, как вести себя с врагами, союзниками и так далее. То есть это был ритуал, он четко зафиксирован был. То есть письменность уже была у древних миров, они знали, в какой день она прилетит. Все было вот абсолютно. Там очень много изображений нагов. Ну, а чем дело, ребята, кончилось, да, вы меня спросите? А кончилось очень плохо, потому что боги-то, они все-таки такие хитрые и очень подлые. И богам очень не понравилось, что наги так подружились с людьми. Это ж могло для них плохо кончиться, да, для богов-то. Перестанут нас почитать. И тогда они рассорили людей и нагов. И люди, и наги, они стали воевать. То есть это была огромная, великая, страшная война. Но поскольку в этой войне людям помогали боги, то люди все-таки нагов победили. Наги очень обиделись на неблагодарных людей, уползли от людей навсегда. И вот след
от уползающих нагов заполнила вода, и так появилась великая река Меконг. Это вот одна из версий. Таких легенд очень много на самом деле. Ребят, еще раз вам говорю. Если вы будете... Вот в каждом регионе есть свои очень интересные легенды. И если изучать эти легенды, это, конечно, безумно интересный мир. Это целый мир, где можно путешествовать многие годы, потому что за год всех книжек не прочтешь. И это такие долгие, очень интересные путешествия. Я вам очень советую этим заняться. Ну, дальше смотрим. Следующую картиночку, что у нас там. Вот это все эти наги, наги, наги. Следующий. Давайте посмотрим картиночку. А вот это свернувшийся наг. Видите, у него сколько голов? Одна человеческая, там раз, два, три, четыре, пять. Да, вот, ребята, я слышу вопрос, ядовитые или нет. Да, наги были ядовитые. Но они не были змеями, еще раз подчеркиваю. Видите, они были змееподобные существа, которые могли летать без крыльев, которые могли превращаться во все что угодно. Они обладали волшебными знаниями, тайными знаниями, могли скрещиваться с людьми. И, кстати, такая же история в Латинской Америке. Потому что там тоже, помните, два брата и великий змей, который взял над ними шефство, который подарил им знания. Там есть, кстати, зверь реквай, который очень похож, это у перуанских инков, да, который очень похож на нашу амфисбену. У него тоже голова спереди и сзади. Видите, как все перекликается. Хотя представляете себе, где они, перуанские инки, и где они, древние греки. Их разделяет целый океан. А вот какие сходства. И там драконы, и там есть очень похожие. Это, скажем так, тоже конвергентное сходство. Мифологическая конвергенция такая. Ну, давайте следующую посмотрим картинку. Вот. Айтлакоун. Это знаменитая скульптура. Помните, кто это такой был, да? Это вот к нагам. Это уже троянский цикл. Лакаон или Лакаонт по-разному, да, это жрец бога Аполлона в Трое. Это статуя Полидора. Знаменитая статуя Полидора. Полидор вообще топ-3, это три было величайших скульптора античной эпохи. Вот их было три величайших скульптора: Полидор, Афинадор и Агисандр, по-моему, третий был, если мне память не изменяет, сейчас не помню. Насколько, вот, ребят, есть вот такая книжка, она небольшая, но толстенькая, философа Лессинга, она так и называется «Лаокоон». То есть вся эта книжка философская, она посвящена вот этой вот одной статуе. То есть так много толкований здесь, понимаете, так много символов заложено в эту гениальную статую, что вот Лессинг написал целую книжку. И огромное количество статей. Ну, а теперь история, откуда что это взялось. Да? Как вы помните, когда была Троянская война, то часть богов были за троянцев, а часть была за ахейцев. Ахейцы – это греки, греческие племена. Да? Вот. И когда Одиссей хитроумный придумал своего троянского коня, то Лаокоон, который был жрец бога Аполлона, он отговаривал троянцев. Он говорил: ребята, не надо катить этого, я вас умоляю, только не катите его в наш город, беда придет с этим конем. Но остальные люди его не послушали, как выяснилось, совершенно зря. Ну и тогда боги, которые были за ахейцев, они на него очень сильно прогневались и наслали на него вот этих вот страшных змей, которые выползли из моря. И, ну, там разные версии. По одной версии его сыновей съели, по другой всех троих съели. Вот, и кусали, и терзали. Но вот откуда таких существ могли придумать древние греки? Да, все-таки там анаконды-то не водились. Или сетчатые питоны 10-метровые не водились. Ну, ребят, если есть змея, греки видели, как змея охотится, тот же Полос, да, который обвивается кольцами и душит свою жертву. Они подумали, а почему не быть где-то такой же большой змее? Ну, если это боги, то наверняка где-то там вот в царстве богов есть такие огромные змеи, которых они насылают на нас смертных для того, чтобы нас покарать. А здесь вот еще
Вот что интересно. Ну, ладно, давайте не будем уходить в сторону, потому что иначе я вам буду рассказывать вообще бог знает сколько. Давайте дальше посмотрим картиночки. Уже почти полтора. И вот, видите, и здесь тоже. Это чисто библейский сюжет. Ну, все его прекрасно знают. Адам и Ева, древо познания добра и зла. И коварный змей-искуситель. Видите, который Еве говорит: съешь яблочко. Кто, Бог сказал? Да, Бог с ним. Съешь яблочко. Видите, никого он вам не напоминает. Он вам напоминает того же самого Нага. Да? Только не доброго, не мудрого Нага, а вот такого коварного. Вот видите, сколько таких конвергентных слов. Кстати, я хочу вам напомнить, ребят, для тех, кто не знал, что райский сад, по библейским преданиям, он же был не на небесах.

Павел Бажов, чекист, красноармеец, который написал, кстати, дедушка премьер-министра Гайдара. Помните, был у нас такое одно время премьер-министр Егор Гайдар. Великий Полоз – это персонаж из сказов Бажова, но, ребят, здесь вот какая штука. Дело в том, что Бажов свои сказы не только собирал по Уралу, да, он их еще и додумывал и придумывал. И нечто подобное было в целом ряде европейских преданий, да. То есть, только что он вполне мог оттуда позаимствовать и перенести этого великого. Кто такой Великий Полоз? Это такой, ну, не добрый, не злой волшебник. Он изображался по-разному, иногда с человеческой головой, с такой, с бородатой. И он указывал золото. То есть, там, где Полоз проползет, за ним ползет золото. Он, конечно же, мог кого-то наказать, кого-то отблагодарить. И изображался в виде Полоза. Но, ребят, если бы это был реальный персонаж, вот я не встречал, я одно время как-то даже мне стало любопытно, я искал, пытался найти первоисточники, но я нигде многих персонажей Бажова не находил. Скорее всего, он их вытащил откуда-то еще и перенес туда к себе, на Урал. Но, тем не менее, в разных мифах народов мира встречается, причем сам Полоз, он всегда у народов на территории России, на Дальнем Востоке и в Южной Сибири, кстати, он всегда был таким змеем положительным. К нему, кстати, всегда очень нормально относились. Полоза жили в деревнях, как кошки ловили мышек и крысок, и люди их не трогали. Хотя, вот видите, опять же, если возвращаясь к разговору о нагах, вот где-нибудь в Индии вы можете увидеть такую картину. В Индии, где, кстати, к нагам относятся отрицательно. Или в Камбодже. Вот идут крестьяне, да, с мотыгами на плечах, с палками, и змея какая-нибудь, там та же кобра, переползает через дорогу. Ну, они остановятся, разговаривают, переползают, да, и пошли дальше. А у нас, ребят, вот у нас в деревне увидели гадюку, и говорят, мужики, гадюка, и все с лопатами прибежали, и вот пока не покрошили ее в винегрет, эту бедную несчастную гадюку, они все не успокоятся. Видите, какое совершенно разное отношение к змеям в культуре народов. Почему? Ну, может быть, это такой рудимент христианский, все-таки змеи, искуситель. Помните, как Господь Бог ему сказал, да? Присмыкаться будешь, и люди будут тебя ненавидеть и убивать твоих детей. Может быть, вот это и сработало, проклятие. Смотрим дальше. Картинки. Это вот мы с вами от змей перешли к змеям, гигантским змеям. Вот это гигантский морской змей. О, ребята, если вы наберете гигантский морской змей, это миллионы ссылок, миллионы. Это, наверное, самая популярная тема, каких там только нет, этих гигантских морских змей. Давайте следующую картиночку. Не бывает дым без огня, правда? Даже где-то у нас в Коктебеле. Максимилиан Волошин видел этого гигантского морского змея в Черном море, представляете, на берегах. Вот Максимилиан Волошин, который никогда никого не обманывал, хотя был поэтом, вот так вот его изображали, да? Ну что-то, ребят, вот еще раз хочу вам сказать, не бывает дыма без огня. Значит, что ты там такое плавало, да? Плавало. Ну, с другой стороны, ребят, а вы видели, как идет стадо дельфинов? Никогда не видели? Вот представьте себе, солнце садится, да, и вот на фоне садящегося, заходящего солнца вот эти спины дельфинов, спины. Одна спина, вторая спина, третья. И такое впечатление, что это не дельфины, а это кольца гигантского змееподобного существа в волнах где-то, да, вот один его изгиб, второй, третий. Ну, впечатлительный человек может так воспринимать эту картину движения дельфинов. Но я вам расскажу такую историю достоверную, которая запротоколирована. Дело было 24 сентября 1963 года, пляж Малибу. Смотрели такой сериал, да, «Спасатели Малибу», да? Вот это там было. Некто, господи, как же ее звали? Кэрол Ричардс прогуливалась со своей собачкой. И вдруг она увидела, собачка побежала к океану, там аф-аф-аф, что-то зашевелилось. И вдруг она увидела страшную-страшную картину. Она увидела гигантское змееподобное существо. Она закричала так, что все думали, кого-то убивают, и прибежали мужики отовсюду. Вот, и они увидели гигантского морского змея, который уже такой, он был полуживой, еле двигался. И они

0: его вытащили на берег, и они решили его погрузить на какую-то машину и повезти ученым показать, что это такое. Да, я по дороге их арестовала полиция. Полиция увидела, что это вы везете. И полицейские сами обалдели от такого. Это все достоверная история, которая запротоколирована в полицейском участке. Потом вызвали ученых. Конечно, это был не гигантский морской змей. Ребята, а как вы думаете, кто это был? Не знаете, да? Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Давайте тогда посмотрим, вот кто это был. Это был гигантский морской сельдяной король. Видите? Хорошая рыбка. Это рыбка. Причем это не самый большой. Ну, в 1808 году был пойман 19 метров измеряли. Хотя обычно 3-4-5 метров. Ну, покажите нам целиком этого красавца. Это называется ремнетел или сельдяной король. Ну вот следующую картинку нам, Александр, покажите. Вот она, да? Вот каноническое изображение. Первый раз я увидел это создание. Вот у меня в детстве была любимая книжка «Жизнь животных», шеститомник. Вот. Это вот новое издание, да? Еще старое издание, да? Четвертый том «Рыбы». И когда я открыл четвертый том, я увидел это вот. Я обалдел просто, какая сказочная рыбина. Почему сельдяной король? Ну, потому что, во-первых, у него корона, видите? А, во-вторых, якобы он встречался в косяках сельди. Хотя, вот тоже какая интересная штука. На всех картинках его изображают вот такое вот, да? Но, наберите, прогуглите. Несколько лет назад я нашел съемки этой рыбы, которая зафиксировала подводная камера. Она была установлена на опоре нефтяной платформы в океане. И я как зачарованный, я вот вперед-назад этот ролик гонял, там минут 5 или 7, и я смотрел, и я просто обалдевший не мог оторваться от этого зрелища. Оказалось, что он вот так-то не плавает, ребят. Он плавает в вертикальном положении. Он прямой, вот я не знаю, как что, он прямой, как линейка. И он вот так вот плавает. И вот эта вот корона, которая, она у него вертикальна, то есть как вытянутые стройные антенны. За счет чего он плавает, братцы мои? Он плавает за счет плавников. Это называется на научном языке, это называется ундуляция. Да, вот есть такие ундуляционные мембраны. Ундуляция – это вот такое вот волнообразное движение. То есть за счет вот этого волнообразного движения плавников он вытянутый, как струнка, плавает вертикально. Вот покажите нам, Александр, дальше там будет картиночка, следующая. Вот он. Видите? Вот она ундуляция, плавники. И вот то, что мы называем короной красной, они вытянуты. Они вытянуты, как антенны. То есть, ребят, это действительно совершенно загадочное существо. Очень мало изученное, редкое существо. И я думаю, что это существо хранит в себе очень много тайн и загадок, которых хватит на ваш век. Ребят, если будете заниматься их теологией, я думаю, вы сделаете очень много интереснейших открытий. Ну и, конечно, он хищник, но сельдь, ну как он может сельдью питаться? Да вряд ли. Находили там его желудки и медуз, и каких-то беспозвоночных. Ну, ребят, еще раз хочу вам сказать, что мы очень мало знаем об этом животном, но старых, огромных сельдяных королей, они же циркумтропические, да, циркумсубтропические по всему океану. И даже попадались вот британские острова, у нас на Дальнем Востоке. И чаще всего их находили, когда вот такую старую рыбину, умирающую, выкидывала на берег. Огромную рыбу. Ну, чем вам не гигантский морской змей, да? И люди, которые, представляете, в древности находили это существо, они говорят, ну, это, наверное, детеныш, а бывает еще больше. Моряки же ведь, они ребята суеверные, они такие придумывают всякие истории. Ну, смотрим дальше. Кто у нас там будет дальше? Кстати, Toho Project, помните, да? Такая игра. Великая компьютерная игра, там есть персонаж, который сельдяной король, ремнетел. Так, а вот это вот, да? Это у нас что такое, ребята? Кто знает? Кто знает, что это? Это так называемый лептоцефал. Это личинка угря. Видите, какая страшная штука. Так вот посмотришь, если увеличить раз в 500, да, то получится, вот Голливуд такого не придумает. Он еще прозрачный. Так вот, ребят, есть такая книжка. Она сейчас, наверное, очень редкая. Она издавалась в 72-м, может быть, 73-м году. У меня она была в детстве. «Уильям Кроми. Обитатели бездны». Такая научно-популярная книжка. И там была целая глава, посвященная гигантскому морскому змею. Эта тема тогда была очень популярна, 60-е, 70-е годы. И вот Уильям Кроми там пишет, что несколько раз, простите, ученым попадали, вернее, попадали они рыбакам, а рыбаки передавали их ученым, лептоцефалы, личинки угря длиной 1,5 метра, а то и больше. И, по мнению Уильяма Кроми, это свидетельствует о том, что взрослый такой угорь вырос бы 20-30 метров в длину. Ну, есть такая расхожая фраза, что мы гораздо лучше знаем, что происходит в космосе, чем то, что происходит в океанских безднах. Скорее всего, это правда. И я думаю, что открытия по поводу того, что происходит в бездне Мирового океана, они каждый год совершаются и будут еще совершаться. Вот, ребят, на ваш век их точно хватит. Может быть, и гигантского морского змея тоже когда-то кому-нибудь удастся поймать. Так, ну давайте следующую картинку покажем. Ну и, конечно же, драконы. Да, как же без них? Какой у нас будет бестиарий без драконов? Видите, драконы бывают разные. Бывают горные драконы, пещерные драконы, болотные драконы. Можно прямо, знаете, по таксонам их распределять. Классификацию драконов. Книжки на эту тему написаны. Какие драконы бывают? Летающие, не летающие? Крылатые, не крылатые? Как они размножаются? Брачные игры? Особенности поведения? И так далее, так далее, так далее. Да? То есть, драконовидение. Кстати, был то ли BBC, то ли National Geographic, я сейчас не помню, очень интересный фильм про драконов. Это остроумный фильм, который писали, который сняли очень талантливые люди. Но они решили выяснить, откуда все-таки появились эти драконы, да? Почему они огнедышащие, да? И дальше они объясняли с научной точки зрения. Ну, например, огнедышащий метан. Метан же газ, который... А почему воспламеняется? А потому что вот там такая-то химическая реакция. А почему они летают? Ну, есть взрослые, которые в это поверили. Люди меня останавливают, говорят, а ты видел фильм? Оказывается, драконы-то были. Ну вот взрослые люди очень наивные, ребят, а с детьми в этом плане легче, потому что дети, они любознательные, они жаждут интересных фактов, и они очень хотят все изучать. А взрослые, они верят во все, во что они хотят поверить. Там все очень просто. Смотрим дальше про драконов. Драконы бывают разные. Вот, ребят, например, это типичный водяной дракон, да, водный дракон. Он вам никого не напоминает, да? Посмотрите, вот чешуя, плавники, никого не напоминает, нет? Вот покажите следующую картиночку. А, вот она, эта рыба называется араванна. Араванны, они разные виды бывают, они водятся и в Австралии, и, по-моему, в Америке, вот не помню, в Америке водятся, по-моему, тоже водятся. Да, водятся, водятся. И в Азии. Так вот, азиатские араваны – это такая вот сакральная рыба, их называют драконами, они действительно похожи на драконов, да, еще вот этот вот язык такой у него, у араваны. Посмотрите, какая чешуя. Мало того, вот у китайцев араванна настолько священная рыба, что у серьезных бизнесменов, у мультимиллионеров, у них в аквариуме, в кабинете живет араванна, и такой вот мультимиллионер, он не совершит ни одной сделки, он не сделает ни одного шага в своем бизнесе, если он не посоветуется со своим драконом, со своей араванной. Он будет смотреть на ее поведение, они трактуют это вот поведение, как она изогнулась, в какой она сейчас позе, открыла она рот, не открыла, наверху она или внизу. То есть для нас это ничего не значит. А вот для китайского мультимиллионера это значит очень-очень многое. То есть араваны есть, которые стоят баснословных денег, а китайцы знают в них толк, и, конечно, китайцы считают их самыми настоящими драконами. Ну, мы с вами не китайцы, мы с вами считаем их рыбами. Очень интересные рыбы. Кстати, араваны – это аквариумные рыбы. Некоторые виды араван, вот австралийские виды, они продаются на птичьем рынке. Можете заказать, поселить у себя в аквариуме. Очень интересная рыба. Рекомендую. Смотрим следующую картинку. А это знаете кто? Это морской дракончик. Ну, называется лиственный морской дракон. Не лиственный, господи, морской дракончик. Лиственный, господи, это следующий у нас будет. Морской дракончик – это лучеперые рыбы. Это самая ядовитая рыба нашего Черного моря, например. Да? Они бывают маленькие обычно, но бывают большие. По-моему, вот сантиметров там 30, 40, 50 бывает. Ну, их много разных видов. Но самое главное, что это ядовитая рыба. Вот видите, у него здесь спиной такой плавник, да, как корона. Вот это вот самые ядовитые плавники здесь. Вот как у скорпены. Помните, я вам рассказывал про скорпеновых рыб? Но он, кстати, не скорпеновый. У него отдельное там, по-моему, свое семейство. Морские дракончики рыбы очень шустрые, очень пугливые, поэтому, слава богу, когда вы купаетесь, вы на них не наступите босой пяткой. Но страдают чаще всего рыбаки, когда ловят их на крючок, думают, что это бычок, и вот, снимая с крючка, могут пораниться, очень сильный яд, и последствия бывают самые-самые-самые печальные. Вот вам еще один дракончик. Ну, драконов много, ребят, на самом деле, драконов. Вот столько драконов у нас. Давайте посмотрим дальше наших драконов. Настоящих драконов. Вот, видите. Это лиственный морской дракон. Он же тряпичник. Он же морской пегас. Значит, ребят, это семейство игловых. Его называют морским коньком. Нет, это игловые. Так же, как морской конек, как рыба-игла и так далее, и так далее. Но это не морской конек. Ну, это родственник, это не морской конек. Вот в пучке водорослей, это опять же юг Австралии, да, вот самый-самый юг Австралии, вот где тоненькая такая вот побережье в сторону Антарктиды, вот там он водится. Очень редкая рыба. Вот, кстати, плавает тоже за счет ондуляции в том числе. То есть он не изгибается, ничего, он плавает только за счет движения плавников. Его невозможно отличить от водорослей, он сливается с ними, потрясающе совершенно мимикрирует. Хотя он довольно крупный, где-то до 30 сантиметров вырастает, вот такой вот он бывает. Иногда их выбрасывают на берег, потому что когда шторм, он не умеет ни к чему цепляться. Вот морские коньки, они хвостом умеют цепляться там за что-то. А вот этот бедолага, он не умеет, потому что когда сильный шторм, иногда их время от времени на берег выбрасывает. И плавает он очень медленно, ну где-то вот очень-очень медленно. Но при этом у него очень быстрое движение плавников. Вот 10 раз в секунду. Вот так вот, просто вот глазом не заметишь. И вот за счет вот этого быстрого движения, за счет ондуляции плавников, он вот как раз и передвигается. И, кстати, это эмблема штата Южная Австралия, официальная эмблема. Там очень часто можно найти, говорят, не был в Австралии, но говорят, там вот изображение тряпичника или морского дракончика. Очень часто можно встретить. Но это еще не все драконы, которых мы с вами сегодня встретим. Покажите нам еще. Вот. А это брюхоносный моллюск. Он называется голубой дракон. О, да, именно моллюск это. Он маленький. Ну, где-то сколько он там? До 3 сантиметров. Вот. Такой вот совсем крошечный, да. Но что интересно, он все время плавает, ну, по-научному это называется, по вентральной стороной, кверху брюхом. Ну, ему так удобнее. Вот он к этому так вот приспособился. Но при этом ребят, это самый настоящий дракон. Почему? Потому что он хищник. Знаете, кем он питается? Он питается, ну, например, медузами. Смертельно ядовитыми медузами. До медуз мы, кстати, с вами еще дойдем, до самой главной медузы. У него острые зубки, он умеет прицепляться к медузам и грызет их вот эти вот полноистрекательных клеток, ядовитые щупальца, и хоть бы что, и прекрасно себя при этом чувствует. Вот такой вот голубой маленький дракончик. Ну, давайте следующий посмотрим картинку. Кто у нас дальше будет в нашем бестиарии? Вот, это дракон летучий. Да. У него напоминают такие кожистые крылья, рукокрылых, да, морских, летучих мышей, да, ушанов, крыланов. Покажите следующую картиночку. Покажите нам, Александр. Вот. А это самый настоящий летучий дракончик. Видите, такая вот ящерица. Мне приходилось их видеть и снимать в Юго-Восточной Азии, в джунглях, не в джунглях, вру, мы их снимали в манграх. В манграх потрясающее совершенно создание. Они разные виды, у них разные совершенно разного цвета. Вот этот сигнальный флажочек на подбородке и перепонка раздувающаяся. Конечно, это планирующий полет. Они забираются на дерево, на вертикальный ствол, бегают что вниз головой, что вверх головой совершенно легко по этому стволу, а потом прыгают и планируют на другой ствол. Так вот, как только такой летучий дракончик приземлится на ствол, складывается перепоночкой, и он начинает как флажок раскрывать и закрывать. Вот видите, у него на подбородке такой флажочек. Это сигналы, это сигнальная окраска яркая. Этот ствол занят, здесь я уже сижу, здесь я буду ловить всяких мошек и букашек, поэтому сюда, пожалуйста, никто не лезьте, это мой ствол. Вот он сигналит. Знаете, как моряки сигналят, да, друг другу с разных кораблей. Вот так же этот летучий дракончик. Покажите следующее нам. Вот это другой вид, видите, сейчас будет летучего дракончика. Вот он, этот такой пестренький. Вот он как раз сейчас в полете. Очень здорово летает. Как это называется? Бейсджампинг, по-моему, да? Когда вот такой вот костюм-то, на котором летают, и, к сожалению, очень часто бьются любители адреналина. Вот откуда это. Плащ Бэтмена-то. Вот он. Все из природы. А это китайский дракон типичный. Я просто почему его взял? Для того, чтобы вам показать, что вот, например, китайские, вьетнамские драконы, они летают, а они змееподобные, но они бескрылые. Они совершенно спокойно летают без крыльев, то есть им не нужны крылья для того, чтобы летать. Они как бы вот телепортацией обладают. Покажите следующую нам, Александр, картиночку. Вот. А это знаете что, ребят? Вот я же говорю, что дыма без огня не бывает. Это выползок. Змея, когда линяет, она как из чулка выползает из старой кожи. А теперь представьте себе вот на минуточку. Это гипотетически, да? Вот я так предполагаю, да? Вот шел какой-нибудь такой человек с поэтической душой по джунглям Юго-Восточной Азии, да, по Китаю, по тому же, да, или, может быть, по Вьетнаму. А рядом валялся вот такой вот выползок большой-большой змеи, ну, какой-нибудь королевской кобры, или сетчатого питона, такой метров 5 в длину, толстый. А выползок он как чулок. И в это время подул сильный ветер, и подул прямо вот в ротовое отверстие этого выползка, и наполнил его. И этот змей ожил, и полетел, подхваченный ветром. Ну и что этот расскажет человек с поэтической душой, когда придет в свою деревню? Конечно, он расскажет, что я видел огромного дракона, который пролетел мимо меня. Могло быть такое? Ребят, да запросто. Это всего лишь одна версия. А вот если подумать, мы с вами и вторую, и третью, и четвертую, может быть, даже пятую версию придумаем. Так что дыма без огня не бывает, еще раз подчеркиваю. Следующую покажите нам картиночку. Вот. А это вот «Почему огнедышащий?» Ну, это я уже говорил, вот этот BBC-шный фильм, они считают, что это метан. Вот метан, извините, вот газы, которые скапливаются в нашем теле и которые выходят наружу, да, они же тоже очень горючие. Правда, ребята, они очень-очень горючие. Не стоит пробовать их поджигать. Ну, поверьте мне на слово. Так, давайте следующее посмотрим картиночку. Вот еще один дракон. Это Комодо. Я помню, когда я был маленький, учился в школе, то на уроках английского языка мы переводили сказки. А я не помню, чьи сказки. Какие-то известные. И там был дракон, его звали Комодо. Но я-то тогда еще не знал, что действительно есть остров Комодо, на котором водятся гигантские пятиметровые вараны. И, конечно, когда первые европейцы увидели этих пятиметровых варанов, первая мысль была: вот они, драконы. Мало того, у них еще и зубы ядовитые. Представляете, то есть такой варан может куснуть оленя, который водится на этом острове, да, и долго за ним ходить, потому что он знает, что олень заболеет и умрет рано или поздно. А вараны терпеливые. Кстати, у всех варанов яд, но у них яд не как у змеи, там другой механизм, он в слюне содержится яд. Я где-то недавно, кстати, читал в какой-то книжке дурацкой, что вараны ядовитые, потому что это трупный яд. Ребят, ну какой трупный яд? Вараны не питаются трупами, это облигатные хищники. Просто человек не знал, что да, яд. Есть ящерица-едозуб, целых два вида в Америке. Точно такая же история. Не как у змеи другой ядовитый аппарат, но он есть. Но, опять же, вот посмотрите, красный язычок высунулся, да? И сказал, о, вот он огонь-то, вот он, огонек-то. У него изо рта хлещет. На самом деле, мы с вами знаем, что язык раздвоенный – это Якобсонов орган. И когда змея или варан высовывает этот язык, и он ловит молекулки, и он определяет вкус пищи на расстоянии. То есть, вот если я стою, и подползет такой варан, он меня отсканирует своим якобсоновым органом, и он уже знает, какой я на вкус. Нет, дядька невкусный, пойду-ка я дальше. А вот олень вкусный. Дальше посмотрим. Кто у нас дальше? Вот. И вот, наконец-то, мы с вами, ребята, дошли до Василисков. Еще раз посоветую книжку «Говорящий сверток» Джеральд Даррелл. Записали, да? Василиск. Кто же такой Василиск? Ну, это такое чудовище. Голова петушиная, ноги петушиные, со шпорами, хвост как у змеи. Иногда там еще и голова змеи на хвосте, туловище как у жабы. Ой, ребят, считается, что Василиск появляется на свет из яйца, который снес в полнолуние старый петух, снес его в навоз обязательно, это яйцо, а высидела его жаба. И вот тогда появляется на свет Василиск. Василиск – это страшное существо, он весь пропитанный ядом, ядовитый у него все, даже взгляд ядовитый, такой ядовитый, что если Василиск на тебя посмотрит, ты тут же упадешь замертво. Мало того, вот есть такой способ, если ты идешь на Василиска, возьми с собой зеркальце. Василиск на тебя посмотрит, а ты зеркалом отрази его взгляд и запусти в него же, и он упадет замертво. Это вот такие вот штуки писали в бестиариях, о которых мы с вами говорили. И люди верили. Люди верили, что да, надо с зеркалом ходить на Василиска. Ну, а почему я все-таки Василиска-то взял, ребят? Как вы думаете? Вот следующий, покажите нам картиночку. Вот он, это тоже Василиск. Это вот такая вот ящерица, которая похож.
1: Такая вот ящерица, такая достаточно крупненькая.
0: Василиск, знаете, чем знаменит? Он знаменит тем, что Василиск бегает по воде. А вот наберите в Ютубе «Василиск бежит по воде». Вы увидите это фантастическое зрелище. Василиск бежит на одних только задних ногах. Передние ноги, как руки у него, передние лапы у него в воздухе, и двумя ногами он шлеп-шлеп-шлеп бежит по воде. И здорово бежит, быстро бежит, и не проваливается в воду, и не тонет. У него есть специальное приспособление, у него на задних лапах, вот здесь вот рядом с пальчиками, есть специальные такие ворсиночки, которые увеличивают площадь. И за счет вот силы поверхностного натяжения его вода, ну, он не успевает проваливаться в воду. Покажите нам, Александр, следующую картиночку. Вы видите как раз вот такого бегущего Василиска. Вот он, видите, летит прямо по воде, бежит. Но взгляд у него недобрый. Почти как у того Василиска, правда? Такой совсем недобрый взгляд. Василисков, кстати, держат в террариумах. В зоомагазин, если пойдете, ну, можно заказать. Василиск – это такое, ну, нередкое животное для террариума. Достаточно, ну, хотел сказать, достаточно простое содержание. Ну, не очень простое, но если вы этим увлекаетесь, то можно держать василисков. Можно их купить, заказать, доставят вам. Следующая картиночка, давайте посмотрим. Ой, ребята, уже 2 часа почти мы с вами говорим. Вот, да. Ребята, а это кто такой? А? Это кто такой страшный? Это Молох. Молох. Страшное божество, Молох. Это кошмарное божество, которому приносили детей в жертву, да, в древнем Вавилоне. Ну вот следующее, покажите. Описывают этого Молоха по-разному. Его описывают как с бычьей головой. Вот это вот жертвенник, да? Это у нас где? Это у нас это Моавитяне, Ханаане, Амнитяне вот в тех вот краях, потом древние иудеи оттуда вынесли вот эту вот легенду, что вот такое страшное божество, которому там топку такую разводили, топку внутри него кидали туда маленьких детей, приносили ему жертву. Вообще, надо сказать, что тот же древний Вавилон, это были страшные, кошмарные, очень жестокие человеческие жертвы, и вообще была одна из самых жестоких цивилизаций в истории нашей матушки Земли. Но почему я Малоха взял в наш бестиарий? Не хотелось бы, конечно, вот эту вот ужас вам показывать. По одной простой причине, что покажите дальше, следующую картиночку. Вот. Очаровательное существо водится в австралийских пустынях. И назвали его тоже Молох. У Куприна, у замечательного русского писателя Куприна, есть рассказ, который называется «Молох». Это рассказ про рабочих. А Молох – это фабрика, который выжимает из этих бедных рабочих все соки. То есть это такое чудовище, в жертву которому кидают вот этих рабочих, и которые идут туда вот как на Голгофу и возвращаются усталые. Ну, покажите следующую картиночку. Почему он такой страшный, да? Ну, вот видите, морда у него действительно, ну, нельзя сказать, что писаный красавец. А знаете, почему у него такие вот выросты, да? Это та же самая история, что и с пустынными агамами. Дело в том, что вот на этих выростах конденсируется влага. В пустыне, как мы с вами знаем уже, помните, я вам рассказывал про пустыни, ночью холодно, днем жара. А поскольку все-таки 30-40% влажности все-таки в воздухе всегда присутствует, да, то влага конденсируется. Вот на вот этих вот выростах стекает. И по специальным таким же желобочкам попадает прямо в рот Молох. Он может принять определенную позу, так, чтобы вся эта влага собралась, все эти ручейки стеклись в одну ложбиночку и попали куда нужно. Вот такое хитрое приспособление, что делает его похожим на древнего бога. Дальше смотрим. Ой, надо, ребят, ускориться. Хо-хо, а это кто? А? Кто это такая, ребята? Это ужас, это гарпия. Это гарпия, птица с такими, с человеческими лицами. Следующее покажите картиночку. Вот, а это уже не гарпии, но очень похоже на них. Это сирены, это одиссеи, да? То есть вот это гарпии. Это Уильям Уотерхаус был такой художник, прерафаэлист английский. Вот он решил изобразить сирен очень похожими на гарпии. Видимо, ему так казалось интереснее. Но вот этот облик, он встречается еще не только в произведениях. Это, кстати, очень интересно. Ребят, вот погуглите, да, художники прерафаэлисты. Это английское такое было направление художников. У них потрясающе интересные картины, о которых мы... к сожалению, очень мало знаем. Была, вот на моей памяти была всего лишь одна выставка прерафаэлистов в Музее изобразительных искусств Пушкина. И, к сожалению, как-то вот мимо нас это прошло. А художники действительно очень интересные. Там очень много мифологических сюжетов. Вот фэнтези оттуда, кстати, появился как жанр. Это все прерафаэлиты. Покажите следующее. Это тоже фэнтези, абсолютнейшее. Вот, это Сирин Алконост. Это Васнецов, русский художник. Похоже, да? Это не конвергентное сходство, ребят. Вот. Итак, вот это те самые гарпии. Я просто сейчас, если вам еще про гарпии начну рассказывать, точно, как Шахерезада, придется завтра утром продолжать. Поэтому покажите нам, Александр, следующую картиночку. Гарпия жила, гарпия с нами, гарпия forever. Вот это первая гарпия. Это потрясающая птица. Живет в Латинской Америке, питается ленивцами-обезьянами. Я когда увидел первый раз гарпию в Рио-де-Жанейро, в зоопарке, я стоял около нее полчаса, я любовался, у нее лапа больше, чем моя. Вот у нее огромное лапище с такими стальными когтями. И я представил себе вот этого бедного ленивца на веточке или бедного какого-нибудь там обезьяну, там ревуна какого-нибудь, у него нет шансов. Гарпия – это огромная, мощная птица. Но почему гарпия все-таки получила такое название? Мало ли больше. Она, кстати, похожа чем-то на нашего ястреба. По-моему, даже с ним в родстве некотором. А вот посмотрите следующую картиночку. Вот. У нее абсолютно человеческое лицо. Видите? Вот этот лицевой диск, как у совы. Да? То есть у нее даже зрение бинокулярное. Не монокулярное, как у голуби. Да? Он этим глазиком или курица. А у нее бинокулярное зрение, как у совы. Абсолютно человеческий облик. Вот поэтому и гарпия, ребята. Но это не все еще гарпии. Есть и другие гарпии на планете. Покажите нам, Александр, следующую картиночку. Вот она, гарпия. Бабочка. Вот такая вот бабочка у нас водится. Ну, довольно-таки редкая бабочка, но водится. Но на сопку похожа, да, такая пушистенькая. Вот она на пальце сидит, видно, какая небольшая бабочка-то. Но гусеница у нее достаточно крупная, вот такая вот, 5 сантиметров. Покажите нам гусеницу, и сразу будет ясно, почему. Вот она, белохвост еще называет. Мало того, гусеница умеет стрелять едкой жидкостью. То есть у нее есть такая форсуночка, и если вот этой позу у нее раздувается передняя часть, видите, как два глаза таких, сзади такая рогулечка набухает. И мало того, если от нее еще не отстали, не испугались, то у нее стреляет едкая-едкая жидкость, которая, если попадет в глаз или на кожу, то будет очень-очень нехорошо. Вот поэтому такие вот гарпии живут на белом свете. Покажите следующую картиночку. Вот, это тоже замечательная картина художника Ивана Деженеева. Абсолютно неизвестный русский художник. Потрясающий художник конца 19-го, начала 20 века. Я искал в интернете его картины, не мог найти. Дело в том, что во время войны Первой мировой он оказался в Америке, где принимал снаряды, которые для нас американцы готовили, для наших пушек. Там его застала революция, и Иван Деженеев остался в Америке. Был там, кстати, очень известен как художник. И не так давно американцы даже проводили выставку, по-моему, «Одиссея Деженеева» она называлась. Но вот что обидно, что у нас в стране его картин не знают. Но только искусствоведы, может быть, знают. Они нигде не печатались, их в интернете не найдете. И, конечно, вот очень обидно, что огромное количество наших замечательных русских художников, музыкантов, ученых, которых вот разметало по всему белу свету, мы должны по крупицам вот это вот все наследие собирать к нам сюда. Ну, пока мало кто этим занимается, это безумно обидно. Вот, потому что это были люди, которые любили свою родину, они любили Россию, они помнили ее, но в силу исторических обстоятельств были вынуждены жить за рубежом. Но они часть русской культуры. Эти люди думали по-русски, их сформировала русская культура. И вот как бы они наши посланцы другим странам. У него картинка с русалками, я дальше пропустил. Вот я хотел вам Дюгони и Ламантинов показать, да, но вот не успел этого сделать. Может быть, хорошо, потому что мы уже с вами почти 2 часа говорим. А русалки – это бесконечная тема. Есть много версий, есть люди, которые уверены в том, что русалки живы. Вот в интернет залезьте. Там даже их снимали. Вот последние съемки были, знаете где? Мне даже показывали этот камень под Тель-Авивом. Такая вот скала, и там сняли русалку, даже видосик сняли, как она быстро куда-то там убежала. Ну, ребят, ну, взрослые люди, понимаете, им же скучно жить на свете. Да? Это мы с вами познаем мир, нам интересно, мы взахлеб познаем мир, пускай верят все в русалок, жалко, что ли, да. Вот. Так, ну давайте. Это как раз да. О, циклоп! Да, это кто у нас? Это у нас, по-моему, циклоп, да? Да, циклоп. Видите, он поймал человека, оторвал ему ногу. Ну, про циклопов я вам рассказывать не буду. Циклопы как раз были детьми не Тифона Ехидны, они были дети Посейдона. Самый известный циклоп Полифем, которого ослепил Одиссей. Помните, это были такие великаны. Очень грубияны они были, хулиганы. Могли людоедством заниматься. И все циклопы были одноглазые. Вот циклопами, кстати, называют рачков таких, которые живут в пресноводных, да, циклопы. А еще откуда они могли появиться, да, ребят? Я как-то вам уже об этом говорил, но не грех сказать еще раз, кто не следил за всеми нашими лекциями, покажите следующую картинку. Вот это вот, это циклоп, да, это классический такой циклоп в понимании древних греков. А теперь следующую картиночку покажите. Вот это вот. Это, знаете, чей череп? Это череп слона. Слоны когда-то водились, не слоны, а хоботные, да?
1: Они водились и в Европе, и в Сибири. Вот там Таргантеревый слон, например, да, как мамонт, он водился там в районе Новосибирска. И слоны водились и в районе Древней Греции, да, только раньше, безусловно. И на Мальте были слоны, это были карликовые слоны, они были меньше по размеру. И представляете, вот сохранился череп. Кости-то могли сохраниться. Вот раскопал такой древний грек вот такую черепушку. Она большая такая черепушка. Ну, первое, что он подумал? Да вот этот циклоп, у него здесь глаз во лбу был. Мы же с вами, ребята, знаем, что у слонов глазки маленькие и расположены они вот здесь, где у меня уши, да? Там от глазные отверстия их и не видно, да? Но зато вот это вот, где линза, где у него хобот, вот это вот большая дырка. Так что я еще раз хочу вам сказать, ребята, дыма без огня не бывает. Следующую нам покажите картиночку. А вот это вот, если есть одноглазый, так почему не быть стоглазым? Это Аргус. Это стоглазый великан Аргус. Ой, это тоже, ребят, если буду рассказывать вам эту историю, Зевс влюбился в Ио, в красавицу Ио, а Зевса страшно ревновала его жена Гера. И тогда Зевс превратил Ио в корову. Он ее превратил. Но это была не просто корова, это была прекрасная корова, шелковистой шерсткой там. Но тогда Гера, она же была злая, она очень ревновала Зевса. И она наслала на Ио гигантского овода, который гнал ее, гнал, гнал по всему белу свету, пока не загнал ее бог знает куда. И там Гера пристраивала к Ио своего сподручного стоглазого великана Аргуса, который никогда не спал. Но у Зевса был сын Аполлон, и Зевс вызвал Аполлона, сказал: «Сынок, ты уже взрослый, ты же понимаешь, что такое красивые женщины. Сынок, поди-ка разберись с этим стоглазым великаном». Ну, Аполлон его сумел усыпить, сумел его даже ликвидировать. Ну, кому интересно, найдете. Но Аргус, древние греки прекрасно знали, кто такой Аргус. То есть это чудовище, стоглазый великан, который никогда не спит. Почему я его включил в наш бестиарий? Аргус forever, он тоже жив среди нас, но не только среди нас, там, в Юго-Восточной Азии. Покажите нам Александра Аргуса. Следующую картиночку. Вот он, Аргус, да? Ну, это фазан. Вы скажете, а где тут глазки-то? Вот один глаз на нас смотрит. Это еще не весь Аргус. Вы посмотрите на него во время брачного сезона. А, вуаля, Александр, покажите нам брачный сезон. Прекрасно. Вот, видите? И сразу вспыхивают сотни глаз Аргуса. Вот он так и называется. Аргус. Вот фазан Аргус, джунгли Юго-Восточной Азии. Ну, давайте дальше посмотрим. Пора нам, ребята, заворачиваться, но у нас еще остались вампиры и вот Аргус. Дальше. Дальше, дальше, дальше, дальше нам покажите. Следующий, Александр, надо. Вот. Ну, вампир, ребята, вампир лучше меня, знаете, сами про него все не можете рассказать. Это я буду слушать, когда вы будете рассказывать про вампиров. Но я вам хочу показать других вампиров, реальных, гематофагов. Так, вампир – это гематофаг. Ребят, помните, что означает фаг? Фаг – это пожиратель. Ихтиофаг, который питается рыбой, там, герпетофаг, который питается земноводными, пресмыкающимися, орнитофаг, который птицами, а гематофаг – это который питается кровью, да, как комар, например. Да? Но комар не питается, ему для личинок кровь нужна. Покажите следующую картиночку. Вот вам, пожалуйста. Видите, как у Дракулы зубки, да? Это летучая мышка такая, вампир. Их много всяких вампиров, ну, немного их, несколько видов вампиров, да? Значит, они действительно сосут кровь, причем слюна у них выделяет анестезирующие и антикоагулянты, поэтому боль от укуса не чувствуется, особенно если животное спит. Они впрыскивают там фермент, который способствует несворачиваемости, ну, как пиявка, кстати, там герудин у пиявки. И здесь, кстати, вещества вампиров тоже были выделены и очень здорово пригодились медикам. Там фармацевты на их основе что-то тоже создавали, я сейчас уже не помню. Но самое интересное вот что. Эта мышка-то небольшая. Кстати, на людей тоже нападает. И вы услышите страшные истории про то, как кто-то спал в гамаке, к нему подкрался вампир. Это очень любопытное существо. Например, если вампир начал пить кровь,
0: у какой-нибудь коровы, да, то на этот запах слетаются другие вампиры. И у них есть такая интересная особенность поведения. Они могут потом эту кровь изо рта в рот отрыгивать своим товарищам. Мало того, вампиры, летучие мышки, они запоминают, кто покормил меня, и в благодарность потом могут ответить тем же. То есть они подкармливают друг друга этой кровью. Ну, ладно, ребят, я не буду сейчас вам много о них. Семейство листоносовые летучие мыши, рукокрылые. Единственное, что это может быть опасно, потому что, как все насекомые ядные, рукокрылые у нас к насекомым ядным относятся, они переносят бешенство. Вот этим они могут быть опасны. Ну, не только бешенство, еще несколько там всяких антропозоносных заболеваний они могут переносить. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, совсем чуть-чуть нам осталось. Вот этот вампирчик. Симпатяга, правда? Очень няшное такое существо. Следующее покажите нам картиночку. Вот. А это знаете, кто такой? О, ребята, это адский вампир. Это самый настоящий адский вампир. Вы даже не... Вот кто это, как вы думаете? Ну, как вы думаете, кто это? Ну, кто это? Это медуза, да? Или кто? Или рыба? Нет версии, да? Ну, покажите нам, Александр, свои вот клыки-то, как у вампира торчат. Да, на самом деле не клыки, они мягкие. Вот теперь понятно. Ребят, это не осьминог. Видите, у него здесь, это вот среднее между кальмаром и осьминогом. Потому что это адский вампир, это глубоководный головоногий моллюск. Он, ну, где-то вот между осьминогом, между кальмаром, но он, это самостоятельный совершенно таксон. Он фосфорицирует. Он такого темно-бордового цвета. Он обитает на очень большой глубине, где-то вот 800 метров, километр. У него очень интересное приспособление. Это самый глубоководный моллюск. У него очень интересное приспособление. Там очень мало кислорода. Но у него очень интересные приспособления выживать в этом мире. Да? Но, например, у него нет чернильной жидкости, как у каракатицы, да? Или у осьминога, который вот как дымовая завеса выстреливается, да, если в случае опасности. Но у него есть такая вот вязкая жидкость фосфорицирующая. То есть он выстреливает вот этой вот жидкостью, она создает светящееся облако, и в этом светящемся облаке он может пропадать. У него самые большие глаза из всех животных на Земле по соотношению к собственному телу. Там, где он водится, там вечный сумрак. Именно сумрак, потому что это 1 километр, там еле вот над головой, еле-еле что-то такое бледное, да, а внизу темная бездна, да, Тартар. Вот такая вот интересная штука, очень редкое животное. Пытались его изучать, ну, даже вот несколько недель он жил в аквариумах, но очень много тайн, конечно, неизученных, и я думаю, что-то новое. Я просто не хочу вам долго про него рассказывать. Там есть потрясающе интересные вещи, а мы уже третий час пошел. Давайте следующую картиночку. Пора заканчивать и немножко оставим на вопросы. Ну, конечно, конечно, если есть адский вампир, почему не быть кракеном, почему не быть гигантским кальмаром, гигантским осьминогом? Ну, они действительно есть, ребята. Вот покажите следующую картиночку. Вот, это кто у нас? Это правильно, вот это вы знаете, это Ктулху. Да? Зов Ктулху, Ктулху – это вот такое олицетворение стихии, враждебной океанской стихии, да, такое несколько антропоморфное. Но потом, помните, пираты Карибского моря использовали. А кто придумал Ктулху? Лавкрафт. Помните такого? Говард Филлипс Лавкрафт, который жил давно. Он родился больше 100 лет тому назад, умер в 1937 году. Покажите нам следующую картиночку. Ага, Александр, покажите. Вот он. Ребят, ну, этот писатель оказал колоссальное влияние на американскую литературу. Он был большой почитатель Эдгара По, вот, но пошел дальше. Он был человек, скажем так, с большими причудами и психическими отклонениями. Очень интересная личность. У него сейчас огромное количество фенов. Это такой культовый писатель. Он у меня сын собирал раньше. Несколько книжек лежит Лавкрафт. Очень много подражаний Лавкрафту. А вот культовый писатель, который создал не только Ктулху, но создал целый ряд. Вот там свой бестиарий у Лавкрафта, поэтому, кому интересно, ребят, вы полистаете. Это классика. Вот, это не просто какой-то модный писатель, это действительно классика. Прожил он очень недолгую жизнь. Он был очень нездоровый человек. Ну, например, он терял сознание, если было холодно. Если он испытывал чувство холода, он тут же терял сознание, и пока не отогреется, не приходил в себя, и до сих пор медики не могут объяснить, что это у него было. Но он был настолько впечатлительным человеком, что там на психосоматическом уровне могло происходить все, что угодно. Вот. И это был писатель, который умел управлять страхом. Да, вот как в свое время, что делал потом уже филигранно Хичкок в своих фильмах ужас. То есть не страхами, а ужасом. То есть это человек, который мог материализовать ужас в своих произведениях. Но давайте посмотрим дальше. Вот, это Лавкрафт. Видите, как его изображают теперь фэны. Просто если мы говорили с вами о гигантских окракенах, о морских змеях, ну, нельзя было его не помянуть. Давайте дальше посмотрим. Так, а это Некрономикрон. У Лавкрафта в его произведении, вот как бестиарий у нас, да, как физиолог, там была книга заклинаний, которая фигурирует у него. У этой книги своя история, такая арабскими корнями уходящая в седую старину. Если вы почитаете его произведение, я думаю, вам будет это очень интересно, сами все узнаете. Это кто-то из фэнов, из фанатов Лавкрафта, он создал вот этот вот экземпляр Некрономикрона. Но, конечно, книга была придуманная, вымышленная. Вот точно так же, как и, помните, мы с вами говорили о Борхесе. Борхес тоже был великий мистификатор, который написал книгу «Бестиарий». Борхес, сидя у себя в библиотеке, он, конечно, безумно много знал и жонглировал своими энциклопедическими знаниями, но при этом он мог что-то мистифицировать, придумывать, и до сих пор не все могут отличить, что придумал Борхес, а что он взял из каких-то источников. Удел многих талантливых людей. Дальше смотрим. Совсем немного, ребят, у нас осталось. Вот это один из гигантских кальмаров, которые попадались. Есть, кстати, кальмар Гумбольда очень большой, почти такой же, который проявляет агрессию, нападает иногда на людей, на купальщиков. Поэтому еще раз, ребята, дыма без огня не бывает. Вы можете верить во все, что угодно. Это ваше право, так интереснее жить. Но у любой фантазии обязательно есть какой-то прототип, какая-то вот тот самый дым, из которого разгорелся вот этот вот буйный огонь фантазии. Смотрим дальше. А вот наконец-то мы дошли до Горгоны Медузы, да? То есть Медуз, Горгон. Горгон было три. Медуза, Евриала и Сфена. Ну, там есть очень много версий разных. Когда-то это была прекрасная девушка, она прогневила богов, они сделали ее уродливой. Это Караваджо, это картина Караваджо. Караваджо – это Кватроченто, эпоха Возрождения, один из величайших художников эпохи Возрождения. Страшный был человек, бандит с большой дороги. Поножовщина, драки в кабаке. Человек, который вот просто уголовник, но при этом гений, гениальный художник. Говорят, Караваджо, по-моему, Караваджо, он однажды даже задушил своего натурщика, потому что ему нужно было поймать вот этот нюанс бледного тела, оттенка человека, который только начал умирать, вот это вот холодеющее тело. Вот таким был Караваджо. Волос у нее клубок шипящих змей. Да? Ну, правда, Караваджо нам изобразил не ядовитых змей, да? Мы тут видим явно какие-то полозы или водяные ужи. Но легенду помните, да, ребята? Это Персей. Персей вступил с ней в честный бой, но Персею помогал бог Аполлон, ну и Персей там у мифических бабушек, украл, у них был один глаз на троих, один зуб на троих, он обменял его на шапку-невидимку, на крылатые сандали. Но Горгона, мало того, что она была ядовита, как гидра, она была вся пропитана ядом, да, ну еще бы. Она еще была столь ужасна, что ее взгляд обращал всех в камень. Поэтому Персей, когда шел туда, к тому месту, где обитала Горгона, он видел, как скульптуры окаменевших людей, бедных и несчастных, которых она уже своим взглядом превратила в камень. Ну, Персей, по подсказке богов, у которых он был любимчиком, он придумал наихитрейшую хитрость. У него был начищенный до блеска щит, как зеркало, да, и он, когда с ней сражался, он отсек ей голову, он смотрел не на Горгона, иначе бы он превратился в камень, а смотрел на ее отражение в зеркале. Помните Василиска, да? Та же самая история. Василиск, если на тебя посмотрит, он тебя убьет своим взглядом, но стоит отразить его взгляд зеркальцем, и он убьет самое себя. А вот следующую нам картину покажите, пожалуйста, это голова Горгоны уже Рубенса. Рубенс здесь изобразил ушей. Вот она, отрубленная голова Горгоны, и из нее, видите, что только не выпадает, да? А что из нее? Амфисбена, видите, там двуходка с двумя головами. Вот амфисбема, она как раз появилась из, когда кровь Горгоны падала на землю, то каждая капелька превращалась в ядовитую тварь. Ну, а как же иначе? На самом деле несчастная была женщина с несчастной судьбой, так же, как и ее сестры Сфена и Эвриала. Ну, а теперь покажите следующую картиночку. Вот, это Бенвенуто Челлини. Еще один великий скульптор изобразил отрубленную голову Горгоны. Она, кстати, сохраняла, она даже отрубленная голова сохраняла вот этот один заряд взгляда, который помните, Персею пригодился, когда он дракона превратил в каменное изваяние. Ну, покажите нам следующую картиночку. Вот она, Медуза. Ту Горгону, которую победил Персей, звали Медуза. Да? И в честь этой Горгоны Медузами вот кишечно-полосные представители и названы. И тоже оно понятно, потому что у них, как ядовитые змеи вместо волос на голове, у них точно такие же ядовитые щупальца. Да? Покажите следующую нам картиночку. А вот это вот, знаете кто? Страшная штука. Да? Это растение тоже страшное. Горгония, Медузи имеет самое прямое отношение. Это ее родная сестра. Это Эвриала. Потому что у нее была сестра Эвриала, тоже Горгона и тоже страшная. А вот это вот растение называется Эвриала устрашающая. Это ее официальное название. Вводится она в тропиках в азиатских, но у нас есть несколько точек на Дальнем Востоке, где она растет. У меня, кстати, фильм есть один по Дальнему Востоку, сейчас не помню, как называется. Мы его снимали в Финганском заповеднике и на озере Ханка. Вот на озере Ханка Эвриала раньше росла. Я там служил в армии, полгода, правда, всего. Это было 78-й год, очень-очень давно. И я помню, там были Эвриалы, их было достаточно много, тогда триониксы там водились. И когда мы приехали на съемки лет 6 назад, я не узнал этих мест. Так поднялся уровень озера Ханки. Дело в том, что Ханка граничит, там идет граница с Китаем. И в Китае за ненадобностью демонтировали одну из электростанций. И весь сброс воды пошел туда. И пропали триониксы, вот эти пляжи, где они нерестились, черепахи кожистые. И пропали все эвриалы. И осталась одна только точка, вот сотрудник заповедника на Ханке Хинканского, он нам показал это место, мы нашли эвриалу. У нее очень интересные листья, посмотрите, она вся в колючках таких. Вот следующую картиночку нам покажите, это вот такой вот лист эвриала, он большой такой, вот, как тазик. И вот это ее цветочек такой невзрачный, он очень маленький цветочек, вот такой вот маленький. Но листья у нее большие, и действительно они напоминают фрагмент тела какого-то дракона. Вот покажите нам, Александр, это, по-моему, последняя будет картинка. Вот он, лист эвриалы устрашающий, да, как будто бы действительно вырезали кусок драконьей кожи с шипами, и вот он плавает на воде. Ребята, братцы мои, по-моему, это все. Вот, если у вас есть какие-то ко мне вопросы, давайте постараюсь на них ответить, но очень недолго.
2: Пока есть один вопрос.
0: Давайте.
2: Мия, 8 лет, желает вам скорейшего выздоровления.
0: Спасибо, Мия. Как съездили к Аболицу? Покатались, Мия, к Александру Самуиловичу? Ему, кстати, сегодня 60 лет исполняется, Александру Самуиловичу Аболицу. Можете его поздравить. Угу.
2: И вопросы. Сразу несколько, три вопроса. Почему так. Седяной король так называется? Угу. Сколько равана стоит в Москве? Почему так. Водяной пегас быстро машет плавниками, а плавает медленно?
0: Понятно. Так, первый вопрос какой у нас был? Почему Седяной король так называется? Мия, он так называется, потому что несколько раз он попадался в сети, когда ловили селедку. И первое время думали, что он питается сельдью, но поскольку он с короной, так посмотрели потом рыбаки, вроде у него там пасть-то такая, не как у облигатного хищника, да? Ну, значит, он просто их повелитель, у него же корона красная, значит, он повелитель селедок, он с ними плавает, а они его подданные. Наверное, так решили. Второй вопрос какой, Александр?
2: Сколько...
0: Александр?
2: Сколько равана стоит в Москве?

0: Вот. И когда ты уже поймешь такое аэрация, фильтрация воды, да, вот тогда уже переходи на более сложных, можно уже тогда, просто будет жалко, если ты ее не сможешь удержать. И третий вопрос Мия, какой я задала, почему конек
1: Водяной
0: тряпичник?
1: пегас быстро машет, но плавает
0: А,
1: медленно.
0: ну, здесь все очень просто, здесь законы физики, потому что вот эта вот ундуляционная мембранка у него совсем небольшая, а он большое, сопротивление воды большое. Он же большой, у него много вот этих вот тормозящих поверхностей, да, вот, а вот винтик, ну, представь себе, Мия, большой корабль, у которого маленький гребной винт, да, ну, конечно, он будет плавать медленно, вот точно так же конек-тряпичник, вот. Так, еще есть вопрос
1: Да,
0: или все?
1: еще вопрос от Мии.
0: Так.
1: Мия спрашивает, можно ли умереть от укуса гарпии гусеницы?
0: Нет, нельзя, Мия. Она не кусается, гусеница гарпия, она может прыснуть вот эту вот свою едкую жидкость. Вот так. Если попадет в глазик, просто будет щипать. Ну, промоешь с мылом, все будет хорошо. Так что не бойся, пожалуйста, гусениц гарпии. Это вообще, Мия, хочу сразу предупредить, не надо гусениц брать руками, особенно если это волосатые гусеницы, потому что потом ладошки будут чесаться, зудеть и болеть, потому что там тоже есть ядовитые вещества.
1: Мия пишет, что к Аболицу поедут в ближайшие выходные.
0: А, понятно.
1: Другой вопрос от другого слушателя. Можно ли сцинка тоже считать двухоткой?
0: Нет, ну а сцинка-то с чего? Сцинка-то ящерица. Вот. Да нет. Ну как? Нет, двухотка, ребят. Двухотка, я же объяснял, почему двухотка. Потому что у нее локомоция совершенно другая, передвижение, да? А ящерицы, они, безногие ящерицы, они за счет вот этих вот движений ползают, да, вот как желтопузик, там, те же вот есть сцинки, у которых практически атрофировались конечности, да, а, но двуходка, она по-другому, двуходка это не змея и не ящерица, еще раз говорю. Это отдельный таксон совершенно. И она вот как бы собирается, раздвигается, собирается, раздвигается, собирается, вот членики у нее собираются, вот знаете, как гофрированная труба такая, хоп-хоп-хоп-хоп, и она может вперед и назад. Поэтому нет, нельзя, конечно, сцинка считать.
1: Можно ли осветить тему путешествия с домашними животными?
0: А мы освещали уже эту тему, наберите. У нас про домашних животных уже много было. Я не
1: Нет,
0: знаю,
1: тут
0: сколько.
1: имеется в виду, видимо, путешествия с домашними животными.
0: С попугаем на плече?
1: Ну или с собакой. Особенности путешествия с домашними животными. Наверное, такой имеется в виду вопрос.
0: Ну, ребят, дело в том, что есть, конечно, домашние животные, с которыми вот только и путешествовать, и человечество путешествовало, это лошади, например, лошади, мулы, ослы, да. Вот верблюды, ну вот на них и путешествовали. А собаки, да, с собаками тоже путешествовали, потому что у собак были свои функции, как сторожа. Ну вот я бы сейчас не стал говорить вам о ездовых собаках, потому что у меня взрослые скажут, зачем вы это рассказываете детям? Да? Ну, давайте я подумаю, ладно? Потому что я очень много рассказывал о домашних животных, практически обо всех, да? А вот путешествие, ну если как-то можно, вот у нас на целую лекцию как-то вот
1: А
0: сюжет
1: можно
0: это делать.
1: это объединить с такой темой, не путешествие, а вообще, например, миграция людей с животными?
0: А, вот эта тема, да, интереснее, потому что,
1: Связанная,
0: безусловно,
1: может быть, с приручением,
0: ну, Александр,
1: животных.
0: это же все-таки не домашние животные,
1: Ну
0: потому что
1: да, я просто говорю, как ее развить, сделать
0: я
1: более
0: понял. Я
1: большой.
0: понял, да, потому что вот, например, индейцы, да, каждое племя индейцев жили при своем стаде бизонов, эмигрировали вместе с этими бизонами. Почему они жили все-таки в вигвамах, да, в переносных жилищах? А почему наши чукчи, там, оленеводы живут в чумах? Они тоже, но олень это домашнее животное, это прирученное домашнее животное, а вот бизон это дикое животное, с которым мигрировали индейцы. Мы об этом тоже говорили. Но давайте подумаем, может быть, получится какая-то тема. Хорошо, принято. Спасибо за
1: Кроме
0: мысль.
1: сирин и алка.

0: 90 упоминается и Гамаюн. Можно о них чуть подробнее? Спасибо за лекцию.
1: Славянская, ну, еще птицу Феникс, помните, да, Габаюн, там...
0: Гамаюн.
1: Я помню, в какой-то летописи было Гамаюн, птица, которая на заре, как сейчас помню, влагает свой нос в воду, язычно гугукает. Ну, мифических птиц много, на самом деле, очень много. И мы с вами частично об этом говорили. Мы говорили о птице Рух, например, да, о птице Феникс. Ну, если вас интересует... Ребят, ну, если хотите, можем поговорить о бестиариях славянской мифологии отдельно, да? Ну, пожалуйста, давайте попробуем. Угу.
0: Пока больше вопросов нет.
1: Ну, хорошо. Тогда я рад, что вы были сегодня с нами. Большое спасибо Александру Трунтаеву, который провел сегодня наш эфир. Ребята, мы с вами прощаемся. Ну, надеюсь, если все будет хорошо, через воскресенье встретимся. Всего вам доброго. Берегите себя.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Касаемо взаимодействия ландскнехта и фехтовальщика, будет такое, значит, случиться. Первое, что, значит, приходит на ум, что среди 100 с лишним мастеров длинного меча в Германии есть один ландскнехт. Есть еще несколько версий относительно того, кто еще мог бы быть, значит, сейчас я их, собственно, изложу. В 1542 году аттестовался Фельтон Зихс из Майсена, который был шулкнехтом. Вообще ландскнехт не единственное название для ландскнехта, гораздо чаще в источниках их называют просто кнехты, то есть слуги. Ну, то есть обычных слуг тоже называют кнехты, и это создает некоторую проблему, когда мы читаем в источниках. Они могут быть крикс-кнехты, то есть военные слуги, фус-кнехты, то есть пешие слуги. Шу-кнехты мне вроде бы не встречалось, но вот этот самый Фельтон Зихс назван именно так. Но дальше есть приписка, что вот такой-то профессии, то есть handwerk, в смысле такое ручное ремесло, по всей видимости, он подмастерье, собственно, сапожника, изготавливающего эти ботинки, шу, это обувь. Вот, поэтому едва ли он был действительности ландскнехтом. Вторая версия, значит, кто еще мог бы быть, это Зебальд Шильдкнехт. Вот, на том же основании, что вот у него есть корень кнехт в фамилии, и что он мог бы быть в 1491 году, он упомянут в первом составе братства Стоумарка, знаменитого братства фехтовальщиков в Германии. Но, значит, нигде в источниках уж точно мне не встречалось, что Шильдкнехт это имеет отношение к ландскнехтам. То есть это ни фус, ни крикс, ни ланс, ничего такого. Вот, поэтому если он имел какое-то отношение к военному делу, то мы не знаем какое. Но, по счастью, у нас есть еще один, значит, ближайший соратник. В том же самом 1491 году есть Петр Вайскирх, который, значит, этот Петр Вайскирх из Франкфурта на Майне, который действительно был командиром отряда ландскнехтов, и мы знаем минимум два документа, в которых он именно в этом качестве упомянут, вот, что он руководил отрядом. Второй раз вообще примечателен, потому что там подробно изложено, значит, обстоятельства его найма и найма его отряда, это 1499 год уже. Значит, и там, что интересно, этот самый Петр Вайскирх сам-то верхом и в броне. Вот, то есть он, очевидно, не хотел, значит, демонстрировать навыки бездоспешного фехтования, значит, в прямом бою и ни с каким двуручным мечом вставать куда-то в строй не спешил. Вот, что в высшей степени разумно для него. Вот, верхом и в броне оно как-то поинтереснее. Вот, что опять же показывает некоторый зазор между его деятельностью как мастера длинного меча и, значит, человека, обучающего и аттестовывающего фехтовальщиков, и его, собственно, военной практикой. В целом, некоторые авторы трактатов были военными, это не только для немцев характерно. Там Пьетро Монте был, Фьоре де Либери был, Фигуэреда, если про какие-то там эти испано-португальские дела говорить, тоже вроде был военным. Ну, там наберется их сколько-то, этих военных. Но важно, что численно военных сильно меньше, не в разы, в порядке меньше среди мастеров фехтования, чем невоенных. И это крайне показательно. Почему, собственно, дело так обстоит? Ну вот давайте начнем с конкретных цифр. В 1530 году император германский Карл V Габсбург отправляется в поход с 50-тысячным войском. В течение этого первого месяца этого похода 30 тысяч человек из этих 50 умирают от голода. Тарам-парам-пам. Интенданты Карла V явно сделали вывод, и в 1536 году в походе Карла V той же примерно численности армии, 50 тысяч человек, умрет всего 20 тысяч от голода. Ну, 10 тысяч мы сохраним. Из этого делаем нехитрый вывод, что, значит, основные шансы ваши на гибель связаны с, собственно, банально отсутствием провианта на всю эту толпу. И поэтому вкладывать деньги в обучение человека фехтовальным навыкам, зная, что в первый месяц войны он с высокой долей вероятности умрет от голода, это просто нецелесообразно. Давайте накинем сюда еще другие интересные вещи. От, значит, обилия инфекционных заболеваний, например, связанных с ним. Ну, из банального, там, какой-нибудь сепсис, например, никто не отменял. Вот, у них нет представления об антисептике как таковой. То есть любая хирургия полевая вполне может закончиться заражением со всеми вытекающими последствиями. До реальной эпидемии, которые косят эти самые армии, и это и локальные вспышки чумы, как было, например, в Римском римском походе той самой армии Карла V, и сифилиса, который эпидемических масштабов достиг как раз в начале 16 века. То есть он в конце 15 века появляется. Первый, значит, в Первой итальянской войне, по-моему, зафиксирован случай массового, значит, сифилиса в армии. Он, собственно, французский поход в, значит, в королевство обеих Сицилий заканчивается трагически вспышкой этого самого сифилиса, поэтому по всей Европе сифилис называют французской болезнью, и только французы называют его итальянской болезнью. Вот, потому что они его там подхватили. Это кишечные заболевания всех возможных сортов и так далее и тому подобное. Соответственно, основные у нас потери, не просто основные, а там сильно, значит, сильно важнее, это потери не боевые, конечно. По сравнению с боевыми, которых кот наплакал. Вот, это точно совершенно. То есть соотношение пропорций тут явно в пользу не боевых. Отсюда, соответственно, вопрос о нецелесообразности обучения, собственно, наемников боевому искусству. С трактатами тут тоже очень симптоматичная ситуация. Вот есть Леонхард Франшпергер, не только теоретик, но и практик. Но и как теоретик он отметился, дай Боже, он написал несколько трактатов. Каждый из этих трактатов сам по себе оружие. Это вот такой вот примерно в толщину том, которым можно в целом покалечить человека без труда. Это деревянная толстенная обложка, окованная, значит, металлом, обшитая кожей. Там написано примерно про все, включая количество мяса, яиц на одного солдата в день, согласно рекомендациям Леонхарда Франшпергера. То есть вот про все, что можно было написать, Леонхард Франшпергер написал, касаемо армий там, немецких середины 15 века. Но самое интересное, что, значит, количество упражнений по обучению солдат с обращением оружием в, значит, томах, страницах, абзацах и строчках измеряется одним и тем же числом, то есть равно нулю. Там вообще не упомянут этот вопрос. То есть для теоретика такого уровня, для практика такого уровня этот вопрос не имеет никакого ровным счетом значения. И это крайне важно понимать. Как считают, собственно, эксперты, занимающиеся именно военной составляющей этого всего, спасение утопающих было делом рук самих утопающих. То есть более опытные военные обучали молодняк каким-то строевым приемом обращения с оружием, чему-то как-то где-то, пока они, значит, тащатся, значит, до боестолкновения. Строго говоря, это самая наука обращения с пикой не очень-то сложная, если вдуматься. Вот, там гораздо важнее правильно разворачиваться слитно, ходить слитно и так далее. То есть это требует некоторой привычки, выучки и так далее, и главное — отключение мозга. То есть вообще люди, которые пробуют это сейчас, очень ярко осознают, что вот если вы просто слушаете командира и делаете то, что он говорит, это самое эффективное, что может быть. Соответственно, то есть от вас, в отличие от фехтовальщика, да, то есть фехтование — это крайне интеллектуально затратный вид деятельности. Вот, мы, значит, это постоянный анализ, постоянные поиски. То есть почему это называют типа шахматы на скорости? Да? То есть это требует реально концентрации, анализа, поиска решений и всего такого в очень ограниченное время. Вот, ничего этого пикинеру не нужно. Вот, и в целом пехоте, значит, того времени. А первые наставления, значит, об обращении с оружием, конечно, появляются в военных трактатах, но уже в начале 17 века. То есть ланкнехты полтора века существуют к тому моменту, как в трактатах кто-то задумался о том, а как нам вообще пехоту-то учить? Вот, то есть это не было проблемой до этой поры. Значит, ну, самые ранние — это, пожалуй, гравюрки Дегейна, которые хорошо потом использовал Якоб Вальгаузен, который очень известен с этим Kriegskunstzufuß, да, большой трактат 1615, по-моему, года, где он описывает, значит, строевые упражнения с мушкетом, которых сильно больше, чем строевые упражнения с пикой. С пикой у него там 21, что ли, там упражнение. Причем они все выглядят как, значит, типа пику держал, опустил. Вот это вот уже упражнение. Неплохое, да, для пикинера. Очень ценное, спору нет. Вот, но в целом это не самая сложная интеллектуальная деятельность, вот, даже глядя на эти упражнения. Вот, все это нас подводит к, значит, тому выводу, который сформулирован в ту же самую эпоху, но уже, правда, значит, ну, то есть если немцы идут в трактаты и как-то косвенно упоминают этот вопрос боевой выучки каждого конкретного, значит, солдата, то вот французские военные не стесняются, они, значит, пишут чаще всего мемуары, а не трактаты, у них там жанр другой, и поэтому они много очень личных своих оценок туда привносят. И вот, значит, мнение двух французских военных вам изложу, которые удивительно солидарны, значит, в вопросе обучения солдат фехтовальному искусству. Это Франсуа де Лану и Гаспар де Таван. Это два человека, которые поучаствуют во французских религиозных войнах. Они оба боевые, самые что ни на есть. Гаспар де Таван Значит, до религиозных войн еще отметился, то есть он чуть ли не при Павии еще там повоевал. А Франсуа Делану участвовал во всяких там дерзких прямо рейдах, вылазках и так далее. Они там в 15-ром Орлеан взяли однажды. Ну, то есть человек точно умел применять оружие, в том числе в составе малой группы и, значит, в личном, ну, почти один на один поединке, да, при захвате этого самого Орлеана. Так вот, они пишут, что фехтование – это очень классная штука для развития, значит, разных навыков. Ну, вот, говорит, классно там быть ловчее, быстрее, атлетичнее, ну, и в целом полезная, говорит, для развития вещь. Но, говорит, если мы про войну, то лучше проверьте, хорошо ли подкован ваш конь, почистите и смажьте пистолеты. Это куда больше пользы вам принесет. Вот там в боестолкновении, нежели вот это вот все. Значит, они, конечно, слегка лукавят, потому что фехтование, особенно во французской армии первой половины 16 века, все-таки было нужно, но было нужно оно исключительно для дуэлей. То есть именно в среде военных, и в первую очередь военных, воюющих в Италии в первой половине 16 века, не только, собственно, итальянских, но и всех остальных, то есть он из Италии попадает ко всем остальным военным, рождается вот этот обычай дуэли, когда один другого вызывает, и они там где-нибудь в кустах друг друга самозабвенно режут с применением, значит, всяких разных острых предметов без брони. Вот. И там-то как раз можно это все поиспользовать, эти все, значит, фехтовальные навыки. Но, пожалуй, там и только там. Что, собственно, неудивительно. Ну, то есть давайте спроецируем эту ситуацию на какое-то наше время и потребуем от каждого солдата, значит, который воюет, значит, в современном военном конфликте, быть обязательно мастером рукопашного боя, олимпийским чемпионом по стрельбе. Ну, это же смешно, абсолютно точно. То есть большая часть задач, которые он выполняет, едва ли связана именно с достижением такого уровня, значит, боевой подготовки, как озвученное. Вот. Ровно тоже характерно и для 16-18 века. Поэтому лишний раз искать, значит, какие-то там реминисценции на тему, значит, выдающейся фехтовальной подготовки кого бы то ни было в армиях, вот, это просто излишний труд, как мне кажется. Но в целом есть разница в психологии профессиональных военных, в том числе ланскнехтов, значит, и гражданских лиц, обучающихся фехтованию. Разница эта ярко проявляется в конфликтах, собственно, между теми и другими, в том числе в конфликтах с применением холодного оружия. Значит, ланскнехты, если уж они, значит, на гражданке достают оружие, его применяют, любят это делать, а, в составе группы, б, значит, против неподготовленной и желательно не готовой к сопротивлению жертвы. То есть, если уж они идут на этот риск, то они его минимизируют для себя со всеми вытекающими последствиями. Если же они спровоцированы на драку, вот, кем-то из гражданских, то они как раз в большинстве случаев стараются, ну, то есть случаи там в Аугсбурге, когда их там задевали специально, они стараются по максимуму этого дела избегать, но если вдруг они вступают, то это выглядит совершенно не, как бы, ну, далеко не как в фильме, да, то есть если вы себе представляете какие-то там сейчас вот, значит, рапирные дуэли такие между гражданскими и ланскнехтами, то нет, ничего такого не происходит. Это драка, резня, значит, буквально кинжалами и там разбивание кружек, мисок, тарелок, не знаю, стульев в этом самом кабаке. Вот, то есть это довольно-таки зверски выглядит, значит, с тасканием за волосы, борды и так далее. Вот, то есть, как бы, ланскнехт отнюдь не стремится к чистоте фехтовального искусства. То есть он решает другую задачу, да, уничтожение физически противника минимальными средствами за минимальное время. Вот, ему нет нужды, собственно, изображать что-то такое, значит, красивое и цивилизованное. Вот, хотя его, как бы, не среди ланскнехтов, где обычаи дуэли, например, не распространены, а среди там французов, например, там вполне себе ценится, значит, талант фехтовальщика, и многие люди, которые на гражданке хорошо фехтовали, вот, потом спасаются от праведного гнева, значит, правосудия в этих самых отрядах, их просто зачисляют, значит, в роту, делают им карьеру и таким образом делают их недосягаемыми для властей. Вот, то есть в целом среди военных есть некоторые уважения по отношению к людям, которые умеют обращаться с оружием, да, в личном порядке, но это не является, скажем так, обязательным профессиональным требованием.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Всем привет, это передача данных в студии Марии Баченина. И если у вас плохо с физикой, то прямо сейчас наступает твоя, друг, минута славы. Потому что у нас в гостях физик, блогер, популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского», собственно, Дмитрий Побединский. Я очень благодарна Дмитрию за то, что он сумел благодаря своим роликам на YouTube сделать то, чего не смог мой учитель по физике в середине 90-х. Сегодня передача данных у нас будет по заявкам. Я как грибы собирала вопросы слушателей, коллег, моих знакомых. Давайте начинать. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Скажите, пожалуйста, а почему мы не понимаем физику?
3: Кто мы?
2: Ну, большинство. Нет, вы вычеркиваетесь из нашего списка автоматически.
3: Ну, тогда нужно сказать, что некоторые не понимают физику.
2: Хорошо, да? Хорошо. Не буду обижать тех, кто ее понимает.
3: Да, есть, которые понимают. В принципе, правильно вы начали с того, что отчасти это идет со школы, с образования, что вот как-то выпадают какие-то отдельные части школьной программы из головы, так сказать. Ну, не знаю, просто люди, например, пропускают занятия там по болезни или еще как-то. И если выпадают какие-то отдельные кусочки, то тогда целая картина не складывается. И это как снежный ком растет непонимание, и в итоге превращается вообще в полное, собственно, даже отрицание физики как вообще какой-то науки, можно даже так сказать.
2: Слушайте, наверное, вы описали мой случай. Вот прямо на 100-500%. То есть физика – это удел здоровых людей, которые не уходят на больничные. Ну хорошо, тогда немного таких космических вопросов. А почему мы не падаем, когда Земля с колоссальной скоростью вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца?
3: Ну, тут такое дело, что мы, в принципе, вместе с Землей движемся синхронно. Мы родились уже разогнанные движением Земли. А если бы мы как-то телепортировались и оказались с нулевой скоростью около поверхности Земли, то да, она бы нас сшибла. Например, на экваторе Земля относительного центра вращается со скоростью, насколько я помню, 1666 километров в час. По-моему, вот такая вот большая скорость, там около 400 метров в секунду. И это достаточно быстро. Но так как мы синхронно вместе с ней движемся со своего рождения, то, в принципе, мы этого движения не замечаем.
2: А почему нас не травмирует сильное давление воздуха?
3: В школе я очень мучил своего преподавателя. Спрашивал, почему давление – это не векторная величина, не направленная. То есть вот сила, она имеет какое-то направление. Там подействуешь в одну сторону, там одно произойдет, в другую сторону – другое. Физическая величина, она имеет направление. А вот давление, оно не имеет направления. Оно действует как бы во все стороны. Соответственно, давление, которое действует на нас снаружи, атмосферное, оно уравновешивается давлением, которое есть внутри нас, внутри нашего тела. Получается, в сумме они дают как бы нулевое действие, они уравновешивают друг друга.
2: Вселенная, она действительно бесконечна или все-таки где-то заканчивается?
3: По поводу Вселенной мы точно не знаем. Дело в том, что мы можем наблюдать только ограниченную часть Вселенной, так называемую наблюдаемую Вселенной. Почему так происходит? Потому что скорость света имеет конкретное значение – 300 тысяч километров в секунду. И от очень-очень далеких областей Вселенной свет просто еще не успел дойти до нас за все время существования Вселенной. Я это сравниваю с грозой, когда вот произошла какая-то вспышка, молния, и мы увидели молнию, но грома еще нет. И гром через несколько там, секунд, там, десятков секунд доходит до нас. То же самое и здесь. Вселенная огромна, и где-то там далеко-далеко там рождаются звезды, там появляются галактики, они там исчезают. Вот. Но свет от них просто еще не успел дойти до нас, и мы еще это не увидели. Соответственно, есть только ограничения на объем Вселенной, который мы можем разглядеть теоретически в телескопы. Он достаточно большой, в диаметре, насколько 93 миллиарда световых лет. Это гигантские цифры. Но что находится за ним, мы не знаем. Соответственно, мы не можем точно сказать, бесконечна она или нет. Но, согласно всем нашим наблюдениям и всем нашим моделям, в принципе, может быть и так, и так. Может быть, что она бесконечна, и это, в принципе, не противоречит никаким законам физики, которые мы сейчас вывели. А может быть и конечной. Это тоже ничего не противоречит.
2: Слушайте, ну раз вы сказали про скорость света, это один из самых популярных вопросов, почему мы никак не научимся ее преодолевать?
3: Да, дело в том, что скорость света – это на самом деле только название. Свет – это первый объект, который был обнаружен, который движется с такой скоростью. Но есть и другие вещи, которые тоже движутся с такой скоростью. Это, например, гравитация. В общем, некоторые частицы тоже движутся с такой скоростью. И вообще, на самом деле, это как бы максимальная скорость во Вселенной. Просто свету повезло двигаться с максимальной скоростью. И почему существует такая максимальная скорость во Вселенной? Ну, вот это сложный вопрос. Почему, кто это придумал? Ага. Вообще, и почему так происходит, что вот если какой-нибудь гипотетический космический корабль разгонится до 300 тысяч километров в секунду, если он включит двигатель, быстрее он разогнаться уже не сможет.
2: О, точно. Почему?
3: Вот почему так, да. Вот это вот сложный вопрос, и ответ на него лежит в области теории относительности, которая связывает фундаментальные свойства нашего пространства и времени.
2: Упомянутая гравитация. Никто не понимает, все с детства думают, гравитация – это притяжение Земли. Это так?
3: Да, хороший вопрос. Гравитация, да, действительно, можно рассматривать ее как просто силу притяжения к массивных объектов. К массивным объектам, например, к планетам, к звездам и так далее. Но Эйнштейн предложил другую модель, такую закономерность, что, оказывается, гравитация – это следствие искривления пространства-времени массивными телами. Вот тут, в принципе, можно представить себе, что пространство – это некая такая эластичная ткань, а массивные тела, когда мы кладем на эту растянутую эластичную ткань, они ее проминают и создают такую вмятину, как будто бы. И если мы оказываемся рядом с этим объектом, мы по этой вмятине скатываемся как бы к центральному телу, которое создало.
2: Да, на матрасе такое бывает, когда один тяжелее другого.
3: Вот, абсолютно верно. Вот, это такая упрощенная модель гравитации, как следствие искривления пространства-времени. То есть мы на самом деле притягиваемся к Земле не из-за того, что она на нас действует, а из-за того, что мы скатываемся как бы на нее по такой вот горочке воображаемой.
2: А что происходит с нашими атомами, когда человек умирает?
3: Ну, тут, наверное, лучше объяснит это химия и биология.
2: Но вы в школе любили химию, я читала вашу биографию.
3: Я? Химию?
2: То есть...
3: Это какие-то враги писали.
2: Я вам потом сброшу ссылку, чтобы вы подали на них жалобу.
3: Ну, нет, химия – прекрасная наука, но я, собственно, не испытывал к ней такого трепета, конечно, как к физике. Вот. Собственно, что происходит с атомами? Да ничего не происходит с ними, они просто потихонечку переходят в состав новых молекул, если можно так выразиться. То есть, вот мы состоим из отдельных молекул, а когда, собственно, мы умираем, и наше тело начинает, ну, наверное, как-то оно разлагается. И, соответственно, молекулы, из которых мы состоим, разваливаются на отдельные атомы и потом пересобираются в какие-то другие молекулы.
2: Вот она реинкарнация. Черт возьми, это так и есть. Если мои атомы соберутся в какие-то другие молекулы, а молекулы соберутся в какую-то другую. А кстати, а эти молекулы могут стать кем угодно потом? Могут они потом стать столом или камнем, или я не знаю, я стану водопадом, как поет Григорий Лепс?
3: Вы знаете, это стандартный ход любых передач. Во второй части мы переходим к философии. Это всегда происходит.
2: А почему? Вы можете объяснить?
3: Вот это пока что физика не объясняет.
2: Нет, но все-таки про молекулы вопрос остается открытым. Это известно науке или пока еще нет? Куда встраиваются эти молекулы и что они могут создать потом?
3: Ну, с точки зрения физики, тут ничего такого восхитительного нету. Все довольно-таки прозаично. Эти атомы начинают участвовать в обмене веществ других организмов. То есть тело поедает микроорганизмы какие-то. Дальше они поступают там в почву или еще вымываются водой. И то есть это вот начинается некий круговорот наших атомов вообще в природе. И на самом деле сейчас в каждом из нас очень много атомов, которые были в других людях. А несут ли они в себе какую-то информацию? Вряд ли, потому что, согласно законам квантовой физики, элементарные частицы, они неотличимы друг от друга.
2: Но все равно это очень круто. Ладно, я поняла жалобу про философию, вернусь на кухню. Но тут, я думаю, вас не удивлю. На кухне, по-моему, один объект, который привлекает с вопросами ко всем физикам, это СВЧ-печь. Первый вопрос, наверное, такой. Опасно ли делить вообще жилплощадь с микроволновой печью?
3: Если она не сломана, если она нормально работает, то абсолютно безопасно. Потому что когда она работает, она закрыта же ведь. И из нее излучение практически не выходит. Я проверял на своей микроволновке. Чуть-чуть выходит из щелей и вот мест крепления. Но я замерял, по мощности это сравнимо с роутером, Wi-Fi роутером. Так что... это, я считаю, безопасно.
2: А вот если сложить все устройства, которые есть у нас в доме, допустим, Wi-Fi роутер, микроволновая печь и еще мобильный телефон на тумбочке, пока мы спим. Я тут недавно вычитала, что все-таки телефон лучше держать не у головы, когда разговариваешь, а пользоваться hands-free. Это верно с точки зрения физики или не совсем?
3: И телефон, и роутер, и микроволновка – это все один и тот же диапазон радиоволн. Это СВЧ-волны. И как они действуют на организм? Обнаружено только единственное воздействие – это нагрев. Собственно, именно поэтому еда нагревается в микроволновке. И насколько сильно нагреется тот или иной объект, зависит от мощности. В микроволновке, ну, я думаю, приблизительно представляете цифры, там 700 ватт, что-то 800 ватт, вот они такие. И это действительно приводит к интенсивному нагреву. А вот, например, роутер и телефон – это порядка десятых долей ватта. Ну, телефон при разговоре, он может, по-моему, до 1 или до 2 ватт повышать мощность, если сигнал слабый, но не больше.
2: Ну что, друзья, взбодрились? Это «Физика» от Побединского в передаче данных. Мы вернемся через пару мгновений, не теряйтесь.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.

0: «Комсомольская правда». Радио поколения Мумитроля.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Это передача данных. Мы снова в эфире. У микрофона Мария Баченина. У нас в гостях физик, популяризатор науки, создатель YouTube-канала «Физика от Побединского», глава этого канала Дмитрий Побединский. А если вообще нас поместить в микроволновую печь, что будет?
3: Это произойдет ожог, причем он будет происходить не на поверхности кожи, а чуть-чуть в глубине. Не то, что прямо изнутри, а на глубине, ну, там, сантиметр-полтора сантиметра. Вот где-то так. И это опасно тем, что его можно не почувствовать сразу, потому что у нас, насколько я знаю, чувствительность вот рецепторов наибольшая именно на поверхности, а в глубине она уже слабее.
2: А вы, наверное, гадаете, почему я вас еще не спросила про мини-чипы от Билла Гейтса. Так вот, прямо сейчас это случится. Жидкие или какие-нибудь там мини-чипы, которые Билл Гейтс в нас внедрит. Это вообще реально? Стоит ли бояться и пересматривать Михалкова?
3: Собственно, на самом деле не стоит беспокоиться, что нас будут чипировать какими-то микроскопическими чипами, которых не видно. Потому что сейчас технологии такие, что невозможно создать чип размером в несколько там, нанометров или даже микрометров, может быть. Сейчас самые маленькие чипы имеют размеры порядка миллиметров. Там еще должен быть источник питания, чтобы все это работало. Должна быть приемная антенна, должна быть память какая-то. И сейчас есть единственное, что чипы, которые вживляют, это NFC-чипы, они обладают функциональностью, знаете, как банковская карточка или как ключ от домофона. Их вживляют, например, животным, что если животное потеряется, можно принести какой-то сканер, ну, просто пропикать, как банковская карточка. В принципе, вживляют такие чипы, ну, они размером, не знаю, там, с крупное рисовое зернышко, точнее, побольше, наверное, где-то 8 миллиметров на 3 миллиметра в диаметре, где-то вот так.
2: Но это здоровые штуки, судя.
3: Да, конечно, конечно. Их вживляют там в руку, например, и с их помощью открывают двери, в транспорте оплачивают поездки. Это максимальный функционал. А так, чтобы эти чипы еще и как-то могли влиять на человека, то есть это уже какую-то биологию нужно подключать.
2: А совершенно... жидкие чипы существуют? Жидкие?
3: А что значит жидкий чип?
2: Да черт его знает, вы меня спрашиваете.
3: Я первый раз такое слышу, и мне кажется, что полностью жидкий чип – это…
2: Это расплавленный чип, видимо.
3: Да. Жидкость – это состояние вещества, в котором все молекулы свободны и движутся как хотят. И, соответственно, никакого функционала они вам не будут ничего делать, никаких ваших
2: команд. Пользы ноль. А вот какой вопрос. А если мы все-таки пофантазируем, мы были бы эти микрочипы, то как их в нас внедрить?
3: Это сейчас, знаете, сейчас происходит, только не подавайте им...
2: Дурного примера?
3: Примеров, да, не рассказывайте им, как надо делать. Ну, давайте попробуем рассказать. Начнем с того, что какого размера будут эти чипы. Они будут очень маленькие или не совсем маленькие? Ну, допустим, они будут видимого размера, да, то это можно выпивать их как пилюлю какую-то или таблетку. Но тогда, собственно, он должен проникнуть, как-то остаться внутри тела, а не выйти, естественно, путем. Так что такой вариант, наверное, не подходит.
2: Не подходит.
3: Тогда надо в кровь как-то. Это совершенно мелкие какие-то частицы, но как сделать такие маленькие чипы, мы еще не знаем. И вряд ли мы узнаем это в ближайшие несколько, может быть, столетий, я не знаю.
2: А вот, кстати, как вы можете прогнозировать, через какое количество времени что-то может быть предсказано? Вот вы сейчас сказали столетий. А почему столетий? Почему вы не допускаете, что завтра кто-то возьмет и придумает?
3: Если говорить о таких чипах, с которыми можно какую-то вести связь, то ну, они будут основываться на тех принципах и физических законах, которые мы сейчас знаем. А мы сейчас знаем, что вот, например, антенна приемная, приемная, передающая, она должна быть соразмерна с таким параметром, как длина волны, так называемая И, соответственно, эти антенны, они будут размером, ну, несколько миллиметров. То есть, они достаточно крупные должны быть, чтобы хоть как-то эффективно работать. Как сделать меньше антенну, ну, пока непонятно. Это будет просто-напросто неэффективно. Для этого нужны какие-то другие принципы. И, ну, пока нет никаких предпосылок, что мы найдем их в ближайшее обозримое будущее.
2: А было такое вообще в физике, что вот ничего не выдавало, что вот то или иное изобретено будет в ближайшее время, а вот, как вы сказали, через несколько столетий, а это раз и изобрели?
3: Ну, вот я сейчас точно не могу сказать. Возможно, такое и было, что что-то неожиданно появлялось. Там, например, обнаружили рентгеновское излучение, которое может проходить сквозь...
2: Все. Ну, кроме свинца, да, по-моему.
3: Но многое. Через много. И так можно допросвечивать человека насквозь. Сейчас, собственно, настолько большой диапазон явлений изучен, что уже сложно представить, что вот где-то мы что-то не доглядели, не увидели, и там что-то мы новое откопаем.
2: Понятно. Один из самых волнительных вопросов, и уже, скорее всего, он последний. Чем отличается 3G от 5G, кроме цифры, которая равна двум? И вообще, что это такое? Ну, если коротко.
3: Да, если коротко, это поколение сотовых сетей, сетей мобильной связи, и отличается оно, конечно же, скоростью, также отличается количеством абонентов, которые может обслуживать сеть, отличается скоростью отклика, так называемым пингом, ну и другими мелкими параметрами.
2: Но это тоже, получается, волны.
3: И я, кстати, сказал вот эти отличия. Отличия в основном именно в техническом таком плане и в плане характеристик. А в физическом плане это абсолютно те же радиоволны, такого же диапазона, и ничего нового в этом вот с физической точки зрения вообще нет.
2: То есть 5G напрасно люди боятся. Вы сейчас это имеете в виду, что ничего нового? Ребят, 3G уже есть и живем пока, да?
3: Да, я могу сказать, что вот 3G, например, использует частоту, ну, порядка 3 ГГц. А 5G будет использовать и там, 3-4 ГГц. И еще они взяли дополнительный диапазон частот около 30-40 ГГц. Вроде как в 10 раз больше. Может быть, там может быть опасность. Но этот диапазон уже активно используется в гражданской авиации, например, метеорадары. Да и вообще радары в аэропортах это вот, используют этот диапазон. А полицейские в своих радарах тоже используют эти радиоволны. И много где еще они применяют.
2: А почему тогда народ начал так кипишить и бояться этих 5G? Что это такое? Это какие-то происки конкурентов и вбросы? Или там действительно, ну, было за что зацепиться?
3: Но мне почему-то кажется, что здесь очень так повезло нам, в кавычках, с историей еще и про коронавирус, что все это наложилось. И вот так все получилось. Просто пандемия... Она произошла достаточно внезапно, вообще ничто не предвещало беды, и людям нужно было найти какое-то оправдание, почему такие вещи происходят. И начали искать виноватых, вот, ну и под горячую руку попалось 5G. Такое может быть объяснение, но, конечно же, можно придумать и много других.
2: Ну, вот. Это можно обозначить одним словом – психанули. Я, честно говоря, в очередной раз воодушевлена. Все потому, что я понимаю, я... От всей души вас благодарю, друзья. Физик, блогер, популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского». Дмитрий Побединский был сегодня в «Передаче данных». Спасибо.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на втором онлайн-мероприятии, проводимом порталом Anthropogenes.ru и проектом у Соколовых. Меня зовут Георгий Соколов, и я буду модерировать сегодняшнюю дискуссию. Какую цель мы ставим перед нашими дискуссиями? В первую очередь продемонстрировать вам, то есть интеллектуальной части интернет-сообщества, эталон корректной научной дискуссии. Теперь вы лично сможете поприсутствовать и поучаствовать в дискуссии, ведущейся по правилам корректного научного диалога. В качестве антипримера для нас выступают различные телевизионные ток-шоу, где не принято уважать оппонентов, участвующих в дискуссии, и где основными целями являются аплодисменты и рейтинг. У нас по-другому. В наших дискуссиях не принято козыряние личными заслугами, обсуждение личности оппонента, использование различных демагогических приемов. Тема нашей сегодняшней дискуссии – «Человек и собака. Одомашнивание или эволюция?». О чем наша дискуссия? Еще в первой половине 20 века ряд ученых обратили внимание, что тысячи лет человек и собака претерпевали сходные изменения. В том числе это грациализация или уменьшение лицевого скелета, это уменьшение объема мозга, ускорение взросления, изменение формы агрессивности, способность размножаться круглый год, ну и другие признаки, которые свойственны именно домашним животным. И вот, собственно, тезис, который выносится на обсуждение. Так что же получается? Человек сам себя одомашнил? У этой гипотезы есть как сторонники, так и противники. И сегодня разные точки зрения на данный вопрос представят. Это Александр Николаевич Власенко, заведующий учебной лабораторией кафедры анатомии и гистологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. Здравствуйте, Александр Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Исследователь, кинолог, дрессировщик, автор книг, в том числе учебника «Спортивная дрессировка собак служебных пород». И его оппонентом сегодня выступает Станислав Владимирович Дробышевский, известный российский антрополог, популяризатор науки, кандидат биологических наук, научный редактор портала anthropogenes.ru, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, автор 7 монографий. Здравствуйте, Станислав Владимирович.
3: Здравствуйте.
1: Напомню еще раз, что меня зовут Георгий Соколов, а помогать вести сегодняшнюю дискуссию мне будет также ваш хороший знакомый Александр Борисович Соколов, редактор портала anthropogenes.ru.
4: Здравствуйте.
1: Спасибо, Александр. Нашу дискуссию мы построим сегодня следующим образом. Вначале каждый из наших оппонентов представит свою позицию в виде

0: 15-20-минутного сообщения. Затем у каждого из оппонентов будет возможность высказать свои контраргументы и ответить на вопросы друг друга. Вот, соответственно, ну и в конце мы подведем некие итоги. Александр Борисович, вы можете не шуметь, спрошу вас. Ну, в конце мы подведем некие итоги и постараемся оставить время на вопросы слушателей, которые они прислали заранее, ну и на те, которые они будут задавать в комментариях, собственно, к этому видео. Хочу сказать, что у нас зарегистрировалось порядка 400 участников и прислано более 60 вопросов. Понятно, что на все вопросы ответить мы не сумеем, но я попросил наших уважаемых спикеров отобрать по нескольку вопросов, на которые они готовы ответить. Итак, мы, собственно, переходим к сообщениям наших спикеров. И первым я предоставляю слово Станиславу Владимировичу Дробышевскому. Прошу вас.
1: Здравствуйте. На самом деле, то, что я тут сейчас буду излагать, это не совсем именно мои какие-то достижения, то есть это общее соображение по поводу, но я в какой-то степени эти воззрения разделяю. Можно поставить вопрос очень просто. Какие животные с какими признаками вообще способны быть одомашнены, и какие изменения у домашних животных происходят вследствие этого одомашнения? На эту тему много всего писалось, но если это так подытожить до краткости, то картина получается следующая. Животные, которые могут быть одомашнены, должны быть социальные, стадные или стайные, то есть у них их должно быть большое количество. Ну, это объясняется очень просто надобностью, потому что обычно люди одомашнивают тех, кого должно быть много, чтобы их съесть, снять с них шкурки, чтобы там еще что-то такое было. Исключения есть, я их потом еще тоже расскажу. Очень полезно, если одомашниваемые животные иерархичны с доминированием, то есть у них есть какой-то доминант, и человек занимает место этого самого доминанта, тогда все это стадо может человека слушаться. Это очень хорошо, очень приятно и удобно. Такими легче управлять. Хорошо бы, чтобы эти животные были не слишком пугливы, чтобы они не боялись и не разбегались при приближении человека. Разные животные в разной степени пугливы, какие-то очень, какие-то не очень. Хорошо, чтобы они были бы не пугливы. Хорошо бы, чтобы они были не агрессивны по отношению к человеку, потому что если это, например, какой-нибудь медведь, да, может, с него мяса и много, но он может убить. И, соответственно, следующее, в принципе, то же самое. Хорошо бы, чтобы животное было не слишком вооруженное. Потому что, опять же, если это медведь или носорог, как бы зверь хороший, но как бы справиться с ним проблематично. Очень хорошо, чтобы это животное питалось чем попало, чтобы его было легко кормить, желательно подножным кормом, ну, строго говоря, всем подряд. Если оно хоть там насколько-то специализировано, ну, это очень неудобно, потому что надо в какой-то сезон подбирать корма, запасать их каким-то хитрым способом, это все очень сложно. Такой специфический параметр. Хорошо бы, чтобы животное было не слишком быстрое, чтобы оно передвигалось не спеша, потому что, ну, например, хорошо приручить гепарда, да, и одомашнить его, но если он бегает намного быстрее человека, то как бы тоже не очень это здорово. Хорошо бы для того, чтобы разводить этих животных, чтобы у них были не слишком сложные ритуалы ухаживания. Допустим, у тех же самых гепардов ритуал ухаживания включает бойню двух братьев, самцов за самкой, и они должны пробежать там километров 20 по этим саваннам. Ну, как бы таких разводить трудно. Ну, вот. Гораздо лучше, если у них вообще нет никакого ритуала ухаживания, ну или он какой-то там простецкий. Хорошо бы, чтобы животные не образовывали постоянных пар, а пары образовывали случайным образом, достаточно беспорядочно, и чтобы не было привыкания особей друг к другу. Потому что если, допустим, животное предназначено на мясо, и мы режем самца, например, да, то самка будет грустить, а это никому не надо. Лучше, чтобы они менялись очень быстро и непринужденно. Хорошо бы, чтобы эти животные очень быстро размножались, чтобы у них было много потомства, и желательно, чтобы они каждый год размножались, и чтобы детенышей было тоже много. Но, ну, потому что иначе зачем эти животные вообще нужны? Хорошо бы, чтобы они были выводковые, ну, то есть это принцип воспитания потомства, при котором детеныши рождаются уже, в общем, более-менее жизнеспособными. То есть они уже встают на ножки, там, крылышки, уже более-менее могут питаться чем-то таким, но если млекопитающий пишет все равно молоком, но быстро переходит с молока на там, траву, мясо или что-то такое, чтобы не было слишком долгого периода, когда за ними надо заботиться, когда они того гляди умрут. Ну и, собственно, следующий пункт из той же серии, чтобы они быстро росли и быстро взрослели. Ну и такой не сильно актуальный, может быть, для большинства животных параметр, чтобы они не впадали в спячку, ну, чтобы они круглый год были доступны. Значит, есть, естественно, исключения. То есть, ну, например, образец для подражания для начала, вот, который отвечает всем этим параметрам, наверное, без исключения. Например, овцы или коровы или лошади. Ну, лошади быстро бегают, но, в принципе, не настолько, чтобы их нельзя было поймать, на самом деле. То есть, ну, вот овцы, например, или там козы, это идеал, то есть соответствует всем параметрам. Есть исключения по некоторым частным признакам. Например, гуси образуют постоянные пары, по крайней мере, дикие. Еще домашний вопрос, на самом деле. Но дикие образуют, это было преодолено, в общем, вполне себе. Кошки ведут одиночный образ жизни, но они не на мясо, не на шкуру предназначены, у них назначение другое, поэтому им можно. Собаки и кошки, они образуют, они птенцовые, то есть у них рождаются беспомощные детеныши, слепые, беззубые, глухие, ну вообще никакие. Но они довольно быстро растут, и, в принципе, уже в полгода они вполне себе взрослые, по большому счету. То есть тут как бы эта птенцовость компенсируется очень быстрым ростом. Ну и пчела, например, она впадает в спячку, но это опять же такой зверь, который, ну или там тутовый шелкопряд, в принципе, там не то чтобы спячка, но зимой не активен, но если это тропики, то это вообще не важно. И само назначение животного это компенсирует. Значит, если мы все те же самые признаки приложим к человеку, то получается, что в принципе почти по всем признакам, ну кроме парочки, человек отвечает вот этим самым параметрам одомашниваемых животных. Человек социален, он стадный, можно сказать, он иерархичен с доминированием, ну не таким мощным доминированием, как, допустим, у какой-нибудь шимпанзе или у гориллы, да, ну так в самый раз, то есть не слишком такой разгильдейский, не слишком эгалитарный, но достаточно иерархичный, чтобы можно было им командовать. Человек пугливый, конечно, но не чересчур, по отношению к самому человеку, в принципе, достаточно нормальный, и не чересчур агрессивный, на самом деле. То есть, конечно, обычно охотники-собиратели соседей не очень любят, но и как бы не запредельно ненавидят. То есть, бить могут, но как бы так. В принципе, не агрессивнее, чем корова, скажем. Вооруженность, конечно, слабая у человека природная. Она, конечно, компенсируется орудиями труда, но от природы человек очень слабо вооружен. Когтей нет, больших зубов нет. Руками придушить другого человека проблематично, потому что у того тоже есть руки. То есть это параметр по полной программе. Человек напрочь не специализирован в своем питании, то есть он может есть буквально все подряд, абсолютно от чисто мясной диеты до чисто рисовой, там, со всеми промежуточными. Можно рыбой кормить, можно там чем угодно. Человек не слишком территориален, то есть, конечно, он территориален, но он очень подвижен. Поэтому, в принципе, он может переместиться на какую-то другую территорию, какое-то другое место, и он, конечно, охраняет территорию, но как бы так, не чересчур. Человек медленно двигается, у него, в общем, по сравнению с какими-то там птицами-шалашниками, довольно простой ритуал ухаживания. Человек, конечно, склонен образовывать постоянные пары, но как-то так не очень. То есть у человека так называемая сериальная моногамия или сериальная полигамия, когда в каждый конкретный момент времени пара единая, а, соответственно, через какое-то время эта пара может измениться. Вот. И если посмотреть на разные социальные структуры у разных групп людей, то может быть и чистая моногамия, и чистая полигамия, но обычно что-то на самом деле среднее. Человек не слишком быстро, прям скажем, размножается, на самом деле. Это можно было и минус даже поставить, скорее, минус-плюс. Но учитывая, что человек по факту заселил всю планету, и у нас проблема не в вымирании, а в слишком большом размножении, то в принципе плюсик здесь уместен. То есть мы размножаемся не так уж и медленно. Какие-то там бизоны размножаются очень медленно по всему. То есть длина поколений у них меньше, но смертность больше. У человека чистая, конечно, птенцовость, то есть человек напрочь не выводковый, тут строгий минус наставим. Человек не очень быстро растет и очень долго не взрослеет, на самом деле, тут, конечно, тоже минус ставим. Ну и мы не впадаем в спячку, тут мы ставим жирный плюс. Ну, с этим можно поспорить, в принципе, зимой многие близки к этому состоянию, прямо скажем, но это скорее как бы добраться шут. Значит, ежели посмотреть на признаки, которые возникают в процессе одомашнивания у домашних животных. Ну, первое, на что все поголовно обращают внимание, увеличение изменчивости. То есть все признаки идут того, что гораст, во все стороны, там, размеры увеличиваются, уменьшаются, ноги удлиняются, укорачиваются, там, и так далее, и так далее. Появление ювенильных, то есть молодых как бы признаков, детских признаков и строения, и поведения у взрослых животных. Тоже почти у всех животных домашних это так или иначе проявляется. Ну, не строго обязательном порядке, понятное дело, но достаточно жестко. Изменяются пропорции тела у домашних животных довольно существенно. Ну, любые примерно можно приводить, там, у лошадей, такс каких-нибудь, там, даже кошек на самом деле, хотя это, наверное, одно из наименее домашних животных. Даже у северных оленей, которые только дикие, и то у них пропорции тела по сравнению с дикими меняются. Грацилизация, не обязательно это уменьшение, на самом деле, но чаще всего уменьшение размеров общих, вот, уменьшение мускульной массы, ну, если только это не какая-нибудь там корова, которая предназначена, чтобы ее съели, где масса мышечная может и вырасти, но сила от этого сильно не вырастает, на самом деле. Уменьшение толщины стенок костей, ну, и в принципе, практически то же самое, можно сказать, про челюсти зубов конкретно. Челюсти, как правило, у домашних животных становятся меньше, зубы тоже становятся меньше, все это дело ослабляется. Изменение структуры покровов и окраски. Чаще всего меняется шерсть, опять же, в сторону увеличения изменчивости. То есть шерсть может стать курчавой, волнистой, длинной, короткой, вообще исчезнуть с концами. То же самое, кстати, с перьями у птиц, какие-то там слишком длинные хвосты у фениксов, допустим, там у петухов, какие-то там курчавые перья и так далее и тому подобное. И окраска идет в разнос, потому что защитная окраска становится неактуальной, окраска может стать любой. Чисто белой, чисто черной, в пятнышке, в крапинке, какие угодно. Уменьшение размеров головного мозга. Практически 100% у всех домашних животных, ну, наверное, есть исключения, конечно, но почти всегда это так. Притупление органов чувств. Ну, нехорошо, если домашнее животное будет слишком чуткое, для этого есть пастух, или пастушья собака. Снижение агрессивности. Ну, с самого начала домашнее животное должно быть не слишком злобное. Ну и хорошо, если оно и станет еще менее злобным, если только нет такой задачи. Если это, скажем, какая-нибудь там служебная собака, какой-нибудь там питбуль, да, который должен быков грызть, то он, наверное, может быть какой-то сильно злобный. Но это скорее, опять же, исключение. Увеличение послушности домашних животных, ослабление неофобии, то есть боязни чего-то нового. Домашние животные, как правило, меньше пугаются появления чего-то такого необычного, нового в окружающей среде. Ослабление доминирования внутри сообщества самих этих животных, чтобы слушались не друг друга, а все-таки, опять же, подпуха человека, но человека, чтобы слушались хорошо бы. Уменьшение полового диморфизма, то есть различия самцов и самок. Как правило, у домашних животных изначально довольно большие различия, которые могут быть между самцами и самками, заметно уменьшаются. Потеря сезонности размножения. Ну, опять же, чисто с практической точки зрения, не надо, чтобы оно было сезонно. В принципе, оно обычно с самого начала не очень-то сезонное. Ну, а тут исчезает с концами. И повышение плодовитости, что, опять же, как бы важно. Исключений, честно говоря, не слишком много. Ну, собака отвечает практически всем этим параметрам. Ну, может, кроме вот каких-то особо злобных пород, которые усиливают свою агрессию, ну, вернее, мы им усиливаем эту самую агрессию. Ну, и в качестве примера увеличения размеров тела лошадь, она стала крупнее, то есть массивнее, по сути дела, чем тарпан изначальный. Но если, допустим, мерить длину ног к высоте, в холке, например, да, то, в принципе, это все равно грацилизация. То есть это никак не роботизация. И я сомневаюсь, что кости стали толще. Ну, тут, честно говоря, я не владею точной информацией, но это такое слабенькое как бы исключение. Если все те же самые признаки приложить к человеку, у человека при как бы условном одомашнивание, насколько мы можем об этом говорить, увеличивается изменчивость. Современные люди гораздо более изменчивые, чем, скажем, австралопитеки были. Вот. Тут, правда, вопрос большой, с какого момента мы будем это считать. Потому что если мы возьмем за исходник разные точки, мы можем с изменчивостью разные картины получить. Если от австралопитеков, от вида афарские австралопитеки считать, то мы, конечно, сейчас гораздо более изменчивы, потому что мы расселились по всей планете. Но если, например, считать с верхнего палеолита, то изменчивость немножко упала. В верхнем палеолите она была реально все-таки больше, чем сейчас. Так что, может быть, здесь можно было поставить и плюс-минус, но все-таки, если уж говорим об одомашнивании, то не с верхнего палеолита все-таки имеется в виду, а с каких-то там гораздо более давних времен. Появление детских признаков у взрослых животных. Тут в чистом виде человек плюсик зарабатывает, потому что человек готов играть в компьютерные игры до старости, да, у человека очень большие мозги, маленькие челюсти, у человека редуцированная шерсть, там, и так далее, и так далее. Много про это говорилось. Практически по всем параметрам человек как бы более детский, чем, скажем, взрослая обезьяна, да, если сравнивать с обезьяной, как исходниками. Изменение пропорций тела по факту изменяется. Ну, тут вопрос, правда, с чем это связано. Тут у человека они меняются скорее, конечно, в связи с двуногостью, прежде всего, и там на 99%, и на поздних этапах в связи с расселением в разные климатические условия. То есть насколько тут роль домашнего небольшой вопрос, но по факту пропорции тела у человека меняются, так что ставим плюс. Версализация, уменьшение силы совершенно однозначно на любом хронологическом промежутке это происходит. То есть начиная там с проконсула и до сейчас, ну, если и не абсолютные размеры, то есть размеры-то могли расти, как у лошади, да, но при этом кости становились тоньше, мышечная масса становилась меньше, размеры скелета, ну, относительные, да, толщина относительно длины, всегда уменьшались. То же самое можно сказать про челюсти и зубы. Челюсти у нас все время уменьшаются, зубы у нас все время уменьшаются, клыки укорачиваются. Изменение структуры покровов. У человека редуцирована шерсть по сравнению с обезьяной. Ну, мы не знаем, правда, насколько это происходило активно, скажем, от австралопитеков до нас, может быть, и австралопитеки от нас уже не сильно отличались, но по факту у нас разные покровы, то есть если возьмем, скажем, волосы негроидов, волосы монголоидов, волосы европеоидов, там еще кого-нибудь, волосы разной формы по факту, у нас есть довольно большой разброс, у приматов внутри одного вида такого разброса никогда не бывает. Разброс окраски тоже, человек может быть любого цвета, и по цвету кожи, и по цвету волос, и по цвету глаз. Все возможные варианты, какие вот доступны, с учетом того, что у нас вообще один и тот же меланин, везде, и в коже, и в волосах, и в глазах, все это достигается. Человек может быть рыжий, черный, белый, там, какой угодно, но вот, с какими-то там шоколадными оттенками. Здесь плюсик абсолютно. Уменьшение головного мозга. Головной мозг, правда, у нас уменьшается лишь за последние 25 тысяч лет, а то и меньше, но по факту уменьшается. До этого, конечно, он рос, поэтому здесь, смотря с какого момента считать, поэтому плюс-минус, тут вопрос. И смотря в каких популяциях считать, потому что есть популяции, которые с верхнего палеолита нарастили головной мозг на самом деле, ну, скажем, северные монголоиды, но есть очень много популяций, которые действительно уменьшили свои головные мозги. Притупление органов чувств однозначно совершенно, нет никаких сомнений, что домашний как бы человек, да, ну такой образец домашнего человека, это современный городской житель, гораздо хуже видит, слышит, чем как бы условный дикий человек, ну если даже взять там описание всяких индейцев и так далее, да, которые живут на лоне природы, когда есть описание у Врангеля, например, чукчи, который видел затмение спутников Юпитера, да, невооруженным взглядом, как бы, ну, понятно, что это уже был, по сути, домашний человек, но тем более, какой тогда должен быть не домашний человек, какие должны быть люди там, в верхнем палеолите или даже в нижнем палеолите. Снижение агрессивности. Несмотря на то, что у нас постоянно какие-то войны и сейчас происходят, и того и гляди, там вообще Третья мировая война начнется, тем не менее, если посмотреть на агрессивность в проекции от обезьяноподобных предков до современности, то агрессивность все-таки по факту падает. И особенно за последние там, пару столетий количество смертей от убийств все-таки реально снижается. То есть в верхнем палеолите очень часто друг друга убивали. Если посмотреть на современные племена, живущие где-то там в лесах, на Новой Гвинее, в Южной Америке, убийство – это основная причина смерти мужчин на самом деле. И если смотреть по костям, тут как бы можно по-разному, честно говоря, считать, но по факту убивали сплошь и рядом. Сейчас все-таки жизнь домашнего человека, такого городского, она абсолютно безопасна. Увеличение послушности – однозначный плюс, то есть мы чем дальше вливаемся в какие-то большие коллективы, особенно с начала неолита, производящего хозяйства, возрастания количества людей вообще на планете, люди однозначно становятся послушнее. То есть просто больше друг с другом контачат, должны выслушивать друг друга, не то что там беспрекословно подчиняются, да, хотя и такое тоже есть, но просто больше слушают друг друга. Тут, может, послушности, может, в кавычках поставить, но тем не менее. Ослабление неофобии, да, мы действительно меньше боимся нового, мы стремимся к чему-то новому, а современный человек это вообще просто какой-то фанат всего нового, то есть только и дай какой-нибудь там новый телефон, новый компьютер, новую программу по телевизору, там еще что-нибудь такое, новую презентацию, новый доклад от меня, например, регулярно хотят. Ослабление доминирования. На самом деле вопрос, потому что с одной стороны, учитывая снижение агрессивности, увеличение послушности, вроде бы оно да, а с другой стороны, как бы у нас сейчас общество такое, что есть много людей и один командир, который командует сразу миллионами людей, да, ну или там несколько командиров. Так что тут как бы вопрос. Но если смотреть на морфологические признаки, уменьшение размеров клыков, уменьшение полового диморфизма, следующий пункт, то все-таки скорее плюс. То есть, конечно, у нас появляются сверхдоминанты, и даже такие сверхдоминанты, которых как бы в природе и нет, да, вымышленные сверхдоминанты, боги, например, мы готовы подчиняться идее, например, да, вообще как бы не персонифицированной какой-то штуке. Тем не менее, на биологическом уровне у нас ослабление доминирования совершенно однозначно есть. Уменьшение полудиморфизма, да, действительно, полудиморфизм снижается, даже с верхнего палеолита до современности он снизился, ну а если говорить о временах австралопитеков, то и подавно. Потеря сезонности размножения совершенно однозначный плюс. У меня тогда поехал немножко в сторону, но это да, потому что сейчас люди размножаются когда угодно, по факту. Ну, не факт, что когда-то эта сезонность вообще была, на самом деле, но ее и нет. И повышение плодовитости, опять же, то, что изучало, современный человек имеет такую проблему, как перенаселение, а не вымирание. Так что тут совершенно однозначный плюс. Вот. Ну, так что вот такие примерно расклады. И если посмотреть на то, какие признаки свойственны одомашниваемым животным и одомашненным животным, то, как видите, человек почти по всем параметрам зарабатывает хорошие, замечательные плюсики. Есть несколько минусиков и довольно много плюс-минусов, но и у домашних животных они тоже есть, и там тоже есть исключения в разных направлениях, так что несколько минусов вполне допустимо. Поэтому тезис о том, что человек соответствует одомашненному животному, в первом приближении считаю верным.
0: Спасибо. Спасибо вам. Да, да, вот Александр Борисович хочет, видимо, задать вопрос или какую-то реплику
2: ставить. Я маленькое возражение по нескольким пунктам. То есть Станислав, понятно, что у него цель была доказать вообще вот эту весьма спорную идею, и при этом он нигде не оговаривает хронологические рамки. То есть тот интервал эволюционный, о котором он говорит, он там постоянно перескакивает. То последние 200 лет у него вдруг, то палеолит, то австралопитеки всплывают. Поэтому как бы некоторый мухлёж мне померещился, я прошу прощения за такое выражение. Например, когда Станислав говорит про повышение плодовитости, здесь-то ведь речь идет не о повышении плодовитости, а о повышении выживаемости. А как раз у самых одомашненных людей у них рождаемость-то снижена, то есть у них детей рождается меньше. Другое дело, что они выживают лучше. Вот. Что касается снижения агрессивности, это тоже весьма спорно. То есть какая там была агрессивность у австралопитеков или у там, эректусов, строго говоря, мы не знаем. Вот. Мы можем только с самого конца верхнего палеолита наблюдать какое-то, может быть, действительно снижение. Вот. Ну и по другим пунктам, в принципе, можно было бы придраться, но я не буду тратить время.
0: Ну, Станислав, если вам в течение там, 1-2 минут что ответить, прежде чем я передам слово Александру Николаевичу, которому, возможно, тоже этих вопросов коснется. Да.
1: Ну, что касается рамок, которые я не задал, действительно, их задать в принципе невозможно, потому что если уж мы ставим вопрос таким образом, одомашнил ли человек сам себя, у нас это дело упирается в понятие, с какого момента мы будем считать человека человеком. Я беру антропогенез в широких рамках, от австралопитеков до современности. Вот. Ну, по каким-то параметрам действительно мы не знаем, что там было у австралопитеков, но про агрессию мы можем судить по тем же размерам клыков и по половому диморфизму. Ничего лучше до сих пор никто не изобрел для оценки агрессивности ископаемых животных. Вот. Я понимаю, что я прыгаю, я абсолютно признаю, да, действительно, у меня скачки есть, и доля мухляжа есть, ну, как бы, можете критиковать это.
0: Спасибо, спасибо, Станислав. Итак, мы, так сказать, переходим к следующему докладу. Прошу вас приготовиться. Александр Николаевич, сейчас я выведу вашу презентацию. Прошу буквально несколько секунд паузу. Я возьму. Так. Итак. Так, секундочку. Ага. Итак, презентация ваша есть. Сейчас тогда прошу вас начинать и буду ее выводить по ходу дела. Вот.
3: Да. Ну, замечательно. Добрый день. Ну, вообще, здесь вопрос, что мы считаем доместикационными признаками, что мы считаем эволюционными признаками, что специализацией. Тут, по-моему, ну, немножко в кучу все смешано. Вот если мы замечаем одинаковые доместикационные признаки у людей и собак, то прежде чем делать заключение биханалогии, полезно, в общем-то, задаться такими вопросами. Действительно ли эти изменения аналогичны, не всего лишь внешне сходны в каких-то своих вот, отдельных проявлениях? Каковы для того и другого вида причины, базовые факторы, обусловившие формирование и закрепление данного признака? Когда мы сравниваем домашнюю собаку с ее дикими родственниками, то нужно иметь в виду, что некоторые ее морфологические признаки, принимаемые за, на первый взгляд за проявление доместикации, легко вписываются в вариативные ряды изменчивости, например, того же волка. Там можно щелкнуть. Да, это, да вот. И еще раз, у меня на экране тут что-то не
2: видно. Я бы только пояснил для всех, что доместикация – это одомашнивание, да?
3: Да, да.
2: Вот, слово могут быть, незнакомое слово может быть.
3: Вот, вот посмотрите, пожалуйста, вариабельность волка, да, вот слева один, справа другой. Вот это волки из одной популяции, добытые в Приморском крае. У левого волка признаков собачьих, не волчьих, гораздо больше, чем волчьих. То есть это и узкие скулы, это и плохо выраженные, плохо развитые сагитальные гребени. Вот, ну, в общем, здесь много чего можно, если найти, если его, так сказать, посмотреть со всех сторон. Разница, в общем-то, очевидна. То есть значительная выраженность вот таких собачьих отклонений изначальная, ее, в общем-то, достаточно легко принять за признаки доместикации. Вот, далее, говоря, что вот о вариативности фенотипических параметров, надо помнить, что современный нам волк не является предком домашней собаки. Потому что такой, какой он сейчас есть, волк сформировался под длительным действием антропогенного прессинга. Более того, да, следующий, пожалуйста, щелкните, там вот еще и вариация окраса волка, то есть можно тоже посмотреть, что в дикой природе варьируют окрасы, но не хуже, чем у человека, да, и это вовсе не признак доместикации.
0: Александр Николаевич, вы уточните, вот эти волки на какой территории вообще они проживают?
3: Это, здесь очень разные. Здесь вот есть слева вверху и слева вверху по центру это таежные волки. Справа это где-то там в Америке, ну, это гибридные, там это, в общем, сейчас уже не спорят. А слева внизу это степной волк, справа внизу арктический волк, то есть точно так же привязано к соответствующим климатическим там условиям и разным географическим. Вот, разные популяции. Но, тем не менее, разброс вот такой вот значительный. Ну, и следующий, пожалуйста. Смотрите, Вот. А, так, это что-то не то. Испечило. Ну, ладно. Да, да. Более того, несмотря на все успехи исследования ДНК, в общем, вопрос о происхождении собаки остается дискуссионным. И потому следует допустить, что немалая часть признаков, отличающих домашнюю собаку современного волка, могла быть получена ею вот от неких неволчьих предков. Вот и теперь о параллелях, о вообще идея сходных доместикационных признаков. Значит, вот они не всегда равноценны. Но, там, сравнение человеческой кожи, вот здесь видно, и кожи собак голых пород. Но собак волосы на теле не развиваются вследствие генетически обусловленного заболевания, эктодермальной дисплазии. И она, эта дисплазия, приводит также, в частности, к дефектному развитию зубной системы. Вот здесь это хорошо видно. Да, отсутствие зубов, слабое их развитие, ну, какие-то крохотные совершенно. Да. Вот. А у человека же пушковый волосяной покров тела не более редок, чем у шимпанзе. А тонкость и короткость составляющих его волосы, как я себе это представляю, определяют степень экспрессии соответствующего гена развития. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот. Насчет головного мозга. Да, у собаки домашней с такими же габаритами тела, как у волка, объем полости мозгового черепа, он меньше порядка, там, ну, примерно на 30%. Ну, известно, вот, более того, исследование, показавшее, что в породе пудель всего лишь за столетний промежуток времени, вот этот самый объем уменьшился также примерно на 25-30%. То есть деградация вроде бы налицо. И по опыту дрессировки тоже можно сказать, что одних пород при сопоставлении с другими, и сообразительность, и память хуже, и поведение примитивнее. То есть относительно большее место занимают компоненты там, рефлекторный, инстинктивный, оттесняя разумность там, на дальний план. Но касательно ряда рабочих пород собак, прежде всего аборигенных, которые отличаются большой сложностью поведения, мы к такому сравнению с волком вынуждены подходить осторожнее, ну, по причине той самой указанной выше. Ведь если предок там у них был не волк, то корректно сравнивать, в общем-то, с этим предком, а не волком, а мы не знаем, в общем, с кем сравнивать. А вот что касательно людей, то уменьшение размеров головного мозга требует, на мой взгляд, тоже осторожной трактовки. Ведь вовсе не обязательно это явление связано с видовой деградацией. Вот можно рассмотреть некоторые другие варианты, вполне возможные. Например, мы знаем, что около 40% объема мозга занимает нейроглия. Вот, а она выполняет опорную, трофическую и некоторые другие функции. Еще примерно 15-20% занимают кровеносные сосуды, которые отлично тут видно на слайде. Да? Вполне допустимо предположить, что в ходе эволюции мы потеряли некоторый объем мозга не за счет утраты столь ценных для нас серого и белого веществ, вот, а вследствие редукции избыточных вот, после этих наших комфортных условий жизни вот, структур, обеспечение трофики безопасности. Ну, в некоторой степени можно было бы там подтвердить и опровергнуть, если бы исследовать настроение и состав мозга крупных приматов, но, к сожалению, у меня такой возможности нет. Ну, дальше, пожалуйста, следующий слайд. Вот. Теперь действительно аналогичных признаков, имеющихся у человека и собаки. Это, прежде всего, как сказал Станислав Владимирович, признаки венилизации, то есть неотония физиологии, инфантилизм в поведении и педоморфоз в морфологии. Любая тенденция к известной эволюции вида имеет свои ограниченные условия, свою оборотную сторону. То есть на первоначальном этапе она может быть, безусловно, полезной, ну, какое-то и усиление может уже потребовать некоторой компенсации, которая уже не всегда полезна для организма.
0: Александр, Александр Николаевич, можно вот просто вот эти термины немножко пояснить?
3: Которые... Нет, и не это способность размножаться в молодом возрасте, сохраняя недооформленные еще организмы, то есть вот еще детское сложение уже способно. Вот, что у всех декоративных пород собак наблюдаете. Инфантилизм – это, понятно, детское поведение с детским и ласковость, и отсутствие развитых в полной мере инстинктов многих, ну, и так далее. И педоморфоз – это детские формы, выпуклый лоб, там, крупные глаза и небольшие размеры. В общем, вот, все это вместе называется ювенильными признаками. Ну так вот, вот эта тенденция если она чрезмерно развивается, то она может привести к какому-то риску для существования вида. То есть по тем же гепардам, которых упоминал Станислав Владимирович, да, мы знаем, что ослабление пластичности, сужение пищевой базы, вот, вот такие вот проблемы, из-за которых гепард сейчас стоит на грани вымирания. Вот как с этой позиции следует расценивать юнилизацию собаки и человека в эволюционном прошлом, в настоящее время? Как специализацию или как признаки вырождения, как результат движущего отбора или вообще как продукт антиселекции? В общем-то, возможно, всякие варианты с одинаковым результатом. Ну, вот в 2011 году в докладе своем на антропогенезе я говорил там о выгодах юнилизации собак, если их разводят для употребления в пищу, там кому интересно, там может посмотреть. Вот. Но весь этот комплекс признаков начинается с отбора на приручаемость, что показали известные опыты Беляева и Труд по доместикации серебристо-черной лисицы. Следующий, пожалуйста. Вот. Собаководам известен так называемый возраст страха у щенков, который обычно приходится на 3-4 месяца жизни. Но в некоторых породах этот возраст страха вот, выражен резко, у других слабо, иногда вообще незаметен. Ну, вот этот вот возраст страха, он может отрицательно сказаться на, как на скорости обучения щенка, так и на его игровой активности, особенно на освоении игр с использованием новых объектов или новой территории. Опыты Беляева и Труд выявили, цитирую, что отбор лисиц на доместикацию замедляет темпы развития реакции страха и существенно отодвигает сроки ее первых проявлений. У неселекционируемых лисиц уровень лисицкого поведения резко падает в возрасте 45 дней, когда впервые проявляется реакция страха. У ручных же это не происходит даже в возрасте 4 месяцев. Интригует то, что падение исследовательской активности у щенков скоррелировано с подъемом в постнатальном онтогенезе уровня глюкокортикоидов в крови. Конец цитаты. Так что-то мне кажется, правда, что тут не... Та использована презентация, тут не тот вариант, или мне кажется.
0: Александр Николаевич, да, сейчас мы это проверим. А скажите, пожалуйста, вот если этот рисунок взять, то на нем каким-то образом возраст страха отображен?
3: Нет, это вот в том-то и дело, что попал этот рисунок, он не так тут должен
0: быть. Сейчас, секундочку, я попробую найти другую презентацию. Сейчас, одну секунду. Оп. Ага, пауза небольшая у нас возникла. Так. Ага. Один момент. Так, вот я, по-моему, включил нужный слайд, если я не ошибаюсь.
3: Культивирование инфантильных черт поведения, значит, ну, позволяет, что когда собаки ведут себя долго по-детски, вот, а некоторые это по жизни, можно использовать длительные игровые методики дрессировки. Вот, легко управлять, но незрелость многих форм поведенческих реакций не позволяет полагаться на инстинкты и разум вот этих вот особей. Они во многом, слишком во многом пожизненно могут оставаться щенками, соответственно, щенячьими реакциями, хотя там крупные размеры тела и способность производить потомство. Это, ну, это, вы знаете, свойственно не только собакам. Мне кажется, что растянутый период инфантильности был выгоден предкам человека при освоении новых территорий, новых ресурсов, изобретении орудий, познании себя и мира. В общем-то, юность, возраст фантазий, безответственного бесстрашия. Взрослее, старее, мы становимся осторожнее, предусмотрительнее, консервативнее. Будьте любезны, другой слайд следующий. Вот. некоторый, осторожно выражаясь, так сказать, инфантилизм в форме любознательности, он и сейчас необходим человечеству, хотя бы для того, чтобы заниматься наукой. А нет, это не эпидоморфоз у Homo sapiens, опять же, это мое мнение, стали лишь следствием вот этой успешности инфантилизма и, возможно, станут отсроченной расплатой за этот успех. Вот, пожалуйста, цитата Лоренца. Вот. Ну, кое-что начинаем мы выплачивать уже сейчас. Прежде всего, проценты по инфантилизму, который вот вдалбливает, так сказать, молодежь массовой культуры, а в ситуации примата прав человека перед его обязанностями становится особенно опасным для социумов самых разных уровней, ну, пока еще, надеюсь, не для вида. Ну, что в перспективе? Да, следующий, пожалуйста, слайд. Георгий, там на следующий слайд можно? Да, вот, собственно говоря, еще одна цитата из Лоренца же со ссылкой на других авторов. Что? Он считал, что это, да, любознательность, открытость по отношению к миру. Это удержавшийся юношеский признак. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот. Ну, о перспективе нашей эволюции, о чем, в общем-то, вопрос стоял, это еще до, когда обсуждались возможности этой конференции. Ну, возможно, конечно, скажется отбор по социальным причинам. Вот тут вот написано, что по этому поводу думает вот Великов. Что будет конфликт между вот этими тремя расходящимися направлениями. Ну, у меня есть подозрение, что эта вот перспектива маловероятна по причине, которую я скажу ниже. Нельзя также исключить, что человечество столкнется со стремительным ростом генетического груза после достижения некой пороговой величины. Но я не компетентен в этом вопросе, здесь требуется мнение медицинских генетиков. Впрочем, некоторые параллели с вырождением отдельных пород собак тоже можно было, возможно, и провести. Но вот, возможно, инерционные последствия ювенилизации, которая сделала нас тем видом, которым мы стали, да, обсудить интересно. Будьте любезны, следующий слайд. Да, вот. Вот это вот на крысах было проведено исследование, и установлено, что клеточный иммунный ответ повышен у крыс, селекционируя их на доместикационное поведение, по сравнению с агрессивными. Вот. Ну, мы знаем, между тем, что аутоиммунные заболевания у людей являются одной из важнейших проблем современной медицины. Здесь вот как раз межвидовые аналогии, на мой взгляд, более чем уместны, и прогноз напрашивается пессимистичный. А исследование, будьте любезны, следующий слайд. Вот, исследование ручных лисиц показало, что при ускоренном их, по сравнению с дикими половым созреванием, имеется существенная гендерная разница в изменении интенсивности продуцирования половых гормонов. Так, если у самок длительная селекция на доместикационное поведение привела к устойчивому, цитирую, к устойчивому повышению потенциальной фактической плодовитости и усилению гормональной активности яичников в период ранней беременности, вот такая цитата, то у самцов к снижению сексуальной активности, стероидогенной и сперматогенной функции семенников и изменению гормонального ответа на сексуальную стимуляцию. И потому я здесь привожу Гарика Губермана. Вот, как не сопоставить, собственно говоря, вот с этими результатами исследования лисиц? Вот это явление известное чрезвычайно быстро, около 2% в год, падение концентрации сперматозоидов в фекуляте мужчин, отмечаемое медиками на протяжении ряда лет. В общем, исследования велись, начиная с 30-х годов прошлого века, вот, ведутся по сей день. Ну, хотя это падение связывают с последствиями, так сказать, химического загрязнения окружающей среды, но, тем не менее, можем ли мы вот так уверенно считать, что только вот этот фактор загрязнения тому виной? Тем более, что существует точка зрения, цитирую, согласно которой снижение концентрации сперматозоидов у мужчин имеет место только в Европе и Америке и не характерно для азиатских и африканских стран. Вот. Я упоминал о необходимости для нас некоторой степени инфантильности. А необходима еще способность дерзать и упорно стремиться к достижению цели. Без этих качеств, извините, спасибо. Без этих качеств наука может свестись, согласно известному выражению Выгодского, к фельдшеризму, то есть к проторенным дорожкам, к использованию на них более совершенного исследовательского инструментария. А дерзание и упорство – это прерогатива тестостерона. Не утратили человечество вместе с тестостероном и столь нужный ему боевой дух. Вот следующий, пожалуйста, слайд. Вот вам, пожалуйста, можно посмотреть на показатели концентрации сперматозоидов. Вот наблюдения разных авторов. Собственно говоря, везде все одинаково печально. Дальше, пожалуйста, следующий слайд. Вот, ну, есть у нас один такой предохранитель, и он, возможно, он не даст человечеству деградировать полностью, имя этому предохранителю женщина. И второй тип полового отбора, как известно. Второй тип полового отбора, это когда самка рожает от кого она хочет родить, а не от того, кто ее завоевал. Вот. И эстетическое восприятие партнера здесь, в общем-то, на переднем плане. И чем дальше, тем больше женщины начинают любить глазами, а не ушами. Вот. Поэтому недаром сейчас так много браков тех же москвичек с кавказцами, азиатами. Вот. Ну и дальше, пожалуйста, следующий слайд. И вот он, лозунг такой: женщине дадут ювенильность и одолеть человечество. Но правда ли? И вряд ли позволит ему эволюционировать дальше. Вот, пожалуй, все. Можно вспомнить историю несостоявшейся Евгеники в древней Спарте. Кто ее уничтожил? Женщины. В том же Древнем Риме. Не получилось ему посмотреть. Ну все, спасибо за внимание.
0: Спасибо, Александр Николаевич. Если вот, грубо говоря, подытожить в рамках там 30 секунд, как бы ваш ответ Станиславу Владимировичу, который закончил на том, что вот есть явная аналогия между, так сказать, одомашниванием животных и тем, что произошло с человеком. Вот. Соответственно, ваш ему краткий ответ.
3: Ну что, то, что у человека, это не доместикация, это эволюция, пошедшая по пути венилизации. А у собак... У собак есть и то, и другое, и третье. Где-то доместикация, где-то немножко эволюция. Просто мы не в состоянии еще все параметры. А где-то вырождение, где-то последствия антиселекции. Вот и все.
0: Спасибо. Спасибо. Ну что ж, тогда мы переходим к следующему этапу. Я прошу Станислава Владимировича, который, так сказать, уже высказал свою позицию, выслушал позицию Александра Николаевича, подвести некие промежуточные итоги. В чем вы согласны, а в чем не согласны с вашим оппонентом? Может быть, полностью, а может быть, частично. Вот, соответственно, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Прошу вас.
1: Спорить с фактами бессмысленно. И из вот этого всего я делаю для себя такой вывод, что... Может быть, действительно слишком круто говорить о доместикации человека, начиная со австралопитеков. Тут, конечно, понятно, что чем дальше мы вглубь времен углубляемся, тем про доместикацию там меньше смысла говорить, потому что одомашнивание, оно может быть, когда есть дом, на самом деле, да? Но вот приведенные данные, собственно, оппонентам, показывают, что как минимум за последние 100 лет доместикация таки идет. То есть одомашнивание можно так сузить. Вот то, что Александр вначале мне претензию предъявил, что у меня непонятно для какого времени, да? Вот ежели мы это время ужимаем, и не только время, а и как бы образ жизни для такого условно-современного городского человека, то тогда я все равно не вижу противоречия своей точки зрения. То есть, как минимум, начиная с неолита и городской культуры, ну и чем ближе к нам, тем в большей степени, признаки доместикации такие я вижу. Ну, вот. И, собственно, что такое одомашнивание, да? Это эволюция, приспособление к жизни в городских домашних условиях. То есть не в дикой природе, а именно в такой как бы культурной природе, культурной среде, скажем так, культурная природа стран, звучит в культурной среде. И то, что звучало у оппонента, что есть вырождение, а есть эволюция, вырождение современных домашних животных, оно в принципе тоже эволюция, они же от этого не вымирают, все равно они продолжают жить, их становится больше. Если, скажем, какая-нибудь чихуахуа с редуцированными зубами, там, замученная вся какая-то хилая, щуплая, там, без мозгов, тем не менее увеличивается в количестве, и мы их любим за то, что вот они такие прикольные, и их генов становится больше, это тоже вариант эволюции. В чем тут вырождение? Вырождения тут нет. Это только тоже такой своеобразный вариант приспособления к условиям, созданным человеком. И человек приспосабливается к условиям, созданным человеком.
3: Значит, давайте вот так определимся. Чем отличается вообще доместикация от эволюции, от специализации, как последствий там девущего отбора? Доместикация – это прежде всего изменение под действием чьей-то воли. Селекция, это может быть воля людей, это может быть воля, ну, если можно сказать в кавычках, идей, религии. Вот, согласитесь, это тоже формообразующие, если на протяжении длительного времени жестко действует, это тоже формообразующие факторы. Если заставить людей регулярно и всю жизнь и только сидеть на корточках, то у них изменится, закрепится изменение строения конечностей. Здесь же что получается у домашних животных, вот вы привели чихуахуа, они не совсем для них безвредно-то это. Это вот действительно выражение. То есть вроде бы отбор, вроде бы, но они же перестали сами рожать. Вот. А у них очень низкая плодовитость. А у них большая частота заболеваний. Вот самые разные, гидроцефалии и так далее. То же самое с бульдогами, пожалуйста.
1: То же самое с человеком.
3: Вот. Алло, не расслышал.
1: И то же самое с человеком.
3: С человеком, ну, у нас, да, вот вопрос-то, да, вот у нас сейчас доместикация пошла-то она под влиянием идей.
1: Тут, вот,
3: что идеи пока... гуманности, которые так упорно в медицине, что необходимо всем людям, несомненно, всегда... спасать жизнь, пусть даже жизнь это в перспективе будет страшно тяжелой, болезненной, вот, ну и так далее. Но мы спасаем это, а те спасенные, они могут оставить еще немножко своего потомства, вот, так сказать, в расплату. Так что здесь вот да, вот если вот так, вот, вот под влиянием идей, под влиянием религии, то да, у нас можно сказать, что была доместикация, это вот, идет сейчас, ну, по протяжении какого-то довольно короткого исторического отрезка времени.
1: Вот. Пока мы далеко не уехали, такое маленькое замечание, что определение доместикации, что оно идет под как бы влиянием чьей-то воли, да, движимое чьей-то волей. Это применимо к домашним животным на самом деле последних, там, может, 300-500 лет, по большому счету. То есть первые этапы одомашнивания животных, я крайне сомневаюсь, что они были какие-то особо осмысленные. То есть когда в верхнем палеолите кроманьонцы приручали каких-то там предков собак, я сомневаюсь, что они это делали, задумавшись, что давай-ка мы приручим собак. У них слова о домашнем это не было, в принципе. И то же самое, я не сомневаюсь, совершенно с другими животными. Поэтому...
3: Это само собой. Ну, здесь же естественный процесс. Раз они отбирали для себя наиболее лояльных, наиболее доброжелательных, наиболее игривых, то и произошло то, что произошло с серебристо-черными лисицами.
1: Да, вот но если... причем тут это... воля...
3: домашнего не, потому что выбор был выбор для себя, кого оставить, от кого

0: степени начался терминологический спор. То есть спор о том, что мы называем эволюцией, что мы называем вырождением. Значит, является ли вырождение частным случаем эволюции. Вот, например, у Александра Николаевича прозвучала фраза, что ювенилизация у человека – это… А, что у человека происходит ювенилизация, а не самоодомашнивание, как будто одно исключает другое. То есть, а вот эта ювенилизация у человека, она под, в процессе чего происходит? Так в процессе одомашнивания она и происходит. Нет?
1: Не совсем так. У нас ювенилизация – это был движущий эволюционный фактор. То есть это была эволюция. Просто когда я с самого начала о чем и говорил, когда тенденция слишком укрепляется к этому развитию, у нее появляются побочные нежелательные моменты, какие-то отдаленные нехорошие последствия. Вот. Угу. И самое главное, эти процессы, они становятся инерционными, и ничего с ними не сделаешь. И растут огромные хвосты у аргусов, у этих же фазанов, да, и огромные рога у исландских оленей, которые мешают им бегать. Вот,
0: то есть это скорее это было не в процессе приспособления к домашним условиям, как сказал Станислав, а это был некий естественный отбор на наиболее там интеллектуально продвинутых, наиболее любознательных.
2: Совершенно верно.
3: Наиболее… Есть такой момент, что это отбор к условиям, созданным человеком вокруг себя. А это и есть одомашнивание?
1: Сначала это шло просто расширение ареала, расширение пищевой базы. Нужно было все попробовать, везде залезть. Вот. И сейчас последствия, вот эти евророзетки. Теперь вот не все дети погибают, а только самые любопытные.
4: Александр, что еще вам есть спросить, задать? Сказать.
0: Я, честно говоря, тут даже не знаю, к какому из докладчиков, так сказать, я больше склоняюсь, значит, к чьей версии. Это что оба докладчика, оба спикера привели достаточно сильные доводы. Вот, хотя мне, конечно, показалась точка зрения Александра Николаевича, тем не менее, более обоснованной, чем у Станислава. Станислав, мне кажется, немножко занимался некой, так сказать,
2: провокацией,
0: подбором некоторых тезисов под заранее заданный ответ. Александр Николаевич, я видел, так сказать, действительно какие-то он проводил исследования, цитаты, значит, из известных авторов, значит, подкреплял свои слова, даже график появился. Я, правда, не могу проверить, как эти данные собирались, вот, но выглядит убедительно. Там
1: на статью.
0: Да, не сомневаюсь, Вот, поэтому мне показалось, что Александр Николаевич ближе к истине в данном случае находится.
4: Уважаемые коллеги, давайте мы сделаем так. Сейчас мы, у нас есть возможность перейти к ответам на вопросы, которые нам наприсылали слушатели. А в самом конце я попрошу еще раз и Станислава Владимировича, и Александра Николаевича как бы подытожить, что они вынесли для себя, скажем так, с чем они оказались согласны, с чем не согласны. Может быть, какие они для себя выводы сделали из сегодняшней дискуссии. Но давайте это в конце. Сейчас, я выведу на экран первые вопросы, скажем так, присланные нам. Вот они, надеюсь, их видно. Значит, эти вопросы я позволил себе сгруппировать. Они адресованы именно Станиславу Владимировичу. Значит, я озвучу. Значит, во-первых, когда началось одомашнивание? Какие есть находки, подтверждающие, что собаки жили рядом с нашими предками? Видимо, вот в то время, когда это одомашнивание началось. И, собственно говоря, когда оно? Вот есть разные данные о том, что находки есть 16 тысяч лет, им древность такая, а есть находки, которым 32 тысячи лет. И вот и разная датировка, и, соответственно, действительно ли есть такая существенная разница в датировке? Вот, собственно, есть ли какие-то генетические данные по данным находкам? Прошу вас, Станислав.
3: Одомашнивание животных разных происходило далеко не в одно и то же время. Если речь идет об одомашнивании собаки, то

0: Действительно, есть энное количество находок древнейших собак. Самые древние, действительно, порядка 30 тысяч лет назад. В нескольких местах, на самом деле, они найдены. В настоящее время одними из самых древних являются черепа из Пшедмости, это в Моравии, в Чехии. Есть череп из разбойничьей пещеры на Алтае. И есть еще несколько находок, но они более молодые. Ну, например, у нас в Брянской области, в Елисеевичах, там даже не один, а несколько черепов. Ну, а порядка 12 тысяч лет назад собаки известны из самых разных мест. Из Эйн-Малахи в Израиле, из Аберкасселя в Германии, там самых других, разных других. Значит, другие животные одомашнивались гораздо позже, на самом деле. Вторым, судя по всему, видом после собаки была овца. Есть датировки для вроде бы домашних овец в Завичи Шанидар в Ираке порядка 10-11 тысяч лет назад. Там, правда, спорят до сих пор, это кости домашних или не домашних, но, собственно, первые этапы одомашнивания, они такие должны быть. Как бы почти дикие, но вроде бы уже с какими-то признаками домашних. Значит, что возвращаясь к собакам. Собак этих древних сейчас найдено довольно много, как я уже сказал. Ну, там, десяток, которые древнее 10 тысяч лет назад. У них, правда, разные датировки в разных местах. И по морфологии, и в том числе по палеогенетике, для некоторых пытались сделать палеогенетику, вот, получается, что, видимо, далеко не все из них были предками, собственно, современных собак. Тут есть несколько проблем, потому что, во-первых, как обычно бывает, ископаемая ДНК, она вообще не очень-то классно сохраняется, и там не идеальная сохранность. А во-вторых, современные собаки не все далеко исследованы, то есть все-таки меньше, чем люди. И есть всегда вероятность, что среди каких-то современных собак найдутся линии, восходящие к другим древним. Потому что эти древние собаки могли приручаться несколько раз независимо, а потом смешиваться на самом деле между собой. Но, насколько я понял исследования вот этих всех палеогенетиков и морфологов этих древних собак, все-таки большинство европейских линий к современным собакам отношения такие не имеют, а большинство сходится к тому, что современные собаки восходят к псинам, прирученным где-то в Южной Азии, вроде бы в Южном Китае. Но тут как бы еще вопрос, потому что, может быть, все-таки, как я сказал, среди современных собак есть какие-то параллельные еще другие линии. Но, есть энное количество находок спорных, на самом деле, которые... вроде бы волки, но с какими-то чуть-чуть вроде бы собачьими чертами. Например, в Костенках в Воронежской области с датировками порядка 20 и больше тысяч лет назад такие черепа найдены. Вначале они были признаны волками, потом собаками, теперь снова вроде бы волками. Но сам вот этот спор и неопределенность говорит о том, что в принципе это могли быть какие-то волки, жившие очень рядом с человеком и как бы шагнувшие на вот этот самый скользкий путь доместикации. Вот. И не только в Костенках, на самом деле, такие находки есть, но Костенки – это самое такое образцовое показательное. Есть пещеры Гайе во Франции там, и в других местах. Ну и, собственно, разница в датировках, почему такая существенная, потому что стоянки у нас есть те, которые есть. Если бы у нас сохранились все кости всех собак, если бы еще их археологи тщательно собирали и тщательно изучали, у нас бы было, наверное, больше, да, находок, но их не так много. Тем более, что собаки обычно все-таки не укладываются в погребение, за редкими исключениями, ну, хотя и такие случаи тоже есть. В Эйн-Малахе там щенок похоронен как раз у головы женщин. И там в других местах, в Гайниме там несколько собак тоже похоронены. Но это редко бывает, и поэтому вероятность просто найти эту самую собаку, она не такая уж большая. Но, судя по всему, в принципе, семейство собачьих было склонно к одомашниванию. И может быть несколько параллельных линий, там, ну, были они волками, не волками, это вопрос, они как бы вот входили на этот самый путь доместикации, но каким-то не повезло, каким-то повезло. Это, кстати говоря, относится и к разным линиям древних людей, то же самое. Далеко не все из них имеют отношение прямое к нам сейчас. То есть большая часть линий-то, собственно, прервалась. Почему, как я сейчас уже говорил в начале своей речи, с верхнего палеолита до сейчас человеческое разнообразие, вообще-то говоря, уменьшилось. И, может быть, поэтому же уменьшилось генетическое разнообразие вот этих самых первых собак. То есть первых домашних собак было много разных, осталось, вернее, меньше.
1: Спасибо. Спасибо, Станислав. Я тогда передаю слово Александру Николаевичу. Вывожу, соответственно, следующий вопрос. Возможно, в продолжение как раз соответственно, предыдущего вопроса. Значит, во-первых, я опять же позволил себе объединить два вопроса, заданных разными слушателями. Возможно ли повторное одомашнивание волков и, соответственно, работа Белова по выведению лисиц? Не отвечают ли на вопрос о социализации собак и их изменений? Вот.
2: Про волку. Волка даже гибридизировать нынешнего очень сложно, если мы хотим получить действительно собаку, а не гибрид. Дело в том, что волки прошли страшный длительный отбор под воздействием человека на недоверчивость. У них как раз возраст страха очень рано наступает, он очень стойкий. Волки очень жесткие в отношениях с человеком, когда вырастают. Единичные только исключения существуют. Так что нет, по-моему, ни смысла, ни возможности одомашнить современного волка. Ну, правда, я не общался никогда, не видел, что такое в жизни индийский волк. Возможно, что там, где давление на волка низкое, вот, они сохранили какие-то другие поведенческие особенности. Вот, а что касательно наших волков, живущих в средней полосе, и таежных, и тундровых, то это, конечно, нет, домашнее не поддается. Даже более того, если известно, что каких-нибудь 150 лет назад чукчи, эскимосы, которым нужно было, так сказать, освежать кровь своих ездовых собак, гибридизировали их успешно с волками, то сейчас это сделать просто невозможно. Вот, нынешние опыты не удаются, потому что волк раньше там не находился в таких условиях, вот, где шел отбор на недоверчивость человеку и на страх человека.
1: Александр Николаевич, а вот грубо говоря, а вот это кто? Вот какие-то в интернете гуляют картинки каких-то таинственных...
2: Да, некоторые, вот, вы понимаете, почему-то большинство картинок этих исчезает, как только волкам должно исполниться там 3-4 года. Вот, с молодыми это появляется, да, достаточно часто. Вот, а со взрослыми крайне редко. И замечательный, к сожалению, не помню фамилии в Германии, тот человек, который пытался вот эту стаю приручить к себе, он получил тяжелые травмы в больнице. В то же время нет, нельзя сказать, что человек не может ужиться с волками. Может, конечно, достаточно почитать работы Бодридзе, как он жил в волчьей стае, как его волки кормили, когда он повредил ногу и не мог с ними ходить на охоту. Ну вот, волки, они тоже разумные существа, и вполне себе социальные и заботливые. Так что можно было бы договориться, просто сделать из них домашних, это, на мой взгляд, уже невозможно.
1: Спасибо. Итак,
2: Насчет Белова.
1: Там, да, насчет Белова.
2: Следующий. Ну, можно еще раз вернуться к... Как там формулировка?
1: Да, сейчас вернусь. Секунду. Ага.
2: Вот, работы Белова по введению лисиц не отвечают на вопрос социализации собак и их изменений. Ну, вот, скажем, то, что я нашел во Вьетнаме волкообразных собак, это уже одно говорит о том, что, собственно, социализация на человека, она не требовала доместикации. То есть работы Белова, они, конечно, объясняют, как получилось разнообразие такое вот пород собак. Они в значительной степени отвечают на вопрос, что происходит с человеком. Вот, при вот этих вот при инерционности юнилизации. Ну, социализация собак могла обойтись и обходилась причем без всего этого. Изменение собак потребовалось гораздо позже. Ну, об этом я, собственно, в 2011 году рассказывал уже.
1: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос адресован Станиславу. Вывожу его, соответственно, на экран. Значит, вопрос такой с комментарием. Можно ли вообще провести четкую границу между эволюцией и домашней? А вот нашему слушателю довелось слышать, что, например, бонобо в процессе формирования вида прошли через самоодомашнивание, и поэтому они такие миролюбивые. Насколько я понимаю, самоодомашнивание – это не более чем одно из возможных направлений эволюции, поддержанное естественным отбором в определенных условиях. Верно ли такое понимание?
0: Ну, собственно, одомашнивание – это действительно один из вариантов эволюции, но, строго говоря, между искусственным отбором и естественным отбором есть одно такое замечательное отличие. При естественном отборе условия среды убивают неприспособленных, да, ну или там снижают их плодовитость, по крайней мере, снижают передачу генов в следующее поколение. И остаются те, кто могут противостоять этим условиям. То есть, допустим, есть зебры, есть львы. Львы ведут отбор зебр, да, но львы едят самых медленных, и зебры становятся быстрее. То есть львам, вообще-то, как бы от того, что львы ловят этих медленных зебр, становится только хуже. Им надо быстрее бегать и как там хитрее подкрадываться. То есть львы работают против себя. При искусственном отборе ситуация строго обратная. То есть когда человек ведет искусственный отбор, он старается пустить в размножение тех, кто ему нужен. То есть когда человек, допустим, разводит тех же лошадей, да, он не убивает самых быстрых или там самых вкусных, а он наоборот их-то как раз опускает в размножение и выбирает те признаки, которые ему, собственно, нужны. В этом, собственно, разница между одомашниванием и эволюцией. Но эта разница появляется с того момента, когда одомашнивание становится осмысленным, когда оно становится осознанным и целенаправленным. Первые этапы одомашнивания, которые были еще когда-то там в верхнем палеолите или там в начале неолита, они, естественно, не были такими осознанными, ну, в большинстве, по крайней мере, случаев. И люди не столько как бы целенаправленно отбирали какие-то нужные им качества у животных, потому что они не могли, собственно, их отобрать, сколько просто взаимно притирались к этим самым другим животным. И в этом смысле, как раз, когда речь идет о самоодомашнении человека, речь идет вот о этих самых ранних стадиях, когда идет просто эволюция приспособления к условиям, созданным человеком. Человек меняет вокруг себя условия активно, и в этом смысле одомашнивает то, что вокруг него существует. И есть такие вот синантропные виды, да, которых человек сам специально не приручал, но они, тем не менее, рядом с человеком живут, такими тараканы, например. Да? То есть никто не одомашнивал таракан. Но они домашние тараканы теперь стали. И некоторые виды таких вот синантропных видов, они, собственно, и не могут жить без человека теперь вообще. Какие-нибудь вши, допустим, да, человеку вши не нужны, но они живут только на человеке, они одомашненные в этом смысле. И вот в этом смысле говорить об одомашнении человека вполне себе можно. Что, если говорить о бонобо, про бонобо говорить ни в каких смыслах так не получается, потому что бонобо, насколько это известно, как-то там катастрофически не меняли среду вокруг себя и не приспосабливались к условиям измененным своими же силами, и они себя не одомашнили ни в каком разе осознанно. Поэтому говорить о самоодомашнивании бонобо можно только уж в каком-то совсем философском смысле, на который даже я не способен.
1: Спасибо. Спасибо, Станислав. Переходим к следующему вопросу. Александр Николаевич, адресован этот вопрос к вам. Звучит так. Какая из пород наиболее похожа на то, что было до одомашнивания?
2: Ну, на мой взгляд, здесь возможны варианты. Безусловный ответ – это вот волкообразная собака долины реки Ма, вьетнамская, потому что она по фенотипическим параметрам, те, которые удалось все-таки изучить внешне, она нисколько Ну, кроме поведения, они отличаются, ничем не отличаются от волка. Вот. И это не искусственный отбор, это просто стойко наследуемый морфотип. Ну и, возможно, динго большой индокитайский, динго в какой-то степени австралийский, там, где они свою чистоту сохранили. Вот и все.
1: Угу. Спасибо. Вопрос, адресованный, опять же, Станиславу Владимировичу. И целый ряд слушателей задали похожие вопросы. Всех очень волнует, что там по поводу собак у неандертальцев. То есть взаимодействовали они с волками, не взаимодействовали. Могли ли у них быть какие-то домашние животные вообще в принципе? Вот. Если они же были все-таки как бы люди практически уже.
2: Люди.
0: Да. Ну, никаких строго...
1: Так, прошу прощения. Станислав, секундочку. Сейчас. Одну секунду.

0: Да, прошу вас, извините.
1: Никаких, на самом деле, внятных данных о том, что неандертальцы в каком-либо виде приручали или одомашнивали, или там тесно взаимодействовали с волками, строго говоря, нет. То есть этого нету ни по находкам костей, ни по какой-либо там генетике современных собак, чтобы она там восходила к каким-то там невероятным временам, ни по археологии, ну, собственно, там, ни почему. Ну, неандертальцев не было какой-то там наскальной живописи с собаками, резьбы по кости. Если на неандертальских стоянках находятся остатки волчьих, то это, собственно, волки. Самые такие кондовые, плейстоценовые волки. Без каких-либо малейших вообще признаков одомашнивания. И, судя по всему, неандертальцы и охотятся очень редко, охотились на волков. То есть на стоянках сапиенсов волчьих костей появляется гораздо больше. Причем часто это, видимо, была пушная охота для того, чтобы шкурку содрать с этого волка и сделать там доху какую-нибудь. Ну, потому что есть скелеты без лапок, например. Ну, не только, кстати, волков, песцов, лис, то же самое. А у неандертальцев очень редко волчьи кости на стоянках, и это чистые волки. Так что, в принципе, они, наверное, могли бы одомашнить, если бы докобы, но тогда бы и во рту росли грибы еще параллельно. Вот, но как бы грибы не растут, и никаких свидетельств одомашнивания неандертальцев и волков нет.
0: А можно ли сделать из этого, не знаю, какой-то вывод или провести, опять же, какую-то аналогию, что неандертальцы были менее одомашненными, чем современные, чем, грубо говоря, кроманьонцы, там даже не современные, а вот кроманьонцы.
1: Ну, обратные силы, строго говоря, все эти процессы одомашнивания не имеют вообще-то. Но если возвращаться к моим вот этим слегка спекулятивным табличкам, да, которые я в презентации приводил, неандертальцы не очень вписываются вот в эту всю концепцию, потому что они были очень массивные, у них был все-таки, видимо, сильнее половой диморфизм, чем у нас, они, скорее всего, были агрессивнее, чем мы, потому что у них лобные доли были пониже, и ударов у них там на лице хватает, вот, так что признаки одомашнивания у неандертальцев, ну, при желании их можно найти, конечно, но, ну, если со австралопитеками сравнивать, да, но если сравнивать с сапиенсами, то неандертальцы это дикие, а мы тогда будем домашними.
0: И поэтому, может быть, нам было проще найти, так сказать, общий язык с волками?
1: Ну, как бы я говорю, тут обратной силы, строго говоря, нет. Ну, тут спекулируют, тут уже начинаются совсем спекуляции.
0: Ладно, не будем погружаться в совсем спекуляции, оставим это нашим зрителям, которые, я уверен, потом в комментариях все это обсудят. Переходим, так сказать, к вопросу, который я бы адресовал и Александру Николаевичу, и Станиславу Владимировичу, и начал бы с, пожалуй, попросил Александра Николаевича. Вот два таких вопроса опять объединены. Значит, какие выводы можно сделать по эндокранным ископаемым собак, и можно ли однозначно сказать, что уменьшение объемов мозга собаки повлекло за собой падение ее интеллекта? Уже частично вы этого касались в вашем, так сказать, сообщении. Александр Николаевич.
2: Ну, да. Выводы по эндокранам я не могу никакие сделать, потому что, кроме как на фотографиях, я ничего этого в руках не держал, ископаемых собак. А фотографии в большинстве случаев, которые публикуются, они выполнены неправильно, с легкими искажениями. Ну что, есть собаки, да, есть с собачьими признаками. Но вы же обратили внимание, вот там в один из первых слайдов, что и волки такие бывают с такими же собачьими признаками. Поэтому кто там из этих ископаемых был, уже не провели по полном объеме вот это вот сравнение, чтобы найти отклонение в сторону, ну, в различных направлениях вот в этих вариативных рядов. А можно ли сказать, что уменьшение объемов мозга собаки, да, да, конечно, можно. Вот, но есть, тем не менее, собаки, у которых поведение очень сложное, вполне сравнимо с волчьим. А сравнивать их корректно в отношении интеллекта. Это крайне благодарное занятие. В свое время в МГУ, когда Крушинский работал с волками, там же первые результаты были далеко не в пользу волков, а на сообразительность. Вот. А почему? Да все очень просто. Волки боялись. Понимаете, когда волк боится, ему не до решения задачи. Он нервничать начинает. Ну, у людей точно то же самое. Вот, хотя на самом деле, конечно, волки легко обучаются подражательным методом. Они очень хорошо анализируют ситуацию, условия какие-то. Ну, о волках много чего интересного рассказывали. Вот. Но это, говорю, сравнить на самом деле крайне сложно, эти интеллектуальные способности. Ну, вот те, которые собаки одекоративились, они, безусловно, утратили очень много по сравнению с своими недеградировавшими родственниками, даже не только возможными предками. Да.
0: Спасибо. Станислав, во-первых, опять же, что вы можете сказать по эндокранам собак? Держали ли вы их в руках? И далее, соответственно, про интеллект, сравнение интеллекта современных собак с древними волками.
1: Ну, я вообще, честно говоря, не видел ни одной работы, посвященной эндокраном ископаемых собак. Может быть, такие в природе есть, честно говоря, я так настолько в тему не углублялся.
2: Есть.
1: Но боюсь, что если эти работы есть, то их очень немного на самом деле. И вот именно тех, которые самые древние потенциальные собаки из там те же шедмости там, и так далее, по-моему, там работ просто таких в принципе не было. А потенциально можно было бы сделать, но для этого надо наделать целую кучу эндокранов собак, целую кучу эндокранов волков, провести нормальное полноценное исследование и сравнить с этими ископаемыми. Тогда, да, у нас будет разница разных областей мозга, лобной доли, там, мозжечка, какой-нибудь там обонятельных луковиц и так далее, и так далее. И тут мы, наверное, сможем сделать замечательные красивые выводы. Но это потенциально. А что касается... Какой там второй вопрос?
0: Интеллект.
1: А, интеллект. Интеллект, ну, тут я как бы далеко не специалист ни по собакам, ни по волкам, но вот сколько я слышал вообще от разных людей, все однозначно говорят, что да, волк умнее, но тут я абсолютно согласен с Александром Николаевичем, что а как сравнить? То есть волк живет в лесу, в поле, там, бог знает где, да, а собака живет у нас на диване. И а как их сравнить вообще? По каким таким критериям? Какой такой IQ-тест вообще к ним можно приложить, в принципе? Это крайне проблематично. Насколько мне известно, собака, она послушнее, поэтому, ну, потому что хотя бы, вот как уже сказано было, она не боится человека, да? И с точки зрения пользы, она получается вроде как умнее. То есть какой-нибудь овчарке можно ее там дрессировать, пасти овец, она будет это прекрасно делать, да? Но волк, он умный по-своему, он не будет пасти овец, он просто всех съест. Ну вот, и с его точки зрения это гораздо умнее, чем пасти этих овец. Как тут это все измерить и привести к одному знаменателю, мне обычно непонятно.
2: Можно вмешаюсь?
0: Да, пожалуйста.
2: Да, одно интересное сравнение недавно попалось, оно довольно точное. Вот, конечно, не ко всем собакам относится, но, собственно, если в стаю собак обычных, так сказать, деградировавших, бросить там какое-то количество мяса, то драка, может быть, будет не такая жестокая, как у волков, да, но все равно все мясо достанется очень ограниченному числу особей. И так может повторяться из раза в раз, пока лишние не ослабнут и не помрут. У волков же драки будут ожесточенными, но мясо достанется всем. То есть они обязательно оставят кому-то, тем, кто слабее, что что-то, да, оставят.
0: Спасибо. Спасибо. И тогда сразу переходя к следующему вопросу, адресованному вам же, пожалуй. Вот. Собственно, про собаку будущего и возможное направление эволюции. собаки? Что вы
2: можете? Это зависит от того, куда зайдет наша эволюция. Потому что ведь хотелось бы верить в лучшее. А, конечно, ну, как-то, как правило, эти надежды не оправдываются. Сейчас большинство абсолютно людей, чем собака проще, в обращении, чем она примитивнее, вот, тем лучше. Вот ласковая и не кусается, и лижет руку, и хвостом виляет. Вот, в общем-то, и, к сожалению, это, так сказать, уже и достаточным становится. Поэтому электронная собака японская — это прекрасный заменитель таких требований. А так, конечно, можно, и до сих пор еще можно сделать собаку, с которой отношение будет как к товарищу, как к другу. Таких можно разводить. Но это сложно. Самое главное, хозяев мало найдется, хозяев, которым нужна собака, с которой приходится соревноваться в части интеллекта.
0: А вот один из вопросов такой, который вызвал, пожалуй, наиболее такую активную, что ли, дискуссию среди наших, ну, читателей наших интернет-сообществ, когда мы некий список вопросов опубликовали, соответственно, не является ли вообще домашнее животное неким пережитком прошлого? Вот, не упразднить ли же вообще их? Или, может быть, да вообще запретить? А вот что, как вы можете прокомментировать?
2: Глупость, конечно, господи. Знаете, многие люди, которые вот начинают заниматься там обучением, дрессировкой своих собак, когда им показывают, что на самом деле собака думает, что на самом деле она хочет и как она этого добивается, они крайне удивляются, восхищаются, вот, потому что даже, ну, это очень частый случай, когда собака рулит хозяином, но не хозяин собакой. Просто особая тонкость заключается в том, чтобы хозяин этого не замечал. Делал все, что нужно собаке, вот, но считал, что он это делает по собственной воле. Это такое тонкое управление не все люди могут освоить. Вот. Знаете, если человек хочет остаться в одиночестве, то, конечно, он может избавиться от всех. Вот. Ну, потом сам от себя. Вот. Потому что это наслаждение общения с умной собакой, я не знаю, чем его можно заменить. Там много таких вещей, которые с рациональной точки зрения, материалистической, вот, на нынешнем этапе развития науки, по крайней мере, не объясняются.
0: Спасибо. Станислав, вот я перехожу уже к каким-то вопросам, задаваемым, скажем так, сейчас в онлайне, может быть, некоторое время назад. А вот, опять же, вызвало большие споры, действительно ли людям свойственно сейчас ускоренное взросление? Ведь вроде вот в 30 лет, а все еще как дети. Вот где же оно, это ускоренное взросление?
1: Вопрос, по каким параметрам мы будем это самое взросление считать. То есть, если, например, смотреть сроки прорезывания зубов, то даже за последние 150 лет они сместились чуть ли там не на 2 года, на самом деле, для некоторых зубов. Ну, для поздних, понятно, не говоря. То есть новорожденные стали рождаться крупнее размером, тяжелее весом и быстрее расти. У нас срок полового созревания снизился на несколько лет. Ну, там, в разных популяциях на разные сроки, но там на 2-3 года только так. А где-то там чуть ли не на 5 лет, на самом деле. То есть в этом смысле произошла как бы ювенилизация, да, ну, по-нормальному это называется, собственно, акселерация в антропологии. Эта акселерация изучалась там безумное количество раз, и судя по тому, что мы знаем о тех же там неандертальцах и кроманьонцах, видимо, это происходило не только последние 150 лет, а за последние много тысяч лет, ну, может, просто не такими мощными темпами на самом деле. Что же касается психологического состояния, тут может быть как бы и наоборот. У нас детские признаки действительно сохраняются до более позднего времени, потому что мы очень хорошо живем. Если взять, но это не врожденное свойство на самом деле. То есть это все приобретаемое просто и создаваемое окружающими условиями. То есть если мне не надо взрослеть, я могу играть в игрушки, да, там, до 40 лет, я буду играть в игрушки до 40 лет, если меня кормят, поят и снабжают всем необходимым, и ничего от меня не требуют. Ну, конечно, я таким и останусь. Ну, так это и кого угодно можно так сделать, как человека. Вот. Но другие люди, которые живут в достаточно жестких условиях, а сейчас, на самом деле, большая часть населения планеты живет не так сладко, на самом деле, как мы можем подумать, когда сидим, скажем, в Москве, или там, в Питере, или в другом большом городе, да, в России. У нас цивилизация еще очень даже. А если мы возьмем какие-нибудь там дикие места, типа Центральной Африки, или там Новой Гвинеи...
0: Или Тулы.
1: Ну, или хотя бы Тулы, да. Ну, не знаю, нет, в Туле, по-моему, все еще более-менее нормально по сравнению с Новой Гвинеей. Вот, там ничего такого не будет, там они будут вкалывать прямо вот с того момента, как они могут поднимать орудие труда, и дальше по полной программе. То есть это не врожденные свойства, это приобретаемые. И насколько мне известно, дикие животные в зоопарках, которые напрочь дикие, никогда не одомашнивались, какие-нибудь там тигры, леопарды, они тоже, в принципе, если их кормят, холят, лелеют, они тоже продолжают играться там до вполне взрослого возраста.
0: Угу, спасибо. Спасибо. Значит, еще вопрос, соответственно, заданный заранее в комментариях к видео. Вопрос очень длинный, значит, я постараюсь как бы его кратко сформулировать. Значит, человек говорит о том, что благодаря тому, что человек встретился с собакой, ну, с волком изначально, с собакой, он стал использовать ее чутье. Им удалось уменьшить, соответственно, обонятельный его аппарат. Вот. У предков лицо стало более гибким, у наших предков, способным к разнообразной мимике и формированию сложных звуков. Другими словами, наш союз с собаками, которые нюхали за нас, дал возможность развиться нашей способности говорить. Вот, соответственно, кто может прокомментировать?
1: Я могу. Да. Собаку приручили по самым оптимистичным оценкам 30 тысяч лет назад. Это такие супер-мега-оптимистичные, крайне спорные. А речь и все такое прочее возникло, судя по всему, гораздо раньше. Ну, насчет происхождения речи – это отдельная, конечно, история, там много всяких мнений. Вот, но вообще-то, судя по тому, что все люди планеты говорят, а последний выход из Африки был порядка 50 тысяч лет назад, или, может, там чуть-чуть поменьше, а может быть и намного раньше, то тогда уже, видимо, говорили. Вот. И то же самое касается мимических мышц. Мимические мышцы вполне реконструируемы по строению черепа. И начиная как минимум с Homo heidelbergensis, то есть это порядка там 300-400 и больше тысяч лет назад, все было, ну, не совсем как у нас, ясное дело, но, в общем, не сильно отличаясь. Собаки там были вообще не рядом и ни при чем. Вот. И далеко не все люди сейчас планеты используют собак в одинаковых целях и как-то там особо активно. То есть они используют, ну, то есть все группы людей так или иначе собак знают, ну, кроме тасманийцев, может, там, да, ну, сейчас тасманийцев нет уже, но используют очень не одинаково, на самом деле. Кто-то их ест, кто-то с ними охотится, кто-то их на ручках носит, то есть тут эволюция у человека должна как-то очень странно тогда идти, если эволюция собаки будет влиять на эволюцию человека.
2: Ну, спасибо. Дополнить могу. В общем-то, у человека на самом деле не такой уж и плохой нюх. Да, не собаки. Ну, правда. И были такие феномены. Вот, ну...
0: Александр Николаевич, там пропало ваше начало фразы. Можете еще раз сказать?
2: У человека не настолько плохой нюх, и известны такие феномены, которые, у которых острота обоняния была, ну, сравнима даже с собачьей, ну, такой, средней собаки. И вплоть до того, что могли по запаху вот какой-то кем-то взятой вещи в руки определить, чей запах на этой вещи сохранился. Вот, это известны такие случаи. Другое дело, что мы это не реализуем, оно нам не нужно, плюс у нас химические загрязнения, плюс еще вот некоторые курят. Мы возможно, что мы и могли бы в себе развить эту способность опять хорошо нюхать, если бы это нам было бы нужно.
1: Вот так. Однако же у нас обонятельных рецепторов все-таки меньше, чем у собаки.
2: А рецепторы рецепторами, а мозг мозгом.
1: Ну, вот. Это...
2: Да, это важно не только, что собирает
1: информацию. Нет, просто количество вариантов рецепторов у нас меньше.
2: Ну да,
1: возможно. Даже не в штуках, а в количестве типов рецепторов.
2: Возможно, да. Ну, скорее всего, все, что касательно органики, мы все это, скорее всего, сохранили.
0: Спасибо. Так, давайте еще один вопрос, заданный в комментариях к видео. А правда, что кавказские овчарки и другие агрессивные породы такие злые, потому что у них мозг перестает развиваться на уровне 3 месяцев, и они не могут отличить, откуда исходит опасность, а откуда нет? Если да, то получается, это генетическая ошибка, что мозг перестает развиваться, и их по этому признаку отобрали, вывели искусственно люди. Александр Николаевич, я думаю, что это к вам.
2: Нет, это
0: овчарка кавказская.
2: Вопрос, конечно, совершенно неправильно поставлен. Повышенной агрессивности, да, когда заводское разведение было, там повышенной агрессивности, естественно, культивировалось, потому что основной отбор кавказской овчарки был для караульной службы. Но, тем не менее, кавказские овчарки – это одни из самых умных собак, и они оставались такими же, и поскольку я их и дрессировал, и разводил, когда работал в питомнике, я знаю, что говорю, они очень умные, просто у них специфические поведенческие признаки никак с интеллектом не связаны, то есть это... в разных плоскостях эти качества лежат. А вообще изначально аборигены кавказские овчарки, ну, они ничем не агрессивнее любых других пастушеских собак, они точно так же себя ведут, точно так же хорошо соображают, как очень правильно оценивают ситуацию, никаких там больших проблем никогда не было с этим связано.
0: Спасибо. Вот, Александр Борисович, вы вот отмалчиваетесь. Наверняка у вас за все это время, пока вы слушали, появились уже вопросы, которые...
3: Я не отмалчиваюсь. Меня тут просто игнорируют.
0: Кто вас игнорирует? Как вы можете такое говорить?
3: Да, у меня не то, что вопросы. У меня, во-первых, комментарий. Вот прозвучало здесь, что сложно оценить интеллект волка по сравнению с собакой. Потому что волк живет в лесу, а собака на диване. Тут кто-то из спикеров, я не помню кто, сказал. Вот. Мне кажется, что, ну, например, та же самая Зоя Александровна Зорина бы много рассказала, но, по-моему, вполне можно организовать тесты. То есть там единственная проблема, действительно, что этот волк, если он боится людей, то у него будет это мешать его, так сказать, решению этих задач. Но там какие-то... нахождение выхода из лабиринта, преодоление препятствия, там, как добраться до приманки, там, выбор, то, что делают на шимпанзе, которые тоже боятся, в принципе, человека. То же самое можно делать и на волках, и на собаках. И мне кажется, что... И, наверное, такие исследования проводились. Не может быть, чтобы их не проводили вообще.
0: Ну, вот я вам скажу, Александр Борисович, скажу, что в комментариях к видео у нас пишут, что сравнение интеллекта собаки и волка было проведено множество раз, об этом пишут Брайан Хейр, Ванесса Вудс, в скобочках вот. Название, почему собаки гораздо умнее, да и не только их сравнивают.
3: Вот что-то. Вот, и как раз вот, если судить по разговорам Зориной, она говорила, что собаки по интеллекту, они, конечно, не дотягивают до человекообразных обезьян, но она, тем не менее, показывала видео, где собака решала достаточно сложную задачу. Например, ей нужно было добраться до высоко стоящей какой-то приманки, и вот эта собака пододвигала стол и забиралась на него. И это было реально снято скрытой камерой. Ну, то есть вот собака, в принципе, ну, это не то, что, можно сказать, орудийная деятельность, но использование там подручных средств для решения какой-то задачи собакам, видимо, отдельным экземплярам доступно. Вот. Ну и мне очень понравилась фраза, сказанное Александру Николаевичу, что про наслаждение общением с умной собакой. Это, вот, мне кажется, одна из таких лучших прозвучавших сегодня фраз. Видимо, действительно, Александр Николаевич знает, о чем он говорит. Вот, если требуется мой комментарий.
0: Спасибо, Александр Борисович. Давайте я тогда будем немножко переходить к итогам. И, значит, начнем с Александра Николаевича. Значит, Александр Николаевич, значит, если подвести итоги, значит, вот у нас прозвучало выступление, можно сказать, Станислава Владимировича, ваше сообщение, вот, дискуссия была, вопросы и так далее. Вот, грубо говоря, что вы, можете ли вы сказать, что вы себя вынесли из вот нашей сегодняшней дискуссии? Может быть, вы получили, мало ли, такое тоже может быть, какие-то ответы, либо, может быть, фрагменты ответов на какие-то вопросы, которые у вас были до начала этой дискуссии. Может быть, что-то для вас прояснилось? Может быть, немножко ваша точка зрения на какую-то часть обсуждаемой темы изменилась? Есть ли что-то такое? Есть ли, грубо говоря, польза от нашей сегодняшней дискуссии, такая реальная, живая?
2: Хорошо. Ага. Вот, ну что, придираться к Станиславу Владимировичу я не буду тут особенно. Вот, тем не менее, вот, ну, очень полезно, на мой взгляд, вот именно действительно разграничить вот. Ну, точнее говоря, там нет строгого разграничения вот этой вот эволюции и доместикации человека. Эти процессы накладываются друг на друга. Но вот действительно, что это следует вот исторические этапы как-то разбить, чтобы понятнее было. И вот действительно, что последние там 150 лет, может быть, больше, следует как-то расценивать отдельно по другой шкале. Вот. Это, наверное, да, действительно так. Ну, пожалуй, все. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, Станислав Владимирович. Ваши итоги. Что-то вы вынесли полезное?
1: Ну, естественно. То есть я понимаю, конечно, что я вначале сыграл роль такого полуфрика в каком-то роде, задав провокационные такие штуковины. Но, собственно, вывод для меня такой, что естественно, надо разделять просто понимание одомашнивания бессознательное, одомашнивание сознательное. Ну, надо просто четче определять понятия вначале, о чем мы вообще говорим. И надо определять сроки. То есть, действительно, говорить с момента австралопитеков, наверное, было бы слишком лихо, то, что я там периодически ляпал про австралопитеков. Вот, но для себя я вот так сконцентрировал тезис, что одомашнивание – это приспособление к условиям, созданным человеком. И если мы так определяем одомашнивание, ну, как всегда определение, оно вот задает вообще то, о чем мы говорим, все-таки что-то в этом есть.
2: Вообще немножко некорректно получается. Дело в том, что антропогенная среда, она, в общем-то, гораздо дальше от городов сейчас расположена. И лисы, знаете, у нас на помойках питаются. Вот. А в Англии они вообще в город по ночам заходят, и иногда не только по ночам. Вот. Так что в этом случае насколько расширить, насколько сузить вот эти условия, которые создал человек. Ведь там же тоже отбор идет, понимаете? Скажем, одни лисы продолжают бояться подходить, а другие приходят. Те, которые продолжают бояться в голодную зиму, они раз и вымерли, а те, которые... Да, получается, что...
1: Это без тот самый первоначальный этап одомашнивания, по сути дела.
2: Ну да, в том-то и дело. Поэтому насколько расширить вот это вот, что мы специально создаем эти условия, или спонтанно они возникают, тут формулировку надо как-то еще подредактировать.
0: Ну что ж, давайте тогда я тоже подведу некие итоги. Значит, во-первых, хочу сказать, что вот мы впервые провели такое мероприятие в формате дискуссии, то есть онлайн-дискуссии первой, и надеюсь, что мы будем регулярно проводить дискуссии. Я надеюсь, что наши многочисленные зрители с пониманием отнесутся к каким-то техническим огрехам, которые были, потому что мы проводим это, грубо говоря, каждый из своего дома на том оборудовании, которое у нас есть. Вот в таком формате. Благодаря этому скажем так, нам, собственно, и удалось провести сегодняшнее мероприятие. Я рад, что наши спикеры что-то для себя, скажем так, вынесли из этой дискуссии. Она не прошла просто в формате вот один доклад, вот второй доклад, и все. Некие выводы были сделаны. Хочу сказать, что в конце мая у нас запланирована некая очная конференция в Москве, посвященная, скажем так, вопросам и борьбы с лженаукой, и борьбы с таким явлением, как лжеистория. Вот об этом мы, вероятно, в ближайшее время проанонсируем в наших интернет-сообществах. Запись сегодняшней лекции также в ближайшее время мы опубликуем. Спасибо всем. Спасибо вам, уважаемые спикеры, и Александр Николаевич, и Станислав Владимирович. Спасибо вам.
1: Пожалуйста.
0: Александр, да, Александр Борисович, и вам спасибо.
3: Ну, за мне тоже спасибо. Да.
0: Да, ну и мне спасибо, Георгию Борисовичу тоже.
3: Георгий что? Борисович, вам большое спасибо.
2: Большое да. спасибо,
0: да. Да, всего хорошего, до свидания, до новых встреч в эфире.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Меня зовут Александр Соколов, и только что здесь начался форум «Ученые против мифов 10», организованный порталом «Антропогенез.ру» в рамках проекта «Научная станция». В 2016 году кое-кто сомневался, что наш первый форум сможет состояться без посторонней помощи. Сейчас позади 9 форумов, и после каждого из них нас спрашивали, кто за вами стоит, кто заказывает музыку, на кого работаете. Чтобы снять вопросы, сразу отвечаю, стоит за нами научное сообщество, а работаем мы на себя. Наш форум зависит только от вас, дорогие делегаты, от вас, уважаемые спикеры и эксперты. Спасибо вам за то, что сегодня здесь так мало свободных мест. Кстати, поднимите, пожалуйста, руки, а кто был на первом форуме 5 июня 2016 года? Спасибо, друзья. Надеюсь, вам было интересно наблюдать нашу эволюцию. Сегодня здесь пройдет 3 раунда борьбы с псевдонаучными мифами. Начнем мы с разговора о том, как под напором науки эволюционируют предрассудки, вроде астрологии и креационизма. Во втором раунде поговорим о древних технологиях, даже о настоящем драконьем стекле. В третьем раунде мы будем искать вакцину от самых живучих мозговых вирусов. И в 18.55 завершит программу финал конкурса научно-популярного видео «Хрустальный пингвинопитек». Поучаствовать в голосовании удастся и вам. Пингвинопитек настигнет каждого, кто попытается покинуть форум до 20.00. В конце своей приветственной речи я всегда благодарю тех, кто нам помогал. И этот список становится все длиннее. Но я никого не могу пропустить, потому что для нас действительно очень важна ваша помощь. Итак, благодарю Ниту Мисис, портал 22 век и Сергея Маркова, биологический музей Надежду Пантюлину, главного интеллектуального партнера издательства «Альпина Нонфикшн» и Павла Подкосова, студию Дмитрия Пучкова, Викенд.ру и Игоря Викентьева, поставщика подарков для бизнеса «Проект 111», Александра Аганезова за полиграфию, Ирину Фролову и Даниила Антоненко за дизайн, Павла Краснова и Павла Сапсонова за 3D-печать, Сергея Кривоплясова и Влада Константинова за видеодоставку, Дмитрия Денисова и Константина Устиновича за музыку, Тимура Низова, Юрия Ширина, Ряева и Дудудл за анимацию, Виталия Крауса и Иоса Арутюняна за монтаж, а также учебный центр UHDTV, лабораторию научных видео Александра Трунтаева, Ксению Аблес, Александра Карасева и Петра Стерликова за съемку и трансляцию, Евгения Прохорова за голос, Дарью Стулову, Дмитрия Подогова и Фан Пин за сувениры, Юлию Родину, Александру Власову за рисунки, Олесю Бордюкову и Дмитрия Блэкфилд за перевод, в Кангу и Дмитрия Блэкфилд за перевод, ВКонтакте, Bad Comedian, Общество скептиков, сайт Opus.

0: Они черпают свои силы из наших страхов, из темных глубин человеческой природы. Но наука стремительно наступает на тьму невежества, и под напором знаний мифы исчезают. Или эволюционируют. В этом естественном отборе заблуждений выживают только самые изворотливые. Раунд первый. Эволюция заблуждений. Станислав Дробышевский. Антрополог. Кандидат биологических наук. Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ. Научный редактор портала anthropogenes.ru. Автор книги «Достающее звено». Финалист премии «Просветитель».
1: Станислав, скажите, а когда вы впервые столкнулись с креационизмом?
2: Я столкнулся, уже поступив в МГУ, как это ни странно. То есть свое детство и отрочество я жил спокойно и знать ничего об этом особенно не знал. Ну, кроме того, что мои родители преподаватели научного атеизма, так что, ну, видимо, закалка у меня была с самого начала. Может быть, поэтому я особо и не сталкивался до некоторого времени. Креационизм – это такая вещь, которая, как ни странно, нас продолжает преследовать, окружает со всех сторон, и по-своему можно рассмотреть эволюцию этого самого креационизма. Откуда он такой взялся вообще, и как так оно получилось? Вообще, какие-то стереотипы, какие-то вот такие глюки мышления встречаются не только у человека. На самом деле они характерны бывают и для животных тоже. Классические эксперименты на эту тему сделаны товарищем Скиннером, так называемый верующий голубь. Мораль следующая. Берется голубь, сажается в коробочку, и в коробочке есть дырочка, которая с некоторым интервалом, там в 15, скажем, секунд открывается, и там есть еда. Но если голубь непосредственно перед открыванием этой крышечки случайно сделал какое-нибудь движение, например, там вытянул шею налево, или махнул крылышком, или там перетоптался с ноги на ногу, то иногда, ну не всегда, не обязательно, но часто, очень, там в больше, чем половине случаев, у этих голубей возникает ассоциация, что вот он голову вытянул, крышечка открылась, он там крылышком взмахнул, крылышко открылось. И этот голубь начинает делать это движение каждый раз. И каждый раз оно работает. Каждый раз он вытягивает шею, и дверца открывается, потому что она открывается каждые 15 секунд. Понятно, что никакой связи реальной нету, и само все движение абсолютно произвольно, вот какое получилось, такое получилось, но стереотип у голубя возникает очень прочно. Это так называемые верующие голуби. В принципе, ровно то же самое работает и на самых разных других живых существах. Но пример с голубем самый, наверное, показательный, в том смысле, что, ну, голубь – зверь небольшой, не сильно интеллектуальный, прямо скажем, и все равно у него это есть. Чего уж говорить о более развитых существах. Например, приматах. Насколько есть какие-то такие ошибки приматов в эксперименте, это не так интересно, а самое любопытное, что оно есть и в природе. Например, не так давно в Африке среди диких шимпанзе обнаружена так называемая религия. Ну, религией это назвали журналисты, понятное дело, в самой статье там такого слова, по-моему, даже и нет. Вот. Но, тем не менее, что-то в этом есть. Значит, заключается в том, что шимпанзе в глухом лесу, причем даже не обязательно рядом кто-то есть, а мы про это знаем, потому что ставились камеры скрытого наблюдения, и как бы они все это снимали, но это самое шимпанзе в некоторый момент начинает взъерошиваться, ухать, прыгать, потом хватает здоровенный булыжник и с диким воплем швыряет его в дупло. Ну, потому что все это происходит рядом с каким-нибудь деревом, в котором есть внизу дупло. После чего шимпанзе успокаивается и уходит. Но самое любопытное, что, как я уже сказал, не обязательно рядом кто-то есть. То есть это вроде бы делается не для окружающих, не на показ. То есть понятно, что когда какая-нибудь там горилла, шимпанзе скалит зубы, взъерошивает шерсть, да, там играет мускулами, там бьет себя в грудь, но здесь это делается вроде как вот ради самого себя процесса. Непонятно зачем, честно говоря, никто вообще не знает, шимпанзе спросить трудно, тем более они дикие шимпанзе, но тем не менее это не функционально, это не для того, чтобы получить еду, не для того, чтобы там лучше размножиться, еще что-нибудь такое, а значит, это какое-то мистическое, да, такое религиозное действие. Ну, потому что оно непрактичное. Ну, а главное определение религиозности – это, собственно, непрактичность. Обращение к чему-то сверхъестественному, потустороннему. Вот. Ну, есть ли у шимпанзе в голове какие-то представления на эту тему? Скорее всего, конечно, нет. Вот. Но комплекс действий вполне под это описание годится. И это тем более важно.

что в древности, когда мы наблюдаем что-то подобное, мы тоже не можем залезть в голову и не можем спросить этих людей, а что они там вообще имели в виду. А мы имеем тоже комплекс вещей, то есть вот представленных каких-то там предметов, да, из которых мы должны сделать вывод, а была ли у них религия, было ли у них представление о там, сотворении кого-то кем-то или нет. Ну и, собственно, если посмотреть на эти самые археологические данные. Для древнейших времен, типа там каких-нибудь австралопитеков, эргастеров, эректусов, мы, честно говоря, ничего такого не имеем. Но первое такое свидетельство обнаруживается во Франции, в пещере Бруникель, где 176,5 тысяч лет назад некие товарищи, а скорее всего это были предки неандертальцев, ну или ранние неандертальцы, как, собственно, авторы статьи это представляют, лезли в пещеру в глубину 336 метров, где колошматили здоровенные булыжники, сталактиты, сталагмиты, причем они набили там несколько тонн этих камней, выкладывали из них здоровенные круги огромного размера и жгли в этих кругах кости медведей до угольного состояния, фактически до пепла. И опять же, вот как с этими самыми шимпанзе в Африке. Это занятие нефункциональное, оно непрактичное. Для того, чтобы сделать шашлычок, там, барбекю, устроить пикник, не обязательно ломиться в глубину пещеры, где холодно, сыро, неприятно, темно для начала. Да? Потом долбить эти булыжники, а это трудно делать на самом деле. Да? У них каменных, там, ну, этих, в смысле, железных орудий не было. То есть они делали какими-то булыжниками, как, другими же камнями. Надо тащить туда этих медведей, все это там разжигать, еще хворост надо тащить. Там тоже как бы хвороста нету. И жечь это до, как я уже сказал, угольного состояния. То есть это не для того, чтобы это поесть, а для того, чтобы это сгорело в ноль. И по вот, определению религии, это вроде как религия. Что они при этом имели в виду, опять же, чего они там хотели добиться, мы не знаем. Были ли у них представления о загробном мире, о каких-то там потусторонних и там высших существах, это мы не в курсе. Но что-то такое в голове у них шло как бы не по плану. То есть это делалось не просто, чтобы пожрать. Другие примеры есть, например, в Центральной Европе, в Швейцарии, в Австрии, в других всяких странах замечательных, таких в Южной Германии, где обнаружены захоронения черепов пещерных медведей. Каменные ящики, так называемые, с черепами. Правда, самые первые такие находки в Дракенлойхе, например, были сделаны не специалистами, нормально не документированы, но потом были сделаны другие. И в пещере Ветерницы, например, там в нише, в пещере, ну, как бы в стенке пещеры, положены черепа и заложены камушками. То есть там уж точно как бы это все было сделано руками человека. Правда, вопрос, неандертальцы это делали или первые сапиенсы, но для нас это сейчас не так важно на самом деле. Главное, что это, скорее всего, не запас еды, потому что, ну, в голове медведя как бы еды не богато, да, и тем более никто не вернулся за этим запасом, это как бы не холодильник, но, тем не менее, вот эти головы они туда складывали, кстати, без нижних челюстей. И тоже, что имелось в виду, то ли обеспечение какого-то плодородия, то ли там мольба духу медведя, да, ну, как мы сейчас можем так прикинуть, ориентируясь на верование современных охотников-собирателей, например, но мы этого не знаем, но это что-то такое вот нестандартное, непонятное. То же самое относится к погребениям. У неандертальцев, а может быть даже у их предков, появляются первейшие погребения. Наверное, в первой версии это было просто убирание трупа, чтобы как бы не пах рядышком, да, ну хотя у них и так пахло, конечно, но как бы когда трупом родственника пахнет, это не так приятно. Соответственно, в последующем появляются какие-то уже сопровождающие ритуалы. И, например, в Кибаре в Израиле чудесный совершенно скелет, практически целый, но без черепа. То есть вот скелет есть, даже подъязычная кость сохранилась, нижняя челюсть есть, все позвонки, все 7 штук на месте лежат, а черепа нет. То есть значит кто-то, зная, где этот череп лежит, в принципе, дождался, пока тело превратится в скелет, пришел, раскопал, аккуратненько этот череп убрал, и назад не вернул, и причем все это засыпал, потому что если бы не засыпал, то ни от какой нижней челюсти, уж тем более там от подъязычной кости и шейных позвонков, ничего бы не осталось. А оно осталось, причем в идеальной сохранности. То есть это какой-то вот культ черепов, только уже не медвежьих, а человеческих. В Шенидаре, в четвертом, там тело мало того, что похоронено, так еще посыпано цветами. Ну, тут, конечно, всегда идут отсылки к первобытной медицине, но, тем не менее, это все равно погребение. Ну и таких примеров можно было бы умножать. На самом деле, есть и другие варианты. Там в Вальдегобе, например, в одной и той же яме, ну, правда, в разных частях,
с одной стороны лежит скелет человека, в другой, опять же, череп медведя. Вот, и как бы остается гадать, то ли он относится к этому погребению, то ли нет. То есть яма одна, но части ямы разные. И вот эта как бы религия у неандертальцев, по-хорошему, конечно, должна ставиться в кавычки. Ну, тут я как бы не стал ставить, но тем не менее. То есть точно доказательство, что у них было представление о загробной жизни, о там, каком-то, опять же, творце, о духах, честно говоря, у нас нет. То есть, например, у неандертальцев в этих самых погребениях никогда нету внятного инвентаря, чтобы мы точно знали, что вот он там есть, да, или там посыпки охрой, или еще чего-нибудь такого, нет. То есть сверху над могилой что-то такое может быть, а в самой могиле нет. Так что представление религиозное неандертальцев под большим вопросом, но что-то такое у них шевелилось. Ну вот как в Бруникеле, да, какие-то святилища они создавали, что-то такое нестандартное они делали. Ну, значит, жили хорошо, раз было время и силы колошматить этих медведей и камни. У кроманьонцев в верхнем палеолите все становится гораздо более определенно. Ну, вообще, уже исходя из распределения религиозных представлений в современности, можно было бы догадаться, что у кроманьонцев все это было по полной программе, потому что современные жители Австралии, обеих Америк, Азии, Африки, Европы там, и всяких прочих там островов разбрелись примерно 50 тысяч лет назад, ну так округленно. И если у всех современных людей это есть, вряд ли оно возникло совсем уж независимо друг от друга, значит, наверное, уже исходник в Африке 50 тысяч лет назад что-то такое имел. Вот. Более того, как показывают исследования сравнительной фольклористики товарища Березкина, показывают, что первыми возникли мифы о происхождении смерти. Там еще как таковых духов может особо и не быть, но вот откуда взялась смерть? Там куча вариантов, да, но в принципе канва этих этой мифологии, она одна и та же, что в Африке, что в Австралии, что в Меланезии, что в Южной Америке, там где угодно еще. Но археологически, как мы можем это проверить? В верхнем палеолите появляются массово погребения с кучей инвентаря, иногда очень сложно сделанные, когда тела засыпаны охрой, иногда они связаны, как, например, вдоль Невестойницы 3, ну и не только там, на самом деле, и в Шенселяде такое, и в Костенка 14 то же самое, там, и в других местах. То есть само по себе связывание покойного, это говорит о том, что покойный не воспринимался как совсем покойный. Вот, а может быть, он еще и вылезет, и ночью притаранится на стойбище, значит, потусоваться, это будет неприкольно. Поэтому давайте мы его свяжем. Или вообще еще ему там перережем что-нибудь, как, например, в Маяке в Самаре, они ему там поджилки перерезали, и на таранной кости нарезочки остались. И тогда у нас есть гарантия, что да, он как бы умер, и он же точно не вылезет, как бы, ну, потому что мы позаботились. Вот, или сверху можно закрыть лопаткой мамонта, как это, собственно, вдоль Невестойницы тоже было сделано. Или там еще чем-нибудь таким, там тазовой костью мамонта, камнями, дольмен какой-нибудь сверху водрузить, как Сен-Жермен-ля-Ривьер, ну что-нибудь такое обеспечить, чтобы вот он не появился. А это уже говорит о том, что появились представления о загробной жизни, что человек как бы вроде бы умер, но как бы вроде бы и не совсем. Появляется массовое искусство, отражающее, ну, какие-то тоже, видимо, религиозные представления. Скорее всего, не все такие. И для некоторых у нас строгих доказательств нет. Ну, например, женские статуэтки можно интерпретировать, что это женщины-богини, там, прародительницы, опять же, там, символ плодородия и все такое. Но может быть и нет. А может быть, это игрушки. Неизвестно толком. Но когда у нас в Хилленштейн-Штайдель, например, есть фигурка вроде бы человека, но с львиной головой, это уже как-то подозрительно. Или наскальная живопись, вот в Труа-Фрер, например, пресловутая картинка, обычно ее прорисовку рисуют, но здесь я оригинал вставил, когда вроде бы человек, но на самом деле у него там оленьи рога. Вот. А известны такие же рисунки в Габелу, например, там бычья голова, в Шаве бизонья голова, ну и там тогда может много таких примеров приводить, когда вроде бы люди, но какие-то вот они неправильные и чаще всего со звериными головами. А это с большой вероятностью уже отражение какого-то шаманизма, в принципе, имеющего прямые аналогии у современных, опять же, охотников-собирателей, да и не только охотников-собирателей, и скотоводов, на самом деле, и земледельцев, скажем, Северной Евразии или Северной Америки, да и не только их, там и в Южной Азии, и в Южной Америке тоже что-то подобное есть. Ну а если есть шаман, то значит есть и всякие шаманские духи, потому что шаман, он не сам по себе, он просто проводник в мир духов, где он с ними общается. И более того, у нас есть погребения этих самых шаманов в самых разных местах, в Брно, например, и всякая атрибутика, причем иногда эта атрибутика даже поломанная, когда вещи, в которых, по идее, сидит дух,
при смерти шамана надо сломать, чтобы этот дух оттуда не вылез и, опять же, никому не навредил. И такие примеры известны, опять же, из этнографии и из археологии. То есть, как минимум, в верхнем палеолите, порядка там, 20-30 тысяч лет назад, уже полный комплекс такого был. Иногда мы можем примерно прикинуть и креационистские представления. То есть, на самом деле, духи и потусторонний мир, он с креационизмом не на 100% связан вообще-то. Но иногда мы можем это реконструировать. Например, в Мальте, в Иркутской области, найден вот такой замечательный комплекс находок в жилище. Ну и там, на самом деле, еще масса всего. Это далеко не все, что там найдено. Но, в принципе, эти находки можно при некотором желании привязать к именно мифу о сотворении Земли, который очень широко распространен в Северной Евразии и в Северной Америке. Причем, что характерно, эти мифы распространены именно в тех популяциях, которые имеют характерные Y-хромосомные гаплогруппы, гаплотипы, вернее. И, соответственно, мы можем представить, что это более-менее родственные племена, которые расселялись по Северной Евразии и имели единый миф о происхождении Земли, ну и, соответственно, и людей. Причем эти мифы рассказывались, судя по всему, мужчинами, потому что по Y-ку это все прослеживается. И более того, из этнографии, тех же там Хантов-Манси, например, известно, что действительно это рассказывалось мужчинами, для мужчин. А женщин в этот момент вообще выгоняли нафиг из чума, чтобы они не слушали. Вот. Но я не буду такое делать, у нас 21 век, равенство и все такое, поэтому я расскажу этот миф, ну, вкратце. Значит, суть такая. Раньше была только вода. Кроме воды ничего не было, но как бы зверюшкам, которые там жили, откуда они берутся, не уточняется, это не важно, хотелось, ну, куда-то присесть. Как бы они плавали по воде, да, всякие были утки какие-нибудь, например. Причем сами зверюшки могут различаться в разных вариантах мифа. Это могут быть утки, лебеди, гагары, какие-нибудь там андатры, бобры, ну, это уже дело не важно, там раки. Но была вода, вот она наверху, да, и потом были ныряльщики. Миф о ныряльщике. Как правило, был какой-нибудь неудачливый ныряльщик, ну пусть это будет, допустим, Гагара, если в Мальте, а потом был удачливый ныряльщик, вот он плыл, а потом занырнул глубоко, достал клювики или там в чем-то немножечко земли, и из нее появилась земля. И вот, пожалуйста, на обратной стороне пластины из бивня мамонта нарисована точечками земля. Было ли именно это, имелось ли в виду при изготовлении этих побрякушек из Мальты, честно говоря, мы не знаем. То есть, может быть оно, а может быть это вообще из другой серии. Но, кстати, показательно, что вот эти птички и вот, ну, все, что здесь изображено, найдено на мужской половине жилища в Мальте, что как бы еще раз добавляет вот всю эту картину как бы достоверности. Но известно, что у шизофреников все сходится, а здесь уж как-то вообще все сходится. Вот, так что может быть и так, может быть и нет, но это Северная Евразия, и все как бы вот элементы есть. Но, повторяюсь, раз этот миф распространен по всей Северной Евразии, там чуть ли не от какой-то Швеции, Норвегии до Северной Америки, да, то это говорит о том, что этот миф возник больше 15 тысяч лет назад, ну, когда Америка была примерно заселена. То есть это больше 10 тысяч лет назад уж точно, и, скорее всего, больше 15. И тут мы, собственно, переходим к креационизму охотников-собирателей. У современных охотников-собирателей есть самые разные мифы, но, как правило, в них не уточняется, откуда взялось с самого начала вообще вот самое-самое начало. То есть, например, у австралийских аборигенов было некое время сновидений, время снов, и там был некий радужный змей, который там кувыркался, ну и как-то оно там появилось все. То есть, где он полз, получились долины, где он там что-то еще делал, еще что-то, вот, и как-то вот так получилось. Причем этот миф, он, в общем-то, прослеживается, опять же, в наскальной живописи, древняя вот наверху картинка, да, и современные аборигены для туристов рисуют то же самое, в принципе. Особо не меняется. Но там как бы нет какой-то задачи представить, откуда взялся сам змей. Или, например, у индейцев Северной Америки черепаха, прародитель, тоже сплошь и рядом встречается, это как раз тот самый ныряльщик, но только в данном случае в качестве черепахи. И тоже у нас есть вот такие этнографические всякие бубны старые, да, где-то черепаха изображена, и современное творчество этих самых индейцев тоже та же самая черепаха. Вот. Но вот эти охотничьи-собирательские креационистские представления, они, как правило, очень мутные. То есть, ну, как-то вот оно само собой возникло, и, в принципе, там уже с самого начала что-то было. А откуда оно взялось, им, в общем-то, и плевать, по большому счету. И сплошь и рядом происхождение именно человека, оно никак особо не уточняется. Ну, как бы были люди, они шли, как бы шли и шли. Вот. Иногда бывают такие псевдоэволюционные воззрения, что, ну, как-то от обезьян, например, да, или от собак, или еще от кого-то. Иногда, наоборот, животные от людей. Там, как бы, на этом акцент особо не делается.
У земледельцев и скотоводов появляется много еды. Вдруг неожиданно они начинают заниматься производящим хозяйством, изготавливать огромное количество жратвы. Появляются люди, которые могут ничего не делать, а сидеть и придумывать что-нибудь. Вот. Ну а к тому же еще для сельскохозяйственных циклов хорошо бы знать сельскую астрономию. То есть выделяются люди, которые сидят, смотрят на небо, высчитывают по звездам там всякие сезоны, когда надо сажать, сеять, там, окучивать и все такое. Вот. Ну а между делом, у них времени-то много, они начинают еще и придумывать всякие концептуальные вещи. Ну в том числе их мучает вопрос, откуда все взялось. И возникают мифы о происхождении. Ну, например, ну, чтобы там ничьи оскорбленные чувства не оскорблять. Я думаю, тут древних китайцев нет, надеюсь. Нету? Нету? Вроде нет. Вот, соответственно, следующая была история. Значит, был хаос. В этом хаосе появилось, само собой, вселенское яйцо, из которого вылупился Пэньгу. Вот, пожалуйста, как бы портрет. Значит, он взмахнул топором, отделил небо от земли, инь и ян. Потом долго это все распихивал на самом деле, а потом помер. И из разных его запчастей появились разные вещи. Дыхание стало ветром, там правый глаз луной, кровь реками там, и так далее, и так далее. Костный мозг нефритом, очень важная вещь. Ну а по этому Паньгу, пока он еще не помер, ползали вши. И когда он помер, из них получились люди. Вот. Так что, ну, вот так как-то оно получилось. Эволюция в своем роде, в принципе, да, как бы от беспозвоночных получились позвоночные. И большинство креационистских представлений охотников-собирателей, они вот примерно такие. То есть был кто-то очень-очень большой, великий, могучий, и каким-то образом, целенаправленно или нет, ну, здесь не очень целенаправленно, да, а иногда очень даже целенаправленно там наколдовал, и как бы получился человек, ну, и там мир. В разных версиях там. Ну и из чего уж оно там было создано, это дело десятое. Но процесс шел, и к 18-19 веку креационизм даже успел побывать как бы наукой. Ну, учитывая состояние науки того времени в принципе, оно получилось. Ну, например, Жорж Леопольд Кювье, основатель палеонтологии в немалой степени, и подгонял вот эти самые научные данные палеонтологические под библейскую версию сотворения планеты. В Библии написано про потоп, но мы видим следы, там, флювиальные отложения какие-нибудь, да, животных, замытых отложениями, померших. И, значит, вот да, вот доказательства, пожалуйста. Ну, правда, потом выяснилось, что смен фаун было много, и вначале как бы был один потоп, потом два, три, там, восемь. Некоторые особо одаренные там до 16, по-моему, досчитывали этих самых потопов. Ну, как бы просто потоп это скучно, поэтому там были варианты извержения вулканов, эти землетрясения, там еще что-нибудь, смерчи всякие. Вот. Но с некоторого момента, когда вот этих катастроф в теории катастрофизма стало слишком уж много, этот катастрофизм стал противоречить библейской версии больше, чем если вообще как бы не вспоминать про библейскую версию. Вот. И уже как бы в начале 19 века, в принципе, все как-то немножко скептически к этому относились. Но тогда параллельно был Жан-Батист Ламарк, который считал тоже, что все создано, естественно, Богом, все по Библии, и дальше ничего не менялось почти. Ну, немножечко изменения были, когда там пресловутый жираф вытягивал шейку, и что-то там такое по этому поводу менялось. Но как бы исходную версию про библейское сотворение эти ученые не трогали. Так продержалось, правда, недолго. Появился товарищ Дарвин, который создал свою версию. Но это уже как бы наука, а креационизм шел своим путем. Потому что Дарвин и его соратники захватили умы. И ну, народ стал как-то от церкви уходить. Ну, вообще как-то перестало быть модным, быть религиозным. Да, поэтому церковь стала заботиться о повышении своего статуса и своего авторитета. По-разному они это делали, понятное дело, иногда пытались запрещать, вот, но пытались и выйти на какой-то новый уровень и создать креационизм как философию. Например, Пьер Тьер де Шарден написал замечательную книгу «Феномен человека». Она небольшая, можете ее прочитать там за один вечер, в принципе, но главная концепция, главная идея этой книжки в том, что Бог, понятное дело, все создал, вот, а дальше он как бы запустил эволюцию, и дальше такой панэволюционизм, все это само собой развивалось. А в конце концов, ясное дело, придет к ноосфере, к
к единству человека, создателя и всего вместе взятого. Что характерно, в это же самое время, в первой половине 20 века, совершенно аналогичные идеи развивали и совсем ученые, например, Вернадский, у которого то же самое было, тоже как бы эволюция, тоже ноосфера, но только Бога там не было. Да? То есть слово «Бог» мы заменяем на силы природы, законы природы, и, в общем, концепция остается примерно той же самой. Правда, самой церкви эта идея Пьера де Шарден не очень-то нравилась, потому что он еще сам по себе, кстати, ученый был, он докторскую защитил по ценным млекопитающим, он синантропа лично изучал, да, то есть он как бы в курсе был вообще происходящего. Вот. Но как бы вот эта идея как-то она не очень нравилась. Соответственно,